0: Дональду Трампу 14 июня исполнилось 80 лет, и звонки с поздравлениями стали частью дипломатической игры. О продолжительном в 55 минут звонке Путина его помощник Юрий Ушаков рассказал тоже по телефону. Про Украину Ушаков упомянул только на 6-й минуте своего пересказа.
1: Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критическая ситуация для Украины на поле боя. Европейцы, Зеленский, несомненно, попытаются представить все точностью наоборот. И смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия.
0: О своем звонке Трампу президент Зеленский рассказал сам.
2: Мы с благодарностью помним каждый шаг этой поддержки, от джавелинов до патриотов. Я проинформировал президента о последних событиях на поле боя и о том, как укрепилась наша позиция. Договорились, что обсудим больше во время нашей встречи на саммите Большой Семерки. У нас есть несколько хороших идей, которые могут помочь приблизить мир и защитить жизни.
0: Саммит G7 начался во Франции 15 июня. На нем обсудят и Украину, и продвижение переговоров. Тем временем российское министерство обороны в подробностях заявило о ночных ударах и, цитата, «успешном поражении» длинного списка украинских предприятий, занятых производством дронов. В Киеве это заводы «Радар», «Маяк», «Буревестник», «Киевский агрегатный» и «Авиаремонтный номер 410», цех на территории киностудии «Довженко», терминал новой почты, объекты компании «Беспилотные технологии» и «Укрармотех». Отдельно российская Минобороны сообщила о поражении зданий Киево-Печерской лавры, якобы дело в некорректной работе американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», того самого, за который Зеленский благодарил Трампа. Московская версия. Лавра пострадала, потому что, цитата, «страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности». Зеленский это опроверг, написав, что два российских дрона целенаправленно атаковали ту часть города, где расположены Лавра и Мистецкий арсенал. Служба безопасности Украины утверждает, что на месте удара на территории Лавры нашли фрагменты корпуса и двигателя российского дрона «Камикадзе».
3: «Мы сейчас видим очень сильные повреждения всех верхних частей собора. Есть большая угроза той части, которая находится ниже. Это росписи, фрески и иконостас. Если посмотрите за мной, видно точку, куда целились. Это практически центральная часть собора. Это абсолютно сознательный и прицельный удар по святыне. Как по мне, Путин показывает миру, что ему начхать на общечеловеческие ценности и любые святыни».
0: Новость об ударе по Лавре в мировой прессе самая громкая. Один из древних монастырей Киевской Руси – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Объятые огнем купола на страницах всех изданий, в редких случаях прямо пишущих о российском ударе, чаще о том, что Лавра пострадала в ночь российской атаки. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о 5 погибших и более 30 пострадавших после ночных ударов по столице Украины. В Харькове глава областной военной администрации Алексей Негубов сообщил еще о 5 погибших и по меньшей мере 8 раненых, а ВСУ – минувшей ночью атаковали подмосковный Реутов и Тульскую область. В последней сообщается о 3 погибших и 3 раненых.
4: О попытках вывести Москву на переговоры мы поговорим с украинским политиком Иваном Ступаком. Иван, здравствуйте.
5: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
4: Вам спасибо, что пришли. Россия отрицает удар по Киево-Печерской лавре, а Украина утверждает, что по храму ударили 2 российских беспилотника. Какое значение у этой истории для переговоров?
5: Ну, давайте так, ну, сразу скажем, история Российской Федерации, версия Российской Федерации о нештатной работе каких-то ракет к Патриоту не выдержит никакой критики, потому что Российская Федерация никогда не брала ответственность на себя, раз, всегда юлила и врала, а третье, можно посмотреть на результаты поражения и понять, что это была точно не ракета, это точно был дрон. Вы абсолютно правы, это действительно объект имеет огромнейшее историческое значение, без преувеличения, ему 1000 лет, если не ошибаюсь, но очень много, то есть это очень старый комплекс сооружений, и, конечно, действительно, на первых новостных лентах именно этот собор, это как Российская Федерация говорила, скрепа, да, там, Древняя Русь, мать городов русских, и вот по этой матери городов русских Российская Федерация, не стесняясь, нанесла удар. Это действительно болезненно, действительно имиджево бьет по Российской Федерации, я уверен, что украинские власти будут этот факт использовать и правильно будут делать на встречах с европейскими коллегами, показывать, как Российская Федерация, в кавычках, настроена на мирные переговоры.
4: Владимир Зеленский говорит, что звал Путина во Францию. На что он рассчитывал этим приглашением?
5: Еще раз показать, что я приглашаю, я готов общаться, но российская сторона отказывается. У российской стороны есть два условия.

0: условия, которые они выдвигают всегда для украинской стороны, и эти два условия заведомо являются невыполнимы. Первое. Украина должна выйти с территории Донецкой области, которая принадлежит Украине, в Конституцию Украины внесена. И второе. Владимир Зеленский должен приехать в Москву. Все. Вот только два эти условия. Все остальное российской стороной не принимается. Какие-то альтернативные площадки. Давайте, может быть, Анкара, Стамбул, Вена, не знаю, там, Рио-де-Житомир, что угодно. Нет. Только Москва. Прекрасно осознавая, что Владимир Зеленский на это не пойдет. Опять же, это вот такая вот игра по затягиванию возможной встречи двух лидеров, как ни крути. Ну, Владимир Зеленский хочет это ускорить. Российский президент пытается этот момент оттянуть во времени.
1: Сергей Лавров тем временем говорит, что Путин насчет переговоров уже все сказал в своих выступлениях. Некоторые детали его выступления мы с зрителем совсем скоро покажем, чтобы не быть голословными. Но прежде я хочу у вас спросить, как эти встречи, выступления Путина трактует Украина? К чему она после них готовится?
0: Ну, мы готовимся только к продолжению боевых действий, и мы готовимся к новому отопительному сезону, несмотря на то, что сейчас только июнь, мы готовимся к новому сезону, понимаем, что блэкаут Российская Федерация будет пытаться организовывать как в Киевской, в украинской столице, так и в других городах уже в октябре, ну, максимум в ноябре 2026 года. То есть Владимир Зеленский приглашает, протягивает, ну, скажем так, руку, да, там, делает какой-то первый шаг к в сторону окончания боевых действий, но российская сторона упорно отказывается. Почему? Потому что в Кремле очень основательно уверены в том, что они продвигаются по всем фронтам, что российская армия побеждает уверенно, и вот этот вот шаг первый Владимира Зеленского расценивается там больше как капитуляция, как слабость. Ага, то есть вам нужна передышка. Ага, вы слабы, поэтому нужно вас давить дальше, продолжать боевые действия, и ни о каких мирных переговорах пока речь не идет.
1: Но вот говоря о шагах навстречу, Ушаков, помощник Путина, говорит, что удары по российской энергетике тормозят любые переговоры и возможности мира. Почему Украина не пойдет на такой примирительный шаг? Я имею в виду отмену ударов по российской логистике бензина и нефтепереработки.
0: А это единственная возможность для нас остановить российскую армию. Потому что если, да, так, представим себе, хорошо, мы купились на эту дешевую, очень примитивную уловку от такого господина Ушакова, мы прекращаем свои удары по российским НПЗ. Россия восстанавливает НПЗ, наращивает нефтедобычу, наращивает нефтепереработку, наращивает продажу сырой нефти. Мы тут логично обращаемся к Российской Федерации, так вот же, мы же остановились, ну так давайте же садиться в топ переговоров, мы больше не стреляем, с долей вероятности в 100% ответ будет приблизительно такой. Мы достигнем всех целей СВО на фронте, мы продвигаемся на фронтах, и никто не будет вспоминать о том, что они когда-то просили не бить по их НПЗ, по российским НПЗ. Поэтому это только уловка, на это нельзя покупаться, да, нельзя вестись, извините.
1: Многие российские эксперты говорили, я имею в виду эксперты, которые дают комментарии в пользу Кремля, они говорят, что мобилизация не приблизит захват Донбасса, но разговоры о некой необходимости мобилизации в России, они в российское информационное пространство так или иначе проскакивают. Мы сегодня даже будем цитировать одного такого комментатора. Кого должна напугать возможность мобилизации? Как вообще эти разговоры слышат в Украине? Какие выводы из них делают?
0: Скажу вам словами одного классика. Мы свое отбоялись. 4,5 года войны окончательно притупили у украинского населения какие-либо страхи на тему, там, вот в Российской Федерации будет мобилизация, или еще кадыровцев отправят в Украину, или, не знаю, там, тактическое ядерное оружие. Все, поверьте, уже отбоялись. Вы кого угодно можете спросить на улицах Киева, не знаю, любого другого города. Здесь вопросы, здесь простой и понятный. Перестали бояться. Вот эта вся риторика, она, скорее всего, направлена единственного получателя. Это страны Западной Европы и, возможно, США. Показать, что вот мы готовы на мобилизацию, мы готовы на продвижение войны, на продолжение войны, мы готовы положить еще какое-то количество людей, но достигнем своих целей. А вы, страны Западной Европы, а вы, американцы, готовы и дальше поддерживать Украину, вкладывать миллиарды долларов, миллиарды евро в непонятные, недостижимые цели, перед вот такой огромнейшей доминирующей силой, которая называется российская мобилизация и российский ВПК. То есть это больше еще раз расчет на испуг противоположной стороны.
1: Я вот обратил на такое не знаю, как даже это назвать, Владимир Зеленский в своем телеграм-канале после Дня России выкладывает фотографию с себя с некими рейтингами, возможными Владимира Путина ближе к российским выборам, и также трактовкой, что вот, мол, такие данные приводит украинская разведка о популярности Владимира Путина. Можете ли вы объяснить, для чего это делается и вообще какой расчет?
0: Но опять же, украинская сторона пытается любыми средствами достучаться до российского обывателя, показать, что даже если вам не показывают рейтинги вашего лидера, это не означает, что они высокие. Это означает, что там нечем хвастаться. И вот то, что получила украинская разведка, этот перехват, скорее всего, взлом одной из организаций, которая занимается опросом общественного мнения, попытка показать, насколько слабые позиции в обществе у российского диктатора. Кроме того, показать эту слабость американскому правительству, европейским правителям, что то есть король голый по факту, то есть вся его власть кроется на доступе к бюджетному ресурсу, на доступе к армии, и вот та небольшая группа людей, которые его полностью поддерживают, на которую он завязан. Мы прекрасно даем себе отчет, что там завтра каких-то тектонических изменений в российском обществе не будет, но, опять же, если есть любая возможность как-то достучаться хотя бы до небольшого процента российского населения или западных лидеров, показать, какая слабость у России, то это, конечно, нужно делать.
1: Тогда, получается, мы возвращаемся к тому, что Украина продолжает удары по российской энергетике, доставляет этим неудобства, и, получается, двух зайцев убивает. Она и усложняет жизнь для путинских военных, и также показывает, что власть не справляется. А в таком случае, достаточно ли у Украины ресурсов, чтобы эффективно заниматься этим, я имею в виду дальнобойными ударами, и в то же время держать свой фронт?
0: Хороший вопрос. Смотрите, фронт по состоянию на конец мая месяца имеет отъемлемое отрицательное значение для российской армии, так будет правильно сказать. Это первый месяц, когда российская армия действительно захватила меньше, чем потеряла. ИСВ, Институт изучения войны, приводит цифру почти в 280 километров, которые Украина, квадратных километров, которые Украина смогла вернуть в мае месяце. Да, я понимаю скептиз вашей аудитории, ну минимум, да, это микроны, там микроскопические значения, но для украинского общества это очень много, это значит очень много, это означает, что на фронтах удается кое-как сдерживать российскую армию, но это не говорит о том, что мясорубка на фронте стала меньше. Управляемых авиационных бомб летит порядка 200-250 в день. Порядка 5500 дронов, да, поднимает российская армия в день. Это только в день, это FPV-дроны, маленькие дроны. Поэтому говорим, что мясорубка очень большая. Да, одной рукой Украина пытается перерезать логистику на юге. Второй рукой мы пытаемся остановить нефтепереработку и экспорт российской нефти, но, к сожалению, мы упираемся в деньги, мы упираемся в ресурсы. Нет возможности одновременно остановить и экспорт, и нефтепереработку. Мы беремся за нефтепереработку, отпускаем экспорт. Взялись за экспорт, отпустили нефтепереработку. Рассчитываю, что вот эти деньги, которые придут, должны уже были прийти от Европейского Союза в июне месяце, порядка 45 миллиардов евро, должны существенно помочь нам в масштабизации дронов и мультипликации ударов как по нефтепереработке, так и по экспорту российской нефти. Но это, соответственно, влияет на доходы российского бюджета.
1: Спасибо вам большое, Иван. Политик Иван Ступак был с нами в эфире «Радио Свободы и Настоящего времени». Он анализировал для нас влияние взаимных обстрелов на переговорный процесс и к чему же готовится Украина после недавних выступлений Владимира Путина. Вопрос действительно спорный. Перелом есть или его еще нет, поэтому предлагаю его для всех, кто может оставлять комментарий. Правда, следите за тем, чтобы вы были в безопасности. Ну, а мы продолжим тему, ведь дроны украинские бьют, как говорил наш гость Иван Ступак, и по нефтепереработке, и по транспортировке нефти, а защищать объекты не получается. Об этом говорят многочисленные новости о нехватке топлива на оккупированных территориях и в некоторых даже южных регионах России. Правительство на этом фоне разрешает выпускать бензин категории Евро-5 по качеству Евро-3, и сторонники войны со стороны России, они видят в этих новостях о неспособности эффективно противостоять украинским дронам некие предпосылки поражение и просит Кремль принять меры. Кремль же, как мы видим из последних выступлений Владимира Путина, уверен в старых методах ведения войны.
2: Во все времена штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении и в завершении любого военного конфликта. Потому что именно пехота, именно штурмовики в конечном счете фиксируют решение боевой задачи.
3: Этими словами Владимир Путин поприветствовал российских штурмовиков, воюющих в Украине. Те, в свою очередь, пожаловались ему на нехватку отдельных видов транспорта и вооружений. В частности, на отсутствие дронов на спутниковом управлении, которые играют все большую роль в современной войне. Путин заверил их, что работа ведется, но продолжил расплывчато.
2: Я не буду сейчас в детали вдаваться, я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете? Значит, поэтому эта проблема понятна. Ну, а вы знаете, наверное, лучше, чем кто-либо другой, что когда эта дроновая опасность преодолевается, подчас, ну, если я ошибаюсь, вы мне скажите, подчас и стрелковый бой, он такой носит такой же характер, ну, со стороны противника, более или менее ослаблены, да, потому что они рассчитывают на эту, насколько я понимаю, на эту стену дронов.
3: Над выступлением Путина иронизировали так называемые Z-авторы. Уже несколько месяцев они беспокоятся о растущем производстве ударных дронов средней дальности в Украине. В марте 2026 года ВСУ впервые опередили российских военных по количеству запущенных беспилотников. Устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы новые модели позволили наносить удары по российской логистике в глубоком тылу. В частности, французский исследователь Флеман Мален верифицировал уже более 400 пораженных российских грузовиков на различных автотрассах с начала мая. Вызвало скепсис у Z-блогеров и заявление Путина о работе над созданием российской спутниковой системы по управлению дронами.
4: Похоже, Верховному доложили, что все проблемы уже решены. У нас уже есть свои спутники и свой Starlink лучше вражеского. И дроны врага мы побороли, а наши дроны врага превзошли. И пехота наша неумолимо катится вперед, а враг лишь огрызается в бессильной агонии.
5: Либералы во главе с Кириенко, когда свергнут нашего президента, хоть об этом его проинформируют, а то он опять не будет в курсе. В отчетах он так и будет оставаться во главе государства.
3: Несмотря на украинские успехи, российские военные продолжают наступление на Константиновку. Американский институт изучения войны назвал этот город Донецкой области их главной целью на весну и лето. Впрочем, таковой военные эксперты называли Константиновку и в прошлом году. 11 июня в сети появилось видео с российскими штурмовиками, установившими флаги в западной части Константиновки. Уже упомянутый Климан Мален отметил, что это первое проникновение вглубь Константиновки за 4 месяца боев. Несмотря на фактическое полуокружение, ВСУ продолжают оборонять город.
4: Ожидать немедленного падения гарнизона в ближайшие недели преждевременно. Противник пытается снабжать окруженные отряды пехоты дронами, а также насыщает личным составом районы, с которыми пока есть сообщения по земле, в частности в соседних Осыкова и Алексеево-Дружковке.
3: Другие провоенные авторы недовольны общим положением дел на фронте и рассуждают о возможности эскалации.
6: И подчеркиваю, очень-очень невеселые выводы. Мне скажут, что это договорняк. Ну, вообще-то это не договорняк. Это скорее какие-то что-то напоминающее отношения, там, не знаю, доминанта садиста, да, и коколда безвольного такого, ну, как вы понимаете, что бомонд Российской Федерации как-то не в роли первого.
3: Некоторые требуют повышения ставок.
7: Если говорить прямо, если говорить честно, без перехода на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической и в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень в том же режиме наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
1: И требуют ли реалии войны от России повышения ставок, мы спросим у социолога и военного эксперта Николая Митрохина. Николай, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: На ваш взгляд, Николай, цели на весну, лето для российского командования, требуют ли они повышения ставок для России?
8: Но Россия не может повысить ставки. То есть она использует те вооружения, которые у нее есть, в том количестве, в котором у нее есть. То есть украинцы, когда разбирают прилетевшие ракеты и дроны, указывают, что большинство из них выпущено, подавляющее большинство выпущено уже в этом году, и в том числе в последние недели. Вот, так что вопрос, как именно Россия могла бы повысить ставки. Ну, то есть вопрос с ядерным оружием исключен, а в остальном Россия делает то, что может. называется, а может, она относительно немного.
1: Владимир Путин встречался с военными, как утверждает его пресс-команда, с штурмовиками. Штурмовики ему докладывали, что есть проблемы со связью. На что Путин отвечает, что спутниковая группировка есть, но пока не во всех подразделениях. Что на самом деле происходит со связью на фронте, в том числе спутниками, которые нужны штурмовикам?
8: Ну, прям скажем, что по тексту они жаловались на то, что им приходится тащить все на себе. И где гексокоптеры тяжелые, которые могли им это привозить, как привозят украинцам гексокоптеры типа Баба-Яга, ну и добавим вампир. Вот. А Путин начал говорить про спутниковую группировку, переключившись с вопроса, что ну, украинские дроны управляются по Старлинку, а вот у нас как бы тоже вот такая группировка начала развиваться с 2023 года и далее. Вот. На самом деле проблема российской армии даже не в отсутствии спутниковой связи, а в отсутствии всей той техники, которая облегчает жизнь украинским военным. Начиная от совершенно другого содержания аптечек у них, так сказать, куда более способствующего спасению жизни людей, заканчивая вот эти вот робототехнические комплексы и наземные, и воздушные, которые массово используются в украинской армии, а сейчас дошло дело до использования человекоподобных роботов, которые начали в порядке эксперимента тоже использовать. Всего этого у российской армии либо нет, либо оно есть в очень ограниченном количестве, то есть наземные робототехнические комплексы в некоторых местах есть, но это редкость до сих пор. Вот. И, собственно, как бы вместо ответа на прямой вопрос солдата, Путин начал рассуждать, что называется, о высоком. А низкоорбитальные спутниковые группировки. Это просто показывает, насколько он оторван от реальной жизни.
1: Но, тем не менее, Сергей Лавров отвечает журналистам, что о будущем войны, о перспективах переговоров Путин все ответил на своих недавних встречах. Какие выводы вы делаете из встречи Путина с военными касательно войны? Чего же он планирует?
8: Ну, он планирует, что он планирует, довольно понятно, последние три года он намерен завоевать Донбасс. Вот Россия играет в Донбасс. Вот. Путину также очень нравится, видимо, управлять, так сказать, стрелочками на карте или там подразделениями на карте. Вот. То есть воевать, к слову, представление, так сказать, встречаться с героями он очень любит там, и так далее. Вот. Вот цели России такие – воевать, пока Путин не надоест. Вот. Ну и как минимум путинская хотелка номер один – это как бы полностью завоевать территорию Донецкой области.
1: Константиновка и прочие городские агломерации, они входят, ну, они, вероятно, стоят на пути у Путина к этой цели. Согласитесь ли вы с Институтом изучения войны, что сейчас все российские ресурсы именно на это направление направлены? И чего вообще Россия хочет? На этом она остановится или ей дальше что-то открывается после этого города?
8: Ну, я бы был рад, если бы все российские ресурсы были сосредоточены только на этом направлении. К сожалению, это не так. Российская армия наступает в западнее Гуляйполя, потихоньку обходя Орехов. Российская армия наступает в Сумской области, перейдя границу там, на 25 участках. Российская армия наступает в нескольких местах в Харьковской области, в том числе по утверждению российских военкоров, просачиваясь снова в Купинск. Вот, так что российская армия на самом деле размазана по довольно широкому фронту. Вот, и в силу этого именно она до сих пор, как бы, собственно, топчется перед Константиновкой. И вот, там можно объяснять это разными стратегическими задачами, в том числе растягиванием украинских сил на как можно большем участке, на как можно большее количество участков фронта и так далее. Вот. Но, тем не менее, так сказать, можно сказать, что за последние ну, 8 месяцев Россия достигла определенного прогресса в наступлении именно на центральном участке Донецкого фронта. То есть был захвачен Северск, российская армия сейчас как минимум подошла к краю Александровки, а по некоторым отчетам и заняла ее. Это последний крупный населенный пункт перед Славянском. Вот, российская армия у Светогорска, то есть на другой стороне Северского Донца, и российская армия сейчас фактически захватила две трети Константиновки. Вот, это долгий путь до, что называется, границы Донецкой области, то есть оставшиеся там 20 с небольшим километров, российская армия будет идти при нынешних темпах минимум еще год-полтора. Вот. Но, тем не менее, российская армия потихоньку продвигается.
1: Но, тем не менее, несмотря на это продвижение, многие провоенные авторы в России недовольны этими темпами и предрекают даже некоторые из них социальные потрясения. И даже Владимир Зеленский, президент Украины, показывал некие графики, которые якобы свидетельствуют о том, что у Путина будут проблемы из-за того, что он продолжает войну. На ваш взгляд, видите ли вы, как социолог, реальную угрозу каких-то социальных проблем для Путина?
8: Но если посмотреть то, что показывал Зеленский, что якобы украдено стола Путина, то там написан прогноз, что к осени при нынешних темпах, так сказать, спада поддержка Путина снизится до 53%, а отрицательная там реакция на него вырастет, я не помню, до 29 или 33%. Вот. Но на самом деле это ничто для политика. Он, у нас Дональд Трамп, что называется, примерно с гораздо худшими показателями продолжает править. Вот. И рейтинг самого Зеленского тоже под большим вопросом. Вопрос совершенно не в этом. Как бы, Путин будет править на крови, расстреливая оппонентов или сажая их на большие сроки, даже если у него будет 5% поддержки населения. Вот. И вопрос в том, что хватит ли у России, в принципе, ресурсов для продолжения войны подобными темпами. И, собственно, все эти военкоры и все прочее видят перспективу, и как бы у них есть вопрос, как бы, хватит ли у России человеческих материальных ресурсов, будет ли возможна логистика, как бы, для поддержки этой группировки до, собственно, как бы, до завершения.
1: Ну, вот как они многие действительно и жалуются, и мы в том числе цитировали в наших материалах, что и экономика бьет по возможностям России. Спасибо большое вам, Николай, что помогли это проанализировать. И вам спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь мнением в комментариях. Встретимся позже.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
0: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи – широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
4: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью политолога Екатерины Шульман журналисту телеканала «Настоящее время» Дмитрию Новикову. Екатерина Шульман вынуждена была уехать из России в апреле 2022 года из-за несогласия с войной в Украине и стала на родине фигуранткой нескольких уголовных дел. В том же 2022 году ее внесли в реестр так называемых иностранных агентов. В Минюсте заявили, что такое решение принято из-за гонорара, полученного за выступление на «Эхе Москвы». В конце июля того же года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Шульман по делу об уклонении от исполнения обязанностей так называемого иностранного агента. В марте 2025 года МВД России объявило политолога в розыск. Как изменилась жизнь россиян за 4 года войны? Каковы главные потери среднестатистического россиянина? Кто такие несчастные патриоты? Как выглядит жизнь чиновника в России? И каково главное желание всех россиян? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Дмитрия Новикова отвечает политолог Екатерина Шульман.
5: Как именно на вас лично повлияла эта война?
6: Вы знаете, я никогда не была поклонницей ницшанского тезиса насчет того, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я думаю, что то, что нас не убивает, делает нас инвалидами. Поэтому понятно, что пережитые потери потом рассматриваются как некие достижения, в том смысле, что если я смог через это пройти и как-то сохраниться, то вот какой я крепкий и устойчивый. Но рационально оглядываясь на эти прошедшие 4 года, я думаю, что единственная разумная реакция состоит в том, что лучше бы ничего этого не было. Всем было бы лучше, если бы ничего этого не было. Даже тем, кто считает себя бенефициарами этой войны, и им было бы лучше без нее. Это одно из поразительных военных конфликтов и одно из поразительных политических решений, которые, в общем, ни в чьей выгоде не клонятся. Не говоря уж о ее непосредственных жертвах и о таких косвенных жертвах, как мы, людях, лишившихся дома, рабочего места, социального положения, те, кто, скажем, на этой войне заработал денег или сохранил свою власть, они бы заработали денег и без войны, и, в общем, их власти ничего особенного не угрожало. Это война, пример такого чистого убытка для человечества. А это, так сказать, базовое, мне кажется, осознание, которое присутствовало все эти 4 года, и за эти 4 года не изменилось. Хорошо, что получается продолжать какую-то профессиональную деятельность в новых условиях. Хорошо, что получается сохранить себя как личность. Хорошо, что семья при тебе. Это все замечательно, но это было и до войны. И если бы войны не было, то в эти 4 года понятно, что всякое наше развитие, в том числе профессиональное, в нормальных, свойственных нам естественных условиях в России шло бы гораздо лучше и гораздо правильнее. Но если говорить об извлеченных уроках, он состоит в том, что человек действительно существо адаптивное, как мы говорили много лет до этого. Оказалось, это правда. Много к чему приспосабливается, много к чему адаптируется, не без потерь. с убытками. Но, наверное, каждый, кто пережил эти 4 года, задавался вопросом, что остается, когда все отнято. Вот лишившись всего, с чем ты остаешься? Вот это нечто, какая-то неуничтожимая, иначе как физическая часть, ну вот, наверное, это и есть наша личность. Вот это лишение всего позволяет довольно наглядно приоритизировать. То есть ты понимаешь, что совершенно точно необходимо, а без чего, в общем, оказывается, можно обойтись. Вот у кого что является центром, как выражаются налоговые органы, центром жизненных интересов. Вот центр жизненных интересов ваших – это что? Это там семья, это ваша профессиональная личность, это ваша гражданская личность, это ваша геолокация, и ничего дороже нее у вас нету. Это образ жизни, там, бытовые условия. И они вас определяют. Лишившись их, вы уже не очень понимаете, кто вы такой. Вот это, я думаю, каждый, кого, так сказать, шибануло этой войной, понял о себе за 4 года или мог бы понять, если бы имел навык рефлексии.
5: На ваш взгляд, как живется все эти 4 года среднестатистическому россиянину?
6: Среднестатистическому россиянину за это время уже стало больше 40 лет. Он женщина. Его зовут Елена Смирнова. У нее 1,6 ребенка, а за это время их стало поменьше, этих ребенков. Она проживает в городской квартире, в многоквартирном доме, и хотела бы жить в своем доме. Но такой возможности у нее нету. И она имеет машину отечественной сборки. Вот в этих базовых параметрах за годы войны изменилось то, что наша Елена Смирнова стала постарше, и детей у нее стало поменьше. Машина отечественной сборки теперь китайская. Доходы Елены Смирновой подросли несколько в 2022-2023 году, а с 2024 года они продолжили свое снижение. Елена Смирнова, возможно, с меньшей вероятностью ездит в Турцию и в Египет, хотя может и продолжать это делать, и теперь предпочитает, скажем так, внутренний туризм, хотя он тоже для нее дорог. Елена Смирнова стала в большей степени экономить на покупках, даже и на еде, и при выборе товаров для нее на первом месте параметр цены. Это вот что касается потребительского поведения. А Елена Смирнова стала меньше откладывать, потому что все подорожало. Подорожание волнует нашу Елену и считается у нее одной из главных проблем, которые ее беспокоят. Это та картина, которая вырисовывается из социологических исследований. А тут тоже можно сказать удивительным образом, что... Ну, скажем, демографические тенденции, которые развивались в России в 20-е годы, они и без войны развивались бы примерно в ту же сторону, но война придала им ускорение. Российское общество старело, российское общество меньше рожало, рождаемость продолжает падать. За годы войны мы достигли минимумов, что называется, за всю историю наблюдений. По-моему, на территории нынешней Российской Федерации в 44-м году родилось больше детей, чем в 2024-м. Такие у нас демографические достижения. Убийство большого количества молодых мужчин и, соответственно, отъезд большого количества молодых людей обоего пола усиливает ту тенденцию, которая была и до этого, именно тенденцию старения. Возможно, после войны Елена Смирнова еще повзрослеет, и Россия в 30-е будет страной, населенной пожилыми женщинами. Все больше и больше населенной пожилыми женщинами. А что война развернула, это тренд на некоторый рост среднеожидаемой продолжительности жизни, в том числе и мужской. Женщины продолжают, так сказать, быть выгодоприобретателями этой тенденции, а вот у мужчин она почему-то обратилась вспять. Как пишут в русских интернетах, ой, а что случилось?
5: Какие этот среднестатистический россиянин понес потери из-за войны? Что нового, скажем так, появилось в его жизни?
6: Опять же, если мы будем опираться не на свои собственные ощущения и на то, что называется anecdotal evidence, а на данные соцопросов, то мы видим, что нашу среднюю Елену Смирнову, нашего респондента, волнует и раздражает ограничения в интернете. Она привыкла к определенному уровню сервиса, к определенной скорости связи, к доступности и дешевизне инструментов этой связи. А когда это начинают отбирать, ее это раздражает. Возникает ощущение, это только ощущение, но тем не менее, что такое артикулирование мое раздражение по этому поводу является некоторым переносом. Вы, может быть, замечали эту тенденцию в российском, так сказать, разрешенном публичном пространстве, когда люди вдруг с какой-то неадекватной страстью накидываются на какой-нибудь сюжет. Ну, например, вот кота выкинули из поезда, или Лариса Долина неправильно продала квартиру, или в мессенджере больше не позвонишь. Это, конечно, важно. и код важен, и неустойчивость права собственности важна, и уж, конечно, повседневные инструменты связи тоже важны. Но та страсть, с которой это обсуждается, кажется некоторой компенсацией за невозможность адресоваться к слону в комнате. То есть вот мы живем в комнате со слоном, который регулярно затаптывает какое-то количество людей. Но про это говорить нельзя. Смотреть на него нельзя. Нельзя называть его слоном. Слово запрещено. А вообще нельзя никак к нему адресоваться. А вот поэтому давайте мы с той фрустрацией, которая у нас накопилась, поговорим-ка про кота или про WhatsApp. Вот есть такое ощущение. Хотя, конечно, перечисляя через запятую эти предметы общественного возмущения, надо понимать, что они не совсем, конечно, равноценны. Жизнь в России, семейная, хозяйственная, коммерческая, вообще повседневная жизнь строилась на мессенджерах, поэтому их уничтожение, вот навязывание этого странно работающего Макса, конечно же, разъедает какая-нибудь я, поэтому это действительно, что называется, касается каждого. Что касается потерь свободы, ну, слушайте, у нас процент людей с загранпаспортом держался на уровне 28% довольно много лет. 28-29% вообще имели загранпаспорт. Большинство этих людей потребляли его, естественно, для того, чтобы ездить в Турцию. Поэтому эти потери среднего россиянина в меньшей степени касаются. Его касается вот это вот самое разъедание ткани бытовой жизни, которое накапливалось все эти 4 года. А вот, мне кажется, в прошедшем 25-м году действительно дошло уже до самых недогадливых. Иллюзия нормальности, которая так дорога сердцу всякой автократии, на поддержание которой шло столько сил и ресурсов, вот эту иллюзию поддерживать все труднее, все больше ненормального. Прилеты все более привычные для все большего количества российских городов, всякого рода исчезновения того, к чему, так сказать, что воспринимали как должное в течение последних там, двух десятилетий, как то там, дешевого такси, интернета в городах, возможности построить маршрут по карте в телефоне, возможности расплатиться везде телефоном или даже карточкой. Вот это вот все начинает как-то съеживаться. Оно не исчезло, но оно начинает съеживаться. Это вот именно такой процесс. Эрозия, как живую плоть повседневной жизни, разъедает кислота войны. Вот это, наверное, такая главная, на мой взгляд, тенденция 25-го года прошедшего, которая его отличает от предыдущих годов.
5: Как, на ваш взгляд, война повлияла на молодое поколение? Если говорить, например, о последствиях войны для российских студентов.
6: Ну, давайте так. Насчет российского студента, самое главное, что надо про него сказать, его стало меньше. Стало меньше его по следующим причинам. Первая объективная причина – демографическая яма. А вторая причина – это отъезд одних и, соответственно, забор в армию других, добровольный и недобровольный. А третья причина – это резкое сокращение мест в вузах. Политика ограничения доступа к высшему образованию является сознательной и, в общем, декларируемой государственной политикой. И в течение 25-го года она себя-то проявила. А я напомню, что чуть ли не первым международным соглашением, с которого вышла Российская Федерация, когда началась война, было Болонское соглашение. Вхождение России в Болонскую систему, которая постулирует двуступенчатую форму образования, бакалавриат, магистратуру. Вот прям типа в марте 22 года или в апреле мы оттуда вышли, хотя, казалось бы, не об этом надо было думать в первую очередь. Но оказывается, об этом. Оказывается, об этом. С тех пор было принудительно сокращено количество мест, как бюджетных, так и небюджетных. Проводится политика закрытия коммерческих частных вузов. Приписываются программы, в особенности в гуманитарной сфере, в сфере социальных наук в вузах. Затрудняется доступ к детей в 10-11 классы с тем, чтобы принуждать их идти в ПТУ, колледжи. И тем самым сокращать срок обучения, ускорять выход их на рынок труда, а также действительно облегчать их попадание в армию. Я не соглашусь с вами в том, что студенты теперь могут призвать. Нет, студенческая льгота никуда не делась, она сохраняется. Просто студентам стать труднее. Государство считает, что ему нужно меньше людей с высшим образованием. В особенности ему нужно меньше людей, обучающихся наукам об обществе. А также обучающихся, ну, собственно, это тоже науки об обществе, юриспруденция и экономическая наука. Моя наука политология фактически запрещена. Слово это считается не вполне приличным. Теперь это называется там какие-нибудь, не знаю, что, изучение традиционных ценностей, регионоведение, международные отношения, вот это вот можно. А политология нельзя. Также нельзя все то, что называется liberal arts, потому что слово liberal тоже криминализовано. Вот это вот, это действительно происходит. Кстати, те немногие оставшиеся бюджетные места распределяются между льготниками, среди которых дети участников СВО, либо они сами, либо их жены. Их там не так много приходит на эти места, их сфера жизненных интересов не то чтобы включает в себя получение высшего образования часто, но, тем не менее, это добавляет, скажем так, социальной напряженности. А в целом мы видим по всем доступным нам исследованиям довольно четкую корреляцию между возрастом и степенью лояльности проводимой государственной политики. Пожилые больше всего довольны, пожилые самые кровожадные, пожилые поддерживают применение ядерного оружия, мобилизацию, буквально ядерный апокалипсис. Чем моложе, тем меньше энтузиазм по этому поводу. Это очень четкая линия. Тут прямо вот, то есть чем старше, тем свирепей российский респондент. Чем он моложе, тем он одновременно печальней и менее удовлетворен происходящим, испытывает больше страхов относительно будущего. Это довольно парадоксально. Картина, если мы вдумаемся в нее, вообще раньше считалось, что война – дело молодых, лекарство против морщин, что молодые должны быть за движуху, а пожилые должны быть тревожны, ценить стабильность и вообще не делать резких движений. Но у нас наоборот, у нас тревожные и достаточно пацифистски настроенные молодые люди и отчаянные, совершенно бога не боящиеся людей, не стыдящиеся пожилые люди. Какое-то отдельное, надеюсь, исследование когда-нибудь будет написано о поколении людей, родившихся в 50-е годы, те, которые сейчас при власти, те, которые уже давно при власти. Прям можно вообразить себе название этой книги. «Рожденные в 50-е. Поколение, которое погубило Россию». Но, опять же, не будем заниматься эйджизмом. В общем, российская молодежь малочисленна, пессимистична. Это такие несчастные патриоты. Они все идентифицируют себя как патриотов, потому что это социально приемлемый ответ. Но в своем патриотизме они несчастны. Им не нравится происходящее. Одновременно они не то чтобы демонстрируют, по крайней мере, социологически выявляемую склонность к не то что там к революционной борьбе, но к какому-то объединению для того, чтобы это свое несчастье немножко руками развести. Предполагается, что надо пережить, надо адаптироваться или уехать. Выражаемые в вопросах стремление уехать никогда не конвертируются в реальное поведение, иначе все бы уезжали отовсюду. Очень высокий процент людей, особенно молодых, обычно говорят, что да, мы бы не прочь. Никуда они особенно не поедут. Но, кстати, российская молодежь вообще мобильная. Но основная мобильность в России – это не за границу, не переезд за границу, а переезд из малого города в большой, в региональную столицу, оттуда в Москву. Вот по-прежнему такая концентрация людских ресурсов, в основном осуществляемая за счет молодежи, она продолжается. Вот это великое переселение народа по-прежнему происходит.
4: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Политолог Екатерина Шульман отвечает на вопросы Дмитрия Новикова. Как 4 года большой войны России против Украины повлияли на россиян? Кто на войне наживается, кто несет убытки, видят ли граждане России свет в конце тоннеля и как в воюющей стране постепенно живую плоть повседневной жизни разъедает кислота войны?
5: Среднестатистический российский чиновник. Находится ли он среди тех, для кого война – это новое выгодополучение?
6: Зависит от того, где наш среднестатистический чиновник работает. Он в погонах или не в погонах. Значит, если он в погонах, то у него дела получше в смысле зарплаты и некоторого ощущения, кто теперь в стране хозяин. Если это гражданский чиновник, то на него с 2020 года, с ковида, легла вся тяжесть, в особенности, если это региональный гражданский чиновник, по, так сказать, реальному ежедневному менеджменту жизни в стране. Одновременно он меньше других получает, и его чаще других сажают. Значит, региональные госслужащие – самая сажаемая категория. Раньше у нас были мэры, наиболее, так сказать, уязвимые в этом отношении, в смысле заведения уголовных дел для мэров. Перспектива, значит, сесть была равной по вероятности по сравнению с двумя другими наиболее часто встречающимися карьерными перспективами, а именно переходом в региональную администрацию, либо тем, что называлось в этом исследовании уходом с радаров. Ну, то есть вот исследователи задали вопрос, комитет гражданских инициатив этим занимался в 2019 году, что происходит с мэрами после того, как они перестают быть мэрами. Вот есть 3 дороги. И на каждую примерно там по 19% приходится. Значит, либо тебя посадят, либо ты перейдешь в региональную администрацию, либо ты куда-то непонятно денешься. И вот, опять же, вероятность равная. Но с 22-го, в особенности с 24-го года, когда начались, так сказать, большие чистки в российской власти, это сомнительное пальмо первенства перешла к региональным чиновникам, директорам департаментов, к заместителям, руководителям федеральных служб в регионах, вице-губернаторам и так далее. Вот так примерно выглядит жизнь чиновника в России. Кстати, гражданские в меньшей степени являются бенефициарами вот того временного весьма роста доходов, который у нас наблюдался в 2022-2023 году. Им не так сильно зарплату повышали, силовикам повышали, индексировали ее часто, и у них нет таких заработков, как у работающих на ВПК, на около ВПК, или, собственно, как у тех, кто подписал контракт и получил деньги от этого, они или их семьи.
5: Если говорить о тех людях, кто в России несет потери от войны, видят ли они, на ваш взгляд, свет в конце тоннеля?
6: Ну, как мы можем ответить на этот вопрос? Мы можем ответить на этот вопрос, глядя на социологические исследования. Исследования фиксируют, ну, например, там уровни потребительского оптимизма. Ответ на вопросы типа, как вы считаете, там, в годовой перспективе, в пятилетней перспективе положение вашей семьи улучшится, ухудшится, не изменится. А положение в стране улучшится, ухудшится, не изменится. А развивается ли страна в правильном направлении? Что мы тут видим? Если обобщать довольно пеструю социологическую картину, потому что у разных служб разные формулировки и разные длины ряды, на протяжении которых они публикуют свои исследования, видно вот что. Положительный ответ на вопрос, развивается ли страна в правильном направлении, сильно прибавил в популярности после 2022 года и является, как мы уже сказали, социально приемлемым ответом. Там, по-моему, за 60% это у... Да и у Левады есть, как вам кажется, развивается ли страна в правильном направлении или нет. То есть это тот ответ, который надо давать.
5: Но можно ли, на ваш взгляд, доверять этим социологическим опросам?
6: Смотрите, это называется социально приемлемый ответ. Он дает нам представление не о внутреннем мире респондента, а о том, как респондент воспринимает социальную норму, как надо. Вот люди считают, что так надо отвечать. А дальше мы можем... дискутировать, является ли вот это вот большинство плодом того, что после 2022 года жизнь резко улучшилась, либо эти там 60 с лишним процентов образовались от того, что после 2022 года за неправильный ответ стали наказывать, чего раньше не делали. Ну, дальше, что называется, давайте спорить. Это хорошая, на самом деле, тема для небольшого круглого стола между социологами, политологами и социальными психологами. Так вот, значит, страна развивается в правильном направлении. Но чем ниже мы спускаемся от общего к частному в этих вопросах, тем ниже уровень оптимизма. Значит, обычно, когда людям задают вопрос о финансовых перспективах, то они перспективы своей семьи оценивают лучше, чем перспективы окружающих или там страны в целом. То есть человек говорит, мы как-то справляемся и будем справляться, но вообще черт что творится. Понятно, да? Это обычная корреляция. Мы ее там наблюдали много лет. А последние пару лет, даже, может быть, больше, наблюдается обратная картина. Люди говорят, в стране вообще отлично все, руководство молодцы, страна процветает. А дальше будет сложно. Значительная часть респондентов говорит, что худшее еще впереди, худшее не позади. Но типа ничего, нормально, вывозим. А вот мы, вот нам трудно. То есть чем ближе к частному, чем ближе к рубашке, которая ближе к телу, тем пессимистичнее становятся респонденты. Что это значит? Опять же, понимаете, данные – такая штука. Они сами по себе мало чего говорят или говорят что угодно. Как любят говорить в академических кругах, если достаточно долго пытать данные, они подтвердят любую гипотезу. Поэтому мы можем это интерпретировать разными способами. Может быть, чем ближе к себе, тем реалистичнее оценка. Люди могут воображать, что действительно им там по телевизору рассказывают про большой объем арбузов, привезенных из Мариуполя, и они считают, что да, действительно в стране хорошо идут дела. А у меня плохо идут дела, и я не могу этого не видеть. Да? Значит, как бы моя зарплата не так растет, как растут цены. Мне все труднее собирать ребенка в школу к 1 сентября. Салат оливье дорожает с каждым Новым годом и так далее. Либо мы можем сказать, что люди, видя, как в стране все замечательно, начинают более критически оценивать свое собственное положение, ожидая, что у них завтра все должно быть так же прекрасно, как у соседа по телевизору, но оно почему-то не происходит. Опять же, это уже вопрос интерпретации, но я вот вам рассказываю про то, как там люди видят свет в конце тоннеля. Значит, очень хотят окончания войны. Это главное желание всех россиян. Какой опрос не возьми? Пожелание на Новый год? Какой вопрос бы вы задали Путину, когда была горячая линия? Ценности, на основании которых должна строиться будущее России? Такое исследование много лет проводит Институт социологии РАН. Мир. Мир на первом месте, прям с отрывом хорошим от всего остального. Дальше начинаются
3: как обычно, интерпретации мной уже упомянутые, мир на наших условиях, как это вот что-нибудь такое. Но это как-то так пробарматывается, честно говоря. Более того, если у некоторых социологических служб используются достаточно резкие формулировки, типа «поддержите ли вы решение президента о окончании боевых действий без достижения заявленных целей СВО», или, как делал последний раз в последней волне своих исследований проект «Хроники», «поддерживаете ли вы вывод российских войск с территории Украины», и там получилось 42 за, 35 против. В такой формулировке отчаянный совершенно. Опять же, можно спорить, что считают респонденты территории Украины, но тем не менее. В общем, мир почти на любых условиях, при том, что условия представляют себе туманно, являются желанием россиян. Надеются они на это, ну так, не очень. Они сильно начали надеяться в начале 25-го года весной, когда американские выборы случились. Все надежды вечно в России должны переходить извне, потому что изнутри взять их неоткуда. Так вот, эти надежды были высоки. Я думаю, что каждый из нас в той или иной степени ощутил их и в душе своей. Но потом они как-то снизились. При этом люди говорят, отвечая на вопрос, успешно ли идут боевые действия для России. Это успешно, успешно, очень успешно. Только давайте заканчивать побыстрее. А так все замечательно. Ну и я бы посмотрела еще, возвращаясь даже к самому началу вашего вопроса, сказать, что приобрел россиянин за 4 года, что потерял. Посмотрите на опрос Левады, принесла ли СВО России больше пользы или больше вреда. Даже в 23-м году, когда казалось, что все идет прекрасно, а 23-й был год всеобщей эйфории, теперь, глядя назад, можно это уже утверждать. Это был год, я бы сказала, несколько истерического оптимизма, когда вот война уже идет, но вроде как ничего страшного не произошло, обещанной катастрофы не случилось, воюем успешно, в экономике рост, денег всем прибавили, смотри-ка, как здорово. Так вот, даже в 23-м году больше было тех, кто считал, что СВО приносит вред, чем те, кто приносит пользу. А когда начинают спрашивать, а что за вред? Самый популярный ответ – много народу убито. Так что осознание потерь начинает как-то так проникать в массы. Это долго происходило, потому что страна большая, и на самом деле на войну-то идут люди, те, кто хотят идти, плюс-минус. А поэтому это не, ну, не Великая Отечественная. И отодвигаться от информации у погибших было легко. Некоторое время было можно, скажем так. Сначала было легко, потом было можно, а теперь уже трудно. Я не знаю, отвечает ли это на вопрос о свете в конце тоннеля. Относительно этого посмотрите на динамику продажи антидепрессантов в России. Это на самом деле положительная тенденция. Лучше антидепрессанты, чем водка и суицид, поэтому пусть лечится. Им и нам это все понадобится еще в течение некоторого времени. Еще один последний факт про нашу Елену Смирнову, так сказать, в завершение этого довольно мрачного обзора. Еще через некоторое время ее будут звать Анастасия, пока она Елена. Но когда среднестатистическим россиянином будет россиянин, рожденный в 80-е годы и позже, то она станет Анастасией Смирновой.
4: Политолог Екатерина Шульман в интервью журналисту «Настоящего времени» Дмитрию Новикову отвечала на вопросы о том, как изменилась жизнь россиян за 4 года войны, а также о том, что в действительности россияне хотели бы окончания боевых действий. Согласно упомянутому в интервью опросу Левада-центра, который проводился в мае 2025 года, мнение по вопросу о продолжении военных действий среди россиян значительно не меняется. Более половины опрошенных, 61%, считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, и только каждый третий говорит, что нужно продолжать военные действия. Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин, но и их только 40%. Та же доля сторонников продолжения войны среди опрошенных старшего возраста, людей старше 55 лет, а также среди жителей Москвы. 50% поддерживают продолжение боевых действий России в Украине. Среди тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, только 37% поддерживают войну. Среди тех, кто одобряет деятельность действующего президента, только 32% опрошенных хотят продолжения боевых действий. Среди тех, кто поддерживает действия российских вооруженных сил в Украине, только 38% высказываются за продолжение войны. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
3: Будущее России лучше, чем в Америке.
4: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
5: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
6: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио «Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио «Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
8: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня среда, 24 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Путин не комментирует удары по Москве и Подмосковью, но заявляет о готовности России к переговорам только на ранее объявленных им условиях. Марко Рубио заявил, что переговоры между Израилем и Ливаном идут отдельно от выработки мирного соглашения между США и Ираном. Приглашение в Брюссель делегации движения «Талибан» для обсуждения высылки из стран Евросоюза афганских беженцев вызвало протесты со стороны правозащитников. Также сегодня.
9: К сожалению, время, в которое мы живем, я бы могла назвать временем абсурда, потери логики. И это относится не только к России.
8: В Европейском парламенте прошла конференция с участием видных представителей российской оппозиции.
10: Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем, подошли к Киеву, потом, русским языком называю, обосрались и отошли. Дальше к Херсону, обосрались, отошли, и как-то у нас все вот не складывается. И если у них было на начало спецоперации условных 500 танков, то у них 5000 танков. Если у них воевать умело 20 тысяч человек, то теперь умеет воевать 400 тысяч человек. Как же мы ее демилитаризировали? Получается, что наоборот мы ее хрен знает как милитаризировали. Я думаю, что украинцы сегодня — это одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень.

0: Эти слова произнес создатель и владелец частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, ровно 3 года назад поднявший в России мятеж в знак протеста против действий Генерального штаба Вооруженных сил России в ходе агрессии против Украины, а также планов Министерства обороны России полностью подчинить себе подразделение ЧВК «Вагнер». Мятеж продолжался 2 дня, 23 и 24 июня 2023 года. Верные Пригожину подразделения тогда взяли под контроль Ростов-на-Дону и устроили марш на Москву, преодолев многие заслоны. Особо оговорю, кстати, что Евгений Пригожин — человек, совершивший множество тяжких преступлений. Он виновник гибели тысяч украинцев. Мятеж был остановлен после того, как выступивший посредником Александр Лукашенко — пообещал вагнеровцам предоставить убежище на территории Белоруссии. В августе того же 2023 года Пригожин и члены его ближайшего окружения погибли в авиакатастрофе, причиной которой Владимир Путин публично назвал взрыв гранаты на борту самолета. Следует напомнить, что тогда, в июне 2023 года, еще не было операции ВСУ на территории Курской области. Любой удар украинского беспилотника воспринимался как масштабное ЧП. О таких событиях, как практически полная изоляция аннексированного Крыма, отключение света в Севастополе, как минувшей ночью, дефицит топлива в большинстве российских регионов, речь вообще не шла. Тем не менее, Владимир Путин продолжает называть украинское руководство нацистским режимом, а переговоры требуют проводить на основе официального отказа Украины от своих суверенных территорий.
1: Россия готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел. Но будем исходить из того, что есть, будем дальше двигаться уверенно по всем направлениям, обеспечивая безопасность наших граждан, решая вопросы экономического характера и в масштабах страны, и в регионах Российской Федерации.
0: Это был Владимир Путин. Говорил он в ходе совещания, посвященного проблемам со снабжением топливом, возникшим из-за постоянных ударов ВСУ по объектам топливно-энергетического комплекса России. В ряде регионов дефицит бензина возник в результате ажиотажного спроса из-за угрозы новых ударов. Стоит отметить, что в ходе протокольной съемки Владимир Путин эти проблемы никак не комментировал. Не комментировал он и самый масштабный удар украинских беспилотников по Москве и Подмосковью, нанесенный 18 июня. Вчера Владимир Путин заявил, что цель украинских атак — расшатать российское общество, и что положение на фронте, по его словам, крайне тяжелое для ВСУ, вынесено за скобки. В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский дал понять, что Украина продолжит давление на Кремль с целью заставить его согласиться на полное прекращение огня и мирные переговоры. Зеленский также рассчитывает, что и россияне захотят положить конец этой войне. В России уже большинство выдвигает претензию Путину, что его войне не видно ни конца, ни края. И все нынешние сложности для русских должны приближать их к мысли, что это и их война. И это не просто камни с неба. И что их война должна закончиться. Это был Владимир Зеленский о том, что Кремль должен согласиться на прекращение огня и возобновить переговоры при посредничестве США, вновь заявил и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, Путин, несмотря на это, занимает крайне неконструктивную позицию.
2: Нам нужно, чтобы Путин пошел навстречу и сел за стол переговоров. И опять же, именно Дональд Трамп, будучи президентом, в феврале прошлого года преодолел тупик в переговорах с Путиным. Витков, Кушнер, Марко Рубио – все они работали над заключением мирного соглашения. Но оно может быть подписано только в том случае, если Путин действительно захочет пойти навстречу и сотрудничать с другими для достижения этой цели. А пока он лишь повторяет свои максималистские требования.
0: Это был Марк Рютте, как пишет газета «Киев Индепендент», со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

0: Чиновника, президент США Дональд Трамп в частном порядке призвал Владимира Зеленского действовать, цитата, «более смело в отношении России». По словам собеседника издания, Трамп, цитата, «не верит в то, что Путин станет что-либо делать без давления». А газета Financial Times тоже со ссылкой на неназванные источники сообщает о том, что США предоставили ВСУ разведывательные данные для корректировки вышеупомянутых ударов украинских беспилотников в Москве и Подмосковье. Что же касается ситуации со снабжением топливом в России, то, к примеру, авиакомпания «Азимут», базирующаяся в Ростове-на-Дону и обслуживающая главным образом Северный Кавказ и другие регионы юга России, сегодня заявила об острой нехватке авиационного керосина. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на обращение авиакомпании в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию. Как утверждают в «Азимуте», с начала июня закупочные цены на керосин в среднем по России поднялись более чем на 17%, а фактические объемы поставок сократились примерно на треть от договорных, причем в аэропорту Махачкалы топливо подорожало сразу на 64%. Однако на вышеупомянутом совещании правительства курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер России Андрей Новак назвал ситуацию сложной, но контролируемой.
1: Во-первых, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива. Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования. Сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Ну, что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая.
0: Стоит заметить, что запрет на экспорт бензина и авиационного керосина был введен в Россию уже давно, еще до массовых украинских ударов по российским НПЗ. А вот как выглядит реакция потребителей на наличие или часто отсутствие бензина на автозаправках и на цены на него в случае, конечно, если бензин есть в продаже. Матерные слова я аккуратно вырезал.
2: Нефти, там стоят огромные очереди. Вот, пожалуйста, как вам цены? Нам некуда деваться, у нас пустой бак.
3: Куда мы катимся? 140, 130, это не мерещится, это реальность.
0: Добавлю, что по данным издания «Медуза», силовики убеждают Владимира Путина перенести назначенные на сентябрь думские выборы. Решение лоббируют руководители ФСБ и глава Росгвардии, друг и бывший телохранитель Путина Виктор Золотов. Об этом «Медузе» рассказали два собеседника, близких к администрации российского президента. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что перенос выборов не обсуждается. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 24 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Европейском парламенте говорят о будущем России после Путина. В Страсбурге прошла конференция с участием российских оппозиционных политиков, правозащитников и представителей руководства Европейского Союза. Главные темы обсуждения – это последствия войны России против Украины, перспективы демократических перемен в России и роль российской оппозиции в будущем страны, передает корреспондент телеканала «Настоящее время» Заряна Степаненко.
4: Это мероприятие высокого уровня, второе за время полномасштабной войны против Украины и, соответственно, усиление изоляции России. Привлечено руководство Европарламента. Выступали еврокомиссар по обороне и расширению. Среди представителей российской оппозиции мы видели Юлию Навальную, Марию Певчих из Фонда борьбы с коррупцией, Илью Яшина, который недавно создал собственную политическую партию. Также правозащитницу Светлану Ганнушкину, которая живет и работает в Москве, но выезжает на мероприятие за границу, чтобы рассказать о реалиях внутри России.
5: К сожалению, время, в которое мы живем, я бы могла назвать временем абсурда и потери логики. И это относится не только к России. Понятно, что все происходящее проходит на фоне и определяется военными действиями с Украиной. Это трагедия. Это трагедия нашего народа и трагедия человечества. И, к сожалению, пока выхода мы не видим. И у нас незаметно политических сил, которым давали бы возможность каким-то образом этому противостоять.
4: Еврокомиссар по обороне Андрис Кубилюс согласился с определением войны как трагедии. Не только из-за пылающей Москвы и нехватки бензина, но прежде всего из-за негативной долгосрочной траектории развития страны. Чиновник сказал, верит, что Россия еще может использовать созданный ею кризис, чтобы, цитата, «вернуться к нормальности».
6: Мы можем прогнозировать, что подобная трансформация и возвращение к нормальности никогда не произойдут в России, пока Путин находится у власти. Что означает «вернется к нормальности»? Решать нам всем. Справедливый мир в Украине? Да. Отказ от неимперских войн против соседей? Да. Прекращение тотальной войны против собственного народа? Да.
4: Важную роль, отметила уже еврокомиссар по расширению, играет российское гражданское общество и независимые СМИ. Марта Кост рассказала, что с 2021 года Евросоюз оказал им поддержку на сумму 70 миллионов евро, но нужна, по ее мнению, не экстренная помощь, а долгосрочная стратегия. Публицист Кирилл Мартынов, который тоже участвует в конференции, сказал нам об острой ее необходимости.
7: Мы стоим довольно близко от самых тяжелых сценариев, которые предполагают прямую войну между Путиным, путинской Россией и Европой сейчас, в том числе с использованием оружия массового поражения. Об этом говорят военные эксперты. Мы не военные эксперты, мы говорим про надежду на возвращение к такому мирному треку. Я точно не считаю, что ВСУ решит все проблемы российской оппозиции. У нас много работы. Не факт, что мы преуспеем в решении этой задачи.
4: Последствия войны России против Украины и будущие сценарии сейчас обсуждают за закрытыми дверьми, как и перспективы мира. Но многие согласны, будущее России во многом прямо зависит от исхода войны. Но, конечно же, не только от него.
0: Репортаж Заряны Степаненко. «Время свободы». По данным издания «Фонтанка», обвинение в организации заказного убийства депутата Александра Петрова, выдвинутое против влиятельного бизнесмена Ильи Трабера, строится на словах уроженца Гудермеса Игоря Лыкова. Лыков неоднократно судимый, заключил контракт с Министерством обороны для участия в войне против Украины, попал в украинский плен. И год назад в интервью на канале украинского журналиста Дмитрия Карпенко, его псевдоним «Апостол», заявил о причастности создателя портовой империи Северо-Запада Ильи Трабера к устранению Петрова, которого часто называли «хозяином Выборга». Вот фрагмент этого интервью, в котором Лыков рассказал, что в советское время сидел вместе с близким к Траберу авторитетом Владимиром Даниленко. По его словам, в 1987 году он избил по просьбе Даниленко опера в Ярославской колонии. Тот не забыл об этой услуге и нашел Лыкова, цитата, по интернету в 2015 году и позвал на работу. Добавлю, что Трабер, Даниленко, а также два уроженца Дагестана были арестованы Басманным судом Москвы 16 июня именно по делу об убийстве Александра Петрова.
8: Вот, говорит, я хотел тебя встретить, все, никак не мог найти, сейчас интернет, давай в Москву приезжай. Я в Калуге как раз был. Я говорю, да, хорошо. Встречаемся, и он мне объясняет, что ему все это время совестно было, что он хотел бы мне помочь. Я, говорит, вот такой-то, такой-то, я зам Трайбера Илья Ильича. Трайбер – это вот непосредственный друг Владимира Владимировича Путина, который находится в международном розыске. Ну вот они меня взяли к себе водителем, а водителей у них приближенных только четверо. Я был пятым.
9: Угу. На какой машине ты ездил?
8: Я ездил на «Шкода Октавия», но мы выполняли роли посыльных.
9: Угу.
8: То есть приближенные, посыльные. Но мы всегда были, как говорится, рядом с ними. И не только мы могли выполнять роль посыльных, мы могли выполнять роль необходимых заказов выполненных.
9: Например?
8: Например, устранить человека.
9: И что, вы устраняли людей?
8: Я отказался от этого.
9: Угу.
8: У них есть такой пример, который я отказался. За эти примеры, поверьте, вы, если с ним свяжетесь, они вам большие будут деньги предлагать, чтобы мне рот закрыли.
0: Фрагмент стрима на канале украинского журналиста Дмитрия Карпенко, псевдоним «Апостол». Как стало известно Фонтанке, в мае прошлого года Игорь Лыков стал участником обмена пленными между Россией и Украиной по формуле 1000 на 1000. А уже в Москве его допросили в рамках расследования дела об убийстве Александра Петрова, застреленного в 2020 году под Выборгом. Вы слушаете «Время свободы». Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев объявил, что уходит в отставку. Свое решение он объяснил переходом на работу в администрацию российского президента. Гаглоев станет советником Путина.
10: Дорогие мои сограждане, наши предки сделали свой исторический выбор – быть вместе с Россией. И Осетия всегда, во все сложные и переломные исторические моменты, была верна своему слову, была надежным другом России. Сегодня наша задача – сделать так, чтобы сбылась наша заветная мечта – преодолеть участь разделенного народа и воссоединиться с Северной Осетией, воссоединиться с Великой Россией. Подписанный 9 мая текущего года договор об углублении союзнического взаимодействия является решительным шагом на пути к объединению. Вчера у меня состоялась встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, который предложил мне перейти на работу в администрацию президента Российской Федерации в качестве его советника и содействовать реализации подписанного нами договора.
0: Это был теперь уже бывший глава Южной Осетии Алан Гаглоев. Как сказано на сайте Кремля, Путин уже подписал указ о новом назначении. Исполняющим обязанности главы Южной Осетии станет Марат Камболов, который ранее был советником Алана Гаглоева и председателем правительства самопровозглашенной республики. Камболов родился в Северной Осетии и научился и делал карьеру в Москве. Он был, в частности, заместителем министра образования, а затем директором научно-исследовательского центра Курчатовский институт, который занимается исследованиями в области ядерной физики. К Южной Осетии до мая нынешнего года Камболов отношения не имел. 27 мая он был назначен государственным советником Алана Гаглоева, а уже 8 июня его кандидатура была предложена на пост главы правительства республики. 16 июня кандидатура была утверждена. Южная Осетия подавляющим большинством стран мира считается неподконтрольной властям Тбилиси территории Грузии. В 2008 году после войны с Грузией Россия признала независимость Южной Осетии. На ее территории размещены российские военные базы. Практически все местные жители имеют российские паспорта. Вы слушаете «Время свободы». В рамках работы над мирным соглашением между США и Ираном американский госсекретарь Марк Рубио побывал в одной из стран-союзниц США на Ближнем Востоке, Объединенных Арабских Эмиратах. В публичной риторике Вашингтона и Тегерана сейчас подход к решению ряда вопросов, включая условия прохода судов через Армузский пролив, существенно различается. Тегеран, в частности, утверждает, что управление судоходством через пролив уже никогда не будет прежним. Вашингтон, что оно будет совершенно свободным и что никакая плата за проход через пролив взиматься не будет. И вот что сказал по этому поводу Марко Рубио. Мы знаем, на что они согласились. Я не понимаю, зачем им говорить то, что они говорят. Какова бы ни была их внутренняя политика, я думаю, они с этим справятся. Но мы знаем, на что они согласились. И теперь они либо сделают это, либо нет. Если они сделают, процесс продвинется вперед, а если нет, президенту придется принимать решение. Могут ли США и их союзники гарантировать судоходство, свободу судоходства в Армузском проливе? Есть закон. Это международный водный путь. Ни одна страна не имеет права взимать пошлины или сборы на международных водных путях. Это существующее международное право. Таков порядок. Он соблюдается в международных водах по всему миру. И мы ожидаем, что так будет и здесь. Поэтому я не думаю, что нам нужно кого-либо здесь убеждать в этом вопросе. Думаю, все страны региона с нами согласятся. У Марка Рубио также спросили, не являются ли нынешние переговоры между Ливаном и Израилем на уровне послов в Вашингтоне процессом отдельным от выработки мирного соглашения между США и Ираном. Иран настаивает, что мирное соглашение должно включать в себя окончание войны на всех фронтах, требует вывода израильских войск с юга Ливана, где они проводят операцию против проиранской группировки «Хизбалла», обстреливающей северные районы Израиля. Группировка признана в США и ЕС террористической организацией. И вот что ответил Рубио. Это и есть отдельный процесс. Он отдельный, потому что Ливан — суверенное государство. У него есть правительство. И когда дело касается Ливана, того, что происходит внутри этой страны, мы будем вести переговоры и взаимодействовать напрямую с ливанским правительством. Я только что разговаривал с президентом Ауном и вице-президентом. Я разговаривал с ними и в пятницу. Их представители сейчас находятся там, непосредственно на месте. Поэтому причина, по которой этот вопрос всегда актуален, заключается в том, что существует иранская проблема в отношении Ливана, а именно их поддержка и спонсорство Хизбаллы. И этот фактор будет обсуждаться в рамках нашего диалога с Ираном. Что касается ливанцев, то будущее Ливана принадлежит ливанскому народу и зависит от его суверенного избранного правительства. И именно с ним мы будем работать. Это был госсекретарь США Марко Рубио на переговорах послов Ливана и Израиля в Вашингтоне, которые продлятся до 25 июня. Обсуждалось поддержанное Соединенными Штатами предложение, согласно которому израильские силы передадут регулярной ливанской армии часть территории, взятой под контроль в ходе операции против Хизбаллы. Предполагается, что ливанские военнослужащие пройдут подготовку и проверку, чтобы убедиться, что они не связаны с Хизбаллой. Ливан оказался втянут в ближневосточный конфликт с тех пор, как 2 марта Хизбалла начала атаки на Израиль в ответ на американо-израильские удары по Ирану. А в Бельгии разгорелся скандал после того, как в Брюсселе представители Европейского Союза провели закрытую встречу с делегацией правящего сейчас в Афганистане движения «Талибан» по вопросу о возвращении из стран Евросоюза на родину мигрантов из Афганистана. Европейский Союз не признает правительство талибов, против «Талибана» действуют санкции Евросоюза. Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт объяснил приглашение делегации талибов тем, что все больше правительств стран ЕС выступают за ускорение и увеличение масштабов депортации тех афганцев, чьи прошения были отклонены, а также тех, кто совершил преступления в принимающих государствах. Речь идет о проведении здесь, в Брюсселе, встречи на техническом уровне с представителями де-факто властей Афганистана. Эта встреча должна стать продолжением первой встречи, которая уже состоялась в Афганистане в январе этого года. Это контакты на техническом уровне. Они проводятся в ответ на инициативу государств-членов Европейского Союза. Эти государства рассматривают способы возвращения лиц, совершивших тяжкие преступления, а также тех, кто может представлять угрозу безопасности. Это был представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт. Правозащитные организации подвергли эту встречу резкой критике. Активисты Amnesty International развернули у здания Еврокомиссии в Брюсселе большой плакат с надписью «Позор». А вот что в интервью Euronews заявил активист Amnesty International Людовик Лаус.
11: Это выходит за рамки простого скандала. Это настоящая пощечина ценностям, которые якобы отстаивают Европейский Союз и Бельгия, заявляющие о защите международного права и прав человека, в то время как они идут на компромисс с режимом, который является полностью репрессивным, который ежедневно и все более жестоко попирает права человека.
0: Встреча с делегацией талибов, место которой не раскрывалось, прошла под сопредседательством Швеции, одной из стран с наибольшей численностью афганцев по отношению к местному населению. Встреча состоялась за пределами институциональных зданий Еврокомиссии, это многократно подчеркивалось. Только в Швеции примерно 200 граждан Афганистана ожидают депортации после осуждения за тяжкие преступления, такие как изнасилование при отягчающих обстоятельствах и преступления, связанные с наркотиками, рассказал шведский министр по вопросам миграции Йохан Форсел. Европейские страны часто не могут репатриировать таких лиц, поскольку афганские власти отказываются принимать их обратно, отмечается в сообщении Euronews. При этом Афганистан занимает 140-е место из 142 в индексе верховенства права по версии проекта World Justice Project. И последняя тема — новости из области культуры. Комиссия по транспорту Законодательного собрания Петербурга запретило пускать в метро музыкантов с виолончелями. Им рекомендовано ездить в автобусах, троллейбусах и в трамваях. В ЗАГС передано письмо музыкантов с жалобой на этот запрет. К нему присоединились филармония имени Шостаковича, Мариинский театр, Градская консерватория и музыкальное училище имени Римского-Корсакова. Вот что от имени виолончелистов сказал на заседании транспортной комиссии Петербурга музыкант оркестра филармонии Станислав Лямин.
12: Ни в одной стране мира никогда не возникало проблем с проездом в общественном транспорте, в частности в метро. Это нам доводилось ездить с инструментами в Японии, в Германии, в Англии, в Америке. Вопросов не возникало никогда.
0: Но начальник службы транспортной безопасности петербургского метрополитена Денис Егоров просьбу отклонил и объяснил запрет сложными временами.
13: Служба транспортной безопасности принимает в наше непростое, скажем так, сложное время с учетом возрастающих угроз максимально исчерпывающие меры по обеспечению транспортной безопасности. Поэтому, да, мы применяем весь имеющийся у нас арсенал соответствующих технических средств, досмотровых для того, чтобы выявить возможно запрещенные предметы, которые могут быть злоумышленниками помещены как футляры, так и соответствующим образом и сами музыкальные инструменты.
0: На слова Дениса Егорова, как пишет издание «Бумага», Станислав Лямин ответил, что виолончель можно просветить на досмотре, потому что чехол пластиковый, а виолончель деревянная. А другие депутаты ЗАГСа отметили, что в Москве перевозить инструменты можно, а в самом Петербурге разрешен провоз больших чемоданов и сноубордов. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
14: Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
15: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
16: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
17: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, чтобы.
18: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
19: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях, ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
14: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, что происходило в Херсоне накануне освобождения города украинской армией и почему собранные свидетельства очевидцев указывают на то, что во время российской оккупации города, возможно, были совершены военные преступления. С вами Александра Вагнер. 3 года назад, 10 июля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки плана по деоккупации юга Украины. О готовящемся контрнаступлении украинской армии, которая в итоге несколькими месяцами позже освободила Херсон и территории Херсонской области на правом берегу Днепра, к этой дате уже какое-то время было известно. Тогда министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала жителей оккупированных южных регионов экстренно эвакуироваться любыми путями в связи с подготовкой контрнаступления украинских войск. Освобождение в это время ждали сотни заключенных сети тюрем, организованных российскими войсками в Херсоне. Когда украинские военные вошли в город, большинство узников были отпущены убегающей российской армией. Некоторых украинских граждан вывезли в Россию или на оккупированные Москвой украинские территории. И сначала украинские журналисты, а затем украинские правозащитники смогли поговорить с теми, кто пережил незаконное задержание во время российской оккупации. Через изолятор временного содержания в Херсоне и другие места содержания, организованные там российскими войсками, по приблизительным подсчетам украинских следственных органов, прошло около 700 незаконно задержанных украинцев. Официально пострадавшими признаны 183 человека, один из них от пыток умер. Это общее число, включающее как женщин, так и мужчин. Органы украинской прокуратуры признали потерпевшими и допросили 21 женщину. По факту незаконного содержания граждан Украины в Херсонском ИВС открыто 40 дел, которые объединены в одно уголовное производство. Центр прав человека ЗМИНа тогда поговорил с 12 пострадавшими женщинами. Их свидетельства и анализ происходящего легли в основу доклада «Женские камеры. Херсонские пыточные». Уже после публикации доклада удалось поговорить и с еще двумя женщинами, которых российские военные вывезли с ИВС на улице теплоэнергетиков в Херсоне.
1: Это произошло перед освобождением города украинской армией. Женщин забрали в места содержания на оккупированной России и части Херсонской области. Сначала отвезли в город Голая Пристань, а затем в Новотроицкое. Впоследствии мы встретились и поговорили еще и с ними.
0: Рассказывает Елизавета Сокуренко, которая в Центре прав человека ЗМИНа занимается документацией военных преступлений. По ее словам, словосочетание «пыточные камеры», которое часто используется при описании происходившего, означает незаконное задержание, что в международном праве может быть квалифицировано как военное преступление.
1: У нас есть методология, по которой мы опрашиваем пострадавших от пыток, жестокого обращения и в местах незаконного содержания. Нам помогли разработать ее еще в 2022 году коллеги из Всемирной организации против пыток. Этот протокол включает в себя как определенные вопросы, которые нужно задавать, так и определенное поведение, как общаться с людьми, пережившими травму.
0: Рассказывает Сокуренко о том, как она и ее коллеги собирали доказательства и свидетельства очевидцев для доклада «Женские камеры. Херсонские пыточные». Этот доклад украинских правозащитников не ставил целью найти виновных, а собрать свидетельства тех, кто пережил незаконное задержание в Херсоне. Тем не менее, в тексте также говорится о тех российских военных, кого можно подозревать в совершении военных преступлений. В первую очередь это начальник Херсонского ИВС Андрей Спивак с позывным «Злой», он родом из Омска. Позднее журналисты украинского издания «Суспільне» провели расследование и нашли еще несколько российских военных, которые задерживали и участвовали в пытках украинских граждан в Херсоне. Касательно Спивака, расследователи пишут, что он работал заместителем командира роты отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Управления МВД России в городе Омск. Также в расследовании названы и другие имена. Виктора Айвазова, Ивана Бакаленко, Юрия Кулара, Станислава Григорьева, Игоря Яковлева и Евгения Козырева. Все они сегодня подозреваются в совершении военных преступлений в Херсоне. Капитан Иван Бакаленко с позывным «Охотник» в России работал заместителем командира взвода 4-й роты патрульно-постовой службы городского управления МВД «Красноярское». Юрий Кулар с позывным «Борода» – прапорщик полицейского взвода 8-й роты полка патрульно-постовой службы там же. Игорь Яковлев в этой же 8-й роте является командиром отделения и имеет звание прапорщика. Старший сержант Станислав Григорьев, которого заключенные называли «Буратино», является полицейским взвода 8-й роты, говорится в расследовании издания «Суспильно». Виктор Айвазов, которого незаконно задержанные в заключении называли «Чечня», имеет звание прапорщика. Он работал начальником отдела отдельного батальона охраны подозреваемых и обвиняемых в управлении МВД «Красноярское». Точную должность старшего сержанта Евгения Козырева установить не удалось. Однако известно, что он также приехал в Херсонскую область из Красноярска. Вот что говорит Анисия Сынюк, одна из авторов доклада о незаконных местах содержания в Херсоне и юридический аналитик Центра прав человека ЗМИНа.
2: Тут можно проследовать.
3: Этот случай вобрал в себя несколько видов военных преступлений. В том числе можно говорить и о квалификации как преступления против человечности, учитывая, что это происходило не только в Херсоне, но и в других регионах Украины. Это была не эта одна конкретная пыточная камера. Они появлялись в разных местах содержания. Те меры, которые применялись к пострадавшим в Херсоне, повторяются и в других местах. В первую очередь речь идет о незаконных задержаниях. Это одно из наиболее распространенных преступлений, совершаемых на оккупированных территориях, потому что гражданских лиц незаконно задерживают в нарушении процедуры и без каких-либо законных оснований. Далее преследуются конкретные группы населения, на которые нацеливаются российские военные, когда они совершают эти преступления. Когда мы говорим о херсонских пыточных камерах, то в первую очередь там содержались люди, которых российские военные считали участниками движения сопротивления. И не обязательно это были те, кто в таком движении участвовал, а просто те, кого в этом подозревали. Подозрения эти могли основываться на сообщении в соцсетях, когда человек писал, что он против оккупации. Иными словами, это очень поверхностная оценка, которая не имеет достаточных оснований для предъявления каких-то конкретных обвинений. Но в результате такое сообщение становилось поводом для задержания женщин, содержавшихся в пыточных камерах. Помимо этого, мы также выяснили, что женщин задерживали с целью удерживать как заложниц, потому что хотели дотянуться до их родственников. Чаще всего речь шла о партнере или муже. Сначала задерживали женщину, а потом проводили как бы обмен и задерживали мужчину.
2: Чоловіки в результате затримували его.
0: Почему военные Российской Федерации и сотрудничавшие с ними граждане Украины могут подозреваться в совершении военных преступлений? Незаконное лишение свободы является нарушением как международного гуманитарного права, речь идет о Женевских конвенциях, так и прав человека. Это международный пакт о гражданских и политических правах. Любое задержание может происходить только при наличии на это надлежащих оснований и в соответствии с предусмотренной правовой процедурой. Задержание с нарушением этих условий считается незаконным и может быть потенциальным военным преступлением или преступлением против человечности. Пытки или нечеловеческое обращение, а также умышленное причинение сильных страданий или тяжких телесных повреждений, или же вреда здоровью, являются серьезными нарушениями Женевских конвенций, Международного пакта о гражданских и политических правах, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Они также могут быть квалифицированы как военные преступления, согласно Римскому статуту. Вот цитата из доклада.
4: Во время задержания представители РФ оказывали психологическое давление. Спрашивали, кто такой Путин, на что человек должен был ответить «наш президент». Направляли на людей оружие, хотя те не оказывали никакого сопротивления. Угрожали стрелять по соседним квартирам, если те, кому пришли с обыском, не откроют дверь. Кроме того, пострадавшие рассказывали, что во время задержания у них забирали личные документы, паспорта, свидетельства о рождении, а также телефоны, ноутбуки, фотоаппараты. Двое опрошенных также сообщили о пропаже после обыска личного имущества, банковских карточек и электронной книжки. Оценка, что то, как с человеком обращаются, достигло минимального уровня жестокости и является нарушением права на свободу от пыток, а также на свободу от жестокого или бесчеловечного обращения или наказания, является относительной и зависит от всех обстоятельств дела, таких как продолжительность, физические или психические последствия и, в некоторых случаях, пол, возраст и состояние здоровья жертвы. При этом Палата Международного трибунала по бывшей Югославии в деле против Милорада Крноелаца отметила, что с точки зрения права не требуется, чтобы страдания пострадавшего лица были длительными для того, чтобы было установлено жестокое или бесчеловечное обращение в отношении такого лица.
0: Вот что одна из задержанных в Херсоне рассказывала о пытках.
5: Потом мне на лицо накинули тряпку вместо шапки. Перед этим спросили, в белье ли я. Я была без бюстгальтера. Они задирали обычно футболку на голову моему мужу и девушке из камеры. Сказали, что у меня есть шанс рассказать все. Один держал мне рот так, чтобы он был открыт, другой начал заливать воду. Давали перерыв. «Ну что, будешь говорить?» Я отвечала, что мне сказать нечего. В какой-то момент я вырвала руки. Тогда они сказали: «Вот это она сильная, давай как всегда». Надели наручники, руки завели за спину, положили меня на пол. Один держал ноги, второй рот, третий заливал воду, а четвертый, как мне показалось, снимал все на телефон. Потом прекратили, сказали идти подумать, что они позже приедут.
0: По словам Анисии Сынюк, и после того, как российские военные задерживали человека, в Херсонском ИВС совершались и другие предполагаемые военные преступления в отношении женщин.
3: Например, речь идет о принудительном обнажении. Во время обыска военные или надзиратели мужчины отказывались выходить из помещения, когда женщинам нужно было переодеться и так далее. Применение силы для запугивания. Женщинам угрожали, направляли на них оружие, при том, что с их стороны не было сопротивления задержанию. Когда женщин привозили в места содержания, происходили новые нарушения, касавшиеся условий содержания. Камеры в Херсоне использовались и до российской оккупации украинскими властями, но они были рассчитаны на 3-4 человека, а там содержалось столько людей, что заключенные не имели даже должного места для сна. В камерах, например, на всех не хватало матрасов. Задержанные спали на полу и вынуждены были сами обустраивать себе место для сна, как могли. Также абсолютно не соблюдались правила гигиены. Первое время женщинам вообще не давали возможности мыться. Позже это было раз в день на 5 минут, не по графику, а как захотят надсмотрщики и конвоирующие. И питание было ненадлежащим, нормально не кормили, еды было ограниченное количество на всех. И задержанные сами дозировали себе пищу, чтобы первые, получившие еду, знали, что последние получат то, что им оставят. Оккупация Херсона происходила в основном летом. Больше всего женщин попадало в пыточные камеры в июле и августе 2022 года. А еду держали все время в помещении, к вечеру она скисала. Задержанные вынуждены были есть испорченную пищу просто потому, что иначе им пришлось бы голодать. Далее, конечно, допросы. Это и жестокое обращение, в том числе пытки. Мы задокументировали не менее 5 случаев применения пыток к женщинам. Их избивали, использовали воду для удушения, а также пытки электрическим током. В Херсоне мы задокументировали и один случай сексуализированного насилия, когда ток прикладывали к груди.
0: Анисия, если вы говорите о незаконном лишении свободы, как о нарушении международного права, предъявляли ли гражданским заложникам какие-либо обвинения или пытки были лишь на основе подозрений для запугивания или давления?
2: Только в двух выпадках.
3: Только в двух случаях задержанные позднее узнавали, что против них якобы есть какие-то дела. Но во время задержания их не информировали о том, какие им предъявляют обвинения. Представители Российской Федерации не представлялись во время задержания, не говорили, на каких основаниях они совершают свои действия. Людям вообще не сообщали, куда их везут, где и как долго их будут удерживать. Только в двух случаях через некоторое время двум женщинам сообщили, что одна была задержана, насколько я помню, за хранение оружия, а другая – за подрывную деятельность. Но даже это не было официальным предъявлением обвинений. Никто не давал им посмотреть документы, как сформулировано обвинение, вообще ничего. Все это происходило на первом этапе установления российского контроля на оккупированных территориях, и до судебного разбирательства дело не дошло, потому что узников освободили в октябре 2022 года, сразу после того, как на оккупированных территориях прошли незаконные референдумы. То есть все это происходило еще до того момента, как полностью сформировалась российская система власти на тех украинских землях, которые оккупировала Россия.

0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Сегодня я рассказываю о том, что происходило в Херсоне накануне освобождения города украинской армии и о докладе о женских камерах. Вот цитата из этого доклада.
1: В ИВС, так же, как и на территории всей оккупированной части Херсонской области, проводили так называемый референдум о включении Херсонской области в состав РФ. В голосовании вынужденно участвовали все, кто находился в ИВС. Оно проходило в одной из камер. Охранники вызывали людей по одному, за процедурой следил военный с оружием. Времени ознакомиться с тем, что было написано на бланке, не было. Представители РФ просто показывали, где ставить галочку. В случае неправильного выбора применяли физическое насилие. Один из задержанных проголосовал против, и его сразу избили.
0: А вот что украинским правозащитникам рассказала о незаконном голосовании одна из задержанных.
2: Стоял военный с автоматом, и сидела женщина. Ее лица не было видно. Тебе тыкали автоматом, куда ставить галочку. Я спросила, а выбор? Мне ответили, выбор есть всегда. Добровольного волеизъявления быть и не могло. Через несколько дней пришел старший и сказал, поздравляю, вы уже в Российской Федерации.
0: Еще об одном свидетельстве, вошедшем в доклад, рассказывает Анисия Сынюк.
3: Были выпадки.
4: Например, одну пожилую женщину задержали за то, что она не поздоровалась с российским военным. Другую – за фотографию в телефоне с парнем-военнослужащим. Это все подозрения в том, что они могли бы каким-то образом оказать сопротивление оккупации. Но это абсолютно поверхностные и объективно безосновательные задержания.
0: Говорит Анисия Сынюк. Ее коллега Елизавета Сокуренко, которая в Центре прав человека ЗМИНа занимается документацией военных преступлений, собирала доказательства и свидетельства очевидцев в местах незаконного содержания не только в Херсоне, но и в Харьковской области. Она рассказывает, что пытки, которые применялись по отношению к гражданам Украины, гражданским лицам, были одинаковыми вне зависимости от того, на какой оккупированной территории Украины были организованы камеры для незаконно задержанных.
5: Это были разные военные, но сами пытки одинаковые. Мы прослеживаем это и в других областях Украины, например, в Запорожской области. У нас есть ряд аналитических отчетов, где мы в целом систематизируем информацию о незаконных задержаниях и пытках. Что касается наиболее распространенного вида пыток, то, как мы видим из анализа задокументированных случаев, это жестокое избиение и истязание электрическим током, применение электрошокера. Например, Андрей Спивак в Херсонском ИВС очень любил просто бить людей, заходить в камеры с электрошокером. Также распространены пытки во время допросов и применение так называемого тапика – это полевой телефон. Клеммы от этого аппарата присоединяют к разным частям тела людей. Такими могут быть и сексуализированные пытки, то есть клеммы могут подсоединять к гениталиям. Что касается женщин, то у нас задокументирован один случай пытки электрическим током, когда женщине присоединяли клеммы. У нас задокументирована пытка утоплением, когда человека валят на пол, на лицо ему бросают какую-то тряпку, которая не пропускает воздух, и льют воду на лицо, в рот. Такие пытки применяли и к женщинам. По меньшей мере, один случай в ИВС в Херсоне зафиксирован. Вообще же, такие пытки задокументированы не только в Херсоне, но и в Харьковской области.
6: Но не только в Херсоне, а на Харьковщине.
0: А как вы объясняете такую жестокость?
5: Мы не считаем, что это эксцессы исполнителей, что кто-то просто решил истязать человека. Мы видим, что это политика Российской Федерации по преследованию гражданских лиц, граждан Украины. Политика, которая проявляется в том, что людей произвольно задерживают, а затем целенаправленно незаконно удерживают, допрашивают, пытают. Затем человека, и нам известно о нескольких вариантах дальнейшего развития событий, или отпускают, или его продолжают удерживать в заключении. Или есть случаи, когда человек умирает вследствие пыток. Мы видим, что Россия систематически и широкомасштабно применяет пытки, а также совершает другие преступления против гражданских лиц, граждан Украины, а не только против военнопленных. Прокуратура расследовала по меньшей мере 15 тысяч случаев незаконного задержания людей, которые находились в таких камерах, как были организованы в Херсоне. То есть мы говорим о систематической и широкомасштабной практике Российской Федерации. Они выявляют нелояльных с их точки зрения людей, тех, кто не поддерживает оккупацию, людей, которые на оккупированной территории проявляют патриотизм. Хотя, конечно, это громко звучит, потому что речь идет о простых украинцах. Был случай, когда женщину задержали на оккупированной Россией части Херсонской области, потому что она в автобусе во всеуслышание обрадовалась освобождению Херсона. Ее сдала пара, которая ехала с ней в автобусе. В начале оккупации мы видели, что задерживали в основном активных граждан, чиновников и сотрудников органов местного самоуправления, тех, у кого была открытая проукраинская позиция. Задерживали и бывших участников АТО и их родственников, представителей правоохранительных органов и их родственников. Но потом эта система фильтрации выросла до таких масштабов, что задержать могли любого человека, даже если этот человек, условно говоря, не представляет ценности для оккупационных сил. Но делалось это, чтобы склонить человека к доносительству, заставить его сдавать других под пытками во время допросов и так далее. Пережившие это рассказывают, что им буквально говорили: «Назови 10 бывших участников АТО, 10 человек с проукраинскими взглядами, и мы тебя отпустим».
6: «Проукраинских, и мы тебя выпустим», —
0: говорит Елизавета Сокуренко. А вот цитата из доклада.
1: Среди женщин, которых удерживали в изоляторе временного содержания, были бывшая волонтер правого сектора, которая помогала в военном госпитале, работница Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы, сотрудница отдела кадров военизированной охраны, домохозяйка, курсантка Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, сотрудница управления патрульной полиции, а также заместитель директора гимназии. Еще одна категория задержанных – те, кого использовали в качестве заложников, чтобы дотянуться до членов семьи и родных, а также знакомых. В одном из случаев представители РФ для того, чтобы взять под свой контроль обнальщиков, людей, которые за определенную плату выдавали наличные в гривнах, задержали девушку, работавшую в одном из таких мест. Ее отпустили только тогда, когда в ИВС привезли владельца этого заведения. По той же причине задержали Людмилу и Ларису Шумковых, тетю и мать политзаключенного Александра Шумкова. Их искали целенаправленно и при задержании обеих идентифицировали по именам. Критерии допустимости задержания также применялись широко. Волонтера Лилию Пшеничную задержали за укрывательство преступников, несмотря на то, что во время обыска в ее доме никого не нашли. На следующий день после задержания в церкви, где Лилия была волонтером, также проводили обыски под предлогом того, что там якобы снимали порнографические фильмы с детьми под руководством Лилии.
0: В докладе «Женские камеры. Херсонские пыточные» говорится, что в Украине начаты уголовные производства в отношении тех, кто удерживал женщин и мужчин в херсонском изоляторе временного содержания.
4: Обвинения касались статьи 438, то есть нарушение законов и обычаев войны. Кроме того, было еще одно обвинение. Это часть 7 статьи 111.1 – коллаборационизм. Это связано с тем, что, насколько нам известно, некоторые из тех, кто участвовал в незаконных задержаниях гражданских лиц, были гражданами Украины, сотрудничавшими с российскими военными. То есть рассматриваются два обвинения. Пока никаких публичных новостей по этому делу, по сути, честно говоря, я не видела. Но нужно понимать, что в таких делах труднее всего то, что подозреваемые или обвиняемые не находятся на территории Украины. Они либо на оккупированной территории, либо в Российской Федерации, и нет совершенно никакой возможности их задержать. Конечно, есть процедура рассмотрения in absentia, то есть дело рассматривается без участия обвиняемого, но в таком случае гораздо труднее собрать доказательства и представить их в суде. Именно потому, что нет доступа ни к обвиняемым, ни к подозреваемым. В том числе нет доступа и к некоторым свидетелям, которые также могут оставаться на оккупированной территории.
0: Рассказывала Анисія Синюк. Єлизавета Сокуренко добавляет.
5: В Украине идентифицированы российские военные и, к сожалению, коллаборанты, украинские граждане, работавшие в Херсоне и подозревающиеся в совершении преступлений. Большую работу проделали правоохранительные органы, идентифицировавшие одного из главных преступников, оперировавших в Херсоне. Это Андрей Спивак, или Андрей с позывным «Злой», который был начальником тюрьмы и играл ключевую роль в пытках, в создании невыносимых условий содержания и так далее. Журналисты Суспільні обнародовали результаты своего расследования, идентифицировав подозреваемых. В том числе нашли снимок Андрея Спивака на фоне ИВС.
0: По словам Елизаветы Сокуренко, то, что фотография Андрея Спивака была опубликована, является важным событием для пострадавших, ищущих справедливости в суде.
6: Для нас это тоже было важно, оскільки ми...
5: И для нас это тоже было важно, потому что мы записали множество свидетельств как женщин, так и мужчин, которых содержали и пытали в Херсонском изоляторе временного содержания. Зная о тех преступлениях, которые совершил этот человек, теперь его лицо можно увидеть, узнать, кто это. И это очень важно как для привлечения к ответственности, так и для понимания невероятной работы журналистов и правоохранителей.
6: И наших правоохранителей.
0: Елизавета, люди, пережившие незаконное задержание, говорили вам о том, что они ожидают справедливости и наказания виновных?
6: Так, это логичный...
5: Да, это логический результат совершенного преступления. Человек надеется на справедливость. Под этим подразумевается привлечение виновных к ответственности. Конечно, мы понимаем, что эти люди находятся на территории Российской Федерации или на оккупированных Россией территориях Украины, и что в ближайшей перспективе, к сожалению, их задержать или судить, чтобы они физически присутствовали на процессе, а не были осуждены заочно, к сожалению, невозможно. Но надежда на это есть. И стремление достичь справедливости – это та реальность, в которой мы живем. Ведь никто не знает, что будет завтра и в какую страну отправится тот или иной преступник. Украина также работает над введением санкций, над взаимодействием с разными странами по универсальной юрисдикции. Возможно, этих преступников задержат на территории тех стран, которые вовлечены в такой процесс взаимодействия с Украиной.
6: Долучены до этого процесса вступать из Украины.
0: Рассказывала Елизавета Сокуренко. 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины. Трибунал будет расследовать и привлекать к ответственности виновных за российское вторжение в Украину. В основную группу по созданию трибунала входит 41 государство – Еврокомиссия, Европейская внешнеполитическая служба и Совет Европы. Предполагается, что трибунал заполнит брешь в международной правовой структуре, чтобы привлечь к ответственности виновных за начало войны. Вы слушали 10-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Поврежденный, но непобежденный. Пепел стучит в мое сердце. Пепел Капотни. Впечатляющие удары ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в Москве, затянувшие московское небо черным дымом, стали знаковым событием. Война в полной мере пришла в столицу России. Почему ПВО Москвы оказалось дырявой? Последуют ли новые удары по Москве? Выигрывает ли Украина воздушную войну? И будет ли это переломным моментом в войне вообще? И как на эти удары ответит российская власть и общество? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Война пришла в Москву. Российская столица пережила самую массированную атаку украинских беспилотников с начала так называемой специальной военной операции. Дроны вновь атаковали российские регионы, но именно удары по Москве и Подмосковью стали главным символом новой реальности, в которой фронт больше не ограничивается линией боевых действий. Беспилотники уже меняют сам характер противостояния. Если раньше угрозу ощущали жители приграничных областей, то теперь последствия войны все чаще становятся заметны и для москвичей. Закрытием аэропортов, перебоями связи и тревожными сообщениями о новых атаках. Как на это отреагирует российское общество? Сплотится вокруг власти или наоборот все чаще будет задаваться вопросом, почему обещанная безопасность оказалась иллюзией? И как дроны переписывают сценарий войны 21 века?
0: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется украинский военный эксперт Александр Коваленко. Александр, добрый день. Ну вот, собственно, удары до сих пор уже прошла скоро неделя. Они обсуждаются в сети. Естественно, следуют новые удары. По Воронежу сейчас прилетело. Я хочу понять, является ли этот июнь переломным месяцем в войне? Потому что Украина однозначно стала уже наносить серьезный ущерб и российской нефтепереработке, ну и вообще, собственно, самому общественному настроению в России. Как вы оцениваете совокупность последних ударов Украины?
2: Удары, конечно же, достаточно успешны.

0: существующих факторов, говорят о том, что скорее более пиковые показатели этих эффективности ударов придутся на конец лета, начало осени и, следовательно, осенние месяцы. Это сентябрь, октябрь. Могут стать, ну, для определенных зон по театру боевых действий критическими именно для российских войск. А что до внутренней ситуации, то разве что расширение зоны влияния и воздействия украинскими дронами. Сейчас мы уже открыто говорим о том, что дроны летают на дальность более 2000 километров. Я думаю, что именно в осенний период будут наноситься удары уже по новым объектам глубиной до 3000 километров. И это, конечно же, все масштабирование будет влиять на возможности как-либо поддержать нефтеперерабатывающую отрасль в России, ее восстановление, ремонт, но не говоря уже о том, что она будет полноценно функциональной.
1: Возвращаясь к ударам по Москве, они имеют больше символическое значение или они имеют уже скорее такое, я не знаю, оперативное значение, они могут реально как-то оказать влияние на ситуацию на фронте?
0: Символическое значение было бы, наверное, если бы мы ударили по Кремлю или по одному из зданий силовых структур, например, на Грязодубовой, либо Лубянке, либо по Фрунзенской набережной. Это был бы символизм. Здесь же практически потребность, исключительно практическая потребность в создании кризиса в Московской области посредством нанесения удара по объекту в Капотне, Московский НПЗ. И эффект, опять-таки, он имел место быть. Дефицит топлива, бензина, очереди на заправках. Но тут самое главное не то, что для нас является архицелью, это создание дефицита для гражданского населения. Просто одно с собой, одно с другим взаимосвязано. Неработающие нефтеперерабатывающие заводы, уничтоженные нефтехранилища и нефтебазы, дефицит топлива и вообще горюче-смазочных материалов приводят к дефициту всего этого на передовой. То есть от общего к частному именно потребности российских оккупационных войск в горюче-смазочных материалах, особенно в летний период и особенно в период так называемой наступательной кампании, летней фазы, это и является нашей архицелью – оставить эти войска без топлива. А все, что за собой тянет гражданский сектор, частный сектор, то это уже последствия такой операции.
1: Почему удалось пробить, что удалось найти какие-то ключи к поясу ПВО Москвы?
0: Нет, я не думаю, что здесь имеется в виду нахождение неких, что тут именно речь о неких ключах, скорее наоборот. Это накопительный эффект. Накопительный эффект с 2022 года. Первый момент – это то, что за 4 с лишним года полномасштабной войны российские войска потеряли более 1400 единиц комплексов ПВО. Это как зенитно-ракетные комплексы, зенитно-самоходные установки, это и радарные системы, и РЛС, радиолокационные системы. Компенсировать такое количество потерянной техники и средств ПВО российский ВПК не способен. Второй фактор – это целенаправленная охота за средствами ПВО сил беспилотных систем, которая началась с конца 25-го, начала 26-го года. Особое внимание СБС Украины уделяли как раз комплексам малого радиуса действия, таким как ЗРПК «Панцирь-С1», ЗРК-ТУРЭМ-2. Почему именно им? Поскольку это основные комплексы перехвата малогабаритных низколетящих дозвуковых целей, которые им являются дроны. Третий фактор – это истощение накопленного боекомплекта. Десятилетиями накапливался еще со времен Советского Союза боекомплект для систем ПВО. Как советского образца, так в период Российской Федерации накапливалось для тех систем, которые уже производились в самой России. И весь этот боекомплект, по сути, крайне стремительно истощается. Даже ряд российских так называемых Z-военкоров подтверждает, что порой система ПВО может стоять абсолютно пустая, поскольку не хватает на нее боекомплекта, что и логично. Производство дрона – это более быстрый процесс, нежели производство зенитоуправляемой ракеты. И четвертый аспект, довольно-таки интересный уже с технологической точки зрения. На сегодняшний

0: день основным средством малого радиуса действия на вооружении российской ПВО является зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Но вот это и является главной проблемой российской малого радиуса действия ПВО. Он дефективный, одним словом. Он очень сырой, он недоработанный и до конца не доведенный до ума. У него огромное количество дефектов. Среди них проблемы, которые проявляли себя неоднократно. Система управления огня, система по фиксации, сопровождению, уничтожению цели, колебания, особенно в поперечнике во время ведения огня, низкая эффективность автоматов 2А38М, это автоматические пушки 30-миллиметровые, и так далее. Продолжать можно до бесконечности, заканчивая самой ракетой, которая была создана по совершенно, я не знаю, какой невероятной архитектурной концепции. Сама по себе ракета создавалась как маневренная, имея рули на носу. Но чтобы иметь большую дальность поражения цели, 20 километров, и большую скорость, ей приделали мощный разгонный блок, который вместо маневрирования заставляет ракету лететь по прямой. То есть это тот самый случай, когда ракета, половина ракеты выполняет функцию для маневрирования и возможности нанесения удара по маневрирующей, в том числе, цели. А с другой стороны, ее силовая установка, которая придает ей скорость и позволяет лететь, заставляет ее лететь по прямой. То есть вот такой вот диссонанс. И вот этот технологический парадокс, которым является ЗРПК «Панцирь-С1», но при этом и являющийся наиболее серийно производимым комплексом малого радиуса действия в России и поставленным на вооружение, также является вот этой компонентой в пазле. А почему провалилась во время налета на Капотню российское ПВО?
1: А вообще сбивают дроны в России, россияне сбивают дроны ракетами? Потому что, вот, например, в Украине я все больше вижу, как дроны сбиваются дронами. Да, Стинг, вот эти маленькие дроны, которые с колена запускаются. Насколько быстро Россия сможет овладеть этой технологией? И можно ли вообще дрону противопоставить вот этот антидрон?
0: Конечно, можно. Практически на сегодняшний день большая часть, более 50% Шахет-136, которые сбиваются, они сбиваются посредством дронов-перехватчиков. Технологию, конечно, Россия уже переняла. В данном случае речь идет о зенитных дронах «Ёлка», зенитный дрон «Архангел». Есть еще некоторые модификации, но скопировать можно. Технологии. Не хватает технологий. Ёлка, например, имеет множество недостатков. Ёлка реагирует на погодные условия. Она плохо видит цель на фоне пасмурного неба. Она может промахиваться. Она себя практически не проявляет в ночное время суток. Она не способна перехватывать цели ночью. В то время как, например, дрон P-1 Sun и тот же самый Sting, который вы упомянули, они операбельны достаточно хорошо в ночное время суток. И именно отставание по технологическим вопросам не позволяет создать российским оружейникам средства ПВО сверхмалого радиуса действия, которым является зенитный дрон, для эффективного перехвата. На ближних дистанциях, там, на небольших высотах, да, в остальном же множество есть подводных камней. Поэтому перехватывают по старинке зенитоуправляемыми ракетами, порою даже ракетами, которые по стоимости в 2-3 раза дороже самого дрона. Например, как для ЗРК ТОР-М2 используются ракеты, которые дороже тех дронов, которые сбиваются. И опять-таки энергозатратны в производстве, крайне энергозатратны по времени.
1: А сколько, вот еще раз объясните, как не специалисту, вообще эффективность дроновой атаки, она зависит от количества дронов? То есть можно ли вообразить такую, скажем, если совсем массированный рой дронов, ну, условно говоря, на один объект запустить 1000 дронов? Ведь не хватит никакой ПВО, из этой 1000, там, сколько там, 15% я слышал эффективность, да, 150 дронов да прорвутся.
0: Если говорить о таком сценарии, то да, опять-таки 9 мая, Красная площадь, парад Победы, если бы было направлено 1000 дронов, и все они были закоординированы в одну четкую цель, одну единственную цель, например, где-то на трибуне, то определенное количество разрушительного характера, количество, они просто одиночные, прилетели бы, безусловно. Тут есть множество факторов. Безусловно, количество, оно играет свою роль. Но в случае с той же самой Москвой было использовано по капотне не 1000 дронов. Там было использовано чуть более 140 средств поражения. Но эффективность зависит от целого ряда факторов. Например, разные типы, разные модификации, разная функциональность. Например, если мы говорим о капотне, использовались как минимум дроны Firepoint One, основной ударный дрон Deep Strike тип. Также использовались дроны типа Морок, использовались дроны типа Сичень, Январь. Как видим, три совершенно разные модификации, которые можно было уже идентифицировать. У каждого из них своя определенная функциональность по характеристикам применения. У них есть свои свойства касательно как маневрирования, скорости, максимальной высоты, минимальной высоты. То есть целый ряд характеристик, которые позволяют уникально использовать каждый из этих типов дронов. А если вместе такой комбинированный тип дронов используется, то средствам ПВО, сколько бы их там ни было сосредоточено, все равно необходимо будет ориентироваться на несколько разные иные алгоритмы перехвата этих целей, которые могут происходить. Даже просто в вопросе перехвата маневрирующей цели оператором того же самого зенитно-ракетного комплекса. Угу. И в результате получается перегрузка как операторов, так и самих систем. Израсходование боекомплекта порою на один и тот же дрон должно происходить по разной схеме. И тут повышается эффективность прорыва такой ПВО как небольшим количеством дронов, использующим совершенно разные сценарии для прорыва, так и, соответственно, поражение целей становится более эффективным на фоне даже насыщенной ПВО какой-то локации.
1: Слушайте, ну вот еще вопрос по дрону. Но дрон же у него очень маленькая боевая часть. Сколько он несет там? 100 килограмм? 200? Можно ли дроном нанести терминальный неприемлемый ущерб? Или без баллистики, без крылатые ракеты, которые там, я не знаю, тонну взрывчатого вещества принесет, невозможно разрушить мост, предприятие военное и так далее.
0: Опять-таки, совершенно разные сценарии. Мы говорим, когда о дронах, да, вот буквально только что я говорил, что у них есть разные характеристики у украинских дронов. Например, есть дроны, у которых боевая часть 40-50 килограмм. А дрон Firepoint One – это дрон с боевой частью уже 100-120 килограмм. А дрон Бегемот – это 200 килограмм взрывчатого вещества. То есть даже порою больше, чем у некоторых крылатых ракет. Угу. И в зависимости от... Но у него, конечно же, не такая дальность полета. И в зависимости от этого, конечно же, совершенно разная функциональность и воздействие. Если необходимо уничтожить такой уязвимый объект, как резервуар с нефтепродукцией, то вполне хватит и дрона с 40 килограммами боевой части. Если необходимо повредить некое оборудование на нефтеперерабатывающем заводе, некий терминал, конечно, желательно использовать дрон с боевой частью 100-150 килограмм.
1: Ну что ж, обсудили мы перспективы воздушной войны с военным экспертом Александром Коваленко. Сейчас прервемся на мгновение и продолжим наш эфир. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о украинских ударах по Москве. Что они говорят о стратегическом балансе в этой войне? Что они говорят о месте Украины в воздушных операциях? Рассуждает украинский военный эксперт Иван Ступак.
2: Ну, давайте так, концептуально. Все вот эти удары, влияние на фронт прямо сейчас точно никакого не имеет. Боевые действия как велись, так они продолжаются в той же интенсивности, возможно, даже более ожесточенно. И такой прямой причинно-следственной связи. Вот мы ударили по Москве, вот там 3 дня подряд пожары, а на фронте прекратилось наступление. Нет, такой связи нет. Конечно. В дальнейшем мы увидим какие-то там, не знаю, круги на воде, они там скажутся на фронте, возможно, где-то больше, где-то меньше, но пока больше идет речь только о медийной картинке, раз, об экономическом ударе по там, Российской Федерации, чтобы создать дисбаланс топлива в регионе Москвы, Московской области, возможно, в соседних областях, создать какую-то напряженность, точки напряжения, социального напряжения в, еще раз, Москва, область, соседние области, для того, чтобы хоть как-то там принести войну в головы, умы, в души тех российских граждан, которые до последнего дня видели исключительно в Рутюбе или исключительно в Телеграме. И вот, в принципе, эта цель была достигнута. Но насколько она действенна, насколько она будет, скажем так, иметь долгосрочный эффект, зависит только от украинских ударов. Если они прекратятся, то и, конечно, соответственно, результат полностью обнулится. Смотрите, по дронам. Ну, нет разбивки по, у меня нет разбивки по дип-страйкам, мид-страйкам и FPV-дронам, но давайте так, скажу вам статистику. За 2025 год Украина сделала порядка 4 миллионов дронов. Это то, что заявляют наши руководители. В 26-м анонсировано 8 миллионов дронов. Это все, это FPV, мид и дип-страйки. Плюс еще Владимир Зеленский выступил, сказал, что это, в принципе, в теории мы можем сделать и 20 миллионов. Главное, чтобы были деньги. В принципе, деньги есть. Вот 45 миллиардов обещанных Европой денег, евро, должны были уже прийти на счета Украины, то есть в июне месяце. Я не готов сказать, уже пришли или приходят, или вот в процессе, то есть как-то вот оно идет. И, в принципе, из них 33 с копейками должно пойти на финансирование ВПК Украины. Это, конечно, мультипликация дронов. Больше дронов, больше атак. Соответственно, чем больше дронов ты делаешь, тем меньше становится их стоимость. Раньше стоимость украинского дрона это было 200-250 тысяч долларов дипстрайка. Сейчас, ну, по-моему, 1100, может даже меньше немножко.
1: Это был Иван Ступак в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему зуму с военным экспертом Александром Коваленко. Александр, я хотел здесь шире поговорить не только об ударах по Москве, не только о дроновой войне Украины с Россией, но вот, скажем, сравнить с Персидским заливом. Мне кажется, что какая-то совершенно новый тип войны возникает. Мы видим, как страны, обладающие изначально меньшим потенциалом, да, Иран по сравнению с Израилем и США, Украина по сравнению с Россией, за счет использования распределенных воздушных дроновых технологий, они смогут фактически нанести поражение, контролируя чувствительные логистические артерии, да, вот скажем, как Иран-Ормузский пролив, там Украина трассу Новороссия сейчас блокирует Крым. Значит ли это, что вообще наступает некий новый тип войны, что наконец-то дрон дал нам совершенно новый тип войны, где уже не все решает, так сказать, абсолютная военная мощь и современные военные платформы?
0: Это время давно уже наступило, тут даже не в дронах дело. Дроны, они лишь усугубили эту общую ситуацию. Даже если посмотреть на результаты сирийской войны, Башар Асад обладал в свое время одной из самых сильных армий в регионе, но долгое время не мог справиться с повстанцами, причем настолько не мог справиться, что обратился за помощью к России и чуть было не потерял столицу, контроль над Дамаском. И как раз это яркий пример того, что в современной войне нет места классическим методам ведения классических операций. Общевойсковые наступательные действия, которые мы видели в феврале 2022 года со стороны Российской Федерации, это просто была написана, списанная с классики советских учебников наступательная операция. Довольно предсказуемая. И довольно, ну, скажем так, довольно громоздкое, чем это все и завершилось. Когда расстреливались колонны на марше, когда уничтожались танковые кулаки, механизированные колонны, которые заходили в города, и противник нес серьезные потери. Современный период начинать классическую конвенционную войну, это даже не только конвенционного типа, это абсолютное безумие. Мы живем во время крайне динамических и адаптивных войн. Война в Украине, она ярко это продемонстрировала. Она максимально адаптивная и максимально динамичная. Россия, российский генералитет, российское командование, невзирая на колоссальный технологический, ресурсный потенциал, финансовый, экономический, они не смогли своевременно к ней адаптироваться и не адаптировались до сих пор, поскольку они продолжают воевать методами, ну, скажем так, Второй мировой войны. Ведь все те наступательные действия, которые мы можем наблюдать, это наступательные действия пехотной компоненты. Людским ресурсом. Не технологиями, а людским ресурсом. Аналогично и с операцией Epic Fury. Соединенные Штаты критически недооценили возможности Ирана по ведению затяжной устойчивой обороны и сопротивления. При том еще и возможности Ирана сохранить достаточный боевой потенциал, чтобы наносить удары в ответ. В результате потенциал и ресурс американской группировки, авианосных ударных групп и находящихся на Ближнем Востоке в целом сил и средств был очень быстро истощен. То есть американская группировка истощилась быстрее, чем российские оккупационные войска в Украине. И это яркий пример того, что любая война крупномасштабная в современных условиях, она просто невозможна, нереальна. А если ее кто-то начинает, ну, тут можно сказать, что от большого ума, если просто, а если заранее прогнозировать процесс ведения таких боевых действий, то он будет максимально кровавым и максимально затратным, при этом с минимальной результативностью. Вот что такое современная война благодаря современным технологиям.
1: То есть можно сказать, что последние крупные войны классического типа, это что были, американцы в Ираке?
0: Пожалуй, да. Да, это именно вторая иракская, кампания. Возможно, еще в некотором смысле, это ливийская кампания. Угу. Также ее можно отнести к классической. И на этом все, пожалуй.
1: И тогда наоборот можно сказать, что мы совершенно иначе сейчас смотрим на возможности малых стран противостоять большим соседям. Да, вот я думаю, например, стратегия обороны Тайваня. У них, по-моему, называется стратегия дикобраза. Или как распределенная оборона Финляндии, как за счет распределенной инфраструктуры, огромного количества резервистов, минирования всей местности, они могут вполне успешно, как, впрочем, они уже и показали это, да, 80 лет назад, в Зимней войне, и сегодня также они могут сопротивляться России.
0: Да, но играет еще важную роль, это рельефно-ландшафтные особенности каждой местности и, конечно же, территория и население. Это все же важно. Например, если мы говорим о противостоянии такой страны, как Эстония и Российская Федерация, то, конечно же, это противостояние совершенно не на пользу Эстонии. Из-за территории, из-за уязвимости по направлениям ударов, это фактически направление на Нарву, это направление на Тарту, это высадка с Балтики, северное побережье, то есть довольно-таки уязвимое положение и небольшая территория для удержания обороны. А вот как раз Финляндия – это очень хороший пример, поскольку практически вся граница с Российской Федерацией – это рельефно-ландшафтные особенности местности, лес. Лес, густой лес, труднопроходимый, и при контроле логистики, опять-таки, любая наступательная операция может быть сведена к нулю. Ну а Тайвань, с одной стороны, он уязвим тем, что это остров, а с другой стороны, именно остров вынуждает потенциального противника, Китай, применять преимущественно либо авиацию, либо морскую компоненту для высадки сухопутной компоненты. Уничтожение именно этих двух составляющих нивелирует эффективность любой десантной операции, на что и делает, конечно же, в вопросах обороны основной акцент Тайвань.
1: Ну да, и причем, я понимаю, там довольно гористая местность в Тайване, так что тоже там рельеф сам по себе. Ну и плюс еще, мне кажется, очень интересно вопрос распределенной инфраструктуры. То, что, скажем, Финляндия, вот насколько я в этой стране немножко жил, знаю, меня просто впечатляет, насколько там огромное количество подземных убежищ, насколько различные, так сказать, контуры командования там распределены, и вообще, скажем, роль резервистов вот в таких странах, как Израиль, Швейцария, Финляндия.
0: Да, это действительно очень важный аспект, особенно он касается вывода главных производственных объектов в режим работы, функциональности в подземном формате. То есть, когда имеется возможность вывода важного производства, и даже не только производства. В Украине с 2022 года достаточно активно обсуждается вопрос перехода энергообеспечения также, где это возможно, на подземный формат. То есть именно те энергораспределяющие узлы, которые могут стать целью для ударов в дальнейшем, чтобы они размещались под землей. Конечно, крупные объекты практически нереально так вывести, а вот локально обеспечивающие определенные районы, узловые там станции, это, конечно, перспектива на будущее.
1: Плюс еще, да, если уже мы говорим об изменившемся стратегическом уравнении, тут же тоже, вот уже многие об этом говорят, ну, мы в этой программе уже года два назад впервые говорили, что у России неожиданно ее главный стратегический ресурс, да, ее глубина, ее территория становится, наоборот, ахиллесовой пятой, становится ее уязвимостью. И в России невозможно защитить всю критически важную инфраструктуру. Тело слишком большое, нечем прикрыть.
0: Да, это правда. И это очень хорошо заметно на уровне даже элементарно ПВО, то, о чем мы с вами и говорили. А ведь еще даже во времена Советского Союза все воздушное пространство СССР не было закрыто полностью. Были действительно серьезные белые пятна, которые позволяли прорывать всю систему ПВО. И при определенных решениях, например, там даже оперативно-тактического уровня, конечно же, вся ПВО Советского Союза при противостоянии с Соединенными Штатами, но она бы не отыграла бы своей роли. А сейчас мы говорим о том, что ПВО Российской Федерации после тех потерь, которые были понесены с 2022 года, более 1400 единиц разнообразнейших систем, и компенсировать это просто невозможно, то таких белых пятен стало еще больше. То есть оно стало еще более оголенным. Оголились, соответственно, и уязвимые места. Энергетическая инфраструктура, логистика, уникальные объекты, производственные объекты, иногда даже градостроительного такого утверждающего, градообразующего характера, прошу прощения. Те же самые уникальные научно-исследовательские институты, которые только в единственном виде существуют, и их разрушение и уничтожение приводят, конечно же, к краху целого направления развития в определенном технологическом кластере. Поэтому да, Российская Федерация в этом вопросе крайне уязвима.
1: Переходим ли мы вообще к новому состоянию, если сейчас, опять-таки, отвлечься от российско-украинской войны, когда уже большие страны и носители больших, обладатели больших армий не обладают монополией на власть в мире? Когда мы видим возникновение таких мощных акторов, ну, даже если не Иран брать, а хуситов тех же, да, или там сирийских повстанцев. Ну окей, Венесуэла, допустим, так сказать, в моменте не могла сопротивляться захвату лидера, но правда, к чему это мы еще должны увидеть перемены, которые произошли в стране? Вот, это было хорошее шоу, но поменяет ли это, собственно, курс развития, непонятно. Вот, я к тому хочу сказать, что действительно, как бы монополисты, военные монополисты последних десятилетий, да, и последнего столетия, Китай, Россия, Соединенные Штаты, они больше не могут диктовать стратегические условия, да. Если раньше достаточно было, так сказать, упомянуть 6-й флот США, все, куда приходил 6-й флот США, условно говоря, там вопрос решался. А сейчас это уже не так. Наступило время партизана, время малых, время распределенных.
0: Я не могу сказать, что, конечно, Китай к этой категории относился. У них все-таки принцип конфуцианства, он подразумевает минимум силовых операций, больше гибридных, да,
1: Ну да.
0: и планирование на десятилетия вперед. А вот Соединенные Штаты в этом вопросе даже вели себя зачастую более агрессивно, чем Китай. То есть Советский Союз, Соединенные Штаты конкурировали всегда вот за такое влияние. И новое столетие, оно демонстрирует совершенно иную парадигму войн и конфликтов, которые будут развиваться. Это не войны больших армий. Я даже не исключаю того, что в какой-то перспективе определенной точечные спецоперации будут играть большую роль при конфронтациях, нежели большие армии, которые заходят на чью-то территорию и захватывают эту территорию, чтобы установить там свой контроль. Пример с Венесуэлой как раз это очень яркий пример того, какие могут быть операции. Ну, за исключением такого момента, что, по сути, Николаса Мадуро свои же и слили. Его просто
1: Да.
0: продали Соединенным Штатам. Давайте говорить
1: Да.
0: откровенно. как это все произошло. Если бы Венесуэла держала оборону в Каракас, в Венесуэле держали оборону так, как следует, и Каракас был бы от начала и до конца предан Николасу Мадуро, то эта операция просто бы не осуществилась. Она бы была бы просто не реализована. Соединенные Штаты имели бы серьезные проблемы при высадке десанта, ну, пожалуй, уровня того же самого Вьетнама. Но, тем не менее, мы видим сейчас один из таких начальных этапов, когда действительно точечные операции ограниченного характера могут иметь куда большую роль и куда большее влияние на развитие событий, нежели большие войны, которые затягиваются на года и ведут страны, ну, просто в никуда, в пропасть.
1: Ну да, и, собственно, мы это видим в этом смысле. Украинско-российская, российско-украинская война является блестящим примером того, что как бы проваливаются стратегии прошлого века, проваливаются большие армии, проваливаются такие массированные наступательные войсковые, общевойсковые операции, и война в этом смысле является полигоном не только новых технологий, но и новых стратегических подходов. Ну что ж, Александр, спасибо большое за участие в этом разговоре. Украинский военный эксперт Александр Коваленко был с нами на связи, а мы продолжим разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об украинских ударах по Москве. Пожар Капотни, пожар Москвы. Какое влияние это может оказать на российское общество? Может ли это изменить ход войны? К нам по Зуму присоединяется политолог, публицист Александр Морозов. Саша, приветствую.
3: Добрый день, здравствуйте.
1: Ну вот да, все мы перевариваем вот эти вот картинки московского пожара, прилетов по Москве. Все это вспоминаются разные мемы. Вчера приснился сон прекрасный, Москва сгорела целиком. Ну, я хотел поговорить немножко культурологически. Мне кажется, что пожар Москвы вообще это такая какая-то категория русской культуры. Да, скажи-ка, дядя, ведь недаром, собственно, и тот пожар, и оставление Москвы в октябре 41-го можно вспомнить. Ну и даже недавний фильм, да, последняя экранизация «Мастера и Маргариты», которая кончается зрелищным пожаром Москвы, который Воланд со свитой наблюдают с вот этой балюстрады, с террасы дома Пашкова наверху. Почему русская культура постоянно возвращается к теме пожара Москвы?
3: Ну, тут нет метафизического ответа, а скорее просто серия исторических обстоятельств создает этот фон. Потому что, ну, конечно, если очень, очень глубоко заглядывать, куда, может быть, и не надо, то можно, конечно, сказать, что Москва – Третий Рим, а Нерон сжег Рим, и это тоже, так сказать, важная часть европейской такой мифологии о Нероне, как об авторе такой древнеримской суицидальной политики. В этом смысле слова, конечно, можно сравнивать Путина с Нероном, поскольку в известной мере то, что Москва сейчас горит, это, в общем, дело рук самого Путина. Он развязал эту войну, и он, соответственно, получает теперь горящие какие-то горящие сначала окраины своих городов. И горит и Крым, и Керчь сейчас в эти дни. Москва.
1: Но здесь же еще, Саша, да, вот хотел уточнить, тут еще и вопрос. Интересно в том, что в Москве сосредоточено огромное количество стратегических предприятий, которых вообще мало в какой мировой столице есть. Ну, Капотня тоже. Ну, положим, Капотня строилась в 30-е годы, и просто город до нее дошел. Ну да, ну от Капотни там чуть не 15 километров по прямой до Кремля. Вот, это, в общем-то, здоровые НПЗ с интегрированными вот этими нефтеперегонными установками. И дальше я читал украинскую военную аналитику, там совершенно бесконечное количество целей, стратегических целей, производства ракет, электроники, датчиков, я уж не говорю о Курчатовском институте. Все это находится в Москве, в пределах города и агломерации в 20 миллионов человек.
3: Да, ведь сейчас не очевидно, стало неочевидно для всех, что российские ПВО соответствуют, ну, современности в этом смысле. Да, они, наверное, были неплохо приготовлены для того, чтобы блокировать те удары, которые могли делаться в войне прошлого, но сегодня вот эта совокупность дронов и, понятно, и нового типа ракет, они, конечно, создают новую ситуацию. Российские ПВО не готовы. Это видно и по Москве, и по Крыму, и по Воронежу. И даже, в общем, не совсем ясно, даже когда мы слушаем военных экспертов, то российских, то даже не совсем ясно, а где эти ПВО российские, что, так сказать, они защищают. И сейчас вот сообщение приходит, что наоборот снимают средства ПВО там из Донбасса, перебрасывают срочно в Крым, потому что Крым и Севастополь не могут защитить. Так что в этом смысле слова надо сказать здесь вот как еще, что, понимаешь, дело в том, что этот тип войны, который затеял Путин один против всего мира, он создал ситуацию, при которой Россия оказалась как бы раздета в военно-стратегическом смысле. Все видно. Ну, то есть разведки не только пяти глаз, а там разведки как минимум 60 государств, вообще говоря, наблюдают за этой войной.
4: Да.
3: Космические группировки, они обмениваются информацией. И возможности прослушивания и возможности анализа больших массивов данных и доступ к ним колоссальный. Поэтому я бы сказал, что вот вся эта путинская система, она как бы лежит, ну, просто на столе, вот как бы сказать, и тут ничего...
1: Ну да, ничего... и украинцы выбирают, ударить по Петербургскому форуму, по параду 9 мая или просто, так сказать, по каким-то московским предприятиям. Извини, что прервал, просто да, я сейчас хочу продолжить. Мы только что вот с Коваленко, Александром Коваленко об этом говорили, что Россия, она действительно как раздета, это слишком большая страна, и нету одежды, чтобы ее прикрыть.
3: Да,
1: это огромное тело, и то, что считалось на протяжении столетий вообще российским, ого-го, российским главным преимуществом, что все вязнут в российских снегах, Наполеон, Гитлер, там, Карл и так далее, сейчас оказывается российской уязвимостью, что это все невозможно прикрыть. Ни Урал, ни Транссиб, ни удаленные аэродромы. Это, конечно, удивительная совершенно прозрачность и нагость страны выявляется.
3: Да, вот. Да.
1: Давай теперь поговорим о том, как, собственно, может и будет реагировать российская власть и российское общество на то, что война пришла в Москву. Я, кстати, по этому поводу слышал хорошую шутку последних дней. Россия и Украина хотят втянуть Москву в свою войну. Вот. То есть Москва неожиданно втянулась в войну России и Украины. Какой можно ждать реакции?
3: Но здесь, смотри, надо как рассуждать, что есть такой базовый тренд, который всегда сказывается. Это поворот к такому фатализму. То есть если война идет плохо, и если население начинает терпеть какие-то от войны, ну, какие-то, в общем, страдания и какие-то неудобства, то в таком случае оно начинает, так сказать, передвигаться в зону того, что, ну, как бы, что здесь делаешь? Это судьба. Ну, вот как-то так примерно. Как бы надо это, через это пройти. И так было всегда. Это не только российское население. То есть сначала все знают, что если война поначалу идет хорошо, то население, так сказать, рукоплещет и в воздух чепчики бросает. Потом, когда она идет плохо и идет к поражению, то население, оно в этот момент, конечно, ну, как правило, оно уже, так сказать, не может здесь повлиять на ход событий. Поэтому оно отступает в зону представления о том, что такова судьба.
1: Кисмет, как говорят наши турецкие братья, да. Это судьба.
3: Но это все-таки подчеркну, только один модус, как бы такой базовый, главный. Потому что все-таки в самой власти, если уже брать людей, которые имеют отношение к принятию решений, там какие-то другие есть, в этом смысле слова, опции восприятия.
1: Но если брать официальную реакцию, то это скорее игнор, замалчивание и то, что, вот, скажем, говорят, а почему не защищают? А нет у нас войны, нет военного положения, соответственно, нет оповещений. Это спецоперация.
3: Хорошо видно, что прошла команда сверху, и заголовки в медиа, то есть те, которые в Рамблере транслируются с Ленты.ру или там с Газеты.ру и так далее, и так далее. Со всех этих ключевых ресурсов, там видно, что прошла команда. Надо писать, что ВСУ ударило, но как бы, значит, столько-то беспилотников сбито российскими ПВО. Все. Дальше как бы не вдаваться ни в пожары. Плюс к этому разошлось указание, по всей видимости, ФСБ, поддержанное Кремлем, о том, чтобы немедленно прекратили выставлять видео и выбрасывают такие сообщения в паблике, значит, в разные паблики о том, что товарищи, как бы, не надо паниковать, ничего страшного. То есть, как бы, цены на бензин там не надо разгонять. Ну, видно хорошо, что это созданные специальные такие, как бы, сказать, для публикации для Телеграма, которые продуцируют там несколько кремлевских центров, которые занимаются, значит, борьбой за правильное понимание у населения происходящего. Ну вот, так что сверху, да, сверху такая позиция, как бы ничего, ну, как бы что-то есть, но не надо преувеличивать, и, значит, цель там хорошо видна, создавать такую рутинизированную картину, что каждый день сбивается какое-то количество дронов, ничего страшного и так далее.
1: Рабочие, ну да, то есть сверху такой идет скорее игнор, а снизу фатализм и, может быть, даже такое... очень интересно, да, Александра Архипова, антрополог, она приводит примеры того, как люди начинают даже альтернативные интерпретации давать. Это не могут быть украинцы. Это какие-то российские предатели, да, вот где-то в соседнем, в ближнем Подмосковье, да, изготавливают. Вот дети видели, как родители что-то по ночам у себя в гараже клепают. То есть это дрон, это местные какие-то предатели. Надо бороться с предателями, украинцы не могут так сильно бомбить дронами. То есть изобретаются разные стратегии оправдания и вытеснения вот этой вот ситуации.
3: Ну да. Да, так и, ну, собственно говоря, это практически неизбежно порождение такого рода конспирологических интерпретаций в момент, когда все хуже и хуже идут дела. Поэтому я думаю, что мы дальше услышим гораздо активнее то, что никакой Украины нет, а все это, так сказать, ведет какой-то западный мир, там, альянс НАТО и так далее. Вот они это все делают, и только поэтому это все происходит. Это будет усиливаться, несомненно. Ну, здесь из этого нет выхода никакого.
1: Но из этого нельзя ожидать изменения социально-политической ситуации. То есть будут, если вот посмотреть, спроецировать до конца года, да, ситуацию, видимо, очевидно совершенно, что если Россия не найдет какого-то эффективного ПВО-противоядия, а скорее всего не найдет, то будут усиливаться удары по Москве, будут уже прилеты в чувствительные места, будут, видимо, человеческие жертвы. Но жизнь будет продолжаться. У меня в голове стоит, скажем, там, то, что пишет, читаешь как-то впечатление, воспоминания немцев о Берлине. 44-45 год, люди шли в театры, на концерты мимо дымящихся воронок, мимо разрушенных домов и лежащих трупов. Люди шли на очередной концерт мимо трупов. Это, конечно, преувеличение, я этого сейчас в Москве не желаю, но в целом картина примерно такая.
3: Да-да-да, совершенно точно. И есть прекрасная книга и о том, как чувствовал себя, скажем, Будапешт в 1944 году, когда уже было ясно, что война пройдет через Венгрию. Это очевидно было. И уже в Венгрии уже участвовал в войне, и было куча, так сказать, уже жертв и так далее. А там, тем не менее, варьете, танцы, значит, 44-й год уже на подходе, значит, русские танки. И так было везде и всегда. То есть, собственно говоря, так описывалась и жизнь Одессы, например, которая переходила из рук в руки в ходе там нескольких войн. Значит, там тоже шла, так сказать, жизнь в таких условиях. Таких примеров очень много. Это вполне, ну, очевидно, потому что, собственно говоря, а как может ответить рядовое гражданское население, да, на, так сказать, усиливающийся ужас, который принимает такой иррациональный характер, с которым ничего нельзя сделать?
1: Ролики в ТикТоке, да, вот эти вот плачущие женщины, ну и дальше-то что?
3: Да, ну, видно пока, что, ну, можно отчетливо сказать, что Кремль будет стремиться, конечно, наносить ответные удары, и угрожает уже довольно отчетливо, и Киев как бы к этому готов. Надо сказать, что население Украины в этом отношении уже адаптировалось гораздо больше, кстати говоря, чем российское. Российское только еще начинает как бы есть этот пирожок. В то время как Украина, украинские города 4 года, вообще говоря, находятся под обстрелами с определенной регулярностью.
1: Но, с другой стороны, а есть ли у Путина какой-то ответ на это? Разве себя Россия чем-то сдерживала? Разве России нужны поводы, скажем, там, прилет по Лубянке, прилет по Кремлю, чтобы Россия ого-го что-то такое сделала? Россия делает свой орешник, она его запускает. Ну или что? Или ждать ядерного удара? Вот это вот, кстати, интересно. Это такая гипотетическая вещь, постоянно она в наших разговорах возникает, но я как-то... Вот не могу себе, я не знаю, тот же Киев, это же, собственно, меньше 100 километров до российской границы. Как это вообще? Возможно ли это даже в нынешней парадигме, где все возможно, можем ли мы гипотетически, так сказать, представить такой сценарий?
3: Ну, дело в том, что это настолько гипотетично, что, во всяком случае, на данный момент не обсуждается как реальность какая-то. Так можно, конечно, абстрактно сказать, что в какой-то момент, когда Путину там покажется, что ситуация соответствует экзистенциальной угрозе, которая описана в доктрине, предполагающей протоколы использования ядерного оружия, значит, но это... Мы даже не знаем точно. Дело в том, что, скажем, таким обстоятельством было вторжение украинских войск на территорию Курской области.
1: Да, согласно, уже.
3: Да, согласно как бы доктрине, которой располагает Путин, Россия могла бы отвечать ядерным ударом, так сказать, не знаю, куда хочешь. Но ограничения так велики по-прежнему на использование ядерного оружия, последствия его так ужасны, в том числе и для Российской Федерации, для самого Путина. Ответ, который будет получен на использование ядерного оружия России, настолько мощный и страшный был бы, что эта перспектива пока не видна. Риторика использования, понятно, там российские ястребы, то один, то другой, как бы постоянно прибегают к этой теме, ядерный пепел и так далее. Но нет, я думаю, что там в горизонте 2 лет Кремль рассчитывает вести просто конвенциональную войну, и Путин ставит задачу добиться вот захвата, в их языке освобождения, захвата, так сказать, дальнейшей оккупации 4 областей, и будет к этому стремиться. Да, это самоубийственное стремление. Оно ни к чему не ведет. Оно не будет реализовано. Но, так сказать, это намерение на данный момент неостановимо.
1: И последний вопрос, который я хотел обсудить в связи с ударами по Москве, такой этический. У нас же в эмиграции вообще между уехавшими и оставшимися очень сложные этические разборки идут. Вот. Допустимо ли радоваться ударам по Москве? Людям, которые в этой Москве всю жизнь прожили. Я потому что, честно скажу, я как бы не раз и не два в своем Фейсбуке выражал удовлетворение достигнутыми результатами, в том числе летающей по капотне крышкой. Выразился и по поводу капотни тоже, что я о ней думаю. За что я получил, в общем-то, очень много репримандов. Люди меня прежде всего обвиняли из такое хорошее немецкое слово «шаденфройде». Да, на русское оно переводится как злорадство немножко отдаленно. Но вот я не уверен, что это злорадство. Потому что зло-то оно не в украинских прилетах. Зло-то оно в российской политике. Это скорее чувство справедливости, восстановление справедливости. Но вот как ты на это смотришь? Насколько нам можно желать, ну или даже не желать, а радоваться такого рода, так сказать, тому, что война пришла в Москву, в наш с тобой родной город?
3: Ну, дело в том, что радость – это может быть не тот вот регистр, в котором я сам это переживаю.
1: Да, я согласен, да. Не да, радость, но, то, что, но не радость, какое-то но то, что... чувство... Ну, я не но знаю, дело... мы же не радуемся при виде, там, когда преступник получает большой срок. Это какое-то другое чувство.
3: Но надо сказать, что я, разумеется, испытываю какое-то огромное чувство такое, ну, как бы справедливости, переживания справедливости, потому что все-таки ведь... Ну, зло должно быть наказано. Невозможно как бы там 4 года систематически обстреливать и Украину, лишать действительно сотни и сотни тысяч и миллионы людей перспективы жизни, создать ситуацию, собственно говоря, самого крупного беженства в 21 веке. То есть, собственно, со времен Второй мировой войны в Европе не было такого перемещения лиц, как то, что сделал Путин, заставив бежать людей с... ныне оккупированных территорий. И так далее, и так далее. Ну, то есть, когда я вижу летящую крышку, то, ну да, разумеется, я чувствую, что, ага, ну, то есть, как бы, Бог есть. Ну, то есть, как бы, справедливость здесь наглядно восстанавливается. И это одно чувство. А второе чувство, что, ну, обычно апеллируют к тому, что все люди страдают. То есть, ну, как бы, гражданское население как бы ни в чем не виновато. как бы и оно, так сказать, ну, всегда оказывается, так сказать, в молохе войны. И надо сказать, что здесь я сам следую, просто как бы считаю очень важным следовать внутренней как бы Женевской конвенции и ее концепции. То есть рассматривать себя самих как солдат в этом смысле слова, и в данном случае солдат, да, неважно, на какой стороне воюющих, но они соблюдают, стремятся соблюдать в отношении гражданского населения определенные нормы. Это да. Ну и, соответственно, но это при этом не означает, что при этом сознании оно не пацифистское. То есть я, можно сказать, я не смотрю пацифистски на эту ситуацию. И во многих случаях погибающие гражданские лица являются и жертвами собственной, так сказать, не только, так сказать, ну, там, глупости, неосторожности, безответственности. И это, в общем, крайне распространенная вещь во время войны.
1: Но... Да, сложно. Действительно, пацифизм имеет очень, мне кажется, большие ограничения в наши дни. При том, что я думаю, что я сам тоже, в принципе, пацифист. Особенно в мирное время. Особенно, ну, как бы за пределами российско-украинской войны. Но на период этой войны у меня рука не поднимается, да, нарисовать вот эту вот голубку, ветвь мира и так далее. Мне прежде чем мира, мне хочется справедливости. Вот это то, может быть, такое очень архаичное. Я согласен, может быть, оно слишком архаичное. Может быть, оно на высших слоях цивилизации, нервной деятельности, оно где-то затирается. Может быть, я не достиг такого, не знаю, душевного равновесия, абсолютного дзена, да, как у Далай-ламы, как у Будды. А вот, чтобы сказать, да, пусть разольется мир, и это все... Я вот не готов. Мне хочется прежде перед миром, мне хочется справедливости и иногда даже возмездия.
3: Ну, это же, мне кажется, это совершенно обоснованное такое восприятие именно в этой ситуации, потому что ведь, ну, собственно говоря, здесь воюют не, так сказать, две там, страны с какой-то там, там одинаковой политической системой. Нет, это для нас это все равно схватка, в том числе схватка за Европу в целом. И причем схватка с силами, которые, ну, что говорить, перешли все красные линии. То есть мы же помним постоянно, что та власть, которая ведет эту войну в России, в результате чего там же гибнут гражданские лица из-за того, что значит, все в этой войне по уши сидят. Но ведь это же система, это она же там совершила какие-то немыслимые совершенно злодеяния, вырастила каких-то там этих всех турбопатриотов чудовищных, этого Стрелкова, этого Пригожина, которого уже убили. С другой стороны, она расправилась там чудовищным образом со своими противниками, травила их ядами. Это вот, вот это. В этом смысле слова, когда я смотрю на драму, она будет увеличиваться, ну, что говорить-то, конечно, ведь совершенно ясно, что если и когда дойдет дело до того, что украинская армия должна будет освобождать оккупированные территории и освобождать при сопротивлении российской армии, то здесь это главная проблема вообще всей этой стратегии. Она связана с тем, что будут страдать гражданские лица, которые находятся на оккупированных территориях. И они будут страдать, потому что, ну, ясно, что, так сказать, российские, это было видно по Белгороду и по Курску, российские власти не умеют и не организованы для того, чтобы эвакуировать население. И они в этом смысле слова создают чудовищный хаос в условиях такой эвакуации. Это, кстати, будет видно по Крыму, если ситуация пойдет хуже. Из Крыма побегут, то мы увидим вот этот хаос, к которому российские власти никогда не готовы.
1: И российское, и вот, дополню, российское общество тоже доказало, доказывает отсутствие солидарности. Собственно, Курск и Белгород мутузят, бомбят, освобождают и захватывают снова уже на протяжении нескольких лет. Общество в основном как бы безразлично. Это где-то там происходит, у ленточки.
3: Но, это правильно, ты говоришь, но посмотри, дело в том, что это общество прекрасно понимает, что там были примеры в 22-м году, и там несколько человек просто посадили. То есть там были какие-то девушки, одна очень известная, вот Гейслер такая, Надин Гейслер, как бы она ведь, да, собственно говоря, там многие взялись помогать там детям, каким-то женщинам, которые оказались в неразберихе на российской территории, будучи вытесненными, да, или бежавшими, значит, через эти границы, через эту линию фронта, оказавшимися в России. Она взялась им помогать, ее осудили на огромный срок сейчас. То есть смысл в том, что в российском обществе здесь ведь проблема в том, что не только человек не хочет помогать, но он уже и не может, потому что он сознает, что это все настолько опасно стало, настолько двусмысленно с точки зрения властей, что, значит, не надо влезать даже, так сказать, в сочувствие к детям. Вот о чем тут идет речь сейчас.
1: Да, в этом отношении действительно, мне кажется, возвращаясь к бомбардировкам Москвы, они, в общем-то, это расширено, это некий Курск плюс, Белгород плюс. С одной стороны, полный игнор власти, безразличие власти, с другой стороны, безразличие общества. И с третьей стороны, все-таки, да, возвращаясь к этической оценке, это своего рода горькое, тяжелое, но необходимое лекарство, которое необходимо для отрезвления и общества, и власти. Ну что ж, Саша, спасибо большое за этот разговор, за эти размышления. Александр Морозов, политический аналитик, комментатор и публицист, был с нами на связи. Ну а я в завершении этого эфира хочу вспомнить слова сэра Артура Харриса по прозвищу «Мясник», главы бомбардировочного командования Королевских воздушных сил Великобритании в период Второй мировой войны. Он говорил: «Нацисты вступили в эту войну с довольно детской иллюзией, что они будут бомбить всех остальных, и никто не будет бомбить их. С той же иллюзией долго жила и Россия. А сегодня война возвращается домой, туда, откуда она началась». Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: Какие перемены нужны России?
1: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
2: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
3: Перемены нужны масштабные.
4: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
5: Да никаких, все нормально.
6: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
7: Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
8: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете?
10: Путин понимает, как бывает страшно, когда над головой беспилотник, но воевать все равно будет пехотой.
11: Наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
10: Россия била, бьет и будет бить. Никакие украинские ответы ее не остановят, пересказывает Ушаков разговор Путина и Трампа. Что должно случиться, чтобы Кремль все-таки пошел на переговоры?
12: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираем, к чему ведут разговоры о переговорах с Москвой и к чему на их фоне Кремль готовит Россию. Президент Украины предложил Путину встретиться на саммите «Большой семерки» во Франции. Так Зеленский сам рассказал журналистам «Рейтер». Кремль ему не ответил, но в целом встречу европейских политиков Кремль трактует в качестве ультиматума.
13: Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет. На этот счет президент Путин уже высказывался в ходе своих последних выступлений на разных мероприятиях. Эти, конечно, расчеты совершенно с негодными целями и они иллюзорны, что было подтверждено и в ходе визита 3 послов Британии, Франции и Германии в наше министерство. С ними разговаривал мой заместитель. Ничего нового они не принесли.
12: Об этих последних выступлениях Владимира Путина мы вам тоже сегодня расскажем. Вместе проанализируем, спросим и ваше мнение в комментариях. Но начнем с телефонных попыток повлиять на переговоры.
14: Американскому президенту Дональду Трампу 14 июня исполнилось 80 лет, и звонки с поздравлениями стали частью дипломатической игры. О продолжительном в 55 минут звонке Путина его помощник Юрий Ушаков рассказал тоже по телефону. Про Украину Ушаков упомянул только на 6-й минуте своего пересказа.
15: Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменит критической ситуации для Украины на поле боя. Европейцы, Зеленский, несомненно, попытаются представить все точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия.
14: О своем звонке Трампу президент Зеленский рассказал сам.
16: Мы с благодарностью помним каждый шаг этой поддержки, от джавелинов до патриотов. Я проинформировал президента о последних событиях на поле боя и о том, как укрепилась наша позиция. Договорились, что обсудим большее во время нашей встречи на саммите Большой Семерки. У нас есть несколько хороших идей, которые могут помочь приблизить мир и защитить жизни.
14: Саммит G7 начался во Франции 15 июня. На нем обсудят и Украину, и продвижение переговоров.

0: пропострадала, потому что, цитата, «страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности». Зеленский это опроверг, написав, что два российских дрона целенаправленно атаковали ту часть города, где расположены Лавра и Мистецкий арсенал. Служба безопасности Украины утверждает, что на месте удара на территории Лавры нашли фрагменты корпуса и двигателя российского дрона «Камикадзе».
1: «Мы сейчас видим очень сильные повреждения всех верхних частей собора. Есть большая угроза той части, которая находится ниже. Это росписи, фрески и иконостас. Если посмотрите за мной, видно точку, куда целились. Это практически центральная часть собора. Это абсолютно сознательный и прицельный удар по святыне. Как по мне, Путин показывает миру, что ему начхать на общечеловеческое. Ценности и любые святыни».
0: Новость об ударе по Лавре в мировой прессе самая громкая. Один из древних монастырей Киевской Руси – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Объятый огнем купола на страницах всех изданий, в редких случаях прямо пишущих о российском ударе, чаще о том, что Лавра пострадала в ночь российской атаки. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о 5 погибших и более 30 пострадавших после ночных ударов по столице Украины. В Харькове глава областной военной администрации Алексей Негубов сообщил еще о 5 погибших и по меньшей мере 8 раненых, а ВСУ минус ночью атаковали подмосковный Реутов и Тульскую область. В последней сообщается о 3 погибших и 3 раненых.
2: О попытках вывести Москву на переговоры мы поговорим с украинским политиком Иваном Ступаком. Иван, здравствуйте.
3: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
2: Вам спасибо, что пришли. Россия отрицает удар по Киево-Печерской лавре, а Украина утверждает, что по храму ударили 2 российских беспилотника. Какое значение у этой истории для переговоров?
3: Ну, давайте так. Ну, сразу скажем, история Российской Федерации, версия Российской Федерации о нештатной работе каких-то ракет к Патриоту не выдержит никакой критики, потому что Российская Федерация никогда не брала ответственность на себя раз, всегда юлила и врала, а третье, можно посмотреть на результаты поражения и понять, что это была точно не ракета, это точно был дрон. Вы абсолютно правы, это действительно объект имеет огромнейшее историческое значение, без преувеличения, ему 1000 лет, если не ошибаюсь, ну очень много, то есть это очень старый комплекс сооружений, и, конечно, действительно, на первых новостных лентах именно этот собор, это как Российская Федерация говорила, скрепа, да, там Древняя Русь, мать городов русских, и вот по этой матери городов русских Российская Федерация, не стесняясь, нанесла удар, это действительно болезненно, действительно имиджево бьет по Российской Федерации, я уверен, что украинские власти будут этот факт использовать и правильно будут делать на встречах с европейскими коллегами, показывать, как Российская Федерация в кавычках настроена на мирные переговоры.
2: Владимир Зеленский говорит, что звал Путина во Францию. На что он рассчитывал этим приглашением?
3: Еще раз показать, что я приглашаю, я готов общаться, но российская сторона отказывается. У российской стороны есть 2 условия, которые они выдвигают всегда для украинской стороны. И эти 2 условия заведомо являются невыполнимы. Первое. Украина должна выйти с территории Донецкой области, которая принадлежит Украине, в Конституцию Украины внесена. И второе. Владимир Зеленский должен приехать в Москву. Все. Вот только 2 эти условия. Все остальное российской стороной не принимается. Какие-то альтернативные площадки. Давайте, может быть, Анкара, Стамбул, Вена, не знаю, там Рио-де-Житомир, что угодно. Нет. Только Москва. Прекрасно осознавая, что Владимир Зеленский на это не пойдет. Опять же, это вот такая вот игра по затягиванию возможной встречи 2 лидеров, как ни крути. Но Владимир Зеленский хочет ее ускорить. Российский президент пытается этот момент оттянуть во времени.
2: Сергей Лавров тем временем говорит, что Путин насчет переговоров уже все сказал в своих выступлениях. Некоторые детали его выступления мы с зрителем совсем скоро покажем, чтобы не быть голословными. Но прежде я хочу у вас спросить, как эти встречи, выступления Путина трактует Украина? К чему она после них готовится?
3: Ну, мы готовимся только к продолжению боевых действий. И мы готовимся к новому отопительному сезону. Несмотря на то, что сейчас только июнь, мы готовимся к новому сезону. Понимаем, что блэкаут Российская Федерация будет пытаться организовывать как в украинской столице, так и в других городах уже в октябре, ну, максимум в ноябре 2026 года. То есть Владимир Зеленский приглашает, протягивает, ну, скажем так, руку, да, там, делает какой-то первый шаг к сторону окончания боевых действий, но российская сторона упорно отказывается. Почему? Потому что в Кремле очень основательно уверены в том, что они продвигаются по всем фронтам, что российская армия побеждает уверенно, и вот этот вот шаг первый Владимира Зеленского расценивается там больше как капитуляция, как слабость.

0: Ага, то есть вам нужна передышка. Ага, вы слабы, поэтому нужно вас давить дальше, продолжать боевые действия и ни о каких мирных переговорах пока речь не идет.
1: Но вот говоря о шагах навстречу, Ушаков, помощник Путина, говорит, что удары по российской энергетике тормозят любые переговоры и возможности мира. Почему Украина не пойдет на такой примирительный шаг? Я имею в виду отмену ударов по российской логистике бензина и нефтепереработки.
0: А это единственная возможность для нас остановить российскую армию. Потому что если, да, так, представим себе, хорошо, мы купились на эту дешевую, очень примитивную уловку от такого господина Ушакова, мы прекращаем свои удары по российским НПЗ. Россия восстанавливает НПЗ, наращивает нефтедобычу, наращивает нефтепереработку, наращивает продажи сырой нефти. Мы тут логично обращаемся к Российской Федерации. Так вот же, мы же остановились. Ну так давайте же садиться в стол переговоров. Мы больше не стреляем. С долей вероятности в 100% ответ будет приблизительно такой. Мы достигнем всех целей СВО на фронте, мы продвигаемся на фронтах, и никто не будет вспоминать о том, что они когда-то просили не бить по их НПЗ, по российским НПЗ. Поэтому это только уловка, на это нельзя покупаться, да, нельзя вестись, извините.
1: Многие российские эксперты говорили, я имею в виду эксперты, которые дают комментарии в пользу Кремля. Они говорят, что мобилизация не приблизит захват Донбасса, но разговоры о некой необходимости мобилизации в России, они в российское информационное пространство так или иначе проскакивают. Мы сегодня даже будем цитировать одного такого комментатора. Кого должна напугать возможность мобилизации? Как вообще эти разговоры слышат в Украине? Какие выводы из них делают?
0: Скажу словами одного классика. Мы свое отбоялись. 4,5 года войны окончательно притупили у украинского населения какие-либо страхи на тему, там, вот в Российской Федерации будет мобилизация, или еще кадыровцев отправят в Украину, или, не знаю, там, тактическое ядерное оружие. Все, поверьте, уже отбоялись. Вы кого угодно можете спросить на улицах Киева, не знаю, любого другого города. Здесь вопросы, здесь простой и понятный, перестали бояться. Вот эта вся риторика, она, скорее всего, направлена единственного получателя, это страны Западной Европы и, возможно, США. Показать, что вот мы готовы на мобилизацию, мы готовы на продвижение войны, на продолжение войны, мы готовы положить еще какое-то количество людей, но достигнем своих целей, а вы, страны Западной Европы, а вы, американцы, готовы и дальше поддерживать Украину, вкладывать миллиарды долларов, миллиарды евро в непонятные, недостижимые цели, перед вот такой огромнейшей доминирующей силой, которая называется российская мобилизация и российский ВПК. То есть это больше еще раз расчет на испуг противоположной стороны.
1: Я вот обратил на такое, не знаю, как даже это назвать, Владимир Зеленский в своем телеграм-канале после Дня России выкладывает фотографию себя с некими рейтингами, возможными Владимира Путина ближе к российским выборам, и также трактовкой, что вот, мол, такие данные приводит украинская разведка о популярности Владимира Путина. Можете ли вы объяснить, для чего это делается и вообще какой расчет?
0: Но опять же, украинская сторона пытается любыми средствами достучаться до российского обывателя, показать, что даже если вам не показывают рейтинги вашего лидера, это не означает, что они высокие. Это означает, что там нечем хвастаться. И вот то, что получила украинская разведка, этот перехват, скорее всего, взлом одной из организаций, которая занимается опросом общественного мнения, попытка показать, насколько слабые позиции в обществе у российского диктатора. Кроме того, показать эту слабость американскому правительству, европейским правителям, что то есть король голый по факту, то есть вся его власть кроется на доступе к бюджетному ресурсу, на доступе к армии и вот на та небольшая группа людей, которые его полностью поддерживают, на которую он завязан. Мы прекрасно даем себе отчет, что там завтра каких-то тектонических изменений в российском обществе не будет, но опять же, если есть любая возможность как-то достучаться хотя бы до небольшого процента российского населения или западных лидеров, показать, какая слабость у России, то это, конечно, нужно делать.
1: Тогда, получается, мы возвращаемся к тому, что Украина продолжает удары по российской энергетике, доставляет этим неудобства, и, получается, двух зайцев убивает. Она и усложняет жизнь для путинских военных, и также показывает, что власть не справляется. А в таком случае, достаточно ли у Украины ресурсов, чтобы эффективно заниматься этим, я имею в виду дальнобойными ударами, и в то же время держать свой фронт?
0: Хороший вопрос. Смотрите, фронт по состоянию на конец мая месяца имеет отъемлемое отрицательное значение для российской армии, так будет правильно сказать. Это первый месяц, когда российская армия действительно захватила меньше, чем потеряла. ИСВ, Институт изучения войны, приводит цифру почти в 280 километров, которые Украина, квадратных километров, которые Украина смогла вернуть в мае месяце. Да, я понимаю скептиз вашей аудитории, ну минимум, да, это микроны, это микроскопические значения, но для украинского общества это очень много, это значит очень много, это означает, что на фронтах удается кое-как сдерживать российскую армию, но это не говорит о том, что мясорубка на фронте стала меньше. Управляемых авиационных бомб летит порядка 200-250 в день. Порядка 5 тысяч, 5,5 тысяч дронов, да, поднимает российская армия в день. Это только в день, это FPV-дроны, маленькие дроны. Поэтому говорим, что мясорубка очень большая. Да, одной рукой Украина пытается перерезать логистику на юге. Второй рукой мы пытаемся остановить нефтепереработку и экспорт российской нефти, но, к сожалению, мы упираемся в деньги, мы упираемся в ресурсы. Нет возможности одновременно остановить и экспорт, и нефтепереработку. Мы беремся за нефтепереработку, отпускаем экспорт. Взяли за экспорт, отпустили нефтепереработку. Рассчитываю, что вот эти деньги, которые придут, должны уже были прийти от Европейского Союза в июне месяце, порядка 45 миллиардов евро, должны существенно помочь нам в масштабизации дронов и мультипликации ударов как по нефтепереработке, так и по экспорту российской нефти. Но это, соответственно, влияет на доходы российского бюджета.
1: Спасибо вам большое, Иван. Политик Иван Ступак был с нами в эфире «Радио Свободы» и «Настоящего времени». Он анализировал для нас влияние взаимных обстрелов на переговорный процесс и к чему же готовится Украина после недавних выступлений Владимира Путина. Вопрос действительно спорный. Перелом есть или его еще нет, поэтому предлагаю его для всех, кто может оставлять комментарий. Правда, следите за тем, чтобы вы были в безопасности. Ну а мы продолжим тему, ведь дроны украинские бьют, как говорил наш гость Иван Ступак, и по нефтепереработке, и по транспортировке нефти, а защищать объекты не получается. Об этом говорят многочисленные новости о нехватке топлива на оккупированных территориях и в некоторых даже южных регионах России. Правительство на этом фоне разрешает выпускать бензин категории Евро-5 по качеству Евро-3, и сторонники войны со стороны России, они видят в этих новостях о неспособности эффективно противостоять украинским дронам некие предпосылки поражение и просит Кремль принять меры. Кремль же, как мы видим из последних выступлений Владимира Путина, уверен в старых методах ведения войны.
2: Во все времена штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении и в завершении любого военного конфликта. Потому что именно пехота, именно штурмовики в конечном счете фиксируют решение боевой задачи.
3: Этими словами Владимир Путин поприветствовал российских штурмовиков, воюющих в Украине. Те, в свою очередь, пожаловались ему на нехватку отдельных видов транспорта и вооружений, в частности, на отсутствие дронов на спутниковом управлении, которые играют все большую роль в современной войне. Путин заверил их, что работа ведется, но продолжил расплывчато.
2: Я не буду сейчас в детали даваться, я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете? Значит, поэтому эта проблема понятна. Ну, а вы знаете, наверное, лучше, чем кто-либо другой, что когда эта дроновая опасность преодолевается, подчас, ну, если я ошибаюсь, вы мне скажите, подчас и стрелкового боя, этот он такой носит, такой же характер, ну, со стороны противника более или менее ослаблены, да, потому что они рассчитывают на эту, насколько понимаю, на эту стену дронов.
3: Над выступлением Путина иронизировали так называемые Z-авторы. Уже несколько месяцев они беспокоятся о растущем производстве ударных дронов средней дальности в Украине. В марте 2026 года ВСУ впервые опередили российских военных по количеству запущенных беспилотников. Устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы новые модели позволили наносить удары по российской логистике в глубоком тылу. В частности, французский исследователь Флеман Мален верифицировал уже более 400 пораженных российских грузовиков на различных автотрассах с начала мая. Вызвало скепсис у Z-блогеров и заявление заявление Путина о работе над созданием российской спутниковой системы по управлению дронами.
4: Похоже, Верховному доложили, что все проблемы уже решены. У нас уже есть свои спутники и свой Starlink лучше вражеского. И дроны врага мы побороли, а наши дроны врага превзошли. И пехота наша неумолимо катится вперед, а враг лишь огрызается в бессильной агонии.
5: Либералы во главе с Кириенко, когда свергнут нашего президента, хоть об этом его проинформируют, а то он опять не будет в курсе. В отчетах он так и будет оставаться во главе государства.
3: Несмотря на украинские успехи, российские военные продолжают наступление на Константиновку. Американский институт изучения войны назвал этот город Донецкой области их главной целью на весну и лето. Впрочем, таковой военные эксперты называли Константиновку и в прошлом году. 11 июня в сети появилось видео с российскими штурмовиками, установившими флаги в западной части Константиновки. Уже упомянутый Климан Мален отметил, что это первое проникновение вглубь Константиновки за 4 месяца боев. Несмотря на фактическое полуокружение, ВСУ продолжают оборонять город.
4: Ожидать немедленного падения гарнизона в ближайшие недели преждевременно. Противник пытается снабжать окруженные отряды пехоты дронами, а также насыщает личным составом районы, с которыми пока есть сообщения по земле, в частности в соседних Осыково и Алексеево-Дружковке.
3: Другие провоенные авторы недовольны общим положением дел на фронте и рассуждают о возможности эскалации.
6: И подчеркиваю, очень-очень невеселые выводы. Мне скажут, что это договорняк, но вообще-то это не договорняк, это скорее какие-то что-то напоминающее отношения, там, не знаю, доминанта садиста, да, и коколда безвольного такого, ну, как вы понимаете, что бомонд Российской Федерации как-то не в роли первого.
3: Некоторые требуют повышения ставок.
7: Если говорить прямо, если говорить честно, без перехода на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень в том же режиме наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
1: И требуют ли реалии войны от России повышения ставок, мы спросим у социолога и военного эксперта Николая Митрохина. Николай, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: На ваш взгляд, Николай, цели на весну, лето для российского командования, требуют ли они повышения ставок для России?
8: Но Россия не может повысить ставки. То есть она использует те вооружения, которые у нее есть, в том количестве, в котором у нее есть. То есть украинцы, когда разбирают прилетевшие ракеты и дроны, указывают, что большинство из них выпущено, подавляющее большинство выпущено уже в этом году, и в том числе в последние недели. Вот, так что вопрос, как именно Россия могла бы повысить ставки. Ну, то есть вопрос с ядерным оружием исключен, а в остальном Россия делает то, что может. Называется, может она относительно немного.
1: Владимир Путин встречался с военными, как утверждает его пресс-команда, с штурмовиками. Штурмовики ему докладывали, что есть проблемы со связью. На что Путин отвечает, что спутниковая группировка есть, но пока не во всех подразделениях. Что на самом деле происходит со связью на фронте, в том числе спутниками, которые нужны штурмовикам?
8: Ну, прямо скажем, что по тексту они жаловались на то, что им приходится тащить все на себе. И где гексокоптеры тяжелые, которые могли им это привозить, как привозят украинцам гексокоптеры типа Баба-Яга, ну и добавим вампир. Вот. А Путин начал говорить про спутниковую группировку, переключившись с вопроса, что ну, украинские дроны управляются по Старлинку, а вот у нас как бы тоже вот такая группировка начала развиваться с 2023 года и далее. Вот. На самом деле проблема российской армии даже не в отсутствии спутниковой связи, а в отсутствии всей той техники, которая облегчает жизнь украинским военным. Начиная от совершенно другого содержания аптечек у них, так сказать, куда более способствующего спасению жизни людей, заканчивая вот эти вот робототехнические комплексы и наземные, и воздушные, которые массово используются в украинской армии, а сейчас дошло дело до использования человекоподобных роботов, которые начали в порядке эксперимента тоже использовать. Всего этого у российской армии либо нет, либо оно есть в очень ограниченном количестве, то есть наземные робототехнические комплексы в некоторых местах есть, но это редкость до сих пор. Вот. И, собственно, как бы вместо ответа на прямой вопрос солдата, Путин начал рассуждать, что называется, о высоком, о низкоорбитальной спутниковой группировке. Это просто показывает, насколько он оторван от реальной жизни.
1: Но, тем не менее, Сергей Лавров отвечает журналистам, что о будущем войны, о перспективах переговоров Путин все ответил на своих недавних встречах. Какие выводы вы делаете из встречи Путина с военными касательно войны? Чего же он планирует?
8: Ну, он планирует, что он планирует, довольно понятно, последние 3 года. Он намерен завоевать Донбасс. Вот Россия играет в Донбасс. Вот. Путину также очень нравится, видимо, управлять, так сказать, стрелочками на карте или там подразделениями на карте. Вот. То есть воевать, к его представлению, так сказать, встречаться с героями он очень любит там, и так далее. Вот. Вот цели России такие – воевать, пока Путин не надоест. Вот. Ну и как минимум путинская хотелка номер один – это как бы полностью завоевать территорию Донецкой области.
1: Константиновка и прочие городские агломерации, они входят, ну, они, вероятно, стоят на пути у Путина к этой цели. Согласитесь ли вы с Институтом изучения войны, что сейчас все российские ресурсы именно на это направление направлены? И чего вообще Россия хочет? На этом она остановится или ей дальше что-то открывается после этого города?
8: Ну, я бы был рад, если бы все российские ресурсы были сосредоточены только на этом направлении. К сожалению, это не так. Российская армия наступает западнее Гуляйполя, потихоньку обходя Орехов. Российская армия наступает в Сумской области, перейдя границу там, на 25 участках. Российская армия наступает в нескольких местах в Харьковской области, в том числе по утверждению российских военкоров, просачиваясь снова в Купинск. Вот. Так что российская армия на самом деле размазана по довольно широкому фронту. Вот, и в силу этого именно она до сих пор, как бы, собственно, топчется перед Константиновкой. И вот, там можно объяснять это разными стратегическими задачами, в том числе растягиванием украинских сил на как можно большем участке, на как можно большее количество участков фронта и так далее. Вот, но тем не менее, так сказать, можно сказать, что за последние 8 месяцев Россия достигла определенного прогресса в наступлении именно на центральном участке Донецкого фронта, то есть был захвачен Северск, российская армия сейчас как минимум подошла к краю Александровки, а по некоторым отчетам и заняла ее. Это последний крупный населенный пункт перед Славянском. Вот, российская армия у Светогорска, то есть на другой стороне Северского Донца, и российская армия сейчас фактически захватила 2/3 Константиновки. Вот. Это долгий путь до, что называется, границы Донецкой области, то есть оставшиеся там 20 с небольшим километров, российская армия будет идти при нынешних темпах минимум еще 1-1.5 года. Вот. Но, тем не менее, российская армия потихоньку продвигается.
1: Но, тем не менее, несмотря на это продвижение, многие провоенные авторы в России недовольны этими темпами и предрекают даже некоторые из них социальные потрясения. И даже Владимир Зеленский, президент Украины, показывал некие графики, которые якобы свидетельствуют о том, что у Путина будут проблемы из-за того, что он продолжает войну. На ваш взгляд, видите ли вы, как социолог, реальную угрозу каких-то социальных проблем для Путина?
8: Но если посмотреть то, что показывал Зеленский, что якобы украдено со стола Путина, то там написан прогноз, что к осени при нынешних темпах, так сказать, спада поддержка Путина снизится до 53%, а отрицательная там реакция на него вырастет, я не помню, до 29% или 33%. Вот. Но на самом деле это ничто для политика. Он у нас, Дональд Трамп, что называется, примерно с гораздо худшими показателями продолжает править. Вот. И рейтинг самого Зеленского тоже под большим вопросом. Вопрос совершенно не в этом. Как бы, Путин будет править на крови, расстреливая оппонентов или сажая их на большие сроки, даже если у него будет 5% поддержки населения. Вот. Вопрос в том, что хватит ли у России в принципе ресурсов для продолжения войны подобными темпами. И, собственно, все эти военкоры и все прочее видят перспективу, и как бы у них есть вопрос, как бы хватит ли у России человеческих материальных ресурсов, будет ли возможна логистика как бы для поддержки этой группировки до, собственно, как бы до завершения
1: Ну, вот как они многие действительно и жалуются, и мы в том числе цитировали в наших материалах, что и экономика бьет по возможностям России. Спасибо большое вам, Николай, что помогли это проанализировать. И вам спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь мнением в комментариях. Встретимся позже.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
0: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
4: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью политолога Екатерины Шульман журналисту телеканала «Настоящее время» Дмитрию Новикову. Екатерина Шульман вынуждена была уехать из России в апреле 2022 года из-за несогласия с войной в Украине и стала на родине фигуранткой нескольких уголовных дел. В том же 2022 году ее внесли в реестр так называемых иностранных агентов. В Минюсте заявили, что такое решение принято из-за гонорара, полученного за выступление на «Эхе Москвы». В конце июля того же года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Шульман по делу об уклонении от исполнения обязанностей так называемого иностранного агента. В марте 2025 года МВД России объявило политолога в розыск. Как изменилась жизнь россиян за 4 года войны? Каковы главные потери среднестатистического россиянина? Кто такие несчастные патриоты? Как выглядит жизнь чиновника в России? И каково главное желание всех россиян? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Дмитрия Новикова отвечает политолог Екатерина Шульман.
5: Как именно на вас лично повлияла эта война?
6: Вы знаете, я никогда не была поклонницей ницшанского тезиса насчет того, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я думаю, что то, что нас не убивает, делает нас инвалидами. Поэтому понятно, что пережитые потери потом рассматриваются как некие достижения, в том смысле, что если я смог через это пройти и как-то сохраниться, то вот какой я крепкий и устойчивый. Но рационально оглядываясь на эти прошедшие 4 года, я думаю, что единственная разумная реакция состоит в том, что лучше бы ничего этого не было. Всем было бы лучше, если бы ничего этого не было. Даже тем, кто считает себя бенефициарами этой войны, и им было бы лучше без нее. Это одно из поразительных военных конфликтов и одно из поразительных политических решений, которые, в общем, ни в чьей выгоде не клонятся. Не говоря уж о ее непосредственных жертвах и о таких косвенных жертвах, как мы, людях, лишившихся дома, рабочего места, социального положения, те, кто, скажем, на этой войне заработал денег или сохранил свою власть, они бы заработали денег и без войны, и, в общем, их власти ничего особенного не угрожало. Это война, пример такого чистого убытка для человечества. Это, так сказать, базовое, мне кажется, осознание, которое присутствовало все эти 4 года, и за эти 4 года не изменилось. Хорошо, что получается продолжать какую-то профессиональную деятельность в новых условиях. Хорошо, что получается сохранить себя как личность. Хорошо, что семья при тебе. Это все замечательно, но это было и до войны. И если бы войны не было, то в эти 4 года понятно, что всякое наше развитие, в том числе профессиональное, в нормальных, свойственных нам естественных условиях в России шло бы гораздо лучше и гораздо правильнее. Но если говорить об извлеченных уроках, он состоит в том, что человек действительно существо адаптивное, как мы говорили много лет до этого. Оказалось, это правда. Много к чему приспосабливается, много к чему адаптируется, не без потерь. с убытками. Но, наверное, каждый, кто пережил эти 4 года, задавался вопросом, что остается, когда все отнято. Вот лишившись всего, с чем ты остаешься? Вот это нечто, какая-то неуничтожимая, иначе как физическая часть, ну вот, наверное, это и есть наша личность. Вот это лишение всего позволяет довольно наглядно приоритизировать. То есть ты понимаешь, что совершенно точно необходимо, а без чего, в общем, оказывается, можно обойтись. Вот у кого что является центром, как выражаются налоговые органы, центром жизненных интересов. Вот центр жизненных интересов ваших – это что? Это там семья, это ваша профессиональная личность, это ваша гражданская личность, это ваша геолокация, и ничего дороже нее у вас нету. Это образ жизни, там, бытовые условия. И они вас определяют. Лишившись их, вы уже не очень понимаете, кто вы такой. Вот это, я думаю, каждый, кого, так сказать, шибануло этой войной, понял о себе за 4 года или мог бы понять, если бы имел навык рефлексии.
5: На ваш взгляд, как живется все эти 4 года среднестатистическому россиянину?
6: Среднестатистическому россиянину за это время уже стало больше 40 лет. Он женщина. Его зовут Елена Смирнова. У нее 1,6 ребенка, а за это время их стало поменьше, этих ребенков. Она проживает в городской квартире, в многоквартирном доме и хотела бы жить в своем доме. Но такой возможности у нее нету. И она имеет машину отечественной сборки. Вот в этих базовых параметрах за годы войны изменилось то, что наша Елена Смирнова стала постарше, и детей у нее стало поменьше. Машина отечественной сборки теперь китайская. Доходы Елены Смирновой подросли несколько в 2022-2023 году, а с 2024 года они продолжили свое снижение. Елена Смирнова, возможно, с меньшей вероятностью ездит в Турцию и в Египет, хотя может и продолжать это делать, и теперь предпочитает, скажем так, внутренний туризм, хотя он тоже для нее дорог. Елена Смирнова стала в большей степени экономить на покупках, даже и на еде, и при выборе товаров для нее на первом месте параметр цены. Это вот что касается потребительского поведения. А Елена Смирнова стала меньше откладывать, потому что все подорожало. Подорожание волнует нашу Елену и считается у нее одной из главных проблем, которые ее беспокоят. Это та картина, которая вырисовывается из социологических исследований. А тут тоже можно сказать удивительным образом, что... Ну, скажем, демографические тенденции, которые развивались в России в 20-е годы, они и без войны развивались бы примерно в ту же сторону, но война придала им ускорение. Российское общество старело, российское общество меньше рожало, рождаемость продолжает падать. За годы войны мы достигли минимумов, что называется, за всю историю наблюдений. По-моему, на территории нынешней Российской Федерации в 44-м году родилось больше детей, чем в 2024-м. Такие у нас демографические достижения. Убийство большого количества молодых мужчин и, соответственно, отъезд большого количества молодых людей обоего пола усиливает ту тенденцию, которая была и до этого, именно тенденцию старения. Возможно, после войны Елена Смирнова еще повзрослеет, и Россия в 30-е будет страной, населенной пожилыми женщинами. Все больше и больше населенной пожилыми женщинами. А что война развернула, это тренд на некоторый рост среднеожидаемой продолжительности жизни, в том числе и мужской. Женщины продолжают, так сказать, быть выгодоприобретателями этой тенденции, а вот у мужчин она почему-то обратилась вспять. Как пишут в русских интернетах, ой, а что случилось?
5: Какие этот среднестатистический россиянин понес потери из-за войны? Что нового, скажем так, появилось в его жизни?
6: Опять же, если мы будем опираться не на свои собственные ощущения, а не на то, что называется anecdotal evidence, а на данные соцопросов, то мы видим, что нашу среднюю Елену Смирнову, нашего респондента, волнует и раздражает ограничения в интернете. Она привыкла к определенному уровню сервиса, к определенной скорости связи, к доступности и дешевизне инструментов этой связи. А когда это начинают отбирать, ее это раздражает. Возникает ощущение, это только ощущение, но тем не менее, что такое артикулирование мое раздражение по этому поводу является некоторым переносом. Вы, может быть, замечали эту тенденцию в российском, так сказать, разрешенном публичном пространстве, когда люди вдруг с какой-то неадекватной страстью накидываются на какой-нибудь сюжет. Ну, например, вот кота выкинули из поезда, или Лариса Долина неправильно продала квартиру, или в мессенджере больше не позвонишь. Это, конечно, важно. и код важен, и неустойчивость права собственности важна, и уж, конечно, повседневные инструменты связи тоже важны. Но та страсть, с которой это обсуждается, кажется некоторой компенсацией за невозможность адресоваться к слону в комнате. То есть вот мы сидим в комнате со слоном, который регулярно затаптывает какое-то количество людей. Но про это говорить нельзя. Смотреть на него нельзя. Нельзя называть его слоном. Слово запрещено. А вообще нельзя никак к нему адресоваться. А вот поэтому давайте мы с той фрустрацией, которая у нас накопилась, поговорим-ка про кота или про WhatsApp. Вот есть такое ощущение. Хотя, конечно, перечисляя через запятую эти предметы общественного возмущения, надо понимать, что они не совсем, конечно, равноценны. Жизнь в России, семейная, хозяйственная, коммерческая, вообще повседневная жизнь строилась на мессенджерах, поэтому их уничтожение, вот навязывание этого странно работающего Макса, конечно же, разъедает какая-нибудь я, поэтому это действительно, что называется, касается каждого. Что касается потерь свободы, ну, слушайте, у нас процент людей с загранпаспортом держался на уровне 28% довольно много лет. 28-29% вообще имели загранпаспорт. Большинство этих людей потребляли его, естественно, для того, чтобы ездить в Турцию. Поэтому эти потери среднего россиянина в меньшей степени касаются. Его касается вот это вот самое разъедание ткани бытовой жизни, которое накапливалось все эти 4 года. А вот, мне кажется, в прошедшем 25-м году действительно дошло уже до самых недогадливых. Иллюзия нормальности, которая так дорога сердцу всякой автократии, на поддержание которой шло столько сил и ресурсов, вот эту иллюзию поддерживать все труднее, все больше ненормального. Прилеты все более привычные для все большего количества российских городов, всякого рода исчезновения того, к чему, так сказать, что воспринимали как должное в течение последних там, 2 десятилетий, как то там дешевого такси, интернета в городах, возможности построить маршрут по карте в телефоне, возможности расплатиться везде телефоном или даже карточкой. Вот это вот все начинает как-то съеживаться. Оно не исчезло, но оно начинает съеживаться. Это вот именно такой процесс. Эрозия, как живую плоть повседневной жизни, разъедает кислота войны. Вот это, наверное, такая главная, на мой взгляд, тенденция 25-го года прошедшего, которая его отличает от предыдущих годов.
5: Как, на ваш взгляд, война повлияла на молодое поколение? Если говорить, например, о последствиях войны для российских студентов.
6: Ну, давайте так. Насчет российского студента, самое главное, что надо про него сказать, его стало меньше. Стало меньше его по следующим причинам. Первая объективная причина – демографическая яма. А вторая причина – это отъезд одних и, соответственно, забор в армию других, добровольный и недобровольный. А третья причина – это резкое сокращение мест в вузах. Политика ограничения доступа к высшему образованию является сознательной и, в общем, декларируемой государственной политикой. И в течение 25-го года она себя-то проявила. А я напомню, что чуть ли не первым международным соглашением, с которого вышла Российская Федерация, когда началась война, было Болонское соглашение. Вхождение России в Болонскую систему, которая постулирует двуступенчатую форму образования, бакалавриат, магистратуру. Вот прям типа в марте 22 года или в апреле мы оттуда вышли, хотя, казалось бы, не об этом надо было думать в первую очередь. Но оказывается, об этом. С тех пор было принудительно сокращено количество мест, как бюджетных, так и небюджетных. Проводится политика закрытия коммерческих частных вузов. Приписываются программы, в особенности в гуманитарной сфере, в сфере социальных наук в вузах. Затрудняется доступ к детей в 10-11 классы с тем, чтобы принуждать их идти в ПТУ, колледжи. И тем самым сокращать срок обучения, ускорять выход их на рынок труда, а также действительно облегчать их попадание в армию. Я не соглашусь с вами в том, что студенты теперь могут призвать. Нет, студенческая льгота никуда не делась, она сохраняется. Просто студентам стать труднее. Государство считает, что ему нужно меньше людей с высшим образованием. В особенности ему нужно меньше людей, обучающихся наукам об обществе. А также обучающихся, ну, собственно, это тоже науки об обществе, юриспруденция и экономическая наука. Моя наука политология фактически запрещена. Слово это считается не вполне приличным. Теперь это называется там какие-нибудь, не знаю, что, изучение традиционных ценностей, регионоведение, международные отношения, вот это вот можно. А политология нельзя. Также нельзя все то, что называется liberal arts, потому что слово liberal тоже криминализовано. Вот это вот, это действительно происходит. Кстати, те немногие оставшиеся бюджетные места распределяются между льготниками, среди которых дети участников СВО, либо они сами, либо их жены. Их там не так много приходит на эти места, их сфера жизненных интересов не то чтобы включает в себя получение высшего образования часто, но, тем не менее, это добавляет, скажем так, социальной напряженности. А в целом мы видим по всем доступным нам исследованиям довольно четкую корреляцию между возрастом и степенью лояльности проводимой государственной политики. Пожилые больше всего довольны, пожилые самые кровожадные, пожилые поддерживают применение ядерного оружия, мобилизацию, буквально ядерный апокалипсис. Чем моложе, тем меньше энтузиазм по этому поводу. Это очень четкая линия. Тут прямо вот, то есть чем старше, тем свирепей российский респондент. Чем он моложе, тем он одновременно печальней и менее удовлетворен происходящим, испытывает больше страхов относительно будущего. Это довольно парадоксально. Картина, если мы вдумаемся в нее, вообще раньше считалось, что война – дело молодых, лекарство против морщин, что молодые должны быть за движуху, а пожилые должны быть тревожны, ценить стабильность и вообще не делать резких движений. Но у нас наоборот, у нас тревожные и достаточно пацифистски настроенные молодые люди и отчаянные, совершенно бога не боящиеся людей, не стыдящиеся пожилые люди. Какое-то отдельное, надеюсь, исследование когда-нибудь будет написано о поколении людей, родившихся в 50-е годы, те, которые сейчас при власти, те, которые уже давно при власти. Прям можно вообразить себе название этой книги. «Рожденные в 50-е. Поколение, которое погубило Россию». Но, опять же, не будем заниматься эйджизмом. В общем, российская молодежь малочисленна, пессимистична. Это такие несчастные патриоты. Они все идентифицируют себя как патриотов, потому что это социально приемлемый ответ. Но в своем патриотизме они несчастны. Им не нравится происходящее. Одновременно они не то чтобы демонстрируют, по крайней мере, социологически выявляемую склонность к не то что там к революционной борьбе, но к какому-то объединению для того, чтобы это свое несчастье немножко руками развести. Предполагается, что надо пережить, надо адаптироваться или уехать. Выражаемые в вопросах стремление уехать никогда не конвертируются в реальное поведение, иначе все бы уезжали отовсюду. Очень высокий процент людей, особенно молодых, обычно говорят, что да, мы бы не прочь. Никуда они особенно не поедут. Но, кстати, российская молодежь вообще мобильная. Но основная мобильность в России – это не за границу, не переезд за границу, а переезд из малого города в большой, в региональную столицу, оттуда в Москву. Вот по-прежнему такая концентрация людских ресурсов, в основном осуществляемая за счет молодежи, она продолжается. Вот это великое переселение народа по-прежнему происходит.
4: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Политолог Екатерина Шульман отвечает на вопросы Дмитрия Новикова. Как 4 года большой войны России против Украины повлияли на россиян? Кто на войне наживается, кто несет убытки, видят ли граждане России свет в конце тоннеля и как в воюющей стране постепенно живую плоть повседневной жизни разъедает кислота войны?
5: Среднестатистический российский чиновник. Находится ли он среди тех, для кого война – это новое выгодополучение?
6: Зависит от того, где наш среднестатистический чиновник работает. Он в погонах или не в погонах. Если он в погонах, то у него дела получше в смысле зарплаты и некоторого ощущения, кто теперь в стране хозяин. Если это гражданский чиновник, то на него с 2020 года, с ковида, легла вся тяжесть, в особенности, если это региональный гражданский чиновник, по, так сказать, реальному ежедневному менеджменту жизни в стране. Одновременно он меньше других получает, и его чаще других сажают. Значит, региональные госслужащие – самая сажаемая категория. Раньше у нас были мэры, наиболее, так сказать, уязвимые в этом отношении, в смысле заведения уголовных дел для мэров. Перспектива, значит, сесть была равной по вероятности по сравнению с двумя другими наиболее часто встречающимися карьерными перспективами, а именно переходом в региональную администрацию, либо тем, что называлось в этом исследовании уходом с радаров. Ну, то есть вот исследователи задали вопрос, Комитет гражданских инициатив этим занимался в 2019 году, что происходит с мэрами после того, как они перестают быть мэрами. Вот есть 3 дороги. И на каждую примерно там по 19% приходится. Значит, либо тебя посадят, либо ты перейдешь в региональную администрацию, либо ты куда-то непонятно денешься. И вот, опять же, вероятность равная. Но с 22-го, в особенности с 24-го года, когда начались, так сказать, большие чистки в российской власти, эта сомнительная пальма первенства перешла к региональным чиновникам, директорам департаментов, к заместителям, руководителям федеральных служб в регионах, вице-губернаторам и так далее. Вот так примерно выглядит жизнь чиновника в России. Кстати, гражданские в меньшей степени являются бенефициарами вот того временного весьма роста доходов, который у нас наблюдался в 2022-2023 году. Им не так сильно зарплату повышали, силовикам повышали, индексировали ее часто, и у них нет таких заработков, как у работающих на ВПК, на около ВПК, или, собственно, как у тех, кто подписал контракт и получил деньги от этого, они или их семьи.
5: Если говорить о тех людях, кто в России несет потери от войны, видят ли они, на ваш взгляд, свет в конце тоннеля?
6: Ну, как мы можем ответить на этот вопрос? Мы можем ответить на этот вопрос, глядя на социологические исследования. Исследования фиксируют, ну, например, там уровни потребительского оптимизма. Ответ на вопросы типа, как вы считаете, там, в годовой перспективе, в пятилетней перспективе положение вашей семьи улучшится, ухудшится, не изменится. А положение в стране улучшится, ухудшится, не изменится. А развивается ли страна в правильном направлении? Что мы тут видим? Если обобщать довольно пеструю социологическую картину, потому что у разных служб разные формулировки и разные длины ряды, на протяжении которых они публикуют свои исследования, видно вот что. Положительный ответ на вопрос, развивается ли страна в правильном направлении, сильно прибавил в популярности после 2022 года и является, как мы уже сказали, социально приемлемым ответом. Там, по-моему, за 60% это у... Да и у Левады есть, как вам кажется, развивается ли страна в правильном направлении или нет. То есть это тот ответ, который надо давать.
5: Но можно ли, на ваш взгляд, доверять этим социологическим опросам?
6: Смотрите, это называется социально приемлемый ответ. Он дает нам представление не о внутреннем мире респондента, а о том, как респондент воспринимает социальную норму, как надо. Вот люди считают, что так надо отвечать. А дальше мы можем... дискутировать, является ли вот это вот большинство плодом того, что после 2022 года жизнь резко улучшилась, либо эти там 60 с лишним процентов образовались от того, что после 2022 года за неправильный ответ стали наказывать, чего раньше не делали. Ну, дальше, что называется, давайте спорить. Это хорошая, на самом деле, тема для небольшого круглого стола между социологами, политологами и социальными психологами. Так вот, значит, страна развивается в правильном направлении. Но чем ниже мы спускаемся от общего к частному в этих вопросах, тем ниже уровень оптимизма. Значит, обычно, когда людям задают вопрос о финансовых перспективах, то они перспективы своей семьи оценивают лучше, чем перспективы окружающих или там страны в целом. То есть человек говорит, мы как-то справляемся и будем справляться, но вообще черт что творится. Понятно, да? Это обычная корреляция. Мы ее там наблюдали много лет. А последние пару лет, даже, может быть, больше, наблюдается обратная картина. Люди говорят, в стране вообще отлично все, руководство молодцы, страна процветает. А дальше будет сложно. Значительная часть респондентов говорит, что худшее еще впереди, худшее не позади. Но типа ничего, нормально, вывозим. А вот мы, вот нам трудно. То есть чем ближе к частному, чем ближе к рубашке, которая ближе к телу, тем пессимистичнее становятся респонденты. Что это значит? Опять же, понимаете, данные – такая штука. Они сами по себе мало чего говорят или говорят что угодно. Как любят говорить в академических кругах, если достаточно долго пытать данные, они подтвердят любую гипотезу. Поэтому мы можем это интерпретировать разными способами. Может быть, чем ближе к себе, тем реалистичнее оценка. Люди могут воображать, что действительно им там по телевизору рассказывают про большой объем арбузов, привезенных из Мариуполя, и они считают, что да, действительно в стране хорошо идут дела. А у меня плохо идут дела, и я не могу этого не видеть. Да? Значит, как бы моя зарплата не так растет, как растут цены. Мне все труднее собирать ребенка в школу к 1 сентября. Салат оливье дорожает с каждым Новым годом и так далее. Либо мы можем сказать, что люди, видя, как в стране все замечательно, начинают более критически оценивать свое собственное положение, ожидая, что у них завтра все должно быть так же прекрасно, как у соседа по телевизору, но оно почему-то не происходит. Опять же, это уже вопрос интерпретации, но я вот вам рассказываю про то, как там люди видят свет в конце тоннеля. Значит, очень хотят окончания войны. Это главное желание всех россиян. Какой опрос не возьми? Пожелание на Новый год? Какой вопрос бы вы задали Путину, когда была горячая линия? Ценности, на основании которых должна строиться будущее России? Такое исследование много лет проводит Институт социологии РАН. Мир. Мир на первом месте, прям с отрывом хорошим от всего остального. Дальше начинаются
3: как обычно, интерпретации мной уже упомянутые, мир на наших условиях, как это вот что-нибудь такое. Но это как-то так пробарматывается, честно говоря. Более того, если у некоторых социологических служб используются достаточно резкие формулировки, типа «поддержите ли вы решение президента о окончании боевых действий без достижения заявленных целей СВО», или, как делал последний раз в последней волне своих исследований проект «Хроники», «поддерживаете ли вы вывод российских войск с территории Украины», и там получилось 42 за, 35 против. В такой формулировке отчаянный совершенно. Опять же, можно спорить, что считают респонденты территории Украины, но тем не менее. В общем, мир почти на любых условиях, при том, что условия представляют себе туманно, являются желанием россиян. Надеются они на это, ну так, не очень. Они сильно начали надеяться в начале 25-го года весной, когда американские выборы случились. Все надежды вечно в России должны переходить извне, потому что изнутри взять их неоткуда. Так вот, эти надежды были высоки. Я думаю, что каждый из нас в той или иной степени ощутил их и в душе своей. Но потом они как-то снизились. При этом люди говорят, отвечая на вопрос, успешно ли идут боевые действия для России. Это успешно, успешно, очень успешно. Только давайте заканчивать побыстрее. А так все замечательно. Ну и я бы посмотрела еще, возвращаясь даже к самому началу вашего вопроса, сказать, что приобрел россиянин за 4 года, что потерял. Посмотрите на опрос Левады, принесла ли СВО России больше пользы или больше вреда. Даже в 23-м году, когда казалось, что все идет прекрасно, а 23-й был год всеобщей эйфории, теперь, глядя назад, можно это уже утверждать. Это был год, я бы сказала, несколько истерического оптимизма, когда вот война уже идет, но вроде как ничего страшного не произошло, обещанной катастрофы не случилось, воюем успешно, в экономике рост, денег всем прибавили, смотри-ка, как здорово. Так вот, даже в 23-м году больше было тех, кто считал, что СВО приносит вред, чем те, кто приносит пользу. А когда начинают спрашивать, а что за вред? Самый популярный ответ – много народу убито. Так что осознание потери начинает как-то так проникать в массы. Это долго происходило, потому что страна большая, и на самом деле на войну-то идут люди, те, кто хотят идти, плюс-минус. А поэтому это не, ну, не Великая Отечественная. И отодвигаться от информации о погибших было легко. Некоторое время было можно, скажем так. Сначала было легко, потом было можно, а теперь уже трудно. Я не знаю, отвечает ли это на вопрос о свете в конце тоннеля. Относительно этого посмотрите на динамику продажи антидепрессантов в России. Это на самом деле положительная тенденция. Лучше антидепрессанты, чем водка и суицид, поэтому пусть лечится. Им и нам это все понадобится еще в течение некоторого времени. Еще один последний факт про нашу Елену Смирнову, так сказать, в завершение этого довольно мрачного обзора. Еще через некоторое время ее будут звать Анастасия, пока она Елена. Но когда среднестатистическим россиянином будет россиянин, рожденный в 80-е годы и позже, то она станет Анастасией Смирновой.
4: Политолог Екатерина Шульман в интервью журналисту «Настоящего времени» Дмитрию Новикову отвечала на вопросы о том, как изменилась жизнь россиян за 4 года войны, а также о том, что в действительности россияне хотели бы окончания боевых действий. Согласно упомянутому в интервью опросу Левада-центра, который проводился в мае 2025 года, мнение по вопросу о продолжении военных действий среди россиян значительно не меняется. Более половины опрошенных, 61%, считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, и только каждый третий говорит, что нужно продолжать военные действия. Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин, но и их только 40%. Та же доля сторонников продолжения войны среди опрошенных старшего возраста, людей старше 55 лет, а также среди жителей Москвы. 50% поддерживают продолжение боевых действий России в Украине. Среди тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, только 37% поддерживают войну. Среди тех, кто одобряет деятельность действующего президента, только 32% опрошенных хотят продолжения боевых действий. Среди тех, кто поддерживает действия российских вооруженных сил в Украине, только 38% высказываются за продолжение войны. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
3: Будущее России лучше, чем в Америке.
4: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
5: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
6: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио «Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио «Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
8: Добрый день, говорит Радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Поврежденный, но непобежденный. «Пепел стучит в мое сердце. Пепел Капотни». Впечатляющие удары ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в Москве, затянувшие московское небо черным дымом, стали знаковым событием. Война в полной мере пришла в столицу России. Почему ПВО Москвы оказалось дырявой? Последуют ли новые удары по Москве? Выигрывает ли Украина воздушную войну? И будет ли это переломным моментом в войне вообще? И как на эти удары ответит российская власть и общество? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
9: Война пришла в Москву. Российская столица пережила самую массированную атаку украинских беспилотников с начала так называемой специальной военной операции. Дроны вновь атаковали российские регионы, но именно удары по Москве и Подмосковью стали главным символом новой реальности, в которой фронт больше не ограничивается линией боевых действий. Беспилотники уже меняют сам характер противостояния. Если раньше угрозу ощущали жители приграничных областей, то теперь последствия войны все чаще становятся заметны и для москвичей. Закрытием аэропортов, перебоями связи и тревожными сообщениями о новых атаках. Как на это отреагирует российское общество? Сплотится вокруг власти или наоборот все чаще будет задаваться вопросом, почему обещанная безопасность оказалась иллюзией? И как дроны переписывают сценарий войны 21 века?
8: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется украинский военный эксперт Александр Коваленко. Александр, добрый день. Ну вот, собственно, удары до сих пор уже прошла скоро неделя. Они обсуждаются в сети. Естественно, следуют новые удары. По Воронежу сейчас прилетело. Я хочу понять, является ли этот июнь переломным месяцем в войне? Потому что Украина однозначно стала уже наносить серьезный ущерб и российской нефтепереработке, ну и вообще, собственно, самому общественному настроению в России. Как вы оцениваете совокупность последних ударов Украины?
10: Удары, конечно же, достаточно успешны, и мы наблюдаем рост эффективности. Не только эффективности, но и масштабирования самих ударов. Но говорить о переломном месяце пока рано. Я не могу сказать, что июнь таковым станет. Наоборот, в целом пиковый показатель эффекта от одновременно как логистического локдауна, который мы видим сейчас в отношении юга Украины, временно оккупированного юга, в отношении ударов по нефтеперерабатывающей отрасли в Российской Федерации, как в ближней, средней, так и глубоко тыловых зонах, и множество других сопутствующих факторов говорят о том, что скорее более пиковые показатели этих эффективности ударов придутся на конец лета, начало осени и, следовательно, осенние месяцы, это сентябрь, октябрь, могут стать, ну, для определенных зон по театру боевых действий критическими именно для российских войск. А что до внутренней ситуации, то разве что расширение зоны влияние и воздействие украинскими дронами. Сейчас мы уже открыто говорим о том, что

0: оперативное значение, они могут реально как-то оказать влияние на ситуацию на фронте?
1: Символическое значение было бы, наверное, если бы мы ударили по Кремлю. Или по одному из зданий силовых структур. Например, на Гризодубовой, либо Лубянке, либо по Фрунзенской набережной. Это был бы символизм. Здесь же практическая потребность. Исключительно практическая потребность в создании кризиса в Московской области посредством нанесения удара по объекту в Капотне, московский МПЗ. И эффект, опять-таки, он имел место быть. Дефицит топлива, бензина, очереди на заправках. Но тут самое главное не то, что для нас является архицелью, это создание дефицита для гражданского населения. Просто одно с собой, одно с другим взаимосвязано. Неработающие нефтеперерабатывающие заводы, уничтоженные нефтехранилища и нефтебазы, дефицит топлива и вообще горючих смазочных материалов приводят к дефициту всего этого на передовой. То есть от общего к частному именно потребности российских оккупационных войск в горючих смазочных материалах, особенно в летний период и особенно в период так называемой наступательной кампании, летней фазы, это и является нашей архицелью – оставить эти войска без топлива. А все, что за собой тянет гражданский сектор, частный сектор, то это уже последствия такой операции.
0: Почему удалось пробить, что удалось найти, какие-то ключи к поясу ПВО Москвы?
1: Нет, я не думаю, что здесь имеется в виду нахождение неких, что тут именно речь о неких ключах, скорее наоборот. Это накопительный эффект. Накопительный эффект с 2022 года. Первый момент – это то, что за 4 с лишним года полномасштабной войны российские войска потеряли более 1400 единиц комплексов ПВО. Это как зенитно-ракетные комплексы, зенитно-самоходные установки, это и радарные системы, и РЛС, радиолокационные системы. Компенсировать такое количество потерянной техники и средств ПВО российский ВПК не способен. Второй фактор – это целенаправленная охота за средствами ПВО, сил беспилотных систем, которая началась с конца 25-го, начала 26-го года. Особое внимание СБС Украины уделяли как раз комплексам малого радиуса действия, таким как ЗРПК «Панцер-С1», ЗРК «Турм-2». Почему именно им? Поскольку это основные комплексы перехвата малогабаритных низколетящих дозвуковых целей, которые им являются дроны. Третий фактор – это истощение накопленного боекомплекта. Десятилетиями накапливался еще со времен Советского Союза боекомплект для систем ПВО. Как советского образца, так в период Российской Федерации накапливалось для тех систем, которые уже производились в самой России. И весь этот боекомплект, по сути, крайне стремительно истощается. Даже ряд российских так называемых Z-военкоров подтверждает, что порой система ПВО может стоять абсолютно пустая, поскольку не хватает на нее боекомплекта, что и логично. Производство дрона – это более быстрый процесс, нежели производство зенитоуправляемой ракеты. И четвертый аспект, довольно-таки интересный уже с технологической точки зрения. На сегодняшний день основным средством малого радиуса действия на вооружении российской ПВО является зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Но вот это и является главной проблемой российской малого радиуса действия ПВО. Он дефективный, одним словом. Он очень сырой, он недоработанный и до конца не доведенный до ума. У него огромное количество дефектов. Среди них проблемы, которые проявляли себя неоднократно. Система управления огня, система по фиксации, сопровождению, уничтожения цели, колебания, особенно в поперечнике во время ведения огня, низкая эффективность автоматов 2А38М, это автоматические пушки 30-миллиметровые, и так далее. Продолжать можно до бесконечности, заканчивая самой ракетой, которая была создана совершенно, я не знаю, какой невероятной архитектурной концепции. Сама по себе ракета создавалась как маневренная, имея рули на носу. Но чтобы иметь большую дальность поражения цели, 20 километров,

0: и большую скорость, ей приделали мощный разгонный блок, который вместо маневрирования заставляет ракету лететь по прямой. То есть это тот самый случай, когда ракета, половина ракеты выполняет функцию для маневрирования и возможности нанесения удара по маневрирующей в том числе цели. А с другой стороны, ее силовая установка, которая придает ей скорость и позволяет лететь, заставляет ее лететь по прямой. То есть вот такой вот диссонанс. И вот этот технологический парадокс, которым является ЗРПК «Панцер С-1», но при этом и являющийся наиболее серийно производимым комплексом малого радиуса действия в России и поставленным на вооружение, также является вот этой компонентой в пазле. А почему провалилась во время налета на Капотню российское ПВО?
1: А вообще сбивают дроны в России, россияне сбивают дроны ракетами, потому что вот, например, в Украине я все больше вижу, как дроны сбиваются дронами, да, Sting, вот эти маленькие дроны, которые с колена запускаются. Насколько быстро Россия сможет овладеть этой технологией, и можно ли вообще дрону противопоставить вот этот антидрон?
0: Конечно, можно. Практически на сегодняшний день большая часть, более 50% Шахет-136, которые сбиваются, они сбиваются посредством дронов-перехватчиков. Технологию, конечно, Россия уже переняла. В данном случае речь идет о зенитных дронах «Ёлка», зенитный дрон «Архангел». Есть еще некоторые модификации, но скопировать можно. Технологии. Не хватает технологий. Ёлка, например, имеет множество недостатков. Ёлка реагирует на погодные условия. Она плохо видит цель на фоне пасмурного неба. Она может промахиваться. Она себя практически не проявляет в ночное время суток. Она не способна перехватывать цели ночью. В то время как, например, дрон P1 Sun и тот же самый Sting, который вы упомянули, они операбельны достаточно хорошо в ночное время суток. И именно отставание по технологическим вопросам не позволяет создать российским оружейникам средства ПВО сверхмалого радиуса действия, которым является зенитный дрон, для эффективного перехвата. На ближних дистанциях, там, на небольших высотах, да, в остальном же множество есть подводных камней. Поэтому перехватывают по старинке зенитоуправляемыми ракетами, порою даже ракетами, которые по стоимости в 2-3 раза дороже самого дрона. Например, да, как для ЗРК ТОР-М2 используются ракеты, которые дороже тех дронов, которые сбиваются. И опять-таки энергозатратны в производстве, крайне энергозатратны по времени.
1: А сколько, вот еще раз объясните, как не специалисту, вообще эффективность дроновой атаки, она зависит от количества дронов? То есть можно ли вообразить такую, скажем, если со всей сцены массированный рой дронов, ну, условно говоря, на один объект запустить 1000 дронов? Ведь не хватит никакой ПВО, из этой 1000, там, сколько там, 15% я слышал эффективность, да, 150 дронов да прорвутся.
0: Если говорить о таком сценарии, то да, опять-таки... 9 мая, Красная площадь, парад Победы, если бы было направлено 1000 дронов, и все они были закоординированы в одну четкую цель, одну единственную цель, например, где-то на трибуне, то определенное количество разрушительного характера, количество, они просто одиночные, прилетели бы, безусловно. Тут есть множество факторов. Безусловно, количество, оно играет свою роль. Но в случае с той же самой Москвой было использовано по Капотне не 1000 дронов. Там было использовано чуть более 140 средств поражения. Но эффективность зависит от целого ряда факторов. Например, разные типы, разные модификации, разная функциональность. Например, если мы говорим о Капотне, использовались как минимум дроны Firepoint One, основной ударный дрон Deep Strike тип. Также использовались дроны типа Морок, использовались дроны типа Сичин, Январь. Как видим, три совершенно разные модификации, которые можно было уже идентифицировать. У каждого из них своя определенная функциональность по характеристикам применения. У них есть свои свойства касательно как маневрирования, скорости, максимальной высоты, минимальной высоты. То есть целый ряд характеристик, которые позволяют уникально использовать каждый из этих типов дронов. А если вместе такой комбинированный тип дронов используется, то средствам ПВО, сколько бы их там ни было сосредоточено, все равно необходимо будет ориентироваться на несколько разные иные алгоритмы перехвата этих целей, которые могут происходить. Даже просто в вопросе перехвата маневрирующей цели оператором того же самого зенитно-ракетного комплекса. Угу. И в результате получается перегрузка как операторов, так и самих систем. Израсходование боекомплекта порою на один и тот же дрон должно происходить по разной схеме. И тут повышается эффективность прорыва такой ПВО как небольшим количеством дронов, использующим совершенно разные сценарии для прорыва, так и, соответственно, поражение целей становится более эффективным на фоне даже насыщенной ПВО какой-то локации.
1: Слушайте, ну вот еще вопрос по дрону. Но дрон же у него очень маленькая боевая часть. Сколько он несет там? 100 килограмм? 200? Можно ли дроном нанести терминальный неприемлемый ущерб? Или без баллистики, без крылатой ракеты, которая там, я не знаю, тонну взрывчатого вещества принесет, невозможно разрушить мост, предприятие военное и так далее.
0: Опять-таки, совершенно разные сценарии. Мы говорим, когда о дронах, да, вот буквально только что я говорил, что у них есть разные характеристики у украинских дронов. Например, есть дроны, у которых боевая часть 40-50 килограмм. А дрон Firepoint One – это дрон с боевой частью уже 100-120 килограмм. А дрон Бегемот – это 200 килограмм взрывчатого вещества. То есть даже порой больше, чем у некоторых крылатых ракет. И в зависимости от... Но у него, конечно же, не такая дальность полета. И в зависимости от этого, конечно же, совершенно разная функциональность и воздействие. Если необходимо уничтожить такой уязвимый объект, как резервуар с нефтепродукцией, то вполне хватит и дрона с 40 килограммами боевой части. Если необходимо повредить некое оборудование на нефтеперерабатывающем заводе, некий терминал, конечно, желательно использовать дрон с боевой частью 100-150 килограмм.
1: Ну что ж, обсудили мы перспективы воздушной войны с военным экспертом Александром Коваленко. Сейчас прервемся на мгновение и продолжим наш эфир. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о украинских ударах по Москве. Что они говорят о стратегическом балансе в этой войне? Что они говорят о месте Украины в воздушных операциях? Рассуждает украинский военный эксперт Иван Ступак.
2: Ну, давайте так, концептуально. Все вот эти удары, влияние на фронт прямо сейчас точно никакого не имеет. Боевые действия как велись, так они продолжаются в той же интенсивности, возможно, даже более ожесточенно. И такой прямой причинно-следственной связи. Вот мы ударили по Москве, вот там 3 дня подряд пожары, а на фронте прекратилось наступление. Нет, такой связи нет. Конечно, в дальнейшем мы увидим какие-то там, не знаю, круги на воде. Они там скажутся на фронте. Возможно, где-то больше, где-то меньше. Но пока больше идет речь только о медийной картинке, раз, об экономическом ударе по там, Российской Федерации, чтобы создать дисбаланс топлива в регионе Москвы, Московской области, возможно, в соседних областях, создать какую-то напряженность, точки напряжения, социального напряжения, еще раз, Москва, область, соседние области, для того, чтобы хоть как-то там принести войну в головы, умы, в души тех российских граждан, которые до последнего дня видели исключительно в Рутюбе или исключительно в Телеграме. И вот, в принципе, эта цель была достигнута. Но насколько она действенна, насколько она будет, скажем так, иметь долгосрочный эффект, зависит только от украинских ударов. Если они прекратятся, то и, конечно, соответственно, результат полностью обнулится. Смотрите, по дронам. Ну, нет разбивки у меня нет разбивки по deep страйкам, mid страйкам и FPV-дронам, но давайте так, скажу вам статистику. За 2025 год Украина сделала порядка 4 миллионов дронов. Это то, что заявляют наши руководители. В 2026-м анонсировано 8 миллионов дронов. Это все. Это FPV, MID и Deep Strike. Плюс еще Владимир Зеленский выступил, сказал, что это в принципе, в теории мы можем сделать и 20 миллионов. Главное, чтобы были деньги. В принципе, деньги есть. Вот 45 миллиардов обещанных Европой денег, евро, должны были уже прийти на счета Украины, то есть в июне месяце. Я не готов сказать, уже пришли или приходят, или вот в процессе, то есть как-то вот оно идет. И в принципе из них 33 с копейками должно пойти на финансирование ВПК Украины. Это, конечно, мультипликация дронов. Больше дронов, больше атак. Соответственно, чем больше дронов ты делаешь, тем меньше становится их стоимость. Раньше стоимость украинского дрона это было 200-250 тысяч долларов дипстрайка. Сейчас, ну, по-моему, 1100, может даже меньше немножко.
1: Это был Иван Ступак в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему зуму с военным экспертом Александром Коваленко. Александр, я хотел здесь шире поговорить не только об ударах по Москве, не только о дроновой войне Украины с Россией, но вот, скажем, сравнить с Персидским заливом. Мне кажется, что какая-то совершенно новый тип войны возникает. Мы видим, как страны, обладающие изначально меньшим потенциалом, да, Иран по сравнению с Израилем и США, Украина по сравнению с Россией, за счет использования распределенных воздушных дроновых технологий, они смогут фактически нанести поражение, контролируя чувствительные логистические артерии, да, вот скажем, как Иран-Ормузский пролив, там Украина-трассу Новороссия сейчас блокирует, блокирует Крым. Значит ли это, что вообще наступает некий новый тип войны, что наконец-то дрон дал нам совершенно новый тип войны, где уже не все решает, так сказать, абсолютная военная мощь и современные военные платформы?
0: Это время давно уже наступило, тут даже не в дронах дело. Дроны, они лишь усугубили эту общую ситуацию. Даже если посмотреть на результаты сирийской войны, Башар Асад обладал в свое время одной из самых сильных армий в регионе, но долгое время не мог справиться с повстанцами, причем настолько не мог справиться, что обратился за помощью к России и чуть было не потерял столицу, контроль над Дамаском. И как раз это яркий пример того, что в современной войне нет места классическим методам ведения классических операций. Общевойсковые наступательные действия, которые мы видели в феврале 2022 года со стороны Российской Федерации, это просто была написана, списанная с классики советских учебников наступательная операция. Довольно предсказуемая. И довольно, ну, скажем так, довольно громоздкое, чем это все и завершилось. Когда расстреливались колонны на марше, когда уничтожались танковые кулаки, механизированные колонны, которые заходили в города, и противник нес серьезные потери. Современный период начинать классическую конвенционную войну, то даже не только конвенционного типа, это абсолютное безумие. Мы живем во время крайне динамических и адаптивных войн. Война в Украине, она ярко это продемонстрировала. Она максимально адаптивная и максимально динамична. Россия, российский генералитет, российское командование, невзирая на колоссальный технологический, ресурсный потенциал, финансовый, экономический, они не смогли своевременно к ней адаптироваться и не адаптировались до сих пор, поскольку они продолжают воевать методами, ну, скажем так, Второй мировой войны. Ведь все те наступательные действия, которые мы можем наблюдать, это наступательные действия пехотной компоненты. Людским ресурсом. Не технологиями, а людским ресурсом. Аналогично и с операцией Epic Fury. Соединенные Штаты критически недооценили возможности Ирана по ведению затяжной устойчивой обороны и сопротивления. При том еще и возможности Ирана сохранить достаточный боевой потенциал, чтобы наносить удары в ответ. В результате потенциал и ресурс американской группировки, авианосных ударных групп и находящихся на Ближнем Востоке в целом сил и средств был очень быстро истощен. То есть американская группировка истощилась быстрее, чем российские оккупационные войска в Украине. И это яркий пример того, что любая война крупномасштабная в современных условиях, она просто невозможна, нереальна. А если ее кто-то начинает, ну, тут можно сказать, что от большого ума, если просто, а если заранее прогнозировать процесс ведения таких боевых действий, то он будет максимально кровавым и максимально затратным, при этом с минимальной результативностью. Вот что такое современная война благодаря современным технологиям.
1: То есть можно сказать, что последние крупные войны классического типа – это что были, американцы в Ираке?
0: Пожалуй, да. Да, это именно вторая иракская, кампания. Возможно, еще в некотором смысле, это ливийская кампания. Угу. Также ее можно отнести к классической. И на этом все, пожалуй.
1: И тогда наоборот можно сказать, что мы совершенно иначе сейчас смотрим на возможности малых стран противостоять большим соседям. Да, вот я думаю, например, стратегия обороны Тайваня, у них, по-моему, называется стратегия дикобраза. Или как распределенная оборона Финляндии, как за счет распределенной инфраструктуры, огромного количества резервистов, минирования всей местности, они могут вполне успешно, как, впрочем, они уже и показали это, да, 80 лет назад, в Зимней войне, и сегодня также они могут сопротивляться России.
0: Да, но играет еще важную роль, это рельефно-ландшафтные особенности каждой местности и, конечно же, территория и население. Это все же важно. Например, если мы говорим о противостоянии такой страны, как Эстония и Российская Федерация, то, конечно же, это противостояние совершенно не на пользу Эстонии. Из-за территории, из-за уязвимости по направлениям ударов, это фактически направление на Нарву, это направление на Тарту, это высадка с Балтики, северное побережье, то есть довольно-таки уязвимое положение и небольшая территория для удержания обороны. А вот как раз Финляндия – это очень хороший пример, поскольку практически вся граница с Российской Федерацией – это рельефно-ландшафтные особенности местности, лес. Лес, густой лес, труднопроходимый, и при контроле логистики, опять-таки, любая наступательная операция может быть сведена к нулю. Ну а Тайвань, с одной стороны, он уязвим тем, что это остров, а с другой стороны, именно остров вынуждает потенциального противника, Китай, применять преимущественно либо авиацию, либо морскую компоненту для высадки сухопутной компоненты. Уничтожение именно этих двух составляющих нивелирует эффективность любой десантной операции, на что и делает, конечно же, в вопросах обороны основной акцент Тайвань.
1: Ну да, и причем, я понимаю, там довольно гористая местность в Тайване, так что тоже там рельеф сам по себе. Ну и плюс еще, мне кажется, очень интересно вопрос распределенной инфраструктуры. То, что, скажем, Финляндия, вот насколько я в этой стране немножко жил, знаю, меня просто впечатляет, насколько там огромное количество подземных убежищ, насколько различные, так сказать, контуры командования там распределены, и вообще, скажем, роль резервистов вот в таких странах, как Израиль, Швейцария, Финляндия.
0: Да, это действительно очень важный аспект, особенно он касается вывода главных производственных объектов в режим работы, функциональности в подземном формате. То есть, когда имеется возможность вывода важного производства, и даже не только производства. В Украине с 2022 года достаточно активно обсуждается вопрос перехода энергообеспечения, также где это возможно, на подземный формат. То есть именно те энергораспределяющие узлы, которые могут стать целью для ударов в дальнейшем, чтобы они размещались под землей. Конечно, крупные объекты практически нереально так вывести, а вот локально обеспечивающие определенные районы, узловые там станции, это, конечно, перспектива на будущее.
1: Плюс еще, да, если уже мы говорим об изменившемся стратегическом уравнении, тут же тоже, вот уже многие об этом говорят, ну, мы в этой программе уже года два назад впервые говорили, что у России неожиданно ее главный стратегический ресурс, да, ее глубина, ее территория становится, наоборот, ахиллесовой пятой, становится ее уязвимостью. И в России невозможно защитить всю критически важную инфраструктуру. тело слишком большое, нечем прикрыть.
0: Да, это правда. И это очень хорошо заметно на уровне даже элементарно ПВО, то, о чем мы с вами и говорили. А ведь еще даже во времена Советского Союза все воздушное пространство СССР не было закрыто полностью. Были действительно серьезные белые пятна, которые позволяли прорывать всю систему ПВО. И при определенных решениях, например, там даже оперативно-тактического уровня, конечно же, вся ПВО Советского Союза при противостоянии с Соединенными Штатами, но она бы не отыграла бы своей роли. А сейчас мы говорим о том, что ПВО Российской Федерации после тех потерь, которые были понесены с 2022 года, более 1400 единиц разнообразнейших систем, и компенсировать это просто невозможно, то таких белых пятен стало еще больше, то есть оно стало еще более оголенным. Оголились, соответственно, и уязвимые места, энергетическая инфраструктура, логистика, уникальные объекты, производственные объекты, иногда даже градостроительного такого утверждающего, градообразующего характера, прошу прощения. Те же самые уникальные научно-исследовательские институты, которые только в единственном виде существуют, и их разрушение и уничтожение приводит, конечно же, к краху целого направления развития в определенном технологическом кластере. Поэтому да, Российская Федерация в этом вопросе крайне уязвима.
1: Переходим ли мы вообще к новому состоянию, если сейчас, опять-таки, отвлечься от российско-украинской войны, когда уже большие страны и носители больших, обладатели больших армий не обладают монополией на власть в мире. Когда мы видим возникновение таких мощных акторов, ну, даже если не Иран брать, а хуситов тех же, да, или там сирийских повстанцев. Ну окей, Венесуэла, допустим, так сказать, в моменте не могла сопротивляться захвату лидера, но правда, к чему это мы еще должны увидеть перемены, которые произошли в стране. Вот, это было хорошее шоу, но поменять ли это, собственно, курс развития, непонятно. Вот, я к тому хочу сказать, что действительно, как бы, монополисты, военные монополисты последних десятилетий, да, и последнего столетия, Китай, Россия, Соединенные Штаты, они больше не могут диктовать стратегические условия, да, если раньше достаточно было, так сказать, упомянуть 6-й флот США, все, куда приходил 6-й флот США, условно говоря, там вопрос решался. А сейчас это уже не так. Наступило время партизана, время малых, время распределенных.
0: Я не могу сказать, что, конечно, Китай к этой категории относился. У них все-таки принцип конфуцианства, он подразумевает минимум силовых операций, больше гибридных, да?
1: Ну да.
0: И планирование на десятилетия вперед. А вот Соединенные Штаты в этом вопросе даже вели себя зачастую более агрессивно, чем Китай. То есть Советский Союз, Соединенные Штаты конкурировали всегда вот за такое влияние. И новое столетие, оно демонстрирует совершенно иную парадигму войн и конфликтов, которые будут развиваться. Это не войны больших армий. Я даже не исключаю того, что в какой-то перспективе определенной точечные спецоперации будут играть большую роль при конфронтациях, нежели большие армии, которые заходят на чью-то территорию и захватывают эту территорию, чтобы установить там свой контроль. Пример с Венесуэлой как раз это очень яркий пример того, какие могут быть операции. Ну, за исключением такого момента, что, по сути, Николаса Мадуро свои же и слили. Его просто продали Соединенным Штатам, давайте говорить откровенно. Да. Как это все произошло? Если бы Венесуэла держала оборону в Каракас, в Венесуэле держали оборону так, как следует, и Каракас был бы от начала и до конца предан Николасу Мадуро, то эта операция просто бы не осуществилась. Она бы была бы просто не реализована. Соединенные Штаты имели бы серьезные проблемы при высадке десанта, ну, пожалуй, уровня того же самого Вьетнама. Но, тем не менее, мы видим сейчас один из таких начальных этапов, когда действительно точечные операции ограниченного характера могут иметь куда большую роль и куда большее влияние на развитие событий, нежели большие войны, которые затягиваются на года и ведут страны, ну, просто в никуда, в пропасть.
1: Ну да, и, собственно, мы это видим в этом смысле. Украинско-российская, российско-украинская война является блестящим примером того, что как бы проваливаются стратегии прошлого века, проваливаются большие армии, проваливаются такие массированные наступательные войсковые, общевойсковые операции, и война в этом смысле является полигоном не только новых технологий, но и новых стратегических подходов. Ну что ж, Александр, спасибо большое за участие в этом разговоре. Украинский военный эксперт Александр Коваленко был с нами на связи, а мы продолжим разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об украинских ударах по Москве. Пожар Капотни, пожар Москвы. Какое влияние это может оказать на российское общество? Может ли это изменить ход войны? К нам по Зуму присоединяется политолог, публицист Александр Морозов. Саша, приветствую.
3: Добрый день, здравствуйте, Сергей.
1: Ну вот да, все мы перевариваем вот эти вот картинки московского пожара, прилетов по Москве. Все это вспоминаются разные мемы. Вчера приснился сон прекрасный, Москва сгорела целиком. Ну, я хотел поговорить немножко культурологически. Мне кажется, что пожар Москвы вообще это такая какая-то категория русской культуры. Да, скажи-ка, дядя, ведь недаром, собственно, и тот пожар, и оставление Москвы в октябре 41-го можно вспомнить. Ну и даже недавний фильм, да, последняя экранизация «Мастера и Маргариты», которая кончается зрелищным пожаром Москвы, который Воланд со свитой наблюдают с вот этой балюстрады, с террасы дома Пашкова наверху. Почему русская культура постоянно возвращается к теме пожара Москвы?
3: Ну, тут нет метафизического ответа, а скорее просто серия исторических обстоятельств создает этот фон. Потому что, ну, конечно, если очень, очень глубоко заглядывать, куда, может быть, и не надо, то можно, конечно, сказать, что Москва – Третий Рим, а Нерон сжег Рим, и это тоже, так сказать, важная часть европейской такой мифологии о Нероне, как об авторе такой древнеримской суицидальной политики. В этом смысле слова, конечно, можно сравнивать Путина с Нероном, поскольку в известной мере то, что Москва сейчас горит, это, в общем, дело рук самого Путина. Он развязал эту войну, и он, соответственно, получает теперь горящие какие-то горящие сначала окраины своих городов. И горит и Крым, и Керчь сейчас в эти дни. Москва.
1: Но здесь же еще, Саша, да, вот хотел уточнить, тут еще и вопрос интересно в том, что в Москве сосредоточено огромное количество стратегических предприятий, которых вообще мало в какой мировой столице есть. Ну, Капотня тоже, ну, положим, Капотня строилась в 30-е годы, и просто город до нее дошел. Ну да, но от Капотни там чуть не 15 километров по прямой до Кремля. Вот, это, в общем-то, здоровый НПЗ с интегрированными вот этими нефтеперегонными установками. И дальше я читал украинскую военную аналитику, там совершенно бесконечное количество целей, стратегических целей, производства ракет, электроники, датчиков, я уж не говорю о Курчатовском институте. Все это находится в Москве, в пределах города и агломерации в 20 миллионов человек.
3: Да, ведь сейчас не очевидно, стало неочевидно для всех, что российские ПВО соответствуют, ну, современности в этом смысле. Да, они, наверное, были неплохо приготовлены для того, чтобы блокировать те удары, которые могли делаться в войне прошлого, но сегодня вот эта совокупность дронов и, понятно, и нового типа ракет, они, конечно, создают новую ситуацию. Российские ПВО не готовы. Это видно и по Москве, и по Крыму, и по Воронежу. И даже, в общем, не совсем ясно, даже когда мы слушаем военных экспертов, то российских, то даже не совсем ясно, а где эти ПВО российские, что, так сказать, они защищают. И сейчас вот сообщение приходит, что наоборот снимают средства ПВО там из Донбасса, перебрасывают срочно в Крым, потому что Крым и Севастополь не могут защитить. Так что в этом смысле слова надо сказать здесь вот как еще, что, понимаешь, дело в том, что этот тип войны, который затеял Путин один против всего мира, он создал ситуацию, при которой Россия оказалась как бы раздета в военно-стратегическом смысле. Все видно. Ну, то есть разведки не только пяти глаз, а там разведки как минимум 60 государств, вообще говоря, наблюдают за этой войной.
1: Да.
3: Космические группировки, они обмениваются информацией. И возможности прослушивания и возможности анализа больших массивов данных и доступ к ним колоссальный. Поэтому я бы сказал, что вот вся эта путинская система, она как бы лежит, ну, просто на столе, вот как бы сказать, и тут ничего...
1: Ну да, ничего... и украинцы выбирают, ударить по Петербургскому форуму, по параду 9 мая или просто, так сказать, по каким-то московским предприятиям. Извини, что прервал, просто да, я сейчас хочу продолжить. Мы только что вот с Коваленко, Александром Коваленко об этом говорили, что Россия, она действительно как раздета, это слишком большая страна, и нету одежды, чтобы ее прикрыть.
3: Да,
1: это огромное есть, тело, и то, что считалось на протяжении столетий вообще российским, ого-го, российским главным преимуществом, что все вязнут в российских снегах, Наполеон, Гитлер, там, Карл и так далее, сейчас оказывается российской уязвимостью, что это все невозможно прикрыть. Ни Урал, ни Транссиб, ни удаленные аэродромы. Это, конечно, удивительная совершенно прозрачность и нагость страны выявляется.
3: Да, вот. Да.
1: Давай теперь поговорим о том, как, собственно, может и будет реагировать российская власть и российское общество на то, что война пришла в Москву. Я, кстати, по этому поводу слышал хорошую шутку последних дней. Россия и Украина хотят втянуть Москву в свою войну. Вот. То есть Москва неожиданно втянулась в войну России и Украины. Какой можно ждать реакции?
3: Но здесь, смотри, надо как рассуждать, что есть такой базовый тренд, который всегда сказывается. Это поворот к такому фатализму. То есть если война идет плохо, и если население начинает терпеть какие-то от войны, ну, какие-то, в общем, страдания и какие-то неудобства, то в таком случае оно начинает, так сказать, передвигаться в зону того, что, ну, как бы, что здесь делаешь? Это судьба. Ну, вот как-то так примерно. Как бы надо это, через это пройти. И так было всегда. Это не только российское население. То есть сначала все знают, что если война поначалу идет хорошо, то население, так сказать, рукоплещет и в воздух чепчики бросает. Потом, когда она идет плохо и идет к поражению, то население, оно в этот момент, конечно, ну, как правило, оно уже, так сказать, не может здесь повлиять на ход событий. Поэтому оно отступает в зону представления о том, что такова судьба.
1: Кисмет, как говорят наши турецкие братья, да. Это судьба.
3: Но это все-таки подчеркну только один модус, как бы такой базовый, главный. Потому что все-таки в самой власти, если уже брать людей, которые имеют отношение к принятию решений, там какие-то другие есть в этом смысле слова опции восприятия.
1: Но если брать официальную реакцию, то это скорее игнор, замалчивание и то, что, вот, скажем, говорят, а почему не защищают? А нет у нас войны, нет военного положения, соответственно, нет оповещений. Это спецоперация.
3: Хорошо видно, что прошла команда сверху, и заголовки в медиа, то есть те, которые в Рамблере транслируются с Ленты.ру или там с Газеты.ру и так далее, и так далее. Со всех этих ключевых ресурсов, там видно, что прошла команда. Надо писать, что ВСУ ударило, но как бы, значит, столько-то беспилотников сбито российскими ПВО. Все. Дальше как бы не вдаваться ни в пожары. Плюс к этому разошлось указание, по всей видимости, ФСБ, поддержанное Кремлем, о том, чтобы немедленно прекратили выставлять видео. И выбрасывают такие сообщения в паблике, значит, в разные паблики о том, что товарищи, как бы, не надо паниковать, ничего страшного. То есть, как бы, цены на бензин там не надо разгонять. Ну, видно хорошо, что это созданные специальные такие, как бы, сказать, для публикации для Телеграма, которые продуцируют там несколько кремлевских центров, которые занимаются, значит, борьбой за правильное понимание у населения происходящего. Ну вот, так что сверху, да, сверху такая позиция, как бы ничего, ну, то есть, как бы, что-то есть, но не надо преувеличивать, и, значит, цель там хорошо видна, создавать такую рутинизированную картину, что каждый день сбивается какое-то количество дронов, ничего страшного и так далее.
1: Рабочие, ну да, то есть, сверху такой идет скорее игнор, а снизу фатализм и, может быть, даже такое... Очень интересно, да, Александра Архипова, антрополог, она приводит примеры того, как люди начинают даже альтернативные интерпретации давать. Это не могут быть украинцы. Это какие-то российские предатели, да, вот где-то в соседнем, в ближнем Подмосковье, да, изготавливают. Вот дети видели, как родители что-то по ночам у себя в гараже клепают. То есть это дрон, это местные какие-то предатели. Надо бороться с предателями, украинцы не могут так сильно бомбить дронами. То есть изобретаются разные стратегии оправдания и вытеснения вот этой вот ситуации.
3: Ну да. Да, так и, ну, собственно говоря, это практически неизбежно порождение такого рода конспирологических интерпретаций в момент, когда все хуже и хуже идут дела. Поэтому я думаю, что мы дальше услышим гораздо активнее то, что никакой Украины нет, а все это, так сказать, ведет какой-то западный мир, там, альянс НАТО и так далее. Вот они это все делают, только поэтому это все происходит. Это будет усиливаться, несомненно. Ну, здесь из этого нет выхода никакого.
1: Но из этого нельзя ожидать изменения социально-политической ситуации. То есть будут, если вот посмотреть, спроецировать до конца года, да, ситуацию, видимо, очевидно совершенно, что если Россия не найдет какого-то эффективного ПВО-противоядия, а скорее всего не найдет, то будут усиливаться удары, по Москве, будут уже прилеты в чувствительные места, будут, видимо, человеческие жертвы. Но жизнь будет продолжаться. У меня в голове стоит, скажем, там, то, что пишет, читаешь как-то впечатление, воспоминания немцев о Берлине. 44-45 год, люди шли в театры, на концерты мимо дымящихся воронок, мимо разрушенных домов и лежащих трупов. Люди шли на очередной концерт мимо трупов. Это, конечно, преувеличение, я этого сейчас в Москве не желаю, но в целом картина примерно такая.
3: Да-да-да, совершенно точно. И есть прекрасная книга и о том, как чувствовал себя, скажем, Будапешт в 1944 году, когда уже было ясно, что война пройдет через Венгрию. Это очевидно было. И уже Венгрия уже участвовала в войне, и было куча, так сказать, уже жертв и так далее. А там, тем не менее, варьете, танцы, значит, 44-й год уже на подходе, значит, русские танки. И так было везде и всегда. То есть, собственно говоря, так описывалась и жизнь Одессы, например, которая переходила из рук в руки в ходе там нескольких войн. Значит, там тоже шла, так сказать, жизнь в таких условиях. Таких примеров очень много. Это вполне, ну, очевидно, потому что, собственно говоря, а как может ответить рядовое гражданское население, да, на, так сказать, усиливающийся ужас, который принимает такой иррациональный характер, с которым ничего нельзя сделать?
1: Ролики в ТикТоке, да, вот эти вот плачущие женщины, но и дальше-то что?
3: Да. Ну, видно пока, что... Ну, можно отчетливо сказать, что Кремль будет стремиться, конечно, наносить ответные удары и угрожает уже довольно отчетливо. И Киев как бы к этому готов. Надо сказать, что население Украины в этом отношении уже адаптировалось гораздо больше, кстати говоря, чем российское. Российское только еще начинает как бы есть этот пирожок. В то время как Украина, украинские города 4 года, вообще говоря, находятся под обстрелами с определенной регулярностью.
1: Но, с другой стороны, а есть ли у Путина какой-то ответ на это? Разве себя Россия чем-то сдерживала? Разве России нужны поводы, скажем, там, прилет по Лубянке, прилет по Кремлю, чтобы Россия ого-го что-то такое сделала? Россия делает свой орешник, она его запускает. Ну или что? Или ждать ядерного удара? Вот это вот, кстати, интересно. Это такая гипотетическая вещь, постоянно она в наших разговорах возникает, но я как-то... Вот не могу себе, я не знаю, тот же Киев, это же, собственно, меньше 100 километров до российской границы. Как это вообще? Возможно ли это даже в нынешней парадигме, где все возможно, можем ли мы гипотетически, так сказать, представить такой сценарий?
3: Ну, дело в том, что это настолько гипотетично, что, во всяком случае, на данный момент не обсуждается как реальность какая-то. Так можно, конечно, абстрактно сказать, что в какой-то момент, когда Путину там покажется, что ситуация соответствует экзистенциальной угрозе, которая описана в доктрине, предполагающей протоколы использования ядерного оружия, значит, но это... Мы даже не знаем точно. Дело в том, что, скажем, таким обстоятельством было вторжение украинских войск на территорию Курской области.
1: Да, согласно, уже. Да,
3: Уже, да. Согласно как бы доктрине, которой располагает Путин, Россия могла бы отвечать ядерным ударом, так сказать, не знаю, куда хочешь. Но ограничения так велики по-прежнему на использование ядерного оружия, последствия его так ужасны, в том числе и для Российской Федерации, для самого Путина. Ответ, который будет получен на использование ядерного оружия России, настолько мощный и страшный был бы, что эта перспектива пока не видна. Риторика использования, понятно, там российские ястребы, то один, то другой, как бы постоянно прибегают к этой теме, ядерный пепел и так далее. Но нет, я думаю, что там в горизонте 2 лет Кремль рассчитывает вести просто конвенциональную войну, и Путин ставит задачу добиться вот захвата, в их языке освобождения, захвата, так сказать, дальнейшей оккупации 4 областей, и будет к этому стремиться. Да, это самоубийственное стремление, оно ни к чему не ведет, оно не будет реализовано. Но, так сказать, это намерение на данный момент неостановимо.
1: И последний вопрос, который я хотел обсудить в связи с ударами по Москве, такой этический. У нас же в эмиграции вообще между уехавшими и оставшимися очень сложные этические разборки идут. Вот, допустимо ли радоваться ударам по Москве? Людям, которые в этой Москве всю жизнь прожили. Я потому что, честно скажу, я как бы не раз и не два в своем Фейсбуке выражал удовлетворение достигнутыми результатами, в том числе летающей по капотне крышкой. Выразился и по поводу капотни тоже, что я о ней думаю. За что я получил, в общем-то, очень много репримандов. Люди меня прежде всего обвиняли из такое хорошее немецкое слово «шаденфройде». Да, на русское оно переводится как злорадство немножко отдаленно. Но вот я не уверен, что это злорадство. Потому что зло-то оно не в украинских прилетах. Зло-то оно в российской политике. Это скорее чувство справедливости, восстановление справедливости. Но вот как ты на это смотришь? Насколько нам можно желать, ну или даже не желать, а радоваться такого рода, так сказать, тому, что война пришла в Москву, в наш с тобой родной город?
3: Ну, дело в том, что радость – это, может быть, не тот вот регистр, в котором я сам это переживаю.
1: Да, я согласен, да. Не радость, но какое-то чувство... Ну, я не знаю, мы же не радуемся при виде, там, когда преступник получает большой срок. Это какое-то другое чувство.
3: Но надо сказать, что я, разумеется, испытываю какое-то огромное чувство такое, ну, как бы справедливости, переживания справедливости, потому что все-таки ведь... Ну, зло должно быть наказано. Невозможно как бы там 4 года систематически обстреливать и так сказать, Украину, лишать действительно сотни и сотни тысяч, миллионы людей перспективы жизни, создать ситуацию, собственно говоря, самого крупного беженства в 21 веке. То есть, собственно, со времен Второй мировой войны в Европе не было такого перемещения лиц, как то, что сделал Путин, заставив бежать людей с... ныне оккупированных территорий. И так далее, и так далее. Ну, то есть, когда я вижу летящую крышку, то, ну да, разумеется, я чувствую, что, ага, ну, то есть, как бы, Бог есть. Ну, то есть, как бы, справедливость здесь наглядно восстанавливается. И это одно чувство. А второе чувство, что, ну, обычно апеллируют к тому, что все люди страдают. То есть, ну, как бы, гражданское население как бы ни в чем не виновато. Как бы и оно, так сказать, ну, всегда оказывается, так сказать, в молохе войны. И надо сказать, что здесь я сам следую просто, как бы, считаю очень важным следовать внутренней, как бы, Женевской конвенции и ее концепции. То есть рассматривать себя самих как солдат в этом смысле слова, и в данном случае солдат, да, неважно, на какой стороне воюющих, но они соблюдают, стремятся соблюдать в отношении гражданского населения определенные нормы. Это да. Ну и, соответственно, но это при этом не означает, что при этом сознании оно не пацифистское. То есть, я, можно сказать, я не смотрю пацифистски на эту ситуацию. И во многих случаях погибающие гражданские лица являются и жертвами собственной, так сказать, не только, так сказать, ну, там, глупости, неосторожности, безответственности. И это, в общем, крайне распространенная вещь во время войны.
1: Но... Да, сложно. Действительно, пацифизм имеет очень, мне кажется, большие ограничения в наши дни. При том, что я думаю, что я сам тоже, в принципе, пацифист. Особенно в мирное время. Особенно, ну, как бы за пределами российско-украинской войны. Но на период этой войны у меня рука не поднимается, да, нарисовать вот эту вот голубку, ветвь мира и так далее. Мне прежде чем мира, мне хочется справедливости. Вот это то, может быть, такое очень архаичное. Я согласен, может быть, оно слишком архаичное. Может быть, оно на высших слоях цивилизации, нервной деятельности, оно где-то затирается. Может быть, я не достиг такого, не знаю, душевного равновесия, абсолютного дзена, да, как у Далай-ламы, как у Будды. Вот, чтобы сказать, да, пусть разольется мир, и это все... Я вот не готов. Мне хочется прежде перед миром, мне хочется справедливости и иногда даже возмездия.
3: Ну, это же, мне кажется, это совершенно обоснованное такое восприятие именно в этой ситуации, потому что ведь, ну, собственно говоря, здесь воюют не то есть две там, страны с какой-то там, там, одинаковой политической системой. Нет, это для нас это все равно схватка, в том числе схватка за Европу в целом. И причем схватка с силами, которые, ну, что говорить, перешли все красные линии. То есть мы же помним постоянно, что та власть, которая ведет эту войну в России, в результате чего там же гибнут гражданские лица из-за того, что значит, все в этой войне по уши сидят. Но ведь эта же система, это она же там совершила какие-то немыслимые совершенно злодеяния, вырастила каких-то там этих всех турбопатриотов чудовищных, этого Стрелкова, этого Пригожина, которого уже убили. С другой стороны, она расправилась там чудовищным образом со своими противниками, травила их ядами. Это вот, вот это. В этом смысле слова, когда я смотрю на драму, она будет увеличиваться. Ну, что говорить-то, конечно. Ведь совершенно ясно, что если и когда дойдет дело до того, что украинская армия должна будет освобождать оккупированные территории и освобождать при сопротивлении российской армии, то здесь это главная проблема вообще всей этой стратегии. Она связана с тем, что будут страдать гражданские лица, которые находятся на оккупированных территориях. И они будут страдать, потому что, ну, ясно, что, так сказать, российские, это было видно по Белгороду и по Курску, российские власти не умеют и не организованы для того, чтобы эвакуировать население. И они в этом смысле слова создают чудовищный хаос в условиях такой эвакуации. Это, кстати, будет видно по Крыму, если ситуация пойдет хуже. Из Крыма побегут, то мы увидим вот этот хаос, к которому российские власти никогда не готовы.
1: И российское, и вот, дополню, российское общество тоже доказало, доказывает отсутствие солидарности. Собственно, Курск и Белгород мутузят, бомбят, освобождают и захватывают снова уже на протяжении нескольких лет. Общество в основном как бы безразлично. Это где-то там происходит, у ленточки.
3: Но, это правильно, ты говоришь, но посмотри, дело в том, что это общество прекрасно понимает, что там были примеры в 22-м году, и там несколько человек просто посадили. То есть там были какие-то девушки, одна очень известная, вот Гейслер такая, Надин Гейслер, как бы она ведь, собственно говоря... Там многие взялись помогать там детям, каким-то женщинам, которые оказались в неразберихе на российской территории, будучи вытесненными или бежавшими, значит, через эти границы, через эту линию фронта, оказавшимися в России. Она взялась им помогать, ее осудили на огромный срок сейчас. То есть смысл в том, что в российском обществе здесь ведь проблема в том, что не только человек не хочет помогать, но он уже и не может, потому что он сознает, что это все настолько опасно стало, настолько двусмысленно с точки зрения властей, что, значит, не надо влезать даже, так сказать, в сочувствие к детям. Вот о чем тут идет речь сейчас.
1: Да, в этом отношении, действительно, мне кажется, возвращаясь к бомбардировкам Москвы, они, в общем-то, это расширено, это некий Курск плюс, Белгород плюс. С одной стороны, полный игнор власти, безразличие власти, с другой стороны, безразличие общества. И с третьей стороны, все-таки, да, возвращаясь к этической оценке, это своего рода горькое, тяжелое, но необходимое лекарство, которое необходимо для отрезвления и общества, и власти. Ну что ж, Саша, спасибо большое за этот разговор, за эти размышления. Александр Морозов, политический аналитик, комментатор и публицист, был с нами на связи. Ну а я в завершении этого эфира хочу вспомнить слова сэра Артура Харриса по прозвищу «Мясник», главы бомбардировочного командования Королевских воздушных сил Великобритании в период Второй мировой войны. Он говорил: «Нацисты вступили в эту войну с довольно детской иллюзией, что они будут бомбить всех остальных, и никто не будет бомбить их. С той же иллюзией долго жила и Россия. А сегодня война возвращается домой, туда, откуда она началась». Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: Какие перемены нужны России?
1: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
2: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
3: Перемены нужны масштабные.
4: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
5: Да никаких, все нормально.
6: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
7: Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
8: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 24 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Владимир Путин не комментирует удары по Москве и Подмосковью, но заявляет о готовности России к переговорам только на ранее объявленных им условиях. Марко Рубио заявил, что переговоры между Израилем и Ливаном идут отдельно от выработки мирного соглашения между США и Ираном. Приглашение в Брюссель делегации движения «Талибан» для обсуждения высылки из стран Евросоюза афганских беженцев вызвало протесты со стороны правозащитников. Также сегодня.
1: К сожалению, время, в которое мы живем, я бы могла назвать временем абсурда, потери логики. И это относится не только к России.
0: В Европейском парламенте прошла конференция с участием видных представителей российской оппозиции.
2: Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем, подошли к Киеву, потом русским языком называют, обосрались и отошли. Дальше к Херсону, обосрались, отошли. И как-то у нас все вот не складывается. И если у них было на начало спецоперации условных 500 танков, у них 5000 танков. Если у них воевать умело 20 тысяч человек, то теперь умеет воевать 400 тысяч человек. Как же мы ее демилитаризировали? Получается, что наоборот, мы ее хрен знает как милитаризировали. Я думаю, что украинцы сегодня — это одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки. У них есть различное вооружение. И более того, они работают на любых системах. На советских, на натовских. Дети элиты, в лучшем случае, они свои, извиняюсь, хлебальники закрыли. А некоторые из них позволяют себе еще определенную публичную, достаточно жирную, беспечную жизнь. Я рекомендую элите Российской Федерации: соберите, сука, своих отроков, отправьте их на войну. И когда вы пойдете на похороны, когда вы их начнете хоронить, то люди скажут: теперь все справедливо.
0: Эти слова произнес создатель и владелец частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, ровно 3 года назад поднявший в России мятеж в знак протеста против действий Генерального штаба Вооруженных сил России в ходе агрессии против Украины, а также планов Министерства обороны России полностью подчинить себе подразделение ЧВК «Вагнер». Мятеж продолжался 2 дня, 23 и 24 июня 2023 года. Верные Пригожину подразделения тогда взяли под контроль Ростов-на-Дону и устроили марш на Москву, преодолев многие заслоны. Особо оговорю, кстати, что Евгений Пригожин – человек, совершивший множество тяжких преступлений. Он виновник гибели тысяч украинцев. Мятеж был остановлен после того, как выступивший посредником Александр Лукашенко обещал вагнеровцам предоставить убежище на территории Беларуси. В августе того же 2023 года Пригожин и члены его ближайшего окружения погибли в авиакатастрофе, причиной которой Владимир Путин публично назвал взрыв гранаты на борту самолета. Следует напомнить, что тогда, в июне 2023 года, еще не было операции ВСУ на территории Курской области. Любой удар украинского беспилотника воспринимался как масштабное ЧП. О таких событиях, как практически полная изоляция аннексированного Крыма, отключение света в Севастополе, как минувшей ночью, дефицит топлива в большинстве российских регионов, речь вообще не шла. Тем не менее, Владимир Путин продолжает называть украинское руководство нацистским режимом, а переговоры требуют проводить на основе официального отказа Украины от своих суверенных территорий.
3: Россия готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были парафированы тогда Украиной.

0: обеспечивая безопасность наших граждан, решая вопросы экономического характера и в масштабах страны, и в регионах Российской Федерации.
1: Это был Владимир Путин, говорил он в ходе совещания, посвященного проблемам со снабжением топливом, возникшим из-за постоянных ударов ВСУ по объектам топливно-энергетического комплекса России. В ряде регионов дефицит бензина возник в результате ажиотажного спроса из-за угрозы новых ударов. Стоит отметить, что в ходе протокольной съемки Владимир Путин эти проблемы никак не комментировал. Не комментировал он и самый масштабный удар украинских беспилотников по Москве и Подмосковью, нанесенный 18 июня. Вчера Владимир Путин заявил, что цель украинских атак – расшатать российское общество, и что положение на фронте, по его словам, крайне тяжелое для ВСУ, вынесено за скобки. В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский дал понять, что Украина продолжит давление на Кремль с целью заставить его согласиться на полное прекращение огня и мирные переговоры. Зеленский также рассчитывает, что и россияне захотят положить конец этой войне. В России уже большинство выдвигает претензию Путину, что его войне не видно ни конца, ни края. И все нынешние сложности для русских должны приближать их к мысли, что это и их война. И это не просто камни с неба. И что их война должна закончиться. Это был Владимир Зеленский о том, что Кремль должен согласиться на прекращение огня и возобновить переговоры при посредничестве США, вновь заявил и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, Путин, несмотря на это, занимает крайне неконструктивную позицию.
2: Нам нужно, чтобы Путин пошел навстречу и сел за стол переговоров. И опять же, именно Дональд Трамп, будучи президентом, в феврале прошлого года преодолел тупик в переговорах с Путиным. Витков, Кушнер, Марко Рубио – все они работали над заключением мирного соглашения. Но оно может быть подписано только в том случае, если Путин действительно захочет пойти навстречу и сотрудничать с другими для достижения этой цели. А пока он лишь повторяет свои максималистские требования.
1: Это был Марк Рютте, как пишет газета «Киев Индепендент». Со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, президент США Дональд Трамп в частном порядке призвал Владимира Зеленского действовать, цитата, «более смело в отношении России». По словам собеседника издания, Трамп, цитата, «не верит в то, что Путин станет что-либо делать без давления». А газета Financial Times тоже со ссылкой на неназванные источники сообщает о том, что США предоставили ВСУ разведывательные данные для корректировки вышеупомянутых ударов украинских беспилотников в Москве и Подмосковье. А что же касается ситуации со снабжением топливом в России, то, к примеру, авиакомпания «Азимут», базирующаяся в Ростове-на-Дону и обслуживающая главным образом Северный Кавказ и другие регионы юга России, сегодня заявила об острой нехватке авиационного керосина. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на обращение авиакомпании в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию. Как утверждают в «Азимуте», с начала июня закупочные цены на керосин в среднем по России поднялись более чем на 17%, а фактические объемы поставок сократились примерно на треть от договорных, причем в аэропорту Махачкалы топливо подорожало сразу на 64%. Однако на вышеупомянутом совещании правительства курирующий топливный энергетический комплекс вице-премьер России Андрей Новак назвал ситуацию сложной, но контролируемой.
3: Во-первых, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива. Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования. Сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Ну, что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая.
1: Стоит заметить, что запрет на экспорт бензина и авиационного керосина был введен в России уже давно, еще до массовых украинских ударов по российским НПЗ. А вот как выглядит реакция потребителей на наличие или часто отсутствие бензина на автозаправках и на цены на него в случае, конечно, если бензин есть в продаже. Матерные слова я аккуратно вырезал.
4: Нефти, там стоят огромные очереди. Вот, пожалуйста, как вам цены? Нам некуда деваться, у нас пустой бак.

0: Когда мы катимся, 140, 130, это не мерещится, это реальность.
1: Добавлю, что по данным издания «Медуза», силовики убеждают Владимира Путина перенести назначенные на сентябрь думские выборы. Решение лоббируют руководители ФСБ и глава Росгвардии, друг и бывший телохранитель Путина Виктор Золотов. Об этом «Медузе» рассказали два собеседника, близких к администрации российского президента. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что перенос выборов не обсуждается. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 24 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Европейском парламенте говорят о будущем России после Путина. В Страсбурге прошла конференция с участием российских оппозиционных политиков, правозащитников и представителей руководства Европейского Союза. Главные темы обсуждения – это последствия войны России против Украины, перспективы демократических перемен в России и роль российской оппозиции в будущем страны, передает корреспондент телеканала «Настоящее время» Заряна Степаненко.
2: Это мероприятие высокого уровня, второе за время полномасштабной войны против Украины и, соответственно, усиление изоляции России. Привлечено руководство Европарламента. Выступали еврокомиссар по обороне и расширению. Среди представителей российской оппозиции мы видели Юлию Навальную, Марию Певчих из Фонда борьбы с коррупцией, Илью Яшина, который недавно создал собственную политическую партию. Также правозащитницу Светлану Ганнушкину, которая живет и работает в Москве, но выезжает на мероприятие за границу, чтобы рассказать о реалиях внутри России.
3: К сожалению, время, в которое мы живем, я бы могла назвать временем абсурда и потери логики. И это относится не только к России. Понятно, что все происходящее проходит на фоне и определяется военными действиями с Украиной. Это трагедия. Это трагедия нашего народа и трагедия человечества. И, к сожалению, пока выхода мы не видим. И у нас незаметно политических сил, которым давали бы возможность каким-то образом этому противостоять.
2: Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс согласился с определением войны как трагедии. Не только из-за пылающей Москвы и нехватки бензина, но прежде всего из-за негативной долгосрочной траектории развития страны. Чиновник сказал, верит, что Россия еще может использовать созданный ею кризис, чтобы, цитата, «вернуться к нормальности».
4: Мы можем прогнозировать, что подобная трансформация и возвращение к нормальности никогда не произойдут в России, пока Путин находится у власти. Что означает «вернется к нормальности»? Решать нам всем. Справедливый мир в Украине? Да. Отказ от неимперских войн против соседей? Да. Прекращение тотальной войны против собственного народа? Да.
2: Важную роль, отметила уже еврокомиссар по расширению, играет российское гражданское общество и независимые СМИ. Марта Кос рассказала, что с 2021 года Евросоюз оказал им поддержку на сумму 70 миллионов евро, но нужна, по ее мнению, не экстренная помощь, а долгосрочная стратегия. Публицист Кирилл Мартынов, который тоже участвует в конференции, сказал нам об острой ее необходимости.
5: Мы стоим довольно близко от самых тяжелых сценариев, которые предполагают прямую войну между Путиным, путинской Россией и Европой сейчас, в том числе с использованием оружия массового поражения. Об этом говорят военные эксперты. Мы не военные эксперты, мы говорим про надежду на возвращение к такому мирному треку. Я точно не считаю, что ВСУ решит все проблемы российской оппозиции. У нас много работы. Не факт, что мы преуспеем в решении этой задачи.
2: Последствия войны России против Украины и будущие сценарии сейчас обсуждают за закрытыми дверьми, как и перспективы мира. Но многие согласны, будущее России во многом прямо зависит от исхода войны. Но, конечно же, не только от него.
1: Репортаж Заряны Степаненко. «Время свободы». По данным издания «Фонтанка», обвинение в организации заказного убийства депутата Александра Петрова, выдвинутое против влиятельного бизнесмена Ильи Трабера, строится на словах уроженца Гудермеса Игоря Лыкова. Лыков, неоднократно судимый, заключил контракт с Министерством обороны для участия в войне против Украины, попал в украинский плен. И год назад в интервью на канале украинского журналиста Дмитрия Карпенко, его псевдоним «Апостол», заявил о причастности создателя портовой империи Северо-Запада Ильи Трабера к устранению Петрова, которого часто называли «хозяином Выборга». Вот фрагмент этого интервью, в котором Лыков рассказал, что в советское время сидел вместе с близким к Траберу авторитетом комитетом Владимиром Даниленко. По его словам, в 1987 году он избил по просьбе Даниленко опера в Ярославской колонии. Тот не забыл об этой услуге и нашел Лыкова, цитата, по интернету в 2015 году и позвал на работу. Добавлю, что Трабер, Даниленко, а также два уроженца Дагестана были арестованы Басманным судом Москвы 16 июня именно по делу об убийстве Александра Петрова.
6: Вот, говорит, я хотел тебя встретить, все, никак не мог найти, сейчас интернет, давай в Москву приезжай. Я в Калуге как раз был. Я говорю, да, хорошо. Встречаемся, и он мне объясняет, что ну, ему все это время совестно было, что он хотел бы мне помочь. Я, говорит, вот такой-то, такой-то, я зам Трайбера Илья Ильича. Трайбер – это вот непосредственный друг Владимира Владимировича Путина, который находится в международном розыске. Ну вот они меня взяли к себе водителем, а водителей у них приближенных только четверо. Я был пятым.
7: Угу. На какой машине ты ездил?
6: Я ездил на «Шкода Октавия», но мы выполняли роли посыльных.
7: Угу.
6: То есть приближенные, посыльные. Но мы всегда были, как говорится, рядом с ними. И не только мы могли выполнять роль посыльных, мы могли выполнять роль необходимых заказов выполненных.
7: Например?
6: Ну, например, устранить человека.
7: И что, вы устраняли людей?
6: Я отказался от этого.
7: Угу.
6: У них есть такой пример, который я отказался. За эти примеры, поверьте, вы, если с ним свяжетесь, они вам большие будут деньги предлагать, чтобы мне рот закрыли.
1: Фрагмент стрима на канале украинского журналиста Дмитрия Карпенко, псевдоним «Апостол». Как стало известно Фонтанке, в мае прошлого года Игорь Лыков стал участником обмена пленными между Россией и Украиной по формуле 1000 на 1000. А уже в Москве его допросили в рамках расследования дела об убийстве Александра Петрова, застреленного в 2020 году под Выборгом. Вы слушаете «Время свободы». Глава самопровозглашенной республики Южной Осетии Алан Гаглоев объявил, что уходит в отставку. Свое решение он объяснил переходом на работу в администрацию российского президента. Гаглоев станет советником Путина.
8: Дорогие мои сограждане, наши предки сделали свой исторический выбор – быть вместе с Россией. И Осетия всегда, во все сложные и переломные исторические моменты, была верна своему слову. Была надежным другом России. Сегодня наша задача – сделать так, чтобы сбылась наша заветная мечта – преодолеть участь разделенного народа и воссоединиться с Северной Осетией, воссоединиться с Великой Россией. Подписанный 9 мая текущего года договор об углублении союзнического взаимодействия является решительным шагом на пути к объединению. Вчера у меня состоялась встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, который предложил мне перейти на работу в администрацию президента Российской Федерации в качестве его советника и содействовать реализации подписанного нами договора.
1: Это был теперь уже бывший глава Южной Осетии Алан Гаглоев. Как сказано на сайте Кремля, Путин уже подписал указ о новом назначении. Исполняющим обязанности главы Южной Осетии станет Марат Камболов, который ранее был советником Алана Гаглоева и председателем правительства самопровозглашенной республики. Камболов родился в Северной Осетии и научился и делал карьеру в Москве. Он был, в частности, заместителем министра образования, а затем директором научно-исследовательского центра Курчатовский институт, который занимается исследованиями в области ядерной физики. К Южной Осетии до мая нынешнего года Камболов отношения не имел. 27 мая он был назначен государственным советником Алана Гаглоева, а уже 8 июня его кандидатура была предложена на пост главы правительства республики. 16 июня кандидатура была утверждена. Южная Осетия подавляющим большинством стран мира считается неподконтрольной властям Тбилиси территории Грузии. В 2008 году после войны с Грузией Россия признала независимость Южной Осетии. На ее территории размещены российские российские военные базы, практически все местные жители имеют российские паспорта. Вы слушаете «Время свободы». В рамках работы над мирным соглашением между США и Ираном американский госсекретарь Марк Рубио побывал в одной из стран-союзниц США на Ближнем Востоке, Объединенных Арабских Эмиратах. В публичной риторике Вашингтона и Тегерана сейчас подход к решению ряда вопросов, включая условия прохода судов через Армузский пролив, существенно различается. Тегеран, в частности, утверждает, что управление судоходством через пролив уже никогда не будет прежним. Вашингтон, что оно будет совершенно свободным и что никакая плата за проход через пролив взиматься не будет. И вот что сказал по этому поводу Марко Рубио. Мы знаем, на что они согласились. Я не понимаю, зачем им говорить то, что они говорят. Какова бы ни была их внутренняя политика, я думаю, они с этим справятся. Но мы знаем, на что они согласились. И теперь они либо сделают это, либо нет. Если они сделают, процесс продвинется вперед, а если нет, президенту придется принимать решение. Могут ли США и их союзники гарантировать судоходство, свободу судоходства в Армузском проливе? Есть закон. Это международный водный путь. Ни одна страна не имеет права взимать пошлины или сборы на международных водных путях. Это существующее международное право. Таков порядок. Он соблюдается в международных водах по всему миру. И мы ожидаем, что так будет и здесь. Поэтому я не думаю, что нам нужно кого-либо здесь убеждать в этом вопросе. Думаю, все страны региона с нами согласятся. У Марка Рубио также спросили, не являются ли нынешние переговоры между Ливаном и Израилем на уровне послов в Вашингтоне процессом отдельным от выработки мирного соглашения между США и Ираном. Иран настаивает, что мирное соглашение должно включать в себя окончание войны на всех фронтах, требует вывода израильских войск с юга Ливана, где они проводят операцию против проиранской группировки «Хизбалла», обстреливающей северные районы Израиля. Группировка признана в США и ЕС террористической организацией. И вот что ответил Рубио. Это и есть отдельный процесс. Он отдельный, потому что Ливан — суверенное государство. У него есть правительство. И когда дело касается Ливана, того, что происходит внутри этой страны, мы будем вести переговоры и взаимодействовать напрямую с ливанским правительством. Я только что разговаривал с президентом Ауном и вице-президентом. Я разговаривал с ними и в пятницу. Их представители сейчас находятся там, непосредственно на месте. Поэтому причина, по которой этот вопрос всегда актуален, заключается в том, что существует иранская проблема в отношении Ливана, а именно их поддержка и спонсорство Хизбаллы. И этот фактор будет обсуждаться в рамках нашего диалога с Ираном. Что касается ливанцев, то будущее Ливана принадлежит ливанскому народу и зависит от его суверенного избранного правительства. И именно с ним мы будем работать. Это был госсекретарь США Марко Рубио на переговорах послов Ливана и Израиля в Вашингтоне, которые продлятся до 25 июня. Обсуждалось поддержанное Соединенными Штатами предложение, согласно которому израильские силы передадут регулярной ливанской армии часть территории, взятой под контроль в ходе операции против Хизбаллы. Предполагается, что ливанские военнослужащие пройдут подготовку и проверку, чтобы убедиться, что они не связаны с Хизбаллой. Ливан оказался втянут в ближневосточный конфликт с тех пор, как 2 марта Хизбалла начала атаки на Израиль в ответ на американо-израильские удары по Ирану. А в Бельгии разгорелся скандал после того, как в Брюсселе представители Европейского Союза провели закрытую встречу с делегацией правящего сейчас в Афганистане движения «Талибан» по вопросу о возвращении стран Евросоюза на родину мигрантов из Афганистана. Европейский Союз не признает правительство талибов, против «Талибана» действуют санкции Евросоюза. Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт объяснил приглашение делегации талибов тем, что все больше правительств стран ЕС выступают за ускорение и увеличение масштабов депортации тех афганцев, чьи прошения были отклонены, а также тех, кто совершил преступления в принимающих государствах. Речь идет о проведении здесь, в Брюсселе, встречи на техническом уровне с представителями де-факто властей Афганистана. Эта встреча должна стать продолжением первой встречи, которая уже состоялась в Афганистане в январе этого года. Это контакты на техническом уровне. Они проводятся в ответ на инициативу государств-членов Европейского Союза. Эти государства рассматривают способы возвращения устранения лиц, совершивших тяжкие преступления, а также тех, кто может представлять угрозу безопасности. Это был представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт. Правозащитные организации подвергли эту встречу резкой критике. Активисты Amnesty International развернули у здания Еврокомиссии в Брюсселе большой плакат с надписью «Позор». А вот что в интервью Euronews заявил активист Amnesty International Людовик Лаус.
9: Это выходит за рамки простого скандала. Это настоящая пощечина ценностям, которые якобы отстаивают Европейский Союз и Бельгия, заявляющие о защите международного права и прав человека, в то время как они идут на компромисс с режимом, который является полностью репрессивным, который ежедневно и все более жестоко попирает права человека.
1: Встреча с делегацией талибов, место которой не раскрывалось, прошла под сопредседательством Швеции, одной из стран с наибольшей численностью афганцев по отношению к местному населению. Встреча состоялась за пределами институциональных зданий Еврокомиссии, это многократно подчеркивалось. Только в Швеции примерно 200 граждан Афганистана ожидают депортации после осуждения за тяжкие преступления, такие как изнасилование при отягчающих обстоятельствах и преступления, связанные с наркотиками, рассказал шведский министр по вопросам миграции Йохан Форсел. Европейские страны часто не могут репатриировать таких лиц, поскольку афганские власти отказываются принимать их обратно, отмечается в сообщении Euronews. При этом Афганистан занимает 140-е место из 142 в индексе верховенства права по версии проекта World Justice Project. И последняя тема – новости из области культуры. Комиссия по транспорту Законодательного собрания Петербурга запретила пускать в метро музыкантов с виолончелями. Им рекомендовано ездить в автобусах, троллейбусах и в трамваях. В ЗАГС передано письмо музыкантов с жалобой на этот запрет. К нему присоединились филармония имени Шостаковича, Мариинский театр, Градская консерватория и музыкальное училище имени Римского-Корсакова. Вот что от имени виолончелистов сказал на заседании транспортной комиссии Петербурга музыкант оркестра филармонии Станислав Лямин.
10: Ни в одной стране мира никогда не возникало проблем с проездом в общественном транспорте, в частности в метро. Нам доводилось ездить с инструментами в Японии, в Германии, в Англии, в Америке. Вопросов не возникало никогда.
1: Но начальник службы транспортной безопасности петербургского метрополитена Денис Егоров просьбу отклонил и объяснил запрет сложными временами.
11: Служба транспортной безопасности принимает наше непростое, скажем так, сложное время с учетом возрастающих угроз, максимально исчерпывающие меры по обеспечению транспортной безопасности. Поэтому да, мы применяем весь имеющийся у нас арсенал соответствующих технических средств досмотровых для того, чтобы выявить возможно запрещенные предметы, которые могут быть злоумышленниками помещены как в футляры, так соответствующим образом и сами музыкальные инструменты.
1: На слова Дениса Егорова, как пишет издание «Бумага», Станислав Лямин ответил, что виолончель можно просветить на досмотре, потому что чехол пластиковый, а виолончель деревянная. А другие депутаты ЗАГСа отметили, что в Москве перевозить инструменты можно, а в самом Петербурге разрешен провоз больших чемоданов и сноубордов. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
12: Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
13: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
14: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
15: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, чтобы.
16: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
17: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я просто все делаю за еду. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит, приезжай, все порешаем. Я вот этот факт исторически нашла, что вот, женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, и я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу.
18: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
19: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
18: Вот буквально на днях узнали, что есть, оказывается, такое понятие, как «бостонский брак».
19: И в последнее время этот термин стал набирать популярность, и, кажется, в первую очередь благодаря соцсетям. Бостонский брак – это совместное долговременное проживание двух женщин, которые не состоят в романтических отношениях. Но они не просто делят жилплощадь как соседки, а вместе ведут хозяйство, воспитывают детей, если они есть, заботятся друг о друге и всячески поддерживают.
18: Но нужно понимать, что бостонский брак – это скорее фигура речи, никакой юридической силы, конечно, не имеет. С точки зрения юридической, в российской практике, ну, это могли бы назвать сожительством, наверное.
19: Да, хотя почти 140 лет назад, в 1893 году, американская суфражистка Эдна Чейни, которая впервые употребила этот термин, настаивала на общественном признании бостонского брака. Отношения между женщинами стали называть бостонским браком еще в XIX веке, благодаря роману американского писателя Генри Джеймса «Бостонцы», в котором, среди прочего, речь шла о совместной жизни двух незамужних женщин. И хотя автор сам словосочетание «бостонский брак» не упоминал, термин уже вошел в речь.
18: Для женщин той эпохи подобные отношения были в том числе, ну, способом выстроить какую-то независимую от мужчины, от семьи жизнь, получить образование и строить, ну, например, научную карьеру. Один из известных примеров связан с женским колледжем Уэлсли в Массачусетсе, основанным в 1870 году. Там женщины могли заниматься наукой и исследованиями, но в те времена предполагалось, что, выйдя замуж, женщина оставит и науку, и сосредоточится на муже и доме. И поэтому выпускницы, ученицы колледжа стали искать альтернативный способ ведения домохозяйства, который позволил бы им продолжать академическую карьеру. И многие выбирали вот этот самый бостонский брак, и он даже получил еще второе название – брак Уэлсли.
19: И вот спустя 150 лет о бостонском браке снова говорят, и женщины ищут себе подруг для таких отношений. Фем-активистка Гала Бойко создала специальный сервис для этого поиска – проект «Систера», где женщины находят союзниц, подруг, попутчиц и поддерживают друг друга.
18: Ну вот о том, как личная история привела к появлению «Систеры», с какими запросами приходят женщины, какую поддержку они там ищут и почему идея бостонского брака по-прежнему кажется женщинам привлекательной, говорим сегодняшней гостьей подкаста, основательнице проекта «Систера» Галой Бойко.
2: Я мама двоих детей в эмиграции, уже вторую страну поменяла. Что будет дальше, не знаю. Единственное, что остается неизменным, это мое желание вырастить моих детей, дать им лучшее будущее. И идея проекта «Объединение женщин» созрела год назад и сейчас в процессе реализации, потому что во время всех испытаний, с которыми я сталкивалась, конечно же, всегда именно помогала женская поддержка. И вот, чтобы у женщин было место, где они могут познакомиться и оказать подруга подруге любую поддержку, родилась идея такого сообщества, именно приложение, чтобы это было безопасно и чтобы было место, где женщины могут объединяться.
18: А чем принципиально отличается ваш проект от уже, ну, множества существующих женских групп поддержки, чатов, телеграм-каналов?
20: принципиально отличается тем, что у нас взлетела как раз-таки тема бостонского брака. То есть это когда женщины именно объединяются не просто там как соседки, да, поиск соседки по комнате или еще что-то, а когда именно объединяются вот с целью строить долгосрочный быт и жить как семья без романтического подтекста. И на это очень большой спрос оказался. Ни в одном существующем проекте приложений такая идея не была реализована. Я думаю, что здесь сыграла роль еще и моя личная история. Именно через личную историю я пришла к идее бостонского брака. Сейчас уже это по-разному называется. Сейчас у нас уже новое название появилось — мамуны, когда мамы объединяются. Бостонский брак как раз-таки он подразумевает вроде как два человека во взаимодействии, а мамуны — это можно прям объединяться не только там двумя, да, но и больше мамами. И цель — именно растить детей совместно. То есть это в целом новое название для того, для чего я и популяризировала тему бостонского брака. То, что вот можно объединяться и выходить из токсичных отношений.
19: А если это не какая-то травматичная история, вы бы могли бы рассказать вот эту свою личную историю, которая привела вас к идее поддерживать вариант бостонского брака?
20: В декретном отпуске, к сожалению, многие женщины оказываются за чертой бедности, потому что все заботы о детях ложатся на плечи женщины. Даже если есть рядом мужчина, у нас так принято в обществе, да, что все перекладывается на мать, как будто бы тебе одной нужны были эти дети. И так случилось у меня, несмотря на то, что мой бывший супруг хорошо зарабатывал. С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я к тому моменту очень много социальных связей потеряла, долго не работала. Со вторым ребенком уже что мне надо, да, он говорил, типа, заработай сама. И так получалось, что на мне весь быт, обслуживание и этого мужчины, и наших детей. И это не ценилось, да, то есть ты деньги не зарабатываешь, значит, ты ничто. То есть я еще и обязана должна. И, конечно, столкнуться с этим не только в своей семье, но понять, что это еще и система, что система поддерживает моего супруга в этом бывшего, было для меня очень страшным открытием, осознанием. И в такие моменты думаешь, что выхода нет. То есть ты постоянно попадаешь в этот день сурка, когда ты вроде хочешь тоже зарабатывать, но, тем не менее, столько ресурсов уходит на обслуживание быта, и ты как оказываешься в ловушке. И в какой-то момент я поняла, что нет поддержки у меня от партнера, что я просто все делаю за еду. Ну, просто за еду. И это было настолько для меня унизительно и неприятно. Потому что я не на таких условиях заходила в брак и в рождение детей. И вот это обесценивание материнства, на самом деле, наверное, положило начало тому, что в итоге появился этот проект. Когда я поняла, что я не смогу, будучи в этих отношениях, зарабатывать, я поняла, что мне нужна поддержка другого взрослого человека, чтобы мне выдохнуть и начать самой зарабатывать. Я просто стала звонить сначала своим подругам. Мои хорошие подруги, которые тогда еще остались, да, с которыми я поддерживала связь, они меня не поддержали. То есть, несмотря на то, что у них там не было детей своих, еще что-то, да, они не захотели менять свой бытовой уклад, свою жизнь, чтобы помочь мне. То есть, чтобы я приехала, у них пожила какое-то время с детьми, пока я там не найду работу, не сниму отдельное жилье. И вот двум подругам я звонила, я абсолютно на них не в обиде, это окей, да, когда люди, ну, не хотят по каким-то причинам. Хотя для меня это было удивительно, потому что, как бы, они мне были самые близкие на тот момент. И я просто открыла телефонную книжку, я была в таком отчаянии, мне было безумно стыдно просить об этой помощи, но я просто стала по телефонной книжке звонить и спрашивать, кто может мне помочь. И женщины, естественно. И созвонилась со своей коллегой из прошлого, и оказалось, что она тоже недавно стала мамой третьего ребенка. Она жила в евродвушке с две отдельные комнаты, большая кухня тоже там с диваном. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем, все будет хорошо. Это было в России, это был 2020 год. Я тогда только-только обучилась на продюсерку запусков в социальных сетях. Я тогда находилась в поисках работы, но, честно говоря, я готова была уже куда угодно. Мне главное было просто съехать от бывшего. Я уже собралась разводиться, но мне надо было бежать вот прямо сейчас, потому что было, ну, невыносимо плохо. Меня настолько истощали вот эти постоянные скандалы, давление. Мне нужна была помощь и поддержка. И я ее нашла вот в лице этой женщины, моей коллеги из прошлого. Я к ней съехала и уже смотрела себе работу. То есть я смотрела себе офлайн работу, даже там кассиром, не кассиром, вот все что угодно, да, смотрела садики, как устроиться так, чтобы начать самой себя обеспечивать и чтобы дети были под присмотром. Мы разные варианты рассматривали, чтобы по очереди с детками сидеть. И так получилось, что 2-3 недели прошло, как я к ней переехала. И вот мы жили, вот, по сути, это сейчас и называется это бостонский брак, да, это потом позже я узнала такой термин. Я нашла работу, сняла жилье и смогла от нее съехать. Ну, то есть это случилось через 2-3 недели, я уж точно не помню. Каково было мое удивление, что достаточно было просто начать делать шаги в эту сторону. Насколько это казалось сложным, по факту устроить свою жизнь без того, с кем плохо было жить вместе, казалось намного легче. То есть это кажется, что уйти сложно. И многие женщины попадают в эту ловушку. Но на самом деле при адекватной поддержке другой женщины намного проще выйти из этого.
18: У вас не было возможности, например, обратиться за помощью к дедушкам, бабушкам, чтобы они присматривали за детьми, пока вы работаете?
20: Они меня не поддерживали, мне никто не верил, что с отцом детей, что мне плохо, вплоть до каких-то суицидальных мыслей. Почему мы долго были вместе? Потому что у меня всегда была возможность уехать к моим родителям. И мои родители, они меня не поддерживали в том, чтобы разорвать отношения с этим мужчиной.
18: А вы можете чуть подробнее рассказать, а вот пока вы жили вдвоем в этом так называемом бостонском браке, как вы друг друга поддерживали, как вы устраивали вот этот совместный быт, присмотр за детьми, их воспитание, как это все было? Дети какого возраста были все?
20: Моей дочке было 1.5 года, младшей, а старшему сыну было 4.5-5, вот у них 3.5 года разница. Ее деткам было тоже, они малютки были. Младший у нее самый сын, ему меньше года было. Девочка средняя, годика 3, там у нее небольшая разница у младшеньких. И еще у нее сын-подросток. По-моему, ему было тогда 13-14 лет. И мы в целом просто жили как такая большая семья. Готовили продукты, она помогала узнать по поводу садика, потому что это был другой город. Мне надо было по документам тоже переводиться. Я смотрела, вот квартиру себе искала отдельно. Это был Обнинск, Калужская область. Я туда приехала из Москвы. Даже в Москве, конечно, сложнее мне, наверное, было бы финансово, а тут аренда была намного легче, то есть, наверное, еще и поэтому я настолько быстро смогла свой быт устроить уже отдельно. Если бы не помощь этой женщины, то я бы неизвестно, сколько еще находилась бы вот в этом цикле, где я постоянно оказывалась жертвой.
18: В то время, это 20-й год, понятно, что там еще ковидные, наверное, наложились какие-то ограничения, но в целом Москва была известна довольно сильным третьим сектором, как это называется. Там было очень много организаций, каких-то женских, феминистских, благотворительных, самых разных, у которых можно было найти какую-то поддержку. Ну, во всяком случае, они себя так позиционировали, и действительно было много историй таких. Вы думали о том, чтобы обращаться вот в какие-то специализированные организации? Вообще пытались там искать помощь?
20: Я даже, честно, не задумывалась об этом. Я поняла в какой-то момент, что мне очень нужна помощь, но почему-то я не задумалась именно о каких-то таких вот специализированных учреждениях. Возможно, сыграло роль еще и то, что абьюз у меня был финансовый, и в целом пока еще до какого-то там рукоприкладства, да, не дошло. Я понимала, что очень жесток со мной мой бывший супруг. Я понимала, что впереди может случиться все что угодно. Из хороших отношений не уходят, да. Я чувствовала себя как в ловушке. И почему-то вот у меня первое, что возникло, найти спасение именно среди тех, кого я знаю.
19: Вы сказали, что вы довольно быстро переехали от бывшей коллеги, как-то уже, видимо, дальше стали устраивать свой быт. Но как вы дошли до этого проекта, до сестеры?
20: После того, как я съехала от подруги, я еще 2 года по съемным квартирам с детьми путешествовала, что меня очень сильно задевало, то, что вот очень сложно снимать квартиру с детьми маленькими. Я считаю, что это вообще противозаконно писать в объявлениях о сдаче квартиры, что вы не сдаете семьям с маленькими детьми. Это такая несправедливость к женщинам. Эта злость, она во мне вот росла. Я не была прям фем-активисткой, да, которую я себя сейчас считаю. Но во мне вот что-то просыпалось такое вот из-за постоянной несправедливости, за то, что я женщина, за то, что я мать, постоянно с этим сталкиваться. То есть за 2 года я так сменила 4 квартиры. В Москву я вернулась довольно быстро. Тоже очень неприятная история. Когда у меня бывший супруг понял, что я спокойненько организовалась в другом городе, да, там и цены полегче, и поддержка у меня там есть в виде этой подруги, то он такой говорит: ну мне так далеко ездить с детьми видеться, переезжай, пожалуйста, поближе. Я говорю: хорошо, я могу, говорю, посмотреть жилье в Химках, но, говорю, тогда помогай мне с арендой. Там в 2 раза больше аренды, тогда напополам давай платить. Он говорит: давай, давай. И я опять оттуда перебрасываюсь уже в Химки. И представьте, он мне говорит: а я не буду тебе платить, хочешь, приезжай, живи тут. Ну, то есть я вроде вышла из этой ловушки, а он опять меня вот финансово хотел загнать в угол. Настолько он на меня давил. Ну, это уже в прошлом, но я выкрутилась, да, то есть я зарабатывала и снимала квартиру. И вот потом уже случилась война, конечно, очень сильно она по мне ударила. Вообще по моей семье, мы всей семьей в итоге эмигрировали из России. И мои родители, и мой родной брат. И уже будучи в эмиграции, ну, я уже умела зарабатывать, я уже твердо стояла на ногах, мне уже было все равно, я организовала себе удаленный доход. Этот навык, он со мной, да, зарабатывать везде, где я нахожусь. Последний год у меня вот эта потребность появилась делать что-то для женщин, что-то делать уже для мира, то есть себя там я уже детей обеспечила базовыми потребностями. И вот эта идея бостонского брака, она созрела как раз-таки из моего интереса к вопросом феминизма. В какой-то момент, когда я уже начала делиться в блоге, вот я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, да, что вот, а я даже не знала, что это такое, а по сути я вот некоторое время жила в этом бостонском браке. И я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. В моем блоге стали знакомиться под постами. Мне вот начали в директ писать: ой, а давайте для бостонского брака сделаем пост, знакомство. А давайте. Вот, я несколько раз публиковала. Я публиковала анкеты девочек. Я уже себя назвала там в шутку инстаграмной свахой. Вот. И, в общем, я поняла, что это то, что можно развивать, и то, чем я могу помочь женщинам. Для меня важно не просто говорить о том, как все плохо, как женщин притесняют, как сложно. Мне важно еще что-то делать. И вот в этом я нашла свою вот такую отдушину. И постепенно вот созрела уже идея отдельного сервиса, чтобы это было не только в рамках там социальных сетей, каких-то постов, каких-то групп, а чтобы это было еще и как безопасное пространство с конкретным назначением, то есть это поиск партнерши для бостонского брака. То есть изначально идея сервиса оказалась вот такая, и она получила очень большой спрос. И сейчас уже приходят женщины, которые ищут не просто партнершу для бостонского брака, да, но и подругу. Очень многие женщины в эмиграции, они хотят посмотреть, кто есть из их страны, да, куда они приехали. Или хотят, например, эмигрировать, и они могут по поиску той стране, куда они хотят эмигрировать, найти кого-то. Вот именно формат приложения намного удобней и безопасней, чем чаты. Потому что некоторое время у нас работали чаты по странам и регионам, но это оказалась очень сложная история, потому что чаты — это как мини-государство. Возникают неизбежно какие-то конфликты между участницами, какие-то недопонимания. Это все очень сложно модерировать. И чаты у нас существовали, пока у нас приложение находилось в разработке. Казалось бы, да, идея такая добрая, но очень сложно вот поддерживать эмоционально стабильную атмосферу в чатах, потому что женщины приходят абсолютно разные, очень часто они травмированные. Сложно угодить всем, понимаете, чтобы никто в итоге не расстроился. И меня как основатель этого сообщества пытались в том числе и втянуть в эти конфликты, хотя я-то работаю над тем, чтобы девочки вам привести еще других женщин. Я работаю в своем блоге, я делаю контент, рассказываю о сообществе, чтобы вы быстрее своих встречали. А в итоге и я там оказываюсь недостаточной, потому что вот не вникаю в каждый какой-то личный конфликт, который происходит в чатах. То есть это все настолько сложно. Насколько я люблю женщин, насколько я хочу помогать. У меня есть же также 2 детей, у меня есть финансовые перед ними тоже обязательства. И вот так вот каждый личный конфликт, и, конечно, обижаются. А все-таки, когда приложение, тут тет-а-тет общение. Если не понравилось что-то в общении с пользовательницей, на нее можно написать жалобу. И уже в частном порядке модерация может смотреть, да, изучать. То есть если на какую-то пользовательницу прилетит там 3 и больше жалоб, то она будет исключена. То есть эта история такая, она намного легче регулируется. Человека можно забанить, да, то есть если общение пошло как-то не так, ну, всякое бывает, да, ну, политические вы, например, разные у вас взгляды, просто блокируете подружку-подружку и больше не общаетесь. А на уровне чатов это совсем другая история. Тут есть зрители, понимаете? И вот хочется вот поскандалить вместе со зрителями. А внутри приложения такого сделать уже нельзя. Вот, поэтому этот момент тут исключается.
18: Вот у вас родилась эта идея от чатов перейти к приложению от каналов. И что было дальше? Кто вам помогал? Как вы это делали? Что было с этим приложением? Как, где оно сейчас?
20: В конце прошлого года, в декабре, мы уже решили, что готовы сделать запуск приложения. Я обратилась к знакомому своему разработчику. Он сказал стоимость. Говорит, это несложно, и сделал нам бота. Это был бот в Telegram, такой с анкетами. Он прям очень-очень был простенький. И когда я о нем рассказала в блоге, очень быстро у нас на канал тогда пришло за сутки, что ли, около 6 тысяч человек только на канал. В само приложение зарегистрировалось, честно говоря, не помню, но тоже очень-очень быстро оно у нас стало расти. Не приложение, а бот. Просто, да, сломали нам его. Я потом спросила у разработчика, что случилось. Он говорит, ну, там ввели какую-то команду и просто всю базу стерли. Мы как бы заплатили за это. Ну, а женщины уже пошли, и мы тогда уже сделали чаты по регионам сначала. И уже стали искать тех, кто нам сделает более стабильное приложение, которое уже не так просто сломать. Было принято решение делать его на базе Telegram. Если вы, может быть, видели, в Telegram есть мини-апы. Там кошелек Telegram так работает, потом платежная система Tribute так работает. То есть это безопасная платформа. Единственное, что не у всех есть Telegram, и вот пользовательницы из России, конечно, ждут версии на Android и iOS. Но это будет позже. У нас там тоже будет версия приложения, но сейчас мы его дорабатываем именно в формате мини-апа. То есть мы добавляем новые функции. То есть это пока как приложение знакомств выглядит. И мы сейчас будем добавлять ленту, где женщины смогут вот как в формате новостей, да, чем-то делиться. То есть говорить, там, нужна помощь такая-то, там, как доска объявлений. Или там, могу помочь тем-то, да, то есть что, чем могут помочь. То есть это будет уже больше, чем дейтинг. И после ее внедрения, если мы все обкатаем, нас все устроит, пользовательница все устроит, то мы уже перенесем эту доработанную версию на App Store и на Google Play. Систера. У нас есть канал, у нас есть бот, который запускает приложение. Мы начали именно для русскоговорящих, стартовали, да, потому что у меня все-таки русскоговорящий блог. Сейчас мы уже добавили английский язык, то есть даже уже на базе Telegram можно на английском языке общаться. Мы вообще позиционируем себя как международный сервис. Некоторые пользовательницы думают, что мы именно русский сервис, но это не так абсолютно.
18: А как вы обеспечиваете безопасность участниц?
20: Приложение у нас уже запущено с начала апреля. За это время у нас не было такого, чтобы смог пройти мужчина или ребенок. Во-первых, работает очень хорошо автоматическое распознавание. И верификация возможна только через камеру, то есть где человек непосредственно смотрит в камеру. По другой внешности никак не зайти. Это очень важно. Если какие-то сомнения у автоматической верификации, у нас отправляется это вручную верификацию. Вот, и там непосредственно модерация смотрит. Все данные остаются внутри приложения, никуда не передаются третьим лицам. У нас как бы все это в документации зафиксировано при регистрации. У нас есть четкие фильтры. То есть, когда вы заводите анкету, вы указываете цель знакомства. И там можно выбрать фильтры, по которым вы будете искать только тех, кто ищет то же самое. Кому-то нужна партнерка для бизнеса, кому-то женщина для совместных путешествий или для переезда, да, совместного. Вот у меня есть знакомая, которая эмигрировала вместе со своей няней. И вот они 4 года вот жили как вот в бостонском браке до тех пор, пока вот няня не встретила мужчину и не захотела вот съехать. В одиночку уже сложно сорваться, эмигрировать. А если вот с другой взрослой женщиной, объединиться. Даже морально это намного легче. Не то, что уже там финансово и прочее.
18: Где вы берете финансирование? Ну, то есть, понятно, первое приложение вы делали по собственной инициативе, но сейчас у вас и приложение, которое нужно поддерживать, и модерация, с которой один человек, естественно, не справится при таком количестве подписчиков, как вы говорите.
20: Мы справляемся сейчас своими силами и с волонтерскими усилиями. То есть у нас сейчас модерации в основном работают волонтерки. Мы сейчас стараемся собирать какие-то там донаты, да, на то, чтобы их тоже поощрять, но в целом проект пока остается больше волонтерским, потому что основной функционал мы не планируем вообще никак монетизировать. Это отличается от других дейтингов, что именно процесс поиска и знакомства с женщинами не монетизируем принципиально. Мы вот сейчас стали выделять бюджет именно на разработку. И, конечно, здесь пока что своими усилиями приходится. Мы пробовали собирать донаты, но очень-очень тяжело получать какую-то поддержку именно финансовую от тех, кто приходит к тебе за помощью. Но я к этому абсолютно спокойно отношусь. А в целом аудитория меня благодарит своим вниманием. И я могу за счет рекламы и за счет своих услуг поднимать это все на ноги. Мы пока на рекламе выезжаем. То есть вот в блоге там у меня рекламу, да, могут взять. Мои услуги по продвижению. Все своими силами, все сами. Конечно, мы будем очень рады, если найдутся желающие как-то спонсировать нас.
19: А сколько сейчас у вас в команде человек? Вот вы несколько раз сказали «мы». А кто вы помимо вас?
20: У нас 3 разработчика, я и команда модераторок, порядка 15 женщин-модераторок. Когда у нас сломалось приложение, было принято решение собирать чаты. И, естественно, чтобы вести эти чаты, нужна была помощь модераторок, волонтерок. Я размещала объявления у себя в блоге, размещала объявления на канале, и вот набралась команда. На самом деле, это какой-то прям феномен, я считаю, Систера, потому что я, наверное, впервые столкнулась с тем, что есть другие женщины, которые тоже готовы развивать вместе со мной идею. Даже пока она там никак не окупается. Тем не менее, это настолько важное дело, это настолько сильно поддерживает и нас в том числе, что ну, это просто потрясающе.
18: Разработчики у вас мужчины или женщины?
20: Разработчики у нас мужчины.
18: Как они относятся ко всей этой идее? Ну вот такой мужской взгляд на весь этот проект у вас есть? Что говорят?
20: Мужчины в восторге. Это мой брат и его команда. Мне тут тоже на самом деле повезло. Изначально я обращалась к своему брату. Говорю, вот такая идея. Он говорит, здорово, великолепно. У меня времени нет. Он был занят в другом проекте. Говорит, обратись, пожалуйста, вот к нашему общему знакомому. С общим знакомым, в общем, вот так произошло. Да? За деньги ничего не заработала. Я потом вернулась уже к брату. Говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, все, я, говорит, сам возьмусь. И сначала они на волонтерской основе работали. Потихонечку, в свободное от работы время они вот делали. А постепенно, когда ребята увидели, насколько это востребовано, насколько это интересно, они уже полностью перешли в мой проект. Естественно, они это делают за ну, гораздо ниже стоимость на рынке, на такой полуволонтерской основе, и они, на самом деле, очень поддерживают эту идею. В целом, они все равно не могут до конца прочувствовать всего масштаба женского отчаяния. У них нет этих проблем, которые есть у женщин. Но они готовы помогать.
19: Если резюмировать проекту несколько месяцев, вот за это время что вас удивило в хорошем, нехорошем смысле? Что далось просто, а вы думали, что это будет сложно, а что получилось, наоборот, сложнее? То есть ваши такие ожидания и реальность вот за то время, что существует этот проект?
20: Я ожидала, что это то, что будет востребовано. Я не ожидала настолько резкого роста. Когда я объявила о запуске приложения, у меня блог за 2 недели, он у меня прирос там на 15 тысяч. Хотя до этого у меня очень долгое время блог стоял. Ну, я особо и не нуждалась. У меня были там клиенты. А тут такой резкий скачок. И вот это для меня была приятной неожиданностью. Что оказалось сложнее, наверное, вот финансово, да, как будто бы Я думаю, что это будет немножко легче в плане того, чтобы масштабировать этот проект. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу. И вот мне пишут, делятся благодарностями, особенно с кем мы там лично, да, когда-то переписывались. Говорят, слушай, я вот нашла подружку, мы вот столько, вот мы уже время вместе проводим, вот они там фотки шлют, вот мы уже детей познакомили, так классно, так здорово было найти, спасибо тебе большое. Очень тепло и приятно получать такие отзывы, и в такие моменты понимаешь, что ты делаешь действительно важное дело. То есть каждый день кто-то пишет и делится своими историями, и это чудесно.
18: Основательница проекта «Сестера» Гала Бойко была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
19: и я, Наталья Чемпаладова.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете?
3: Путин понимает

0: будет приблизительно такой. Мы достигнем всех целей СВО на фронте, мы продвигаемся на фронтах, и никто не будет вспоминать о том, что они когда-то просили не бить по их НПЗ, по российским НПЗ. Поэтому это только уловка, на это нельзя покупаться, да, нельзя вестись, извините.
1: Многие российские эксперты говорили, я имею в виду эксперты, которые дают комментарии в пользу Кремля. Они говорят, что мобилизация не приблизит захват Донбасса, но разговоры о некой необходимости мобилизации в России, они в российское информационное пространство так или иначе проскакивают. Мы сегодня даже будем цитировать одного такого комментатора. Кого должна напугать возможность мобилизации? Как вообще эти разговоры слышат в Украине? Какие выводы из них делают?
0: Скажу вам словами одного классика. Мы свое отбоялись. 4,5 года войны окончательно притупили у украинского населения какие-либо страхи на тему, там, вот в Российской Федерации будет мобилизация, или еще кадыровцев отправят в Украину, или, не знаю, там, тактическое ядерное оружие. Все, поверьте, уже отбоялись. Вы кого угодно можете спросить на улицах Киева, не знаю, любого другого города. Здесь вопросы, здесь простой и понятный. Перестали бояться. Вот эта вся риторика, она, скорее всего, направлена единственного получателя. Это страны Западной Европы и, возможно, США. Показать, что вот мы готовы на мобилизацию, мы готовы на продвижение войны, на продолжение войны, мы готовы положить еще какое-то количество людей, но достигнем своих целей. А вы, страны Западной Европы, а вы, американцы, готовы и дальше поддерживать Украину, вкладывать миллиарды долларов, миллиарды евро в непонятные, недостижимые цели, перед вот такой огромнейшей доминирующей силой, которая называется российская мобилизация и российский ВПК. То есть это больше, еще раз, расчет на испуг противоположной стороны.
1: Я вот обратил на такое, не знаю, как даже это назвать, Владимир Зеленский в своем телеграм-канале после Дня России выкладывает фотографию себя с некими рейтингами, возможными Владимира Путина ближе к российским выборам, и также трактовкой, что вот, мол, такие данные приводит украинская разведка о популярности Владимира Путина. Можете ли вы объяснить, для чего это делается и вообще какой расчет?
0: Но опять же, украинская сторона пытается любыми средствами достучаться до российского обывателя, показать, что даже если вам не показывают рейтинги вашего лидера, это не означает, что они высокие. Это означает, что там нечем хвастаться. И вот то, что получила украинская разведка, этот перехват, скорее всего, взлом одной из организаций, которая занимается опросом общественного мнения, попытка показать, насколько слабые позиции в обществе у российского диктатора. Кроме того, показать эту слабость американскому правительству, европейским правителям, что то есть король голый по факту, то есть вся его власть кроется на доступе к бюджетному ресурсу, на доступе к армии и вот на та небольшая группа людей, которые его полностью поддерживают, на которую он завязан. Мы прекрасно даем себе отчет, что там завтра каких-то тектонических изменений в российском обществе не будет, но опять же, если есть любая возможность как-то достучаться хотя бы до небольшого процента российского населения или западных лидеров, показать, какая слабость у России, то это, конечно, нужно делать.
1: Тогда, получается, мы возвращаемся к тому, что Украина продолжает удары по российской энергетике, доставляет этим неудобства, и, получается, двух зайцев убивает. Она и усложняет жизнь для путинских военных, и также показывает, что власть не справляется. А в таком случае, достаточно ли у Украины ресурсов, чтобы эффективно заниматься этим, я имею в виду дальнобойными ударами, и в то же время держать свой фронт?
0: Хороший вопрос. Смотрите, фронт по состоянию на конец мая месяца имеет отъемлемое отрицательное значение для российской армии, так будет правильно сказать. Это первый месяц, когда российская армия действительно захватила меньше, чем потеряла. ИСВ, Институт изучения войны, приводит цифру почти в 280 километров, которые Украина, квадратных километров, которые Украина смогла вернуть в мае месяце. Да, я понимаю скепсис вашей аудитории, ну минимум, да, это микроны, там микроскопические значения, но для украинского общества это очень много, это значит очень много, это означает, что на фронтах удается кое-как сдерживать российскую армию, но это не говорит о том, что мясорубка на фронте стала меньше. Управляемых авиационных бомб летит порядка 200-250 в день. Порядка 5000, 5500 дронов, да, поднимает российская армия в день. Это только в день, это FPV-дроны, маленькие дроны. Поэтому говорим, что мясорубка очень большая. Да, одной рукой Украина пытается перерезать логистику на юге. Второй рукой мы пытаемся остановить нефтепереработку и экспорт российской нефти, но, к

0: К сожалению, мы упираемся в деньги, мы упираемся в ресурсы. Нет возможности одновременно остановить и экспорт, и нефтепереработку. Мы беремся за нефтепереработку, отпускаем экспорт. Взяли за экспорт, отпустили нефтепереработку. Рассчитываю, что вот эти деньги, которые придут, должны уже были прийти от Европейского Союза в июне месяце, порядка 45 миллиардов евро, должны существенно помочь нам в масштабизации дронов и мультипликации ударов как по нефтепереработке, так и по экспорту российской нефти, но это, соответственно, влияет на доходы российского бюджета.
1: Спасибо вам большое, Иван. Политик Иван Ступак был с нами в эфире «Радио Свободы и настоящего времени». Он анализировал для нас влияние взаимных обстрелов на переговорный процесс и к чему же готовится Украина после недавних выступлений Владимира Путина. Вопрос действительно спорный, перелом есть или его еще нет, поэтому предлагаю его для всех, кто может оставлять комментарий. Правда, следите за тем, чтобы вы были в безопасности. Ну а мы продолжим тему, ведь дроны украинские бьют, как говорил наш гость Иван Ступак, и по нефтепереработке, и по транспортировке нефти, а защищать объекты не получается. Об этом говорят многочисленные новости о нехватке топлива на оккупированных территориях и в некоторых даже южных регионах России. Правительство на этом фоне разрешает выпускать бензин категории Евро-5 по качеству Евро-3, и сторонники войны со стороны России, они видят в этих новостях о неспособности эффективно противостоять украинским дронам некие предпосылки поражение и просит Кремль принять меры. Кремль же, как мы видим из последних выступлений Владимира Путина, уверен в старых методах ведения войны.
2: Во все времена штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении и в завершении любого военного конфликта. Потому что именно пехота, именно штурмовики в конечном счете фиксируют решение боевой задачи.
3: Этими словами Владимир Путин поприветствовал российских штурмовиков, воюющих в Украине. Те, в свою очередь, пожаловались ему на нехватку отдельных видов транспорта и вооружений. В частности, на отсутствие дронов на спутниковом управлении, которые играют все большую роль в современной войне. Путин заверил их, что работа ведется, но продолжил расплывчато.
2: Я не буду сейчас в детали вдаваться, я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете? Значит, поэтому эта проблема понятна. Ну, а вы знаете, наверное, лучше, чем кто-либо другой, что когда эта дроновая опасность преодолевается, подчас, ну, если я ошибаюсь, вы мне скажите, подчас и стрелкового боя, он такой носит такой же характер, ну, со стороны противника более или менее ослаблены, да, потому что они рассчитывают на эту, насколько я понимаю, на эту стену дронов.
3: Над выступлением Путина иронизировали так называемые Z-авторы. Уже несколько месяцев они беспокоятся о растущем производстве ударных дронов средней дальности в Украине. В марте 2026 года ВСУ впервые опередили российских военных по количеству запущенных беспилотников. Устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы новые модели позволили наносить удары по российской логистике в глубоком тылу. В частности, французский исследователь Флеман Мален верифицировал уже более 400 пораженных российских грузовиков на различных автотрассах с начала мая. Вызвало скепсис у Z-блогеров и заявление Путина о работе над созданием российской спутниковой системы по управлению дронами.
4: Похоже, Верховному доложили, что все проблемы уже решены. У нас уже есть свои спутники и свой Starlink лучше вражеского. И дроны врага мы побороли, а наши дроны врага превзошли. И пехота наша неумолимо катится вперед, а враг лишь огрызается в бессильной агонии.
5: Либералы во главе с Кириенко, когда свергнут нашего президента, хоть об этом его проинформируют, а то он опять не будет в курсе. В отчетах он так и будет оставаться во главе государства.
3: Несмотря на украинские успехи, российские военные продолжают наступление на Константиновку. Американский институт изучения войны назвал этот город в Донецкой области их главной целью на весну и лето. Впрочем, таковой военные эксперты называли Константиновку и в прошлом году. 11 июня в сети появилось видео с российскими штурмовиками, установившими флаги в западной части Константиновки. Уже упомянутый Климан Мален отметил, что это первое проникновение вглубь Константиновки за 4 месяца боев. Несмотря на фактическое полуокружение, ВСУ продолжают оборонять город.
4: Ожидать немедленного падения гарнизона в ближайшие недели преждевременно. Противник пытается снабжать окруженные отряды пехоты дронами, а также насыщает личным составом районы, с которыми пока есть сообщения по земле, в частности в соседних Осыкова и Алексеево-Дружковке.
3: Другие провоенные авторы недовольны общим положением дел на фронте и рассуждают о возможности эскалации.
6: И подчеркиваю, очень-очень невеселые выводы. Мне скажут, что это договорняк, но вообще-то это не договорняк, это скорее какие-то что-то напоминающее отношения, там, не знаю, доминанта садиста, да, и коколда безвольного такого, ну, как вы понимаете, что бомонд Российской Федерации как-то не в роли первого.
3: Некоторые требуют повышения ставок.
7: Если говорить прямо, если говорить честно, без перехода на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической и в буквальном смысле, так вот, без перехода на новый уровень, в том же режиме, наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
1: И требуют ли реалии войны от России повышения ставок, мы спросим у социолога и военного эксперта Николая Митрохина. Николай, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: На ваш взгляд, Николай, цели на весну, лето для российского командования, требуют ли они повышения ставок для России?
8: Но Россия не может повысить ставки, то есть она использует те вооружения, которые у нее есть, в том количестве, в котором у нее есть. То есть украинцы, когда разбирают прилетевшие ракеты и дроны, указывают, что большинство из них выпущено, подавляющее большинство выпущено уже в этом году, и в том числе в последние недели. Вот, так что вопрос, как именно Россия могла бы повысить ставки. Ну, то есть вопрос с ядерным оружием включен, а в остальном Россия делает то, что может. Называется, может она относительно немного.
1: Владимир Путин встречался с военными, как утверждает его пресс-команда, с штурмовиками. Штурмовики ему докладывали, что есть проблемы со связью. На что Путин отвечает, что спутниковая группировка есть, но пока не во всех подразделениях. Что на самом деле происходит со связью на фронте, в том числе спутниками, которые нужны штурмовикам?
8: Ну, прямо скажем, что по тексту они жаловались на то, что им приходится тащить все на себе. И где гексокоптеры тяжелые, которые могли им это привозить, как привозят украинцам гексокоптеры типа «Баба-Яга», ну и добавим «Вампир». Вот. А Путин начал говорить про спутниковую группировку, переключившись с вопроса, что ну, украинские дроны управляются по Старлинку, а вот у нас как бы тоже вот такая группировка начала развиваться с 2023 года и далее. Вот. На самом деле проблема российской армии даже не в отсутствии спутниковой связи, а в отсутствии всей той техники, которая облегчает жизнь украинским военным. Начиная от совершенно другого содержания аптечек у них, так сказать, куда более способствующего спасению жизни людей, заканчивая вот эти вот робототехнические комплексы и наземные, и воздушные, которые массово используются в украинской армии, а сейчас дошло дело до использования человекоподобных роботов, которые начали в порядке эксперимента тоже использовать. Всего этого у российской армии либо нет, либо оно есть в очень ограниченном количестве, то есть наземные робототехнические комплексы в некоторых местах есть, но это редкость до сих пор. Вот. И, собственно, как бы вместо ответа на прямой вопрос солдата, Путин начал рассуждать, что называется, о высоком. А низкоорбитальные спутниковые группировки. Это просто показывает, насколько он оторван от реальной жизни.
1: Но, тем не менее, Сергей Лавров отвечает журналистам, что о будущем войны, о перспективах переговоров Путин все ответил на своих недавних встречах. Какие выводы вы делаете из встречи Путина с военными касательно войны? Чего же он планирует?
8: Ну, он планирует, что он планирует довольно... Понятно, последние 3 года он намерен завоевать Донбасс. Вот Россия играет в Донбасс. Вот. Путину также очень нравится, видимо, управлять, так сказать, стрелочками на карте или там подразделениями на карте. Вот. То есть воевать, к его представлению, так сказать, встречаться с героями он очень любит. Там, далее. Вот. Вот цели России такие, воевать, пока Путин не надоест. Вот. Ну и как минимум путинская хотелка номер один, это как бы полностью завоевать территорию Донецкой области.
1: Константиновка и прочие городские агломерации, они входят, ну, они, вероятно, стоят на пути у Путина к этой цели. Согласитесь ли вы с Институтом изучения войны, что сейчас все российские ресурсы именно на это направление направлены? И чего вообще Россия хочет? На этом она остановится или ей дальше что-то открывается после этого города?
8: Ну, я бы был рад, если бы все российские ресурсы были сосредоточены только на этом направлении. К сожалению, это не так. Российская армия наступает в западнее Гуляйполя, потихоньку обходя Орехов. Российская армия наступает в Сумской области, перейдя границу там, на 25 участках. Российская армия наступает в нескольких местах. В Харьковской области, в том числе по утверждению российских военкоров, просачиваясь снова в Купинск. Вот, так что российская армия на самом деле размазана по довольно широкому фронту. Вот, и в силу этого именно она до сих пор, как бы, собственно, топчется перед Константиновкой. И вот, там можно объяснять это разными стратегическими задачами, в том числе растягиванием украинских сил на как можно большем участке, на как можно большее количество участков фронта и так далее. Вот. Но, тем не менее, так сказать, можно сказать, что за последние, ну, 8 месяцев Россия достигла определенного прогресса в наступлении именно на центральном участке Донецкого фронта, то есть был захвачен Северск, российская армия сейчас как минимум подошла к краю Александровки, а по некоторым отчетам и заняла ее. Это последний крупный населенный пункт перед Славянском. Вот, российская армия у Светогорска, то есть на другой стороне Северского Донца, и российская армия сейчас фактически захватила 2/3 Константиновки. Вот, это долгий путь до, что называется, границы Донецкой области, то есть оставшиеся там 20 с небольшим километров, российская армия будет идти при нынешних темпах минимум еще год-полтора. Вот, но, тем не менее, российская армия потихоньку продвигается.
1: Но, тем не менее, несмотря на это продвижение, многие провоенные авторы в России недовольны этими темпами и предрекают даже некоторые из них социальные потрясения. И даже Владимир Зеленский, президент Украины, показывал некие графики, которые якобы свидетельствуют о том, что у Путина будут проблемы из-за того, что он продолжает войну. На ваш взгляд, видите ли вы, как социолог, реальную угрозу каких-то социальных проблем для Путина?
8: Но если посмотреть то, что показывал Зеленский, что якобы украдено со стола Путина, то там написан прогноз, что к осени при нынешних темпах, так сказать, спада поддержка Путина снизится до 53%, а отрицательная там реакция на него вырастет, я не помню, до 29 или 33%. Вот. Но на самом деле это ничто для политика. Он у нас, Дональд Трамп, что называется, примерно с гораздо худшими показателями продолжает править. Вот. И рейтинг самого Зеленского тоже под большим вопросом. Вопрос совершенно не в этом. Как бы, Путин будет править на крови, расстреливая оппонентов или сажая их на большие сроки, даже если у него будет 5% поддержки населения. Вот. И вопрос в том, что хватит ли у России, в принципе, ресурсов для продолжения войны подобными темпами. И, собственно, все эти военкоры и все прочее видят перспективу, и как бы у них есть вопрос, как бы хватит ли у России человеческих материальных ресурсов, будет ли возможна логистика, как бы, для поддержки этой группировки до, собственно, как бы, до завершения.
1: Вот как они, многие действительно и жалуются, и мы в том числе цитировали в наших материалах, что и экономика бьет по возможностям России. Спасибо большое вам, Николай, что помогли это проанализировать. И вам спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь мнением в комментариях. Встретимся позже.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 24 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Владимир Путин не комментирует удары по Москве и Подмосковью, но заявляет о готовности России к переговорам только на ранее объявленных им условиях. Марко Рубио заявил, что переговоры между Израилем и Ливаном идут отдельно от выработки мирного соглашения между США и Ираном. Приглашение в Брюссель делегации движения «Талибан» для обсуждения высылки из стран Евросоюза афганских беженцев вызвало протесты со стороны правозащитников. Также сегодня.
1: К сожалению, время, в которое мы живем, я бы могла назвать временем абсурда, потери логики. И это относится не только к России.
0: В Европейском парламенте прошла конференция с участием видных представителей российской оппозиции.
2: Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем, подошли к Киеву, потом, русским языком называют, обосрались и отошли. Дальше к Херсону, обосрались, отошли, и как-то у нас все вот не складывается. И если у них было на начало спецоперации условных 500 танков, у них 5000 танков. Если у них воевать умело 20 тысяч человек, то теперь умеет воевать 400 тысяч человек. Как же мы ее демилитаризировали? Получается, что наоборот, мы ее хрен знает как милитаризировали. Я думаю, что украинцы сегодня — это одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки. У них есть различное вооружение. И более того, они работают на любых системах. На советских, на натовских. Дети элиты, в лучшем случае, они свои, извиняюсь, хлебальники закрыли. А некоторые из них позволяют себе еще определенную публичную, достаточно жирную, беспечную жизнь. Я рекомендую элите Российской Федерации: соберите, сука, своих отроков, отправьте их на войну. И когда вы пойдете на похороны, когда вы их начнете хоронить, то люди скажут: теперь все справедливо.
0: Эти слова произнес создатель и владелец частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, ровно 3 года назад поднявший в России мятеж в знак протеста против действий Генерального штаба Вооруженных сил России в ходе агрессии против Украины, а также планов Министерства обороны России полностью подчинить себе подразделение ЧВК «Вагнер». Мятеж продолжался 2 дня, 23 и 24 июня 2023 года. Верные Пригожину подразделения тогда взяли под контроль Ростов-на-Дону и устроили марш на Москву, преодолев многие заслоны. Особо оговорю, кстати, что Евгений Пригожин – человек, совершивший множество тяжких преступлений. Он виновник гибели тысяч украинцев. Мятеж был остановлен после того, как выступивший посредником Александр Лукашенко пообещал вагнеровцам предоставить убежище на территории Беларуси. В августе того же 2023 года Пригожин и члены его ближайшего окружения погибли в авиакатастрофе, причиной которой Владимир Путин публично назвал взрыв гранаты на борту самолета. Следует напомнить, что тогда, в июне 2023 года, еще не было операции ВСУ на территории Курской области. Любой удар украинского беспилотника воспринимался как масштабное ЧП. О таких событиях, как практически полная изоляция аннексированного Крыма, отключение света в Севастополе, как минувшей ночью, дефицит топлива в большинстве российских регионов, речь вообще не шла. Тем не менее, Владимир Путин продолжает называть украинское руководство нацистским режимом, а переговоры требуют проводить на основе официального отказа Украины от своих суверенных территорий.
3: Россия готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были парафированы тогда украинской делегации. Я не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел. Но будем исходить из того, что есть. будем дальше двигаться уверенно по всем направлениям, обеспечивая безопасность наших граждан, решая вопросы экономического характера и в масштабах страны, и в регионах Российской Федерации.
0: Это был Владимир Путин, говорил он в ходе совещания, посвященного проблемам со снабжением топливом, возникшим из-за постоянных ударов ВСУ по объектам топливно-энергетического комплекса России. В ряде регионов дефицит бензина возник в результате ажиотажного спроса из-за угрозы новых ударов. Стоит отметить, что в ходе протокольной съемки Владимир Путин эти проблемы никак не комментировал. Не комментировал он и самый масштабный удар украинских беспилотников по Москве и Подмосковью, нанесенный 18 июня. Вчера Владимир Путин заявил, что цель украинских атак — расшатать российское общество, и что положение на фронте, по его словам, крайне тяжелое для ВСУ, вынесено за скобки. В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский дал понять, что Украина продолжит давление на Кремль с целью заставить его согласиться на полное прекращение огня и мирные переговоры. Зеленский также рассчитывает, что и россияне захотят положить конец этой войне. В России уже большинство выдвигает претензию Путину, что его войне не видно ни конца, ни края. И все нынешние сложности для русских должны приближать их к мысли, что это и их война. И это не просто камни с неба. И что их война должна закончиться. Это был Владимир Зеленский о том, что Кремль должен согласиться на прекращение огня и возобновить переговоры при посредничестве США, вновь заявил и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, Путин, несмотря на это, занимает крайне неконструктивную позицию.
4: Нам нужно, чтобы Путин пошел навстречу и сел за стол переговоров. И опять же, именно Дональд Трамп, будучи президентом, в феврале прошлого года преодолел тупик в переговорах с Путиным. Витков, Кушнер, Марко Рубио – все они работали над заключением мирного соглашения. Но оно может быть подписано только в том случае, если Путин действительно захочет пойти навстречу и сотрудничать с другими для достижения этой цели. А пока он лишь повторяет свои максималистские требования.
0: Это был Марк Рютте, как пишет газета «Киев Индепендент». Со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, президент США Дональд Трамп в частном порядке призвал Владимира Зеленского действовать, цитата, «более смело в отношении России». По словам собеседника издания, Трамп, цитата, «не верит в то, что Путин станет что-либо делать без давления». А газета Financial Times тоже со ссылкой на неназванные источники сообщает о том, что США предоставили ВСУ разведывательные данные для корректировки вышеупомянутых ударов украинских беспилотников в Москве и Подмосковье. А что же касается ситуации со снабжением топливом в России, то, к примеру, авиакомпания «Азимут», базирующаяся в Ростове-на-Дону и обслуживающая главным образом Северный Кавказ и другие регионы юга России, сегодня заявила об острой нехватке авиационного керосина. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на обращение авиакомпании в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию. Как утверждают в «Азимуте», с начала июня закупочные цены на керосин в среднем по России поднялись более чем на 17%, а фактические объемы поставок сократились примерно на треть от договорных, причем в аэропорту Махачкалы топливо подорожало сразу на 64%. Однако на вышеупомянутом совещании правительства курирующий топливный энергетический комплекс вице-премьер России Андрей Новак назвал ситуацию сложной, но контролируемой.
5: Во-первых, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива. Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования. Сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Ну, что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая.
0: Стоит заметить, что запрет на экспорт бензина и авиационного керосина был введен в России уже давно, еще до массовых украинских ударов по российским НПЗ. А вот как выглядит реакция потребителей на наличие или часто отсутствие бензина на автозаправках и на цены на него в случае, конечно, если бензин есть в продаже. Матерные слова я аккуратно вырезал.
6: Нефти, там стоят огромные очереди. Вот, пожалуйста. Как вам цены? Нам некуда деваться, у нас пустой бак.
7: Куда мы катимся? 140, 130, это не мерещится, это реальность.
0: Добавлю, что по данным издания «Медуза», силовики убеждают Владимира Путина перенести назначенные на сентябрь думские выборы. Решение лоббируют руководители ФСБ и глава Росгвардии, друг и бывший телохранитель Путина Виктор Золотов. Об этом «Медузе» рассказали два собеседника, близких к администрации российского президента. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что перенос выборов не обсуждается. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 24 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Европейском парламенте говорят о будущем России после Путина. В Страсбурге прошла конференция с участием российских оппозиционных политиков, правозащитников и представителей руководства Европейского Союза. Главные темы обсуждения – это последствия войны России против Украины, перспективы демократических перемен в России и роль российской оппозиции в будущем страны, передает корреспондент телеканала «Настоящее время» Заряна Степаненко.
8: Это мероприятие высокого уровня, второе за время полномасштабной войны против Украины и, соответственно, усиление изоляции России. Привлечено руководство Европарламента. Выступали еврокомиссар по обороне и расширению. Среди представителей российской оппозиции мы видели Юлию Навальную, Марию Певчих из Фонда борьбы с коррупцией, Илью Яшина, который недавно создал собственную политическую партию. Также правозащитницу Светлану Ганнушкину, которая живет и работает в Москве, но выезжает на мероприятие за границу, чтобы рассказать о реалиях внутри России.
1: К сожалению, время, в которое мы живем, я бы могла назвать временем абсурда и потери логики. И это относится не только к России. Понятно, что все происходящее проходит на фоне и определяется военными действиями с Украиной. Это трагедия. Это трагедия нашего народа и трагедия человечества. И, к сожалению, пока выхода мы не видим. И у нас незаметно политических сил, которым давали бы возможность каким-то образом этому противостоять.
8: Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс согласился с определением войны как трагедии. Не только из-за пылающей Москвы и нехватки бензина, но прежде всего из-за негативной долгосрочной траектории развития страны. Чиновник сказал, верит, что Россия еще может использовать созданный ею кризис, чтобы, цитата, «вернуться к нормальности».
9: Мы можем прогнозировать, что подобная трансформация возвращения к нормальности никогда не произойдет в России, пока Путин находится у власти. Что означает «вернется к нормальности»? Решать нам всем. Справедливым миром в Украине? Да. Отказ от неимперских войн против соседей? Да. Прекращение тотальной войны против собственного народа? Да.
8: Важную роль, отметила уже еврокомиссар по расширению, играет российское гражданское общество и независимые СМИ. Марта Кост рассказала, что с 2021 года Евросоюз оказал им поддержку на сумму 70 миллионов евро, но нужна, по ее мнению, не экстренная помощь, а долгосрочная стратегия. Публицист Кирилл Мартынов, который тоже участвует в конференции, сказал нам об острой ее необходимости.
10: Мы стоим довольно близко от самых тяжелых сценариев, которые предполагают прямую войну между Путиным, путинской Россией и Европы сейчас, в том числе с использованием оружия массового поражения. Об этом говорят военные эксперты. Мы не военные эксперты, мы говорим про надежду на возвращение к такому мирному треку. Я точно не считаю, что ВСУ решит все проблемы российской оппозиции. У нас много работы, не факт, что мы преуспеем в решении этой задачи.
8: Последствия войны России против Украины и будущие сценарии сейчас обсуждают за закрытыми дверьми, как и перспективы мира. Но многие согласны, будущее России во многом прямо зависит от исхода войны. Но, конечно же, не только от него.
0: Репортаж Заряны Степаненко. «Время свободы». По данным издания «Фонтанка», обвинение в организации заказного убийства депутата Александра Петрова, выдвинутое против влиятельного бизнесмена Ильи Трабера, строится на словах уроженца Гудермеса Игоря Лыкова. Лыков неоднократно судимый, заключил контракт с Министерством обороны для участия в войне против Украины, попал в украинский плен. И год назад в интервью на канале украинского журналиста Дмитрия Карпенко, его псевдоним «Апостол», заявил о причастности создателя портовой империи Северо-Запада Ильи Трабера к устранению Петрова, которого часто называли «хозяином Выборга». Вот фрагмент этого интервью, в котором Лыков рассказал, что в советское время сидел вместе с близким к Траберу авторитетом комитетом Владимиром Даниленко. По его словам, в 1987 году он избил по просьбе Даниленко опера в Ярославской колонии. Тот не забыл об этой услуге и нашел Лыкова, цитата, по интернету в 2015 году и позвал на работу. Добавлю, что Трабер, Даниленко, а также два уроженца Дагестана были арестованы Басманным судом Москвы 16 июня именно по делу об убийстве Александра Петрова.
11: Вот, говорит, я хотел тебя встретить, все, никак не мог найти, сейчас интернет, давай в Москву приезжай. Я в Калуге как раз был. Я говорю, да, хорошо, встречаемся. И он мне объясняет, что ну, ему все это время совестно было, что он хотел бы мне помочь. Я, говорит, вот такой-то, такой-то, я зам Трайбера Илья Ильича. Трайбер – это вот непосредственный друг Владимира Владимировича Путина, который находится в международном розыске. Ну вот они меня взяли к себе водителем, а водителей у них приближенных только четверо. Я был пятым.
12: Угу. На какой машине ты ездил?
11: Я ездил на «Шкода Октавия», но мы выполняли роли посыльных.
12: Угу.
11: То есть приближенные, посыльные. Но мы всегда были, как говорится, рядом с ними. И не только мы могли выполнять роль посыльных, мы могли выполнять роль необходимых заказов выполненных.
12: Например?
11: Ну, например, устранить человека.
12: И что, вы устраняли людей?
11: Я отказался от этого.
12: Угу.
11: У них есть такой пример, который я отказался. За эти примеры, поверьте, вы, если с ним свяжетесь, они вам большие будут деньги предлагать, чтобы мне рот закрыли.
0: Фрагмент стрима на канале украинского журналиста Дмитрия Карпенко, псевдоним «Апостол». Как стало известно Фонтанке, в мае прошлого года Игорь Лыков стал участником обмена пленными между Россией и Украиной по формуле 1000 на 1000. А уже в Москве его допросили в рамках расследования дела об убийстве Александра Петрова, застреленного в 2020 году под Выборгом. Вы слушаете «Время свободы». Глава самопровозглашенной республики Южной Осетии Алан Гаглоев объявил, что уходит в отставку. Свое решение он объяснил переходом на работу в администрацию российского президента. Гаглоев станет советником Путина.
13: Дорогие мои сограждане, наши предки сделали свой исторический выбор – быть вместе с Россией. И Осетия всегда во все сложные и переломные исторические моменты была верна своему слову. Была надежным другом России. Сегодня наша задача сделать так, чтобы сбылась наша заветная мечта – преодолеть участь разделенного народа и воссоединиться с Северной Осетией, воссоединиться с Великой Россией. Подписанный 9 мая текущего года договор об углублении союзнического взаимодействия является решительным шагом на пути к объединению. Вчера у меня состоялась встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, который предложил мне перейти на работу в администрацию президента Российской Федерации в качестве его советника и содействовать реализации подписанного нами договора.
0: Это был теперь уже бывший глава Южной Осетии Алан Гаглоев. Как сказано на сайте Кремля, Путин уже подписал указ о новом назначении. Исполняющим обязанности главы Южной Осетии станет Марат Камболов, который ранее был советником Алана Гаглоева и председателем правительства самопровозглашенной республики. Камболов родился в Северной Осетии и научился и делал карьеру в Москве. Он был, в частности, заместителем министра образования, а затем директором научно-исследовательского центра «Курчатовский институт», который занимается исследованиями в области ядерной физики. К Южной Осетии до мая нынешнего года Камболов отношения не имел. 27 мая он был назначен государственным советником Алана Гаглоева, а уже 8 июня его кандидатура была предложена на пост главы правительства республики. 16 июня кандидатура была утверждена. Южная Осетия подавляющим большинством стран мира считается неподконтрольной властям Тбилиси территории Грузии. В 2008 году после войны с Грузией Россия признала независимость Южной Осетии. На ее территории размещены российские военные базы. Практически все местные жители имеют российские паспорта. Вы слушаете «Время свободы». В рамках работы над мирным соглашением между США и Ираном американский госсекретарь Марк Рубио побывал в одной из стран-союзниц США на Ближнем Востоке, Объединенных Арабских Эмиратах. В публичной риторике Вашингтона и Тегерана сейчас подход к решению ряда вопросов, включая условия прохода судов через Армузский пролив, существенно различается. Тегеран, в частности, утверждает, что управление судоходством через пролив уже никогда не будет прежним. Вашингтон, что оно будет совершенно свободным и что никакая плата за проход через пролив взиматься не будет. И вот что сказал по этому поводу Марко Рубио. Мы знаем, на что они согласились. Я не понимаю, зачем им говорить то, что они говорят. Какова бы ни была их внутренняя политика, я думаю, они с этим справятся. Но мы знаем, на что они согласились. И теперь они либо сделают это, либо нет. И если они сделают, процесс продвинется вперед, а если нет, президенту придется принимать решение. Могут ли США и их союзники гарантировать судоходство, свободу судоходства в Армузском проливе? Есть закон. Это международный водный путь. Ни одна страна не имеет права взимать пошлины или сборы на международных водных путях. Это существующее международное право. Таков порядок. Он соблюдается в международных водах по всему миру. И мы ожидаем, что так будет и здесь. Поэтому я не думаю, что нам нужно кого-либо здесь убеждать в этом вопросе. Думаю, все страны региона с нами согласятся. У Марка Рубио также спросили, не являются ли нынешние переговоры между Ливаном и Израилем на уровне послов в Вашингтоне процессом отдельным от выработки мирного соглашения между США и Ираном. Иран настаивает, что мирное соглашение должно включать в себя окончание войны на всех фронтах, требует вывода израильских войск с юга Ливана, где они проводят операцию против проиранской группировки «Хизбалла», обстреливающей северные районы Израиля. Группировка признана в США и ЕС террористической организацией. И вот что ответил Рубио. Это и есть отдельный процесс. Он отдельный, потому что Ливан — суверенное государство. У него есть правительство. И когда дело касается Ливана, того, что происходит внутри этой страны, мы будем вести переговоры и взаимодействовать напрямую с ливанским правительством. Я только что разговаривал с президентом Ауном и вице-президентом. Я разговаривал с ними и в пятницу. Их представители сейчас находятся там, непосредственно на месте. Поэтому причина, по которой этот вопрос всегда актуален, заключается в том, что существует иранская проблема в отношении Ливана, а именно их поддержка и спонсорство Хизбаллы. И этот фактор будет обсуждаться в рамках нашего диалога с Ираном. Что касается ливанцев, то будущее Ливана принадлежит ливанскому народу и зависит от его суверенного избранного правительства. И именно с ним мы будем работать. Это был госсекретарь США Марко Рубио на переговорах послов Ливана и Израиля в Вашингтоне, которые продлятся до 25 июня. Обсуждалось поддержанное Соединенными Штатами предложение, согласно которому израильские силы передадут регулярной ливанской армии часть территории, взятой под контроль в ходе операции против Хизбаллы. Предполагается, что ливанские военнослужащие пройдут подготовку и проверку, чтобы убедиться, что они не связаны с Хизбаллой. Ливан оказался втянут в ближневосточный конфликт с тех пор, как 2 марта Хизбалла начала атаки на Израиль в ответ на американо-израильские удары по Ирану. А в Бельгии разгорелся скандал после того, как в Брюсселе представители Европейского Союза провели закрытую встречу с делегацией правящего сейчас в Афганистане движения «Талибан» по вопросу о возвращении стран Евросоюза на родину мигрантов из Афганистана. Европейский Союз не признает правительство талибов, против «Талибана» действуют санкции Евросоюза. Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт объяснил приглашение делегации талибов тем, что все больше правительств стран ЕС выступают за ускорение и увеличение масштабов депортации тех афганцев, чьи прошения были отклонены, а также тех, кто совершил преступления в принимающих государствах. Речь идет о проведении здесь, в Брюсселе, встречи на техническом уровне с представителями де-факто властей Афганистана. Эта встреча должна стать продолжением первой встречи, которая уже состоялась в Афганистане в январе этого года. Это контакты на техническом уровне. Они проводятся в ответ на инициативу государств-членов Европейского Союза. Эти государства рассматривают способы возвращения освобождение лиц, совершивших тяжкие преступления, а также тех, кто может представлять угрозу безопасности. Это был представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт. Правозащитные организации подвергли эту встречу резкой критике. Активисты Amnesty International развернули у здания Еврокомиссии в Брюсселе большой плакат с надписью «Позор». А вот что в интервью Euronews заявил активист Amnesty International Людовик Лаус.
14: Это выходит за рамки простого скандала. Это настоящая пощечина ценностям, которые якобы отстаивают Европейский Союз и Бельгия, заявляющие о защите международного права и прав человека, в то время как они идут на компромисс с режимом, который является полностью репрессивным, который ежедневно и все более жестоко попирает права человека.
0: Встреча с делегацией талибов, место которой не раскрывалось, прошла под сопредседательством Швеции, одной из стран с наибольшей численностью афганцев по отношению к местному населению. Встреча состоялась за пределами институциональных зданий Еврокомиссии, это многократно подчеркивалось. Только в Швеции примерно 200 граждан Афганистана ожидают депортации после осуждения за тяжкие преступления, такие как изнасилование при отягчающих обстоятельствах и преступления, связанные с наркотиками, рассказал шведский министр по вопросам миграции Йохан Форсел. Европейские страны часто не могут репатриировать таких лиц, поскольку афганские власти отказываются принимать их обратно, отмечается в сообщении Euronews. При этом Афганистан занимает 140-е место из 142 в индексе верховенства права по версии проекта World Justice Project. И последняя тема – новости из области культуры. Комиссия по транспорту Законодательного собрания Петербурга запретила пускать в метро музыкантов с виолончелями. Им рекомендовано ездить в автобусах, троллейбусах и в трамваях. В ЗАГС передано письмо музыкантов с жалобой на этот запрет. К нему присоединились филармония имени Шостаковича, Мариинский театр, Градская консерватория и музыкальное училище имени Римского-Корсакова. Вот что от имени виолончелистов сказал на заседании транспортной комиссии Петербурга музыкант оркестра филармонии Станислав Лямин.
15: Ни в одной стране мира никогда не возникало проблем с проездом в общественном транспорте, в частности в метро. Это нам доводилось ездить с инструментами в Японии, в Германии, в Англии, в Америке. Вопросов не возникало никогда.
0: Но начальник службы транспортной безопасности петербургского метрополитена Денис Егоров просьбу отклонил и объяснил запрет сложными временами.
16: Служба транспортной безопасности принимает в наше непростое, скажем так, сложное время, с учетом возрастающих угроз, максимально исчерпывающие меры по обеспечению транспортной безопасности. Поэтому, да, мы применяем весь имеющийся у нас арсенал соответствующих технических средств, досмотровых для того, чтобы выявить возможно запрещенные предметы, которые могут быть злоумышленниками помещены как футляры, так соответствующим образом и сами музыкальные инструменты.
0: На слова Дениса Егорова, как пишет издание «Бумага», Станислав Лямин ответил, что виолончель можно просветить на досмотре, потому что чехол пластиковый, а виолончель деревянная. А другие депутаты ЗАГСа отметили, что в Москве перевозить инструменты можно, а в самом Петербурге разрешен провоз больших чемоданов и сноубордов. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
17: Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
18: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
19: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
20: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что.
21: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь
2: себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
21: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
17: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
22: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Мемуарный очерк Владислава Ходасевича о Петербургском доме искусств. Читают Гайто Газданов и Сергей Рудник. Эфир 28 марта 1968 года.
23: Владислав Ходасевич, поэт и литературный критик, родился в Москве в 1886 году. В 1922 году он эмигрировал из России и последние 17 лет своей жизни провел в эмиграции. В июне 1939 года он умер в Париже. В Советском Союзе память о нем, если сохранилась, то больше как о поэте. С литературно-критическими очерками Ходасевича о Иннокентии Анинском и Владимире Маяковском мы вас уже познакомили в предыдущих передачах «Перед занавесом». Сейчас вы услышите мемуарный очерк Владислава Ходасевича о Петербургском доме искусств.
24: В 1920-22 годах общество «Старый Петербург», впрочем, его официальное название было, кажется, не совсем таково, переживало эпоху расцвета, который поистине можно было назвать вдохновенным. Причин тому было несколько. Одна из них, простейшая и, так сказать, материальная, заключалась в том, что коллекции общества внезапно и резко стали пополняться. В них поступило большое количество предметов из частных собраний и архивов. Однако мне кажется, что еще большую роль тут сыграли обстоятельства более отвлеченного характера. Во-первых, по мере того, как жизнь уходила вперед, все острее, все пронзительнее ощущалось членами общества близкая и неминуемая разлука с прошлым. Отсюда возникало желание как можно тщательней сберечь о нем память. Во-вторых, и это может показаться вполне неожиданным для тех, кто не жил тогда в Петербурге, именно в эту пору сам Петербург стал так необыкновенно прекрасен, как не был уже давно, а может быть и никогда. Люди, работавшие в Старом Петербурге, отнюдь не принадлежали к числу большевиков. Некоторые из его руководителей впоследствии были расстреляны, достаточно назвать хотя бы Вайнера. Но, как и все другие, обладавшие чувством, умом, пониманием, они не могли не видеть, до какой степени Петербургу оказалось к лицу несчастье. Москва, лишенная торговой и административной суеты, вероятно, была бы жалкой. Петербург стал величествен. Вместе с вывесками с него словно сползла вся лишняя пестрота. Дома, даже самые обыкновенные, получили ту стройность и строгость, которой ранее обладали одни дворцы. Петербург обезлюдил. К тому времени в нем насчитывалось лишь около 700 тысяч жителей. По улицам перестали ходить трамваи, лишь изредка цокали копыта, либо гудел автомобиль. И оказалось, что неподвижность более пристала ему, чем движение. Конечно, к нему ничто не прибавилось, он не приобрел ничего, но он утратил все то, что было ему не к лицу. Есть люди, которые в гробу хорошеют. Так, кажется, было с Пушкиным. Несомненно, так было с Петербургом. Эта красота временная, минутная. За нею следует страшное безобразие распада. Но в созерцании ее есть невыразимое, щемящее наслаждение. Уже на наших глазах тление начинало касаться и Петербурга. Там провалились торцы, там осыпалась штукатурка, там пошатнулась стена, обломилась рука у статуи. Но и этот еле обозначающийся распад был еще прекрасен. И трава, кое-где пробивавшаяся сквозь трещины тротуаров, еще не безобразила, а лишь украшала чудесный город, как плющ украшает классические руины. Дневной Петербург был тих и величествен, как ночной. По ночам в Александровском сквере и на Мойке, недалеко от Синего моста, пел соловей.
25: В этом великолепном,
3: Но в странном городе жизнь протекала своеобразно. В смысле административном Петербург стал провинцией. Торговля в нем прекратилась, как всюду. Заводы и фабрики почти не работали. Воздух был ясен и пахло морем. Чиновный, торговый, фабричный люд отчасти разъехался, отчасти просто стал менее виден, слышен. Зато жизнь научная, литературная, театральная, художественная проступала наружу с небывалой отчетливостью. Большевики уже пытались овладеть ее, но еще не умели этого сделать, и она доживала последние дни свободы в подлинном творческом подъеме. Быть может, ничего особенного выдающегося тогда не было создано, но самый пульс литературной жизни был приметно повышен. Надо прибавить к этому, что и общество, у которого революция отняла немало обывательских навыков и перед которым поставило ряд серьезных вопросов, относилось к литературе с особым подчеркнутым вниманием. Доклады, лекции, диспуты, вечера прозы и стихов вызывали огромное стечение публики. Между тем, культурная жизнь Петербурга сосредотачивалась вокруг трех центров – Дома ученых, Дома литераторов и Дома искусств, которые для нее служили прибежищами не только в отвлеченном, но и в самом житейском смысле, потому что при каждом из них были общежития, где разместились многие люди, сдвинутые революцией с насиженных мест. Каждый из трех домов имел свой особый уклад и быт. Я расскажу о том, который мне был знаком особенно близко и непосредственно, о Доме искусств или о диске, как его иногда называли. Рассказ мой коснется, однако, лишь внешних черт его жизни. Для изображения внутренних, очень своеобразных, нужна бы иная, вероятно, беллетристическая форма.
24: Помещался диск в том темно-красном доме у полицейского в старину Зеленого моста, что выходит тремя фасадами на Мойку, Невский проспект и Большую Морскую. До середины 18-го столетия на этом месте находился деревянный Зимний дворец. Отсюда Екатерина двинулась со своими войсками в Ораньенбаум свергать Петра III. Дом этот огромный, состоящий из нескольких домов, строенных и перестроенных, вероятно, в разные эпохи. Перед революцией в нем помещался английский магазин, а весь бельэтаж со стороны Невского занимал банк, название которого я не упомню, хоть это и неблагодарно с моей стороны, почему будет сказано ниже. Под диск были отданы три помещения. Два из них некогда были заняты меблированными комнатами. В одно – ход с Морской, со двора, в другое – с Мойки. Третье составляло квартиру домовладельца, известного гастрономического торговца Елисеева. Квартира была огромная, раскинувшаяся на целых три этажа, с переходами, закоулками, тупиками, отделанная с рыночной роскошью. Красного дерева, дуба, шелка, золота, розовой и голубой краски на нее не пожалели. Она-то и составляла главный центр диска. Здесь был большой зеркальный зал, в котором устраивались лекции, а по средам – концерты. К нему примыкала голубая гостиная, украшенная статуей работы Родена, к которому хозяин питал пристрастие. Этих Роденов у него было несколько. Гостиная служила артистической комнатой в дни собраний. В ней же Корней Чуковский и Гумилев читали лекции ученикам своих студий, переводческой и стихотворной. После лекций молодежь устраивала игры и всяческую возню в соседнем холле. Гумилев в этой возне принимал деятельное участие. Однажды случайно я очутился там в самый разгар веселья. Куча мала, на полу барахталась полтора десятка тел, уже в шубах, валенках и ушастых шапках. Фрида Н., маленькая поэтесса, показала мне пальцем. А это вот наша новенькая студистка, моя подруга. Как фамилия? Берберова. Да которая же? Тут и не разберешь. А вот она, вот, в зеленой шубке. Вот видите, нога в желтом ботинке. Это ее нога. В гостиной примыкала столовая, отделанная дубовой резьбой, с витражами и камином, как полагается. Обеды в ней были дорогие и скверные. Кто не готовил, сам предпочитал ходить в столовую Дома литераторов. Однако и здесь часов с 2 до 5 было оживленно. Сходили сюда со всего Петербурга ради свиданий деловых, дружеских и любовных. Тут подавались пирожные, роскошь военного коммунизма, погибель Осипа Мандельштама, который тратил на них все, что имел. На пирожные он выменивал хлеб, муку, масло, пшено, табак. Весь со

0: арестованный и расстрелянный вместе с Гумилевым. Жил пушистый, седой старик Либгард, говоривший только по-французски, историк искусства, известный великой щедростью по части выдачи сертификатов на старинные картины. Ходил анекдот о том, как некто, владелец какого-то очередного шедевра, просил Либгарда удостоверить, что картина принадлежит кисти Греко. «Ну зачем Греко?» – будто бы сказал Либгард. «Это же дутая величина! Уж давайте я вам напишу, что это Титиан». Из своей комнаты в кухню и обратно то и дело с кастрюлькой шмыгала маленькая старушка Мария Александровна Врубель, сестра художника. Соседка ее была Литкова Султанова, своячница Маковского, в молодости знавшая Тургенева, Достоевского, сама писавшая в «Русском богатстве». Жил еще в том же коридоре Аким Волынский, изнемогавший в непосильной борьбе с отоплением. Центральное отопление не действовало. Отопить индивидуальную буржуйку сырыми петросоветскими дровами, по большей части еловыми, он не умел. Погибал от стужи. Иногда целыми днями лежал у себя на кровати в шубе, в огромных калошах и в меховой шапке, который прикрывал стынущую лысину. Над ним, по стенам и по потолку, в зорях и облаках, велись, задирая ножки, упитанные амуры со стрелами и гирляндами. Эта комната была некогда спальней госпожи Елисеевой. По вечерам, не выдержав, убегал он на кухню вести нескончаемые беседы с сожителями, а то и просто с Ефимом, бывшим слугой Елисеевых, умным и добрым человеком. Беседы, однако же, прерывались долгими паузами. И тогда в кухне слышалось только глухое, частое топотание копыт. Это ходил по кафельному полу поросенок, воспитанник Ефима.
1: Коридор упирался в дверь, за которой была комната Михаила Слонимского, единственного молодого обитателя этой части диска. Здесь была постоянная толчья. В редкий день не побывали здесь Всеволод Иванов, Михаил Зощенко, Константин Хедин, Николай Никитин, безвременно погибший Лев Лунц и 17-летний поклонник Гофмана, начинающий билетрист Веньямин Каверин. Тут была колыбель Серапионовых братьев, только еще мечтавших выпустить первый свой альманах. Тут происходили порой закрытые чтения, на которые в крошечную комнату набивалось человек по 20 народу. Сидели на стульях, на маленьком диване, человек 6 на кровати хозяина, прочие на полу. От курева нельзя было продохнуть. Сюда же, в дни дисковских маскарадов и балов, их было 2 или 3, укрывались влюбленные парочки. Богу одному ведомо, что они там делали, не смущаясь тем, что тут же на 3 стульях, не раздеваясь, спит Зощенко, которому больное сердце мешает ночью идти домой. Комната Волынского потому еще была холодна в особенности, что она примыкала к библиотеке, которая ничем не отапливалась. Книги в ней были холодны, как железо на морозе. Однако их было довольно много, и они были недурно подобраны, так что обитатели диска порой могли наводить нужные справки, не выходя из дому. Наконец, в том же коридоре помещалась ванная, излучавшая пользу и наслаждение, которые трудно оценить в достаточной мере. Записываться на ванну надо было у Ефима, и ждать очереди приходилось долго. Но зато очутиться, наконец, в ней и смотреть, как вокруг, по изразцовой стене, над и сине-черным морем с белыми гребнями носятся чайки, блаженства этого не опишешь. Раз в неделю приходил парикмахер, раскидывавший свою палатку в той же ванной, и тогда тотчас образовывался маленький клуб из бреющихся, стригущихся и ожидающих очереди. Пришел парикмахер и в тот самый день, когда начался штурм Кронштадта. Георгий Иванов, окутанный белым покрывалом, предсказывал близкий конец большевиков. Я ему возражал. Прибежала молодая поэтесса Ирина Адоевцева на тоненьких каблучках с черным огромным бантом в красновато-золотых волосах. Повертелась, пострекотала, грассируя, и убежала, пообещав подарить мне кольт-крему. Кольт-крема этого, впрочем, я и по сей день не дождался. О, люди!

0: Пройдя через кухню и спустившись этажа на два по чугунной винтовой лестнице, можно было очутиться еще в одном коридоре, где день и ночь горела почерневшая электрическая лампочка. Правая стена коридора была глухая, а в левой имелось четыре двери. За каждой дверью узкая комната в одно окно, находившаяся на уровне тесного, мрачного, колодцеобразного двора. В комнатах стоял вечный мрак. Раскаленные буржуйки не в силах были бороться с полуподвальной сыростью, и в теплом, но спертом воздухе висел пар. Все это напоминало те зимние помещения, которые в зоологических садах устраиваются для обезьян. Коридор так и назывался – обезьянником. Первую комнату занимал Лев Лунц. Вероятно, она-то отчасти изгубила его здоровье. Его соседом был Грин, автор авантюрных повестей, мрачный, туберкулезный человек, ведший бесконечную и безнадежную тяжбу за правилами диска, не водивший знакомства почти ни с кем и, говорят, занимавшийся дрессировкой тараканов. Последнюю комнату занимал поэт Всеволод Рождественский, в ту пору скромный ученик Гумилева.
1: Между Грином и Рождественским помещался Владимир Пяст. Небольшой поэт, но умный и образованный человек. Один из тех романтических неудачников, которых любил Блок. Пяст и был Блоку верным и благородным другом в течение многих лет. Главным несчастьем его жизни были припадки душевной болезни, время от времени заставлявшей помещать его в лечебницу. Где-то на Васильевском острове жила его жена с двумя детьми. Весь свой паёк и весь скудный заработок отдавал он семье. Сам же вел существование вполне нищенское. Высокий, довольно плотный, с красивым, несколько дантовским профилем, высокий лоб, нос с горбинкой, слегка выдающийся подбородок. Носил он шапку с наушниками и рыжий короткополый тулуп, не доходивший ему до колен. Из-под тулупа видны были знаменитые серые клетчатые брюки, известные всему Петербургу под именем Пястов. На ногах, прикрученные веревками, остатки какой-то обуви, столь, однако же, гремевшей при ходьбе, что громыхание пястовских шагов всегда было слышно за несколько комнат. Подобно Волынскому, он не умел управляться со своей печуркой. А, впрочем, кажется, нечем было и управляться, потому что он и дрова свои отдавал семье. Томимым морозом, голодом и тоской до поздней ночи, а то и всю ночь, он бродил по дому искусств, порой останавливаясь, ломая руки и скрежеща зубами. Когда все укладывались, он отправлялся в концертный зал, громыхал по нему так, что звенели подвески хрустальных канделябров, и голосом, отдававшимся в рояле, читал стихи, которые вскоре переходили в дикие, одному ему понятные импровизации. Кончилось тем, что зал стали запирать на ночь. Тогда разыгралась маленькая история, которую не следовало бы рассказывать, потому что она до крайности жалко, но которую я расскажу, потому что самая жалкость в ней покрывается безысходным человеческим страданием. Дело в том, что после концертного зала Пяст нашел себе прибежище в помещении совершенно противоположном по размерам и назначению. Находилось оно в том коридоре, где жили дисковские натапли. В нем было тепло, но оно было рядом с комнатой Султановой и поблизости от комнаты Волынского. Вой Пяста не давал спать всему коридору. Состоялся военный совет, на котором было постановлено помещение запирать, а ключ в условное место. В первую же ночь Пяст долго туда ломился, потом понял, в чем дело, и впал в подлинное отчаяние. С воплями он помчался по всему диску, по двору, выбежал на Морскую, пробежал по Невскому, на угол мойки и, взлетев на третий этаж, очутился там, где жил я. С хлопанием дверей, с грохотом остановился он в передней и, обливаясь слезами, ломая руки, закричал: «Окаянные, что они со мной сделали? Одно место у меня было, одно место осталось на всей земле. Отняли, заперли, о, проклятые!»
0: Та часть Дома искусств, где я жил, была когда-то занята меблированными комнатами, вероятно, низкосортными. К счастью, владельцы успели вывести из них всю свою рухлядь и помещение было обставлено за счет бесчисленных елисеевских гостиных. Банально, но импозантно и уж во всяком случае чисто. Зато самые комнаты, за немногими исключениями, отличались странностью формы. Моя, например, представляла собой правильный полукруг. Соседняя комната, в которой жила художница Щекотихина, впоследствии уехавшая за границу, здесь вышедшая замуж за Билибина и вновь увезенная им в Советскую Россию, она была совершенно круглая, без единого угла. Окна ее выходили как раз на угол Невского и Мойки. Комната Лозинского, истинного волшебника по части стихотворных переводов, имела форму глаголя. А соседнее с ней обиталище Осипа Мандельштама представляло собой нечто столь же фантастическое и причудливое, как и он сам. Это странное и обаятельное существо, в котором податливость уживалась с упрямством, ум с легкомыслием, замечательные способности с невозможностью сдать хотя бы один университетский экзамен, ленность с прилежностью, заставлявшая его буквально месяцами трудиться над одним неудающимся стихом, заячья трусость с мужеством почти героическим и так далее. Не любить его было невозможно, и он этим пользовался с упорством маленького тирана, то и дело заставлявшего других расхлебывать его бесчисленные неприятности. Свой паёк, как я уже говорил, он тотчас же выменивал на сладости, которые поедал в одиночестве. Зато в часы обеда и ужина появлялся то там, то здесь, заводил интереснейшие беседы и, усыпив внимание хозяев, вдруг объявлял: «Ну, а теперь будем ужинать».
1: Соседями нашими были художник Милошевский, обладавший классическими гусарскими штанами, не менее знаменитыми, чем пясты, и столь же гусарским успехом у прекрасного пола. Поэтесса Надежда Павлович, общая наша с Блоком приятельница, круглолицая, черненькая, непрестанно занятая своими туалетами, которые собственноручно кроила и шила в кривь и в кость, одному богу ведомо из каких материалов. А также Ольга Форш, начавшая литературную деятельность уже в очень позднем возрасте, но с великим усердием, страстная гурманка по части всевозможных идей, которые в ней непрестанно кипели, бурлили, пузырились, как пшеная каша, которую варить она была мастерица. Идеи занимали в ее жизни то место, которое у других женщин занимают сплетни. Нашептавшись о последнем с Ивановым разумником, бежала она делиться философскими новостями к Эрбергу, от Эрберга к Андрею Белому, от Андрея Белого ко мне, и все это совершенно без устали. То ссорила, то мирила она теософов с православными, православных с сектантами, сектантов друг с другом. В особенности любила всякую религиозную экзотику. С упоением рассказывала об одном священнике, впоследствии примкнувшем к так называемой живой церкви. Нет, вы подумайте, батька наш, какое коленце выкинул. Отпел панихиду по блоке, а потом вышел на амвон, да как грохнет: «Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, ай». Прежде чем закончить этот очерк, вернемся еще раз в Елисеевскую квартиру. Было в ней несколько комнат, расположенных в разных этажах и как бы выпадающих из основного плана. Так из главного коридора шла деревянная винтовая лестница в верхний этаж. Поднявшись по ней и миновав нечто вроде маленькой гимнастической залы, попадали в бывшую спальню домовладельцев, занятую Виктором Шкловским. Этажом ниже коридора, в просторной, но несколько мрачной комнате, отделанной темным дубом, жила баронесса Икскуль, которой не всем был доступ, но которая умела угостить посетителя и хорошим чаем, и умной беседой, по большей части воспоминаниями о своей долгой и хорошо наполненной событиями жизни. Не раз я ее уговаривал записать или продиктовать хотя бы отрывки, но она только махала рукой и отмалчивалась с горьковатой улыбкой. В противоположном конце квартиры имелась русская баня с предбанником. При помощи ковров ее превратили в уютное обиталище Гумилева. По соседству находилась большая холодная комната Марьеты Шагинян, к которой почему-то зачастил старый седобородый марксист Лев Дейч. Мариетта была глуха. С Дейчем сиживали они, тесно сдвинув два стула и накрывшись одним красным байковым одеялом. «Я его учу символизму, а он меня марксизму», — говорила Мариетта. Кажется, уроки Дейча оказались более действительны. Так жил Дом искусств. Разумеется, как всякое общежитие, не чужден был своих мелких сенсаций и дел, порой даже небольших склок и сплетен, но в общем жизнь была очень достойная, внутренно благородная. Главное же, как я уже говорил, проникнутая подлинным духом творчества и труда. Потому-то истекались к нему люди со всего Петербурга, подышать его чистым воздухом и просто уютом, которого лишены были многие. По вечерам зажигались многочисленные огни в его окнах, некоторые видны были с самой фонтанки, и весь он казался кораблем, идущим сквозь мрак, метель и ненастье. За это Зиновьев его и разогнал осенью 1922 года.
2: Это был мемуарный очерк Владислава Ходосевича о Петербургском Доме искусств.
3: Эфир 28 марта 1968 года.
4: 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
3: «Золотой запас свободы». Продолжаем выпуск. «Памяти Юрия Гагарина». Ведет передачу Екатерина Горина. Эфир 28 марта 1968 года.
5: Покойный ныне Хемингуэй в одном из своих романов писал:
6: «Если ты слышишь звон погребального колокола, не спрашивай, по ком он звонит. Он звонит по тебе».
5: Хемингуэй как бы хотел напомнить: все люди – братья, члены одной семьи, и смерть одного – потеря для всех. Правота слов Хемингуэя особенно чувствуется, когда умирают люди еще при жизни, ставшие символами. Один из таких людей – Юрий Гагарин. Мы посвящаем ему передачу, которую вы сейчас услышите.
7: Казалось бы, так недавно это было. Автобус, предрассветный Байконур и взволнованный голос Гагарина.
8: Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди со стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты.
5: Хотя слова о далеких просторах Вселенной были преувеличением, хотя Гагарин, да и все другие космонавты не покидали пределов ионосферы, тем не менее полет «Востока-1» был первым и потому самым опасным шагом. Почему же Гагарин пошел тогда, 7 лет тому назад, на этот шаг? Сам он в своей предполетной речи объяснил это так.
8: «Если, тем не менее, я решаюсь на этот полет, то только потому, что я коммунист».
5: Не прошло и месяца, как другой житель планеты Земли, который коммунистом не был, в свою очередь взглянул на родной шарик с космической высоты, испытал состояние невесомости. Американский космонавт, капитан 2-го ранга Шепард, побывавший в суборбитальном полете. Он говорил:
9: «Very few secrets about our plans, mostly launch dates were classified, but very little else was.
7: Мы почти не делаем секрета из наших планов. Были, правда, засекречены основные данные, касавшиеся старта, и больше почти ничего».
5: И вот тут сразу же обнаружилось различие между открытым и закрытым обществами. В Америке народ узнавал о кандидатах очередных космических стартов за много дней до полетов, как знал он и о творцах космических ракет и кораблей. Все подробности этих стартов передавались по телевидению. В Советском Союзе печати и радио глухо говорили об анонимном главном теоретике космонавтики, главном конструкторе. Космонавты, еще не побывавшие в космосе, фигурировали только под номерами. Наверное, именно поэтому всякий раз, когда встречались на какой-нибудь международной научной конференции или космической выставке космонавты Советского Союза и Америки, они мечтали о том, что наступят когда-нибудь другие времена, времена международного сотрудничества и братства. Американец Гленн, встретившись с Германом Титовым, даже выразил надежду, что придет день, и ему доведется побывать в космосе вместе с Титовым на борту одного и того же космического корабля.
10: Our idea is that the sooner we can all share this, the sooner it may be the very enjoyable fact that Major Titov and I could make a space mission together, and I certainly look forward to that day.
5: Наверное, так оно и было бы, если бы за освоением космоса не следило пристальное око политиков. Возвращаясь из полетов, космонавтам приходилось контролировать каждое свое слово, а подчас, наверное, и кривить душой. К космической славе примешивалась горечь. Первым в этом деле стал Юрий Гагарин.
11: Родные мои соотечественники, дорогой Никита Сергеевич, товарищи руководители партии и правительства, прежде всего, разрешите мне принести искреннюю благодарность Центральному комитету моей родной коммунистической партии.
5: Но у дорогого Никиты Сергеевича и его собратьев по руководству в эти торжественные минуты родились в голове иные мысли. Случалось, эти мысли становились достоянием общественности.
12: Если мы могли Юрия Гагарина посадить и Германа Титова, то мы, конечно, могли заменить Юрия Гагарина и Германа Титова на другие грузы и посадить там, где мы бы захотели посадить их.
5: Что же это за другие грузы имел в виду тогдашний глава партии?
12: У вас еще нет 50-миллионных и 100-миллионных, а у нас есть уже и больше 100-миллионных.
5: Хрущев имел в виду 50-мегатонные и 100-мегатонные водородные бомбы. С тех пор утекло много воды. Отшумел кубинский кризис, который показал руководству КПСС, куда ведет исполненная ракетно-ядерным брицанием политика. Нет уже больше в Кремле и самого Хрущева. Но тон советско-американским усилиям в космосе был задан именно эрой Хрущева. И несмотря на международное соглашение о запрещении вывода в космос средств массового уничтожения, в юбилейные осенние дни прошлого года на Красной площади по-прежнему громыхали орбитальные ракеты. Непрерывно растет в космосе число советских и американских разведывательных, навигационных, связных и прочих спутников, выполняющих задачи военного характера. Да и в остальных областях освоения космоса вместо сотрудничества до сих пор можно говорить лишь о советско-американской гонке. Остановимся на этом подробнее.
6: Беспристрастные наблюдатели, ученые разных стран делают вывод, что сейчас в основных отраслях освоения космоса пилотируемые полеты, рейсы межпланетных станций к планетам Солнечной системы, сложные искусственные спутники Земли, Америка несколько опередила Советский Союз. Так подсчитано, что только во время полета американского космического корабля «Джемини-7» двое американских космонавтов провели в космосе больше часов, чем все советские космонавты вместе взятые. Но, по мнению тех же ученых, независимо от того, кто ведет, Америка или Советский Союз, сам факт этого научно-технического параллелизма факт беспримерный, небывалый в истории. Пути освоения космоса в обеих странах почти одинаковы. И большинство достижений было зарегистрировано как в СССР, так и в Соединенных Штатах с разрывом в каких-нибудь несколько месяцев. То есть в историческом масштабе почти одновременно. И несмотря на то, что в деталях эти достижения подчас разнились, технические средства в большинстве случаев были тоже почти одинаковыми.
2: Линией старта как для СССР, так и для Америки было окончание Второй мировой войны. Обе страны почти одновременно заполучили один из главных трофеев – ракеты Фау-2. Эти ракеты, с технической точки зрения, на годы опережали все, что было сделано в этой области другими странами мира. После этого оба претендента на роль пионеров космоса удалились, замкнулись, осваивая и разрабатывая этот трофей. Секреты Фау-2 оказались, между прочим, и в руках англичан. Но те сразу же отстранились от всего этого, сознавая ограниченность своих технических и финансовых возможностей. Но разве не поразителен и тот факт, что через 12 лет независимых друг от друга работ и СССР, и Америка оказались в состоянии запустить первый спутник Земли с интервалом всего в 4 месяца? Конечно, этот интервал кажется пустяковым лишь с позиции сегодняшнего дня. А тогда, осенью 1957 года, советский спутник произвел в Америке впечатление взорвавшейся атомной бомбы, технического Пёрл-Харбора. Как вспоминал впоследствии Вернер фон Браун,
7: «Народ начал впервые задумываться о самих основах нашего общества, нашей системы народного образования, нашем промышленном потенциале, международной политике, стратегии и обороне, способностях нашей науки и техники. Даже моральный уровень нашей нации стал объектом пристального внимания».
2: Тогда же зародились первые мифы. В Америке начало возникновению одного из них положил тогдашний президент Айзенхауэр, когда на пресс-конференции через 5 дней после запуска первого спутника заявил:
6: «Вы должны вспомнить, что русским достались все немецкие ученые, работавшие в Пенемюнде».
7: Утверждение было неточным. Все знали, что советским войскам достались лишь ведущий немецкий конструктор в области электроники Гельмут Грёттруп и группа инженеров-технических оформителей. А ведущий ракетный конструктор Вернер фон Браун и большинство других специалистов попали к американцам. Что касается советского руководства, то оно тоже занялось мифотворчеством, поспешив заявить на весь мир, что спутники, во-первых, являются доказательством превосходства советской науки и промышленности, а во-вторых, признаком превосходства советского общественного строя. Характерно, что теперь об этих заявлениях и та, и другая сторона предпочитают не вспоминать.
2: Как мы знаем из истории, ответом Америки на внезапный вызов всегда была мощная программа действий. Так было после военного Пёрл-Харбора в 1941 году, так стало и после технического Пёрл-Харбора в 1957 году. Уже в начале 1959 года и Советский Союз, и Америка, хотя и промахнулись, не попав в Луну, могли похвастаться преодолением силы земного притяжения, то есть достижением второй космической скорости порядка 40 тысяч километров в час. Первые их искусственные спутники Солнца ушли в просторы Вселенной с интервалом в 2 месяца. К 1961 году наступила эпоха крещения первых советских и американских одноместных космических кораблей. «Шепард» отправился в суборбитальный полет всего 23 днями позже старта Юрия Гагарина. Но формально это был все же только суборбитальный полет. И для Америки час настоящих, полноценных космических стартов пробил лишь в феврале следующего, 1962 года.
6: Основные проблемы, стоявшие перед штабом советского главного конструктора, ныне покойного академика Сергея Павловича Королева, были те же самые, которые мучили и американского главного конструктора Джона Ярдли, и конструкторов из компании «Макдоналд Aircraft. Оба коллектива должны были создать космические корабли, способные выдерживать почти полный вакуум. Температуры, близкие к абсолютному нулю, невероятную жару, вызванную сопротивлением воздуха, и в заключении удар о землю или о воду. Оба коллектива создали внутри кораблей искусственную атмосферу, снабдили эти корабли ручными и автоматическими примитивными системами управления. Каждый коллектив разработал тормозные ракеты, снабдил корабли парашютами, средствами связи, энергосистемами, термощитами, счетно-решающим устройством. Наконец, в каждом из кораблей были размещены запасы пищи, топлива, воды и всего остального нужного для поддержания жизни космонавтов. И диву приходится даваться, что два этих коллектива, независимо друг от друга, создали столь схожие аппараты.
2: Основным различием был и остается состав атмосферы. Королёв взял за основу азот, добавив к нему всего 24% кислорода. В составе земной атмосферы его 20%. И давление в одну атмосферу. Ярдли избрал чистый кислород и давление в 1/3 атмосферы. Вообще, советские конструкторы, располагавшие в тот период более мощными ракетами, избирали простейшие конструктивные решения, поскольку им почти не приходилось считаться с экономией в весе. Кроме того, пожар, вызванный дефектом энергосистемы одного из тренажеров, заставил их с самого начала отказаться от чисто кислородного варианта. Но в остальном системы советского «Востока» и американского «Меркури» были поразительно схожи. Тем более были удивлены американские конструкторы, когда советские их коллеги, уступая нажиму задавшего темп гонки партруководства, дважды попытались совершить стыковку, что превышало возможности одноместных «Востоков». Первый раз это было в августе 1962 года, когда космонавту Николаеву в «Востоке-3» удалось приблизиться на 5 километров к «Востоку-4», пилотировавшемуся Поповичем. 10 месяцами позже Валентина Терешкова подвела свой «Восток-6» на почти такое же, чуть меньшее расстояние к «Востоку-5», где сидел Быковский. Но обе космических встречи были достижением стартовых команд. Космонавты, не располагавшие на борту электронно-вычислительными машинами, не могли, действуя на глазок, совладать со сложными законами небесной механики.
7: Тем временем и в Советском Союзе, и в Америке продолжали пышным цветом цвести космические мифы. В СССР пропагандисты, как бы не замечая перспективности американских проектов, продолжали во весь голос славить превосходство коммунистической системы, издеваясь над американскими спутниками размером с апельсин и над маломощными ракетами-носителями. В Америке же появилась легенда о том, что, мол, слабость американских ракет первого поколения на поверку оборачивается преимуществом. Что американцам, где экономия в весе кораблей, приходится изощряться, придумывая утонченные, компактные, высокоэффективные бортовые системы, в первую очередь электронные навигационные устройства, что якобы неминуемо даст в будущем важные преимущества. Начало 60-х годов и для Советского Союза, и для Америки ознаменовалось также появлением средств космической разведки. В марте 62-го года американские ВВС впервые смогли вернуть на Землю при помощи парашюта контейнер спутника Discoverer 38, совершившего 65 витков преимущественно над территориями Советского Союза и континентального Китая. Вскоре после этого спутники серии Discoverer были засекречены. В Советском Союзе через 38 дней после старта Discoverer 38 был запущен первый спутник-разведчик «Космос-2». Всего же из 200 с лишним космосов 65 выполняли задачи разведывательного характера.
6: Но если оставить в стороне задачи военного характера, Америка постепенно все больше выдвигалась на первое место в области беспилотных космических полетов, в области полетов к Марсу и Венере, что советским конструкторам долго не удавалось, в области спутников связи и метеоспутников. Тем временем, в период между 64-м и 66-м годами, на сцене появилось второе поколение космических кораблей – советские «Восходы» и американские «Джемини». Первый полет «Восхода» был выполнен экипажем из трех человек. Второй сопровождался выходом человека в околоземное пространство. Космонавт Алексей Леонов совершил космическую прогулку ровно за 11 недель до того, как это сделал его американский собрат Эд Уайт. Экипажам советских «Востоков» мировая космонавтика обязана также весьма интересным открытием о ненужности космических скафандров в условиях корабля. Уже экипажи последних американских кораблей типа «Джемини», воспользовавшись советским опытом, с удовольствием раздевались до нижнего белья.
2: Корабли типа «Джемини» принесли Америке первую серьезную победу в космической гонке. Была проделана серия блестящих пилотируемых маневров по стыковке, чего до сих пор еще не удалось достигнуть в Советском Союзе. Самым интересным опытом была стыковка «Джемини-11» с одной из ступеней ракеты «Агена», после чего двигатели ракеты вывели корабль на новую орбиту с апогеем в 1400 километров. Это была максимальная высота, когда-либо достигнутая человеком. Программа «Джемини» явно выдвинула Америку на первое место в области пилотируемых полетов. Поскольку обе страны задались целью доставить человека на Луну, центр тяжести в последние годы все больше смещался в область беспилотных лунных станций. Начались-то эти усилия, собственно, еще в 1961 году, но первые попытки были безуспешными. После многих неудач Советскому Союзу 3 февраля 1966 года удалось, наконец, мягко прилунить своего первенца Луну-9. Всего тремя месяцами позже ей составил компанию американский Surveyor-1. Что же касается орбитальных полетов лунных космических станций обеих стран, то там разрыв во времени составил немногим более 4 месяцев. И опять-таки бортовые системы и техника полетов были поразительно схожи. Едва ли не единственным существенным различием было то, что американские орбитеры ориентировались на звезду Канопус, а советские луны – на Землю и Солнце.
7: Самой трагической стороной сходства в развитии советской и американской космонавтики стали катастрофы прошлого года. В феврале сгорел первый американский космический корабль третьего поколения «Аполло» с космонавтами Гриссомом, Уайтом и Чеффи на борту. Не прошло и 3 месяцев, как в СССР погиб вместе с космонавтом Владимиром Комаровым советский космический корабль третьего поколения «Союз». И вот чудо, никаких мифов и легенд на сей раз эти поражения не родили. Напротив, в обоих странах раздавались голоса, протестующие против темпа космической гонки и требующие тщательного расследования. В СССР, понятно, эти голоса были глухи. В Америке они звучали вовсю. А в мировой общественности гибель космонавтов вызвала призывы объединить советско-американские усилия в таком трудном, ответственном и рискованном деле, как проникновение в космос. К сожалению, все эти призывы, вся эта критика остались без ответа. Руководители КПСС, осудив многие стороны хрущевской политики, продолжают придерживаться заданных Хрущевым темпов гонки. Судя по многим признакам, в СССР космонавтам, ученым и инженерам по-прежнему приходится считаться с партийным заданием. Во что бы то ни стало опередить американцев, раньше их высадиться на Луне. Валентина Терешкова, выступая в прошлом году в Гаване, заявила:
2: «Уже намечен экипаж лунного космического корабля. Командир его Юрий Гагарин. Включили в него и меня».
6: Сейчас, после гибели Юрия Гагарина, воспоминание об этих словах Терешковой вызывает грусть. Но темп работ продолжает сохраняться, пожалуй, даже ускоряться. До конца августа прошлого года Советский Союз мягко прилунил две космических станции и вывел на окололунную орбиту три других. Америка к тому времени добилась двух мягких лунных посадок и окружила Луну шестью искусственными спутниками.
7: Для иностранных наблюдателей до сих пор продолжает оставаться загадкой, почему Советский Союз, улучшивший за последнее время систему управления космических кораблей и станций, до сих пор еще раз не попытался совершить пилотируемую стыковку. Может быть, одним из звеньев этого плана был злополучный «Союз-1», и смерть Комарова заставила временно отказаться от подобных планов. А может быть, советские конструкторы решили, наподобие американцев, совершить лунный старт не с промежуточной станции, а непосредственно с земной поверхности. Между прочим, первое предположение не лишено серьезных оснований. «Союз-1» был тяжелее трехместных восходов, а пилотировал его один Комаров. Что было на борту помимо одинокого космонавта? Дополнительные баки с горючим для пилотируемой стыковки?
6: Вероятно, ответ на это даст ближайшее будущее. Тем временем гонка продолжается. Американская и советская межпланетные космические станции достигли Венеры с разрывом в 2 дня. Американцы уже испытали в полете лунную капсулу и мощную ракету «Сатурн-5», одну из тех, что должны будут эту капсулу к Луне доставить. Еще 6-7 сначала беспилотных, а потом и пилотируемых полетов «Сатурна-5» с космическим трехместным кораблем «Аполло». И придет день отправки лунной экспедиции. В чьем графике, советском или американском, этот день наступит скорее?
5: С научной точки зрения вопрос этот второстепенен. Но кто на Земле в такой день будет придерживаться научной точки зрения? И все же хотелось бы в заключение напомнить слова навсегда ушедшего от нас пионера космоса Юрия Гагарина, сказанные им на пресс-конференции по возвращении из полета.
13: Всегда рады успехам в развитии науки в других странах. Рады приветствовать в космосе космонавтов других стран. Пожелать им хороших успехов в мирном освоении космоса и хотим сотрудничать вместе с ними в мирном использовании космического пространства.
5: На этом заканчиваем специальную передачу, посвященную памяти Юрия Гагарина.
3: Эфир 28 марта 1968 года. Золотой запас свободы. И в завершение календарь памяти. Галина Зотова о Сергее Рахманинове. Эфир 31 марта 1972 года.
14: Календарь памяти. Добрый вечер, говорит Галина Зотова. Мы сегодня поговорим на музыкальную тему, потому предлагаю вам прослушать отрывок одного романса.

0: Это был отрывок из романса Рахманинова «Вешние воды», пел Николай Геда. Сергей Васильевич Рахманинов родился 1 апреля 1873 года в родовом имении Онег Новгородской губернии. Умер, не дожив 3 дня до 70 лет, 28 марта 1943 года в Беверли-Хиллз в Калифорнии. Рахманинов кончил Московскую консерваторию. По классу фортепиано учился у Зелотти, а после смерти его у Зверева. По классу композиции у Танеева и Оренского. За свою экзаменационную работу по композиции, одноактную оперу «Олека», получил молодой композитор большую золотую медаль. В 90-х годах Рахманинов выдвинулся в первые ряды русских композиторов. Он уже был в то время известен, много писал. К концу прошлого и начала нашего века Рахманинов и блестящий дирижер, и композитор, и пианист, разъезжающий с концертами по России. Он даже выступал с концертными турне в качестве аккомпаниатора знаменитой певицы Нины Кошиц, которая исполняла его романсы. Концертные турне проходили с колоссальным успехом, как в России, так и за границей. Революции Рахманинов не принял, эмигрировал и всегда отвечал неизменным отказом на неоднократные предложения вернуться в Советский Союз или хотя бы приехать с серией концертов. Не то, что он отделился от России, перестал ее любить, нет. Рахманинов до конца дней своих оставался глубоко русским человеком. Скольким он помогал. Не говоря уже о многочисленных концертах в пользу русских организаций за границей, например, в пользу Парижской русской консерватории, существующей по сей день и носящей его имя. Мало того, во время Второй мировой войны Рахманинов давал концерты в пользу бойцов советской армии. Несмотря на сухость, чисто внешнюю, казалось бы, мрачность и сдержанность, был Рахманинов прекрасным, добрым и отзывчивым человеком. Место его в истории русской музыки совсем особое. Совершенно неправильно утверждение, этим грешат некоторые советские музыкальные критики, что его творчество построено на русском фольклоре. Именно русского фольклора никогда у Рахманинова не было. Что было, и в большой мере, во всех его и симфонических, и фортепианных, и вокальных произведениях, это большое влияние русской церковной музыки. Да и сам он написал немало духовной музыки. Возьмите хотя бы его всенощную для смешанного хора. У Рахманинова было во всем его творчестве явное влияние восточного фольклора, это верно. Как пианист, Рахманинов неподражаем. Некоторые критики ставили ему в вину сухость, чересчур большую интеллектуальность исполнения. Но когда вслушаешься в игру Рахманинова, любого произведения, любого композитора, понимаешь, что именно так он эти вещи понимал, по-другому не желал и не мог их исполнять, так как самое ценное качество Рахманинова как человека была честность, бескомпромиссность и уверенность в том, что все, что он делает, правильно. Прощаюсь с вами до завтра. Ваша Галина Зотова.
1: Галина Зотова о Сергее Рахманинове. Эфир 31 марта 1972 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
3: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественным решением.
4: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
5: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
6: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
7: России нужно вернуть выборы, а не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать. голосовать нет.
8: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
10: Я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете?
11: Путин понимает, как бывает страшно, когда над головой беспилотник, но воевать все равно будет пехотой.
12: Наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
11: Россия била, бьет и будет бить. Никакие украинские ответы ее не остановят, пересказывает Ушаков разговор Путина и Трампа. Что должно случиться, чтобы Кремль все-таки пошел на переговоры?
13: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираем, к чему ведут разговоры о переговорах с Москвой и к чему на их фоне Кремль готовит Россию. Президент Украины предложил Путину встретиться на саммите «Большой семерки» во Франции. Так Зеленский сам рассказал журналистам «Рейтер». Кремль ему не ответил, но в целом встречу европейских политиков Кремль трактует в качестве ультиматума.
14: Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет. На этот счет президент Путин уже высказывался в ходе своих последних выступлений на разных мероприятиях. Эти, конечно, расчеты совершенно с негодными целями и они иллюзорны, что было подтверждено и в ходе визита 3 послов Британии, Франции и Германии в наше министерство. С ними разговаривал мой заместитель. Ничего нового они не принесли.
13: Об этих последних выступлениях Владимира Путина мы вам тоже сегодня расскажем. Вместе проанализируем, спросим и ваше мнение в комментариях. Но начнем с телефонных попыток повлиять на переговоры.
15: Американскому президенту Дональду Трампу 14 июня исполнилось 80 лет, и звонки с поздравлениями стали частью дипломатической игры. О продолжительном в 55 минут звонке Путина его помощник Юрий Ушаков рассказал тоже по телефону. Про Украину Ушаков упомянул только на 6-й минуте своего пересказа.
16: Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменит критическая ситуация для Украины на поле боя. Европейцы, Зеленский, несомненно, попытаются представить все точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия.
15: О своем звонке Трампу президент Зеленский рассказал сам.
17: Мы с благодарностью помним каждый шаг этой поддержки, от джавелинов до патриотов. Я проинформировал президента о последних событиях на поле боя и о том, как укрепилась наша позиция. Договорились, что обсудим больше во время нашей встречи на саммите Большой Семерки. У нас есть несколько хороших идей, которые могут помочь приблизить мир и защитить жизни.
15: Саммит G7 начался во Франции 15 июня. На нем обсудят и Украину, и продвижение переговоров. Тем временем российское министерство обороны в подробностях заявило о ночных ударах и, цитата, «успешном поражении» длинного списка украинских предприятий, занятых производством дронов. В Киеве это заводы «Радар», «Маяк», «Буревестник», «Киевский агрегатный» и авиаремонтный номер 410, цех на территории киностудии «Довженко», терминал новой почты, объекты компании «Беспилотные технологии» и «Укрармотех». Отдельно российская Минобороны сообщила о поражении зданий Киева-Печерской лавры, якобы дело в некорректной работе американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», того самого, за который Зеленский благодарил Трампа. Московская версия. Лавра пострадала, потому что цитата, «страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности». Зеленский это опроверг, написав, что два российских дрона целенаправленно атаковали ту часть города, где расположены Лавра и Мистецкий арсенал. Служба безопасности Украины утверждает, что на месте удара на территории Лавры нашли фрагменты корпуса и двигателя российского дрона «Камикадзе».
7: «Мы сейчас видим очень сильные повреждения всех верхних частей собора. Есть большая угроза той части, которая находится ниже. Это росписи, фрески и иконостас. Если посмотрите за мной, видно точку, куда целились. Это практически центральная часть собора. Это абсолютно сознательный и прицельный удар по святыне. Как по мне, Путин показывает миру, что ему начхать на общечеловеческие ценности и любые святыни».
15: Новость об ударе по Лавре в мировой прессе самая громкая. Один из древних монастырей Киевской Руси – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Объятые огнем купола на страницах всех изданий, в редких случаях прямо пишущих о российском ударе, чаще о том, что Лавра пострадала в ночь российской атаки. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о 5 погибших и более 30 пострадавших после ночных ударов по столице Украины. В Харькове глава областной военной администрации Алексей Негубов сообщил еще о 5 погибших и по меньшей мере 8 раненых, а ВСУ минус ночью атаковали подмосковный Реутов и Тульскую область. В последней сообщается о 3 погибших и 3 раненых.
13: О попытках вывести Москву на переговоры мы поговорим с украинским политиком Иваном Ступаком. Иван, здравствуйте.
18: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
13: Вам спасибо, что пришли. Россия отрицает удар по Киево-Печерской лавре, а Украина утверждает, что по храму ударили 2 российских беспилотника. Какое значение у этой истории для переговоров?
18: Ну, давайте так, ну, сразу скажем, история Российской Федерации, версия Российской Федерации о нештатной работе каких-то ракет к Патриоту не выдержит никакой критики, потому что Российская Федерация никогда не брала ответственность на себя, раз, всегда юлила и врала, а третье, можно посмотреть на результаты поражения и понять, что это была точно не ракета, это точно был дрон. Вы абсолютно правы, это действительно объект имеет огромнейшее историческое значение, без преувеличения, ему 1000 лет, если не ошибаюсь, ну очень много, то есть это очень старый комплекс сооружений, и, конечно, действительно, на первых новостных лентах именно этот собор, это как Российская Федерация говорила, скрепа, да, там Древняя Русь, мать городов русских, и вот по этой матери городов русских Российская Федерация, не стесняясь, нанесла удар, это действительно болезненно, действительно имиджево бьет по Российской Федерации, я уверен, что украинские власти будут этот факт использовать и правильно будут делать на встречах с европейскими коллегами, показывать, как Российская Федерация в кавычках настроена на мирные переговоры.
13: Владимир Зеленский говорит, что звал Путина во Францию. На что он рассчитывал этим приглашением?
18: Еще раз показать, что я приглашаю, я готов общаться, но российская сторона отказывается. У российской стороны есть 2 условия, которые они выдвигают всегда для украинской стороны. И эти 2 условия заведомо являются невыполнимы. Первое. Украина должна выйти с территории Донецкой области, которая принадлежит Украине, в Конституцию Украины внесена. И второе. Владимир Зеленский должен приехать в Москву. Все. Вот только 2 эти условия. Все остальное российской стороной не принимается. Какие-то альтернативные площадки. Давайте, может быть, Анкара, Стамбул, Вена, не знаю, там Рио-де-Жанейро, что угодно. Нет. Только Москва. Прекрасно осознавая, что Владимир Зеленский на это не пойдет. Опять же, это вот такая вот игра по затягиванию возможной встречи 2 лидеров, как ни крути. Но Владимир Зеленский хочет ее ускорить. Российский президент пытается этот момент оттянуть во времени.
13: Сергей Лавров тем временем говорит, что Путин насчет переговоров уже все сказал в своих выступлениях. Некоторые детали его выступления мы с зрителем совсем скоро покажем, чтобы не быть голословными. Но прежде я хочу у вас спросить, как эти встречи, выступления Путина трактует Украина? К чему она после них готовится?
18: Ну, мы готовимся только к продолжению боевых действий. И мы готовимся к новому отопительному сезону. Несмотря на то, что сейчас только июнь, мы готовимся к новому сезону. Понимаем, что блэкаут Российская Федерация будет пытаться организовывать как в украинской столице, так и в других городах уже в октябре, ну, максимум в ноябре 2026 года. То есть Владимир Зеленский приглашает, протягивает, ну, скажем так, руку, да, там, делает какой-то первый шаг к сторону окончания боевых действий, но российская сторона упорно отказывается. Почему? Потому что в Кремле очень основательно уверены в том, что они продвигаются по всем фронтам, что российская армия побеждает уверенно, и вот этот вот шаг первый Владимира Зеленского расценивается там больше как капитуляция, как слабость. Ага, то есть вам нужна передышка. Ага, вы слабы, поэтому нужно вас давить дальше, продолжать боевые действия, и ни о каких мирных переговорах пока речь не идет.
13: Но вот говоря о шагах навстречу, Ушаков, помощник Путина, говорит, что удары по российской энергетике тормозят любые переговоры и возможности мира. Почему Украина не пойдет на такой примирительный шаг? Я имею в виду отмену ударов по российской логистике бензина и нефтепереработки.
18: А это единственная возможность для нас остановить российскую армию. Потому что если, да, так представим себе, хорошо, мы купились на эту дешевую, очень примитивную уловку от такого господина Ушакова. Мы прекращаем свои удары по российским НПЗ. Россия восстанавливает НПЗ, наращивает нефтедобычу, наращивает нефтепереработку, наращивает продажу сырой нефти. Мы тут логично обращаемся к Российской Федерации. Так вот же, мы же остановились. Ну так давайте же садиться в топ переговоров. Мы больше не стреляем. С долей вероятности в 100% ответ будет приблизительно такой. Мы достигнем всех целей СВО на фронте, мы продвигаемся на фронтах, и никто не будет вспоминать о том, что они когда-то просили не бить по их НПЗ, по российским НПЗ. Поэтому это только уловка. На это нельзя покупаться, да, нельзя вестись, извините.
13: Многие российские эксперты говорили, я имею в виду эксперты, которые дают комментарии в пользу Кремля, они говорят, что мобилизация не приблизит захват Донбасса, но разговоры о некой необходимости мобилизации в России, они в российской информационной

0: перестали бояться. Вот эта вся риторика, она, скорее всего, направлена единственного получателя, это страны Западной Европы и, возможно, США. Показать, что вот мы готовы на мобилизацию, мы готовы на продвижение войны, на продолжение войны, мы готовы положить еще какое-то количество людей, но достигнем своих целей, а вы, страны Западной Европы, а вы, американцы, готовы и дальше поддерживать Украину, вкладывать миллиарды долларов, миллиарды евро в непонятные, недостижимые цели, перед вот такой огромнейшей доминирующей силой, которая называется российская мобилизация и российский ВПК. То есть это больше еще раз расчет на испуг противоположной стороны.
1: Я вот обратил на такое, не знаю, как даже это назвать, Владимир Зеленский в своем телеграм-канале после Дня России выкладывает фотографию себя с некими рейтингами, возможными Владимира Путина ближе к российским выборам, и также трактовкой, что вот, мол, такие данные приводит украинская разведка о популярности Владимира Путина. Можете ли вы объяснить, для чего это делается и вообще какой расчет?
0: Но опять же, украинская сторона пытается любыми средствами достучаться до российского обывателя, показать, что даже если вам не показывают рейтинги вашего лидера, это не означает, что они высокие. Это означает, что там нечем хвастаться. И вот то, что получила украинская разведка, этот перехват, скорее всего, взлом одной из организаций, которая занимается опросом общественного мнения, попытка показать, насколько слабые позиции в обществе у российского диктатора. Кроме того, показать эту слабость американскому правительству, европейским правителям, что то есть король голый по факту, то есть вся его власть кроется на доступе к бюджетному ресурсу, на доступе к армии и вот та небольшая группа людей, которые его полностью поддерживают, на которую он завязан. Мы прекрасно даем себе отчет, что там завтра каких-то тектонических изменений в российском обществе не будет, но опять же, если есть любая возможность как-то достучаться хотя бы до небольшого процента российского населения или западных лидеров, показать, какая слабость у России, то это, конечно, нужно делать.
1: Тогда получается, мы возвращаемся к тому, что Украина продолжает удары по российской энергетике, доставляет этим неудобства, и получается, двух зайцев убивает. Она и усложняет жизнь для путинских военных, и также показывает, что власть не справляется. А в таком случае, достаточно ли у Украины ресурсов, чтобы эффективно заниматься этим, я имею в виду дальнобойными ударами, и в то же время держать свой фронт?
0: Хороший вопрос. Смотрите, фронт по состоянию на конец мая месяца имеет отъемлемое отрицательное значение для российской армии, так будет правильно сказать. Это первый месяц, когда российская армия действительно захватила меньше, чем потеряла. ИСВ, Институт изучения войны, приводит цифру почти в 280 километров, которые Украина, квадратных километров, которые Украина смогла вернуть в мае месяце. Да, я понимаю скепсис вашей аудитории, ну минимум, да, это микроны, там микроскопические значения, но для украинского общества это очень много, это значит очень много, это означает, что на фронтах удается кое-как сдерживать российскую армию, но это не говорит о том, что мясорубка на фронте стала меньше. Управляемых авиационных бомб летит порядка 200-250 в день. Порядка 5000, 5500 дронов, да, поднимает российская армия в день. Это только в день, это FPV-дроны, маленькие дроны. Поэтому говорим, что мясорубка очень большая. Да, одной рукой Украина пытается перерезать логистику на юге. Второй рукой мы пытаемся остановить нефтепереработку и экспорт российской нефти, но, к сожалению, мы упираемся в деньги, мы упираемся в ресурсы. Нет возможности одновременно остановить и экспорт, и нефтепереработку. Мы беремся за нефтепереработку, отпускаем экспорт. Взяли за экспорт, отпустили нефтепереработку. Рассчитываю, что вот эти деньги, которые придут, должны уже были прийти от Европейского Союза в июне месяце, порядка 45 миллиардов евро, должны существенно помочь нам в масштабизации дронов и мультипликации ударов как по нефтепереработке, так и по экспорту российской нефти. Но это, соответственно, влияет на доходы российского бюджета.
1: Спасибо вам большое, Иван. Политик Иван Ступак был с нами в эфире «Радио Свободы и настоящего времени». Он анализировал для нас влияние взаимных обстрелов на переговорный процесс и к чему же готовится Украина после недавних выступлений Владимира Путина. Вопрос действительно спорный. Перелом есть или его еще нет, поэтому предлагаю его для всех, кто может оставлять комментарии. Правда, следите за тем, чтобы вы были в безопасности. Ну а мы продолжим тему, ведь дроны украинские бьют, как говорил наш гость Иван Ступак, и по нефтепереработке, и по транспортировке нефти, а защищать объекты не получается. Об этом говорят многочисленные новости о нехватке топлива на оккупированных территориях и в некоторых

0: даже южных регионах России. Правительство на этом фоне разрешает выпускать бензин категории Евро-5 по качеству Евро-3, и сторонники войны со стороны России, они видят в этих новостях о неспособности эффективно противостоять украинским дронам некие предпосылки поражения и просят Кремль принять меры. Кремль же, как мы видим из последних выступлений Владимира Путина, уверен в старых методах ведения войны.
1: Во все времена штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении и в завершении любого военного конфликта. Потому что именно пехота, именно штурмовики в конечном счете фиксируют решение боевой задачи.
2: Этими словами Владимир Путин поприветствовал российских штурмовиков, воюющих в Украине. Те, в свою очередь, пожаловались ему на нехватку отдельных видов транспорта и вооружений, в частности, на отсутствие дронов на спутниковом управлении, которые играют все большую роль в современной войне. Путин заверил их, что работа ведется, но продолжил расплывчато.
1: Я не буду сейчас в детали вдаваться, я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете? Значит, поэтому эта проблема понятна. Ну, а вы знаете, наверное, лучше, чем кто-либо другой, что когда эта дроновая опасность преодолевается, подчас, ну, если я ошибаюсь, вы мне скажите, подчас и стрелкового боя, этот он такой носит, такой же характер, ну, со стороны противника, более или менее ослаблены, да, потому что они рассчитывают на эту, насколько я понимаю, на эту стену дронов.
2: Над выступлением Путина иронизировали так называемые Z-авторы. Уже несколько месяцев они беспокоятся о растущем производстве ударных дронов средней дальности в Украине. В марте 2026 года ВСУ впервые опередили российских военных по количеству запущенных беспилотников. Устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы новые модели позволили наносить удары по российской логистике в глубоком тылу. В частности, французский исследователь Флеман Мален верифицировал уже более 400 пораженных российских грузовиков на различных автотрассах с начала мая. Вызвало скепсис у Z-блогеров и заявление Путина о работе над созданием российской спутниковой системы по управлению дронами.
3: Похоже, Верховному доложили, что все проблемы уже решены. У нас уже есть свои спутники и свой Starlink лучше вражеского. И дроны врага мы побороли, а наши дроны врага превзошли. И пехота наша неумолимо катится вперед, а враг лишь огрызается в бессильной агонии.
4: Либералы во главе с Кириенко, когда свергнут нашего президента, хоть об этом его проинформируют, а то он опять не будет в курсе. В отчетах он так и будет оставаться во главе государства.
2: Несмотря на украинские успехи, российские военные продолжают наступление на Константиновку. Американский институт изучения войны назвал этот город Донецкой области их главной целью на весну и лето. Впрочем, таковой военные эксперты называли Константиновку и в прошлом году. 11 июня в сети появилось видео с российскими штурмовиками, установившими флаги в западной части Константиновки. Уже упомянутый Климан Мален отметил, что это первое проникновение вглубь Константиновки за 4 месяца боев. Несмотря на фактическое полуокружение, ВСУ продолжают оборонять город.
3: Ожидать немедленного падения гарнизона в ближайшие недели преждевременно. Противник пытается снабжать окруженные отряды пехоты дронами, а также насыщает личным составом районы, с которыми пока есть сообщения по земле, в частности в соседних Осыково и Алексеево-Дружковке.
2: Другие провоенные авторы недовольны общим положением дел на фронте и рассуждают о возможности эскалации.
5: И подчеркиваю, очень-очень невеселые выводы. Мне скажут, что это договорняк, но вообще-то это не договорняк. Это скорее какие-то что-то напоминающее отношения, там, не знаю, доминанта садиста, да, и коколда безвольного такого, ну, как вы понимаете, что бомонд Российской Федерации как-то не в роли первого.
2: Некоторые требуют повышения ставок.
6: Если говорить прямо, если говорить честно, без перехода на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической и в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень в том же режиме наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
0: И требуют ли реалии войны от России повышения ставок, мы спросим у социолога и военного эксперта Николая Митрохина. Николай, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: На ваш взгляд, Николай, цели на весну лето для российского командования, требуют ли они повышения ставок для России?
7: Но Россия не может повысить ставки, то есть она использует те вооружения, которые у нее есть, в том количестве, в котором у нее есть. То есть украинцы, когда разбирают прилетевшие ракеты и дроны, указывают, что большинство из них выпущено, подавляющее большинство выпущено уже в этом году, и в том числе в последние недели. Вот, так что вопрос, как именно Россия могла бы повысить ставки. Ну, то есть вопрос с ядерным оружием исключен, а в остальном Россия делает то, что может. Называется, может она относительно немного.
0: Владимир Путин встречался с военными, как утверждает его пресс-команда, с штурмовиками. Штурмовики ему докладывали, что есть проблемы со связью. На что Путин отвечает, что спутниковая группировка есть, но пока не во всех подразделениях. Что на самом деле происходит со связью на фронте, в том числе спутниками, которые нужны штурмовикам?
7: Ну, прямо скажем, что по тексту они жаловались на то, что им приходится тащить все на себе. И где гексокоптеры тяжелые, которые могли им это привозить, как привозят украинцам гексокоптеры типа Баба-Яга, ну и добавим вампир. Вот. А Путин начал говорить про спутниковую группировку, переключившись с вопроса, что ну, украинские дроны управляются по Старлинку, а вот у нас как бы тоже вот такая группировка начала развиваться с 2023 года и далее. Вот. На самом деле проблема российской армии даже не в отсутствии спутниковой связи, а в отсутствии всей той техники, которая облегчает жизнь украинским военным. Начиная от совершенно другого содержания аптечек у них, так сказать, куда более способствующего спасению жизни людей, заканчивая вот эти вот робототехнические комплексы и наземные, и воздушные, которые массово используются в украинской армии, а сейчас дошло дело до использования человекоподобных роботов, которые начали в порядке экспериментов тоже использовать. Всего этого у российской армии либо нет, либо оно есть в очень ограниченном количестве, то есть наземные робототехнические комплексы в некоторых местах есть, но это редкость до сих пор. Вот. И, собственно, как бы вместо ответа на прямой вопрос солдата, Путин начал рассуждать, что называется, о высоком. А низкоорбитальные спутниковые группировки. Это просто показывает, насколько он оторван от реальной жизни.
0: Но, тем не менее, Сергей Лавров отвечает журналистам, что о будущем войны, о перспективах переговоров Путин все ответил на своих недавних встречах. Какие выводы вы делаете из встречи Путина с военными касательно войны? Чего же он планирует?
7: Ну, он планирует, что он планирует, довольно понятно, последние три года он намерен завоевать Донбасс. Вот Россия играет в Донбасс. Вот. Путину также очень нравится, видимо, управлять, так сказать, стрелочками на карте или там подразделениями на карте. Вот. То есть воевать, к его представлению, так сказать, встречаться с героями он очень любит. Там, и так далее. Вот. Вот цели России такие – воевать, пока Путину не надоест. Вот. Ну и как минимум путинская хотелка номер один – это как бы полностью завоевать территорию Донецкой области.
0: Константиновка и прочие городские агломерации, они входят, ну, они, вероятно, стоят на пути у Путина к этой цели. Согласитесь ли вы с Институтом изучения войны, что сейчас все российские ресурсы именно на это направление направлены? И чего вообще Россия хочет? На этом она остановится или ей дальше что-то открывается после этого города?
7: Ну, я бы был рад, если бы все российские ресурсы были сосредоточены только на этом направлении. К сожалению, это не так. Российская армия наступает в западнее Гуляйполе, потихоньку обходя Орехов. Российская армия наступает в Сумской области, перейдя границу там, на 25 участках. Российская армия наступает в нескольких местах в Харьковской области, в том числе по утверждению российских военкоров, просачиваясь снова в Купинск. Вот, так что российская армия на самом деле размазана по довольно широкому фронту. Вот, и в силу этого именно она до сих пор, как бы, собственно, топчется перед Константиновкой. И вот, там можно объяснять это разными стратегическими задачами, в том числе растягиванием украинских сил на как можно большем участке, на как можно большее количество участков фронта и так далее. Вот. Но, тем не менее, так сказать, можно сказать, что за последний Ну, 8 месяцев Россия достигла определенного прогресса в наступлении именно на центральном участке Донецкого фронта. То есть был захвачен Северск, российская армия сейчас как минимум подошла к краю Александровки, а по некоторым отчетам и заняла ее. Это последний крупный населенный пункт перед Славянском. Вот, российская армия у Светогорска, то есть на другой стороне Северского Донца. И российская армия сейчас фактически захватила 2/3 Константиновки. Вот. Это долгий путь до, что называется, границы Донецкой области. То есть оставшиеся там 20 с небольшим километров, российская армия будет идти при нынешних темпах минимум еще год-полтора. Вот. Но, тем не менее, российская армия потихоньку продвигается.
0: Но, тем не менее, несмотря на это продвижение, многие провоенные авторы в России недовольны этими темпами и предрекают даже некоторые из них социальные потрясения. И даже Владимир Зеленский, президент Украины, показывал некие графики, которые якобы свидетельствуют о том, что у Путина будут проблемы из-за того, что он продолжает войну. На ваш взгляд, видите ли вы, как социолог, реальную угрозу каких-то социальных проблем для Путина?
7: Но если посмотреть то, что показывал Зеленский, что якобы украдено со стола Путина, то там написан прогноз, что к осени при нынешних темпах, так сказать, спада поддержка Путина снизится до 53%, а отрицательная там реакция на него вырастет, я не помню, до 29 или 33%. Вот. Но на самом деле это ничто для политика. Он у нас Дональд Трамп, что называется, примерно с гораздо худшими показателями продолжает править. Вот. И рейтинг самого Зеленского тоже под большим вопросом. Вопрос совершенно не в этом. Как бы, Путин будет править на крови, расстреливая оппонентов или сажая их на большие сроки, даже если у него будет 5% поддержки населения. Вот. И вопрос в том, что хватит ли у России, в принципе, ресурсов для продолжения войны подобными темпами. И, собственно, все эти военкоры и все прочее видят перспективу, и как бы у них есть вопрос, как бы хватит ли у России человеческих материальных ресурсов, будет ли возможна логистика как бы для поддержки этой группировки до, собственно, как бы до завершения.
0: Вот как они многие действительно и жалуются, и мы в том числе цитировали в наших материалах, что и экономика бьет по возможностям России. Спасибо большое вам, Николай, что помогли это проанализировать. И вам спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь мнением в комментариях. Встретимся позже.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Весной следующего года в издательстве Ивана Лимбаха выйдет перевод книги «Хелла» чешского филолога Алены Махониной. Это роман, основанный на документах, собранных в российских архивах. Хелена Фришер, прообраз героини романа «Хелла», была арестована в Москве в ноябре 1937 года вместе с мужем. Он был приговорен к расстрелу как враг народа, а Хелена провела 10 лет в лагерях и 9 лет в ссылке. С Аленой Махониной беседовал Александр Вагнер, а начнем с цитаты из книги «Хелла».
6: «Был морозный январский день. Морозный до такой степени, что наконец-то пару часов светило солнце. Поэтому из-за его интенсивного свечения, преломлявшегося в свежих снежных сугробах, я совсем ничего не видела. Вслепую, по узкому обледеневшему тротуару, я направлялась в гору к архиву при музее ГУЛАГа, государственную институцию, которая незаметно превращает частную память во всеобщую, а значит, уничтожает историю. Там хранится рукопись воспоминаний Хеллы, несколько ксерокопий документов, связанных с ее изданием, и пара мне, по большей части, незнакомых снимков. Не знаю, что нового я там в этом морозном январском дне 2022 года надеялась обнаружить».
7: Это цитата из книги «Хелла» русистки Алены Махониной. Книга в этом году в Чехии получила самую высокую литературную награду – премию «Магнезия Литера». Исторические события, то есть время накануне войны России против Украины, начавшейся в феврале 2022 года, аннексия Крыма в 2014 году и протесты на Болотной площади в 2012 против фальсификации президентских выборов в России – также описаны в книге. Их наблюдает в Москве автор Алена Махонина, и они сливаются в единый поток времени со сталинским процессом над супругами Фришер, а затем годами, проведенными в ГУЛАГе, главной героиней повествования. Хелла – уменьшительная от имени Хелена. Хелена Фришер приехала в СССР из Чехословакии вместе с мужем, польским инженером. Они повторили судьбу многих поверивших советской пропаганде убежденных коммунистов. Как жена врага народа, Хелена Фришер провела в лагерях ГУЛАГа 10 лет, затем еще 9 на поселении. Она не вернулась в Чехословакию и осталась жить в Советском Союзе. Ее муж был расстрелян 16 сентября 1938 года во время показательного процесса, впоследствии признанного незаконным. Но мужа Хелене Фришер эта реабилитация не вернула. В 2017 году в Чехии вышел сборник переводов стихотворений Хелены Фришер, написанных на немецком языке, и прозы, написанной на русском языке. Частью этого сборника были и переводы писем, которые Фришер писала своей подруге, с которой провела в заключении несколько лет, писательнице Тамаре Петкевич. Эти письма Алена Махонина включила в свое повествование. Они были и источником ее размышлений о Хелене Фришер. В книге есть и материалы следственных дел, сохранившиеся в российских архивах. Материалы дела Хелены Фришер и ее мужа, расстрелянного в 1938 году в СССР.
6: Книга Тамары Петкевич у меня оказалась случайно. Это определенно произошло без какой-либо связи с романом Вейля, хотя его празднично грозящая атмосфера московской повседневности не рассеялась. а наоборот, в этой атмосфере сгущалась и расширялась, и таким образом каждое лагерное воспоминание как будто было ее неотделимой частью, напоминанием, предостережением о возможных последствиях. Я купила эту книгу, очарованная мягким и настойчивым голосом автора, звучащим как будто на грани плача, голосом, который одновременно где-то глубоко внутри застенчиво смеялся и давал надежду. Я услышала его во время повтора одной из передач по радио, которую автоматически включаю каждый раз, когда оказываюсь на кухне. Голос этот приглушил струю воды, под которой я избавляла морковь от земли. Это было осенью 2014 года в Москве, после победной олимпийской кампании в Сочи, после аннексии Крыма, в отчаянии.
7: Еще один параллельный мир в романе – это литература. Литература главной героини, представленная ее письмами Тамаре Петкевич, литература о самой героине, роман «Москва. Граница» чешского прозаика Иржи Вейля, в котором Ри – главная героиня и есть прообраз Хелены Фришер. А также литература как часть жизни, прочитанные книги и размышления о них, параллели между реальностью, окружающей действительностью и виртуальной реальностью, в данном случае книжной.
6: Москва Иржи Вейля, Москва иностранцев, которые приехали сюда работать, Москва россиян, которые с подозрительно большой радостью кружат вокруг этих иностранцев, мне, несмотря на значительную временную удаленность, казалась доверительно знакомой. Тем более я и сама была иностранкой, не первый год работающей в Москве. К тому же это были как раз те два пассажа о Москве, которые одни из немногих в книге помечены и первой читательницей этого мной присвоенного экземпляра. О Москве в них было написано как об огромном, чужом, равнодушном месте, из-за которого главную героиню, маленькую и беззащитную, несчастную и слабую Ри, настигла страшная меланхолия. Это был страх неизвестности из-за всеобщей дисгармонии, из-за невозможных, даже чудовищных комбинаций, из-за других и непостижимых порядков, которые кому-либо извне кажутся хаосом и в итоге являются хаосом.
7: Перевод на русский язык книги Хелла вскоре будет опубликован в России издательством Ивана Лимбаха. Писательница Алена Махонина рассказала о том, как возникал роман и почему судьба Хелены Фришер настолько заинтересовала ее, что она посвятила сбору материала для книги 10 лет.
3: Я сама очень часто задавалась этим вопросом, почему именно меня это прямо, не знаю, так засосало, если так сказать. Трудно сказать, это все начиналось как-то постепенно, и чем больше я погружалась, тем больше меня как бы эта история привлекала. Даже не столько материалами, которые я открывала и обнаруживала за эти 10 лет, а скорее вот всем тем, чего как раз мне не хватало в этой истории. И мне кажется, написав эту книгу и проведя вот 10 лет с Хеллой, тех белых мест, которых осталось все равно как бы очень много, и в принципе можно было бы как-то продолжить и посвятить Хелле еще вот следующих 10 лет, но в какой-то момент я подумала, пора останавливаться. Ответ на вопрос, почему именно вот эта история, я действительно не знаю, потому что когда я, например, разговаривала с людьми, с историками из мемориала, они мне прямо так сказали, что что вот одна из таких обычных, в принципе, историй, иностранка приехала в начале 30-х годов в Советский Союз, как она могла? Это ее история еще закончится, чем вот лагерями и расстрелом мужа. Да? Так что история, в принципе, как бы не совсем необычная, но для меня она была все-таки важна, потому что каким-то образом переплетается с моей судьбой. Ну или, по крайней мере, какие-то такие сходные моменты я в жизни Хелены Фришер и своей наблюдала. Можно сказать, что касается, скажем, такой повседневной жизни в Москве и такой, скажем, невозможности от этого места оторваться, зная, что это все-таки как бы место становится все более и более опасным.
7: А вот то, что вы говорите про белые места, и та как бы история судьбы Хелены Фришер, которая вам открылась, все-таки больше белых мест или больше того, что вам все-таки удалось раскопать и найти в архивах?
3: Это очень трудно сказать, потому что вот материалов очень много. У меня очень много материалов, в основном как бы о ее жизни после ее ареста. Там и материалы, как бы касающиеся ее ареста, и протоколы допросов, и потом уже воспоминания самой Хели. И такой основной пласт материалов, который, собственно, и стал, мне кажется, одним из главных импульсов для написания книги, это письма, которые Хела писала своей подруге Тамаре Петкевич. Она их, ну, по крайней мере, те письма, которые у меня есть, они с начала 50-х до конца жизни Хелены Фришер, то есть до 84-го года. И это такой очень эмоционально загруженный материал, который невозможно, мне казалось, было передать по-другому, чем вот каким-то таким литературным способом их переработать, скажем, да. Так что вот это очень много материала, но что касается жизни до ареста, основные свидетельства – это такие не совсем надежные свидетельства. Это роман чешского прозаика Ирши Вайла «Москва. Граница». Это, в принципе, в котором Хела стала прототипом главного персонажа Рэй. Ну, это такой материал, который я могу использовать как автор литературного произведения, фикшена, но это материал, который, естественно, не годится для какого-либо исследования. И вот в этой части для меня все равно остается как бы очень много белых мест, на которые я, наверное, уже никогда не найду никаких ответов, потому что ну, нет людей, которые могли бы свидетельствовать, и документов тоже, по крайней мере, сейчас как бы нет.
8: Когда вы впервые узнали ее имя этого человека, и как, с чего начался ваш путь к книге?
3: Мой путь к книге начинался с разных таких. Было очень много разных импульсов, но так как я сижу на свободе, то мне кажется уместным упомянуть один из таких импульсов. Это была передача Дмитрия Волчика, в которой было интервью с Тамарой Петкевич. И я ее слушала между какими-то делами, и вдруг услышала этот голос, такой очень яркий, даже радостный, светлый. И этот голос, он как-то вообще не соотносился с тем, о чем шла речь, потому что речь шла о лагерях, и тут такой необычный оптимизм в голосе, как бы не в словах самих, а в голосе. И меня это просто поразило. И, дослушав передачу до конца, я сразу купила себе воспоминания Тамары Петкевич. Пока успела их прочитать, то у меня их мой муж забрал и прочел первым. И он мне сказал, что там встретил описание чешки, которая приехала в начале 30-х годов в Советский Союз со своим мужем, и что ему кажется, что это могла бы быть женщина, которая стала прототипом романа Иржи Вайла «Москва. Граница». Ну и тогда я уже прочитала эти воспоминания, и потом узнала, что у самой Хелены Фришер есть свои воспоминания, и в принципе как бы все. Это уже было положено этому начало. Я тогда, правда, писала только послесловие к чешскому изданию воспоминаний Хелены Фришер, которые вышли в переводе Радки Рубелиной. И тогда я начала работать и с письмами Хели. И тут я поняла, что ну, ни в какое послесловие это не уместить. Да? И что с этим надо работать по-другому, что это тоже такой очень личный материал, который ну, тоже трудно как-то поместить в какую-то научную статью. И он действительно какой-то очень личный для меня. Не только как бы личный для самой Хелены и для меня. И поэтому я решила, что это, в принципе, может лечь в основу какой-то моей художественной книги.
8: И вы начали искать в архивах, да, или нет? Или...
3: Я начала искать в архивах, но я вообще начала как-то думать, как вот выстроить этот рассказ про нее. В это время я как раз переводила книгу Марии Степановой «Памяти». И, в принципе, она, я это и признаю в самой Хеле, что она стала тоже таким одним из таких импульсов для написания книги, потому что это тоже как бы книга о поиске ну, там, своих родных в лекарне своих, да. И, в принципе, как бы в таком духе мне хотелось рассказать о Хелене Фришер.
8: Вы еще упоминаете и Платонова, который писал о том, что письма и любовные записки являются литературой. Вы вот потом решили эти письма все-таки в практически неизменном формате сделать частью книги, потому что действительно ваши размышления, они, в общем, параллельно идут с переводами тех писем, которые вы публикуете.
3: Ну, это рассказ Платонова «Однажды любивший», и он как раз там задумывается над тем, насколько личная переписка может быть интересна кому-то, кому она не адресована, да. И он как бы выстраивает этот свой рассказ из своей личной переписки с женой, немножко как-то перерабатывая письма, ну, только слегка. И я тоже, в принципе, задавалась вопросом, да, что мне делать с этими для меня очень ценными письмами Хелены Фришер, но насколько они могут быть интересны как бы человеку, который не настолько погружен в тему. Если их просто так взять, публиковать или публиковать в переводе на чешский, то все-таки понадобится очень много комментариев. И это может, на мой взгляд, немножко как-то убить все это прекрасное. Так что я просто выбрала те письма, которые я считаю самыми такими содержательными, и включила их в свою книгу, в свой рассказ.
8: Интересно, что в этих письмах довольно мало или почти, если я правильно помню, не упоминаются вот вообще опыт ГУЛАГа, да, что он как-то в стране находится, да, там в основном эти письма, они крутятся вокруг жизни вот нынешней, да, которая уже была после лагеря.
3: Это точно, там единственное, что в связи с лагерем упоминается, это всегда дата 19 ноября 1937 года, когда была Хелена Фришер и ее муж, когда они были арестованы. И она от этой даты ведет всегда такой отсчет своей жизни. И она на протяжении всех этих 40 лет, когда она пишет, она, когда подходит вот ноябрь, она очень часто повторяет, я не знаю, сейчас это вот такая и такая годовщина конца моей жизни, да. Это единственное, как бы, упоминание. Ну, там упоминаются очень часто друзья общие, лагерные, да. Но надо понимать, что Хела с Тамарой Петкевич, они общались и помимо этих писем, да, что, может быть, они созванивались, и много чего как бы прозвучало за пределами того, что сохранилось на бумаге.
9: Здравствуйте, это Сергей Медведев и мой новый подкаст «Код города», в котором мои гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. Новый выпуск каждый понедельник. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе.
5: На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». Наш гость – Алена Махонина, автор книги «Хелла». С ней беседует Александра Вагнер.
8: Проза, или я, может быть, так поняла, что ваша проза – это скорее документальное, да, чем художественное произведение. Вы, когда писали книгу, вы задавали себе вопрос о том, что это за жанр, да, это документальная проза или все-таки это художественное произведение?
3: Нет, это, безусловно, художественное произведение, да, основанное на очень как бы большом количестве документального материала. Я даже для себя это определила как автофикшн, потому что помимо того, что книга рассказывает, пытается рассказать судьбу Хелены Фришер, она параллельно рассказывает, как бы, как я исследую, как автор исследую эту судьбу. И чем дальше, тем больше как бы в книге появляется больше как раз рассказчика меня. Так что для меня это скорее все-таки художественное произведение, основанное на документальном материале. Но тут все-таки надо понимать, что материал, он обработан мной. Он как бы, я не могу сказать, что это прямо какая-то манипуляция, но я все-таки беру какие-то куски, то, что мне как бы годится. И это касается не только документального материала, но в книге там и много всякого рода упоминаний других литературных произведений, которые я соединяю. Может быть, они в каком-то, я не знаю, научном дискурсе, их соединить невозможно было бы, да. А вот как раз в художественном произведении все это получается. Так что для меня Хела – это, безусловно, художественное произведение. И невозможно сказать, что читатель не поймет из этой книги, кто такая Хелена Фришер, но он скорее увидит тот образ, кем она является для меня, как автора, как, может быть, как рассказчика этой истории. Я ни в коем случае не пытаюсь утверждать, что вот я написала какую-то биографию Хелены Фришер. Это даже целью моей не было.
8: Вы еще упоминаете, что судьба Хелены Фришер и ваша судьба немного пересекаются, да, и вы видите какие-то общие моменты. И действительно, вы упоминаете там и протесты белоленточников, и даже пишете, что это Москва двойного смысла, красота и вездесущий страх. В чем вы видите параллели с общей судьбой вашей и вашей героини?
3: В принципе, с тех пор, как я начала ездить в Россию, это начало 2000-х годов, в принципе, всегда меня все спрашивали, как бы, что я забыла в этой стране. И все, в принципе, считали, что Россия – это страна, в которой некомфортно жить. Да? Сейчас, естественно, это как бы для многих стран, в которой вообще невозможно жить. И тем не менее, я жила в России в каком-то смысле даже комфортно в своей какой-то среде. И это, собственно, то, что меня, как бы я чувствую, что меня связывает с судьбой Хелены Фришер. Она все равно после лагерей, она оставалась в России. И меня тоже все спрашивают вот сейчас, почему Хела не уехала из Советского Союза, когда ее освободили. И я всегда отвечаю так, что ее, наверное, там держали ее друзья в Чехословакии, у нее уже ничего не было. И как раз мой мир в России, он состоял прежде всего из людей. Это то, что как бы меня всегда удерживало и удерживает, да, у этой темы. И это, в принципе, одна из таких параллелей, да. К счастью, как бы, да, такой параллели, чтобы я повторяла судьбу Хелены Фришер, к счастью, до этого как бы не дошло, да.
8: И я еще обратила внимание, что вы проводите параллель или сравниваете опыт, который пережила Хела Фришер, с опытом Шаламова. И вот хотела спросить у вас, почему вы написали, вот, что этот опыт переплетается?
3: Ну, понятно, когда мы говорим о лагерной литературе, как бы обойти Шаламова невозможно, да. Но у него лагерь – это всегда как-то что-то исключительно негативное. Как бы не может быть, человек не может как будто ничего извлечь из этого позитивного, хотя он из этого извлек свои тексты, да, которые, безусловно, являются чем-то, ну, невозможно сказать позитивным, но очень ценным. И для Хели, ну, лагерь невозможно тоже сказать, что это было что-то позитивное, но она все-таки извлекла оттуда своих друзей. И скорее вот в тексте, в Хеле, там идет противопоставление даже не столько текстов Хели, а о лагерном опыте, сколько сопоставление лагерного опыта Шаламова и того, как свой лагерный опыт описывает Тамара Петкевич. Это сравнение Шаламова с Петкевич, это даже не мое сравнение с его. Вот так эти два текста противопоставлял, как и говорил о Петкевич, что это такая своеобразная улыбка из сада, мне кажется, Георгий Померанц, да.
8: Каждый раз, когда возникает вопрос о лагерной прозе или о судьбах людей в ГУЛАГе, то, конечно, возникает вопрос жертвы и палача, да, что мы называем жертву, и имена палачей. Вы говорите в книге, что не ищете имена палачей, а хотите скорее назвать имена жертв. Но, тем не менее, вы эти имена называете, потому что вы приводите материалы этих судебных дел. И насколько важно вообще для вас было вот эти имена назвать, да, все, которые вы упоминаете в книге, а вы их упоминаете действительно очень много, потому что в связи с судьбой Хелены Фришер вы упоминаете и других чехословацких граждан, которые оказались вот в такой же ситуации, как и она, и параллельно вы называете эти имена тех людей, которые их преследовали.
3: Не знаю, они там, эти имена, палачи, как вы говорите, они просто действительно появляются только в качестве документа. Но они просто присутствуют в этих документах. Но я в книге не задавалась тем, чтобы как-то раскрывала их личность. И если я не ошибаюсь, там тоже как бы есть такое предложение в книге, что, ну, как бы я называю это конкретное имя. Ну, как бы это могло быть и другое имя. Для меня это не настолько важно. Вот это не моя цель. Это моя цель, это все-таки описать судьбу жертв, но я бы тоже как бы не воспринимала Хелу. Для меня как бы Хела никогда не являлась жертвой. Да? Это все-таки очень сильный человек, и то, что она выстояла в этом, мне кажется, как бы избавляет меня немножко от такого ощущения, что это реально какая-то жертва. Да? Мне как бы, для меня это скорее героический поступок. Да?
8: И вы к этому героическому поступку относите то, что она не уехала из Советского Союза, осталась там жить после того опыта, который она получила?
3: Ну, это просто мне, не знаю, как бы я бы вот это так не оценила, что это какой-то поступок, она, это скорее отсутствие поступка с другой стороны, да. Не знаю, было ли у нее реально намерение уезжать из Советского Союза. Я точно знаю по документам, что она искала своих родных, что с ними случилось после войны, и если она искала какие-то возможности уехать, но она даже не пыталась уже во времена, когда можно было, я не знаю, хотя бы там путевку купить, да. И, но она не уезжала, потому что все-таки она прекрасно понимала, что домой не вернуться. Это тема, которая сейчас особенно как-то важна. Но невозможно вернуться в это домой, которое было когда-то, да. Об этом вот сейчас последняя проза Марии Степановой как раз о том, что просто вот тот дом, который мы вот сейчас покинули, его уже не существует, да. И она, Хела, это прекрасно понимала, что в этот дом не вернуться, хотя она очень ностальгировала по Чехословакии, но это была какая-то ностальгия по чем-то несуществующим. Да.
8: А домом для нее являлся язык, да? И вы довольно много пишете о языке и о тех языках, которыми владела Хелена Фриша, что она переводила. Для нее язык был домом в какой-то степени?
3: Да, но тут вопрос, какой язык был для нее домом, потому что, насколько я понимаю, родным языком для нее был немецкий. Да? Но она очень как-то тепло относилась к чешскому языку и, в принципе, говорила о себе как о чешке, да? Хотя она была чешской, немецкой еврейкой. Так что язык в некотором смысле точно, безусловно, был для нее домом. Да.
8: А ставили для нее дом потом Советский Союз?
3: Никаких таких ее высказываний по этому поводу нет. Про Советский Союз, мне кажется, она вообще не говорит. Если она уже про что-то говорит, то это друзья, люди вокруг нее, да, безотносительно как бы государства. Да. Так что для нее домом стал тот круг друзей, которые после освобождения окружали.
8: Вот вы пишете в книге, что вы много лет посвятили расследованию своему, да, можно так сказать, того, кем является Хела и что она за человек, но тем не менее в конце книги вы пишете, что вы не можете даже ответить на этот вопрос. Вот сейчас, по прошествии нескольких месяцев после выхода книги, вы можете ответить на этот вопрос?
3: Мне кажется, что это намного еще больше усложнилось, все запуталось. И кем она была как реальным человеком, это действительно из документов просто невозможно никак понять, даже как бы не только письменных документов, я не знаю, фотографий. Это все равно всегда будет моя идея этого человека. И, так что книга, поэтому она и называется просто «Хела». И это такая как бы моя попытка сказать, вот эта Хела, это не та реальная Хелена Фришер, да? Это как бы такой мой персонаж Хела.
5: На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Александра Вагнер беседовала с Аленой Махониной, автором романа «Хелла», который готовится к печати на русском языке. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
2: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Разница во времени. Ленин сегодня. Подготовил и ведет передачу Владимир Тольц. Эфир 5 мая 2012 года.
3: Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодня в серии «Как у Дюма» обещанное продолжение ленинской темы. Январская запись 2004 года. Из участников предыдущего обсуждения в передаче Егор Яковлев и Владлен Логинов. Владимира Булдакова не оказалось тогда в России. Ленинская тема, похоже, пошла на экспорт. Голоса и имена остальных вы сейчас услышите. Включаем архивную запись.

0: Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
1: Был создан образ, который, как мы потом выяснили, совсем соответствует действительности.
2: Пожалуй, фигура Ленина стала во многом достаточно неясной.
3: Самый экзотический вопрос, который мне однажды был задан учеником, это правда ли, что Ленин был женщиной?
4: Значение для Европы или для сегодняшнего мира в политическом смысле значения Ленина, по-моему, совсем нет.
5: Наш Ленин, мысли великан, скончался на душе туман.
1: Пять лет назад на «Волнах свободы» в этой программе вышла в эфир передача «Ленин жил, Ленин жив, что дальше?». Вместе с исследователями ленинской жизни и последствий его деятельности я обсуждал тогда происходившую в течение трех четвертей века сначала канонизацию образа основателя советского государства, затем трансформацию этого канонического образа, перипетии в публикациях и трактовках письменного наследия вождя и перспективы дальнейшего развития ленинского мифа в массовом сознании. И вот прошло пять лет. Срок немалый. Раньше в СССР он служил стандартной казенной меркой для констатации реальных и мнимых успехов советской власти. А в последние пятилетки сначала для замера ее стагнации, а затем масштабной линейкой нереализованных планов ее перестройки. В Российской Федерации, возникшей на обломках недоперестроенного Союза Советских Республик, за последние пять лет тоже произошло и происходит немало. Страна пережила последствия дефолта 1998 года, сказавшиеся, кстати, и на Ленине, на публикациях его наследия и судьбе Мавзолея. Пережила и продолжает переживать Чеченскую войну, политический терроризм, взрывами и гибелью людей, докатившихся с самых окраин до Москвы. На эту пятилетку выпала и смена президентов, и многократно трансформация парламента, и равноудаление олигархов, и ушедшие в песок споры о перезахоронении мумии Ленина, и изменение политического веса коммунистов, давно уже соединяющих своего атеистического кумира с набирающим не только социальную, но и казенную мощь идеями православия. Да многое, что произошло, это особая тема. Сложился, к примеру, совершенно новый политический режим, управляемый демократией, в пропагандистско-идеологическом обеспечении которого образ Ленина, ленинский миф, занимают, на мой взгляд, несколько иное место, нежели пять лет назад. Какое? Это я и хотел бы обсудить в передаче, посвященной 80-й годовщине со дня смерти Владимира Ильича. Итак, Ленин сегодня.

0: ему от народа попало в морду, хвост он поджал и удрал к морю, вперед зашагал Ленин.
1: Ну, прежде всего, что нового мы узнали о Ленине за прошедшие 5 лет? Этот вопрос я адресую профессору Владлену Логинову.
2: За вот эти годы очень вышло много любопытной литературы. Я, например, ужасно горжусь тем, что принял участие в издании вот этого объемистого тома «Ленин. Неизвестные документы». Это практически новый том к собранию сочинений, и просто издательство не рискнуло так его рекламировать. Там все те содержательные документы, которые не вошли в так называемое полное собрание. Вышли очень любопытные книги, скажем, вот недавно вышла известного ленинградского историка Геннадия Соболева, называется «Тайна немецкого золота». Это фундаментальное исследование, и надо, если не согласен, попытаться, абсолютно, конечно, бессмысленно, попытаться что-то противопоставить. Но самое интересное, что вышли книги, где какое-то дается новое осмысление каких-то вещей. Но самое интересное, это то, что написал Юра Буртин, это, вы знаете, наш покойный знаменитый критик, литературовед и так далее. Он написал прекрасную работу, называется «Другой социализм». Это совершенно новый какой-то подход к вот этому последнему этапу. Не только последнему, но особенно по последнему этапу жизни Ленина. Ну и за границей, наконец, тоже. Вы знаете, вышла вот эта книжка славянского философа Жижика. Называется «13 опытов о Ленине». Это тоже какой-то интересный шаг посмотреть на Ленина с точки зрения каких-то современных процессов. Так что, видите, довольно много уже есть новых материалов.
1: Владлен Терентьевич, а ваше личное отношение к Ленину за последние 5 лет изменилось?
2: Вы знаете, нет. Только в этом отношении появился какой-то немножко мотив ужасного, не то что раздражения, даже, может, иногда ожесточенности, потому что тот поток нелепости и просто глупости и невежества, который идет с этим сюжетом, он совершенно не, просто невозможно читать. С точки зрения профессиональной даже, понимаете? Точка зрения, позиция – это другой вопрос. Это дело, как говорится, личное. А вот поток лжи, в чем-то заведомой, откровенной лжи, причем сами авторы прекрасно знают, что они врут. Они не могут не знать, что они врут. И тем не менее, поскольку где-то вот витает нечто вроде социального заказа. Вот тот же Жижик очень любопытно в газете «Коммерсант» дал интервью. Он говорит о том, что можно спокойно говорить о Марксе в любой аудитории и так далее, и так далее. Но с тех пор, как вышла моя книга, он говорит, о Ленине, вот эти 13 опытов о Ленине, я потерял половину знакомых. То есть это настолько жесткая, настолько больная тема.
1: Те же, что и профессору Логинову, вопросы я задал и другому участнику нашей передачи 97-го года. Автору книг, статей и кинофильмов о Ленине Егору Яковлеву.
3: Мое ощущение строится на том, что всю жизнь меня водили на поводке за Лениным. Сперва был кудрявый мальчонка, который у меня был в доме «Красный уголок», и висел его портрет. Потом мы интересовались Лениным с точки зрения противостояния тому режиму, который от нас, слава богу, ушел. Ленин все время был фигурой, так сказать, чистоты, порядочности, доброты и так далее. То есть за эти 5 лет произошло самое главное. Рассеялся тот густой, клубящийся туман, который был вокруг его фигуры. Нам все время предлагали какие-то поиски фигуры, которая бы нас устроила. Я, как и все другие мои соотечественники, пережил полное крушение того режима, в котором существовал Ленин. От этого режима, вы вспоминали «Управляемая демократия», но даже понять «управляемая демократия» противостоит тому режиму, в условиях которого, мы с вами говорили, 5 лет назад. И когда все это рассеялось, я вдруг понял, что я многие годы бродил то в поисках человеческого образа Ленина, то в поисках, как Ленин может противостоять сталинскому режиму, то в поисках человеческой порядочности в политике. А когда туман рассеялся, я понял, что в этой рощице ничего не было. Ленин остается человеческой фигурой. Он мне как, не знаю, психологу, писателю, журналисту интересен. Как интересен фигура Гитлера, как интересна фигура Сталина, независимо от моих отношений к этим людям. Вот. Но сам по себе какой-либо ценности сегодня он для меня не имеет. Он может для меня быть только примером, предостерегающим сегодняшнюю

0: Передача «Ленин сегодня». Ее ведет Владимир Тольц. К обсуждению этой темы я привлек не только тех, кто участвовал в нем 5 лет назад. Вот впервые в нашей программе первый секретарь ЦК КПСС. Да-да, есть, как сказано героем этой передачи, такая партия – Сергей Скворцов. По образованию инженер-экономист, 1956 года рождения, член КПСС с 20-летнего возраста. Сергей Борисович, за те годы, что вы являетесь членом партии, ваше отношение к Ленину изменилось?
1: Конечно, кто-то потом сможет упрекнуть меня, может быть, в догматизме, но мое личное отношение к Владимиру Ильичу не изменилось. Оценить фигуру Ленина вполне можно было и по тем публикациям, которые существовали в советское время. Только вот надо было эту литературу действительно изучать, а не просто механически конспектировать, как это делало большинство, ну и как, собственно, того требовала тогдашняя учебная программа. Ну, правда, мое мнение может быть здесь не совсем объективно, поскольку и в те годы, и сейчас я был оппозиционером к существующей власти, то есть я входил в подпольную коммунистическую группу, которая как раз и пришла в конце 70-х годов к выводу, что Советский Союз развивается не по тому пути, именно благодаря тому, что он во многом отходит от ленинских принципов.
0: Сергей Борисович, продолжаю я расспрашивать нынешнего первого секретаря нынешней КПСС Скворцова. Но ведь за те годы, в которые вы сохранили свое неизменное отношение к Ленину, и ситуация в стране, и она сама, и отношение ее общества к образу и наследию Ильича многократно и резко поменялись.
1: Я бы сказал, что действительно отношение к Ленину изменилось. То есть это был, ну скажем, фигура почти обожествленная в 70-е годы. Потом, в конце 80-х, особенно в период перестройки и в начале 90-х, к Ленину отношение в массах, в народе, во многом под влиянием перестроечной прессы и прочих вещей, сильно изменилось на отрицательное. Вот сейчас, если верить собственным наблюдениям, то сейчас скорее немногим более половины населения относится к Ленину в целом положительно. Где-то 20% относятся отрицательно, ну и есть люди, которые относятся нейтрально. В общем-то, если характеризовать и тех, и других, то отношение у этих людей достаточно такое расплывчатое. Те, кто относится положительно, больше вспоминают его именно как дедушку Ленина, как вообще человек, который много сделал для России. А вот что именно, наверное, если расспросить таких людей, далеко не все скажут. Примерно то же самое относится и к тем, кто относится к Ленину отрицательно. В целом же, как я уже говорил, пожалуй, фигура Ленина стала во многом достаточно неясной.
0: Образ Ленина, его трактовки и отношение к нему действительно претерпели в постсоветское время существенные изменения. Вот что говорит об этом не раз воссоздавший ленинский образ в кино и на сцене народный артист СССР Михаил Александрович Ульянов.
2: Был создан образ, который, как мы потом выяснили, не совсем соответствует действительности. Но то, что это был великий человек, которому удалось перевернуть в буквальном смысле этого слова «мир», то этого сомнения у меня никогда не было. И я очень не люблю, когда по поводу этой личности, трагической, жуткой, но личности. Когда недавно тут ко мне пришел один человек, тоже играть Ленина собрался, он маленький человек, низкорослый. Вот он собрался играть Ленина. Это меня уже, так сказать, просто возмутило. Потому что можно, конечно, потрясаться с той жестокости, той беспощадности, но той нацеленности человеческой, которая существовала в Ленине, но хихикать вокруг этого, ну, как бы сказать, недостойно.
0: А вот взгляд со стороны, но человека сведущего, автора монографии «Зарождение культа Ленина в СССР», доцента университета в Сент-Галлене, Швейцария, Бенна Энкера, рассматривающего фигуру советского вождя прежде всего как объект научного изучения.
3: В России, конечно, есть культ Ленина, но с другой стороны, для

0: России и Советского Союза, Ленин основатель Советского Союза, он государь и вождь во время первых 5 лет. Сегодня Ленин и культ Ленина является для России феномен исследований, который надо разрабатывать как феномены других диктатур Европы в 20 веке. Без этого путь новую демократию, я думаю, оставляет закрыт.
1: Ну, научная разработка темы, о которой говорит Бенна Энкер, подход к ней, он ведь во многом определяется и общественными настроениями, не так ли, Владлен Логинов?
2: Очень важно всегда, когда вы сравниваете Наполеона, скажем, книгу о Наполеоне, написанную Манфредом спустя там несколько десятилетий, то прежде всего видишь разницу эпох, когда написано. Да, за эти, в общем, годы что-то меняется и в общественном сознании. Ну, скажем, появилось, например, понимание того, что формы власти – это не статичные формы. То есть нельзя вот заведомо определить, вот это демократия, это диктатура, и это полные антиподы, скажем. Или там, что демократия и вседозволенность – это очень серьезная проблема. Или там свобода слова – это, прежде всего, вопрос о том, кому дается эта свобода слова. Так что где-то появилось более серьезное, может быть, более вдумчивое отношение к тем категориям, с которыми мы так легко оперировали 5 лет тому назад.
1: Тема нашей передачи – «Ленин сегодня». Но тут поневоле хочется забежать вперед и спросить уже про завтра. А что дальше?
2: Мы с Егором как-то делали такой разговор. Он, по-моему, в общей газете был опубликован. Называлось «Когда спящий проснется». Это применительно к Ленину. И я тогда и сейчас придерживаюсь точки зрения той, что пока существует такая степень дифференциации внутри общества, пока существуют такие вопиющие проявления несправедливости, протестное движение неизбежно. Неизбежно, оно может прийти позже, совсем позже, но протестное движение неизбежно. Европа же показывает, скажем, такую форму нового протестного движения, которое, может быть, и станет для 21 века доминирующей, это антиглобализм. Совершенно с иными пониманиями партийности, идеологии и так далее, и так далее. И вот вспомнит ли или не вспомнит? Видимо, я думаю, даже неизбежно это имя. И думаю, что пока вот существует такая вопиющая несправедливость и в мире в целом, и в странах по отдельности, неизбежно у него есть будущее.
1: Упомянутый профессором Логиновым Егор Яковлев смотрит на дело иначе.
3: Когда Юра Корякин на первом съезде народных депутатов первый раз выступил с тем, что надо убрать мавзолей Ленина, я помню, какой шум он наделал. Тогда всех это очень беспокоило. Сегодня, наверное, есть тоже люди, которых это беспокоит, поскольку есть люди, которые ходят с красными флагами, приходят в фигуре Ленина на Калужской. Наверное, есть люди, которых Ленин интересует. Но сегодня Ленин, как образ, который как-то влияет на существующую жизнь, на мой взгляд, ушел полностью.
1: То есть вы, Егор Владимирович, полагаете, что социальная значимость этого образа, значение дальнейшего изучения ленинского опыта сократились ныне?
3: Если говорить о общественной значимости Ленина, она может для меня представлять интерес как один из уроков истории, к чему приводит культ. Потому что культ Ленина был при Ленине, и это сказки для детей дошкольного возраста, что при Ленине культа не было, был огромный культ, был завод Владимира Ильича, и все это было. О том, чем кончается культ, если мало примера Сталина, ну, есть сегодня пример Ленина. Должен сказать, что я живу в стране невыученных уроков. И в результате пример о том, к чему приводит культ, к сожалению, не очень беспокоит сегодняшних вождей в моей стране.
1: Егор Владимирович, покуда вы отвечали на мои вопросы, я, листая свои бумаги, наткнулся на давнее стихотворение известного поэта. «Однажды, став зрелей из скучной повседневности, мы входим в мавзолей, как в кабинет рентгеновский. Скажите, Ленин, в нас идея не ветшает? и Ленин отвечает. На все вопросы отвечает Ленин. Как по-вашему, все-таки на какие сегодняшние вопросы он может ответить?
3: На мой взгляд, Ленин ничего, кроме неудачного опыта с преждевременным попыткой построить социализм в России, ни на что другое ответить не может.

0: Голосовой помощник «Радио Свобода».
1: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
0: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
1: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
0: Свобода становится еще ближе.
2: «Золотой запас свободы. Разница во времени. Ленин сегодня». Подготовил и ведет передачу Владимир Тольц. Эфир 5 мая 2012 года.

0: говорю, слушайте.
1: Говорит Радио Свобода. Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Напомню, в серии «Как у Дюма» мы знакомим вас с вышедшей в 2004 году передачей о трансформации образа и оценок Ленина через 80 лет после его кончины. Итак, продолжение архивной записи.
2: Вдруг узнали мы, Ленин умер. Нет, никогда умереть не может. На прощание Сталину в сердце душу свою вложил Ленин. Сталин дал нам свободу и силу, дал нам колхозы и совхозы, хлеб и

0: правду. Ленин, товарищи, не умер. Да здравствует Сталин! Долго-долго, да здравствует сердце его! Ленин!
1: Обсуждая нашу тему «Ленин сегодня», нельзя, мне кажется, обойти вниманием все учащающееся в последнее время сопоставление в общественном сознании двух образов – Владимира Ленина и Владимира Путина. На эту параллель уже начинают обращать внимание исследователи, в частности, Алексей Плуцер-Сарнов в его работе «Ритуал и миф в современной политике». Примеров такого сопоставления можно найти сколько угодно – в российской периодике. Вот, к примеру, заголовок статьи в одной из питерских газет. «Путин подражает Ленину». Или это уже из парламентской газеты рубрика «Пьедестал». «Ленин получил 4, а Путин 5». А вот и во французской «Либерасьон». «Нашел ли, подобно Ленину, Путин в Солженицыне своего Горького?» Это после встречи президента с писателем. Та же горьковская тема, но уже в другом преломлении в «Российских вестях» после отстранения телеведущего Сергея Доренко от эфира на ОРТ. Опять цитирую. По словам Доренко, он надеется, что ему будет позволено играть роль Горького при Путине-Ленине. Регулярно сопоставляются имена Ленина и Путина в социологических опросах. Вот, к примеру, РАМИР, ноябрь прошлого года. По данным опроса, 39% россиян поставили Путина на первое место среди российских лидеров, начиная с 2017 года. Второе место в рейтинге симпатий занял Леонид Брежнев, набравший 10%. За ним следует Ленин, 9%, и Сталин, 8%. Я уже не говорю об интернете, чего там только нет. И сравнение гороскопов, и обыгрывание биографических деталей, совпадение имен и внешних данных. Оба приехали в Москву из Питера, оба юристы. Оба достигли вершины власти в 47 лет. У обоих рост невелик, а с шевелюрой не густо и прочая ерунда. Я уж не говорю о постоянном обыгрывании знаменитого сталинского слогана «Сталин – это Ленин сегодня», его перефразировку «Путин – это Ленин сегодня». Ленин часто заменяется на Сталин. А еще анекдоты, живой героический эпос русской истории, но это уже отдельная тема. Однако вопрос, что сей сон означает? Ведь при всей очевидной, часто комичности такого сопоставления, при лежащей в ряде случаев на поверхности политической ее конъюнктурности, здесь есть и более глубокие и серьезные основания, не так ли? Профессор Владлен Логинов.
2: Вы понимаете, не случайно возник такой разговор, хотя, конечно, это ужасно глупо звучит, что Путин – это Ленин сегодня. Потому что и тот, и другой оказались несколько в похожей ситуации. Им достались разрушенные страны, где царила смута и, я бы даже сказал, буйство. И стояла одна и та же проблема, что надо наводить элементарный порядок, чтобы можно было в вечернее время или в сумерки спокойно пройти по улице города или деревни и так далее, и так далее. Вторая тоже проблема им досталась. Это попытки в какой-то иной, может быть, форме сохранить вот эту империю, которая называлась всегда Россией. Так что тут есть что-то похожее. Вы помните, как в 22-м году, когда взяли Владивосток, Ленин-то оценил не как форпост мировой революции или там какие-нибудь еще глупости в этом роде, а просто он сказал, ведь город-то это нашинский. Так, если брать по личным каким-то психологическим, тоже можно, наверное, найти какие-то общие моменты в том смысле, что и у Ленина, и у Путина был внутренний какой-то радар. Умение улавливать какие-то настроения, движения внутри общества и так далее.
1: А как считает первый секретарь нынешней КПСС Сергей Скворцов? Путин – это Ленин сегодня?
3: Нет, я бы так, конечно, не сказал. Прежде всего, у Ленина, как мы уже сегодня говорили, была своя стратегия. Была четко намеченная программа, и все тактические моменты он подчинял ей. У Путина такой программы не существует. Это и официально, о ней что-то нигде ничего не слышно, но кроме разве что послания о положении страны, назвать это концепцией все-таки нельзя. Другой момент, то, что Ленин в деталях разбирался в очень многих вопросах. Путин же часто, насколько вот я могу судить, полагается на свое окружение. Может быть, из-за недостаточной компетенции, компетентности в каких-то определенных вопросах. В результате та тенденция, которая в окружении побеждает, она определяет какую-то текущую политику. Ну и, наконец, самый главный момент. Владимир Ильич Ленин свою деятельность подчинял интересам трудового народа. А вот Владимир Владимирович Путин свою деятельность подчиняет интересам олигархического капитала. И что бы там ни говорили о равноудаленности олигархов от Кремля, на самом деле это так.
1: Профессору Логинову отличия Ленина от Путина представляются более существенными, чем их сходство.
2: Гораздо важнее не то, что похоже, а то, что их отделяет. Потому что Путин — это просто, простите, менеджер. Это управленец. Ленин — это все-таки теоретик, это ученый. И это, конечно, политик иного совершенно мирового класса. Дальше, скажем, если брать в основе политики, которую проводит Путин, в чистом виде либеральная идея, в основе частной собственности. Ленин в этом отношении был гораздо гибче, потому что идея общего блага, ну пускай она называется социалистической идеей, она вполне у него сочеталась с либеральной идеей, когда он вел новую экономическую политику. Ну и, наконец, если уж совсем так копаться, то у Путина лежит идея, в основе его политики, идея патронажа, идея облагодетельствования. То есть народ как объект благодеяния. Это ужасная вещь, которая загоняет историю в тупик. А у Ленина совершенно другой подход. Это включение вот этой массы людей в политический процесс как субъекта, действующего субъекта и так далее, и так далее. Я уж не говорю о том, что у них совершенно разные понимания диктатуры. Ленин много раз писал о том, что в истории, да, действительно бывают такие ситуации, когда диктатор может выражать волю нации, волю народа и так далее, и так далее. Но он всегда говорил о том, что усиление власти должно сопровождаться усилением контроля за этой властью. Если Путин, усиливая вот эту вот вертикаль, например, укорачивает контрольные функции той же Госдумы, того же Совета Федерации и так далее, то Ленин, я смотрю, по-другому.
1: У немецкого историка, работающего в швейцарском университете, Бенна Энкера, вопрос о сопоставлении Ленина с Путиным вызвал недоумение.
4: Ну, в этом я не верю. Действительно, дистанция Путина к Советскому Союзу можно видеть, если он решает закрыть этот мавзолей. Политические руководители до сих пор оставили этот труп в мавзолее из страха перед людьми советской ментальности. И, конечно, можно остаться этот мавзолей как исторический момент, но надо решать, чтобы этот человек не будет больше там. Можно сказать, это культурный стыд для России. И в этом, я думаю, это действительно отношение Путина к Ленину сегодня.
1: «Разница во времени». Передача к 80-летию со дня смерти Владимира Ильича Ленина. Мы говорим сейчас о значении образа Ленина и ленинского наследия для современного мира. Как оно ощущается из Европы? С этим вопросом я обращаюсь к немецкому историку Бенна Энкеру.
4: Значение Ленина в Европе только, можно сказать, объектом исторического исследования. Но без этого значение для Европы или для сегодняшнего мира в политическом смысле важных вопросов значения Ленина нет. По-моему, совсем нет.
1: Бенна, для понимания того, что значит сегодня для мира Ленин, важно оценить, что о нем знают наши современники. Вот вы преподаете в Швейцарии. Что знают о Ленине ваши студенты, например?
4: Они знают, что он был вождь, основатель Советского Союза. И, конечно, сегодня они знают, что он был тоже, можно сказать, террористический руководитель, преступник, действительно.
1: Другого живущего в Германии историка, Самсона Мадиевского, я попросил рассказать о том, что знают о Ленине и как относятся к Владимиру Ильичу его, Мадиевского, немецкие знакомые.
5: Среди моих немецких знакомых, друзей, соседей, есть представители почти всех слоев общества. Есть рабочие, научные работники, есть школьный учитель, два университетских профессора, художник, журналистка, программист, социальный работник, священник. Но разница в отношении к Ленину, на мой взгляд, зависит не от принадлежности к тому или иному слою, скорее от возраста. Вот мои знакомые, несколько молодых ребят, рабочих, но все со средним образованием, работают на станках с цифровым программным управлением. Ленин? А кто это такой? Несколько большая степень осведомленности у медсестры. О, это был первый руководитель советского государства. Кажется, он не все делал правильно. У людей с высшим образованием, конечно, уже несколько более полное и дифференцированное представление. Ленин, бесспорно, великий человек, один из тех, кто делал мировую историю. Но последствия его деятельности, ввиду того, что руководствовался он утопической идеей, крайне отрицательные. Было погублено много людей. Из революционера он превратился в тирана. И в конечном счете получилось в России нечто обратное тому, к чему он стремился. Появляются иногда и некоторые еще более тонкие оттенки. Ленин был продуктом катастрофического положения, существовавшего в России до революции. Конечно, последствия его действий были во многом злополучными. И все-таки эти действия нельзя отождествлять с тем, что делал впоследствии Сталин. Есть еще более снисходительные оценки. Ленин искренне стремился ввести в мир идеи социальной справедливости. И потерпел неудачу, как все, кто пытался сделать это до него. Есть одно очень любопытное мнение. Ленин, ну что же, мы, немцы, не можем освободиться от своей доли ответственности за то, что он сделал в Россию. Ведь это наше правительство пропустило его в 1917 году туда, руководствуясь своей целью вывести Россию из войны. И только, пожалуй, один из моих знакомых, очень хороший художник, Петер Пауль Ходиамонт, которому уже под 80, дал однозначную оценку. Ленин, как и все великие революционеры, всегда был мне симпатичен, ибо эти люди шли против течения, боролись за благо бедных, униженных, эксплуатируемых. Один из моих знакомых сказал мне: «Да, я почти ничего о Ленине не знаю, но я не исключение. Люди моего поколения, мне сейчас под 30, наверняка в подавляющем большинстве своем больше не знают. Может быть, знают больше люди старших поколений, говорят, тогда лучше изучали историю».
1: Да, многие люди старших поколений, о которых говорит Ваахине собеседник доктора Мадиевского, знают про Ленина с малолетства.
6: «Мой сынок еще едва лепечет. Мало слов в его несвязной речи. Я его сажаю на колени. Кто шепчу там на портрете? Ленин. Ручку, что теплом моим согрета, улыбаясь, тянет он к портрету. Так вот с каждым новым поколением в каждый дом приходит снова Ленин».
1: Написано в 52-м. Сынок советской поэтессы, сочинивший это, наверное, уже внуков имеет. И не к каждому из этих внуков и их ровесников приходит сегодня в дом Ленин. Но то, что они знают о нем сегодня, думаю, во многом определяет судьбу социального бытования образа Ленина завтра. «А что знают сегодняшние школьники о Владимире Ильиче?» – спросил я преподающую в гимназии историю Марию Михайловну Кудюкину.
7: «Практически ничего, как это ни парадоксально. То есть какое-то время назад, когда в газетах было очень много статей с желтой окраской о личной жизни Ленина, о его болезни, о каких-то особенностях его характера, жизни, тогда интерес был именно вот такой житейский. И тогда представления о Ленине могли принимать самые неожиданные формы. Самый экзотический вопрос, который мне однажды был задан учеником, это правда ли, что Ленин был женщиной? То есть уже по этому вопросу ясно, насколько абстрактное представление учеников о Ленине. Это можно объяснить тем, что сейчас Ленин, как политическая фигура, отошел на второй план и заслонен фигурой Сталина. Ученики вообще очень плохо ориентируются в этом периоде советской истории. Они ее не знают, не понимают. И поэтому для них совершенно все равно, какая личность стояла во главе государства.
1: Как и подобает первому секретарю КПССовского ЦК, нынешний Сергей Борисович Скворцов внимательно следит за идейным воспитанием подрастающего поколения. Особенно за тем, что говорят в школе о Ленине. Это ему не так уж и сложно. У него трое детей и жена учительница.
3: Если судить по школьной программе и по тем учебникам, которые есть, я в свое время как-то просмотрел их все, в целом там содержится скорее положительная оценка Ленина. Там можно почерпнуть очень кратко, что вот был такой руководитель большевиков, что он сумел добиться победы в гражданской войне, причем совершенно непонятно почему, собственно, это ему удалось, и начал строить НЭП. Все это очень такой краткий экскурс. Из опыта общения с учителями могу сказать, что во многом отношение к тем или иным историческим фигурам определяется во многом у школьников отношением собственного учителя. Ну а учителя настроены по своему материальному положению часто оппозиционно, поэтому они дают в целом положительную оценку Ленина, но все это достаточно отрывочно и коротко очень.
7: Мне кажется, что доля истины в этом действительно есть. Но дело не в том, что учителя симпатии относятся к Ленину. А дело в том, что сейчас общество вообще стало с большей симпатией относиться к Ленину. Почему? Потому что вот тот навязываемый миф, который господствовал в советское время, его уже нет. И люди смогли спокойно оценить реальную роль Ленина в истории государства. И, соответственно, оценка Ленина стала более спокойной. Они стали, может быть, в какой-то степени больше понимать Ленина как личность. И перестав его обожествлять, они стали рационально его оценивать.
1: Получается некоторая неувязка. Знать стали меньше, а оценивать рациональнее. Так что же все-таки знают нынешние школьники наши завтра о Ленине сегодня? Конкретизировать это я попросил преподающего в лицее завкафедры литературной критики Российского государственного гуманитарного университета Михаила Павловича Одесского.
8: Я воспользовался непринужденной ситуацией последнего занятия перед зимними каникулами и попросил написать эссе о Ленине. Экспромтом. Без подписи. Без страха оценки. Опрошенные школьники учатся в 9 классе. Историю 20 века специально не проходили. Программа продвинутая, семьи обеспечены. И вот результат. У Ленина нет биографии, он возникает ниоткуда. Известно разве что родился в Ульяновске. Не в Симбирске же, которого и сейчас не существует. Далее цитирую. «Жил в селе Шушино и еще что-то. Организовал революцию 1917 года». Это понятно. Но в качестве кого организовал? В качестве кого затем руководил государством, уже непонятно. Самый распространенный титул – «вождь». Правда, радует, что многие закавычивают слово. Потому что титул «вождь» – явная победа многолетней советской пропаганды. Ленин, конечно, не член ЦК, не председатель Совета народных комиссаров. Советская история вообще чурала с конкретики и исторических подробностей. Термин «вождь» – агитационный ёмок, а содержательный неопределенен, что и заказывали. Как у мифографа Маяковского – неужели про Ленина тоже «вождь милостью Божьей»? Далее. У Ленина два имени, так сказать, профанное и сакральное. Почему лидер государства использовал псевдоним, современному лицеисту, слава богу, не ясно. В остатке чистая магия. И приходится самим отыскивать рационализирующую мотивировку. Например, цитирую. «Настоящая фамилия Ленина – Ульянов. Вероятно, он поменял ее, чтобы в обычной, вне политической жизни его не доставали поклонники. У Ленина не очень четкая партийная принадлежность. Цитирую. «Во время правления Ленина были большевики и коммунисты. Я не помню, кем был Ленин». Представители старших поколений могут только позавидовать или вспомнить сходные размышления Кина Чапаева. При помощи политической колористики образ Ленина рисуется отчетливее. Он за красных. Цитирую. «Тогда страна разделилась на людей, поддерживающих Белую гвардию, Королевскую, и Красную, Народную». Респондент-лицеист вполне точно объясняет символику цветов. Белая – исторический цвет роялизма. Но, как известно, в России никаких влиятельных сторонников у царской власти не было. Соответственно, заявив, что сражаются с белыми, ленинские соратники тем самым одержали серьезную идеологическую победу. Как в глазах российского общественного мнения, так и мирового. Получается, что лицеист более корректен, чем коммунистические идеологи, которую эту же символику вбивали в головы корыстно и злокузненно. У государства Ленина нет ни начала, ни конца. Цитирую. «В результате революции установилась народная власть, которая держится до сих пор». Это очередной успех советской пропаганды. Школьники, в общем, догадываются, что живут далеко не по-ленински. Но логика мифологизирующего дискурса оказывается сильнее нетвердых исторических познаний. Хотя благодарность основателю неприходящей народной власти имеет отчасти легкомысленную форму. Цитирую. «Ленин провел много полезных для страны работ. Например, мы сейчас празднуем День Конституции, так что благодаря Ленину у нас есть лишний выходной». Даже трогательно, как при аналогичных обстоятельствах заметил Венедикт Ерофеев. У Ленина есть мифологическая гробница – мавзолей. Благодаря перестройке респонденты единодушно желают, чтобы тело красного диктатора предали земле. Автор одного эссе особенно убедителен. «Я считаю, что Ленина надо наконец-таки похоронить, а то он лежит в своем мавзолее и народ пугает». Непосредственность реакции и детская беззащитность заставляют вспомнить о зловещих похождениях какой-нибудь мумии. Наконец, внешность вождя, пресловутая его простота. При Сталине очень удачно был реализован контраст. Солидный Иосиф Виссарионович, Ленин, верткий, суетливый, несерьезный. Что напоминает архетипический контраст верховного бога и трикстера. Такого рода потенциал прямо актуализирован в сознании лицеистов. Простота Ленина, с одной стороны, чревата анекдотом, с другой стороны, угрозой. Последняя цитата. «Ленин любил детей». Во всяком случае, есть картина «Ленин и дети», на которой Ленин с заботливой улыбкой стоит в кругу маленьких детей. Это настолько фальшиво, что вызывает отвращение. По внешности Ленина не скажешь, что он мог быть вождем. Скорее, он похож на маньяка-убийцу. Но это лично моя ассоциация, завершает лицеист.
1: Ну что ж, попробую суммировать разнообразие информации и суждений, выслушанных нами. Через 8 десятилетий после своей смерти Ленин, похоже, уходит как из политической, так и обыденной повседневности, занимая при этом достойное место в пантеоне настоящей, завершившейся, то есть, истории. Политические перспективы ленинизма не очевидны даже его симпатизантам. О нем, как и о других крупных исторических фигурах, все меньше знают простые люди, и при этом все больше историки. Его трагический образ еще долго будет волновать воображение артистов и фрейдистов, поэтов и писателей. Как говорится, и спалать. Да только Шекспира всегда меньше, чем жизненных трагедий. Похоже, эпоха старых песен о Ленине уходит безвозвратно в прошлое, а новые еще будут сочинять. Одну из них мы использовали в нашей передаче. Ею и завершаем этот разговор о Ленине сегодня.
0: Вошел в Петроград со своим войском. Метлу взять в руки не погнушался. Вымел чисто направо, налево. Поставил советскую власть. Ленин!
1: Разница во времени. В передаче использованы музыкальные сочинения группы «Коммунизм» из альбома «Лениниана».
0: Да здравствует Сталин! Долго, долго! Да здравствует в сердце его Ленин!
1: «Ленин сегодня». В серии «Как у Дюма» вы слушали архивную запись передачи 2004 года. Режиссером сегодняшней передачи был Александр Аркадьев. Автор, ведущий «Разница во времени» Владимир Тольц.
9: «Ленин сегодня». Эфир 5 мая 2012 года. Золотой запас свободы. И в завершении короткая рубрика «История органов КГБ». Федор Вишняков, Тибор Самуэле, о Радеке и Пятакове. Эфир 5 мая 70 года.
10: У микрофона автор Федор Вишняков.
11: Как я сказал в своей последней передаче, Карлу Радеку не помогли его измены, его верная служба Сталину. Его в сентябре 1936 года арестовали. Арест Радека был столь неожиданным, что он удивил даже работников НКВД. А сам Радек был совершенно разъярен. Настолько, что в течение нескольких месяцев, до самого конца декабря, он наотрез отказывался подписывать протоколы. Наконец, видя, что ничего не помогает, Радека в тюрьме посетил сам Сталин. И Радеку, так же, как и Сокольникову, Сталин обещал сохранить жизнь. При условии, конечно, что он будет полностью сотрудничать с НКВД. С этого момента Радека как подменили. Он заявил следователю, что сам будет составлять протокол. И действительно, Радек сам написал весь свой допрос от начала до конца, причем написал с присущим ему журналистским блеском. Наконец, все было подготовлено. Процесс антисоветского троцкистского центра открылся в Москве в Доме Союзов 23 января 1937 года. Он длился неделю до 30 января. Все обвиняемые, по установленному уже обычаю, признавали себя виновными во всем, состязались с Вышинским в самообличении. Ну и на этом процессе не обошлось без неприятных, острых моментов, даже срывов. Пятаков, Радек и другие признавали, да, они вели изменнические переговоры с немцами и японцами об открытии фронта в случае войны, о разделе СССР, о передаче Германии Украины, о Японии Приморья. Однако настоящий скандал вышел не с тем, что отрицал Пятаков, а наоборот, с тем, что он признавал. Дело в том, что по личному приказу Сталина в обвинительный акт, а затем в текст допроса, было включено указание о том, что в декабре 1935 года, находясь в командировке в Берлине, Пятаков тайно встречался в Норвегии с Троцким. Но так как нельзя было сказать, что Пятаков отсутствовал из Берлина в течение нескольких дней, ведь он вел официальные переговоры с германскими чиновниками почти ежедневно, и не хотели скандала, подобного тому, как произошло в связи с несуществовавшей гостиницей «Бристоль» в Копенгагене на Зиновьевском процессе, то по указке следователя Пятаков показал на процессе, что он тайно полетел на частном самолете в Осло, столице Норвегии, встретился там с Троцким и таким же путем вернулся спешно в Берлин. Но скандал все же разразился. День спустя норвежские власти опубликовали официальное сообщение о том, что в течение декабря 1935 года ни один частный самолет не садился в аэропорту Осло. Обойти это заявление было невозможно. И Вышинский не нашел ничего лучшего, как запросить в консульском отделе Советского наркомата иностранных дел справку о том, что аэропорт в Осло может принимать самолеты круглый год. То есть справку не о том, что он действительно принял этот самолет, но что он может это делать. Суд, конечно, вполне удовлетворился советским официальным опровержением. Но для международной общественности стало ясно, что опять произошел обман. Нелегко было на процессе и с Радеком. Правда, в соответствии со своим обещанием Сталину, он во всем охотно признавался. Но, как человек ловкий, хитрый и искушенный в политике, он давал все свои показания в весьма двусмысленной форме. А несколько раз, когда Вышинский чересчур уж грубо зарывался и оскорблял его, то Радек открыто давал понять, что он в любой момент все может опровергнуть. Например, в ходе допроса Вышинский попытался усомниться в искренности раскаяния Радека и упомянул ехидно о том, что ведь Радек в течение 3 месяцев отпирался и отказывался давать показания. И добавил: «Разве это не бросает сомнения на то, что вы сказали о ваших колебаниях и сомнениях?» Радек резко ответил: «Да, если вы отбросите тот факт, что вы узнали о программе и об инструкциях Троцкого только от меня, то это действительно набрасывает сомнения на то, что я сказал». Вышинский немедленно замолчал. В своем последнем слове Радек повторил все свои показания, заверения в полном раскаянии и так далее. И вдруг, возмутившись тем, что Вышинский назвал их обыкновенными преступниками и шпионами, сделал весьма знаменательное заявление. Цитирую. «Процесс выявил один важнейший факт. Он разоблачил кузницу войны и показал, что троцкистская организация стала агентурой сил, готовящих новую войну. Но каковы доказательства в поддержку этого факта? Этот факт поддерживается показаниями 2 человек. Моими, то есть показаниями человека, получившего директивы и письма от Троцкого, которые я, к сожалению, сжег, добавил он, и Пятакова, встречавшегося с Троцким. Все показания остальных обвиняемых основаны на наших показаниях. Если вы имеете дело лишь с обыкновенными преступниками и шпионами, то на чем же основана ваша уверенность в том, что то, что мы сказали, является правдой, истинной правдой?» Намек был как нельзя более ясен. Обвинения ни на каких доказательствах не построены, а основаны всего лишь на показаниях 2 человек – Пятакова и Радека. На этот намек Радека, конечно, ни суд, ни присутствовавший в суде не обратили никакого внимания. Гораздо более интересным был приговор. В отличие от приговора по делу Зиновьева-Каменева, не все обвиняемые были расстреляны. Расстреляно было 13 человек из 17. Сталин сдержал свое слово. Сокольников и Радек не были казнены, получили по 10 лет тюремного заключения. Правда, ни тот, ни другой никогда не вышли на свободу. По слухам, вскоре после процесса Радека в тюрьме убил в драке уголовник. Таким образом, Сталин достиг своей цели не мытьем, так катанием. Но официальное сохранение по приговору жизни Радеку и Сокольникову было для Сталина чрезвычайно необходимо в связи с планами, которые он в это время вынашивал.
9: Федор Вишняков, Тибор Самуэля, о Радеке и Пятакове. Эфир 5 мая 70-го года. «Золотой запас свободы». Над программой работает редактор Иван Толстой. Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
12: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на 1-м месте среди всех российских радиостанций.
9: С цитируй свободу.
13: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
14: Был такой грех.
13: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
15: Свобода – это возможность выбора.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Поврежденный, но непобежденный. «Пепел стучит в мое сердце. Пепел Капотни». Впечатляющие удары ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в Москве, затянувшие московское небо черным дымом, стали знаковым событием. Война в полной мере пришла в столицу России. Почему ПВО Москвы оказалось дырявой? Последуют ли новые удары по Москве? Выигрывает ли Украина воздушную войну? И будет ли это переломным моментом в войне вообще? И как на эти удары ответит российская власть и общество? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Война пришла в Москву. Российская столица пережила самую массированную атаку украинских беспилотников с начала так называемой специальной военной операции. Дроны вновь атаковали российские регионы, но именно удары по Москве и Подмосковью стали главным символом новой реальности, в которой фронт больше не ограничивается линией боевых действий. Беспилотники уже меняют сам характер противостояния. Если раньше угрозу ощущали жители приграничных областей, то теперь последствия войны все чаще становятся заметны и для москвичей. Закрытием аэропортов, перебоями связи и тревожными сообщениями о новых атаках. Как на это отреагирует российское общество? Сплотится вокруг власти или наоборот все чаще будет задаваться вопросом, почему обещанная безопасность оказалась иллюзией? И как дроны переписывают сценарий войны 21 века?
0: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется украинский военный эксперт Александр Коваленко. Александр, добрый день. Ну вот, собственно, удары до сих пор уже прошла скоро неделя. Они обсуждаются в сети. Естественно, следуют новые удары. По Воронежу сейчас прилетело. Я хочу понять, является ли этот июнь переломным месяцем в войне? Потому что Украина однозначно стала уже наносить серьезный ущерб и российской нефтепереработке, ну и вообще, собственно, самому общественному настроению в России. Как вы оцениваете совокупность последних ударов Украины?
2: Удары, конечно же, достаточно успешные, и мы наблюдаем рост эффективности. Не только эффективности, но и масштабирования самих ударов. Но говорить о переломном месяце пока рано. Я не могу сказать, что июнь таковым станет. Наоборот, в целом пиковый показатель эффекта от одновременно как логистического локдауна, который мы видим сейчас в отношении юга Украины, временно оккупированного юга, в отношении ударов по нефтеперерабатывающей отрасли в Российской Федерации, как в ближней, средней, так и глубоко тыловых зонах, и множество других сопутствующих факторов говорят о том, что скорее, более пиковые показатели этих эффективности ударов придутся на конец лета, начало осени и, следовательно, осенние месяцы, это сентябрь, октябрь, могут стать, ну, для определенных зон по театру боевых действий критическими, именно для российских войск. А что до внутренней ситуации, то разве что расширение зоны влияние и воздействие украинскими дронами. Сейчас мы уже открыто говорим о том, что дроны летают на дальность более 2000 километров. Я думаю, что именно в осенний период будут наноситься удары уже по новым объектам глубиной до 3000 километров. И это, конечно же, все масштабирование будет влиять на возможности как-либо поддержать нефтеперерабатывающую отрасль в России, ее восстановление, ремонт, но не говоря уже о том, что она будет полноценно функциональной.
0: Возвращаясь к ударам по Москве, они имеют больше символическое значение или они имеют уже скорее такое, я не знаю, оперативное значение, они могут реально как-то оказать влияние на ситуацию на фронте?
2: Символическое значение было бы, наверное, если бы мы ударили по Кремлю. Или по одному из зданий силовых структур, например, на Гризодубовой, либо Лубянке, либо по Фрунзенской набережной. Это был бы символизм. Здесь же практическая потребность, исключительно практическая потребность в создании кризиса в Московской области посредством нанесения удара по объекту в Капотне, Московский НПЗ. И эффект, опять-таки, он имел место быть. Дефицит топлива, бензина, очереди на заправках. Но тут самое главное не то, что для нас является архицелью, это создание дефицита для гражданского населения. Просто одно с собой, одно с другим взаимосвязано. Неработающие нефтеперерабатывающие заводы, уничтоженные нефтехранилища и нефтебазы, дефицит топлива и вообще горюче-смазочных материалов приводят к дефициту всего этого на передовой. То есть от общего к частному именно потребности российских оккупационных войск в горюче-смазочных материалах, особенно в летний период и особенно в период так называемой наступательной кампании, летней фазы, это и является нашей архицелью – оставить эти войска без топлива. А все, что за собой тянет гражданский сектор, частный сектор, то это уже последствия такой операции.
0: Почему удалось пробить, что удалось найти, какие-то ключи к поясу ПВО Москвы?
2: Нет, я не думаю, что здесь имеется в виду нахождение неких, что тут именно речь в неких ключах, скорее наоборот. Это накопительный эффект. Накопительный эффект с 2022 года. Первый момент – это то, что за 4 с лишним года полномасштабной войны российские войска потеряли более 1400 единиц комплексов ПВО. Это как зенитно-ракетные комплексы, зенитно-самоходные установки, это и радарные системы, и РЛС, радиолокационные системы. Компенсировать такое количество потерянной техники и средств ПВО российский ВПК не способен. Второй фактор – это целенаправленная охота за средствами ПВО, сил беспилотных систем, которая началась с конца 25-го, начала 26-го года. Особое внимание СБС Украины уделяли как раз комплексам малого радиуса действия, таким как ЗРПК «Панцер-С1», ЗРК «Турм-2». Почему именно им? Поскольку это основные комплексы перехвата малогабаритных низколетящих дозвуковых целей, которые им являются дроны. Третий фактор – это истощение накопленного боекомплекта. Десятилетиями накапливался еще со времен Советского Союза боекомплект для систем ПВО. Как советского образца, так в период Российской Федерации накапливалось для тех систем, которые уже производились в самой России. И весь этот боекомплект, по сути, крайне стремительно истощается. Даже ряд российских так называемых Z-военкоров подтверждает, что порой система ПВО может стоять абсолютно пустая, поскольку не хватает на нее боекомплекта, что и логично. Производство дрона – это более быстрый процесс, нежели производство зенитоуправляемой ракеты. И четвертый аспект – довольно-таки интересный уже с технологической точки зрения. На сегодняшний день основным средством малого радиуса действия на вооружении российской ПВО является зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Но вот это и является главной проблемой российской малого радиуса действия ПВО. Он дефективный, одним словом. Он очень сырой, он недоработанный и до конца не доведенный до ума. У него огромное количество дефектов. Среди них проблемы, которые проявляли себя неоднократно. Система управления огня, система по фиксации, сопровождению, уничтожению цели, колебания, особенно в поперечнике во время ведения огня, низкая эффективность автоматов 2А38М, это автоматические пушки 30-миллиметровые, и так далее. Продолжать можно до бесконечности, заканчивая самой ракетой, которая была создана по совершенно, я не знаю, какой невероятной архитектурной концепции. Сама по себе ракета создавалась как маневренная, имея рули на носу. Но чтобы иметь большую дальность поражения цели, 20 километров, и большую скорость, ей приделали мощный разгонный блок, который вместо маневрирования заставляет ракету лететь по прямой. То есть это тот самый случай, когда ракета, половина ракеты выполняет функцию для маневрирования и возможности нанесения удара по маневрирующей в том числе цели. А с другой стороны, ее силовая установка, которая придает ей скорость и позволяет лететь, заставляет ее лететь по прямой. То есть вот такой вот диссонанс. И вот этот технологический парадокс, которым является ЗРПК «Панцирь-С1», но при этом и являющийся наиболее серийно производимым комплексом малого радиуса действия в России и поставленным на вооружение, также является вот этой компонентой в пазле. А почему провалилось во время налета на Капотню российское ПВО?
0: А вообще сбивают дроны в России, россияне сбивают дроны ракетами? Потому что, вот, например, в Украине я все больше вижу, как дроны сбиваются дронами. Да, «Стинг», вот эти маленькие дроны, которые с колена запускаются. Насколько быстро Россия сможет овладеть этой технологией? И можно ли вообще дрону противопоставить вот этот антидрон?
2: Конечно, можно. Практически на сегодняшний день большая часть, более 50% Шахет-136, которые сбиваются, они сбиваются посредством дронов-перехватчиков. Технологию, конечно, Россия уже переняла. В данном случае речь идет о зенитных дронах «Ёлка», зенитный дрон «Архангел». Есть еще некоторые модификации, но скопировать можно. Технологии. Не хватает технологий. Ёлка, например, имеет множество недостатков. Ёлка реагирует на погодные условия. Она плохо видит цель на фоне пасмурного неба. Она может промахиваться. Она себя практически не проявляет в ночное время суток. Она не способна перехватывать цели ночью. В то время как, например, дрон P1 Sun и тот же самый Sting, который вы упомянули, они операбельны достаточно хорошо в ночное время суток. И именно отставание по технологическим вопросам не позволяет создать российским оружейникам

0: специалисту. Вообще эффективность дроновой атаки, она зависит от количества дронов? То есть можно ли вообразить такую, скажем, если со всей сцены массированный рой дронов, ну, условно говоря, на один объект запустить 1000 дронов? Ведь не хватит никакой ПВО, из этой 1000, там, сколько там, 15% я слышал эффективность, да, 150 дронов да прорвутся.
1: Если говорить о таком сценарии, то да, опять-таки... 9 мая, Красная площадь, парад Победы, если бы было направлено 1000 дронов, и все они были закоординированы в одну четкую цель, одну единственную цель, например, где-то на трибуне, то определенное количество разрушительного характера, количество, они просто одиночные, прилетели бы, безусловно. Тут есть множество факторов. Безусловно, количество, оно играет свою роль. Но в случае с той же самой Москвой было использовано по капотне не 1000 дронов. Там было использовано чуть более 140 средств поражения. Но эффективность зависит от целого ряда факторов. Например, разные типы, разные модификации, разная функциональность. Например, если мы говорим о капотне, использовались как минимум дроны Firepoint One, основной ударный дрон Deep Strike тип. Также использовались дроны типа Морок, использовались дроны типа Сичень, Январь. Как видим, три совершенно разные модификации, которые можно было уже идентифицировать. У каждого из них своя определенная функциональность по характеристикам применения. У них есть свои свойства касательно как маневрирования, скорости, максимальной высоты, минимальной высоты. То есть целый ряд характеристик, которые позволяют уникально использовать каждый из этих типов дронов. А если вместе такой комбинированный тип дронов используется, то средствам ПВО, сколько бы их там ни было сосредоточено, все равно необходимо будет ориентироваться на несколько разные иные алгоритмы перехвата этих целей, которые могут происходить. Даже просто в вопросе перехвата маневрирующей цели оператором того же самого зенитно-ракетного комплекса. Угу. И в результате получается перегрузка как операторов, так и самих систем. Израсходование боекомплекта порою на один и тот же дрон должно происходить по разной схеме. И тут повышается эффективность прорыва такой ПВО как небольшим количеством дронов, использующим совершенно разные сценарии для прорыва, так и, соответственно, поражение целей становится более эффективным на фоне даже насыщенной ПВО какой-то локации.
0: Слушайте, ну вот еще вопрос по дрону. Но дрон же у него очень маленькая боевая часть. Сколько он несет там? 100 килограмм? 200? Можно ли дроном нанести терминальный неприемлемый ущерб? Или без баллистики, без крылатой ракеты, которая там, я не знаю, тонну взрывчатого вещества принесет, невозможно разрушить мост, предприятие военное и так далее?
1: Опять-таки, совершенно разные сценарии. Мы говорим, когда о дронах, да, вот буквально только что я говорил, что у них есть разные характеристики у украинских дронов. Например, есть дроны, у которых боевая часть 40-50 килограмм. А дрон Firepoint One – это дрон с боевой частью уже 100-120 килограмм. А дрон Бегемот – это 200 килограмм взрывчатого вещества. То есть даже порой больше, чем у некоторых крылатых ракет. И в зависимости от... Но у него, конечно же, не такая дальность полета. И в зависимости от этого, конечно же, совершенно разная функциональность и воздействие. Если необходимо уничтожить такой уязвимый объект, как резервуар с нефтепродукцией, то вполне хватит и дрона с 40 килограммами боевой части. Если необходимо повредить некое оборудование на нефтеперерабатывающем заводе, некий терминал, конечно, желательно использовать дрон с боевой частью 100-150 килограмм.
0: Ну что ж, обсудили мы перспективы воздушной войны с военным экспертом Александром Коваленко. Сейчас прервемся мгновение и продолжим наш эфир. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о украинских ударах по Москве. Что они говорят о стратегическом балансе в этой войне? Что они говорят о месте Украины в воздушных операциях? Рассуждает украинский военный эксперт Иван Ступак.
2: Ну, давайте так, концептуально. Все вот эти удары, влияние на фронт прямо сейчас точно никакого не имеет. Боевые действия как велись, так они продолжаются в той же интенсивности, возможно, даже

0: более ожесточенно и такой прямой причинно-следственной связи. Вот мы ударили по Москве, вот там 3 дня подряд пожары, а на фронте прекратилось наступление. Нет, такой связи нету. Конечно, в дальнейшем мы увидим какие-то там, не знаю, круги на воде, они там скажутся на фронте, возможно, где-то больше, где-то меньше, но пока больше идет речь только о медийной картинке, раз, об экономическом ударе по там, Российской Федерации, чтобы создать дисбаланс топлива в регионе Москвы, Московской области, возможно, в соседних областях, создать какую-то напряженность, точки напряжения, социального напряжения, еще раз, Москва, область, соседние области, для того, чтобы хоть как-то там принести войну в головы, умы, в души тех российских граждан, которые до последнего дня видели исключительно в Рутюбе или исключительно в Телеграме. И вот, в принципе, эта цель была достигнута. Но насколько она действенна, насколько она будет, скажем так, иметь долгосрочный эффект, зависит только от украинских ударов. Если они прекратятся, то и, конечно, соответственно, результат полностью обнулится. Смотрите, по дронам. Ну, нет разбивки у меня нет разбивки по дип-страйкам, мид-страйкам и FPV-дронам, но давайте так, скажу вам статистику. За 2025 год Украина сделала порядка 4 миллионов дронов. Это то, что заявляют наши руководители. В 26-м анонсировано 8 миллионов дронов. Это все. Это FPV, мид и дип-страйки. Плюс еще Владимир Зеленский выступил, сказал, что это в принципе, в теории мы можем сделать и 20 миллионов. Главное, чтобы были деньги. В принципе, деньги есть. Вот 45 миллиардов обещанных Европой денег, евро, должны были уже прийти на счета Украины, то есть в июне месяце. Я не готов сказать, уже пришли или приходят, или вот в процессе, то есть как-то вот оно идет. И в принципе из них 33 с копейками должно пойти на финансирование ВПК Украины. Это, конечно, мультипликация дронов. Больше дронов, больше атак. Соответственно, чем больше дронов ты делаешь, тем меньше становится их стоимость. Раньше стоимость украинского дрона это было 200-250 тысяч долларов дипстрайка. Сейчас, ну, по-моему, 1100, может даже меньше немножко.
1: Это был Иван Ступак в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему зуму с военным экспертом Александром Коваленко. Александр, я хотел здесь шире поговорить не только об ударах по Москве, не только о дроновой войне Украины с Россией, но вот, скажем, сравнить с Персидским заливом. Мне кажется, что какая-то совершенно новый тип войны возникает. Мы видим, как страны, обладающие изначально меньшим потенциалом, да, Иран по сравнению с Израилем и США, Украина по сравнению с Россией, за счет использования распределенных воздушных дроновых технологий, они смогут фактически нанести поражение, контролируя чувствительные логистические артерии, да, вот скажем, как Иран, Армузский пролив, там Украина, трассу Новороссия сейчас блокирует Крым. Значит ли это, что вообще наступает некий новый тип войны, что наконец-то дрон дал нам совершенно новый тип войны, где уже не все решает, так сказать, абсолютная военная мощь и современные военные платформы?
2: Это время давно уже наступило, тут даже не в дронах дело. Дроны, они лишь усугубили эту общую ситуацию. Даже если посмотреть на результаты сирийской войны, Башар Асад обладал в свое время одной из самых сильных армий в регионе, но долгое время не мог справиться с повстанцами, причем настолько не мог справиться, что обратился за помощью к России и чуть было не потерял столицу, контроль над Дамаском. И как раз это яркий пример того, что в современной войне нет места классическим методам ведения классических операций. Общевойсковые наступательные действия, которые мы видели в феврале 2022 года со стороны Российской Федерации, это просто была списанная с классики советских учебников наступательная операция. Довольно предсказуемая. И довольно, ну, скажем так, довольно громоздкое, чем это все и завершилось. Когда расстреливались колонны на марше, когда уничтожались танковые кулаки, механизированные колонны, которые заходили в города, И противник нес серьезные потери. Современный период начинать классическую конвенционную войну, это даже не только конвенционного типа, это абсолютное безумие. Мы живем во время крайне динамических и адаптивных войн. Война в Украине, она ярко это продемонстрировала. Она максимально адаптивная и максимально динамичная. Россия, российский генералитет, российское командование, невзирая на колоссальный технологический, ресурсный потенциал, финансовый, экономический, они не смогли своевременно к ней адаптироваться и не адаптировались до сих пор, поскольку они продолжают воевать методами, ну, скажем так, Второй мировой войны. Ведь все те наступательные действия, которые мы можем наблюдать, это наступательные действия пехотной компоненты. Людским ресурсом. Не технологиями, а людским ресурсом. Аналогично и с операцией Epic Fury. Соединенные Штаты критически недооценили возможности Ирана по ведению затяжной устойчивой обороны и сопротивления. При том еще и возможности Ирана сохранить достаточный боевой потенциал, чтобы наносить удары в ответ. В результате потенциал и ресурс американской группировки, авианосных ударных групп и находящихся на Ближнем Востоке в целом сил и средств был очень быстро истощен. То есть американская группировка истощилась быстрее, чем российские оккупационные войска в Украине. И это яркий пример того, что любая война крупномасштабная в современных условиях, она просто невозможна, нереальна. А если ее кто-то начинает, ну, тут можно сказать, что от большого ума, если просто, а если заранее прогнозировать процесс ведения таких боевых действий, то он будет максимально кровавым и максимально затратным, при этом с минимальной результативностью. Вот что такое современная война благодаря современным технологиям.
1: То есть можно сказать, что последние крупные войны классического типа – это что были, американцы в Ираке?
2: Пожалуй, да. Да, это именно вторая иракская кампания. Возможно, еще в некотором смысле, это ливийская кампания. Угу. Также ее можно отнести к классической. И на этом все, пожалуй.
1: И тогда наоборот можно сказать, что мы совершенно иначе сейчас смотрим на возможности малых стран противостоять большим соседям. Да, вот я думаю, например, стратегия обороны Тайваня. У них, по-моему, называется стратегия дикобраза. Или как распределенная оборона Финляндии, как за счет распределенной инфраструктуры, огромного количества резервистов, минирования всей местности, они могут вполне успешно, как, впрочем, они уже и показали это, да, 80 лет назад, в Зимней войне, и сегодня также они могут сопротивляться России.
2: Да, но играет еще важную роль, это рельефно-ландшафтные особенности каждой местности и, конечно же, территория и население. Это все же важно. Например, если мы говорим о противостоянии такой страны, как Эстония и Российская Федерация, то, конечно же, это противостояние совершенно не на пользу Эстонии. Из-за территории, из-за уязвимости по направлениям ударов, это фактически направление на Нарву, это направление на Тарту, это высадка с Балтики, северное побережье, то есть довольно-таки уязвимое положение и небольшая территория для удержания обороны. А вот как раз Финляндия – это очень хороший пример, поскольку практически вся граница с Российской Федерацией – это рельефно-ландшафтные особенности местности, лес. Лес, густой лес, труднопроходимый, и при контроле логистики, опять-таки, любая наступательная операция может быть сведена к нулю. Ну, а Тайвань, с одной стороны, он уязвим тем, что это остров, а с другой стороны, именно остров вынуждает потенциального противника, Китай, применять преимущественно либо авиацию, либо морскую компоненту для высадки сухопутной компоненты. Уничтожение именно этих двух составляющих нивелирует эффективность любой десантной операции, на что и делает, конечно же, в вопросах обороны основной акцент Тайвань.
1: Ну да, и причем, я понимаю, там довольно гористая местность в Тайване, да. Так что тоже там рельеф сам по себе. Ну и плюс еще, мне кажется, очень интересно вопрос распределенной инфраструктуры. То, что, скажем, Финляндия, вот насколько я в этой стране немножко жил, знаю, меня просто впечатляет, насколько там огромное количество подземных убежищ, насколько различные, так сказать, контуры командования там распределены, и вообще, скажем, роль резервистов вот в таких странах, как Израиль, Швейцария, Финляндия.
2: Да, это действительно очень важный аспект, особенно он касается вывода главных производственных объектов в режим работы, функциональности в подземном формате. То есть, когда имеется возможность вывода важного производства, и даже не только производства. В Украине с 2022 года достаточно активно обсуждается вопрос перехода энергообеспечения, также где это возможно, на подземный формат. То есть именно те энергораспределяющие узлы, которые могут стать целью для ударов в дальнейшем, чтобы они размещались под землей. Конечно, крупные объекты практически нереально так вывести, а вот локально обеспечивающие определенные районы, узловые там станции, это, конечно, перспектива на будущее.
1: Плюс еще, да, если уже мы говорим об изменившемся стратегическом уравнении, тут же тоже, вот уже многие об этом говорят, ну, мы в этой программе уже года два назад впервые говорили, что у России неожиданно ее главный стратегический ресурс, да, ее глубина, ее территория становится, наоборот, ахиллесовой пятой, становится ее уязвимостью. И в России невозможно защитить всю критически важную инфраструктуру. Тело слишком большое, нечем прикрыть.
2: Да, это правда. И это очень хорошо заметно на уровне даже элементарно ПВО, то, о чем мы с вами и говорили. А ведь еще даже во времена Советского Союза все воздушное пространство СССР не было закрыто полностью. Были действительно серьезные белые пятна, которые позволяли прорывать всю систему ПВО. И при определенных решениях, например, там даже оперативно-тактического уровня, конечно же, вся ПВО Советского Союза при противостоянии с Соединенными Штатами, но она бы не отыграла бы своей роли. А сейчас мы говорим о том, что ПВО Российской Федерации после тех потерь, которые были понесены с 2022 года, более 1400 единиц разнообразнейших систем, и компенсировать это просто невозможно, то таких белых пятен стало еще больше. То есть оно стало еще более оголенным. Оголились, соответственно, и уязвимые места. Энергетическая инфраструктура, логистика, уникальные объекты, производственные объекты, иногда даже градостроительного такого утверждающего, градообразующего характера, прошу прощения. Те же самые уникальные научно-исследовательские институты, которые только в единственном виде существуют, и их разрушение и уничтожение приводит, конечно же, к краху целого направления развития в определенном технологическом кластере. Поэтому да, Российская Федерация в этом вопросе крайне уязвима.
1: Переходим ли мы вообще к новому состоянию, если сейчас, опять-таки, отвлечься от российско-украинской войны, когда уже большие страны и носители больших, обладатели больших армий не обладают монополией на власть в мире. Когда мы видим возникновение таких мощных акторов, ну, даже если не Иран брать, а хуситов тех же, да, или там сирийских повстанцев. Ну окей, Венесуэла, допустим, так сказать, в моменте не могла сопротивляться захвату лидера, но правда, к чему это мы еще должны увидеть перемены, которые произошли в стране. Вот, это было хорошее шоу, но поменять ли это, собственно, курс развития, непонятно. Вот, я к тому хочу сказать, что действительно, как бы монополисты, военные монополисты последних десятилетий, да, и последнего столетия, Китай, Россия, Соединенные Штаты, они больше не могут диктовать стратегические условия, да, если раньше достаточно было, так сказать, упомянуть 6-й флот США, все, куда приходил 6-й флот США, условно говоря, там вопрос решался. А сейчас это уже не так. Наступило время партизана, время малых, время распределенных.
2: Я не могу сказать, что, конечно, Китай к этой категории относился. У них все-таки принцип конфуцианства, он подразумевает минимум силовых операций, больше гибридных, да?
1: Ну да.
2: И планирование на десятилетия вперед. А вот Соединенные Штаты в этом вопросе даже вели себя зачастую более агрессивно, чем Китай. То есть Советский Союз, Соединенные Штаты конкурировали всегда вот за такое влияние. И новое столетие, оно демонстрирует совершенно иную парадигму войн и конфликтов, которые будут развиваться. Это не войны больших армий. Я даже не исключаю того, что в какой-то перспективе определенной точечные спецоперации будут играть большую роль, при конфронтациях, а нежели большие армии, которые заходят на чью-то территорию и захватывают эту территорию, чтобы установить там свой контроль. А пример с Венесуэлой как раз это очень яркий пример того, какие могут быть операции. Ну, за исключением такого момента, что, по сути, Николаса Мадуро свои же и слили. Его просто продали Соединенным Штатам. Давайте говорить откровенно. Да. Как это все произошло? Если бы Венесуэла держала оборону в Каракасе, в Венесуэле держали оборону так, как следует, и Каракас был бы от начала и до конца предан Николасу Мадуро, то эта операция просто бы не осуществилась. Она бы была бы просто не реализована. Соединенные Штаты имели бы серьезные проблемы при высадке десанта, ну, пожалуй, уровня того же самого Вьетнама. Но, тем не менее, мы видим сейчас один из таких начальных этапов, когда действительно точечные операции ограниченного характера могут иметь куда большую роль и куда больше влияние на развитие событий, нежели большие войны, которые затягиваются на года и ведут страны ну, просто в никуда, в пропасть.
1: Ну да, и, собственно, мы это видим в этом смысле. Украинско-российская, российско-украинская война является блестящим примером того, что как бы проваливаются стратегии прошлого века, проваливаются большие армии, проваливаются такие массированные наступательные войсковые, общевойсковые операции, и война в этом смысле является полигоном не только новых технологий, но и новых стратегических подходов. Ну что ж, Александр, спасибо большое за участие в этом разговоре. Украинский военный эксперт Александр Коваленко был с нами на связи, а мы продолжим разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об украинских ударах по Москве. Пожар Капотни, пожар Москвы. Какое влияние это может оказать на российское общество? Может ли это изменить ход войны? К нам по Зуму присоединяется политолог, публицист Александр Морозов. Саша, приветствую.
3: Добрый день, здравствуйте, Сергей.
1: Ну вот да, все мы перевариваем вот эти вот картинки московского пожара, прилетов по Москве. Все это вспоминаются разные мемы. Вчера приснился сон прекрасный, Москва сгорела целиком. Ну, я хотел поговорить немножко культурологически. Мне кажется, что пожар Москвы вообще это такая какая-то категория русской культуры. Да, скажи-ка, дядя, ведь недаром, собственно, и тот пожар, и оставление Москвы в октябре 41-го можно вспомнить. Ну и даже недавний фильм, да, последняя экранизация «Мастера и Маргариты», которая кончается зрелищным пожаром Москвы, который Воланд со свитой наблюдают с вот этой балюстрады, с террасы дома Пашкова наверху. Почему русская культура постоянно возвращается к теме пожара Москвы?
3: Ну, тут нет метафизического ответа, а скорее просто серия исторических обстоятельств создает этот фон. Потому что, ну, конечно, если очень глубоко заглядывать, куда, может быть, и не надо, то можно, конечно, сказать, что Москва – Третий Рим, а Нерон сжег Рим, и это тоже, так сказать, важная часть европейской такой мифологии о Нероне, как об авторе такой древнеримской суицидальной политики. В этом смысле слова, конечно, можно сравнивать Путина с Нероном, поскольку в известной мере то, что Москва сейчас горит, это, в общем, дело рук самого Путина. Он развязал эту войну, и он, соответственно, получает теперь горящие какие-то горящие сначала окраины своих городов. И горит и Крым, и Керчь сейчас в эти дни. Москва.
1: Но здесь же еще, Саша, да, вот хотел уточнить, тут еще и вопрос интересно в том, что в Москве сосредоточено огромное количество стратегических предприятий, которых вообще мало в какой мировой столице есть. Ну, Капотня тоже, ну, положим, Капотня строилась в 30-е годы, и просто город до нее дошел. Ну да, но от Капотни там чуть не 15 километров по прямой до Кремля. Вот, это, в общем-то, здоровый НПЗ с интегрированными вот этими нефтеперегонными установками. И дальше я читал украинскую военную аналитику, там совершенно бесконечное количество целей, стратегических целей, производства ракет, электроники, датчиков, я уж не говорю о Курчатовском институте. Все это находится в Москве, в пределах города и агломерации в 20 миллионов человек.
3: Да, ведь сейчас не очевидно, стало неочевидно для всех, что российские ПВО соответствуют, ну, современности в этом смысле. Да, они, наверное, были неплохо приготовлены для того, чтобы блокировать те удары, которые могли делаться в войне прошлого, но сегодня вот эта совокупность дронов и, понятно, и нового типа ракет, они, конечно, создают новую ситуацию. Российские ПВО не готовы. Это видно и по Москве, и по Крыму, и по Воронежу. И даже, в общем, не совсем ясно, даже когда мы слушаем военных экспертов, то российских, то даже не совсем ясно, а где эти ПВО российские, что, так сказать, они защищают. И сейчас вот сообщение приходит, что наоборот снимают средства ПВО там из Донбасса, перебрасывают срочно в Крым, потому что Крым и Севастополь не могут защитить. Так что в этом смысле слова надо сказать здесь вот как еще, что, понимаешь, дело в том, что этот тип войны, который затеял Путин один против всего мира, он создал ситуацию, при которой Россия оказалась как бы раздета в военно-стратегическом смысле. Все видно. Ну, то есть разведки не только пяти глаз, а там разведки как минимум 60 государств, вообще говоря, наблюдают за этой войной.
1: Да.
3: Космические группировки, они обмениваются информацией. И возможности прослушивания и возможности анализа больших массивов данных и доступ к ним колоссальный. Поэтому я бы сказал, что вот вся эта путинская система, она как бы лежит, ну, просто на столе, вот как бы сказать, и тут ничего...
1: Ну да, ничего... и украинцы выбирают, ударить по Петербургскому форуму, по параду 9 мая или просто, так сказать, по каким-то московским предприятиям. Извини, что прервал, просто да, я сейчас хочу продолжить. Мы только что вот с Коваленко, Александром Коваленко об этом говорили, что Россия, она действительно как раздета, это слишком большая страна и нету одежды, чтобы ее прикрыть.
3: Да,
1: это огромное есть, тело, и то, что считалось на протяжении столетий вообще российским, ого-го, российским главным преимуществом, что все вязнут в российских снегах, Наполеон, Гитлер, там, Карл и так далее, сейчас оказывается российской уязвимостью, что это все невозможно прикрыть. Ни Урал, ни Транссиб, ни удаленные аэродромы. Это, конечно, удивительная совершенно прозрачность и нагость страны выявляется.
3: Да, вот. Да.
1: Давай теперь поговорим о том, как, собственно, может и будет реагировать российская власть и российское общество на то, что война пришла в Москву. Я, кстати, по этому поводу слышал хорошую шутку последних дней. Россия и Украина хотят втянуть Москву в свою войну. Вот. То есть Москва неожиданно втянулась в войну России и Украины. Какой можно ждать реакции?
3: Но здесь, смотри, надо как рассуждать, что есть такой базовый тренд, который всегда сказывается. Это поворот к такому фатализму. То есть если война идет плохо, и если население начинает терпеть какие-то от войны, ну, какие-то, в общем, страдания и какие-то неудобства, то в таком случае оно начинает, так сказать, передвигаться в зону того, что, ну, как бы, что здесь делаешь? Это судьба. Ну, вот как-то так примерно. Как бы надо это, через это пройти. И так было всегда. Это не только российское население. То есть сначала все знают, что если война поначалу идет хорошо, то население, так сказать, рукоплещет и в воздух чепчики бросает. Потом, когда она идет плохо и идет к поражению, то население, оно в этот момент, конечно, ну, как правило, оно уже, так сказать, не может здесь повлиять на ход событий. Поэтому оно отступает в зону представления о том, что такова судьба.
1: Кисмет, как говорят наши турецкие братья, да. Это судьба.
3: Но это все-таки подчеркну только один модус, как бы такой базовый, главный. Потому что все-таки в самой власти, если уже брать людей, которые имеют отношение к принятию решений, там какие-то другие есть, в этом смысле слова, опции восприятия.
1: Но если брать официальную реакцию, то это скорее игнор, замалчивание и то, что, вот, скажем, говорят, а почему не защищают? А нет у нас войны, нет военного положения, соответственно, нет оповещений. Это спецоперация.
3: Хорошо видно, что прошла команда сверху, и заголовки в медиа, то есть те, которые в Рамблере транслируются с Ленты.ру или там с Газеты.ру и так далее, и так далее. Со всех этих ключевых ресурсов, там видно, что прошла команда. Надо писать, что ВСУ ударило, но столько-то беспилотников сбито российскими ПВО. Все. Дальше как бы не вдаваться ни в пожары. Плюс к этому разошлось указание, по всей видимости, ФСБ, поддержанное Кремлем, о том, чтобы немедленно прекратили выставлять видео и выбрасывают такие сообщения в паблике, значит, в разные паблики о том, что товарищи, как бы, не надо паниковать, ничего страшного. То есть, как бы, цены на бензин там не надо разгонять. Ну, видно хорошо, что это созданные специальные такие, как бы, сказать, для публикации для Телеграма, которые продуцируют там несколько кремлевских центров, которые занимаются, значит, борьбой за правильное понимание у населения происходящего. Ну вот, так что сверху, да, сверху такая позиция, как бы ничего, ну, то есть как бы что-то есть, но не надо преувеличивать, и, значит, цель там хорошо видна, создавать такую рутинизированную картину, что каждый день сбивается какое-то количество дронов, ничего страшного и так далее.
1: Рабочие, ну да, то есть сверху такой идет скорее игнор, а снизу фатализм и, может быть, даже такое... Очень интересно, да, Александра Архипова, антрополог, она приводит примеры того, как люди начинают даже альтернативные интерпретации давать. Это не могут быть украинцы. Это какие-то российские предатели, да, вот где-то в соседнем, в ближнем Подмосковье, да, изготавливают. Вот дети видели, как родители что-то по ночам у себя в гараже клепают. То есть это дрон, это местные какие-то предатели. Надо бороться с предателями. Украинцы не могут так сильно бомбить дронами. То есть изобретаются разные стратегии оправдания и вытеснения вот этой вот ситуации.
3: Ну да. Да, так, ну, собственно говоря, это практически неизбежно порождение такого рода конспирологических интерпретаций в момент, когда все хуже и хуже идут дела. Поэтому я думаю, что мы дальше услышим гораздо активнее то, что никакой Украины нет, а все это, так сказать, ведет какой-то западный мир, там, альянс НАТО и так далее. Вот они это все делают, только поэтому это все происходит. Это будет усиливаться, несомненно. Ну, здесь из этого нет выхода никакого.
1: Но из этого нельзя ожидать изменения социально-политической ситуации. То есть будут, если вот посмотреть, проецировать до конца года, да, ситуацию, видимо, очевидно совершенно, что если Россия не найдет какого-то эффективного ПВО-противоядия, а скорее всего не найдет, то будут усиливаться удары по Москве, будут уже прилеты в чувствительные места, будут, видимо, человеческие жертвы. Но жизнь будет продолжаться. У меня в голове стоит, скажем, там, то, что пишет, читаешь как-то впечатление, воспоминания немцев о Берлине. 44-45 год, люди шли в театры, на концерты мимо дымящихся воронок, мимо разрушенных домов и лежащих трупов. Люди шли на очередной концерт мимо трупов. Это, конечно, преувеличение, я этого сейчас в Москве не желаю, но в целом картина примерно такая.
3: Да-да-да, совершенно точно. И есть прекрасная книга и о том, как чувствовал себя, скажем, Будапешт в 1944 году, когда уже было ясно, что война пройдет через Венгрию. Это очевидно было. И уже в Венгрии уже участвовала в войне, и было куча, так сказать, уже жертв и так далее. А там, тем не менее, варьете, танцы, значит, 44-й год уже на подходе, значит, русские танки. И так было везде и всегда. То есть, собственно говоря, так описывалась и жизнь Одессы, например, которая переходила из рук в руки в ходе там нескольких войн. Значит, там тоже шла, так сказать, жизнь в таких условиях. Таких примеров очень много. Это вполне, ну, очевидно, потому что, собственно говоря, а как может ответить рядовое гражданское население, да, на, так сказать, усиливающийся ужас, который принимает такой иррациональный характер, с которым ничего нельзя сделать?
1: Ролики в ТикТоке, да, вот эти вот плачущие женщины, но и дальше-то что?
3: Да. Ну, видно пока, что... Ну, можно отчетливо сказать, что Кремль будет стремиться, конечно, наносить ответные удары и угрожает уже довольно отчетливо. И Киев как бы к этому готов. Надо сказать, что население Украины в этом отношении уже адаптировалось гораздо больше, кстати говоря, чем российское. Российское только еще начинает как бы есть этот пирожок. В то время как Украина, украинские города 4 года, вообще говоря, находятся под обстрелами с определенной регулярностью.
1: Но, с другой стороны, а есть ли у Путина какой-то ответ на это? Разве себя Россия чем-то сдерживала? Разве России нужны поводы, скажем, там, прилет по Лубянке, прилет по Кремлю, чтобы Россия ого-го что-то такое сделала? Россия делает свой орешник, она его запускает. Ну или что? Или ждать ядерного удара? Вот это вот, кстати, интересно. Это такая гипотетическая вещь, постоянно она в наших разговорах возникает, но я как-то вот не могу себе, я не знаю, тот же Киев, это же, собственно, меньше 100 километров до российской границы. Как это вообще? Возможно ли это даже в нынешней парадигме, где все возможно, можем ли мы гипотетически, так сказать, представить такой сценарий?
3: Ну, дело в том, что это настолько гипотетично, что, во всяком случае, на данный момент не обсуждается как реальность какая-то. Так можно, конечно, абстрактно сказать, что в какой-то момент, когда Путину там покажется, что ситуация соответствует экзистенциальной угрозе, которая описана в доктрине, предполагающей протоколы использования ядерного оружия, значит, но это... Мы даже не знаем точно. Дело в том, что, скажем, таким обстоятельством было вторжение украинских войск на территорию Курской области.
1: Да, согласно, уже.
3: Согласно как бы доктрине, которой располагает Путин, Россия могла бы отвечать ядерным ударом, так сказать, не знаю, куда хочешь. Но ограничения так велики по-прежнему на использование ядерного оружия, последствия его так ужасны, в том числе и для Российской Федерации, для самого Путина. Ответ, который будет получен на использование ядерного оружия России, настолько мощный и страшный был бы, что эта перспектива пока не видна. Риторика использования, понятно, там российские ястребы, то один, то другой, как бы постоянно прибегают к этой теме, ядерный пепел и так далее. Но нет, я думаю, что там в горизонте 2 лет Кремль рассчитывает вести просто конвенциональную войну, и Путин ставит задачу добиться вот захвата, в их языке освобождения, захвата, так сказать, дальнейшей оккупации 4 областей, и будет к этому стремиться. Да, это самоубийственное стремление. Оно ни к чему не ведет. Оно не будет реализовано. Но, так сказать, это намерение на данный момент неостановимо.
1: И последний вопрос, который я хотел обсудить в связи с ударами по Москве, такой этический. У нас же в эмиграции вообще между уехавшими и оставшимися очень сложные этические разборки идут. Вот. Допустимо ли радоваться ударам по Москве? Людям, которые в этой Москве всю жизнь прожили. Я потому что, честно скажу, я как бы не раз и не два в своем Фейсбуке выражал удовлетворение достигнутыми результатами, в том числе летающей по капотне крышкой. Выразился и по поводу капотни тоже, что я о ней думаю. За что я получил, в общем-то, очень много репримандов. Люди меня прежде всего обвиняли из такое хорошее немецкое слово «шаденфройде». Да, на русское оно переводится как злорадство немножко отдаленно. Но вот я не уверен, что это злорадство. Потому что зло-то оно не в украинских прилетах. Зло-то оно в российской политике. Это скорее чувство справедливости, восстановление справедливости. Но вот как ты на это смотришь? Насколько нам можно желать, ну или даже не желать, а радоваться такого рода, так сказать, тому, что война пришла в Москву, в наш с тобой родной город?
3: Ну, дело в том, что радость – это, может быть, не тот вот регистр, в котором я сам это переживаю.
1: Да, я согласен, да. Не радость, но какое-то чувство... Ну, я не знаю, мы же не радуемся при виде, там, когда преступник получает большой срок. Это какое-то другое чувство.
3: Но надо сказать, что я, разумеется, испытываю какое-то огромное чувство такое, ну, как бы справедливости, переживания справедливости, потому что все-таки ведь... Ну, зло должно быть наказано. Невозможно как бы там 4 года систематически обстреливать и так сказать, Украину, лишать действительно сотни и сотни тысяч, миллионы людей перспективы жизни, создать ситуацию, собственно говоря, самого крупного беженства в 21 веке. То есть, собственно, со времен Второй мировой войны в Европе не было такого перемещения лиц, как то, что сделал Путин, заставив бежать людей с... ныне оккупированных территорий. И так далее, и так далее. Ну, то есть, когда я вижу летящую крышку, то, ну да, разумеется, я чувствую, что, ага, ну, то есть, как бы, Бог есть. Ну, то есть, как бы, справедливость здесь наглядно восстанавливается. И это одно чувство. А второе чувство, что, ну, обычно апеллируют к тому, что все люди страдают. То есть, ну, как бы, гражданское население, как бы, ни в чем не виновато. как бы и оно, так сказать, ну, всегда оказывается, так сказать, в молохе войны. И надо сказать, что здесь я сам следую, просто как бы считаю очень важным следовать внутренней как бы Женевской конвенции и ее концепции. То есть рассматривать себя самих как солдат в этом смысле слова, и в данном случае солдат, да, неважно, на какой стороне воюющих, но они соблюдают, стремятся соблюдать в отношении гражданского населения определенные нормы. Это да. Ну и, соответственно, но это при этом не означает, что при этом сознании оно не пацифистское. То есть я, можно сказать, я не смотрю пацифистски на эту ситуацию. И во многих случаях погибающие гражданские лица являются и жертвами собственной, так сказать, не только, так сказать, ну, там, глупости, неосторожности, безответственности. И это, в общем, крайне распространенная вещь во время войны.
1: Но... Да, сложно. Действительно, пацифизм имеет очень, мне кажется, большие ограничения в наши дни. При том, что я думаю, что я сам тоже, в принципе, пацифист. Особенно в мирное время. Особенно, ну, как бы за пределами российско-украинской войны. Но на период этой войны у меня рука не поднимается, да, нарисовать вот эту вот голубку, ветвь мира и так далее. Мне прежде чем мира, мне хочется справедливости. Вот это то, может быть, такое очень архаичное. Я согласен, может быть, оно слишком архаичное, может быть, оно на высших слоях цивилизации, нервной деятельности, оно где-то затирается. Может быть, я не достиг такого, не знаю, душевного равновесия, абсолютного дзена, да, как у Далай-ламы, как у Будды. А, вот, чтобы сказать, да, пусть разольется мир, и это все... Я вот не готов. Мне хочется прежде перед миром, мне хочется справедливости и иногда даже возмездия.
3: И... Ну, это же, мне кажется, это совершенно обоснованное такое восприятие именно в этой ситуации, потому что ведь, ну, собственно говоря, здесь воюют не, так сказать, две там страны с какой-то там, там одинаковой политической системой. Нет, это для нас это все равно схватка, в том числе схватка за Европу в целом. И причем схватка с силами, которые, ну, что говорить, перешли все красные линии. То есть мы же помним постоянно, что та власть, которая ведет эту войну в России, в результате чего там же гибнут гражданские лица из-за того, что значит, все в этой войне по уши сидят. Но ведь эта же система, это она же там совершила какие-то немыслимые совершенно злодеяния, вырастила каких-то там этих всех турбопатриотов чудовищных, этого Стрелкова, этого Пригожина, которого уже убили. С другой стороны, она расправилась там чудовищным образом со своими противниками, травила их ядами. Это вот, вот это. В этом смысле слова, когда я смотрю на драму, она будет увеличиваться. Ну, что говорить-то, конечно. Ведь совершенно ясно, что если и когда дойдет дело до того, что украинская армия должна будет освобождать оккупированные территории и освобождать при сопротивлении российской армии, то здесь это главная проблема вообще всей этой стратегии. Она связана с тем, что будут страдать гражданские лица, которые находятся на оккупированных территориях. И они будут страдать, потому что, ну, ясно, что, так сказать, российские, это было видно по Белгороду и по Курску, российские власти не умеют и не организованы для того, чтобы эвакуировать население. И они в этом смысле слова создают чудовищный хаос в условиях такой эвакуации. Это, кстати, будет видно по Крыму, если ситуация пойдет хуже. Из Крыма побегут, то мы увидим вот этот хаос, к которому российские власти никогда не готовы.
1: И российское, и вот, дополню, российское общество тоже доказало, российское общество тоже доказывает отсутствие солидарности. Собственно, Курск и Белгород мутузят, бомбят, освобождают и захватывают снова уже на протяжении нескольких лет. Общество в основном как бы безразлично. Это где-то там происходит, у ленточки.
3: Но, это правильно, ты говоришь, но посмотри, дело в том, что это общество прекрасно понимает, что там были примеры в 22-м году, и там несколько человек просто посадили. То есть там были какие-то девушки, одна очень известная, вот Гейслер такая, Надин Гейслер, как бы она ведь, собственно говоря, там многие взялись помогать там детям, каким-то женщинам, которые оказались в неразберихе на российской территории, будучи вытесненными или бежавшими, значит, через эти границы, через эту линию фронта, оказавшимися в России. Она взялась им помогать, ее осудили на огромный срок сейчас. То есть смысл в том, что в российском обществе здесь ведь проблема в том, что не только человек не хочет помогать, но он уже и не может, потому что он сознает, что это все настолько опасно стало, настолько двусмысленно с точки зрения властей, что, значит, не надо влезать даже, так сказать, в сочувствие к детям. Вот о чем тут идет речь сейчас.
1: Да, в этом отношении действительно, мне кажется, возвращаясь к бомбардировкам Москвы, они, в общем-то, это расширено, это некий Курск плюс, к Белгород плюс. С одной стороны, полный игнор власти, безразличие власти, с другой стороны, безразличие общества. И с третьей стороны, все-таки, да, возвращаясь к этической оценке, это своего рода горькое, тяжелое, но необходимое лекарство, которое необходимо для отрезвления и общества, и власти. Ну что ж, Саша, спасибо большое за этот разговор, за эти размышления. Александр Морозов, политический аналитик, комментатор и публицист, был с нами на связи. Ну а я в завершении этого эфира хочу вспомнить слова сэра Артура Харриса по прозвищу Мясник, главы бомбардировочного командования Королевских воздушных сил Великобритании в период Второй мировой войны. Он говорил: «Нацисты вступили в эту войну с довольно детской иллюзией, что они будут бомбить всех остальных, и никто не будет бомбить их. С той же иллюзией долго жила и Россия. А сегодня война возвращается домой, туда, откуда она началась». Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: Какие перемены нужны России?
1: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. Главное, у себя порядок навести.
2: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
3: Перемены нужны масштабные.
4: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
5: Да никаких, все нормально.
6: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
7: Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
8: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, что происходило в Херсоне накануне освобождения города украинской армией и почему собранные свидетельства очевидцев указывают на то, что во время российской оккупации города, возможно, были совершены военные преступления. С вами Александра Вагнер. 3 года назад, 10 июля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки плана по деоккупации юга Украины. О готовящемся контрнаступлении украинской армии, которая в итоге несколькими месяцами позже освободила Херсон и территории Херсонской области на правом берегу Днепра, к этой дате уже какое-то время было известно. Тогда министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала жителей оккупированных южных регионов экстренно эвакуироваться любыми путями в связи с подготовкой контрнаступления украинских войск. Освобождение в это время ждали сотни заключенных сети тюрем, организованных российскими войсками в Херсоне. Когда украинские военные вошли в город, большинство узников были отпущены убегающей российской армией. Некоторых украинских граждан вывезли в Россию или на оккупированные Москвой украинские территории. И сначала украинские журналисты, а затем украинские правозащитники смогли поговорить с теми, кто пережил незаконное задержание во время российской оккупации. Через изолятор временного содержания в Херсоне и другие места содержания, организованные там российскими войсками, по приблизительным подсчетам украинских следственных органов, прошло около 700 незаконно задержанных украинцев. Официально пострадавшими признаны 183 человека. Один из них от пыток умер. Это общее число, включающее как женщин, так и мужчин. Органы украинской прокуратуры признали потерпевшими и допросили 21 женщину. По факту незаконного содержания граждан Украины в Херсонском ИВС открыто 40 дел, которые объединены в одно уголовное производство. Центр прав человека ЗМИНа тогда поговорил с 12 пострадавшими женщинами. Их свидетельства и анализ происходящего легли в основу доклада «Женские камеры. Херсонские пыточные». Уже после публикации доклада удалось поговорить и с еще двумя женщинами, которых российские военные вывезли с ИВС на улице теплоэнергетиков в Херсоне.
10: Это произошло перед освобождением города украинской армией. Женщин забрали в места содержания на оккупированной России и части Херсонской области. Сначала отвезли в город Голая Пристань, а затем в Новотроицкое. Впоследствии мы встретились и поговорили еще и с ними.
9: Рассказывает Елизавета Сокуренко, которая в Центре прав человека ЗМИНа занимается документацией военных преступлений. По ее словам, словосочетание «пыточные камеры», которое часто используется при описании происходившего, означает незаконное задержание, что в международном праве может быть квалифицировано как военное преступление.
10: У нас есть методология, по которой мы опрашиваем пострадавших от пыток, жестокого обращения и в местах незаконного содержания. Нам помогли разработать ее еще в 2022 году коллеги из Всемирной организации против пыток. Этот протокол включает в себя как определенные вопросы, которые нужно задавать, так и определенное поведение, как общаться с людьми, пережившими травму.
3: Какие пережили травму.
9: Рассказывает Сокуренко о том, как она и ее коллеги собирали доказательства и свидетельства очевидцев для доклада «Женские камеры. Херсонские пыточные». Этот доклад украинских правозащитников не ставил целью найти виновных, а собрать свидетельства тех, кто пережил незаконное задержание в Херсоне. Тем не менее, в тексте также говорится о тех российских военных, кого можно подозревать в совершении военных преступлений. В первую очередь это начальник Херсонского ИВС Андрей Спивак с позывным «Злой». Он родом из Омска. Позднее журналисты украинского издания «Суспільне» провели расследование и нашли еще несколько российских военных, которые задерживали и участвовали в пытках украинских граждан в Херсоне. Касательно Спивака, расследователи пишут, что он работал заместителем командира роты отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых управления МВД России в городе Омск. Также в расследовании названы и другие имена – Виктора Айвазова, Ивана Бакаленко, Юрия Кулара, Станислава Григорьева, Игоря Яковлева и Евгения Козырева. Все они сегодня подозреваются в совершении военных преступлений в Херсоне. Капитан Иван Бакаленко с позывным «Охотник» в России работал заместителем командира взвода 4-й роты патрульно-постовой службы городского управления МВД «Красноярская». Юрий Кулар с позывным «Борода» – прапорщик полицейского взвода 8-й роты полка патрульно-постовой службы там же. Игорь Яковлев в этой же 8-й роте является командиром отделения и имеет звание прапорщика. Старший сержант Станислав Григорьев, которого заключенные называли «Буратино», является полицейским взвода 8-й роты, говорится в расследовании издания «Суспільне». Виктор Айвазов, которого незаконно задержанные в заключении называли «Чечня», имеет звание прапорщика. Он работал начальником отдела отдельного батальона охраны подозреваемых и обвиняемых в управлении МВД «Красноярская». Точную должность старшего сержанта Евгения Козырева установить не удалось. Однако известно, что он также приехал в Херсонскую область из Красноярска. Вот что говорит Анисия Синюк, одна из авторов доклада о незаконных местах содержания в Херсоне и юридический аналитик Центра прав человека ЗМИНа.
11: Тут можно проследовать.
12: Этот случай вобрал в себя несколько видов военных преступлений. В том числе можно говорить и о квалификации как преступления против человечности, учитывая, что это происходило не только в Херсоне, но и в других регионах Украины. Это была не эта одна конкретная пыточная камера. Они появлялись в разных местах содержания. Те меры, которые применялись к пострадавшим в Херсоне, повторяются и в других местах. В первую очередь речь идет о незаконных задержаниях. Это одно из наиболее распространенных преступлений, совершаемых на оккупированных территориях, потому что гражданских лиц незаконно задерживают в нарушении процедуры и без каких-либо законных оснований. Далее преследуются конкретные группы населения, на которые нацеливаются российские военные, когда они совершают эти преступления. Когда мы говорим о херсонских пыточных камерах, то в первую очередь там содержались люди, которых российские военные считали участниками движения сопротивления. И не обязательно это были те, кто в таком движении участвовал, а просто те, кого в этом подозревали. Подозрения эти могли основываться на сообщении в соцсетях, когда человек писал, что он против оккупации. Иными словами, это очень поверхностная оценка, которая не имеет достаточных оснований для предъявления каких-то конкретных обвинений. Но в результате такое сообщение становилось поводом для задержания женщин, содержавшихся в пыточных камерах. Помимо этого, мы также выяснили, что женщин задерживали с целью удерживать как заложниц, потому что хотели дотянуться до их родственников. Чаще всего речь шла о партнере или муже. Сначала задерживали женщину, а потом проводили как бы обмен и задерживали мужчину.
9: Почему военные Российской Федерации и сотрудничавшие с ними граждане Украины могут подозреваться в совершении военных преступлений? Незаконное лишение свободы является нарушением как международного гуманитарного права, речь идет о Женевских конвенциях, так и прав человека. Это международный пакт о гражданских и политических правах. Любое задержание может происходить только при наличии на это надлежащих оснований и в соответствии с предусмотренной правовой процедурой. Задержание с нарушением этих условий считается незаконным и может быть потенциальным военным преступлением или преступлением против человечности. Пытки или нечеловеческое обращение, а также умышленное причинение сильных страданий или тяжких телесных повреждений, или же вреда здоровью, являются серьезными нарушениями Женевских конвенций, Международного пакта о гражданских и политических правах, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Они также могут быть квалифицированы как военные преступления, согласно Римскому статуту. Вот цитата из доклада.
13: Во время задержания представители РФ оказывали психологическое давление. Спрашивали, кто такой Путин, на что человек должен был ответить «наш президент». Направляли на людей оружие, хотя те не оказывали никакого сопротивления. Угрожали стрелять по соседним квартирам, если те, кому пришли с обыском, не откроют дверь. Кроме того, пострадавшие рассказывали, что во время задержания у них забирали личные документы, паспорта, свидетельства о рождении, а также телефоны, ноутбуки, фотоаппараты. Двое опрошенных также сообщили о пропаже после обыска личного имущества, банковских карточек и электронной книжки. Оценка, что то, как с человеком обращаются, достигло минимального уровня жестокости и является нарушением права на свободу от пыток, а также на свободу от жестокого или бесчеловечного обращения или наказания, является относительной и зависит от всех обстоятельств дела, таких как продолжительность, физические или психические последствия и, в некоторых случаях, пол, возраст и состояние здоровья жертвы. При этом Палата Международного трибунала по бывшей Югославии в деле против Милорада Крноелаца отметила, что с точки зрения права не требуется, чтобы страдания пострадавшего лица были длительными для того, чтобы было установлено жестокое или бесчеловечное обращение в отношении такого лица.
9: Вот что одна из задержанных в Херсоне рассказывала о пытках.
14: Потом мне на лицо накинули тряпку вместо шапки. Перед этим спросили, в белье ли я. Я была без бюстгальтера. Они задирали обычно футболку на голову моему мужу и девушке из камеры. Сказали, что у меня есть шанс рассказать все. Один держал мне рот так, чтобы он был открыт, другой начал заливать воду. Давали перерыв. «Ну что, будешь говорить?» Я отвечала, что мне сказать нечего. В какой-то момент я вырвала руки. Тогда они сказали: «Вот это она сильная, давай как всегда». Надели наручники, руки завели за спину, положили меня на пол. Один держал ноги, второй рот, третий заливал воду, а четвертый, как мне показалось, снимал все на телефон. Потом прекратили, сказали идти подумать, что они позже приедут.
9: По словам Анисии Сынюк, и после того, как российские военные задерживали человека, в Херсонском ИВС совершались и другие предполагаемые военные преступления в отношении женщин.
12: Например, речь идет о принудительном обнажении. Во время обыска военные или надзиратели-мужчины отказывались выходить из помещения, когда женщинам нужно было переодеться и так далее. Применение силы для запугивания. Женщинам угрожали, направляли на них оружие, при том, что с их стороны не было сопротивления задержанию. Когда женщин привозили в места содержания, происходили новые нарушения, касавшиеся условий содержания. Камеры в Херсоне использовались и до российской оккупации украинскими властями, но они были рассчитаны на 3-4 человека, а там содержалось столько людей, что заключенные не имели даже должного места для сна. В камерах, например, на всех не хватало матрасов. Задержанные спали на полу и вынуждены были сами обустраивать себе место для сна, как могли. Также абсолютно не соблюдались правила гигиены. Первое время женщинам вообще не давали возможности мыться. Позже это было раз в день на 5 минут, не по графику, а как захотят надсмотрщики и конвоирующие. И питание было ненадлежащим, нормально не кормили, еды было ограниченное количество на всех. И задержанные сами дозировали себе пищу, чтобы первые, получившие еду, знали, что последние получат то, что им оставят.

0: свободы, как о нарушении международного права, предъявляли ли гражданским заложникам какие-либо обвинения или пытки были лишь на основе подозрений для запугивания или давления?
1: Только в двух случаях задержанные позднее узнавали, что против них якобы есть какие-то дела. Но во время задержания их не информировали о том, какие им предъявляют обвинения. Представители Российской Федерации не представлялись во время задержания, не говорили, на каких основаниях они совершают свои действия. Людям вообще не сообщали, куда их везут, где и как долго их будут удерживать. Только в двух случаях через некоторое время двум женщинам сообщили, что одна была задержана, насколько я помню, за хранение оружия, а другая за подрывную деятельность. Но даже это не было официальным предъявлением обвинений. Никто не давал им посмотреть документы, как сформулировано обвинение, вообще ничего. Все это происходило на первом этапе установления российского контроля на оккупированных территориях, и до судебного разбирательства дело не дошло, потому что узников освободили в октябре 2022 года, сразу после того, как на оккупированных территориях прошли незаконные референдумы. То есть все это происходило еще до того момента, как полностью сформировалась российская система власти на тех украинских землях, которые оккупировала Россия.

0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Сегодня я рассказываю о том, что происходило в Херсоне накануне освобождения города украинской армией и о докладе о женских камерах. Вот цитата из этого доклада.
1: В ИВС, так же, как и на территории всей оккупированной части Херсонской области, проводили так называемый референдум о включении Херсонской области в состав РФ. В голосовании вынужденно участвовали все, кто находился в ИВС, оно проходило в одной из камер. Охранники вызывали людей по одному, за процедурой следил военный с оружием. Времени ознакомиться с тем, что было написано на бланке, не было. Представители РФ просто показывали, где ставить галочку. В случае неправильного выбора применяли физическое насилие. Один из задержанных проголосовал против, и его сразу избили.
0: А вот что украинским правозащитникам рассказала о незаконном голосовании одна из задержанных.
2: Стоял военный с автоматом, и сидела женщина. Ее лица не было видно. Тебе тыкали автоматом, куда ставить галочку. Я спросила, а выбор? Мне ответили, выбор есть всегда. Добровольного волеизъявления быть и не могло. Через несколько дней пришел старший и сказал, поздравляю, вы уже в Российской Федерации.
0: Еще об одном свидетельстве, вошедшем в доклад, рассказывает Анисия Сынюк.
3: Например, одну пожилую женщину задержали за то, что она не поздоровалась с российским военным, другую – за фотографию в телефоне с парнем-военнослужащим. Это все подозрения в том, что они могли бы каким-то образом оказать сопротивление оккупации. Но это абсолютно поверхностное и объективно безосновательное задержание.
0: Говорит Анисия Сынюк. Ее коллега Елизавета Сокуренко, которая в Центре прав человека ЗМИНа занимается документацией военных преступлений, собирала доказательства и свидетельства очевидцев в местах незаконного содержания не только в Херсоне, но и в Харьковской области. Она рассказывает, что пытки, которые применялись по отношению к гражданам Украины, гражданским лицам, были одинаковыми вне зависимости от того, на какой оккупированной территории Украины были организованы камеры для незаконно задержанных.
4: Это были разные военные, но сами пытки одинаковые. Мы прослеживаем это и в других областях Украины, например, в Запорожской области. У нас есть ряд аналитических отчетов, где мы в целом систематизируем информацию о незаконных задержаниях и пытках. Что касается наиболее распространенного вида пыток, то, как мы видим из анализа задокументированных случаев, это жестокое избиение и истязание электрическим током, применение электрошокера. Например, Андрей Спивак в Херсонском ИВС очень любил просто бить людей, заходить в камеры с электрошокером. Также распространены пытки во время допросов и применение так называемого тапика – это полевой телефон. Клеммы от этого аппарата присоединяют к разным частям тела людей. Такими могут быть и сексуализированные пытки, то есть клеммы могут подсоединять к гениталиям. Что касается женщин, то у нас задокументирован один случай пытки электрическим током, когда женщине присоединяли клеммы. У нас задокументирована пытка утоплением, когда человека валят на пол, на лицо ему бросают какую-то тряпку, которая не пропускает воздух, и льют воду на лицо, в рот. Такие пытки применяли и к женщинам. По меньшей мере, один случай в ИВС в Херсоне зафиксирован. Вообще же, такие пытки задокументированы не только в Херсоне, но и в

0: Харківської області.
1: Ну, не тільки в Херсоні, а на Харківщині.
2: А як ви об'ясняєте таку жорстокість?
1: Ми не вважаємо, що це звичайно.
0: Ми не вважаємо, що це ексцес виконавців, що хтось просто вирішив стізати чоловіка. Ми бачимо, що це політика Російської Федерації по переслідуванню громадських лиц, громадян України. Політика, яка проявляється в тому, що людей произвольно затримують, а потім ціленаправленно незаконно утримують, допрашують, питають. Затем человека, и нам известно о нескольких вариантах дальнейшего развития событий, или отпускают, или его продолжают удерживать в заключении. Или есть случаи, когда человек умирает вследствие пыток. Мы видим, что Россия систематически и широкомасштабно применяет пытки, а также совершает другие преступления против гражданских лиц, граждан Украины, а не только против военнопленных. Прокуратура расследовала по меньшей мере 15 тысяч случаев незаконного задержания людей, которые находились в таких камерах, как были организованы в Херсоне. То есть мы говорим о систематической и широкомасштабной практике Российской Федерации. Они выявляют нелояльных с их точки зрения людей, тех, кто не поддерживает оккупацию, людей, которые на оккупированной территории проявляют патриотизм. Хотя, конечно, это громко звучит, потому что речь идет о простых украинцах. Был случай, когда женщину задержали на оккупированной Россией части Херсонской области, потому что она в автобусе во всеуслышание обрадовалась освобождению Херсона. Ее сдала пара, которая ехала с ней в автобусе. В начале оккупации мы видели, что задерживали в основном активных граждан, чиновников и сотрудников органов местного самоуправления, тех, у кого была открытая проукраинская позиция. Задерживали и бывших участников АТО и их родственников, представителей правоохранительных органов и их родственников. Но потом эта система фильтрации выросла до таких масштабов, что задержать могли любого человека, даже если этот человек, условно говоря, не представляет ценности для оккупационных сил. Но делалось это, чтобы склонить человека к доносительству, заставить его сдавать других под пытками во время допросов и так далее. Пережившие это рассказывают, что им буквально говорили: «Назови 10 бывших участников АТО, 10 человек с проукраинскими взглядами, и мы тебя отпустим».
1: «Проукраинских, и мы тебя выпустим»,
2: говорит Елизавета Сокуренко. А вот цитата из доклада.
3: Среди женщин, которых удерживали в изоляторе временного содержания, были бывшая волонтер правого сектора, которая помогала в военном госпитале, работница Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы, сотрудница отдела кадров военизированной охраны, домохозяйка, курсантка Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, сотрудница управления патрульной полиции, а также заместитель директора гимназии. Еще одна категория задержанных – те, кого использовали в качестве заложников, чтобы дотянуться до членов семьи и родных, а также знакомых. В одном из случаев представители РФ для того, чтобы взять под свой контроль обнальщиков, людей, которые за определенную плату выдавали наличные в гривнах, задержали девушку, работавшую в одном из таких мест. Ее отпустили только тогда, когда в ИВС привезли владельца этого заведения. По той же причине задержали Людмилу и Ларису Шумковых, тетю и мать политзаключенного Александра Шумкова. Их искали целенаправленно и при задержании обеих идентифицировали по именам. Критерии допустимости задержания также применялись широко. Волонтера Лилию Пшеничную задержали за укрывательство преступников, несмотря на то, что во время обыска в ее доме никого не нашли. На следующий день после задержания в церкви, где Лилия была волонтером, также проводили обыски под предлогом того, что там якобы снимали порнографические фильмы с детьми под руководством Лилии.
2: В докладе «Женские камеры. Херсонские пыточные» говорится, что в Украине начаты уголовные производства в отношении тех, кто удерживал женщин и мужчин в херсонском изоляторе временного содержания.
4: Обвинения касались статьи 438, то есть нарушение законов и обычаев войны. Кроме того, было еще одно обвинение. Это часть 7 статьи 111.1 – коллаборационизм. Это связано с тем, что, насколько нам известно, некоторые из тех, кто участвовал в незаконных задержаниях гражданских лиц, были гражданами Украины, сотрудничавшими с российскими военными. То есть рассматриваются два обвинения. Пока никаких публичных новостей по этому делу, по сути, честно говоря, я не видела. Но нужно понимать, что в таких делах труднее всего то, что подозреваемые или обвиняемые не находятся на территории Украины. Они либо на оккупированной территории, либо в Российской Федерации, и нет совершенно никакой возможности их задержать. Конечно, есть процедура рассмотрения in absentia, то есть дело рассматривается без участия обвиняемого, но в таком случае гораздо труднее собрать доказательства и представить их суде. Именно потому, что нет доступа ни к обвиняемым, ни к подозреваемым. В том числе нет доступа и к некоторым свидетелям, которые также могут оставаться на оккупированной территории.
2: Рассказывала Анісія Синюк. Єлизавета Сокуренко добавляет.
0: В Украине идентифицированы российские военные и, к сожалению, коллаборанты, украинские граждане, работавшие в Херсоне и подозревающиеся в совершении преступлений. Большую работу проделали правоохранительные органы, идентифицировавшие одного из главных преступников, оперировавших в Херсоне. Это Андрей Спивак, или Андрей с позывным «Злой», который был начальником тюрьмы и играл ключевую роль в пытках, в создании невыносимых условий содержания и так далее. Журналисты Суспільні обнародовали результаты своего расследования, идентифицировав подозреваемых. В том числе нашли снимок Андрея Спивака на фоне ИВС.
2: По словам Елизаветы Сокуренко, то, что фотография Андрея Спивака была опубликована, является важным событием для пострадавших, ищущих справедливости в суде.
1: Для нас это тоже было важно.
0: И для нас это тоже было важно, потому что мы записали множество свидетельств как женщин, так и мужчин, которых содержали и пытали в Херсонском изоляторе временного содержания. Зная о тех преступлениях, которые совершил этот человек, теперь его лицо можно увидеть, узнать, кто это. И это очень важно как для привлечения к ответственности, так и для понимания невероятной работы журналистов и правоохранителей.
1: И наших правоохранителей.
2: Елизавета, люди, пережившие незаконное задержание, говорили вам о том, что они ожидают справедливости и наказания виновных?
0: Да, это логический результат совершенного преступления. Человек надеется на справедливость. Под этим подразумевается привлечение виновных к ответственности. Конечно, мы понимаем, что эти люди находятся на территории Российской Федерации или на оккупированных Россией территориях Украины, и что в ближайшей перспективе, к сожалению, их задержать или судить, чтобы они физически присутствовали на процессе, а не были осуждены заочно, к сожалению, невозможно. Но надежда на это есть. И стремление достичь справедливости – это та реальность, в которой мы живем. Ведь никто не знает, что будет завтра и в какую страну отправится тот или иной преступник. Украина также работает над введением санкций, над взаимодействием с разными странами по универсальной юрисдикции. Возможно, этих преступников задержат на территории тех стран, которые вовлечены в такой процесс взаимодействия с Украиной.
2: Рассказывала Елизавета Сокуренко. 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины. Трибунал будет расследовать и привлекать к ответственности виновных за российское вторжение в Украину. В основную группу по созданию трибунала входит 41 государство – Еврокомиссия, Европейская внешнеполитическая служба и Совет Европы. Предполагается, что трибунал заполнит брешь в международной правовой структуре, чтобы привлечь к ответственности виновных за начало войны. Вы слушали 10-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать. Галича убила музыка, то, чему он поклонялся.
3: Мы живем, конечно, в эпоху воплотившихся старых песен о главном. Спасибо тебе, Лёня Парфёнов. А вот Галич – это новые песни о главном.
4: Мы что-то обсуждали там Пушкин, Вяземский, Нарвский водопад. И чего-то зашла речь о том, что такое вообще Нарвы. Я говорю, ну как же, ну мы похоронены где-то под Нарвой. И вот он сделал такую, я до сих пор помню это выражение его лица. И он так сказал, вот, блин, Вяземского они не знают, а Галича они знают.
5: Привет, это Полина Галуева
6: и Виктор Кульганик в подкасте «Наш сосед Галич». Так как этот эпизод у нас дополнительный, бонусный, пользуясь языком киноиндустрии, это своего рода фильм о фильме, мы договорились приоткрыть вам некоторые наши тайны. Ну, например, перед записью первого эпизода Полина сделала мне подарок. А какой именно, она сейчас сама расскажет.
5: Сначала я расскажу небольшую историю. Когда Галича исключали из Союза писателей, сочувствующие люди начали носить на одежде значки города Галич в знак поддержки. Такой тихий протест против творящейся несправедливости. Были даже смельчаки, которые оставляли цветы под барельефом города Галич на станции метро Свиблова. Я через друзей заказала два значка с гербом Галича. И в день нашей первой записи выдала один из значков моему другу по подкасту Вите.
6: Да, и это был очень хороший подарок. Спасибо тебе огромное. Правда, это было очень приятно и как-то символично. И мы с этими значками записывали первые эпизоды. Потом их оставляли дома и забывали их надевать. Но все равно они в душе были с нами.
5: На смерть поэта отреагировали, естественно, не только в СССР. По всему миру выходили новости и передачи. О том, как реагировали коллеги Галича, рассказывает историк и журналист «Радио Свобода» Иван Толстой.
0: Радио, конечно, с великой скорбью восприняло, и были радиопередачи, но самую лучшую фразу сказала Марья Васильевна Розанова. Она сказала: «Не от электрического тока погиб Галич, не от смерти даже
7: он умер, как сказал Ходосевич о Блоке. Галича убила музыка, то, чему он поклонялся. И это высший вид смерти.
6: Про музыку Галича хочется поговорить отдельно. Как мы уже рассказывали вам в предыдущих эпизодах, Галич прекрасно играл на гитаре, на фортепиано, он мог исполнить и классический репертуар, и джазовые стандарты. И вот как раз об этом, о музыкальной составляющей его творчества, нам рассказал журналист и музыкальный обозреватель Максим Семеляк.
8: В нем мерещилось что-то там от того же Сержа Гинзбура, от других французов, там, от Ферре, от Сержа Раджани. Вот если вспомнить там песню Сержа Раджани «Волки вошли в Париж», это, конечно, типично галичевская песня. Еще одна такая странная ассоциация, которая тоже, опять-таки, это задним числом, она не имеет под собой никакой почвы, это Леонард Коэн. Их роднит вот это, что называется, в других как обстоятельствах и в идеальном мире. Галич, по большому счету, недалеко ушел от песни «Dance me to the end of love» и вообще вот от таких поп-еврейских распевов Коэна. Вот это как раз очень интересно, потому что галическим песням на самом деле им бы подошли очень тонкие аранжировки, опять-таки французские, в духе там Жана-Клода Ванье. И в этом смысле вот один из таких неопопуляризаторов Галича, Гарри Косипов, он в нулевых годах записал его вещь «Еще раз о черте», положив его как бы на музыку «Set and Takes a Holiday». Вот это он очень, очень тонко прочувствовал.
9: И что потом? Прошлогодний снег.

0: И для меня вот это как раз вот в этом глуховатом голосе, как сам Галич пел, и в этих странных таких отголосках гитары, я слышу в нем вот какие-то такие вещи. 90-е, они начались с Галича, когда появились эти пластинки и эта синяя книжка стихов?
1: Да. Про эту синюю книжечку вспоминали многие гости нашего подкаста. У меня она тоже, естественно, есть. Я очень хорошо помню, что покупал ее в Москве, в киноцентре, вместе с моим другом Борей Усовым. Именно в те годы мы с Борей основали группу «Соломенные еноты». Эта группа оставила свой след в московском андеграунде 90-х, и вот на первом альбоме «Соломенных енотов» есть песня, посвященная Галичу.
2: А твоя остановка дальше...

0: Ты не поверишь, но сейчас одна из этих синих книжечек на пути в Прагу. Это моя мама, послушав подкаст, передала свою книжечку мне. Я считаю, что это успех. Сейчас самое время опять, как в кинематографе, сделать монтаж и перепрыгнуть на 10 лет в будущее от смерти Александра Аркадьевича в конец 80-х, начало перестройки. Галича начинают немного печатать, появляются пока еще подпольные записи его песен, и наши гости вспоминают про свой опыт удачного или не очень удачного знакомства с творчеством Галича. Писатель Максим Кабир.
1: Было несколько точек, где можно было записывать кассеты. На этих точках не было в каталогах Галича. Но один дяденька иногда проходил мимо моего подъезда, и он мог, я знал, у него можно было попросить, он тебе записывал кассеты. Я ему говорю, есть у вас Галич? Он говорит, ну, конечно, есть. Давай залог, я сейчас принесу. Я ему дал какой-то там залог. Всего Галич мне обошелся в 5 гривен. И мне принесли кассету без всякой обложки, без ничего. Я послушал, и я был страшно разочарован. Я подумал, какая же это ерунда, ужасный голос. Какие-то тексты фиговые попались на этой кассете, совершенно не те, которые были у меня в книжке. В общем, это было страшно, нудно. И примерно полгода я так и считал, пока вдруг по ОРТ не показали концерт Галича. Я понял, что не Галича-то я совсем послушал на аудиокассете, потом я узнал, что это был Олег Митяев. То есть вместо Галича этот ушлый товарищ мне, так сказать, подогнал, что было под рукой.
2: Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
1: Ну, хотя бы, видите, он мне не подогнал там вместо Галича какой-то джазовый ансамбль или какой-то рок. Он понимал, кто такой Галич приблизительно, поэтому он мне дал что-то, что для меня, значит, молокососа могло за Галича сойти.
3: Для многих молодых людей в 90-е годы песни Галича стали своего рода учебником истории, вспоминает наш коллега, журналист настоящего времени Константин Бенюмов.
4: Галич для меня — это то, почему я учил какие-то вещи, или точнее, то, почему какие-то вещи мне не нужно было объяснять никогда. Я через эти песни понимал, как эта жизнь выглядела, как она была структурирована, и самое главное, что я, конечно, через них понимал какие-то вещи об очень серьезных каких-то там, не знаю, репрессиях, ГУЛАГе. Спроси меня какое-нибудь главное литературное произведение о сталинских лагерях, или там постсталинских лагерях. Я, наверное, понятно, что начну с Солженицына, там, Шаламова и всего прочего, но я обязательно приду к песне «Ави Мария».
5: «Упекали пророка, говорит с публику коми, а он и перекинься башкою в лебеду, но следователь Хмурик получил вместо коми льготную путевку на месяц в Тиберду».
4: И то, что я знаю об этом времени, опять же, которое я не застал, оно, это знание, сформированное этими песнями в значительной степени. У меня была довольно забавная история из юности. У нас был такой довольно строгий и снобский репетитор по литературе, который готовил нас к поступлению. И что-то вот мы рассуждали. Он был очень такой педантичный, очень любил русскую литературу, классическую поэзию русскую. Вот мы что-то обсуждали там Пушкин, Вяземский, Нарвский водопад. И чего-то зашла речь о том, что такое вообще Нарва. Я говорю, ну как же, ну мы похоронены где-то под Нарвой. И вот он сделал такую, я до сих пор помню, у меня это выражение его лица, вот такой смесь, с одной стороны, одобрения, но с другой стороны, какого-то чуть ли не презрения. То есть это была очень негативная эмоция. Он так сказал, вот, блин, Вяземского они не знают, а Галича они знают. И это, конечно, в общем, характеризует, да, и место этого поэта в моей жизни, и то, как я взаимодействую с его текстами. То есть я не хочу говорить, что это как бы хорошо, да, не знать Вяземского, а знать Галича, но для моего поколения, или как минимум для меня, это вот такой важный вход в любое знание о советской жизни, то, благодаря чему я, в общем, о многом какое-то первое представление в свое время составил.
0: А вот еще одно воспоминание о первом знакомстве с творчеством Галича. Наш коллега Иван Толстой впервые услышал эти песни в юности.
6: Тогда он не зашел, он был взрослый, а я был инфантильный. Понимаете, когда он поет про взаимоотношения взрослых людей, да еще с использованием какой-то такой вот отдел кадровской лексики, ну что понимает мальчик в этом? Понимаете, я бы взял кило, да плохо с деньгами. Что это? Что это за поэзия? О чем это? Между прочим, Высоцкий заходил прямо насквозь, как клинок. С ним все было понятно, у него была четкая совершенно позиция. А у Галича она была какая-то амбивалентная. Вот непонятно, что он хочет сказать до своей как бы морали. Или вот та мораль, которая растворена в его строчках, она не очень доходит. Нет, я совершенно не интересовался Галичем. Пока сам не стал взрослым человеком. Ну, я не знаю, ну, сильно после 20-25, может быть. Я вслушался в какой-то ситуации у кого-то в гостях, я вслушался в Галича. И мне понравился он. В нем было много мудрости, человечности, юмора. Но это произошло довольно поздно. Понимаете, он был амальгамой необыкновенно важной. Нельзя сказать, что стихи Галич – это великие стихи. Нельзя сказать, что его исполнение – это великое исполнение. Нельзя сказать, что его диссидентская деятельность, она какая-то необычайно яркая и вообще вершина чего-то. Ничего этого нельзя сказать. А вот все вместе – вот это и есть гениальность человека. Вот это сплавленное все дает вам совершенно ни на кого не похожий человеческий, божественный экземпляр. Так что Галич, безусловно, фигура абсолютно выдающаяся, но он не терпит разъятия, он не терпит анализа, что называется. Он заслуживает синтеза. Его нужно синтетически понимать. И тогда Галич лучший друг.
0: А еще в перестройку Галича восстанавливают в союзе кинематографистов. Да-да, именно в том союзе, откуда его с позором исключили. Но настали новые времена, и в союз пришли другие люди. Причем они даже какие-то слова покаяния произнесли и захотели спонсировать фильм про Галича. Про эту совершенно прекрасную историю рассказывает Нина Крейтер в предисловии к книге воспоминаний друзей Галича «Заклинание добра и зла». Утро 19 октября 1988 года съемочная группа картины «Александр Галич. Изгнание», то есть три человека, режиссер, оператор и переводчик, ждут машины в «Шереметьево-2». У них в руках авиабилеты «Москва-Париж-Москва». Летят они в командировку на 3 дня. А еще у них в руках большущий, упакованный в мокрую простыню, букет из 100 роз. Потому что Союз кинематографистов хочет в день рождения поэта, тогда ему исполнялось 70 лет, положить цветы на могилу на кладбище Сен-Женевьев, и чтобы эти цветы прилетели из дома. Но во Франции с 18 октября всеобщая забастовка, и даже посольства не работают, и 3 паспорта наших героев уже с визами остаются в закрытом посольстве. Поездка не состоялась. А эти розы начинают раздавать друзьям. Причем часть из них вручили отцу Александру Меню, потому что у него в этот день было выступление в Москве. А одну розу все-таки припрятали. И она все-таки добралась до Парижа, и ее положили на надгробный камень с надписью «Блаженно изгнаны, правды ради».
3: Ну да, здесь хочется только заметить, что отец Александра Меню, о котором ты говоришь, это не просто там был друг Галича, это был еще его крестный отец.
7: К сожалению, я вот о внутреннем вот этом его пути говорить не люблю и вообще не хочу, потому что священник не должен выносить на свет Божий то, что происходит при его присутствии. То, что нам говорится, должно с нами и умирать. Но если говорить в общих чертах, он был большой человек, мощный. Его духовный, внутренний, сокровенный путь – это завершение этого поиска. И этот поиск привел его и к внутреннему пути, и к внешнему изгнанию. Быть изгнанным правды ради – это не несчастье, а величайшая честь.
8: Все-таки я, рискуя прослыть шутом, дураком, паяцем, и ночью, и днем твержу об одном: не надо, люди, бояться.
3: А мне еще хочется поговорить о том, как песни Галича повлияли на тех, кто пришел после, и о тех, кто пел Галича и стал его литературным последователем, рассказывает журналист Максим Семеляк.
9: В мае 99 года был квартирник Псоя Короленко, где он целиком пел вещи Галича. Он получил негласное название, чтобы не вышло как с Галичем. Я был на этом концерте. И Псой, конечно, тончайшим образом препарировал все эти песни. То есть мне доводилось слышать какие-то... Ну, Галич, в принципе, достаточно популярный исполнитель. Мне доводилось слышать какие-то обработки там и прочие кавера. Но только Псой, на мой вкус, уловил вот самый нерв, интонационный, поэтический, и вообще все, что как было связано с Галичем, вот он в 99-м году подвел такую своеобразную черту. То есть, на мой вкус, как бы лучше сделать было нельзя. И Псой, Псой, который тогда был главным представителем такого, назовем его так, шансон андеграунда, то, что он выбрал, во-первых, именно Галича, то, что он таким изящным образом его препарировал, это, послужило некоторым знаком, да, и одновременно каким-то прощанием.
10: Даю

0: Вжику колесы, вжик да вжик. Дает она отмашечку, а ручка не дрожит. Дает она отмашечку, а ручка не дрожит.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
4: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
5: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
6: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
7: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
8: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
9: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Подкаст «Наш сосед Галич».
10: Я еще раз повторю, что не очень была хорошо знакома с творчеством Галича до нашего с тобой, Вить, подкаста. Но чем больше я читала его стихи и слушала песни, тем больше мне казалось, что они очень перекликаются с поэзией Александра Башлачева. Вот на нем я буквально выросла. И я честно приставала ко всем нашим гостям с вопросом про преемственность поэзии Галича. И вот Юрий Сапрыкин оказался молодцом.
11: Именно его внимание, именно его чуткость к такому языку простых людей и к судьбам простых людей. Я вот думал, а что могло бы наследовать облакам, например. И я вспомнил одну такую песню, это «Грибоедовский вальс» Башлачева.
12: И поплыли

0: А Наполеон...
1: которая, очевидно, просто наследница по прямой Галича, причем у Галича даже есть текст, ну вот совсем, что называется, предшествующий, это вальс его величества, про размышления о том, как пить на троих, вот где один из выпивающих людей засыпает, и ему снится, что он вот буквально-таки Наполеон и повелевает народами.
2: Он спит, а его полпреды варганят войну и мир. По всем уголкам планеты, по миру, что сном объят, развозят его газеты, где славу ему трубят.
1: И мне кажется, что эта ниша в русской словесности, она сейчас не то чтобы занята. Это место осталось вакантным вот буквально с тех времен.
3: Слово еще одной участницы нашего подкаста Ольги Романовой.
4: Мы живем, конечно, в эпоху воплотившихся старых песен на главном. Спасибо тебе, Лёня Парфёнов. А вот «Галич» — это новые песни о главном. Каждый раз его открываешь по-другому. Ведь эти «Облака», например, они же просто вот сейчас про мобилизацию заключенных. Ты слушаешь это, думаешь, господи, ну как? Ну как это возможно?
3: Да, и, возможно, именно из-за того, о чем говорит сейчас Ольга Романова, из-за того, что «Галича» каждый раз открываешь по-разному, по-другому, 5 лет назад на независимом лейбле «Отделение Выход» вышел двойной альбом, на котором музыканты поют песни «Галича». Вот что говорили некоторые участники этого проекта.
5: Дмитрий Шумилов, группа «Вежливый отказ». «Галич» продолжил бардовскую традицию в изначальном, древнем ее смысле, когда музыкальный инструмент лишь задавал канву рассказываемым историям. К этому он подошел со всем умением профессионального драматурга и сценариста.
6: Светлана Бень, группа «Серебряная свадьба». Творчество Галича для меня – литература высокой пробы. В ней столько интеллигентности, но мне, как театральному человеку, особенно близки те произведения, в которых есть очень яркая, совершенно театральная, драматургическая история.
7: Дмитрий Шагин, художник, лидер творческого объединения «Митьки». Галич для меня был более значимым исполнителем, чем даже Высоцкий. Галич – это выразитель мысли интеллигенции. Наверное, поэтому и менее знаменит сейчас. И я думаю, в наше время Галича снова начали бы запрещать. Таким он и остался – непризнанным и запрещенным.
3: Мы с Полиной думали, что этот эпизод будет таким легким, светлым. Там будет много воспоминаний, историй, музыки. Но, к сожалению, как только речь заходила об актуальности песен Галича, то сразу становилось как-то грустно. Слово подруги и соседки Галича Ирине Роскиной.
8: Песни, мне кажется, безумно сейчас актуальны. Именно просто вышли на передовую по актуальности. «Мы похоронены где-то под Нарвой», «Наши танки на чужой земле». Буквально то же самое. Я не знаю сейчас такого человека, как Александр Аркадьевич. У меня есть даже в Израиле такие русскоязычные поэты, которые очень откликнулись антифашистскими стихами на войну с Украиной. И мне очень нравятся их стихи. Просто от того, что они живут в Израиле, как бы им легче, тут нечего так бояться. Меня огорчает, я понимаю, что я не права, но меня все равно огорчает недостаточно сопротивления в Москве. Как бы невозможно сопротивляться, потому что сразу арестуют. Но мне это все время вспоминается Горбаневская, Литвинов и все остальные, которые, они же прекрасно понимали, что их арестуют. Стоило ли это делать? Для чего это делать? Это уже как-то другой вопрос, не знаю. Вот когда было 50-летие вторжения в Чехословакию, тоже размышляла тогда на эту тему, что вот как тогда... Я была восхищена Яном Палахом, который сжег сам себя. Хочу ли я, чтобы сейчас так поступали молодые люди? Нет. Но в то же время, когда я читала, как тяжело им было переходить через перевал какой-то на границе, даже вот помыться было негде, там что-то постирать, 4 дня шли. Но все-таки мне было как-то неприятно, знаете, что вот это наше, ну не наше уже, я в другой стране, но неважно. Но вообще, что вот это молодые люди считают трудностями. Но это нехорошо с моей стороны, потому что сама-то я не иду на Красную площадь, опять же. Но ужасно, ужасно глубоко сочувствую всем, кто сидит. Ужасно переживаем судьбу Жени Берковича, ее подруги, автора этой пьесы, в которой ну, ничего нету за что, с моей точки зрения. Не то, что посадить можно было бы, а вообще ничего. Так что все полный кошмар.
0: Ирине Роскиной вторит еще один участник нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов.
9: И тогда казалось, что вот то, что его запрещало, исчезло. И теперь просто все это позади. А оказалось, что, как в фильме «De la morte de la mort» Микеля Суави, где автобус с бойскаутами рушится в пропасть, и, значит, в момент, когда он слетает в пропасть, мрачный голос за кадром говорит: «Они думали, что у них все впереди». Автобус падает в пропасть, а у них все оказалось позади. Вот. И так же и здесь. Мы думали, что все позади, а все оказалось впереди. И все вернулось. Причем вернулось не... Ну, вот сегодняшний режим российский, он в формате зомби, да, из могилы поднимает не, даже не Советский Союз 80-х годов, он поднимает сталинизм какой-то. То есть Советский Союз вот 30-х годов, когда вот эти вот как бы... Вот как на записях фирмы «Мелодия» подрезаны частоты, и мы слышим странный какой-то вот саунд, так и здесь они подрезают частоты реальности и вынимают какие-то призраки 30-х годов, и у нас идут аресты, обыски, значит, пытки, люди умирают, там, ну, нет расстрелов, но все равно мы знаем, что там в Беларуси тоже люди как бы страдают и умирают там в лагерях, кто-то умер, да, то есть это все равно можно сказать, что его убил, он убит, он умер в результате преследований, потому что мы знаем прекрасно, что человеческая жизнь там не ценится, и даже наоборот, и вот то, что делают с Навальным, например, как это можно охарактеризовать с точки зрения прав заключенных и того, как содержатся заключенные, это совершенно издевательство и насилие, да, вот. И поэтому то, что, о чем пел Галич, вернулось. Оказалось, что Галич, он актуален сейчас, и последние годы, чем сильнее закручивались гайки, тем его актуальность становилась больше, потому что то, о чем он пел, и то, что казалось ушло, оно пришло снова. И вот сейчас ты берешь песню «А молчальники вышли в начальники», и вот, пожалуйста, это вот у нас прям происходит сейчас.
3: Мы с Полиной, когда готовили этот подкаст и брали интервью у наших гостей, всегда спрашивали, какая песня Галича у вас самая любимая. Многие называли песни, которые уже звучали в предыдущих эпизодах. Многие затруднялись ответить, так как любимых песен было слишком много. А вот что ответил нам на этот вопрос журналист Максим Семеляк.
10: Галич важен вот этой своей мудрой безысходностью и пониманием того, что народ, собственно говоря, ну вот он все равно один, да. Сейчас бесконечно важен вот этот вот грандиозный финал его песни «Желание славы», когда сын лагерника по тому по снежочку провожает Вертухаеву дочку. И вот с этим уже ничего не поделаешь. Хоть ты промолчи, хоть не промолчи. И в этом как раз величайшая мудрость Галича. И это никакое не примирение, а просто, ну, вот это так оно и есть.
2: Спит больница, тишина, все в порядке. И сказал он, приподнявшись на локте: «Жаль я, сука, не добил тебя в вятке. Больно ловки вы, жиды, больно ловки».
10: Потому что, опять-таки, у Галича есть песня о том, что слово «истина», она ни с чем не рифмуется. И вот с этим как бы нам предстоит жить. А что касается любимой песни, ну, она более-менее, на самом деле, как всегда у меня была одна. Вот эта короткая такая зарисовка, это, конечно, не сбывшаяся.
11: Под старость или в расцвете лет, ночью или средь бела дня, твой голос придет, как внезапный свет, и ты позовешь меня. Не сбывшееся, ты позовешь за собою меня. Ты позовешь меня, и пусть сулит мне твой тихий зов страданий и беду, но я спокойный, я готов, и я за тобой иду. Не сбывшееся,

0: именно этой, не самой, возможно, известной и знаковой, но очень, на наш взгляд, пронзительной песней, нам бы и хотелось поставить точку в первом сезоне подкаста «Наш сосед Галич».
1: В завершение нам хочется сказать спасибо всем гостям и участникам нашего подкаста. Ирине Роскиной, Ольге Романовой, Маше Слоним, Александру Дельфинову, Евгению Жовтису, Василию Зоркому, Максиму Кабиру, Роме Либерову, Владимиру Раевскому, Юрию Сапрыкину, Максиму Семеляку и Игорю Титову.
0: А также нашим коллегам, которые участвовали в этом подкасте и которые помогали в работе над ним. Константину Бенюмову, Ивану Толстому, Ольге Абрамчик, Марии Яблонской, Григорию Ермилко, Александру Касаткину, Андрею Цуганову и Антону Ширяеву.
1: И, конечно, спасибо всем вам, слушателям подкаста «Наш сосед Галич». Спасибо, что остались с нами до финала, писали нам приятные отзывы, поддерживали нас. Я получила огромное удовольствие и пережила невероятный опыт ностальгии и по родному району старой Москвы, и по людям, боровшимся с несвободой. Делитесь нашим подкастом с друзьями, чтобы историю Галича узнало больше людей. И оставайтесь с нами на свободе. Пока.
0: И на настоящем времени. Пока-пока.
2: Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
3: Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
2: и Наталья Джампаладова.
3: Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах – в 21:05.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
6: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
7: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
8: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит Радио «Свобода».
10: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
9: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
11: Добрый день, говорит Радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев, поврежденный, но непобежденный. «Пепел стучит в мое сердце, пепел Капотни». Впечатляющие удары ВСУ по нефтеперерабатывающему заводу в Москве, затянувшие московское небо черным дымом, стали знаковым событием. Война в полной мере пришла в столицу России. Почему ПВО Москвы оказалось дырявой? Последуют ли новые удары по Москве? Выигрывает ли Украина воздушную войну? И будет ли это переломным моментом в войне вообще? И как на эти удары ответит российская власть и общество? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
12: Война пришла в Москву. Российская столица пережила самую массированную атаку украинских беспилотников с начала так называемой специальной военной операции. Дроны вновь атаковали российские регионы, но именно удары по Москве и Подмосковью стали главным символом новой реальности, в которой фронт больше не ограничивается линией боевых действий. Беспилотники уже меняют сам характер противостояния. Если раньше угрозу ощущали жители приграничных областей, то теперь последствия войны все чаще становятся заметны и для москвичей. Закрытием аэропортов, перебоями связи и тревожными сообщениями о новых атаках. Как на это отреагирует российское общество? Сплотится вокруг власти или наоборот все чаще будет задаваться вопросом, почему обещанная безопасность оказалась иллюзией и как дроны переписывают сценарий войны 21 века.
11: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется украинский военный эксперт Александр Коваленко. Александр, добрый день. Ну вот, собственно, удары до сих пор уже прошла скоро неделя. Они обсуждаются в сети. Естественно, следуют новые удары. По Воронежу сейчас прилетело. Я хочу понять, является ли этот июнь переломным месяцем в войне? Потому что Украина однозначно стала уже наносить серьезный ущерб и российской нефтепереработке, ну и вообще, собственно, самому общественному настроению в России. Как вы оцениваете совокупность последних ударов Украины?
13: Удары, конечно же, достаточно успешные, и мы наблюдаем рост эффективности. Не только эффективности, но и масштабирования самих ударов. Но говорить о переломном месяце пока рано. Я не могу сказать, что июнь таковым станет. Наоборот, в целом пиковый показатель эффекта от одновременно как логистического локдауна, который мы видим сейчас в отношении юга Украины, временно оккупированного юга, в отношении ударов по нефтеперерабатывающей отрасли в Российской Федерации, как в ближней, средней, так и глубоко тыловых зонах, и множество других сопутствующих факторов говорят о том, что скорее, более пиковые показатели этих эффективности ударов придутся на конец лета, начало осени и, следовательно, осенние месяцы, это сентябрь, октябрь, могут стать, ну, для определенных зон по театру боевых действий критическими именно для российских войск. А что до внутренней ситуации, то разве что расширение зоны влияние и воздействие украинскими дронами. Сейчас мы уже открыто говорим о том, что дроны летают на дальность более 2000 километров. Я думаю, что именно в осенний период будут наноситься удары уже по новым объектам глубиной до 3000 километров. И это, конечно же, все масштабирование будет влиять на возможности как-либо поддержать нефтеперерабатывающую отрасль в России, ее восстановление, ремонт, но не говоря уже о том, что она будет полноценно функциональной.
11: Возвращаясь к ударам по Москве, они имеют больше символическое значение или они имеют уже скорее такое, я не знаю, оперативное значение, они могут реально как-то оказать влияние на ситуацию на фронте?
13: Символическое значение было бы, наверное, если бы мы ударили по Кремлю. Или по одному из зданий силовых структур, например, на Гризодубовой, либо Лубянке, либо по Фрунзенской набережной. Это был бы символизм. Здесь же практическая потребность, исключительно практическая потребность в создании кризиса в Московской области посредством нанесения удара по объекту в Капотне, московский НПЗ. И эффект, опять-таки, он имел место быть. Дефицит топлива, бензина, очереди на заправках. Но тут самое главное не то, что для нас является архицелью, это создание дефицита для гражданского населения. Просто одно с собой, одно с другим взаимосвязано. Неработающие нефтеперерабатывающие заводы, уничтоженные нефтехранилища и нефтебазы, дефицит топлива и вообще горюче-смазочных материалов приводят к дефициту всего этого на передовой. То есть от общего к частному именно потребности российских оккупационных войск в горюче-смазочных материалах, особенно в летний период и особенно в период так называемой наступательной кампании, летней фазы, это и является нашей архицелью – оставить эти войска без топлива. А все, что за собой тянет гражданский сектор, частный сектор, то это уже последствия такой операции.
11: Почему удалось пробить, что удалось найти, какие-то ключи к поясу ПВО Москвы?
13: Нет, я не думаю, что здесь имеется в виду нахождение неких, что тут именно речь о неких ключах, скорее наоборот. Это накопительный эффект. Накопительный эффект с 2022 года. Первый момент – это то, что за 4 с лишним года полномасштабной войны российские войска потеряли более 1400 единиц комплексов ПВО. Это как зенитно-ракетные комплексы, зенитно-самоходные установки, это и радарные системы, системы и РЛС, радиолокационные системы, компенсировать такое количество потерянной техники и средств ПВО российский ВПК не способен. А второй фактор – это целенаправленная охота за средствами ПВО сил беспилотных систем, которая началась с конца 25-го, начала 26-го года. Особое внимание СБС Украины уделяли как раз комплексам малого радиуса действия, таким как ЗРПК «Панцер-С1», ЗРК-ТУР-М2. Почему именно им? Поскольку это основные комплексы перехвата малогабаритных низколетящих дозвуковых целей, которые им являются дроны. Третий фактор – это истощение накопленного боекомплекта. Десятилетиями накапливался еще со времен Советского Союза боекомплект для систем ПВО. Как советского образца, так в период Российской Федерации накапливалось для тех систем, которые уже производились в самой России. И весь этот боекомплект, по сути, крайне стремительно истощается. Даже ряд российских так называемых Z-военкоров подтверждает, что порой система ПВО может стоять абсолютно пустая, поскольку не хватает на нее боекомплекта, что и логично. Производство дрона – это более быстрый процесс, нежели производство зенитоуправляемой ракеты. И четвертый аспект – довольно-таки интересный уже с технологической точки зрения. На сегодняшний день основным средством малого радиуса действия на вооружении российской ПВО является зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Но вот это и является главной проблемой российской малого радиуса действия ПВО. Он дефективный, одним словом. Он очень сырой, он недоработанный и до конца не доведенный до ума. У него огромное количество дефектов. Среди них проблемы, которые проявляли себя неоднократно. Система управления огня, система по фиксации, сопровождению, уничтожению цели, колебания, особенно в поперечнике во время ведения огня, низкая эффективность автоматов 2А38М, это автоматические пушки 30-миллиметровые, и так далее. Продолжать можно до бесконечности, заканчивая самой ракетой, которая была создана по совершенно, я не знаю, какой невероятной архитектурной концепции. Сама по себе ракета создавалась как маневренная, имея рули на носу. Но чтобы иметь большую дальность поражения цели, 20 километров, и большую скорость, ей приделали мощный разгонный блок, который вместо маневрирования заставляет ракету лететь по прямой. То есть это тот самый случай, когда ракета, половина ракеты выполняет функцию для маневрирования и возможности нанесения удара по маневрирующей в том числе цели. А с другой стороны, ее силовая установка, которая придает ей скорость и позволяет лететь, заставляет ее лететь по прямой. То есть вот такой вот диссонанс. И вот этот технологический парадокс, которым является ЗРПК «Панцирь-С1», но при этом и являющийся наиболее серийно производимым комплексом малого радиуса действия в России и поставленным на вооружение, также является вот этой компонентой в пазле. А почему провалилось во время налета на Капотню российское ПВО?
14: А вообще сбивают дроны в России, россияне сбивают дроны ракетами? Потому что, вот, например, в Украине я все больше вижу, как дроны сбиваются дронами. Да, «Стинг», вот эти маленькие дроны, которые с колена запускаются. Насколько быстро Россия сможет овладеть этой технологией? И можно ли вообще дрону противопоставить вот этот антидрон?
13: Конечно, можно. Практически на сегодняшний день большая часть, более 50% Шахет-136, которые сбиваются, они сбиваются посредством дронов-перехватчиков. Технологию, конечно, Россия уже переняла. В данном случае речь идет о зенитных дронах «Ёлка», зенитный дрон «Архангел». Есть еще некоторые модификации, но скопировать можно. Технологии. Не хватает технологий. Ёлка, например, имеет множество недостатков. Ёлка реагирует на погодные условия. Она плохо видит цель на фоне пасмурного неба. Она может промахиваться. Она себя практически не проявляет в ночное время суток. Она не способна перехватывать цели ночью. В то время как, например, дрон P1 Sun и тот же самый Sting, который вы упомянули, они операбельны достаточно хорошо в ночное время суток. И именно отставание по технологическим вопросам не позволяет создать российским оружейникам средства ПВО сверхмалого радиуса действия, которым является зенитный дрон, для эффективного перехвата. На ближних дистанциях, там, на небольших высотах, да, в остальном же множество есть подводных камней. Поэтому перехватывают по старинке зенитоуправляемыми ракетами, порою даже ракетами, которые по стоимости в 2-3 раза дороже самого дрона. Например, да, как для ЗРК ТОР-М2 используются ракеты, которые дороже тех дронов, которые сбиваются. И опять-таки энергозатратны в производстве, крайне энергозатратны по времени.
14: А сколько, вот еще раз объясните, как не специалисту, вообще эффективность дроновой атаки, она зависит от количества дронов? То есть можно ли вообразить такую, скажем, если совсем массированный рой дронов, ну, условно говоря, на один объект запустить 1000 дронов? Ведь не хватит никакой ПВО, из этой 1000, там, сколько там, 15% я слышал эффективность, да, 150 дронов да прорвутся.
13: Если говорить о таком сценарии, то да, опять-таки... 9 мая, Красная площадь, парад Победы, если бы было направлено 1000 дронов, и все они были закоординированы в одну четкую цель, одну единственную цель, например, где-то на трибуне,

0: Например, если мы говорим о Капотне, использовались как минимум дроны Firepoint One, основной ударный дрон Deep Strike тип. Также использовались дроны типа Морок, использовались дроны типа Сичинь, Январь. Как видим, три совершенно разные модификации, которые можно было уже идентифицировать. У каждого из них своя определенная функциональность по характеристикам применения. У них есть свои свойства касательно как маневрирования, скорости, максимальной высоты, минимальной высоты. То есть целый ряд характеристик, которые позволяют уникально использовать каждый из этих типов дронов. Если вместе такой комбинированный тип дронов используется, то средствам ПВО, сколько бы их там ни было сосредоточено, все равно необходимо будет ориентироваться на несколько разные иные алгоритмы перехвата этих целей, которые могут происходить. Даже просто в вопросе перехвата маневрирующей цели оператором того же самого зенитно-ракетного комплекса. И в результате получается перегрузка как операторов, так и самих систем. Израсходование боекомплекта порою на один и тот же дрон должно происходить по разной схеме. И тут повышается эффективность прорыва такой ПВО как небольшим количеством дронов, использующим совершенно разные сценарии для прорыва, так и, соответственно, поражение целей становится более эффективным на фоне даже насыщенной ПВО какой-то локации.
1: Слушайте, ну вот еще вопрос по дрону. Но дрон же у него очень маленькая боевая часть. Сколько он несет там? 100 килограмм, 200. Можно ли дроном нанести терминальный неприемлемый ущерб? Или без баллистики, без крылатой ракеты, которая там, я не знаю, тонну взрывчатого вещества принесет, невозможно разрушить мост, предприятие военное и так далее?
0: Опять-таки, совершенно разные сценарии. Мы говорим, когда о дронах, да, вот буквально только что я говорил, что у них есть разные характеристики, у украинских дронов. Например, есть дроны, у которых боевая часть 40-50 килограмм. А дрон Firepoint One – это дрон с боевой частью уже 100-120 килограмм. Дрон «Бегемот» – это 200 килограмм взрывчатого вещества. То есть даже порой больше, чем у некоторых крылатых ракет. И в зависимости от... Но у него, конечно же, не такая дальность полета. И в зависимости от этого, конечно же, совершенно разная функциональность и воздействие. Если необходимо уничтожить такой уязвимый объект, как резервуар с нефтепродукцией, то вполне хватит и дрона с 40 килограммами боевой части. Если необходимо повредить некое оборудование на нефтеперерабатывающем заводе, некий терминал, конечно, желательно использовать дрон с боевой частью 100-150 килограмм.
1: Ну что ж, обсудили мы перспективы воздушной войны с военным экспертом Александром Коваленко. Сейчас прервемся мгновение и продолжим наш эфир. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о украинских ударах по Москве. Что они говорят о стратегическом балансе в этой войне? Что они говорят о месте Украины в воздушных операциях? Рассуждает украинский военный эксперт Иван Ступак.
2: Ну, давайте так, концептуально. Все вот эти удары, влияние на фронт прямо сейчас точно никакого не имеет. Боевые действия как велись, так они продолжаются в той же интенсивности, возможно, даже более ожесточенно. И такого прямого, такой прямой причинно-следственной связи. Вот мы ударили по Москве, вот там три дня подряд пожары, а на фронте прекратилось наступление. Нет, такой связи нет. Конечно, в дальнейшем мы увидим какие-то там, не знаю, круги на воде. Они там скажутся на фронте. Возможно, где-то больше, где-то меньше. Но пока больше идет речь только о медийной картинке, раз, об экономическом ударе по там, Российской Федерации, чтобы создать дисбаланс топлива в регионе Москвы и Московской области, возможно, в соседних областях, создать какую-то напряженность, точки напряжения, социального напряжения, еще раз, Москва, область, соседние области, для того, чтобы хоть как-то там принести войну в головы, умы, в души тех российских граждан, которые до последнего дня видели исключительно в Рутюбе или исключительно в Телеграме. И вот, в принципе, эта цель была достигнута. Но насколько она действенна, насколько она будет, скажем так, иметь долгосрочный эффект, зависит только от украинских ударов. Если они прекратятся, то и, конечно,

0: Конечно, соответственно, результат полностью обнулится. Смотрите, по дронам. Ну, нет разбивки по... у меня нет разбивки по deep страйкам, mid страйкам, FPV-дронам. Но давайте так, скажу вам статистику. За 2025 год Украина сделала порядка 4 миллионов дронов. Это то, что заявляют наши руководители. В 2026-м анонсировано 8 миллионов дронов. Это все. Это FPV, Mid и Deep Strike. Плюс еще Владимир Зеленский выступил, сказал, что это в принципе, в теории мы можем сделать и 20 миллионов. Главное, чтобы были деньги. В принципе, деньги есть. Вот 45 миллиардов обещанных Европой денег, евро, должны были уже прийти на счета Украины, то есть в июне месяце. Я не готов сказать, уже пришли или приходят, или вот в процессе, то есть как-то вот оно идет. И в принципе из них 33 с копейками должно пойти на финансирование ВПК Украины. Это, конечно, мультипликация дронов. Больше дронов, больше атак. Соответственно, чем больше дронов ты делаешь, тем меньше становится их стоимость. Раньше стоимость украинского дрона это было 200-250 тысяч долларов дипстрайка. Сейчас, ну, по-моему, 1100, может даже меньше немножко.
1: Это был Иван Ступак в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему зуму с военным экспертом Александром Коваленко. Александр, я хотел здесь шире поговорить не только об ударах по Москве, не только о дроновой войне, Украины с Россией, но вот, скажем, сравнить с Персидским заливом. Мне кажется, что какая-то совершенно новый тип войны возникает. Мы видим, как страны, обладающие изначально меньшим потенциалом, да, Иран по сравнению с Израилем и США, Украина по сравнению с Россией, за счет использования распределенных воздушных дроновых технологий, они смогут фактически нанести поражение, контролируя чувствительные логистические артерии, да, вот скажем, как Иран, Ормузский пролив, там Украина, трассу Новороссия сейчас блокирует Крым. Значит ли это, что вообще наступает некий новый тип войны, что наконец-то дрон дал нам совершенно новый тип войны, где уже не все решает, так сказать, абсолютная военная мощь и современные военные платформы?
2: Это время давно уже наступило, тут даже не в дронах дело. Дроны, они лишь усугубили эту общую ситуацию. Даже если посмотреть на результаты сирийской войны, Башар Асад обладал в свое время одной из самых сильных армий в регионе, но долгое время не мог справиться с повстанцами, причем настолько не мог справиться, что обратился за помощью к России. И чуть было не потерял столицу, контроль над Дамаском. И как раз это яркий пример того, что в современной войне нет места классическим методам ведения классических операций. Общевойсковые наступательные действия, которые мы видели в феврале 2022 года со стороны Российской Федерации, это просто была написана, списанная с классики советских учебников наступательная операция. Довольно предсказуемая и довольно, ну, скажем так, довольно громоздкая, чем это все и завершилось. Когда расстреливались колонны на марше, когда уничтожались танковые кулаки, механизированные колонны, которые заходили в города, и противник нес серьезные потери. Современный период начинать классическую конвенционную войну, то даже не только конвенционного типа, это абсолютное безумие. Мы живем во время крайне динамических и адаптивных войн. Война в Украине, она ярко это продемонстрировала. Она максимально адаптивная и максимально динамична. Россия, российский генералитет, российское командование, невзирая на колоссальный технологический, ресурсный потенциал, финансовый, экономический, они не смогли своевременно к ней адаптироваться и не адаптировались до сих пор, поскольку они продолжают воевать методами, ну, скажем так, Второй мировой войны. Ведь все те наступательные действия, которые мы можем наблюдать, это наступательные действия пехотной компоненты. Людским ресурсом. Не технологиями, а людским ресурсом. Аналогично и с операцией Epic Fury. Соединенные Штаты критически недооценили возможности Ирана по ведению затяжной устойчивой обороны и сопротивления. При том еще и возможности Ирана сохранить достаточный боевой потенциал, чтобы наносить удары в ответ. В результате потенциал и ресурс американской группировки, авианосных ударных групп и находящихся на Ближнем Востоке в целом силы и средств был очень быстро истощен. То есть американская группировка истощилась быстрее, чем российские оккупационные войска в Украине. И это яркий пример того, что любая война крупномасштабная в современных условиях, она просто невозможна, нереальна. А если ее кто-то начинает, ну, тут можно сказать, что от большого ума, если просто, а если заранее прогнозировать процесс ведения таких боевых действий, то он будет максимально кровавым и максимально затратным. При этом с минимальной результативностью. Вот что такое современная война благодаря современным технологиям.
1: То есть можно сказать, что последние крупные войны классического типа – это что были, американцы в Ираке?
2: Пожалуй, да. Да, это именно вторая иракская, кампания. Возможно, еще в некотором смысле, это ливийская кампания. Угу. Также ее можно отнести к классической. И на этом все, пожалуй.
1: И тогда наоборот можно сказать, что мы совершенно иначе сейчас смотрим на возможности малых стран противостоять большим соседям. Да, вот я думаю, например, стратегия обороны Тайваня, у них, по-моему, называется стратегия дикобраза. Или как распределенная оборона Финляндии, как за счет распределенной инфраструктуры, огромного количества резервистов, минирования всей местности, они могут вполне успешно, как, впрочем, они уже и показали это, да, 80 лет назад, в Зимней войне, и сегодня также они могут сопротивляться России.
2: Да, но играет еще важную роль, это рельефно-ландшафтные особенности каждой местности и, конечно же, территория и население. Это все же важно. Например, если мы говорим о противостоянии такой страны, как Эстония и Российская Федерация, то, конечно же, это противостояние совершенно не на пользу Эстонии. Из-за территории, из-за уязвимости по направлениям ударов, это фактически направление на Нарву, это направление на Тарту, это высадка с Балтики, северное побережье, то есть довольно-таки уязвимое положение и небольшая территория для удержания обороны. А вот как раз Финляндия – это очень хороший пример, поскольку практически вся граница с Российской Федерацией – это рельефно-ландшафтные особенности местности, лес. Лес, густой лес, труднопроходимый, и при контроле логистики, опять-таки, любая наступательная операция может быть сведена к нулю. Ну а Тайвань, с одной стороны, он уязвим тем, что это остров, а с другой стороны, именно остров вынуждает потенциального противника, Китай, применять преимущественно либо авиацию, либо морскую компоненту для высадки сухопутной компоненты. Уничтожение именно этих двух составляющих нивелирует эффективность любой десантной операции, на что и делает, конечно же, в вопросах обороны основной акцент Тайвань.
1: Ну да, и причем, я понимаю, там довольно гористая местность в Тайване, да. Так что тоже там рельеф сам по себе. Ну и плюс еще, мне кажется, очень интересно вопрос распределенной инфраструктуры. То, что, скажем, Финляндия, вот насколько я в этой стране немножко жил, знаю, меня просто впечатляет, насколько там огромное количество подземных убежищ, насколько различные, так сказать, контуры командования там распределены. И вообще, скажем, роль резервистов вот в таких странах, как Израиль, Швейцария, Финляндия.
2: Да, это действительно очень важный аспект, особенно он касается вывода главных производственных объектов в режим работы, функциональности в подземном формате. То есть, когда имеется возможность вывода важного производства, и даже не только производства. В Украине с 2022 года достаточно активно обсуждается вопрос перехода энергообеспечения, также, где это возможно, на подземный формат. То есть именно те энергораспределяющие узлы, которые могут стать целью для ударов в дальнейшем, чтобы они размещались под землей. Конечно, крупные объекты практически нереально так вывести, а вот локально обеспечивающие определенные районы, узловые там станции, это, конечно, перспектива на будущее.
1: Плюс еще, да, если уже мы говорим об изменившемся стратегическом уравнении, тут же тоже, вот уже многие об этом говорят, ну, мы в этой программе уже года два назад впервые говорили, что у России неожиданно ее главный стратегический ресурс, да, ее глубина, ее территория становится, наоборот, ахиллесовой пятой, становится ее уязвимостью. И в России невозможно защитить всю критически важную инфраструктуру. тело слишком большое, нечем прикрыть.
2: Да, это правда. И это очень хорошо заметно на уровне даже элементарно ПВО, то, о чем мы с вами и говорили. А ведь еще даже во времена Советского Союза все воздушное пространство СССР не было закрыто полностью. Были действительно серьезные белые пятна, которые позволяли прорывать всю систему ПВО. И при определенных решениях, например, там даже оперативно-тактического уровня, конечно же, вся ПВО Советского Союза при противостоянии с Соединенными Штатами, но она бы не отыграла бы своей роли. А сейчас мы говорим о том, что ПВО Российской Федерации после тех потерь, которые были понесены с 2022 года, более 1400 единиц разнообразнейших систем, и компенсировать это просто невозможно, то таких белых пятен стало еще больше. То есть оно стало еще более оголенным. Оголились, соответственно, и уязвимые места. Энергетическая инфраструктура, логистика, уникальные объекты, производственные объекты, иногда даже градостроительного такого утверждающего, градообразующего характера, прошу прощения. Те же самые уникальные научно-исследовательские институты, которые только в единственном виде существуют, и их разрушение и уничтожение приводит, конечно же, к краху целого направления развития в определенном технологическом кластере. Поэтому да, Российская Федерация в этом вопросе крайне уязвима.
1: Переходим ли мы вообще к новому состоянию, если сейчас, опять-таки, отвлечься от российско-украинской войны, когда уже большие страны и носители больших, обладатели больших армий не обладают монополией на власть в мире. Когда мы видим возникновение таких мощных акторов, ну, даже если не Иран брать, а хуситов тех же, да, или там сирийских повстанцев. Ну окей, Венесуэла, допустим, так сказать, в моменте не могла сопротивляться захвату лидера, но правда, к чему это мы еще должны увидеть перемены, которые произошли в стране. Вот, это было хорошее шоу, но поменяет ли это, собственно, курс развития, непонятно. Вот, я к тому хочу сказать, что действительно, как бы монополисты, военные монополисты последних десятилетий, да, и последнего столетия, Китай, Россия, Соединенные Штаты, они больше не могут диктовать стратегические условия, да, если раньше достаточно было, так сказать, упомянуть 6-й флот США, все, куда приходил 6-й флот США, условно говоря, там вопрос решался. А сейчас это уже не так. Наступило время партизана, время малых, время распределенных.
2: Я не могу сказать, что, конечно, Китай к этой категории относился. У них все-таки принцип конфуцианства, он подразумевает минимум силовых операций, больше гибридных, да?
1: Ну да.
2: И планирование на десятилетия вперед. А вот Соединенные Штаты в этом вопросе даже вели себя зачастую более агрессивно, чем Китай. То есть Советский Союз, Соединенные Штаты конкурировали всегда вот за такое влияние. И новое столетие, оно демонстрирует совершенно иную парадигму войн и конфликтов, которые будут развиваться. Это не войны больших армий. Я даже не исключаю того, что в какой-то перспективе определенной точечные спецоперации будут играть большую роль при конфронтациях, нежели большие армии, которые заходят на чью-то территорию и захватывают эту территорию, чтобы установить там свой контроль. Пример с Венесуэлой как раз это очень яркий пример того, какие могут быть операции. Ну, за исключением такого момента, что, по сути, Николаса Мадуро свои же и слили. Его просто продали Соединенным Штатам, давайте говорить откровенно. Да. Как это все произошло? Если бы Венесуэла держала оборону в Каракасе, в Венесуэле держали оборону так, как следует, и Каракас был бы от начала и до конца предан Николасу Мадуро, то эта операция просто бы не осуществилась. Она бы была бы просто не реализована. Соединенные Штаты имели бы серьезные проблемы при высадке десанта, ну, пожалуй, уровня того же самого Вьетнама. Но, тем не менее, мы видим сейчас один из таких начальных этапов, когда действительно точечные операции ограниченного характера могут иметь куда большую роль и куда больше влияния на развитие событий, нежели большие войны, которые затягиваются на года и ведут страны, ну, просто в никуда, в пропасть.
1: Ну да, и, собственно, мы это видим в этом смысле. Украинско-российская, российско-украинская война является блестящим примером того, что как бы проваливаются стратегии прошлого века, проваливаются большие армии, проваливаются такие массированные наступательные войсковые, общевойсковые операции. И война в этом смысле является полигоном не только новых технологий, но и новых стратегических подходов. Ну что ж, Александр, спасибо большое за участие в этом разговоре. Украинский военный эксперт Александр Коваленко был с нами на связи, а мы продолжим разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об украинских ударах по Москве. Пожар Капотни, пожар Москвы. Какое влияние это может оказать на российское общество? Может ли это изменить ход войны? К нам по Зуму присоединяется политолог, публицист Александр Морозов. Саша, приветствую.
3: Добрый день, здравствуйте, Сергей.
1: Ну вот да, все мы перевариваем вот эти вот картинки московского пожара, прилетов по Москве. Все это вспоминаются разные мемы. Вчера приснился сон прекрасный, и Москва сгорела целиком. Ну, я хотел поговорить немножко культурологически. Мне кажется, что пожар Москвы вообще это такая какая-то категория русской культуры. Да, скажи-ка, дядя, ведь недаром, собственно, и тот пожар, и оставление Москвы в октябре 41-го можно вспомнить. Ну и даже недавний фильм, да, последняя экранизация «Мастера и Маргариты», которая кончается зрелищным пожаром Москвы, который Воланд со свитой наблюдают с вот этой балюстрады, с террасы дома Пашкова наверху. Почему русская культура постоянно возвращается к теме пожара Москвы?
3: Ну, тут нет метафизического ответа, а скорее просто серия исторических обстоятельств создает этот фон. Потому что, ну, конечно, если очень, очень глубоко заглядывать, куда, может быть, и не надо, то можно, конечно, сказать, что Москва – Третий Рим, а Нерон сжег Рим, и это тоже, так сказать, важная часть европейской такой мифологии о Нероне, как об авторе такой древнеримской суицидальной политики. В этом смысле слова, конечно, можно сравнивать Путина с Нероном, поскольку в известной мере то, что Москва сейчас горит, это, в общем, дело рук самого Путина. Он развязал эту войну, и он, соответственно, получает теперь горящие какие-то горящие сначала окраины своих городов. И горит и Крым, и Керчь сейчас в эти дни. Москва.
1: Но здесь же еще, Саша, да, вот хотел уточнить, тут еще и вопрос. Интересно в том, что в Москве сосредоточено огромное количество стратегических предприятий, которых вообще мало в какой мировой столице есть. Ну, Капотня тоже. Ну, положим, Капотня строилась в 30-е годы, и просто город до нее дошел. Ну да, но от Капотни там чуть не 15 километров по прямой до Кремля. Вот, это, в общем-то, здоровый НПЗ с интегрированными вот этими нефтеперегонными установками. И дальше я читал украинскую военную аналитику, там совершенно бесконечное количество целей, стратегических целей, производства ракет, электроники, датчиков, я уж не говорю о Курчатовском институте. Все это находится в Москве, в пределах города и агломерации в 20 миллионов человек.
3: Да, ведь сейчас не очевидно, стало неочевидно для всех, что российские ПВО соответствуют, ну, современности в этом смысле. Да, они, наверное, были неплохо приготовлены для того, чтобы блокировать те удары, которые могли делаться в войне прошлого, но сегодня вот эта совокупность дронов и, понятно, и нового типа ракет, они, конечно, создают новую ситуацию. Российские ПВО не готовы. Это видно и по Москве, и по Крыму, и по Воронежу. И даже, в общем, не совсем ясно, даже когда мы слушаем военных экспертов, то российских, то даже не совсем ясно, а где эти ПВО российские, что, так сказать, они защищают. И сейчас вот сообщение приходит, что наоборот снимают средства ПВО там из Донбасса, перебрасывают срочно в Крым, потому что Крым и Севастополь не могут защитить. Так что в этом смысле слова надо сказать здесь вот как еще, что, понимаешь, дело в том, что этот тип войны, который затеял Путин один против всего мира, он создал ситуацию, при которой Россия оказалась как бы раздета в военно-стратегическом смысле. Все видно. Ну, то есть разведки не только пяти глаз, а там разведки как минимум 60 государств, вообще говоря, наблюдают за этой войной.
1: Да.
3: Космические группировки, они обмениваются информацией. И возможности прослушивания и возможности анализа больших массивов данных и доступ к ним колоссальный. Поэтому я бы сказал, что вот вся эта путинская система, она как бы лежит ну просто на столе, вот как бы сказать, и тут ничего...
1: Ну да, ничего... и украинцы выбирают, ударить по Петербургскому форуму, по параду 9 мая или просто, так сказать, по каким-то московским предприятиям. Извини, что прервал, просто да, я сейчас хочу продолжить. Мы только что вот с Коваленко, Александром Коваленко об этом говорили, что Россия, она действительно как раздета, это слишком большая страна, и нету одежды, чтобы ее прикрыть.
3: Да,
1: это огромное тело, и то, что считалось на протяжении столетий вообще российским, ого-го, российским главным преимуществом, что все вязнут в российских снегах, Наполеон, Гитлер, там, Карл и так далее, сейчас оказывается российской уязвимостью, что это все невозможно прикрыть. Ни Урал, ни Транссиб, ни удаленные аэродромы. Это, конечно, удивительная совершенно прозрачность и нагость страны выявляется.
3: Да, да.
1: Давай теперь поговорим о том, как, собственно, может и будет реагировать российская власть и российское общество на то, что война пришла в Москву. Я, кстати, по этому поводу слышал хорошую шутку последних дней. Россия и Украина хотят втянуть Москву в свою войну. Вот. То есть Москва неожиданно втянулась в войну России и Украины. Какой можно ждать реакции?
3: Ну, здесь, смотри, надо как рассуждать, что есть такой базовый тренд, который всегда сказывается. Это поворот к такому фатализму. То есть, если война идет плохо, и если население начинает терпеть какие-то от войны, ну, какие-то, в общем, страдания и какие-то неудобства, то в таком случае оно начинает, так сказать, передвигаться в зону того, что, ну, как бы, что здесь делаешь? Это судьба. Ну, вот как-то так примерно. Как бы надо это, через это пройти. И так было всегда. Это не только российское население. То есть сначала все знают, что если война поначалу идет хорошо, то население, так сказать, рукоплещет и в воздух чепчики бросает. Потом, когда она идет плохо и идет к поражению, то население, оно в этот момент, конечно, ну, как правило, оно уже, так сказать, не может здесь повлиять на ход событий. Поэтому оно отступает в зону представления о том, что такова судьба.
1: Кисмет, как говорят наши турецкие братья, да. Это судьба.
3: Но это все-таки, подчеркну, только один модус, как бы такой базовый, главный. Потому что все-таки в самой власти, если уже брать людей, которые имеют отношение к принятию решений, там какие-то другие есть, в этом смысле слова, опции восприятия.
1: Но если брать официальную реакцию, то это скорее игнор, замалчивание и то, что, вот, скажем, говорят, а почему не защищают? А нет у нас войны, нет военного положения, соответственно, нет оповещений. Это спецоперация.
3: Хорошо видно, что прошла команда сверху, и заголовки в медиа, то есть те, которые в Рамблере транслируются с Ленты.ру или там с Газеты.ру и так далее, и так далее. Со всех этих ключевых ресурсов, там видно, что прошла команда. Надо писать, что ВСУ ударило, но как бы, значит, столько-то беспилотников сбито российскими ПВО. Все. Дальше как бы не вдаваться ни в пожары. Плюс к этому разошлось указание, по всей видимости, ФСБ, поддержанное Кремлем, о том, чтобы немедленно прекратили выставлять видео. И выбрасывают такие сообщения в паблике, значит, в разные паблики о том, что товарищи, как бы, не надо паниковать, ничего страшного. То есть, как бы, цены на бензин там не надо разгонять. Ну, видно хорошо, что это созданные специальные такие, как бы, сказать, для публикации для Телеграма, которые продуцируют там несколько кремлевских центров, которые занимаются, значит, борьбой за правильное понимание у населения происходящего. Ну вот, так что сверху, да, сверху такая позиция, как бы ничего, ну, то есть как бы что-то есть, но не надо преувеличивать, и, значит, цель там хорошо видна, создавать такую рутинизированную картину, что каждый день сбивается какое-то количество дронов, ничего страшного и так далее.
1: Рабочие, ну да, то есть сверху такой идет скорее игнор, а снизу фатализм. И, может быть, даже такое... Очень интересно, да, Александра Архипова, антрополог, она приводит примеры того, как люди начинают даже альтернативные интерпретации давать. Это не могут быть украинцы. Это какие-то российские предатели, да, вот где-то в соседнем, в ближнем Подмосковье, да, изготавливают. Вот дети видели, как родители что-то по ночам у себя в гараже клепают. То есть это дрон, это местные какие-то предатели. Надо бороться с предателями, украинцы не могут так сильно бомбить дронами. То есть изобретаются разные стратегии оправдания и вытеснения вот этой вот ситуации.
3: Ну да. Да, так, ну, собственно говоря, это практически неизбежно порождение такого рода конспирологических интерпретаций в момент, когда все хуже и хуже идут дела. Поэтому я думаю, что мы дальше услышим гораздо активнее то, что никакой Украины нет, а все это, так сказать, ведет какой-то западный мир, там, альянс НАТО и так далее. Вот они это все делают, только поэтому это все происходит. Это будет усиливаться, несомненно. Ну, здесь из этого нет выхода никакого.
1: Но из этого нельзя ожидать изменения социально-политической ситуации. То есть будут, если вот посмотреть, спроецировать до конца года, да, ситуацию, видимо, очевидно совершенно, что если Россия не найдет какого-то эффективного ПВО противоядия, а скорее всего не найдет, то будут усиливаться удары по Москве, будут уже прилеты в чувствительные места, будут, видимо, человеческие жертвы. Но жизнь будет продолжаться. У меня в голове стоит, скажем, там, то, что пишет, читаешь как-то впечатление, воспоминания немцев о Берлине. 44-45 год, люди шли в театры, на концерты, мимо дымящихся воронок, мимо разрушенных домов и лежащих трупов. Люди шли на очередной концерт мимо трупов. Это, конечно, преувеличение, я этого сейчас в Москве не желаю, но в целом картина примерно такая.
3: Да-да-да, совершенно точно. И есть прекрасная книга и о том, как чувствовал себя, скажем, Будапешт в 1944 году, когда уже было ясно, что война пройдет через Венгрию. Это очевидно было. И уже в Венгрии уже участвовала в войне, и было куча, так сказать, уже жертв и так далее. А там, тем не менее, варьете, танцы, значит, 44-й год уже на подходе, значит, русские танки. И так было везде и всегда. То есть, собственно говоря, так описывалась и жизнь Одессы, например, которая переходила из рук в руки в ходе там нескольких войн. Значит, там тоже шла, так сказать, жизнь в таких условиях. Таких примеров очень много. Это вполне, ну, очевидно, потому что, собственно говоря, а как может ответить рядовое гражданское население, да, на, так сказать, усиливающийся ужас, который принимает такой иррациональный характер, с которым ничего нельзя сделать?
1: Ролики в ТикТоке, ролики в ТикТоке, да, вот эти вот плачущие женщины, но и дальше-то что?
3: Да, ну, видно пока, что, ну, можно отчетливо сказать, что Кремль будет стремиться, конечно, наносить ответные удары, и угрожает уже довольно отчетливо, и Киев как бы к этому готов. Надо сказать, что население Украины в этом отношении уже адаптировалось гораздо больше, кстати говоря, чем российское. Российское только еще начинает как бы есть этот пирожок. В то время как Украина, украинские города 4 года, вообще говоря, находятся под обстрелами с определенной регулярностью.
1: Но, с другой стороны, а есть ли у Путина какой-то ответ на это? Разве себя Россия чем-то сдерживала? Разве России нужны поводы, скажем, там, прилет по Лубянке, прилет по Кремлю, чтобы Россия ого-го что-то такое сделала? Россия делает свой орешник, она его запускает. Ну или что? Или ждать ядерного удара? Вот это вот, кстати, интересно. Это такая гипотетическая вещь, постоянно она в наших разговорах возникает, но я как-то вот не могу себе, я не знаю, тот же Киев, это же, собственно, меньше 100 километров до российской границы. Как это вообще? Возможно ли это даже в нынешней парадигме, где все возможно, можем ли мы гипотетически, так сказать, представить такой сценарий?
3: Ну, дело в том, что это настолько гипотетично, что, во всяком случае, на данный момент не обсуждается как реальность какая-то. Так можно, конечно, абстрактно сказать, что в какой-то момент, когда Путину там покажется, что ситуация соответствует экзистенциальной угрозе, которая описана в доктрине, предполагающей протоколы использования ядерного оружия, значит, но это... Мы даже не знаем точно. Дело в том, что, скажем, таким обстоятельством было вторжение украинских войск на территорию Курской области.
1: Да, согласно, уже.
3: Да, согласно как бы доктрине, которой располагает Путин, Россия могла бы отвечать ядерным ударом, так сказать, не знаю, куда хочешь. Но ограничения так велики по-прежнему на использование ядерного оружия, последствия его так ужасны, в том числе и для Российской Федерации, для самого Путина. Ответ, который будет получен на использование ядерного оружия России, настолько мощный и страшный был бы, что эта перспектива пока не видна. Риторика использования, понятно, там российские ястребы, то один, то другой, как бы постоянно прибегают к этой теме, ядерный пепел и так далее. Но нет, я думаю, что там в горизонте 2 лет Кремль рассчитывает вести просто конвенциональную войну, и Путин ставит задачу добиться вот захвата, в их языке освобождения, захвата, так сказать, дальнейшей оккупации 4 областей, и будет к этому стремиться. Да, это самоубийственное стремление. Оно ни к чему не ведет. Оно не будет реализовано. Но, так сказать, это намерение на данный момент неостановимо.
1: И последний вопрос, который я хотел обсудить в связи с ударами по Москве, такой этический. У нас же в эмиграции вообще между уехавшими и оставшимися очень сложные этические разборки идут. Вот. Допустимо ли радоваться ударам по Москве? Людям, которые в этой Москве всю жизнь прожили. Я, потому что, честно скажу, я как бы не раз и не два в своем Фейсбуке выражал удовлетворение достигнутыми результатами, в том числе летающей по капотне крышкой. Выразился и по поводу капотни тоже, что я о ней думаю. За что я получил, в общем-то, очень много репримандов. Люди меня прежде всего обвиняли из такое хорошее немецкое слово «шаденфройде». Да, на русское оно переводится как злорадство немножко удаленно. Но вот я не уверен, что это злорадство. Потому что зло-то оно не в украинских прилетах, зло-то оно в российской политике. Это скорее чувство справедливости, восстановление справедливости. Но вот как ты на это смотришь? Насколько нам можно желать, ну или даже не желать, а радоваться такого рода, так сказать, тому, что война пришла в Москву, в наш с тобой родной город?
3: Ну, дело в том, что радость – это может быть не тот вот регистр, в котором я сам это переживаю.
1: Но... Да, я согласен, да. Не да, радость, но то, что... чувство... Ну, я не знаю, мы же не радуемся при виде, там, когда преступник получает большой срок. Это какое-то другое чувство.
3: Но надо сказать, что я, разумеется, испытываю какое-то огромное чувство такое, ну, как бы справедливости, переживания справедливости, потому что все-таки ведь... Ну, зло должно быть наказано. Невозможно как бы там 4 года систематически обстреливать и Украину, лишать действительно сотни и сотни тысяч, миллионы людей перспективы жизни, создать ситуацию, собственно говоря, самого крупного беженства в 21 веке. То есть, собственно, со времен Второй мировой войны в Европе не было такого перемещения лиц, как то, что сделал Путин, заставив бежать людей с... ныне оккупированных территорий. И так далее, и так далее. Ну, то есть, когда я вижу летящую крышку, то, ну да, разумеется, я чувствую, что, ага, ну, то есть, как бы, Бог есть. Ну, то есть, как бы, справедливость здесь наглядно восстанавливается. И это одно чувство. А второе чувство, что, ну, обычно апеллируют к тому, что все люди страдают. То есть, ну, как бы, гражданское население как бы ни в чем не виновато. Как бы и оно, так сказать, ну, всегда оказывается, так сказать, в молохе войны. И надо сказать, что здесь я сам следую, просто как бы считаю очень важным следовать внутренней как бы Женевской конвенции и ее концепции. То есть рассматривать себя самих как солдат в этом смысле слова, и в данном случае солдат, да, неважно, на какой стороне воюющих, но они соблюдают, стремятся соблюдать в отношении гражданского населения определенные нормы. Это да. Ну и, соответственно, но это при этом не означает, что при этом сознание, оно не пацифистское. То есть, я не смотрю пацифистски на эту ситуацию. И во многих случаях погибающие гражданские лица являются и жертвами собственной, так сказать, не только, так сказать, ну, там, глупости, неосторожности, безответственности. И это, в общем, крайне распространенная вещь во время войны.
1: Но... Да, сложно. Действительно, пацифизм имеет очень, мне кажется, большие ограничения в наши дни. При том, что я думаю, что я сам тоже, в принципе, пацифист. Особенно в мирное время. Особенно, ну, как бы за пределами российско-украинской войны. Но на период этой войны у меня рука не поднимается, да, нарисовать вот эту вот голубку, ветвь мира и так далее. Мне прежде чем мира, мне хочется справедливости. Вот это то, может быть, такое очень архаичное. Я согласен, может быть, оно слишком архаичное, может быть, оно на высших слоях цивилизации, нервной деятельности, оно где-то затирается. Может быть, я не достиг такого, не знаю, душевного равновесия, абсолютного дзена, да, как у Далай-ламы, как у Будды. А, вот, чтобы сказать, да, пусть разольется мир, и это все... Я вот не готов. Мне хочется прежде перед миром, мне хочется справедливости и иногда даже возмездия.
3: И... Ну, это же, мне кажется, это совершенно обоснованное такое восприятие именно в этой ситуации, потому что ведь, ну, собственно говоря, здесь воюют не, так сказать, две там, страны с какой-то там, там одинаковой политической системой. Нет, это для нас это все равно схватка, в том числе схватка за Европу в целом. И причем схватка с силами, которые... Ну, что говорить, перешли все красные линии. То есть мы же помним постоянно, что та власть, которая ведет эту войну в России, в результате чего там же гибнут гражданские лица из-за того, что значит, все в этой войне по уши сидят. Но ведь эта же система, это она же там совершила какие-то немыслимые совершенно злодеяния, вырастила каких-то там этих всех... турбопатриотов чудовищных, этого Стрелкова, этого Пригожина, которого уже убили. С другой стороны, она расправилась там чудовищным образом с своими противниками, травила их ядами. Это вот, вот это. В этом смысле слова, когда я смотрю на драму, она будет увеличиваться. Ну, что говорить-то, конечно. Ведь совершенно ясно, что если и когда дойдет дело до того, что украинская армия должна будет освобождать оккупированные территории и освобождать при сопротивлении российской армии, то здесь это главная проблема вообще всей этой стратегии. Она связана с тем, что будут страдать гражданские лица, которые находятся на оккупированных территориях. И они будут страдать, потому что, ну, ясно, что, так сказать, российские, это было видно по Белгороду и по Курску, российские власти не умеют и не организованы для того, чтобы эвакуировать население. И они в этом смысле слова создают чудовищный хаос в условиях такой эвакуации. Это, кстати, будет видно по Крыму, если ситуация пойдет хуже. Из Крыма побегут, то мы увидим вот этот хаос, к которому российские власти никогда не готовы.
1: И российское, дополню, российское общество тоже доказало, российское общество тоже доказывает отсутствие солидарности. Собственно, Курск и Белгород мутузят, бомбят, освобождают и захватывают снова уже на протяжении нескольких лет. Общество в основном как бы безразличное. Это где-то там происходит, у ленточки.
3: Но, это правильно, ты говоришь, но посмотри, дело в том, что это общество прекрасно понимает, что там были примеры в 22-м году, и там несколько человек просто посадили. То есть там были какие-то девушки, одна очень известная, вот Гейслер такая, Надин Гейслер, как бы она ведь, собственно говоря... Там многие взялись помогать там детям, каким-то женщинам, которые оказались в неразберихе на российской территории, будучи вытесненными или бежавшими, значит, через эти границы, через эту линию фронта, оказавшимися в России. Она взялась им помогать, ее осудили на огромный срок сейчас. То есть смысл в том, что в российском обществе здесь ведь проблема в том, что не только человек не хочет помогать, но он и уже и не может, потому что он сознает, что это все настолько опасно стало, настолько двусмысленно с точки зрения властей, что, значит, не надо влезать даже, так сказать, в сочувствие к детям. Вот о чем тут идет речь сейчас.
1: Да, в этом отношении действительно, мне кажется, возвращаясь к бомбардировкам Москвы, они, в общем-то, это расширено, это некий Курск плюс, Белгород плюс. С одной стороны, полный игнор власти, безразличие власти, с другой стороны, безразличие общества. И с третьей стороны, все-таки, да, возвращаясь к этической оценке, это своего рода горькое, тяжелое, но необходимое лекарство, которое необходимо для отрезвления и общества, и власти. Ну что ж, Саша, спасибо большое за этот разговор, за эти размышления. Александр Морозов, политический аналитик, комментатор и публицист, был с нами на связи. Ну а я в завершении этого эфира хочу вспомнить слова сэра Артура Харриса по прозвищу «Мясник», главы бомбардировочного командования Королевских воздушных сил Великобритании в период Второй мировой войны. Он говорил: «Нацисты вступили в эту войну с довольно детской иллюзией, что они будут бомбить всех остальных, и никто не будет бомбить их. С той же иллюзией долго жила и Россия. А сегодня война возвращается домой, туда, откуда она началась». Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: Какие перемены нужны России?
1: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
2: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
3: Перемены нужны масштабные.
4: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
5: Да никаких, все нормально.
6: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
7: Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
8: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я просто все делаю за еду. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит, приезжай, все порешаем. Я вот этот факт исторически нашла, что вот, женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, и я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу.
10: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
11: И я, Наталья Джампаладова. Привет.
10: Вот буквально на днях узнали, что есть, оказывается, такое понятие, как «бостонский брак».
11: И в последнее время этот термин стал набирать популярность, и, кажется, в первую очередь благодаря соцсетям. Бостонский брак – это совместное долговременное проживание двух женщин, которые не состоят в романтических отношениях. Но они не просто делят жилплощадь как соседки, а вместе ведут хозяйство, воспитывают детей, если они есть, заботятся друг о друге и всячески поддерживают.
10: Но нужно понимать, что бостонский брак – это скорее фигура речи, никакой юридической силы, конечно, не имеет. С точки зрения юридической, в российской практике, ну, это могли бы назвать сожительством, наверное.
11: Да, хотя почти 140 лет назад, в 1893 году, американская суфражистка Эдна Чейни, которая впервые употребила этот термин, настаивала на общественном признании бостонского брака. Отношения между женщинами стали называть бостонским браком еще в XIX веке, благодаря роману американского писателя Генри Джеймса «Бостонцы», в котором, среди прочего, речь шла о совместной жизни двух незамужних женщин. И хотя автор сам словосочетание «бостонский брак» не упоминал, термин уже вошел в речь.
10: Для женщин той эпохи подобные отношения были в том числе, ну, способом выстроить какую-то независимую от мужчины, от семьи жизнь, получить образование и строить, ну, например, научную карьеру. Один из известных примеров связан с женским колледжем Уэлсли в Массачусетсе, основанным в 1870 году. Там женщины могли заниматься наукой и исследованиями, но в те времена предполагалось, что, выйдя замуж, женщина оставит и науку, и сосредоточится на муже и доме. И поэтому выпускницы, ученицы колледжа стали искать альтернативный способ ведения домохозяйства, который позволил бы им продолжать академическую карьеру. И многие выбирали вот этот самый бостонский брак, и он даже получил еще второе название – брак Уэлсли.
11: И вот спустя 150 лет о бостонском браке снова говорят, и женщины ищут себе подруг для таких отношений. Фем-активистка Гала Бойко создала специальный сервис для этого поиска – проект «Систера», где женщины находят союзниц, подруг, попутчиц и поддерживают друг друга.
10: Ну вот о том, как личная история привела к появлению «Систеры», с какими запросами приходят женщины, какую поддержку они там ищут и почему идея бостонского брака по-прежнему кажется женщинам привлекательной, говорим сегодняшней гостьей подкаста, основательнице проекта «Систера» Галой Бойко.
9: Я мама двоих детей в эмиграции. Уже вторую страну поменяла. Что будет дальше, не знаю. Единственное, что остается неизменным, это мое желание вырастить моих детей, дать им лучшее будущее. И идея проекта «Объединение женщин» созрела год назад и сейчас в процессе реализации, потому что во время всех испытаний, с которыми я сталкивалась, конечно же, всегда именно помогала женская поддержка. И вот, чтобы у женщин было место, где они могут познакомиться и оказать подруга подруге любую поддержку, родилась идея такого сообщества, именно приложение, чтобы это было безопасно и чтобы было место, где женщины могут объединяться.
10: Чем принципиально отличается ваш проект от уже множества существующих женских групп поддержки, чатов, телеграм-каналов?
9: Принципиально отличается тем, что у нас взлетела как раз-таки тема бостонского брака. То есть это когда женщины именно объединяются не просто там как соседки, да, поиск соседки по комнате или еще что-то, а когда именно объединяются вот с целью строить долгосрочный быт и жить как семья без романтического подтекста. И на это очень большой спрос оказался. Ни в одном существующем проекте приложений такая идея не была реализована. Я думаю, что здесь сыграла роль еще и моя личная история. Именно через личную историю я пришла к идее бостонского брака. Сейчас уже это по-разному называется. Сейчас у нас уже новое название появилось — мамуны, когда мамы объединяются. Бостонский брак как раз-таки он подразумевает вроде как два человека во взаимодействии. А мамуны — это можно прям объединяться не только там двумя, да, но и больше мамами. И цель — именно растить детей совместно. То есть это в целом новое название для того, для чего я и популяризировала тему бостонского брака. То, что вот можно объединяться и выходить из токсичных отношений.
11: А если это не какая-то травматичная история, вы бы могли бы рассказать вот эту свою личную историю, которая привела вас к идее поддерживать вариант бостонского брака?
9: В декретном отпуске, к сожалению, многие женщины оказываются за чертой бедности, потому что все заботы о детях ложатся на плечи женщины. Даже если есть рядом мужчина, у нас так принято в обществе, да, что все перекладывается на мать, как будто бы тебе одной нужны были эти дети. И так случилось у меня, несмотря на то, что мой бывший супруг хорошо зарабатывал. С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я к тому моменту очень много социальных связей потеряла, долго не работала. Со вторым ребенком уже что мне надо, да, он говорил, типа, заработай сама. И так получалось, что на мне весь быт, обслуживание и этого мужчины, и наших детей. И это не ценилось, да, то есть ты деньги не зарабатываешь, значит, ты ничто. То есть я еще и обязана должна. И, конечно, столкнуться с этим не только в своей семье, но понять, что это еще и система, что система поддерживает моего супруга в этом бывшего, было для меня очень страшным открытием, осознанием. И в такие моменты думаешь, что выхода нет. То есть ты постоянно попадаешь в этот день сурка, когда ты вроде хочешь тоже зарабатывать, но, тем не менее, столько ресурсов уходит на обслуживание быта, и ты как оказываешься в ловушке. И в какой-то момент я поняла, что нет поддержки у меня от партнера, что я просто все делаю за еду. Ну, просто за еду. И это было настолько для меня унизительно и неприятно, потому что я не на таких условиях заходила в брак и в рождение детей. И вот это обесценивание материнства, на самом деле, наверное, положило начало тому, что в итоге появился этот проект. Когда я поняла, что я не смогу, будучи в этих отношениях, зарабатывать, я поняла, что мне нужна поддержка другого взрослого человека, чтобы мне выдохнуть и начать самой зарабатывать. Я просто стала звонить сначала своим подругам. Мои хорошие подруги, которые тогда еще остались, да, с которыми я поддерживала связь, они меня не поддержали. То есть, несмотря на то, что у них там не было детей своих, еще что-то, да, они не захотели менять свой бытовой уклад, свою жизнь, чтобы помочь мне. То есть, чтобы я приехала, у них пожила какое-то время с детьми, пока я там не найду работу, не сниму отдельное жилье. И вот двум подругам я звонила. Я абсолютно на них не в обиде. Это окей, да, когда люди, ну, не хотят по каким-то причинам. Хотя для меня это было удивительно, потому что как бы они мне были самые близкие на тот момент. И я просто открыла телефонную книжку. Я была в таком отчаянии. Мне было безумно стыдно просить об этой помощи. Но я просто стала по телефонной книжке звонить и спрашивать, кто может мне помочь. И женщины, естественно. И созвонилась со своей коллегой из прошлого. И оказалось, что она тоже недавно стала мамой третьего ребенка. Она жила в евродвушке. С две отдельные комнаты, большая кухня тоже там с диваном. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит: приезжай, все порешаем, все будет хорошо. Это было в России, это был 20-й год. Я тогда только-только обучилась на продюсерку запуска в социальных сетях. Я тогда находилась в поисках работы, но, честно говоря, я готова была уже куда угодно. Мне главное было просто съехать от бывшего. Я уже собралась разводиться, но мне надо было бежать вот прямо сейчас, потому что было, ну, невыносимо плохо. Меня настолько истощали вот эти постоянные скандалы, давление. Мне нужна была помощь и поддержка. И я ее нашла вот в лице этой женщины, моей коллеги из прошлого. Я к ней съехала и уже смотрела себе работу. То есть я смотрела себе офлайн работу, даже там кассиром, не кассиром, вот все что угодно, да, смотрела садики, как устроиться так, чтобы начать самой себя обеспечивать и чтобы дети были под присмотром. Мы разные варианты рассматривали, чтобы по очереди с детками сидеть. И так получилось, что 2-3 недели прошло, как я к ней переехала. И вот мы жили, вот, по сути, это сейчас и называется это бостонский брак, да, это потом позже я узнала такой термин. Я нашла работу, сняла жилье и смогла от нее съехать. Ну, то есть это случилось через 2-3 недели, я уж точно не помню. Каково было мое удивление, что достаточно было просто начать делать шаги в эту сторону. Насколько это казалось сложным, по факту устроить свою жизнь без того, с кем плохо было жить вместе, казалось намного легче. То есть это кажется, что уйти сложно. И многие женщины попадают в эту ловушку. Но на самом деле при адекватной поддержке другой женщины намного проще выйти из этого.
10: У вас не было возможности, например, обратиться за помощью к дедушкам, бабушкам, чтобы они присматривали за детьми, пока вы работаете?
9: Они меня не поддерживали. Мне никто не верил, что с отцом детей, что мне плохо. Вплоть до каких-то суицидальных мыслей. Почему мы долго были вместе? Потому что у меня всегда была возможность уехать к моим родителям. И мои родители, они меня не поддерживали в том, чтобы разорвать отношения с этим мужчиной.
10: А вы можете чуть подробнее рассказать, а вот пока вы жили вдвоем в этом так называемом бостонском браке, как вы друг друга поддерживали, как вы устраивали вот этот совместный быт, присмотр за детьми, их воспитание, как это все было? Дети какого возраста были все?
9: Моей дочке было 1.5 года, младшей, а старшему сыну было 4.5-5, вот у них 3.5 года разница. Ее деткам было тоже, они малютки были. Младший у нее самый сын, ему меньше года было. Девочка средняя, годика 3, там у нее небольшая разница у младшеньких. И еще у нее сын-подросток. По-моему, ему было тогда 13-14 лет. И мы в целом просто жили как такая большая семья. Готовили продукты, она помогала узнать по поводу садика, потому что это был другой город. Мне надо было по документам тоже переводиться. Я смотрела, вот квартиру себе искала отдельно. Это был Обнинск, Калужская область. Я туда приехала из Москвы. Даже в Москве, конечно, сложнее мне, наверное, было бы финансово, а тут аренда была намного легче, то есть, наверное, еще и поэтому я настолько быстро смогла свой быт устроить уже отдельно. Если бы не помощь этой женщины, то я бы неизвестно, сколько еще находилась бы вот в этом цикле, где я постоянно оказывалась жертвой.
10: В то время, это 20-й год, понятно, что там еще ковидные, наверное, наложились какие-то ограничения, но в целом Москва была известна довольно сильным третьим сектором, как это называется. Там было очень много организаций каких-то женских, феминистских, благотворительных, самых разных, у которых можно было найти какую-то поддержку. Ну, во всяком случае, они себя так позиционировали, и действительно было много историй таких. Вы думали о том, чтобы обращаться вот в какие-то специализированные организации вообще? Пытались там искать помощь?
9: Я даже, честно, не задумывалась об этом. Я поняла в какой-то момент, что мне очень нужна помощь, но почему-то я не задумалась именно о каких-то таких вот специализированных учреждениях. Возможно, сыграло роль еще и то, что абьюз у меня был финансовый, и в целом пока еще до какого-то там рукоприкладства, да, не дошло. Я понимаю, что очень жесток со мной мой бывший супруг. Я понимаю, что впереди может случиться все что угодно. Из хороших отношений не уходят, да. Я чувствовала себя как в ловушке. И почему-то вот у меня первое, что возникло, найти спасение именно среди тех, кого я знаю.
11: Вы сказали, что вы довольно быстро переехали от бывшей коллеги, как-то уже, видимо, дальше стали устраивать свой быт. Но как вы дошли до этого проекта, до сестеры?
9: После того, как я съехала от подруги,

так сменила 4 квартиры. В Москву я вернулась довольно быстро. Тоже очень неприятная история. Когда у меня бывший супруг понял, что я спокойненько организовалась в другом городе, да, там и цены полегче, и поддержка у меня там есть в виде этой подруги, то он такой говорит: ну, мне так далеко ездить с детьми видеться, переезжай, пожалуйста, поближе. Я говорю: хорошо, я могу, говорю, посмотреть жилье в Химках, но, говорю, тогда помогай мне с арендой. Там в 2 раза больше аренды, тогда напополам давай платить. Он говорит: давай-давай. И я опять оттуда перебрасываюсь, уже в Химки. И представьте, он мне говорит: а я не буду тебе платить, хочешь, приезжай, живи тут. Ну, то есть я вроде вышла из этой ловушки, а он опять меня вот финансово хотел загнать в угол. Настолько он на меня давил. Ну, это уже в прошлом, но я выкрутилась, да, то есть я зарабатывала и снимала квартиру. И вот потом уже случилась война, конечно, очень сильно она по мне ударила. Вообще по моей семье, мы всей семьей в итоге эмигрировали из России. И мои родители, и мой родной брат. И уже будучи в эмиграции, ну, я уже умела зарабатывать, я уже твердо стояла на ногах, мне уже было все равно, я организовала себе удаленный доход. Этот навык, он со мной, да, зарабатывать везде, где я нахожусь. Последний год у меня вот эта потребность появилась делать что-то для женщин, что-то делать уже для мира, то есть себя там я уже детей обеспечила базовыми потребностями. И вот эта идея бостонского брака, она созрела как раз-таки из моего интереса к вопросом феминизма. В какой-то момент, когда я уже начала делиться в блоге, вот я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, да, что вот, а я даже не знала, что это такое, а по сути я вот некоторое время жила в этом бостонском браке. И я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. В моем блоге стали знакомиться под постами. Мне вот начали в директ писать: ой, а давайте для бостонского брака сделаем пост, знакомство. А давайте. Вот, я несколько раз публиковала. Я публиковала анкеты девочек. Я уже себя назвала там в шутку инстаграмной свахой. Вот. И, в общем, я поняла, что это то, что можно развивать, и то, чем я могу помочь женщинам. Для меня важно не просто говорить о том, как все плохо, как женщин притесняют, как сложно. Мне важно еще что-то делать. И вот в этом я нашла свою вот такую отдушину. И постепенно вот созрела уже идея отдельного сервиса, чтобы это было не только в рамках там социальных сетей, каких-то постов, каких-то групп, а чтобы это было еще и как безопасное пространство с конкретным назначением, то есть это поиск партнерши для бостонского брака. То есть изначально идея сервиса оказалась вот такая, и она получила очень большой спрос. И сейчас уже приходят женщины, которые ищут не просто партнершу для бостонского брака, да, но и подругу. Очень многие женщины в эмиграции, они хотят посмотреть, кто есть из их страны, да, куда они приехали. Или хотят, например, эмигрировать, и они могут по поиску той стране, куда они хотят эмигрировать, найти кого-то. Вот именно формат приложения намного удобней и безопасней, чем чаты. Потому что некоторое время у нас работали чаты по странам и регионам, но это оказалась очень сложная история, потому что чаты — это как мини-государство. Возникают неизбежно какие-то конфликты между участницами, какие-то недопонимания. Это все очень сложно модерировать. И чаты у нас существовали, пока у нас приложение находилось в разработке. Казалось бы, да, идея такая добрая, но очень сложно вот поддерживать эмоционально стабильную атмосферу в чатах, потому что женщины приходят абсолютно разные, очень часто они травмированные. Сложно угодить всем, понимаете, чтобы никто в итоге не расстроился. И меня как основатель этого сообщества пытались в том числе и втянуть в эти конфликты, хотя я-то работаю над тем, чтобы девочки вам привести еще других женщин. Я работаю в своем блоге, я делаю контент, рассказываю о сообществе, чтобы вы быстрее своих встречали. В итоге и я там оказываюсь недостаточной, потому что вот не вникаю в каждый какой-то личный конфликт, который происходит в чатах. То есть это все настолько сложно. Насколько я люблю женщин, насколько я хочу помогать. У меня есть же также 2 детей, у меня есть финансовые перед ними тоже обязательства. И вот так вот каждый личный конфликт, и, конечно, обижаются. А все-таки, когда приложение, тут тет-а-тет общение. Если не понравилось что-то в общении с пользовательницей, на нее можно написать жалобу. И уже в частном порядке модерация может смотреть, да, изучать. То есть если на какую-то пользовательницу прилетит там 3 и больше жалоб, то она будет исключена. То есть эта история такая, она намного легче регулируется. Человека можно забанить, да, то есть если общение пошло как-то не так, ну, всякое бывает, да, ну, политические вы, например, разные у вас взгляды, просто блокируете подружка подружку

0: больше не общаетесь. А на уровне чатов это совсем другая история. Тут есть зрители, понимаете? И вот хочется вот поскандалить вместе со зрителями. А внутри приложения такого сделать уже нельзя. Вот, поэтому вот этот момент тут исключается.
1: Вот у вас родилась эта идея от чатов перейти к приложению от каналов. И что было дальше? Кто вам помогал? Как вы это делали? Что было с этим приложением? Как, где оно сейчас?
0: В конце прошлого года, в декабре, мы уже решили, что готовы сделать запуск приложения. Я обратилась к знакомому своему разработчику. Он сказал стоимость. Говорит, это несложно, и сделал нам бота. Это был бот в Telegram, такой с анкетами. Он прям очень-очень был простенький. И когда я о нем рассказала в блоге, очень быстро у нас на канал тогда пришло за сутки, что ли, около 6000 человек только на канал. В само приложение зарегистрировалось, честно говоря, не помню, но тоже очень-очень быстро оно у нас стало расти. Не приложение, а бот. Просто, да, сломали нам его. Я потом спросила у разработчика, что случилось. Он говорит, ну, там ввели какую-то команду и просто всю базу стерли. Мы как бы заплатили за это. Ну, а женщины уже пошли, и мы тогда уже сделали чаты по регионам сначала. И уже стали искать тех, кто нам сделает более стабильное приложение, которое уже не так просто сломать. Было принято решение делать его на базе Telegram. Если вы, может быть, видели, в Telegram есть мини-апы. Там кошелек Telegram так работает, потом платежная система Tribute так работает. То есть это безопасная платформа. Единственное, что не у всех есть Telegram, и вот пользовательницы из России, конечно, ждут версии на Android и iOS. Но это будет позже. У нас там тоже будет версия приложения, но сейчас мы его дорабатываем именно в формате мини-апа. То есть мы добавляем новые функции. То есть это пока как приложение знакомств выглядит. И мы сейчас будем добавлять ленту, где женщины смогут вот как в формате новостей, да, чем-то делиться. То есть говорить, там, нужна помощь такая-то, там, как доска объявлений. Или там, могу помочь тем-то, да, то есть что, чем могут помочь. То есть это будет уже больше, чем дейтинг. И после ее внедрения, если мы все обкатаем, нас все устроит, пользовательница все устроит, то мы уже перенесем эту доработанную версию на App Store и на Google Play. Систера. У нас есть канал, у нас есть бот, который запускает приложение. Мы начали именно для русскоговорящих, стартовали, да, потому что у меня все-таки русскоговорящий блог. Сейчас мы уже добавили английский язык, то есть даже уже на базе Telegram можно на английском языке общаться. Мы вообще позиционируем себя как международный сервис. Некоторые пользовательницы думают, что мы именно русский сервис, но это не так абсолютно.
1: А как вы обеспечиваете безопасность участниц?
0: Приложение у нас уже запущено с начала апреля. За это время у нас не было такого, чтобы смог пройти мужчина или ребенок. Во-первых, работает очень хорошо автоматическое распознавание и верификация возможна только через камеру, то есть где человек непосредственно смотрит в камеру. По другой внешности никак не зайти, это очень важно. Если какие-то сомнения у автоматической верификации, у нас отправляется это вручную верификацию. Вот, и там непосредственно модерация смотрит. Все данные остаются внутри приложения, никуда не передаются третьим лицам. У нас как бы все это в документации зафиксировано при регистрации. У нас есть четкие фильтры. То есть, когда вы заводите анкету, вы указываете цель знакомства. И там можно выбрать фильтры, по которым вы будете искать только тех, кто ищет то же самое. Кому-то нужна партнерка для бизнеса, кому-то женщина для совместных путешествий или для переезда, да, совместного. Вот у меня есть знакомая, которая эмигрировала вместе со своей няней. И вот они 4 года вот жили как вот в бостонском браке до тех пор, пока вот няня не встретила мужчину и не захотела вот съехать. В одиночку уже сложно сорваться, эмигрировать. А если вот с другой взрослой женщиной объединиться, даже морально это намного легче, не то что уже там финансово и прочее.
1: Где вы берете финансирование? Ну, то есть, понятно, первое приложение вы делали по собственной инициативе, но сейчас у вас и приложение, которое нужно поддерживать, и модерация, с которой один человек, естественно, не справится при таком количестве подписчиков, как вы говорите.
0: Мы справляемся сейчас своими силами и с волонтерскими усилиями. То есть у нас сейчас модерация организации в основном работают волонтерки. Мы сейчас стараемся собирать какие-то там донаты, да, на то, чтобы их тоже поощрять, но в целом проект пока остается больше волонтерским, потому что основной функционал мы не планируем вообще никак монетизировать. Это отличается от других дейтингов, что именно процесс поиска и знакомства с женщинами не монетизируем принципиально. Мы вот сейчас стали выделять бюджет именно на разработку. И, конечно, здесь пока что своими усилиями приходится. Мы пробовали собирать донаты, но очень-очень тяжело получать какую-то поддержку именно финансовую от тех, кто приходит к тебе за помощью. Но я к этому абсолютно спокойно отношусь, а в целом аудитория меня благодарит своим вниманием, и я могу за счет рекламы и за счет своих услуг поднимать это все на ноги. Мы пока на рекламе выезжаем. То есть вот в блоге там у меня рекламу, да, могут взять, мои услуги по продвижению, все своими силами, все сами. Конечно, мы будем очень рады, если найдутся желающие как-то спонсировать нас.
2: А сколько сейчас у вас в команде человек? Вот вы несколько раз сказали «мы», а кто вы помимо вас?
0: У нас 3 разработчика, я и команда модераторок, порядка 15 женщин-модераторок. Когда у нас сломалось приложение, было принято решение собирать чаты. И, естественно, чтобы вести эти чаты, нужна была помощь модераторок, волонтерок. Я размещала объявления у себя в блоге, размещала объявления на канале, и вот набралась команда. На самом деле, это какой-то прям феномен, я считаю, Систера, потому что я, наверное, впервые столкнулась с тем, что есть другие женщины, которые тоже готовы развивать вместе со мной идею. Даже пока она там никак не окупается. Тем не менее, это настолько важное дело, это настолько сильно поддерживает и нас в том числе, что ну, это просто потрясающе.
1: Разработчики у вас мужчины или женщины?
0: Разработчики у нас мужчины.
1: Как они относятся ко всей этой идее? Ну вот такой мужской взгляд на весь этот проект у вас есть? Что говорят?
0: Мужчины в восторге. Это мой брат и его команда. Мне тут тоже на самом деле повезло. Изначально я обращалась к своему брату. Говорю, вот такая идея. Он говорит, здорово, великолепно. У меня времени нет. Он был занят в другом проекте. Говорит, обратись, пожалуйста, вот к нашему общему знакомому. С общим знакомым, в общем, вот так произошло. Да? За деньги ничего не заработала. Я потом вернулась уже к брату. Говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, все, я, говорит, сам возьмусь. И сначала они на волонтерской основе работали. Потихонечку, в свободное от работы время они вот делали. А постепенно, когда ребята увидели, насколько это востребовано, насколько это интересно, они уже полностью перешли в мой проект. Естественно, они это делают за гораздо ниже стоимость на рынке, на такой полуволонтерской основе, и они, на самом деле, очень поддерживают эту идею. В целом, они все равно не могут до конца прочувствовать всего масштаба женского отчаяния. У них нет этих проблем, которые есть у женщин. Но они готовы помогать.
2: Если резюмировать проекту несколько месяцев, вот за это время что вас удивило в хорошем, нехорошем смысле? Что далось просто, а вы думали, что это будет сложно, а что получилось, наоборот, сложнее? То есть ваши такие ожидания и реальность вот за то время, что существует этот проект?
0: Я ожидала, что это то, что будет востребовано. Я не ожидала настолько резкого роста. Когда я объявила о запуске приложения, у меня блог за 2 недели, он у меня прирос там на 15 тысяч. Хотя до этого у меня очень долгое время блог стоял. Ну, я особо и не нуждалась, у меня были там клиенты. А тут такой резкий скачок, и вот это для меня было приятной неожиданностью. Что оказалось сложнее, наверное, вот финансово, да, как будто бы я думала, что это будет немножко легче в плане того, чтобы масштабировать этот проект. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу. И вот мне пишут, делятся благодарностями, особенно с кем мы там лично, да, когда-то переписывались. Говорят, слушай, я вот нашла подружку, мы вот столько, вот мы уже время вместе проводим, вот они там фотки шлют, вот мы уже детей познакомили, так классно, так здорово было найти, спасибо тебе большое. Очень тепло и приятно получать такие отзывы, и в такие моменты понимаешь, что ты делаешь действительно важное дело. То есть каждый день кто-то пишет и делится своими историями, и это чудесно.
1: Основательница проекта «Систера» Гала Бойко была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: и я, Наталья Джампаладова.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Весной следующего года в издательстве Ивана Лимбаха выйдет перевод книги «Хелла» чешского филолога Алены Махониной. Это роман, основанный на документах, собранных в российских архивах. Хелена Фришер, прообраз героини романа «Хелла», была арестована в Москве в ноябре 1937 года вместе с мужем. Он был приговорен к расстрелу как враг народа, а Хелена провела 10 лет в лагерях и 9 лет в ссылке. С Аленой Махониной беседовал Александр Вагнер, а начнем с цитаты из книги «Хелла».
3: «Был морозный январский день. Морозный до такой степени, что, наконец-то, пару часов светило солнце. Поэтому из-за его интенсивного свечения, преломлявшегося в свежих снежных сугробах, я совсем ничего не видела. Вслепую, по узкому обледеневшему тротуару, я направлялась в гору к архиву при музее ГУЛАГа, государственную институцию, которая незаметно превращает частную память во всеобщую, а значит, уничтожает историю. Там хранится рукопись воспоминаний Хеллы, несколько ксерокопий документов, связанных с ее изданием, и пара мне, по большей части, незнакомых снимков. Не знаю, что нового я там в этом морозном январском дне 2022 года надеялась обнаружить».
4: Это цитата из книги «Хелла» русистки Алены Махониной. Книга в этом году в Чехии получила самую высокую литературную награду – премию «Магнезия Литера». Исторические события, то есть время накануне войны России против Украины, начавшейся в феврале 2022 года, аннексия Крыма в 2014 году и протесты на Болотной площади в 2012 против фальсификации президентских выборов в России – также описаны в книге. Их наблюдает в Москве автор Алена Махонина, и они сливаются в единый поток времени со сталинским процессом над супругами Фришер, а затем годами, проведенными в ГУЛАГе, главной героиней повествования. Хелла – уменьшительная от имени Хелена. Хелена Фришер приехала в СССР из Чехословакии вместе с мужем, польским инженером. Они повторили судьбу многих поверивших советской пропаганде убежденных коммунистов. Как жена врага народа, Хелена Фришер провела в лагерях ГУЛАГа 10 лет, затем еще 9 на поселении. Она не вернулась в Чехословакию и осталась жить в Советском Союзе. Ее муж был расстрелян 16 сентября 1938 года во время показательного процесса, впоследствии признанного незаконным. Но мужа Хелене Фришер эта реабилитация не вернула. В 2017 году в Чехии вышел сборник переводов стихотворений Хелены Фришер, написанных на немецком языке, и прозы, написанной на русском языке. Частью этого сборника были и переводы писем, которые Фришер писала своей подруге, с которой провела в заключении несколько лет, писательнице Тамаре Петкевич. Эти письма Алена Махонина включила в свое повествование. Они были и источником ее размышлений о Хелене Фришер. В книге есть и материалы следственных дел, сохранившиеся в российских архивах. Материалы дела Хелены Фришер и ее мужа, расстрелянного в 1938 году в СССР.
3: Книга Тамары Петкевич у меня оказалась случайно. Это определенно произошло без какой-либо связи с романом Вейля, хотя его празднично грозящая атмосфера московской повседневности не рассеялась, а наоборот, в этой атмосфере сгущалась и расширялась, и таким образом каждое лагерное воспоминание как будто было ее неотделимой частью, напоминанием, предостережением о возможных последствиях. Я купила эту книгу, очарованная мягким и настойчивым голосом автора, звучащим как будто на грани плача, голосом, который одновременно где-то глубоко внутри застенчиво смеялся и давал надежду. Я услышала его во время повтора одной из передач по радио, которую автоматически включаю каждый раз, когда оказываюсь на кухне. Голос этот приглушил струю воды, под которой я избавляла морковь от земли. Это было осенью 2014 года в Москве, после победной олимпийской кампании в Сочи, после аннексии Крыма, в отчаянии.
4: Еще один параллельный мир в романе – это литература. Литература главной героини, представленная ее письмами Тамаре Петкевич, литература о самой героине, роман «Москва. Граница» чешского прозаика Иржевейля, в котором Ри – главная героиня и есть прообраз Хелены Фришер, а также литература как часть жизни, прочитанные книги и размышления о них, параллели между реальностью, окружающей действительностью и виртуальной реальностью, в данном случае книжной.
3: Москва Иржевейля, Москва иностранцев, которые приехали сюда работать, Москва россиян, которые с подозрительно большой радостью кружат вокруг этих иностранцев, мне, несмотря на значительную временную удаленность, казалась доверительно знакомой. Тем более я и сама была иностранкой, не первый год работающей в Москве. К тому же это были как раз те два пассажа о Москве, которые одни из немногих в книге помечены и первой читательницей этого мной присвоенного экземпляра. О Москве в них было написано как об огромном, чужом, равнодушном месте, из-за которого главную героиню, маленькую и беззащитную, несчастную и слабую Ри, настигла страшная меланхолия. Это был страх неизвестности из-за всеобщей дисгармонии, из-за невозможных, даже чудовищных комбинаций, из-за других и непостижимых порядков, которые кому-либо извне кажутся хаосом и в итоге являются хаосом.
4: Перевод на русский язык книги Хелла вскоре будет опубликован в России издательством Ивана Лимбаха. Писательница Алена Махонина рассказала о том, как возникал роман и почему судьба Хелены Фришер настолько заинтересовала ее, что она посвятила сбору материала для книги 10 лет.
5: Я сама очень часто задавалась этим вопросом, почему именно меня это прямо, не знаю, так засосало, если так сказать. Трудно сказать, это все начиналось как-то постепенно, и чем больше я погружалась, тем больше меня как бы эта история привлекала. Даже не столько материалами, которые я открывала и обнаруживала за эти 10 лет, а скорее вот всем тем, чего как раз мне не хватало в этой истории. И мне кажется, написав эту книгу и проведя вот 10 лет с Хеллой, тех белых мест, которых осталось все равно как бы очень много, и в принципе можно было бы как-то продолжить и посвятить Хелле еще вот следующих 10 лет, но в какой-то момент я подумала, пора останавливаться. Ответ на вопрос, почему именно вот эта история, я действительно не знаю, потому что когда я, например, разговаривала с людьми, с историками из мемориала, они мне прямо так сказали, что что вот одна из таких обычных, в принципе, историй, иностранка приехала в начале 30-х годов в Советский Союз, как она могла? Это ее история еще закончится, чем вот лагерями и расстрелом мужа. Да? Так что история, в принципе, как бы не совсем необычная, но для меня она была все-таки важна, потому что каким-то образом переплетается с моей судьбой. Ну или, по крайней мере, какие-то такие сходные моменты я в жизни Хелены Фришер и своей наблюдала. Можно сказать, что касается, скажем, такой повседневной жизни в Москве и такой, скажем, невозможности от этого места оторваться, зная, что это все-таки как бы место становится все более и более опасным.
4: А вот то, что вы говорите про белые места, и та как бы история судьбы Хелены Фришер, которая вам открылась, все-таки больше белых мест или больше того, что вам все-таки удалось раскопать и найти в архивах?
5: Это очень трудно сказать, потому что вот материалов очень много. У меня очень много материалов, в основном как бы о ее жизни после ее ареста. Там и материалы, как бы касающиеся ее ареста, и протоколы допросов, и потом уже воспоминания самой Хелли. И такой основной пласт материалов, который, собственно, и стал, мне кажется, одним из главных импульсов для написания книги, это письма, которые Хелла писала своей подруге Тамаре Петкевич. Она их, ну, по крайней мере, те письма, которые у меня есть, они с начала 50-х до конца жизни Хелены Фришер, то есть до 84-го года. И это такой очень эмоционально загруженный материал, который невозможно, мне казалось, было передать по-другому, чем вот каким-то таким литературным способом их переработать, скажем, да. Так что вот это очень много материала, но что касается жизни до ареста, основные свидетельства – это такие не совсем надежные свидетельства. Это роман чешского прозаика Иржи Вайла «Москва граница». Это, в принципе, в котором Хела стала прототипом главного персонажа Ры. Ну, это такой материал, который я могу использовать как автор литературного произведения, фикшена, но это материал, который, естественно, не годится для какого-либо исследования. И вот в этой части для меня все равно остается как бы очень много белых мест, на которые я, наверное, уже никогда не найду никаких ответов, потому что нет людей, которые могли бы свидетельствовать, и документов тоже, по крайней мере, сейчас как бы нет.
4: Когда вы впервые узнали ее имя, этого человека, и с чего начался ваш путь к книге?
5: Мой путь к книге начинался с разных таких. Было очень много разных импульсов, но так как я сижу на свободе, то мне кажется уместным упомянуть один из таких импульсов. Это была передача Дмитрия Волчика, в которой было интервью с Тамарой Петкевич. И я ее слушала между какими-то делами, и вдруг услышала этот голос, такой очень яркий, даже радостный, светлый. И этот голос, он как-то вообще не соотносился с тем, о чем шла речь, потому что речь шла о лагерях, и тут такой необычный оптимизм в голосе, как бы не в словах самих, а в голосе. И меня это просто поразило, и, дослушав передачу до конца, я сразу купила себе воспоминания Тамары Петкевич. Пока успела их прочитать, то у меня их мой муж забрал и прочел первым. И он мне сказал, что там встретил описание чешки, которая приехала в начале 30-х годов в Советский Союз со своим мужем, и что ему кажется, что это могла бы быть женщина, которая стала прототипом романа Иржи Вайла «Москва граница». Ну и тогда я уже прочитала эти воспоминания, и потом узнала, что у самой Хелены Фришер есть свои воспоминания, и в принципе как бы все. Это уже было положено этому начало. Я тогда, правда, писала только послесловие к чешскому изданию воспоминаний Хелены Фришер, которые вышли в переводе Радки Рубилиной. И тогда я начала работать и с письмами Хели. И тут я поняла, что ни в какое послесловие это не уместить. Да? И что с этим надо работать по-другому, что это тоже такой очень личный материал, который тоже трудно как-то поместить в какую-то научную статью. И он действительно какой-то очень личный для меня. Не только как бы личный для самой Хелены и для меня. И поэтому я решила, что это, в принципе, может лечь в основу какой-то моей художественной книги.
4: И вы начали искать в архивах, да, или нет?
5: Я начала искать в архивах, но я вообще начала как-то думать, как вот выстроить этот рассказ про нее. В это время я как раз переводила книгу Марии Степановой «Памяти». И, в принципе, я это и признаю в самой Хеле, что она стала тоже таким одним из таких импульсов для написания книги, потому что это тоже как бы книга о поиске своих родных в лекарне своих, да. И, в принципе, как бы в таком духе мне хотелось рассказать о Хелене Фришер.
4: Вы еще упоминаете и Платонова, который писал о том, что письма и любовные записки являются литературой. Вы это потом решили эти письма все-таки в практически неизменном формате сделать частью книги, потому что действительно ваши размышления, они, в общем, параллельно идут с переводами тех писем, которые вы публикуете.
5: Это рассказ Платонова «Однажды любивший», и он как раз там задумывается над тем, насколько личная переписка может быть интересна кому-то, кому она не адресована. Да? И он как бы выстраивает этот свой рассказ из своей личной переписки с женой, немножко как-то перерабатывая письма, только слегка. И я тоже, в принципе, задавалась вопросом, что мне делать с этими для меня очень ценными письмами Хелены Фришер, но насколько они могут быть интересны как бы человеку, который не настолько погружен в тему? Если их просто так взять, публиковать или публиковать в переводе на чешский, то все-таки понадобится очень много комментариев. И это может, на мой взгляд, немножко как-то убить все, все это прекрасное. Так что я просто выбрала те письма, которые я считаю самыми такими содержательными, и включила их в свою книгу, в свой рассказ.
4: Интересно, что в этих письмах довольно мало или почти, если я правильно помню, не упоминаются вот вообще опыт ГУЛАГа, да, что он как-то в стороне находится, да, там в основном эти письма, они крутятся вокруг жизни вот нынешней, да, которая уже была после лагеря.
5: Это точно, там единственное, что в связи с лагерем упоминается, это всегда дата 19 ноября 1937 года, когда была Хелена Фришер и ее муж, когда они были арестованы. И она от этой даты ведет всегда такой отсчет своей жизни. И она на протяжении всех этих 40 лет, когда она пишет, она, когда подходит вот ноябрь, она очень часто повторяет, я не знаю, сейчас это вот такая и такая годовщина конца моей жизни. Да. Это единственное как бы упоминание. Ну, там упоминаются очень часто друзья общие, лагерные, да. Но надо понимать, что Хела с Тамарой Петкевич, они общались и помимо этих писем, да, что, может быть, они созванивались, и много чего как бы прозвучало за пределами того, что сохранилось на бумаге.
6: Здравствуйте, это Сергей Медведев и мой новый подкаст «Код города», в котором мои гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. Новый выпуск каждый понедельник. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе.
2: На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». Наш гость Алена Махонина, автор книги «Хелла». С ней беседует Александра Вагнер.
4: Проза, или я, может быть, так поняла, что ваша проза – это скорее документальное, да, чем художественное произведение. Вы, когда писали книгу, вы задавали себе вопрос о том, что это за жанр, да, это документальная проза или все-таки это художественное произведение?
5: Нет, это, безусловно, художественное произведение, да, основанное на очень как бы большом количестве документального материала. Я даже для себя это определила как автофикшн, потому что помимо того, что книга рассказывает, пытается рассказать судьбу Хелены Фришер, она параллельно рассказывает, как бы, как я исследую, как автор исследую эту судьбу. И чем дальше, тем больше как бы, в книге появляется больше как раз рассказчика меня. Так что для меня это скорее все-таки художественное произведение, основанное на документальном материале. Но тут все-таки надо понимать, что материал, он обработан мной. Он как бы, я не могу сказать, что это прямо какая-то манипуляция, но я все-таки беру какие-то куски, то, что мне как бы годится. И это касается не только документального материала, но в книге там и много всякого рода упоминаний других литературных произведений, которые я соединяю. Может быть, они в каком-то, я не знаю, научном дискурсе, их соединить невозможно было бы, да. А вот как раз в художественном произведении все это получается. Так что для меня Хела – это, безусловно, художественное произведение. И невозможно сказать, что читатель не поймет из этой книги, кто такая Хелена Фришер, но он скорее увидит тот образ, кем она является для меня, как автора, как, может быть, как рассказчика этой истории. Я ни в коем случае не пытаюсь утверждать, что вот я написала какую-то биографию Хелены Фришер. Это даже целью моей не было.
4: Вы еще упоминаете, что судьба Хелены Фришер и ваша судьба немного пересекаются, да, и вы видите какие-то общие моменты. И действительно, вы упоминаете там и протесты белоленточников, и даже пишете, что это Москва и двойного смысла, красота и вездесущий страх. В чем вы видите параллели с общей судьбой вашей и вашей героини?
5: В принципе, с тех пор, как я начала ездить в Россию, то начало 2000-х годов, в принципе, всегда меня все спрашивали, как бы, что я забыла в этой стране. И все, в принципе, считали, что Россия – это страна, в которой некомфортно жить. Да? Сейчас, естественно, это как бы для многих стран, в которой вообще невозможно жить. И, тем не менее, я жила в России в каком-то смысле даже комфортно, в своей какой-то среде. И это, собственно, то, что меня, как бы я чувствую, что меня связывает с судьбой Хелены Фришер. Она все равно после лагерей, она оставалась в России. И меня тоже все спрашивают вот сейчас, почему Хела не уехала из Советского Союза, когда ее освободили. И я всегда отвечаю так, что ее, наверное, там держали ее друзья в Чехословакии, у нее уже ничего не было. И как раз мой мир в России, он состоял прежде всего из людей. Это то, что как бы меня всегда удерживало и удерживает, да, у этой темы. И это, в принципе, одна из таких параллелей. Да. К счастью, как бы, да, такой параллели, чтобы я повторяла судьбу Хелены Фришер, к счастью, до этого как бы не дошло. Да.
4: И я еще обратила внимание, что вы проводите параллель или сравниваете опыт, который пережила Хела Фришер, с опытом Шаламова. И вот хотела спросить у вас, почему вы написали, вот, что этот опыт переплетается?
5: Ну, понятно, когда мы говорим о лагерной литературе, как бы обойти Шаламова невозможно, да. Но у него лагерь – это всегда как-то что-то исключительно негативное. Как бы не может быть, человек не может как будто ничего извлечь из этого позитивного, хотя он из этого извлек свои тексты, да, которые, безусловно, являются чем-то, ну, невозможно сказать позитивным, но очень ценным. И для Хели, ну, лагерь невозможно тоже сказать, что это было что-то позитивное, но она все-таки извлекла оттуда своих друзей. И скорее вот в тексте, в Хели, там идет противопоставление даже не столько текстов Хели о лагерном опыте, сколько сопоставление лагерного опыта Шаламова и того, как свой лагерный опыт описывает Тамара Петкевич. Это сравнение Шаламова с Петкевич, это даже не мое сравнение с его. Вот так эти два текста противопоставлял, как и говорил о Петкевич, что это такая своеобразная улыбка из сада, мне кажется, Георгий Померанц, да.
4: Каждый раз, когда возникает вопрос о лагерной прозе или о судьбах людей в ГУЛАГе, то, конечно, возникает вопрос жертвы и палача, да, что мы называем жертву, и имена палачей. Вы говорите в книге, что не ищете имена палачей, а хотите скорее назвать имена жертв. Но, тем не менее, вы эти имена называете, потому что вы приводите материалы этих судебных дел. И насколько важно вообще для вас было вот эти имена назвать, да, все, которые вы упоминаете в книге, а вы их упоминаете действительно очень много, потому что в связи с судьбой Хелены Фришер вы упоминаете и других чехословацких граждан, которые оказались вот в такой же ситуации, как и она, и параллельно вы называете эти имена тех людей, которые их преследовали.
5: Не знаю, они там, эти имена палачи, как вы говорите, они просто действительно появляются только в качестве документа. Но они просто присутствуют в этих документах. Но я в книге не задавалась тем, чтобы как-то раскрывала их личность. И если я не ошибаюсь, там тоже как бы есть такое предложение в книге, что, ну, как бы я называю это конкретное имя. Ну, как бы это могло быть и другое имя. Для меня это не настолько важно. Вот это не моя цель. Это моя цель, это все-таки описать судьбу жертв, но я бы тоже как бы не воспринимала Хелу. Для меня как бы Хела никогда не являлась жертвой. Да? Это все-таки очень сильный человек, и то, что она выстояла в этом, мне кажется, как бы избавляет меня немножко от такого ощущения, что это реально какая-то жертва. Да? Мне как бы, для меня это скорее героический поступок. Да?
4: И вы к этому героическому поступку относите то, что она не уехала из Советского Союза, осталась там жить после того опыта, который она получила?
5: Ну, это просто мне не знаю, как бы я бы вот это так не оценила, что это какой-то поступок, оно, это скорее отсутствие поступка с другой стороны, да. Не знаю, было ли у нее реально намерение уезжать из Советского Союза. Я точно знаю по документам, что она искала своих родных, что с ними случилось после войны, и если она искала какие-то возможности уехать, но она даже не пыталась уже во времена, когда можно было, я не знаю, хотя бы там путевку купить, да. И, но она не уезжала, потому что все-таки она прекрасно понимала, что домой не вернуться. Это тема, которая сейчас особенно как-то важна. Но невозможно вернуться в это домой, которое было когда-то, да. Об этом вот сейчас последняя проза Марии Степановой как раз о том, что просто вот тот дом, который мы вот сейчас покинули, его уже не существует, да. И она, Хела, это прекрасно понимала, что в этот дом не вернуться, хотя она очень ностальгировала по Чехословакии, но это была какая-то ностальгия по чем-то несуществующим. Да.
4: А домом для нее являлся язык, да? И вы довольно много пишете о языке и о тех языках, которыми владела Хелена Фриша, что она переводила. Для нее язык был домом в какой-то степени.
5: Да, но тут вопрос, какой язык был для нее домом, потому что, насколько я понимаю, родным языком для нее был немецкий. Да? Но она очень как-то тепло относилась к чешскому языку и, в принципе, говорила о себе как о чешке, да? Хотя она была чешской, немецкой еврейкой. Так что язык в некотором смысле точно, безусловно, был для нее домом. Да.
4: А ставили для нее дом потом Советский Союз?
5: Никаких таких ее высказываний по этому поводу нет. Про Советский Союз, мне кажется, она вообще не говорит. Если она уже про что-то говорит, то это друзья. Люди вокруг нее, да, безотносительно как бы государства. Да. Так что для нее домом стал тот круг друзей, которые после освобождения окружали.
4: Вот вы пишете в книге, что вы много лет посвятили расследованию своему, да, можно так сказать, того, кем является Хела и что она за человек, но тем не менее в конце книги вы пишете, что вы не можете даже ответить на этот вопрос. Вот сейчас, по прошествии нескольких месяцев после выхода книги, вы можете ответить на этот вопрос?
5: Мне кажется, что это намного еще больше усложнилось, все запуталось. И кем она была как реальным человеком, это действительно из документов просто невозможно никак понять, даже из как бы не только письменных документов, я не знаю, фотографий. Это все равно всегда будет моя идея этого человека. И так что книга, поэтому она и называется просто «Хела». И это такая как бы моя попытка сказать, вот эта Хела, это не та реальная Хелена Фришер, да? Это как бы такой мой персонаж Хела.
2: На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Александра Вагнер беседовала с Аленой Махониной, автором романа «Хелла», который готовится к печати на русском языке. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
2: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Разница во времени. Ленин сегодня. Подготовил и ведет передачу Владимир Тольц. Эфир 5 мая 2012 года.
3: Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодня в серии «Как у Дюма» обещанное продолжение ленинской темы. Январская запись 2004 года. Из участников предыдущего обсуждения в передаче Егор Яковлев и Владлен Логинов. Владимира Булдакова не оказалось тогда в России. Ленинская тема, похоже, пошла на экспорт. Голоса и имена остальных вы сейчас услышите. Включаем архивную запись.

0: Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
1: Был создан образ, который, как мы потом выяснили, совсем соответствует действительности.
2: Пожалуй, фигура Ленина стала во многом достаточно неясной.
3: Самый экзотический вопрос, который мне однажды был задан учеником, это правда ли, что Ленин был женщиной?
4: Значение для Европы или для сегодняшнего мира в политическом смысле значения Ленина, по-моему, совсем нет.
5: Наш Ленин, мысли великан, скончался на душе туман.
1: Пять лет назад на «Волнах свободы» в этой программе вышла в эфир передача «Ленин жил, Ленин жив, что дальше?». Вместе с исследователями ленинской жизни и последствий его деятельности я обсуждал тогда происходившую в течение трех четвертей века сначала канонизацию образа основателя советского государства, затем трансформацию этого канонического образа, перипетии в публикациях и трактовках письменного наследия вождя и перспективы дальнейшего развития ленинского мифа в массовом сознании. И вот прошло пять лет. Срок немалый. Раньше в СССР он служил стандартной казенной меркой для констатации реальных и мнимых успехов советской власти. А в последние пятилетки сначала для замера ее стагнации, а затем масштабной линейкой нереализованных планов ее перестройки. В Российской Федерации, возникшей на обломках недоперестроенного Союза Советских Республик, за последние пять лет тоже произошло и происходит немало. Страна пережила последствия дефолта 1998 года, сказавшиеся, кстати, и на Ленине, на публикациях его наследия и судьбе Мавзолея. Пережила и продолжает переживать Чеченскую войну, политический терроризм, взрывами и гибелью людей, докатившихся с самых окраин до Москвы. На эту пятилетку выпала и смена президентов, и многократно трансформация парламента, и равноудаление олигархов, и ушедшие в песок споры о перезахоронении мумии Ленина, и изменение политического веса коммунистов, давно уже соединяющих своего атеистического кумира с набирающим не только социальную, но и казенную мощь идеями православия. Да многое, что произошло, это особая тема. Сложился, к примеру, совершенно новый политический режим, управляемый демократией, в пропагандистско-идеологическом обеспечении которого образ Ленина, ленинский миф, занимают, на мой взгляд, несколько иное место, нежели пять лет назад. Какое? Это я и хотел бы обсудить в передаче, посвященной 80-й годовщине со дня смерти Владимира Ильича. Итак, Ленин сегодня.

0: ему от народа попало в морду, хвост он поджал и удрал к морю, вперед зашагал Ленин.
1: Ну, прежде всего, что нового мы узнали о Ленине за прошедшие 5 лет? Этот вопрос я адресую профессору Владлену Логинову.
2: За вот эти годы очень вышло много любопытной литературы. Я, например, ужасно горжусь тем, что принял участие в издании вот этого объемистого тома «Ленин. Неизвестные документы». Это практически новый том к собранию сочинений, и просто издательство не рискнуло так его рекламировать. Там все те содержательные документы, которые не вошли в так называемое «полное собрание». Вышли очень любопытные книги, скажем, вот недавно вышла известного ленинградского историка Геннадия Соболева, называется «Тайна немецкого золота». Это фундаментальное исследование, и надо, если не согласен, попытаться, абсолютно, конечно, бессмысленно, попытаться что-то противопоставить. Но самое интересное, что вышли книги, где какое-то дается новое осмысление каких-то вещей. Но самое интересное, это то, что написал Юра Буртин, это, вы знаете, наш покойный знаменитый критик, литературовед и так далее. Он написал прекрасную работу, называется «Другой социализм». Это совершенно новый какой-то подход к вот этому последнему этапу. Не только последнему, но особенно по последнему этапу жизни Ленина. Ну и за границей, наконец, тоже. Вы знаете, вышла вот эта книжка от славянского философа Жижика. Называется «13 опытов о Ленине». Это тоже какой-то интересный шаг посмотреть на Ленина с точки зрения каких-то современных процессов. Так что, видите, довольно много уже есть новых материалов.
1: Владлен Терентьевич, а ваше личное отношение к Ленину за последние 5 лет изменилось?
2: Вы знаете, нет. Только в этом отношении появился какой-то немножко мотив ужасного, не то что раздражения, даже, может, иногда ожесточенности, потому что тот поток нелепости и просто глупости и невежества, который идет в связи с этим сюжетом, он совершенно не, просто невозможно читать. С точки зрения профессиональной даже, понимаете? Точка зрения, позиция, это другой вопрос. Это дело, как говорится, личное. А вот поток лжи, в чем-то заведомой, откровенной лжи, причем сами авторы прекрасно знают, что они врут. Они не могут не знать, что они врут. И тем не менее, поскольку где-то вот витает нечто вроде социального заказа. Вот тот же Жижик очень любопытно в газете «Коммерсант» дал интервью. Он говорит о том, что можно спокойно говорить о Марксе в любой аудитории и так далее, и так далее. Но с тех пор, как вышла моя книга, он говорит, о Ленине, вот эти 13 опытов о Ленине, я потерял половину знакомых. То есть это настолько жесткая, настолько больная тема.
1: Те же, что и профессору Логинову, вопросы я задал и другому участнику нашей передачи 97-го года. Автору книг, статей и кинофильмов о Ленине Егору Яковлеву.
3: Мое ощущение строится на том, что всю жизнь меня водили на поводке за Лениным. Сперва был кудрявый мальчонка, который у меня был в доме «Красный уголок», и висел его портрет. Потом мы интересовались Лениным с точки зрения противостояния тому режиму, который от нас, слава богу, ушел. Ленин все время был фигурой, так сказать, чистоты, порядочности, доброты и так далее. То есть за эти 5 лет произошло самое главное. Рассеялся тот густой, клубящийся туман, который был вокруг его фигуры. Нам все время предлагали какие-то поиски фигуры, которая бы нас устроила. Я, как и все другие мои соотечественники, пережил полное крушение того режима, в котором существовал Ленин. От этого режима, вы вспоминали «Управляемая демократия», но даже понять управляемой демократии противостоит такому режиму, в условиях которого мы с вами говорили 5 лет назад. И когда все это рассеялось, я вдруг понял, что я многие годы бродил то в поисках человеческого образа Ленина, то в поисках, как Ленин может противостоять сталинскому режиму, то в поисках человеческой порядочности в политике. А когда туман рассеялся, Я понял, что в этой рощице ничего не было. Ленин остается человеческой фигурой. Он мне как, не знаю, психологу, писателю, журналисту интересен. Как интересен фигура Гитлера, как интересна фигура Сталина, независимо от моих отношений к этим людям. Вот. Но сам по себе какой-либо ценности сегодня он для меня не имеет. Он может для меня быть только примером, предостерегающим сегодняшних правителей, которые делают, допустим, свои портреты из шоколада. Думаю, что если лизнут, то будет сладко.

0: Радио «Свобода». Программа «Разница во времени». К 80-летию со дня кончины Ленина передача «Ленин сегодня». Ее ведет Владимир Тольц. К обсуждению этой темы я привлек не только тех, кто участвовал в нем 5 лет назад. Вот впервые в нашей программе первый секретарь ЦК КПСС. Да-да, есть, как сказано героем этой передачи, такая партия – Сергей Скворцов. По образованию инженер-экономист, 1956 года рождения, член КПСС с 20-летнего возраста. Сергей Борисович, за те годы, что вы являетесь членом партии, ваше отношение к Ленину изменилось?
1: Конечно, кто-то потом сможет упрекнуть меня, может быть, в догматизме, но мое личное отношение к Владимиру Ильичу не изменилось. Оценить фигуру Ленина вполне можно было и по тем публикациям, которые существовали в советское время. Только вот надо было эту литературу действительно изучать, а не просто механически конспектировать, как это делало большинство, но и как, собственно, того требовала тогдашняя учебная программа. Ну, правда, мое мнение может быть здесь не совсем объективно, поскольку и в те годы, и сейчас я был оппозиционером к существующей власти, то есть я входил в подпольную коммунистическую группу, которая как раз и пришла в конце 70-х годов к выводу, что Советский Союз развивается не по тому пути, именно благодаря тому, что он во многом отходит от ленинских принципов.
0: Сергей Борисович, продолжаю я расспрашивать нынешнего первого секретаря, нынешней КПСС Скворцова. Но ведь за те годы, в которые вы сохранили свое неизменное отношение к Ленину, и ситуация в стране, и она сама, и отношение ее общества к образу и наследию Ильича многократно и резко поменялись.
1: Я бы сказал, что действительно отношение к Ленину изменилось. То есть это был, ну скажем, фигура почти обожествленная в 70-е годы. Потом, в конце 80-х, особенно в период перестройки и в начале 90-х, к Ленину отношение в массах, в народе, во многом под влиянием перестроечной прессы и прочих вещей, сильно изменилось на отрицательное. Вот сейчас, если верить

0: А вот что именно, наверное, если расспросить таких людей, далеко не все скажут. Примерно то же самое относится и к тем, кто относится к Ленину отрицательно. В целом же, как я уже говорил, пожалуй, фигура Ленина стала во многом достаточно неясной.
1: Образ Ленина, его трактовки и отношение к нему действительно претерпели в постсоветское время существенные изменения. Вот что говорит об этом не раз воссоздавший ленинский образ в кино и на сцене народный артист СССР Михаил Александрович Ульянов.
2: Был создан образ, который, как мы потом выяснили, не совсем соответствует действительности. Но то, что это был великий человек, которому удалось перевернуть в буквальном смысле этого слова «мир», то этого сомнения у меня никогда не было. И я очень не люблю, когда по поводу этой личности, трагической, жуткой, но личности. Когда недавно тут ко мне пришел один человек, тоже играть Ленина собрался, он маленький человек, низкорослый. Вот он собрался играть Ленина. Это меня уже, так сказать, просто возмутило. Потому что можно, конечно, потрясаться с той жестокости, той беспощадности, но той нацеленности человеческой, которая существовала в Ленине, но хихикать вокруг этого, ну, как бы сказать, недостойно.
1: А вот взгляд со стороны, но человека сведущего, автора монографии «Зарождение культа Ленина в СССР», доцента университета в Сент-Галлене, Швейцария, Бенна Энкера, рассматривающего фигуру советского вождя прежде всего как объект научного изучения.
3: В России, конечно, есть культ Ленина, но с другой стороны, для России и Советского Союза Ленин – основатель Советского Союза. Он государь и вождь во время первых 5 лет. Сегодня Ленин и культ Ленина являются для России феномен исследований, который надо разрабатывать как феномены других диктатур Европы в 20 веке. Без этого путь к новую демократию, я думаю, оставляет закрыт.
1: Ну, научная разработка темы, о которой говорит Бенна Энкер, подход к ней, он ведь во многом определяется и общественными настроениями, не так ли, Владлен Логинов?
4: Очень важно всегда, когда вы сравниваете Наполеона, скажем, книгу о Наполеоне, написанную Манфредом спустя там несколько десятилетий, то прежде всего видишь разницу эпох, когда написано. Да, за эти, в общем, годы что-то меняется и в общественном сознании. Ну, скажем, появилось, например, понимание того, что формы власти – это не статичные формы. То есть нельзя вот заведомо определить, вот это демократия, это диктатура, это полные антиподы, скажем. Или там, что демократия и вседозволенность – это очень серьезная проблема. Или там свобода слова – это, прежде всего, вопрос о том, кому дается эта свобода слова. Так что где-то появилось более серьезное, может быть, более вдумчивое отношение к тем категориям, с которыми мы так легко оперировали лет 5 тому назад.
1: Тема нашей передачи – «Ленин сегодня». Но тут поневоле хочется забежать вперед и спросить уже про завтра. А что дальше?
4: Мы с Егором как-то делали такой разговор, он, по-моему, в общей газете был опубликован, назывался «Когда спящий проснется». Это применительно к Ленину. И я тогда и сейчас придерживаюсь точки зрения той, что пока существует такая степень дифференциации внутри общества, пока существуют такие вопиющие проявления несправедливости, протестное движение неизбежно. Неизбежно, оно может прийти позже, совсем позже, но протестное движение неизбежно. Европа же показывает, скажем, такую форму нового протестного движения, которое, может быть, и станет для 21 века доминирующей. Это антиглобализм. Совершенно с иными пониманиями партийности, идеологии и так далее, и так далее. И вот вспомнит ли или не вспомнит? Видимо, я думаю, даже неизбежно это имя. И думаю, что пока вот существует такая вопиющая несправедливость и в мире в целом, и в странах по отдельности, неизбежно у него есть будущее.
1: Упомянутый профессором Логиновым Егор Яковлев

0: смотрит на дело иначе.
1: Когда Юра Корякин на первом съезде народных депутатов первый раз выступил с тем, что надо убрать мавзолей Ленина, я помню, какой шум он наделал. Тогда всех это очень беспокоило. Сегодня, наверное, есть тоже люди, которых это беспокоит, поскольку есть люди, которые ходят с красными флагами, приходят в фигуре Ленина на Калужской. Наверное, есть люди, которых Ленин интересует. Но сегодня Ленин, как образ, который как-то влияет на существующую жизнь, на мой взгляд, ушел полностью.
0: То есть вы, Егор Владимирович, полагаете, что социальная значимость этого образа, значение дальнейшего изучения ленинского опыта сократились ныне?
1: Если говорить о общественной значимости Ленина, она может для меня представлять интерес как один из уроков истории, к чему приводит культ. Потому что культ Ленина был при Ленине, и это сказки для детей дошкольного возраста, что при Ленине культа не было, был огромный культ, был завод Владимира Ильича, и все это было. О том, чем кончается культ, если мало примера Сталина, ну, есть сегодня пример Ленина. Должен сказать, что я живу в стране невыученных уроков. И в результате пример о том, к чему приводит культ, к сожалению, не очень беспокоит сегодняшних вождей в моей стране.
0: Егор Владимирович, покуда вы отвечали на мои вопросы, я, листая свои бумаги, наткнулся на давнее стихотворение известного поэта. «Однажды, став зрелей из скучной повседневности, мы входим в мавзолей, как в кабинет рентгеновский. Скажите, Ленин, в нас идея не ветшает?» И Ленин отвечает. На все вопросы отвечает Ленин. Как по-вашему, все-таки на какие сегодняшние вопросы он может ответить?
1: На мой взгляд, Ленин ничего, кроме неудачного опыта с преждевременным попыткой построения социализма в России, ни на что другое ответить не может.

0: Голосовой помощник «Радио Свобода».
1: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
0: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
1: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
0: Свобода становится еще ближе.
2: «Золотой запас свободы. Разница во времени. Ленин сегодня». Подготовил и ведет передачу Владимир Тольц. Эфир 5 мая 2012 года.

0: слушаете.
1: Говорит Радио Свобода. Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Напомню, в серии «Как у Дюма» мы знакомим вас с вышедшей в 2004 году передачей о трансформации образа и оценок Ленина через 80 лет после его кончины. Итак, продолжение архивной записи.
2: Вдруг узнали мы, Ленин умер. Нет, никогда умереть не может. На прощание Сталину в сердце душу свою вложил Ленин. Сталин дал нам свободу и силу, дал нам колхозы и совхозы, хлеб и...

0: правду. Ленин, товарищи, не умер. Да здравствует Сталин! Долго-долго, да здравствует сердце его! Ленин!
1: Обсуждая нашу тему «Ленин сегодня», нельзя, мне кажется, обойти вниманием все учащающееся в последнее время сопоставление в общественном сознании двух образов – Владимира Ленина и Владимира Путина. На эту параллель уже начинают обращать внимание исследователи, в частности, Алексей Плуцер-Сарнов в его работе «Ритуал и миф в современной политике». Примеров такого сопоставления можно найти сколько угодно – в российской периодике. Вот, к примеру, заголовок статьи в одной из питерских газет. «Путин подражает Ленину». Или это уже из парламентской газеты рубрика «Пьедестал». «Ленин получил 4, а Путин 5». А вот и во французской «Либерасьон». «Нашел ли, подобно Ленину, Путин в Солженицыне своего Горького?» Это после встречи президента с писателем. Та же горьковская тема, но уже в другом преломлении в «Российских вестях» после отстранения телеведущего Сергея Доренко от эфира на ОРТ. Опять цитирую. По словам Доренко, он надеется, что ему будет позволено играть роль Горького при Путине-Ленине. Регулярно сопоставляются имена Ленина и Путина в социологических опросах. Вот, к примеру, РАМИР, ноябрь прошлого года. По данным опроса, 39% россиян поставили Путина на первое место среди российских лидеров, начиная с 2017 года. Второе место в рейтинге симпатий занял Леонид Брежнев, набравший 10%. За ним следует Ленин, 9%, и Сталин, 8%. Я уже не говорю об интернете, чего там только нет. И сравнение гороскопов, и обыгрывание биографических деталей, совпадение имен и внешних данных. Оба приехали в Москву из Питера, оба юристы. Оба достигли вершины власти в 47 лет. У обоих рост невелик, а с шевелюрой не густо и прочая ерунда. Я уж не говорю о постоянном обыгрывании знаменитого сталинского слогана «Сталин – это Ленин сегодня», его перефразировку «Путин – это Ленин сегодня». Ленин часто заменяется на Сталин. А еще анекдоты, живой героический эпос русской истории. Но это уже отдельная тема. Однако вопрос, что сей сон означает? Ведь при всей очевидной, часто комичности такого сопоставления, при лежащей в ряде случаев на поверхности политической ее конъюнктурности, здесь есть и более глубокие и серьезные основания, не так ли? Профессор Владлен Логинов.
2: Вы понимаете, не случайно возник такой разговор, хотя, конечно, это ужасно глупо звучит, что Путин – это Ленин сегодня. Потому что и тот, и другой оказались в похожей ситуации. Им достались разрушенные страны, где царила смута и, я бы даже сказал, буйство. И стояла одна и та же проблема, что надо наводить элементарный порядок, чтобы можно было в вечернее время или в сумерки спокойно пройти по улице города или деревни и так далее, и так далее. Вторая тоже проблема им досталась. Это попытки в какой-то иной, может быть, форме сохранить вот эту империю, которая называлась всегда Россией. Так что тут есть что-то похожее. Вы помните, как в 22-м году, когда взяли Владивосток, Ленин-то оценил не как форпост мировой революции или там какие-нибудь еще глупости в этом роде, а просто он сказал, ведь город-то это нашинский. Так, если брать по личным каким-то психологическим, тоже можно, наверное, найти какие-то общие моменты в том смысле, что и у Ленина, и у Путина был внутренний какой-то радар. Умение улавливать какие-то настроения, движения внутри общества и так далее.
1: А как считает первый секретарь нынешней КПСС Сергей Скворцов? Путин – это Ленин сегодня?
3: Нет, я бы так, конечно, не сказал. Прежде всего, у Ленина, как мы уже сегодня говорили, была своя стратегия. Была четко намеченная программа, и все тактические моменты он подчинял ей. У Путина такой программы не существует. Это и официально, о ней что-то нигде ничего не слышно, но кроме разве что послания о положении страны, назвать это концепцией все-таки нельзя. Другой момент, то, что Ленин в деталях разбирался в очень многих вопросах. Путин же часто, насколько вот я могу судить, полагается на свое окружение. Может быть, из-за недостаточной компетентности в каких-то определенных вопросах. В результате та тенденция, которая в окружении побеждает, она определяет какую-то текущую политику. Ну и, наконец, самый главный момент. Владимир Ильич Ленин свою деятельность подчинял интересам трудового народа. А вот Владимир Владимирович Путин свою деятельность подчиняет интересам олигархического капитала. И что бы там ни говорили о равноудаленности олигархов от Кремля, на самом деле это так.
1: Профессору Логинову отличия Ленина от Путина представляются более существенными, чем их сходство.
2: Гораздо важнее не то, что похоже, а то, что их отделяет. Потому что Путин это просто, простите, менеджер. Это управленец. Ленин – это все-таки теоретик, это ученый. И это, конечно, политик иного совершенно мирового класса. Дальше, скажем, если брать в основе политики, которую проводит Путин в чистом виде, либеральная идея, в основе частной собственности. Ленин в этом отношении был гораздо гибче, потому что идея общего блага, ну пускай она называется социалистической идеей, она вполне у него сочеталась и с либеральной идеей, когда он вел новую экономическую политику. Ну и, наконец, если уж совсем так копаться, то у Путина лежит идея, в основе его политики, идея патронажа, идея облагодетельствования. То есть народ как объект благодеяния. Это ужасная вещь, которая загоняет историю в тупик. А у Ленина совершенно другой подход. Это включение вот этой массы людей в политический процесс как субъекта, действующего субъекта и так далее, и так далее. Я уж не говорю о том, что у них совершенно разные понимания диктатуры. Ленин много раз писал о том, что в истории, да, действительно бывают такие ситуации, когда диктатор может выражать волю нации, воли народа и так далее, и так далее. Но он всегда говорил о том, что усиление власти должно сопровождаться усилением контроля за этой властью. Если Путин, усиливая вот эту вот вертикаль, например, укорачивает контрольные функции той же Госдумы, того же Совета Федерации и так далее, то Ленин на это смотрел по-другому.
1: У немецкого историка, работающего в швейцарском университете, Бенна Энкера, вопрос о сопоставлении Ленина с Путиным вызвал недоумение.
4: Ну, в этом я не верю. Действительно, дистанция Путина к Советскому Союзу можно видеть, если он решает закрыть этот мавзолей. Политические руководители до сих пор оставили этот труп в мавзолее из страха перед людьми советской ментальности. И, конечно, можно остаться этот мавзолей как исторический момент, но надо решать, чтобы этот человек не будет больше там. Можно сказать, это культурный стыд для России. И в этом, я думаю, это действительно отношение Путина к Ленину сегодня.
1: «Разница во времени». Передача к 80-летию со дня смерти Владимира Ильича Ленина. Мы говорим сейчас о значении образа Ленина и ленинского наследия для современного мира. Как оно ощущается из Европы? С этим вопросом я обращаюсь к немецкому историку Бенна Энкеру.
4: Значение Ленина в Европе только, можно сказать, объектом исторического исследования. Но без этого значение для Европы или для сегодняшнего мира в политическом смысле важных вопросов значения Ленина нет. По-моему, совсем нет.
1: Бенна, для понимания того, что значит сегодня для мира Ленин, важно оценить, что о нем знают наши современники. Вот вы преподаете в Швейцарии. Что знают о Ленине ваши студенты, например?
4: Они знают, что он был вождь, основатель Советского Союза. И, конечно, сегодня они знают, что он был тоже, можно сказать, террористический руководитель, преступник, действительно.
1: Другого живущего в Германии историка, Самсона Мадиевского, я попросил рассказать о том, что знают о Ленине и как относятся к Владимиру Ильичу его, Мадиевского, немецкие знакомые.
5: Среди моих немецких знакомых, друзей, соседей, есть представители почти всех слоев общества. Есть рабочие, научные работники, есть школьный учитель, два университетских профессора, художник, журналистка, программист, социальный работник, священник. Но разница в отношении к Ленину, на мой взгляд, зависит не от принадлежности к тому или иному слою, скорее от возраста. Вот мои знакомые, несколько молодых ребят, рабочих, но все со средним образованием, работают на станках с цифровым программным управлением. Ленин? А кто это такой? Несколько большая степень осведомленности у медсестры. О, это был первый руководитель советского государства. Кажется, он не все делал правильно. У людей с высшим образованием, конечно, уже несколько более полное и дифференцированное представление. Ленин, бесспорно, великий человек, один из тех, кто делал мировую историю. Но последствия его деятельности, ввиду того, что руководствовался он утопической идеей, крайне отрицательные. Было погублено много людей. Из революционера он превратился в тирана. И в конечном счете получилось в России нечто обратное тому, к чему он стремился. Появляются иногда и некоторые еще более тонкие оттенки. Ленин был продуктом катастрофического положения, существовавшего в России до революции. Конечно, последствия его действий были во многом злополучными. И все-таки эти действия нельзя отождествлять с тем, что делал впоследствии Сталин. Есть еще более снисходительные оценки. Ленин искренне стремился ввести в мир идеи социальной справедливости. И потерпел неудачу, как все, кто пытался сделать это до него. Есть одно очень любопытное мнение. Ленин, ну что же, мы, немцы, не можем освободиться от своей доли ответственности за то, что он сделал в Россию. Ведь это наше правительство пропустило его в 1917 году туда, руководствуясь своей целью вывести Россию из войны. И только, пожалуй, один из моих знакомых, очень хороший художник, Петер Пауль Ходиамонт, которому уже под 80, дал однозначную оценку. Ленин, как и все великие революционеры, всегда был мне симпатичен, ибо эти люди шли против течения, боролись за благо бедных, униженных, эксплуатируемых. Один из моих знакомых сказал мне: «Да, я почти ничего о Ленине не знаю, но я не исключение. Люди моего поколения, мне сейчас под 30, наверняка в подавляющем большинстве своем больше не знают. Может быть, знают больше люди старших поколений. Говорят, тогда лучше изучали историю».
1: Да, многие люди старших поколений, о которых говорит Ваахине собеседник доктора Мадиевского, знают про Ленина с малолетства.
6: «Мой сынок еще едва лепечет. Мало слов в его несвязной речи. Я его сажаю на колени. Кто шепчу там на портрете? Ленин. Ручку, что теплом моим согрета, улыбаясь, тянет он к портрету. Так вот с каждым новым поколением в каждый дом приходит снова Ленин».
1: Написано в 52-м. Сынок советской поэтессы, сочинивший это, наверное, уже внуков имеет. И не к каждому из этих внуков и их ровесников приходит сегодня в дом Ленин. Но то, что они знают о нем сегодня, думаю, во многом определяет судьбу социального бытования образа Ленина завтра. А что знают сегодняшние школьники о Владимире Ильиче? — спросил я преподающую в гимназии историю Марию Михайловну Кудюкину.
7: «Практически ничего, как это ни парадоксально. То есть какое-то время назад, когда в газетах было очень много статей с желтой окраской о личной жизни Ленина, о его болезни, о каких-то особенностях его характера, жизни, тогда интерес был именно вот такой житейский». И тогда представления о Ленине могли принимать самые неожиданные формы. Самый экзотический вопрос, который мне однажды был задан учеником, это правда ли, что Ленин был женщиной? То есть уже по этому вопросу ясно, насколько абстрактное представление учеников о Ленине. Это можно объяснить тем, что сейчас Ленин, как политическая фигура, отошел на второй план и заслонен фигурой Сталина. Ученики вообще очень плохо ориентируются в этом периоде советской истории. Они ее не знают, не понимают. И поэтому для них совершенно все равно, какая личность стояла во главе государства.
1: Как и подобает первому секретарю КПССовского ЦК, нынешний Сергей Борисович Скворцов внимательно следит за идейным воспитанием подрастающего поколения. Особенно за тем, что говорят в школе о Ленине. Это ему не так уж и сложно. У него трое детей и жена учительница.
3: Если судить по школьной программе и по тем учебникам, которые есть, я в свое время как-то просмотрел их все, в целом там содержится скорее положительная оценка Ленина. Там можно почерпнуть очень кратко, что вот был такой руководитель большевиков, что он сумел добиться победы в гражданской войне, причем совершенно непонятно почему, собственно, это ему удалось, и начал строить НЭП. Все это очень такой краткий экскурс. Из опыта общения с учителями могу сказать, что во многом отношение к тем или иным историческим фигурам определяется во многом у школьников отношением собственного учителя. Ну а учителя настроены по своему материальному положению часто оппозиционно, поэтому они дают в целом положительную оценку Ленина, но все это достаточно отрывочно и коротко очень.
7: Мне кажется, что доля истины в этом действительно есть. Но дело не в том, что учителя симпатии относятся к Ленину. А дело в том, что сейчас общество вообще стало с большей симпатией относиться к Ленину. Почему? Потому что вот тот навязываемый миф, который господствовал в советское время, его уже нет. И люди смогли спокойно оценить реальную роль Ленина в истории государства. И, соответственно, оценка Ленина стала более спокойной. Они стали, может быть, в какой-то степени больше понимать Ленина как личность. И перестав его обожествлять, они стали рационально его оценивать.
1: Получается некоторая неувязка. Знать стали меньше, а оценивать рациональнее. Так что же все-таки знают нынешние школьники наше завтра о Ленине сегодня? Конкретизировать это я попросил преподающего в лицее завкафедры литературной критики Российского государственного гуманитарного университета Михаила Павловича Одесского.
8: Я воспользовался непринужденной ситуацией последнего занятия перед зимними каникулами и попросил написать эссе о Ленине. Экспромтом. Без подписи. Без страха оценки. Опрошенные школьники учатся в 9 классе. Историю 20 века специально не проходили. Программа продвинутая, семьи обеспечены. И вот результат. У Ленина нет биографии, он возникает ниоткуда. Известно разве что родился в Ульяновске. Не в Симбирске же, которого и сейчас не существует. Далее цитирую. «Жил в селе Шушино». И еще что-то. «Организовал революцию 1917 года». Это понятно. Но в качестве кого организовал? В качестве кого затем руководил государством, уже непонятно. Самый распространенный титул – «вождь». Правда, радует, что многие закавычивают слово. Потому что титул «вождь» – явная победа многолетней советской пропаганды. Ленин, конечно, не член ЦК, не председатель Совета народных комиссаров. Советская история вообще чуралась конкретики и исторических подробностей. Термин «вождь» – агитационный ёмок, а содержательный неопределенен, что и заказывали. Как у мифографа Маяковского – неужели про Ленина тоже «вождь милостью Божьей»? Далее. У Ленина два имени, так сказать, профанное и сакральное. Почему лидер государства использовал псевдоним, современному лицеисту, слава богу, не ясно. В остатке чистая магия. И приходится самим отыскивать рационализирующую мотивировку. Например, цитирую. «Настоящая фамилия Ленина – Ульянов. Вероятно, он поменял ее, чтобы в обычной, внеполитической жизни его не доставали поклонники». У Ленина не очень четкая партийная принадлежность. Цитирую. «Во время правления Ленина были большевики и коммунисты. Я не помню, кем был Ленин». Представители старших поколений могут только позавидовать или вспомнить сходные размышления Кина Чапаева. При помощи политической колористики образ Ленина рисуется отчетливее. Он за красных. Цитирую. «Тогда страна разделилась на людей, поддерживающих Белую гвардию, Королевскую, и Красную, Народную». Респондент-лицеист вполне точно объясняет символику цветов. Белая – исторический цвет роялизма. Но, как известно, в России никаких влиятельных сторонников у царской власти не было. Соответственно, заявив, что сражаются с белыми, ленинские соратники тем самым одержали серьезную идеологическую победу, как в глазах российского общественного мнения, так и мирового. Получается, что лицеист более корректен, чем коммунистические идеологи, которую эту же символику вбивали в головы корыстно и злокозненно. У государства Ленина нет ни начала, ни конца. Цитирую. «В результате революции установилась народная власть, которая держится до сих пор». Это очередной успех советской пропаганды. Школьники, в общем, догадываются, что живут далеко не по-ленински. Но логика мифологизирующего дискурса оказывается сильнее нетвердых исторических познаний. Хотя благодарность основателю неприходящей народной власти имеет отчасти легкомысленную форму. Цитирую. «Ленин провел много полезных для страны работ. Например, мы сейчас празднуем День Конституции, так что благодаря Ленину у нас есть лишний выходной». Даже трогательно, как при аналогичных обстоятельствах заметил Венедикт Ерофеев. У Ленина есть мифологическая гробница, мавзолей. Благодаря перестройке респонденты единодушно желают, чтобы тело красного диктатора предали земле. Автор одного эссе особенно убедителен. «Я считаю, что Ленина надо наконец-таки похоронить, а то он лежит в своем мавзолее и народ пугает». Непосредственность реакции и детская беззащитность заставляют вспомнить о зловещих похождениях какой-нибудь мумии. Наконец, внешность вождя, пресловутая его простота. При Сталине очень удачно был реализован контраст. Солидный Иосиф Виссарионович, Ленин, верткий, суетливый, несерьезный. Что напоминает архетипический контраст верховного бога и трикстера. Такого рода потенциал прямо актуализирован в сознании лицеистов. Простота Ленина с одной стороны чревата анекдотом, с другой стороны, угрозой. Последняя цитата. «Ленин любил детей». Во всяком случае, есть картина «Ленин и дети», на которой Ленин с заботливой улыбкой стоит в кругу маленьких детей. Это настолько фальшиво, что вызывает отвращение. По внешности Ленина не скажешь, что он мог быть вождем. Скорее, он похож на маньяка-убийцу. Но это лично моя ассоциация, завершает лицеист.
9: Ну что ж, попробую суммировать разнообразие информации и суждений, выслушанных нами. Через 8 десятилетий после своей смерти Ленин, похоже, уходит как из политической, так и обыденной повседневности, занимая при этом достойное место в пантеоне настоящей, завершившейся, то есть, истории. Политические перспективы ленинизма не очевидны даже его симпатизантам. О нем, как и о других крупных исторических фигурах, все меньше знают простые люди, и при этом все больше историки. Его трагический образ еще долго будет волновать воображение артистов и фрейдистов, поэтов и писателей. Как говорится, и спалать. Да только Шекспира всегда меньше, чем жизненных трагедий. Похоже, эпоха старых песен о Ленине уходит безвозвратно в прошлое, а новые еще будут сочинять. Одну из них мы использовали в нашей передаче. Ею и завершаем этот разговор о Ленине сегодня.
0: «Вошел в Петроград со своим войском, метлу взять в руки не погнушался. Вымел чисто направо, налево, поставил советскую власть. Ленин!»
9: Разница во времени. В передаче использованы музыкальные сочинения группы «Коммунизм» из альбома «Лениниана».
10: Да здравствует Сталин! Долго, долго! Да здравствует в сердце его Ленин!
9: «Ленин сегодня». В серии «Как у Дюма» вы слушали архивную запись передачи 2004 года. Режиссером сегодняшней передачи был Александр Аркадьев. Автор – ведущий «Разница во времени» Владимир Тольц.
11: «Ленин сегодня». Эфир 5 мая 2012 года. Золотой запас свободы. И в завершении короткая рубрика «История органов КГБ». Федор Вишняков, Тибор Самуэль, о Радеке и Пятакове. Эфир 5 мая 70-го года.
12: У микрофона автор Федор Вишняков.
13: Как я сказал в своей последней передаче, Карлу Радеку не помогли его измены, его верная служба Сталину. Его в сентябре 1936 года арестовали. Арест Радека был столь неожиданным, что он удивил даже работников НКВД. А сам Радек был совершенно разъярен. Настолько, что в течение нескольких месяцев, до самого конца декабря, он наотрез отказывался подписывать протоколы. Наконец, видя, что ничего не помогает, Радека в тюрьме посетил сам Сталин. И Радеку, так же, как и Сокольникову, Сталин обещал сохранить жизнь, при условии, конечно, что он будет полностью сотрудничать с НКВД. С этого момента Радека как подменили. Он заявил следователю, что сам будет составлять протокол. И действительно, Радек сам написал весь свой допрос от начала до конца, причем написал с присущим ему журналистским блеском. Наконец, все было подготовлено. Процесс антисоветского троцкистского центра открылся в Москве в Доме Союзов 23 января 1937 года. Он длился неделю до 30 января. Все обвиняемые, по установленному уже обычаю, признавали себя виновными во всем, состязались с Вышинским в самообличении. Ну и на этом процессе не обошлось без неприятных, острых моментов, даже срывов. Пятаков, Радек и другие признавали, да, они вели изменнические переговоры с немцами и японцами об открытии фронта в случае войны, о разделе СССР, о передаче Германии Украины, о Японии Приморья. Однако настоящий скандал вышел не с тем, что отрицал Пятаков, а наоборот, с тем, что он признавал. Дело в том, что по личному приказу Сталина в обвинительный акт, а затем в текст допроса, было включено указание о том, что в декабре 1935 года, находясь в командировке в Берлине, Пятаков тайно встречался в Норвегии с Троцким. Но так как нельзя было сказать, что Пятаков отсутствовал из Берлина в течение нескольких дней, ведь он вел официальные переговоры с германскими чиновниками почти ежедневно, и не хотели скандала, подобного тому, как произошло в связи с несуществовавшей гостиницей «Бристоль» в Копенгагене на Зиновьевском процессе, то по указке следователя Пятаков показал на процессе, что он тайно полетел на частном самолете в Осло, столице Норвегии, встретился там с Троцким и таким же путем вернулся спешно в Берлин. Но скандал все же разразился. День спустя норвежские власти опубликовали официальное сообщение о том, что в течение декабря 1935 года ни один частный самолет не садился в аэропорту Осло. Обойти это заявление было невозможно. И Вышинский не нашел ничего лучшего, как запросить в консульском отделе Советского наркомата иностранных дел справку о том, что аэропорт в Осло может принимать самолеты круглый год. То есть справку не о том, что он действительно принял этот самолет, но что он может это делать. Суд, конечно, вполне удовлетворился советским официальным опровержением. Но для международной общественности стало ясно, что опять произошел обман. Нелегко было на процессе и с Радеком. Правда, в соответствии со своим обещанием Сталину, он во всем охотно признавался. Но, как человек ловкий, хитрый и искушенный в политике, он давал все свои показания в весьма двусмысленной форме. А несколько раз, когда Вышинский чересчур уж грубо зарывался и оскорблял его, то Радек открыто давал понять, что он в любой момент все может опровергнуть. Например, в ходе допроса Вышинский попытался усомниться в искренности раскаяния Радека и упомянул ехидно о том, что ведь Радек в течение 3 месяцев отпирался и отказывался давать показания. И добавил: «Разве это не бросает сомнения на то, что вы сказали о ваших колебаниях и сомнениях?» Радек резко ответил: «Да, если вы отбросите тот факт, что вы узнали о программе и об инструкциях Троцкого только от меня, то это действительно набрасывает сомнения на то, что я сказал». Вышинский немедленно замолчал. В своем последнем слове Радек повторил все свои показания, заверения в полном раскаянии и так далее. И вдруг, возмутившись тем, что Вышинский назвал их обыкновенными преступниками и шпионами, сделал весьма знаменательное заявление. Цитирую. «Процесс выявил один важнейший факт. Он разоблачил кузницу войны и показал, что троцкистская организация стала агентурой сил, готовящих новую войну. Но каковы доказательства в поддержку этого факта? Этот факт поддерживается показаниями 2 человек. Моими, то есть показаниями человека, получившего директивы и письма от Троцкого, которые я, к сожалению, сжег, добавил он, и Пятакова, встречавшегося с Троцким. Все показания остальных обвиняемых основаны на наших показаниях. Если вы имеете дело лишь с обыкновенными преступниками и шпионами, то на чем же основана ваша уверенность в том, что то, что мы сказали, является правдой, истинной правдой?» Намек был как нельзя более ясен. Обвинения ни на каких доказательствах не построены, а основаны всего лишь на показаниях 2 человек – Пятакова и Радека. На этот намек Радека, конечно, ни суд, ни присутствовавший в суде не обратили никакого внимания. Гораздо более интересным был приговор. В отличие от приговора по делу Зиновьева-Каменева, не все обвиняемые были расстреляны. Расстреляно было 13 человек из 17. Сталин сдержал свое слово. Сокольников и Радек не были казнены, получили по 10 лет тюремного заключения. Правда, ни тот, ни другой никогда не вышли на свободу. По слухам, вскоре после процесса Радека в тюрьме убил в драке уголовник. Таким образом, Сталин достиг своей цели не мытьем, так катанием. Но официальное сохранение по приговору жизни Радеку и Сокольникову было для Сталина чрезвычайно необходимо в связи с планами, которые он в это время вынашивал.
11: Федор Вишняков, Тибр Самуэля о Радеке и Пятакове. Эфир 5 мая 70-го года. «Золотой запас свободы». Над программой работает редактор Иван Толстой. главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
14: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
11: Цитируй «Свободу».
15: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
16: Был такой грех.
15: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
17: Свобода – это возможность выбора.
11: Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. В эфире повтор программы «Мифы и репутации» от 3 мая 2015 года.

0: Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич, чего больше о Великой Отечественной войне, мифов или правдивых историй и конструкций?
1: Это вопрос, на который, вообще-то, не существует правильного ответа. И это вполне естественно, поскольку каждое последующее поколение, да и люди одного поколения, они интересуются разными сюжетами, их интересуют разные аспекты истории войны. И насколько они могут найти эти ответы, это зависит от того, насколько мы изучили историю войны. Изучаем мы ее, в общем, по-разному. У историков есть разные интересы, разные задачи. Скажем, длительное время важнейшей задачей было изучение сугубо военных аспектов войны. Это звучит немножко парадоксально, некоторая тавтология, но то, что называется military history, да, то есть история сражений, история военных операций, история снабжения и так далее. Сейчас все большее внимание привлекает социальная история войны, история людей на войне, или, если угодно, историческая антропология, да, вот как люди жили в тылу и на фронте, их повседневная жизнь, их психология, их мировосприятие, ну и так далее. То есть война – это… у нее очень много различных аспектов, очень много различных аспектов, и по мере того, как мы осваиваем, мы изучаем историю войны, по мере того, как нам становятся доступными новые документы, по мере того, как мы умнеем, в конце концов, то в истории войны становится меньше мифологии или пропаганды, если угодно, и больше реального знания о том, что происходило и почему происходило.
0: Хотя, казалось бы, military history предполагает, во всяком случае, априорно предполагает, что там меньше должно быть мифов. Это вещи проверяемые, это вещи измеряемые и количественно, и, конечно же, качественно, да? А вот история людей, история антропологии, она как раз, казалось бы, должна нас ввести в область мифов. Или это совсем не так?
1: Ну, видите ли, это зависит от того, насколько научные методы применяются при изучении истории. Это относится не только к истории войны, а к любому периоду истории. Если вы изучаете это научно, ну, на том уровне инструментария научного, это уровня понятия науки, соответствующего времени, когда вы живете, то мифов меньше. Если вы ориентируетесь не на процесс изучения, а на заранее известный конечный результат, тогда мифов больше. Кроме того, вы заблуждаетесь, если думаете, что вот мифологии по чисто военным аспектам истории войны, ее должно быть по определению меньше. Больше на самом деле. Ну, что далеко ходить? Известная всем и постоянно обсуждаемая спорная ситуация с потерями военными. Как трансформировалось вот наше знание о потерях, понесенных Красной армией, вообще советскими людьми во время войны. Напомню, что Сталин озвучил цифру 7 миллионов человек после войны. Так, во времена Хрущева была цифра названа 20 миллионов. И уже в период перестройки была озвучена цифра, что около 27 миллионов погибших во время войны. И не случайно я говорю не о достижениях историков, я говорю о том, что сказал генеральный секретарь Коммунистической партии. Потому что право на вот это знание, точнее, на озвучивание того, что считалось правильным и целесообразным, принадлежало власти, а не историкам. И впервые книга о потерях советских времен войны была опубликована в 1993 году. Можете себе представить, да, сколько времени прошло после войны, когда впервые книга с характерным названием «Гриф секретности снят» была опубликована военными историками. Книга подверглась критике существенной, и дебаты по поводу истинного размера потерь ведутся до сих пор, называются самые разные цифры, но, по крайней мере, была дана некоторая основа на основании материалов Генерального штаба и Министерства обороны. Вот вам, пожалуйста, военная история. Ведь вопрос о потерях – это обязательный, так сказать, элемент военной истории. И этот основополагающий аспект, сколько лет он был мифологизирован. А если вы посмотрите на то, то, что, скажем, писали, говорили и продолжают говорить о потерях противника, то эта мифология вырастает вообще в кубе.
0: Поясните, пожалуйста, вот это.
1: Ну, я имею в виду, какие потери понес противник. Так, если, ну, например, и в ходе войны, что, ну, отчасти понятно, там всегда, это был вопрос не истории, вопрос пропаганды, и после войны назывались совершенно фантастические цифры, касающиеся потерь вермахта. Ну, например, Сталин в известной своей речи 6 ноября 1941 года, по случаю годовщины Октябрьской революции, он вообще сказал, что Германия потеряла уже больше 4 миллионов человек вермахта, и что вообще победа не за горами, и крах вообще вермахта, так? Ну и так далее. И эти цифры продолжали называться и далее, так же, как в сводках Сонформбюро, вы можете прочитать совершенно фантастические данные о потерях противника. И эти цифры сначала некритически перекочевывали в труды историков, потом, конечно, они там редактировались и так далее и тому подобное. Это продолжалось длительное время. Вот вам, пожалуйста, это то, что, казалось бы, подлежит просто арифметическому подсчету.
0: Так? Кстати, а сейчас историки останавливаются на какой цифре потерь вермахта?
1: Тут надо смотреть не то, что пишут российские историки, а надо смотреть на то, что пишут немецкие историки, я бы сказал так. У них, видимо, более точные подсчеты. И, насколько я понимаю, если говорить о сугубо военных потерях, я здесь не являюсь большим специалистом, сразу предупрежу, но речь идет о цифрах порядка 6 миллионов человек, насколько мне известно.
0: Скажите, а существуют западные цифры о советских потерях?
1: Цифры существуют, но вообще те данные, которые приведены были военными историками, и те цифры, которые подсчитали российские демографы, вышел целый ряд работ. В том числе фундаментальный труд по населению России в 20 веке, трехтомный академический. И множество выходило работ на эту тему. В общем, в основе эти цифры сомнению особому не подвергаются. Есть, конечно, люди, которые говорят, что СССР потерял 40 миллионов человек там, и так далее. Но, знаете, чтобы потерять такое количество людей, нужно иметь определенное население до войны. Так? Демография – это относительно точная наука. И цифры общие демографических потерь, они, в общем, понятны. Это приблизительно 26 миллионов и чуть меньше 700 тысяч человек. Ну, около 27 миллионов обычно мы округляем в ту сторону. Да? Так вот, что здесь подвергается критике и сомнению, и с этим согласны, видимо, вот те люди, которые работали с материалами Генштаба и Министерства обороны, это то, что названа изначально цифра военных потерь, я имею в виду убитые и умершие от ран, 8 миллионов 600 с лишним тысяч человек, что эта цифра, она, видимо, занижена. Потому что здесь шли по формальному критерию, ну, скажем, зачислены ли эти люди, собственно говоря, в воинские части. Например, 500 тысяч человек призвали буквально вот накануне войны. Какие-то из них, из этих людей успели в своей части прийти, какие-то не успели, но пришел или не пришел, их не успели оформить, так? И на этом основании их приписали к потерям гражданского населения. Хотя львиная доля этих людей, конечно, прибыла в свои части, и те потери, которые относятся к этому полумиллиону, они должны быть по всем понятиям отнесены к военным потерям. Также расходятся, например, цифры по некоторым, вот советские и немецкие, скажем, цифры по военнопленным существенно расходятся. Почему? Потому что советские, российские историки, они считали тех, кто был... числился по документам в составе Красной Армии и Военно-Морского флота. Но ведь сражались не только те, кто формально там числился. Ну, например, я не знаю, там добровольческие части, которых не успели там как-то оформить, милиция местная, части НКВД и так далее. Целый ряд вообще людей, которые с оружием в руках реально воевали, но формально не относились как бы к армии. Вот их не относят к числу военных потерь, поэтому расхождение по числу пленных, данных по пленным советских и немецких, они очень существенно различаются. При этом немецкие данные более надежны, с моей точки зрения, потому что у них реально эти люди были в лагерях. Они знали, сколько их у них. независимо от того, был ли у них вообще военный билет или красноармейская книжка, точнее, так это называлось, или эту красноармейскую книжку не успели выдать. Ну, скажем, по киевской операции, по советским /российским данным, потери превышали 450 тысяч человек, а немцы считают, что они захватили в плен более 600 тысяч человек, скажем. Ну, вот такие расхождения, и это по многим аспектам. Более того, вот сейчас опубликовано несколько лет тому назад из президентского архива вышла переписка Сталина и вообще высших советских политических руководителей и военных военного времени, и там приведены данные о потерях текущие, да, которые вот там докладывались. Но невооруженным глазом при первом же просмотре видно, что эти данные и вот те данные, к которым в итоге пришли военные историки, они существенно различаются. Предстоит, конечно, большая работа, чтобы понять, какие из них более достоверны, и, в общем, провести вот такую работу по подсчету и по идентификации, если возможно, личности каждого из погибших. Могу привести еще один момент, когда, скажем, книги памяти составлялись по различным регионам России и Советского Союза бывшего, то там, опять-таки, получалось данные о потерях выше, чем те, которые приведены в книге «Гриф секретности снят» и ее последующих переизданиях. Просто на местах, что называется, люди лучше знали, кто из их родственников, да, пошел воевать и не вернулся. А ведь бывали случаи, и таких случаев немало, когда люди нигде, ни в чем не значатся. Даже пропавших без вести их нет. Вот нет, и все, исчез человек. И я говорю не о единичных и не о сотнях, а о тысячах случаев такого рода. Поэтому мы, говоря о демографических потерях, я полагаю, что эта цифра более-менее верна. Вот эта вот цифра близкая к чудовищной цифре 27 миллионов. Но если мы говорим о потерях, собственно говоря, военных, по потерях армии и флота, то эта цифра, с моей точки зрения, не окончательная, и над этим предстоит еще работать и работать.

0: На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной» мы ведем с историком Олегом Будницким. Ну хорошо, это действительно относится к области военной истории, military history. Я хотел бы перейти с вами к истории людей и к мифам именно в этой вот части истории Великой Отечественной войны. Каковы самые главные мифы, на ваш взгляд?
1: Я бы говорил, наверное, не о мифах, а о стереотипах. Была такая советская формула, почему мы победили, да? Это преимущество социалистического строя, руководство коммунистической партии, единство советского народа, дружба и братство народа в СССР и так далее, через запятую. Ну, те, кто учился в советской школе, хорошо помнят эти, не только в школе, хорошо помнят эти вот формулы, которые повторялись постоянно. Изучение истории показывает, что во многом это не соответствовало действительности. Ну, скажем, дружба и братство народов Советского Союза. По-разному разные народы или люди, принадлежавшие к некоторым народам, вели себя во время войны и по отношению, вот, собственно говоря, к советской власти и к понятию вообще Родины. Это касается, прежде всего, тех территорий, которые были присоединены к Советскому Союзу в 1939-1940 годах. И когда мы сейчас читаем документы, ставшие доступными, ну, что мы видим? Ну, например, то, что народы Прибалтики, они совершенно не рвались защищать в большинстве своем новообретенную советскую социалистическую родину. Так, более того, приветствовали нацистов как освободителей, и кто-то писал из последующих историков, что советская власть умудрилась за год сделать, казалось, невозможное, заставить вот прибалтов с симпатией относиться к немцам, а ведь это же были враги, да, это же были угнетатели, эти азийские бароны, которые были таким господствующим слоем Прибалтики, и которых в период независимости, в общем, как-то отодвигали, и которые, в общем, в довольно больших количествах уезжали куда-нибудь там в Германию еще до вхождения Латвии, Эстонии и Литвы в состав Советского Союза. Во многом это относилось и, скажем, к Украине, особенно в западной части, там, где как раз... В чем была особенность? То, что на этих территориях советизация прошла очень быстро, очень жестко. Понимаете, то, что, собственно, основные советские территории этот период прошли с 20-х годов, собственно, до конца 30-х, там это произошло в течение года, там года, чуть-чуть больше года. И это не создало советской власти большого количества друзей. И вот, например, когда мы читаем

0: прирастили территорию, увеличилось население и так далее и тому подобное, и это как бы позитивные моменты. Но, с одной стороны, технически позитивные. С другой стороны, когда мы посмотрим на то, что на самом деле происходило на начальной стадии войны, то мы видим, что и территории эти были очень быстро пройдены вермахтом, и мы видим, что вот то население, которое подверглось вот этой самой советизации, я не хочу сказать, что все население, оно было, конечно, очень разным, но значительная часть этого населения, она приветствовала противника и, более того, в общем-то, всячески вредила Красной Армии. И это тоже история войны.
1: Олег Витальевич, не могу не задать вам здесь такой вопрос о власовцах в этой связи. Вы вписываете этот феномен вот в этот самый контекст, в контекст обиженности, в контекст насильственного присоединения к Советскому Союзу, навязывания идеологии, каких-то клише и так далее, и так далее. В этой связи так много оказалось предателей и так много оказалось перебежчиков или людей, не сопротивлявшихся при угоне их в Германию?
0: Ну, как раз не в этот контекст, не только в этот контекст. Ведь если мы говорим именно о власовской армии, русской освободительной армии, она потому называлась русской освободительной, что она была русской. Речь идет не о тех территориях и проживающих на них народах, которые были присоединены накануне войны. Речь идет как раз вот о русских, в подавляющем большинстве своем, во всяком случае, людях, которые вот вступили в армию Власова. Здесь несколько аспектов, несколько нюансов, я бы сказал. Вообще явление коллаборационизма, оно довольно сложное, многосоставное. Ну, напомню вообще, что само слово коллаборационизм происходит от французского, да, и означает в переводе всего-навсего безобидное понятие сотрудничества. Ну, поскольку маршал Петен употребил это слово во время встречи с Гитлером, да, что вот мы будем сотрудничать, это навсегда привело такую коннотацию, такой оттенок, что это речь о сотрудничестве с врагом, с противником. Так это символ стал измены, предательства. Но на самом деле коллаборационизм явление очень сложное, потому что был коллаборационизм идейный, то есть это те люди, которые были противниками, убежденными советской власти, и война стала для них возможностью с этой властью бороться. И некоторые из них ошибочно, как показала жизнь, полагали, что вот они вместе с Гитлером могут освободить Россию от большевизма и вот создать какое-то, значит, русское независимое национальное государство. Это было глубочайшее заблуждение. Это один аспект. И в этом плане это наследие советской истории, конечно, 30-х годов, потому что понятное дело, что те методы, которыми проводилось так называемое построение социализма, эти массовые репрессии, которые проводились против определенных социальных групп, против народов и так далее и тому подобное, они имели свои последствия. Ну, кроме того, те, кто ждал возможного противника, не обязательно нацистскую Германию, какого угодно, как возможность выступить против советской власти, там были вполне благополучные и успешные люди, которые просто не воспринимали того, что происходило в Советском Союзе. Можно назвать немало вполне успешных людей, не знаю, членов Союза советских писателей, там, например, там, или журналистов, еще там кого-то, кто какие-то административных работников, которые сотрудничали с оккупантами именно потому, что им не нравилась советская власть. Но большинство подавляющих людей, которые сотрудничали, это были люди, оказавшиеся в таком положении в силу обстоятельств. Напомню, что почти половина население Советского Союза оказалось на оккупированных территориях.
1: А какие цифры конкретно?
0: Где-то 68-70 миллионов человек.
1: Из 150?
0: Нет, не из 150. Население СССР по переписи 1939 года, это точные более-менее цифры, да, составляло около 180 миллионов человек. А на момент начала войны, учитывая рождаемость, присоединение новых территорий и так далее, оно составляло, видимо, где-то около 196 миллионов 700 тысяч человек. И, в общем, чисто технически на этих территориях оккупированных до войны проживало 88 миллионов человек. Но какие-то люди эвакуировались или просто бежали не в неорганизованном порядке, да, были призваны в армию. И по нашим подсчетам, они, конечно, приблизительные, на оккупированных территориях вот находилось 68-70 миллионов человек, ну, почти половина населения Советского Союза. При этом, ну, и опять-таки повторяю, что это цифры оценочные, формально статистически около почти половины, 88 миллионов. Сразу скажу, что три четверти – это были женщины, оставшиеся на этих оккупированных территориях, опять же, по ориентировочным оценкам. И вот люди, оказавшиеся на оккупированных территориях, они были вынуждены сотрудничать с оккупантами. А как они могли не сотрудничать? Они должны были как-то жить, зарабатывать себе на жизнь.
1: Тут вообще встает вопрос, что означает слово «сотрудничество»? Что

0: вкладывать в это понятие?
1: Ну, это вот то, что называется бытовым коллаборационизмом, если угодно, да? Если человек, например, работал, там, не знаю, в каких-то городских службах, заведовал, там, не знаю, канализацией, там, еще чем-то, или там выпечкой хлеба, пришли нацисты, да, вот его вызывают и говорят, ну, давай, работай. Вот что он может и должен делать? Что было делать людям, которые работали на заводах, например? То, что он умеет работать на заводе, производить какие-то вещи. Вот он вынужден работать там и дальше. Более того, известны случаи, а теперь довольно много документов стало доступно, то есть документы НКВД, когда рабочие препятствовали взрыву предприятий, полагая, что вот их взорвут, они вообще там с голоду умрут после этого. Так останется завод, они все равно будут работать, кто бы ни был у власти. Если его взорвут, то, понимаешь, они останутся без куска хлеба, и их семьи будут голодать. И значительная часть людей, крестьяне, да, они ведь сдавали часть существенную продуктов оккупантам. Нацисты не распустили колхозы, запретили их распускать, они их переименовали, назвали там кооперативами. Но это была очень удобная форма изъятия продовольствия. И получалось, что крестьянство работало на оккупированных территориях на нацистскую Германию. Кстати говоря, политика нацистов была не только репрессивной, это была политика кнута и пряника. И, скажем, они в некоторых регионах снижали налоги, они разрешали увеличивать приусадебные участки там, и так далее и тому подобное. И на некоторых территориях технически крестьяне стали жить лучше в том плане, что они могли получать больше продовольствия для собственного потребления и для продажи.

0: Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким.
1: Самая трагическая часть истории – это, конечно, военнопленные, у которых был выбор или пойти служить вот в ту же армию Власова, но это уже на более позднем этапе. Но основная масса – это то, что называлось ХИВИ – добровольные помощники. Надо понимать, что людские ресурсы Германии были ограничены, и они совсем не против были заменить какую-то часть военнослужащих, занятых не боевыми задачами, да, какими-то вспомогательными, а советскими военнопленными. Вот этими добровольными помощниками, которые бы выполняли какие-то функции хозяйственному, там, техническому обеспечению действий вермахта. И такие были десятки, если не сотни тысяч. И перед человеком была, собственно, дилемма или голодная жизнь, а с большой долей вероятности и смерть в лагере, или вот такая вспомогательная работа на нацистов. И многие люди выбрали лучшую жизнь, скажем так, а не голодную жизнь в лагере и возможную смерть. То же самое касалось тех, кто вступал, собственно, в боевые части, которые должны были использоваться против Красной Армии. Ну, практически, если говорить именно об армии Власова, практически не использовались. Напомню, что армия-то начала формироваться только в ноябре 1944 года, и нацисты, особенно Гитлер лично, с большим недоверием относились к любым вооруженным формированиям русским, считая, что вот сейчас они будут вместе с ними бороться против большевиков, а потом неизвестно, что они сделают. Он полагал, что это русские националисты, которые в конечном счете стремятся к восстановлению государства, но без большевиков. Так что коллаборационизм – это явление такое достаточно сложное и неоднозначное. И, кстати говоря, советская власть хорошо понимала, что не все проживавшие на оккупированной территории, занимавшие какие-то должности, что они являются предателями, там, преступниками и так далее, подлежат непременно наказанию уголовному. Ну, это было и технически невозможно, да, было чересчур много таких людей. Ну, например, вот в нашем, в общественном сознании, вот староста, например, там, да, бургомистр – это автоматически предатель, который, разумеется, подлежал наказанию. А по советским законам нет, не подлежал.
0: То есть по советским законам он был ХИВИ?
1: Он не совсем так. Я говорю о гражданских. ХИВИ это сугубо те, кто работали на вермахт. Сугубо эти люди.
0: Ну, так, гражданские ХИВИ.
1: Ну, как вам сказать, это другая история. Ну, хорошо. Вот, повторяю еще раз, когда люди оказываются на оккупированных территориях, они должны как-то жить. В том числе должно какое-то управление осуществляться. Поддерживаться порядок. Должны там следить за какими-то вещами, нужными для всех. Там, медицинское обеспечение, образование, здравоохранение, ну, там, хозяйственные какие-то вещи и так далее. И советская власть этих людей, огульно всех, которые занимали какие-то административные посты, не считала предателями, подлежащими уголовному преследованию. Если они принимали участие в действительно каких-то преступлениях или уж очень активно служили на пользу оккупантам, то да. Но это не было огульно, тотально, что вот все, кто эти должности занимает, старосты, все они, так сказать, изменники. Нет, это было не так.
0: Ну, кстати, наш читатель, не знаю, мое поколение, да и ваше, конечно, мы все хорошо знаем эту категорию людей по художественной литературе, например, по замечательным повестям Василя Быкова.
1: Да, да. Но это, да, проблема выбора. Кстати говоря, вот полицию тоже далеко не все шли добровольно, просто мобилизовывали часто людей определенного возраста, но вот там уж как совесть и обстоятельства позволяли. Кто-то принимал участие во всем, вплоть до массовых убийств, кто-то, собственно говоря, за пределы сугубо таких вот милицейско-полицейских функций старался не выходить, но это не всем удавалось, конечно. Так, но это тоже десятки, если не сотни тысяч людей, которые общее число вот этих вот коллаборационистов, включая в ХИВИ, воинские это вооруженные формирования, включая полицию, это все превышает миллион человек, между прочим. Это, говорю, те, кто был с оружием в руках. Это гигантская цифра, по некоторым оценкам до 1 200 000 300 000. И многие из этих людей принимали участие в массовых убийствах, в войне с партизанами и так далее и тому подобное. Это, безусловно, так. И после войны в СССР было осуждено наибольшее количество коллаборационистов по сравнению с любой другой страной. я могу назвать относительно точную цифру, с 43 по 53 год, вот за 10 лет, было осаждено 353-354 приблизительно тысячи человек за как раз коллаборационизм. Были процессы открытые, вот эти первые, особенно показательные процессы в Харькове, там, скажем, была введена смертная казнь через повешение, широко освещавшаяся в прессе в Краснодаре. И подавляющее большинство было, конечно, закрытых процессов, потому что такие масштабы коллаборационизма, их неприемлемо было демонстрировать, и это все были подавляющее большинство закрытые суды.
0: Есть еще одна категория людей, я подозреваю, что совсем не многочисленная, и тем не менее очень характерная и какая-то отличающаяся от тех категорий, о которых вы сейчас рассказывали. Вот мне интересно было бы выслушать ваше мнение о них. Это русские эмигранты, которые пошли на сотрудничество, которые стали коллаборировать с вермахтом, которые отправились в Россию не в составе частей вермахта, а в составе инженерных подразделений. Вот была такая в Берлине известная фирма «Эрбауэр», и некоторые русские приехали посмотреть на свою родину, кое-кто вообще впервые, а кто-то после 25 лет разлуки, после революционной, приехали посмотреть в составе, вот там, будучи инженером каким-то, строителем и какие-то еще такие вот гражданские специальности у них были, приехали посмотреть, и неизбежно они должны были, естественно, жить по немецким правилам, под немецким законом на этих оккупированных территориях. Очень много членов Национально-трудового союза нового поколения были в составе этого Эрбауэра, но это хорошо очень известно по мемуарам и дневникам этих самых людей. Вот куда вы, как историк, отнесли бы этих людей?
1: Ну, это вопрос, на который довольно трудно дать ответ. Видите ли, если мы говорим сугубо об инженерных работниках, да, которые как бы объективно работали на оккупантов, с другой стороны, хотели принести, может быть, какую-то пользу своему отечеству, ну, скажем, то те же мосты или железные дороги или еще что-то, то, что они помогали восстанавливать или создавать, могло ведь служить в конечном счете и отечеству, то здесь ситуация сложная. С моральной точки зрения, как я полагаю, любое сотрудничество с нацистами, особенно тогда, когда их стиль, их отношение к жителям оккупированных территорий и, в общем-то, довольно понятно было же, каковы их цели. В этих условиях любое сотрудничество с нацистами было неприемлемо и было аморально, с моей точки зрения. С точки зрения юридической, формально юридической, ведь большинство этих людей или значительная часть, они технически не были гражданами, не только не были гражданами Советского Союза, никогда ими не были, да, и поэтому не могли быть изменниками. По букве закона они граждане другой страны, там, Франции, например, или Югославии, или еще там, или Германии, да, на практике...
0: Но это техническая сторона именно дела.
1: Да, но, знаете, вопрос непростой, я бы так сказал. Тут нет однозначного ответа. Я не очень знаком с деятельностью как раз вот инженеров, да, но те, кто служил переводчиками, те, кто служил в некоторых разведывательных структурах, были такие, не так много, но были. Те, кто служил в печати, там, в берлинской, но оказывал какое-то содействие и там местной, это были, в общем-то, такие ярко выраженные коллаборационисты, и, с моей точки зрения, это были те люди, которые вполне заслуживали скамьи подсудимых, я бы так сказал, в том случае, если бы они были задержаны. Ну, например, яркий такой вот образец Николай Февр, скажем, да, журналист. Я все-таки перейду к более мне знакомому материалу. Журналист, который, собственно говоря, большую часть жизни в Югославии, он мальчиком там оказался за границей, и был довольно известным таким молодым журналистом. Вот он был первым корреспондентом «Берлинского нового слова», которому позволили поехать на оккупированную территорию. И те статьи, которые он публиковал, они совершенно омерзительны, просто омерзительны. Там есть кое-какая информация, и для историка они полезны, потому что историк черпает сведения, как Анна Ахматова писала, да, когда бы вы знали, с какого ссора растут стихи, не ведая стыда, а уж историк собирает сведения иногда из таких источников, от которых вообще пахнет не очень здорово. Но направленность этих статей, она совершенно однозначна. И его попытки там впоследствии, он потом оказался в Аргентине, где и закончил дни свои в довольно молодом возрасте, чтобы породило слухи о том, что он был убит агентами советских спецслужб. Но думаю, что это слухи, не та фигура, чтобы там посылать... Не Троцкий, да, чтобы посылать кого-то там на край света убивать этого самого Февра. Но его попытки впоследствии как-то оправдать свою деятельность, мне кажется, довольно слабыми, довольно слабо аргументированными. И если сравнить его эмигрантские тексты с его статьями, которые публиковались во время войны, они совершенно пронацистские, это просто нацистские статьи, написанные русским журналистом на русском языке. И это вообще большой такой вопрос, дискуссионный, да, это вот вопрос о тех же самых казаках, да, которых... в Ленинце выдали британцы советской власти, то вот, дескать, они же вообще не были советскими гражданами, и поэтому чего их выдали? Такая дилемма есть, морально-юридическая, я бы сказал. Юридически, да, не были советскими гражданами. Но, как я говорил уже неоднократно по разным случаям, что в 1945 году судили не по паспорту, а по форме. Если ты называешься русским человеком и декларировал это всю жизнь, да, и говорил, что вот мы настоящие русские, а там живут не настоящие, и надел эту самую нацистскую форму и пришел, так сказать, освобождать в Россию от советской власти, то чего ж ты в 45-м году говоришь, да я уже не русский, я уже сербский, да? Уже как бы приходится отвечать по делам. И если тут есть нарушение юридических норм, то, ребята, вы сильно соблюдали юридические нормы, когда воевали, скажем, с сербскими партизанами или еще там с кем-то? И, кстати говоря... Если бы по принадлежности их отправили не в СССР, а в Югославию, я думаю, участь была бы гораздо хуже, чем то, что с ними случилось в СССР. В отличие от расхожего мнения, что их всех там репрессировали, расстреляли и прочее, их бесспорно репрессировали, их отправили в лагеря. Вот. Но через несколько лет амнистировали, как ни парадоксально. Парадоксально я говорю, потому что советские люди за какие-то прегрешения там сидели гораздо дольше в этих самых лагерях, чем эти самые коллаборационисты, принимавшие с оружием в руках участие в войне на стороне нацистской Германии, их через несколько лет амнистировали, и они или там жили в СССР, или довольно большое количество получило возможность выехать за границу.
0: Насколько я понимаю, да. Самая острая часть вот дискуссии вокруг этой выдачи заключается именно в факте самой выдачи. Почему этих людей, не обладавших советским гражданством, выдали именно Сталину, а не судили вот где-нибудь там в Югославии и так далее? Потому что вот эта сторона, которая вся наполнена лицемерием и обманом со стороны западных союзников, она как раз и кажется искупающей ту возможную вину, которая приписывается или которая действительно была на стороне этих казаков, коллаборировавших с вермахтом.
1: Ну, если мы развернем ситуацию наоборот и представим себе, что какие-то, ну, условно говоря, британско-подданные, да, вели бы себя вот так же, и они бы оказались во власти, и бывшие британско-подданные оказались бы во власти там, Советского Союза, и СССР выдал бы их Британии, ситуация была бы зеркальная. К сожалению, такого... или, к счастью, такого, в общем, не было, но это, на самом деле, не так однозначно, как это кажется, я бы так сказал.

0: Программа «Мифы и репутации» на волнах Радио Свободы. У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким. Каких мифов еще коснемся о войне? Или каких стереотипов?
1: Ну, вы знаете, стереотипов очень много. Если говорить о нашей стране, то одним из важнейших стереотипов, конечно, является то, что Великая Отечественная война – это какая-то отдельная война, что это не часть Второй мировой, и подавляющее большинство людей, россиян, бывших советских граждан, для них, ну не для них, конечно, они знают о том, что началась война 22 июня 1941 года, и дальше идет какой-то рассказ о противоборстве СССР и Германии. И это вот один из важнейших стереотипов. Люди не всегда понимают, что то, что происходит 22 июня, нельзя вырывать из контекста, что Великая Отечественная война – это часть Второй мировой войны, что СССР в этой войне принимал участие с самого начала, и вот те территориальные изменения, которые происходили в 1939-1940 годах, это, конечно же, следствие и часть Второй мировой войны. Ни в каком другом контексте этого произойти не могло, просто-напросто. Люди не всегда понимают, что для того, чтобы понять, что произошло и почему СССР оказался в стане победителей, я это говорю не случайно, даже в советских учебниках было написано, что войну выиграла антигитлеровская коалиция, и что в поражение нацистской Германии СССР внес решающий вклад, что бесспорно 73 четверти, собственно говоря, войск вермахта было разгромлено именно на советско-германском фронте. Но при этом нельзя забывать, что когда мы говорим о мировой войне, речь идет в значительной степени о макроэкономике, если угодно, и каких-то таких макрофакторах, которые в конечном счете определяют, кто выигрывает. Это не войны прежнего времени, когда личная доблесть солдат определяла в конечном счете, кто победит. Определяла, кто победит, наличие ресурсов человеческих и экономических у противоборствующих сторон. И те страны, у которых налицо были те важнейшие элементы, без которых нельзя производить вооружение, боеприпасы и так далее и тому подобное, я имею в виду, там, скажем, нефть, никель, хлопок и далее по списку. Историки войны насчитывают примерно 15-20 наименований продукции, без которой войны, особенно такие длительные, не выигрываются. И надо понимать, что вот эти ресурсы у СССР, Соединенных Штатов Америки и Великобритании, Британской империи, они существенно превосходили ресурсы Германии. Более того, практически все это было у стран антигитлеровской коалиции и в очень незначительном масштабе было у Германии и ее союзников. Это же касается и демографических факторов, то есть совокупного населения и возможности, собственно говоря, мобилизовывать массовые армии. Вот эти факторы, и кроме того, что касается, я говорю как раз о россиянах, о людях, интересующихся войной или не интересующихся, но что-то слышавших о войне, для них то, что происходит на других фронтах, все знают Второй фронт, да? Второй фронт, который открылся в июне 1944 года, который так долго не открывался. Но за пределами внимания остается тот Первый фронт, который был, например, в 1940 году с июня 40-го по июнь 41-го, когда единственная страна воевала с нацистской Германией, это Великобритания. И это важнейший момент в истории войны, потому что если бы Британия пошла на условия Гитлера, а он их предлагал, так, даже там, в прямом эфире выступая, с речью после разгрома Франции, то неизвестно, как события бы развивались дальше. Но Британия, несмотря ни на что, она на это не пошла и один на один сражалась с нацистской Германией. Был колоссальный театр военных действий, конечно же, в Азии и в Африке. И Тихоокеанский с момента вот нападения Японии на США и начала этой самой войны, и военные действия в Африке, в Италии и так далее и тому подобное. То есть война, она была вот такой гигантской, многосоставной, и очень многие факторы там сыграли роль в том, что в конечном счете наша страна оказалась в числе победителей, повторяю еще раз, внесла решающую вклад в это дело, но надо понимать, что если бы это было единоборство СССР и Германии, исход мог быть совсем другим. И надо понимать, что и по счастью, несмотря на колоссальное диаметральное различие в понимании того, что такое хорошо и плохо, да, в колоссальные различия в политических системах и во всем чем угодно, в силу необходимости наши страны, я имею в виду СССР, Соединенные Штаты и Британия, прежде всего, сумели найти общий язык и форму сотрудничества. И вот это, как мне кажется, как-то остается на обочине, и не все понимают вот этот мировой характер войны, и не все понимают, что Великая Отечественная – это часть того гигантского катаклизма, в который был вовлечен мир в 1939-1945 годах. Мифологизация истории войны – это общая проблема мифологичности мышления многих людей, которые черпают сведения об истории из телевизионных передач или из каких-то бульварных книжек. И глянцевые обложки и, мягко говоря, не слишком научное содержание заполонили полки книжных магазинов. И у нас очень большое количество сведений, доступных по истории войны. Но люди де-факто опираются на те мифологемы, которые идут от средств массовой информации. От средств массовой информации тут можно говорить очень много. Это один аспект. Другой аспект – это доступность архивных материалов. Даже не о мифологемах, а о фигурах умолчания, например. Вот недавно, по-моему, «Россия сегодня» брали интервью по поводу Киевского сражения. И я говорил, среди прочего, что это, увы, было одно из крупнейших поражений Красной армии из 1941 года за всю ее историю, и что Красная армия потеряла там свыше 600 тысяч человек. Так, но тем не менее, это сражение, несмотря на то, что это была грубейшая, конечно, стратегическая и тактическая какая угодно ошибка, когда войска не отвели своевременно, не попали в окружение. Это описано у маршала Жукова в воспоминаниях. Да, значит, Сталин снял его с должности начальника генерального штаба за то, что Жуков предлагал оставить Киев, так, и вывести войска. В итоге и Киев не отстояли, и войска погибли или попали в плен. Достаточно известная история. И достаточно известные цифры потерь. При этом все-таки это было оказано некоторое упорное сопротивление. И по советским данным, я подчеркиваю по советским, потому что надо сверить с немецкими, конечно, германские войска потеряли до 100 тысяч человек, собственно говоря, вот в это время этого сражения, там, с середины июля и до второй половины сентября 1941 года. Естественно или неестественно, в эфир пошли немецкие потери, но ни слова о наших потерях. Но вот это к чему? Вот эта фигура умолчания. До 2015-го. Понимаете, об этом написано в любом справочнике. Это не является никакой тайной. Никто этого не отрицает. Но ведь человеку нужно справочник снять с полки или зайти в интернет, или делать еще что-то в таком духе. А здесь он получает готовую информацию. И что он усваивает? А вот то, что героически, да, было поражение, но значит, понесли такие немцы тяжелейшие потери. Зачем и почему умалчиваться о советских потерях? Вот так формируется у людей представление об истории войны, у массового, так сказать, потребителя, слушателя, зрителя там, и так далее. И другой аспект, конечно, это архивы. Военные архивы, все, несмотря на неоднократные декларации, что вот они все будут открыты и так далее, военные архивы остаются наиболее закрытыми. Я имею в виду Центральный архив Министерства обороны ЦАМО. Закрытые архивы ФСБ этого периода, содержащие весьма важную информацию. Полнейший, ну, например, вот я вам приведу такие поразительные вещи. Секретным является национальный состав Красной армии. Секретным. Причем опубликованы данные о потерях по национальностям, а о численности, о национальном составе Красной армии сведений нет.
0: Хоть чем-то рационально это можно объяснить?
1: Не могу это объяснить ничем. Это иррационально абсолютно, тем более, что там говорится, что вот эти потери по национальностям, они, поскольку такой учет не велся, они даются методом расчета, исходя из того, сколько людей этой национальности, значит, было в составе Красной армии, и исходя из средних потерь, вот мы выводим такие-то цифры. Вот столько-то там русские, украинцы, белорусы, татары, евреи, первые пять по численности потерь, да? И, в общем-то, легко можно вычислить приблизительные цифры, с каких национальностей служили в Красной армии. Ничем рациональным объяснить не могу. Когда вот был этот скандал, да, с высказыванием польского министра, что вот украинцы освобождали Освенцим. Моя версия та, что это просто невежество. Первый украинский фронт, он считал, что там украинцы сражаются. В один день, там, буквально, сегодня на завтра, опубликовали данные о национальном составе тех войск, которые освобождали Освенцим. Ну, там выяснилось, что там что-то там, по-моему, 50 с небольшим процентов русских, 40 там чем-то процентов украинцев, там столько-то там людей других национальностей, да? То есть вот эти данные лежат. Скандал привел к тому, что какие-то данные были обнародованы по конкретным частям. Почему это не сделать по Красной армии? Тайна сия велика. Есть простой рецепт. Надо думать. Надо думать и надо стараться понять, что было на самом деле и почему это произошло. Но это такая вечная задача историков, недостижимая мечта Леопольда фон Ранке, да, узнать, как было дело в действительности. Но добавлю еще и объяснить, почему это происходило. Вот это мы и пытаемся сделать, я имею в виду историки, на протяжении уже столетий, иногда получается, иногда нет. Ну, а то, как уже наши труды воспринимает общество, читает ли оно их, это вопрос уже совсем другой. И он уже не только к историкам.

0: Программа «Мифы и репутации» на волнах Радио Свободы. У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич, у нас остается еще время для того, чтобы рассказать о какой-то искусственно навязываемой нам всей нашей истории схеме, каком-то еще важном мифе.
1: Мы с вами говорили о потерях, которые были чудовищными, конечно, в годы войны. Не все понимают, что вот эти люди погибшие, да, это не то, что мы относим к потерям военного времени, это не все они были просто физически уничтожены нацистами. Не все люди понимают, что в число военных потерь включаются превышение смертности над рождаемостью выше нормальных значений. И это ведет к довольно серьезным размышлениям и к довольно серьезному пересмотру того, как велась подготовка к возможной войне и каково было на самом деле наследие предвоенного десятилетия, которое многие наивно думают, что вот в это десятилетие было сделано все, чтобы подготовиться к войне. Многое, но далеко не все, а кое-что было сделано просто контрпродуктивно, что привело к увеличению этих потерь. Ну, я поясню, да, и думаю, что мои теоретические рассуждения не всем понятны. Вот по нашим, так сказать, данным демографов, военных историков, я беру их как данность, да, прямые демографические потери, потери вооруженных сил 8 миллионов 600 с лишним тысяч человек. 7 миллионов 400 тысяч гражданское население, которое было уничтожено нацистами. Здесь очень существенное примечание. Не все отдают себе отчет, что треть приблизительно этого уничтоженного гражданского населения – это жертвы Холокоста. Это евреи, убитые нацистами. По разным данным, от 2 до 2,5 миллионов советских евреев было уничтожено нацистами во время Великой Отечественной войны, в том числе при активном участии коллаборационистов, вот о которых мы говорили. Украинских, белорусских, русских, литовских, латвийских и так далее. И без этого содействия Холокост в таких масштабах вряд ли был бы возможен. Так, мы знаем о жертвах блокады Ленинграда. Около 700 тысяч человек, но здесь есть разные мнения на этот счет. Нетрудно заметить, что остается еще существенное количество погибших. Из них часть относится к людям, вот это превышение смертности над рождаемостью на оккупированных территориях. И это понятно. Это понятно. Нацисты проводили политику депопуляции городов. Например, какой-то период, скажем, они запрещали в Киев подвозить крестьянам продовольствие для продажи. И такие были заграждения на въезда в город. Просто нацистам было не нужно, чтобы в городах было многочисленное население, в принципе образованное, которое могло когда-либо оказать сопротивление. Но к военным потерям относятся и превышение смертности над рождаемостью в тылу. И СССР был единственной страной, между прочим, которая вот это включает в военные потери. Ну, по одной простой причине, что нигде практически ничего похожего не было. И это, с одной стороны, бесспорно следствие войны, следствие того, что плодородные территории оказались под нацистской оккупацией, но это и следствие вот этой самой предвоенной политики советской власти. Ведь политика коллективизации и де-факто война с крестьянством, она привела, с одной стороны, к гибели миллионов людей. Это, кстати говоря, еще один весьма важный фактор. Ведь от голода, и с этим согласны подавляющее большинство историков и демографов, умерло только в 1932-1933 годах от 6 до 7 миллионов человек. В период коллективизации, сопровождавшегося расстрелами, высылками, причем часто людей вывозили просто там в отдаленные места, там саживали на ровном месте, что называется, никак не подготовлены для их приема, это сотни тысяч человек, это жертвы репрессий. Особенно вот только в 1937-1938 годах было расстреляно около 700 тысяч человек. То есть вот такие гигантские потери предвоенные, и если отвлечься от морали, говорить сугубо прагматически, то сколько дивизий было уничтожено без всякой войны. То есть предвоенные потери, некоторые демографы считают, довольно авторитетные, что в 30-е годы потери СССР людские составили сопоставимы с потерями всех стран в период Первой мировой войны. Во всяком случае, совершенно очевидно, что эти потери сопоставимы со всеми потерями Красной армии и флота в период вот, Великой Отечественной войны. Обращаясь к экономическим последствиям этого дела. Это колоссальные продовольственные проблемы, которые возникли вследствие этого. Напомню, что был вот этот самый массовый забой скота, было резкое падение производства сельхозпродукции, страна села там на карточки и так далее, и так далее. И когда, собственно говоря, разразилась война, вот этот фактор того, что сельское хозяйство было крайне неэффективным, он сказался в колоссальной степени. И СССР фактически в значительной степени был зависим от поставок продовольствия из-за рубежа. Вот такая вот оказалась подготовка к войне. И смертность от недоедания, от голода, от болезни была достаточно высокой в советском тылу. Речь шла о миллионах людей. Приведу только один пример. В Архангельске в первую военную зиму смертность была сопоставима с блокадным Ленинградом без всякой блокады. Умер каждый десятый житель города от голода. И если бы там не оставили, на это потребовалось личное распоряжение Сталина, 10 тысяч тонн канадской пшеницы, то неизвестно, что бы стало с жителями города Архангельска. Причем с течением времени, как ни парадоксально, смертность среди мужчин, особенно рабочих, она не снижалась, а возрастала. Почему? Казалось бы, становилось несколько лучше. Но это уже особенность физиологии, особенность организма. Ведь что такое голод, как показывают исследования, ну, собственно, и медицинские, и исследования историков, демографов, это не просто нехватка. Это не просто нехватка продовольствия, это превышение расхода вот этих самых калорий над их поступлением. И вот люди, которые были такие поразительные вещи, человек работал, раз и умер. Вроде бы ничего с ним не было. Просто ресурс организма, он истощался, израсходовался, да? И очень высокая смертность среди рабочих, особенно в тыловых районах, в Сибири, на Урале, была чрезвычайно высокой и в 1943, и в 1944 году, когда, казалось бы, ситуация стала налаживаться. Просто вот это регулярное недоедание и это превышение расхода калорий, расхода энергии над получаемыми продовольственными ресурсами, оно сказывалось. Мы очень много знаем о героизме тружеников тыла, скажем так. Но мы до сих пор не вполне понимаем, каково на самом деле было людям в тылу, и не вполне понимаем, в каких невероятных условиях люди работали.
0: И на этом на «Волнах свободы» мы заканчиваем разговор о победе и памяти, приуроченной к 70-летию окончания Великой Отечественной войны. У нас в гостях был историк Олег Будницкий. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и ведущий Иван Толстой. С праздником Победы, друзья!

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
4: Какие каким вам представляется будущее России?
5: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
6: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему. И будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
7: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Вот такие сейчас цены у нас в лагере. Уездовали, получается.
1: Ограничения на топливо охватили две трети российских регионов плюс оккупированные территории. Агентство Bloomberg зафиксировало самый высокий за 20 лет недельный рост цен на бензин. Путину доложили, ситуация под контролем.
2: Ну, что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая.
1: Не отлично, но и не ужасно. Как российские власти объясняют дефицит на заправках?
3: Придется либо вводить какие-то жесткие мобилизационные меры, либо объявить, что ищет мир.
1: И что происходит с топливом и электричеством в аннексированном Крыму?
4: Говорит Радио Свобода, показывая телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Рациональное потребление – залог стабильности. Такой слоган придумали в Минэнерго Дагестана, сопроводив, по всей видимости, нейрослопным дополнением такую идею для взволнованных жителей республики. Заправляться нужно по мере фактической необходимости. Это из официального канала ведомства в Телеграме. Цитирую, ситуация на контроле Минэнерго. Далее шел репост об увеличении региональных выплат контрактникам Минобороны. Причина и следствие в обратном порядке. Проблемы с топливом в России с мая, поэтому в конце июня Владимир Путин наконец прокомментировал происходящее. Дважды за день, 23 июня. Сперва на встрече с выпускниками военных вузов, сопроводив комментарий мини-лекции о том, как он был вынужден начать так называемую СВО.
5: Мы вынуждены были, в конце концов, сделать то, что сделали. Ну, а сейчас они явно, тот, кто с фронта пришел, знает. Говорит, это наши. Поджимают их, поджимают на всех участках боевого соприкосновения. На всех. Нет ни одного места, где было бы наоборот. Нет, значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество.
4: Затем на совещании с правительством тезисы примерно те же, плюс бонусные переговоры, которых Путин как будто бы пока что не то чтобы собирается возобновлять.
6: Делается только с одной целью – создать для себя благоприятные условия в случае начала или, точнее, возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь идет, может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позиций. Потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому. Наши воинские подразделения, как мы знаем, сейчас об этом еще скажу, каждый день двигаются вперед.
4: То ли отрицание, то ли не самые надежные источники информации, но для Путина главное верить в продвижение на фронте и повторять почаще, от этого верится гораздо успешнее и активнее. И пусть все нефтеперерабатывающие заводы страны подождут. Подробнее о том, как Россия переживает топливный кризис и у кого, вероятно, собирается закупать бензин, расскажем в нашем сюжете.
7: А там бензин-то хотя бы есть?
8: Да вот сейчас пойдем узнавать. Ну, говорят, единственное, где есть. Если здесь не будет, все, мы здесь машину оставляем.
9: Это очередь на заправку в Забайкальском крае. С конца мая ограничения на продажу топлива ввели как минимум в 62 регионах России, подсчитали важные истории. По данным агентства, в 4 регионах – в Забайкальском крае, Калужской, Ростовской и Тульской области – местные власти начали отменять некоторые маршруты общественного транспорта. С проблемами на заправках также столкнулись жители Ханты-Мансийского автономного округа, крупнейшего нефтяного региона страны.
10: На 2000 давайте. У вас не планируется проблем?
11: Почему? Все ограничение.
10: Ограничение?
11: Да.
10: Да, стоит. Сколько? 40 литров в одни руки?
11: 50.
10: 50? Весело.
9: Топливный кризис разразился на фоне регулярных атак украинских беспилотников на нефтяные хранилища и перерабатывающие заводы. По сообщениям Reuters, в середине июня выпуск бензина упал на 25% в сравнении со средним июньским показателем прошлого года, а текущее производство покрывает только в районе 80% спроса. По данным Росстата, за последнюю неделю бензин в России подорожал в среднем на 3%. Bloomberg сообщает, что это сильнейший недельный скачок за последние 20 лет. На некоторых заправках россияне отмечали трехзначные цены.
0: Вот такие сейчас цены у нас в лагере, у въезда в лагере.
12: Там стоят огромные очереди.
9: Главы российских регионов, где ввели ограничения на топливо, зачастую называют дефицит искусственным и связывают его с ажиотажным спросом.
12: Важно уйти от искусственного дефицита и его негативных последствий. Подчеркиваю, что мера временная. Сколько она будет действовать, зависит от ответственного потребления ресурса и сроков налаживания логистических цепочек поставок топлива на АЗС.
13: Долго я попросил, мне бы пропустить. А так никакого нету, там все скорая, не скорая. Внимание не обращает внимания. Вот, попросил пропустить.
14: Ну, вообще давно ситуация такая с бензином? Что такие очереди?
13: Ну, нигде.
9: По данным Reuters, на фоне кризиса Россия ведет переговоры по закупкам около 50 тысяч тонн бензина АИ-92 у Казахстана, а также собирается обратиться за помощью к Индии. В июне Кабмин продлил разрешение для отдельных нефтезаводов производить бензин ниже качеством. Во время совещания с Путиным 23 июня вице-премьер Александр Новак заверил, что ситуация на топливном рынке, цитата, «непростая, но контролируемая».
2: Разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива. Особенно сейчас, в летний сезон, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты. Это позволяет нам решать периодически возникающие объективные логистические проблемы в отдельных регионах и на отдельных автозаправочных станциях.
9: Сам же Владимир Путин считает, что украинские удары по нефтяной инфраструктуре – это попытка улучшить переговорную позицию.
6: Мы знаем и видим, что киевский режим, по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон.
4: Вот об этой позиции российских властей в стиле одного персонажа сериала «Чернобыль» от HBO «Не отлично, но и не ужасно» мы обсудили с политическим аналитиком Сергеем Шилиным, в том числе в вопросе того, как россияне воспринимают вот такой успокоительный тон.
3: Насколько можно судить там, по откликам в сетях там, и по таким косвенным, но ясным приметам, нет, это не производит какого-то убедительного впечатления на людей. Скорее они значит, пожимают плечами там, или посмеиваются над Путиным. Не очень-то это эффективно. С моей точки зрения, примерно до осени они могут продержаться. Вот где-то примерно до этого времени, до так называемых выборов. Какими-то форсированными способами, там, может быть, все-таки обеспечивать людей топливом, там, еще что-то делать, как-то оправдываться. А дальше осенью придется решать, если интенсивность украинских налетов останется прежней или вырастет, придется либо вводить какие-то жесткие мобилизационные меры, либо объявить, что ищут мир.
4: А с нами в прямом эфире аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин. Михаил, здравствуйте.
15: Добрый день.
4: Хочется начать вот с этого инсайда о вероятной закупке топлива у Казахстана и Индии. На ваш взгляд, насколько это неизбежно, это во-первых, и правильно ли я понимаю, что вот издержки такой закупки, они вообще-то лягут на и без того дефицитный бюджет?
15: Ну, конечно. Индия получает из России сырую нефть и экспортирует нефтепродукты, в том числе в Европу, например. Сырую нефть она покупает со значительными скидками. Это сами индийцы объявили. Там индийское правительство объявило, что государственные компании не закупают российскую нефть, потому что опасаются американских санкций. Закупают частные компании и закупают, требуя большие скидки. А закупать ну, дизельное топливо или бензин, произведенные в Индии из российской нефти, уже по мировым ценам, ну какая же тут коммерческая рентабельность? Раз Россия теряет возможность перерабатывать свою собственную нефть на своих заводах, то надо покупать откуда-то еще. То есть Индия – это один из вариантов. Мы видим, что нефть поступает с двух белорусских заводов, но там небольшие объемы, потому что два белорусских завода вместе имеют мощность по экспорту нефтепродуктов. Вот из нефти примерно 13 миллионов тонн в год. Это один российский НПЗ, можно сказать. Мы видим, что на Дальнем Востоке уже идут разговоры о том, что будут закупать топливо в Китае. В Китай идет сырая нефть с большими, опять-таки, скидками по трубе Восточной Сибири, Тихий океан. И через порт Казьмино. Ну, там еще с Сахалина идет, через Декастре идет небольшие объемы. Но, в принципе, там могла бы быть российская нефть, если бы ее не отправляли китайцам, а перерабатывали в Хабаровске, Комсомольске, на Амуре. А мы видим, что Роснефть, которая командует этими двумя заводами, она предпочитает отправлять все в Китай. А из Китая, значит, будем получать топливо. Я вижу, что уже идут разговоры о том, чтобы закупать нефтепродукты в Сингапуре. Возможно, как это было в 90-е годы, вот не получится, потому что тут санкции с Европой разругались, напали, ведем войну в середине Европы. И поэтому, вот как в 90-е годы бензин получали для Санкт-Петербурга из Финляндии, уже это не получится.
4: Ну, учитывая, как бы, что в этом ситуации Россия как бы делегировала, по сути, то, что могла бы делать сама, но нефтеперерабатывающие заводы один за другим оказываются под ударом. Но вот хочется в этом контексте обсудить механизм регулирования цен на топливо на российском рынке. Он годами откалибровывался, был и остается демпфер в случае роста цен на нефть за рубежом. Но сейчас ситуация, мягко говоря, нестандартная. Вот может ли так статься, что цены пойдут вверх вопреки желаниям и ожиданиям правительства? И главное, что может к этому привести?
15: А там два таких направления. Направление номер один. Мы видим, что из-за провалов в снабжении, из-за дефицита во многих районах независимые владельцы автозаправочных сетей, они повышают цены, не обращая никакого внимания на требования правительства удерживать цены на низком уровне. Если крупные компании еще каким-то образом пытаются цены сдержать, но они смотрят рядом, есть независимые какие-то центры, а там уже цена трехзначная, там 140-150 рублей за литр. И поэтому постепенно и даже эти крупные компании, Роснефть, Татнефть и так далее, они начинают повышать цены. Правительство спохватилось, потому что раньше механизм вот этот демпферный, он был рассчитан на то, что российские нефтяные компании работают на внутреннем рынке, поставляя топливо, но поскольку они могли бы намного больше денег получить, экспортируя нефтепродукты, то им надо это как-то компенсировать. И поэтому был введен такой демпферный механизм из федерального бюджета. Они получали деньги, иногда по 1,5 триллиона рублей в год. Вот ушли снова из, ну, федеральный бюджет, это то, что принадлежит всему населению России. Отправляли это нефтяным компаниям. А сейчас, когда не удается сдержать цены, в правительстве созрел новый план. Смысл его такой: давайте этот демпфер вообще отменим, потому что мы не можем сдерживать цены вот такими компенсациями. А это значит, если перестанут платить компаниям компенсацию, то нефтяные компании будут продавать нефтепродукты по тем ценам, по которым их население готово покупать. Это означает, что будут свободные цены. Они, в конце концов, я думаю, сравнятся с теми ценами, которые в Европе существуют на дизельное топливо, на бензин. И уже никакой компенсации, никакого демпфера не будет. Но цены вырастут.
4: Но это вопрос какого периода времени? Вот то, о чем вы говорите, что цены могут сравняться с европейскими.
15: А я думаю, что это уже где-то месяц. Потому что мы видим, что в некоторых случаях, ну вы посмотрите, цена топлива идет, ну, висит табло, вот это где-то, 152 рубля за литр. Это уже близко к европейским ценам. То есть в Европе как раз вот где-то чуть меньше 2 евро за литр, вот примерно такая цена и есть. То есть это уже сравнялось.
4: А что, по вашим наблюдениям, происходит с авиатопливом в России? Ну вот как минимум его экспорт на паузе, если я правильно понял господина Новака, он говорил про авиакеросин.
15: А все, авиакеросин – это тоже тот самый товар, который производили и еще производят на российских нефтеперерабатывающих заводах, но, судя по всему, его тоже придется закупать. Мы видим, что компании, централизованные поставщики авиатоплива, ну, например, в московском регионе компания «Азимут», она уже говорит, мы не в состоянии выполнить все заказы. Теперь самолеты, если раньше заправлялись с каким-то запасом, а вдруг погода не позволит, вдруг невозможно будет сесть в аэропорту, И они отправлялись с запасом, чтобы покружить и сесть, например, в другой точке. А сейчас уже нельзя, сейчас им заправляют, это опасно, это для безопасности полетов, это очень плохо. Сейчас им вот в обрез дают топливо, а Москва, который главный такой узел, ну, из одной области в другую, можно перелететь очень часто только через Москву. Московские аэропорты могут лишиться возможности получать керосин авиационный. Московский нефтеперерабатывающий завод, который часть этого керосина им предоставлял, он, я думаю, до конца 27-го года он не сможет оправиться после ударов. И тот керосин, который им подвозят,

0: дроны украинские, они уже не менее чем два раза наносили удары по составам с топливом, которые из белорусских заводов шли в сторону центральной части Российской Федерации. Поэтому я думаю, что положение будет только ухудшаться. И когда говорят, выработан комплекс мер, это глупые бюрократические формулировки, за которыми абсолютно ничего практического не стоит.
1: Я с вами как раз хотел обсудить некоторые конкретные вот формулировки. Да, вот есть такие общие, вот эти вот на таком канцелярском языке сформулированные. Ну, в этом плане хотя бы Новак более-менее еще как-то отличался какой-то вот желанием более живым языком воспользоваться в подобной ситуации. Но вот российские чиновники, вот отдельные губернаторы, главы регионов, они часто вообще говорят о неком сезонном спросе, о сезонном росте спроса на нефтепродукты. А вот из-за чего он? Это действительно такая вот сезонная история? Это из-за отпусков? Или с чем это может быть связано?
0: Да нет, конечно. Но сезонный спрос, это вот где-то в ближайшее время нужно ожидать повышения спроса на дизельное топливо из-за уборки, урожая. Это сельхозпроизводители. А мы смотрим, Краснодарский край, ну где уж урожай-то должны начать что-то такое убирать. Они воют, говорят, там не хватает дизельного топлива. Смотрим в Сибири, Забайкалье, Иркутск. Там говорят, вы знаете, мы вообще никакого урожая вам не соберем, потому что все, что здесь у нас есть топливо, мы... Антипинский завод там, или Омский завод, прошу прощения, Ангарский, не Антипинский, они не подпадают под никакие удары. Но топливо, которое они производят, оно отправляется в европейскую часть России для того, чтобы дырки затыкать, дефицит хотя бы частично погашать. И поэтому мы видим, что во многих частях России, ну да, уже две трети субъектов федерации ощущают нехватку топлива на сельхозработы. Это не сезонные проблемы спроса. Я смотрю, некоторые губернаторы и некоторые продажные аналитики, я их так, провластные аналитики, объясняют это ажиотажным спросом, паника, нет никаких проблем. Но считаем по объемам, которые необходимы стране, мы видим, что удовлетворить потребности вот сейчас России в моторном топливе, в авиационном топливе можно меньше, чем на 80%. То есть хорошо отменили экспорт керосина, отменили экспорт бензина, а толку-то что? Вот удары украинские вывели из строя столько мощностей, что они не обеспечат внутренний рынок.
1: Ну, полагаю, про 80% там ушами обывателя, меня в том числе, кстати говоря, что уж там слышится так. Ну, мол, вот есть у меня машина, 5 дней в неделю я на ней езжу, ну, значит, буду ездить 4 раза в неделю. Ну, то есть на 20% сокращу потребление, скажем так, топлива. Насколько это на практике не стыкуется с тем, вот, с моим примером, таким более бытовым?
0: Ну, а завтра вот нанесут еще новые удары. Вот когда вчера, позавчера были новые удары, по-моему, уже в 15-й раз по Кстову, по Нижегородскому заводу «Лукойла». А он вот в свое время выпускал 12% бензина 95-го для всей России. Вот выходит из строя та установка, 12% этого бензина долой. Сейчас мы видим новые удары по... Ну, есть такой узел нефтеперерабатывающих предприятий около Уфы. Вот два или даже, может быть, по третьему тоже попали. То есть и вдруг они тоже останавливаются в Башкортостане, вот эти предприятия. А дальше попадут еще по кому-нибудь. Вот московский стоит уже, не может работать, а выйдет из строя узел, ну, он сильно сократил мощность, узел в Самаре, где Куйбышевский, Новокуйбышевский, Сызранский, три завода. Вот они остановятся. Рязанский завод, по-моему, сейчас он пытается что-то такое сделать, но я думаю, что пара ударов или даже один удар может окончательно этот завод вывести из строя. И поэтому вот эти рассуждения, что я буду ездить 3 дня вместо 4 или вместо 5, они уже не проходят. Вот мы видим в Крыму клип, человек говорит, вы знаете, у нас вот тут нет никакого топлива, я немножко там накопил у себя в гараже. Сейчас я через Керченский мост поеду на материк, вот там вот в Тамане, говорят, по 100 литров отпускают. Ну, там уже не по 100, конечно, сейчас не отпускают. Я возьму, вернусь сюда, и мне на какое-то время хватит. Я смотрю на фотографии этого Керченского моста, так весь транспорт идет туда, на материк. Там в пробке стоят от 700 до 1000 машин, которые удирают.
1: Михаил, кстати, мы как раз хотели показать эти кадры. Давайте вот мы сейчас с вами прервемся и как раз вот расскажем о том, что происходит

0: Крыму, как в таком наиболее ярком примере того, к чему приводят и украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам, по нефтебазам и по логистике.
1: Уже несколько дней подряд у моста в Керченском проливе в направлении России наблюдается большое скопление автомобилей. Об этом сообщают ряд российских и украинских телеграм-каналов. Из-за воздушных атак Украины движение по мосту часто перекрывают, и люди, спешащие покинуть полуостров, вынуждены стоять в многокилометровых пробках. С сегодняшнего дня покинуть Крым стало еще сложнее. Российские железные дороги сокращают количество поездов в направлении полуострова и обратно. Соответствующее решение принял российский оперативный штаб из-за разрушенной украинскими военными железнодорожной инфраструктуры. Теперь фирменные поезда «Таврия» будут совершать всего 7 маршрутов в день из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера до станции Керчь-Южная, которая расположена примерно в 200 километрах от Симферополя и в 300 километрах от Севастополя. Оставшееся расстояние до конечного пункта людям придется преодолевать самостоятельно. Силы обороны Украины продолжают практически ежедневно наносить удары по военным и инфраструктурным объектам в Крыму. Но, как сообщает Крым Реалии, назначенные Россией власти полуострова скрывают от населения как факты самих атак, так и места их нанесения. В большинстве населенных пунктов введены ограничения на подачу света. Компания «Крымэнерго» назвала это режимом временного ограничения электроснабжения. Российские власти объясняют происходящее авариями, вынужденными мерами и перегрузом сетей.
2: В Ялте выключили свет. Сейчас в Приморском парке как у бабули ночью в деревне. Разве что собаки не лают. Центральная набережная, какую вы ее еще точно не видели. Зато звезды.
1: Бензин в Крыму тоже в дефиците. Российские власти не могут обеспечить поставки топлива не только из-за обстрелов в ВСУ, а еще и потому, что в самой России с бензином большие сложности. С 21 июня бензин на крымских заправках перестали продавать, в том числе по талонам.
3: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.
1: Отсутствие бензина, перебои с электричеством и водой, ведь без света не работают насосные станции, уже отразились на местных производственных предприятиях.
4: У нас 17 гектаров лавандовых полей в Крыму. И 60 литров бензина. Бензин больше не продают. И мы не можем доехать до наших полей. Вернее, мы можем доехать туда и обратно, но это никак не поможет нам закрыть сезон.
1: Люди жалуются также на неработающие кафе и рестораны и даже на пустые полки в магазинах. В торговых сетях вводят лимиты на покупку продуктов питания.
5: Короче, кафешки, столовки не работают. Мы приехали в Яблоко.
6: Тут ничего не работает.
5: А тут пустота вон.
7: В магазинах нету хлеба. Совсем нету хлеба уже второй день.
1: По ряду сообщений в эту ночь ВСУ могли атаковать Таврическую ТЭС под Симферополем. Мониторинговые каналы также сообщают о взрывах в районе Балаклавской ТЭС, в Севастополе и у ряда других населенных пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция в отношении Крыма четко просчитана. По словам украинского лидера, Россия несет ощутимые потери на оккупированной территории, а ее военная логистика там чрезвычайно затруднена. В Киеве рассчитывают, что удары по российским инфраструктурным объектам и логистике принудят Москву к миру.
8: Я поручил нашей разведке и армии действовать на опережение по тем объектам, которые россияне используют для наращивания масштабов войны. Сейчас российское руководство перебрасывает под Москву, на Валдай и к Путинскому мосту через Керченский пролив дополнительные силы ПВО за счет ослабления противовоздушной обороны на других направлениях. Таковы их приоритеты. Они защищают свою власть, защищают источник этой войны.
1: Зеленский, ссылаясь на информацию разведки, рассказал, что на этом фоне в Москве задумались о переносе или даже отмене выборов в Государственную Думу, которые должны пройти в сентябре. По данным украинской разведки, в России не уверены в том, как будут развиваться события в стране к осени.
0: Тему продолжим с аналитиком нефтегазового рынка Михаилом Крутихиным. Михаил, ну вот какие выводы и наблюдения о текущем положении дела в аннексированном Крыму можно было бы, на ваш взгляд, транспонировать на Россию в границах признанных ООН? То есть какие-то явления, факторы, которые либо, скорее всего, ожидаемы в ближайшее время, либо вот на которые как-то напрашиваются здесь вот для сравнения?
9: Ну, я думаю, что фокус ударов будет с учетом опыта, накопленного в Крыму, украинские вооруженные силы перенесут на центральный регион, на Москву, который, ну, в принципе, я вижу, что его можно также в точности окружить и лишить возможности получать топливо. А если в Москве не будет топлива, это значит перебои со снабжением, с продовольствием и со всем, что только можно. Ну как туда без автомобильного транспорта доставлять что-то для москвичей? Так что считайте, что это будет распространяться не только на другие области, регионы там по Москве, а будет и по Москве бить Украина так, чтобы, ну, центр принятия решений на своей шкуре почувствовал, что это такое.
0: Ну и у нас постепенно заканчивается время эфира, но мне хочется с вами еще обсудить вот такой момент. Вот очевидно, что удар по вообще нефтяной инфраструктуре, он, конечно, бьет по сельскому хозяйству. В первую очередь уже в Алтайском крае депутат Госдумы от Алтайского края уже жаловалась, что там начинается кризис, и вообще все это идет к катастрофе продовольственной. Какие, на ваш взгляд, неочевидные последствия вот этих атак украинских, этого топливного кризиса будут ощутимы в ближайшее время, помимо вот истории с продовольствием, с перевозками и так далее?
9: Нет, но здесь еще перевозки и других грузов, в том числе и стратегических грузов. Мы видим, что экспорт, например, удобрений, металла и так далее, вот он захлебывается постепенно. И без обеспечения транспорта каким-то топливом, я думаю, что Россия просто долго не проживет. Она и сейчас главный поставщик сырья какого-то, а не каких-то там серьезных технологических товаров, а это просто будет, ну, такой склад китайский, откуда китайцы, когда им потребуется, будут забирать все, что им нужно. Ну, то есть перспектива всего этого перерастания в гигантский кризис, не только топливный, продовольственный, снабженческий и так далее, и так далее.
0: Михаил, большое спасибо. Аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин был с нами сегодня в прямом эфире. Ну вот, подводя итоги, такие промежуточные итоги того, что происходит с, собственно, нефтегазовым рынком в России прямо сейчас. Это и жалобы на дефицит топлива в разных регионах, в том числе в аннексированных и оккупированных территориях. А незадолго до начала нашего эфира издание «Медуза» выяснило, что Кремль попросил СМИ поменьше писать о дефиците и побольше показывать работающие заправки. Такие все еще остаются, они все еще есть. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко. Вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. Среди прочего, это кризис в оккупированном Крыму и арест российского предпринимателя Ильи Трабера. июня украинские силы нанесли удары по нефтебазе в Керчи в аннексированном Крыму, а также по порту Кавказ и объектам Керченской переправы. Крым продолжает жить в так называемом режиме «все под контролем». На полуострове ввели графики отключения электричества, ограничили продажу бензина, остановили паромные сообщения и сократили работу общественного транспорта. Назначенный Москвой так называемый глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что с 22 июня санатории и дома отдыха временно перестанут принимать детей. В Севастополе отключили уличное освещение и отменили массовые мероприятия. Украинские удары по Крыму в последние недели стали регулярными. Главные цели – топливная и транспортная инфраструктуры, обеспечивающие российскую группировку на юге Украины. В социальных сетях обсуждают последствия этих атак и спорят, насколько серьезно нынешние проблемы Крыма могут повлиять на ситуацию на фронте и перспективы переговоров о завершении войны. Военный аналитик Ян Матвеев у себя на YouTube-канале говорит об основных проблемах полуострова.
1: В Крыму катастрофа. Мосты уничтожены на въезд и выезд, огромные очереди. Бензина нет, а власти и военные ничего не могут поделать. Системы ПВО даже самих себя защитить не в состоянии. Горят нефтебазы, газовые хранилища, бензовозы, грузовики. Детей эвакуируют из лагерей, а туристы, которые хоть как-то беспокоятся за свою жизнь, спешно покидают полуостров.
0: Блогер с ником «Профессор Преображенский» пишет у себя в сети X.
2: А я вот что хочу напомнить. Лучший друг Крыма Путин не был там уже 3 с лишним года. Как стало небезопасно, Путин туда ни ногой. Он кричит: «Работайте, братья», сам сидя под куполом персональных спецкомплексов ПВО за 1000 километров. Путину важна безопасность его тела, а на безопасность людей ему плевать.
0: О посещении Крыма задумался и певец Юрий Лоза у себя в Facebook.
3: Родственники из Керчи пишут, что украинцы усиленно лупят по городу уже второй день. Если раньше они были сосредоточены исключительно на атаках по мосту, то сейчас переключились на нефтянку и доставку. Паники нет, но нам советуют в ближайшее время воздержаться от традиционной поездки в Крым. Тем более, что мы всегда добирались сюда на машине, а ситуация с бензином пока не налаживается. Короче, и на море хочется, и сомнения не покидают. Будем думать и надеяться на лучшее.
0: Против вас играет адвокат Илья Бер, город Вильнюс.
4: Внимание, вопрос. Известный певец недавно написал в социальной сети о том, что сомневается, стоит ли ему сейчас ехать отдыхать в Крым, как он традиционно делает в это время года. Мол, украинцы усиленно лупят по Керчи уже второй день. Кроме того, он обычно едет на машине, а ситуация с бензином не налаживается. На это один из комментаторов посоветовал певцу добираться. Ответьте точно, как именно.
0: Отвечает журналистка и филолог Ксения Туркова в комментариях к посту Юрия Лозы, что путь есть, но он будет нелегким.
5: Дорогой Юрий, всегда есть выход. Маленький плод.
0: О том, что валить из Крыма таки надо, говорит у себя на Ютубе и Алексей Арестович.
6: Надо ли уезжать из Крыма? Я обычно таких советов не даю, но в этом случае скажу. Уважаемые крымчане, я бы на вашем месте уехал из Крыма как можно скорее. Потому что скоро это физически будет сложно сделать. Я прошу прощения. То, что намечается в Крыму, но как бы лучше уехать.
0: Такого же мнения придерживается и блогер Майкл Наки.
7: В общем, избегайте Крым всячески, сейчас это опасное место, и вообще переобувание, Арестович всегда говорит о том, что ситуация в России становится все хуже, у российской армии, у российского руководства, ну а оккупированный Крым – это худшее место, где вы можете оказаться, ну, за исключением, наверное, окраин Малой Токмачки. Я вижу уже, что многие уезжают, правильно делайте, ни в коем случае не езжайте в Крым, там нет бензина, там нет электричества, там не будет всего, чем больше будет гуманитарная катастрофа, тем хуже будет для гражданских. Это неизбежное следствие того, что Крым является логистическим военным хабом для российской армии, поэтому его будут отрезать. Пожалуйста, уезжайте, пока есть возможность. Скоро такой возможности не будет.
0: Политолог Николай Митрохин в Фейсбуке пишет следующее.
8: Про Крым уже неинтересно, события там развиваются, как тут предсказывалось. Транспортный коллапс в плане бензина, прекращение работы поездов, потребительская паника, талоны. Скоро будут и карточки. Единственная небольшая новость в том, что ВСУ хочет понаделать дырок в мостах на перешейках, чтобы уж полностью заблокировать движение туда с материка. Чуть более интересно, но предсказуемо развивается ситуация на материковых оккупированных территориях, особенно в Причерноморье. Транспортный поток по трассе Новороссия упал в 3 раза. Министерство обороны официально отказалось от военных перевозок по ней. Появились первые сообщения, пока непонятной степени достоверности, об отходе передовых российских подразделений, самых дальних в плане логистики участков фронта, пока на конце Кенбурнской косы. Произойдет ли это в реальности, будем поглядеть. Напомним, что ВСРФ уже уходили в 24-м с острова в дельте Днепра, но потом вернулись, поскольку ВСУ не смогли там обеспечить регулярное снабжение своих подразделений. Но все может быть, тут важен масштаб. Если ни один автомобиль грузоподъемностью более 1,5 тонн не рискнет появляться западнее Мелитополя на любых дорогах, то все будет. Российская группировка Днепр вряд ли продержится без снабжения больше 2 месяцев. Населению сочувствовать будем, что остается.
0: Блогер Анюта Степанова рассказывает в своем Facebook о том, как рушатся российские воздушные замки.
9: Вы все еще верите успокоительным сказкам из телевизора о том, что Сибирь – это наш глубокий и абсолютно недосягаемый тыл, а Крым обеспечен топливом на годы вперед? О, отложите утренний кофе и устраивайтесь поудобнее. Сегодня 21 июня 2026 года, и у меня для вас свежайший и буквально пылающий разбор за последние 24 часа. Пока чиновники в Москве судорожно пытались замазать коллапс на топливном рынке, география украинских приветов расширилась до таких неприличных масштабов, что у путинских генералов и окончательно задрожали колени, а на заправках Крыма официально наступил конец прекрасной эпохи. Пока пропагандисты зазывали россиян на безопасный летний отдых в Крыму, логистический капкан полуострова захлопнулся с оглушительным треском. Доказательства и факты. В ночь на 21 июня силы обороны Украины нанесли мощный комбинированный удар по оккупированному полуострову. Точечно уничтожен крупный топливный терминал в порту Керчи, а также сожжена электрическая подстанция в Белогорске. Итог наступил незамедлительно. Местная оккупационная администрация и паблики вроде «Крымский ветер» зафиксировали огромный шлейф дыма на десятки километров, а заправки полуострова полностью остановили продажу бензина и дизеля гражданскому населению. Заправить машину теперь можно только по спецпропускам для государственных предприятий и военных нужд. Аналитика в правильном ракурсе. Какая грациозная стабильность. Нам годами рассказывали, что Крымский мост защищен с земли, воздуха и из-под воды. В реальности терминал в Керчи полыхает так, что дым перекрывает солнце, а на заправках введен комендантский час. Оккупационная администрация фактически расписалась в том, что запасов горючего на полуострове нет, а логистика через мост и Приазовье перерезана. Военная техника оккупантов забирает последние капли бензина у гражданских. Самое время ехать в Крым в отпуск, не правда ли? Главное, не забудьте взять с собой педальный привод для автомобиля.
0: Руслан Левиев анализирует последствия удара по нефтебазе и инфраструктуре в районе Керчи и порта Кавказ.
10: Ну, я считаю, что это такая часть продолжающейся кампании, как некоторые ее называют, превращению полуострова в Крым в остров. В том плане, что это подряд затевало сообщение с Россией и в том числе оккупированными территориями. И, естественно, удар по порту Кавказ, где ходят паромы, тоже является частью такой вот способа воздействия на логистику. По части НПЗ есть сейчас уже прям куча видеозаписей от очевидцев, где видим прям такой большой полыхающий пожар, довольно-таки уже ставший для нас привычными кадры типичного горящего НПЗ. Вроде бы как там хранились в том числе нефтепродукты. Мне кажется, что для Крыма это особенно важно, такие объекты, как вот хранилища нефтепродуктов, потому что поскольку есть топливный кризис, то то топливо, которое каким-то образом удается завести на полуостров, надо где-то хранить. Не все сразу поступает сразу в эти подземные хранилища автозаправочных станций. Нужна еще и какая-нибудь нефтебаза. И, соответственно, такой вот объект, он является одним из тех мест, где хранятся нефтепродукты, поэтому, да, это больно бьет и ухудшает и без того плохую обстановку по снабжению топливом полуострова. Ну, поскольку Крым, он мало связан с линией фронта прямо сейчас, потому что от Крыма во многом зависит разве что те участки фронта, где находится российская армия, отвечающая за такие направления, как Херсонская область и Запад Запорожской области. То есть эти направления, они довольно-таки тихие. Поэтому, в принципе, какая бы там ни была ситуация в Крыму, вряд ли это прям как-то может сильно повлиять на линию фронта. И, в принципе, этого и не происходит. А вот в плане туризма, экономики, вот это, нам кажется, что это типа главный удар, которым является цель всей этой кампании ударов беспилотников и ракет по полуострову.
0: Z-блогер, товарищ Артем, в чем-то согласен с противниками Путина.
2: В Крыму ситуация приближается к катастрофической, и что самое интересное, никакой реакции правящего слоя нет. В СМИ как будто ничего не происходит. Виртуальная реальность. Я могу понять логику, чтобы не поднимать панику, но в сфере дел тоже ничего не происходит. Никакого военного ответа нет и, похоже, не планируется. Может, прав Стрелков, который пишет, что часть правящего слоя уже поняла, что проиграла войну и ищет пути выхода, поэтому никаких ответов на блокаду не происходит.
0: Да и вообще стоит отметить, что в последнее время в Z-среде намечается тренд на перемены. Автор Z-канала в Telegram Verum Regnum считает, что пришло время менять систему.
3: Знаете, что такое безвыходная ситуация? Это такая ситуация, простой и очевидный выход из которой нам не нравится. Сейчас сеть переполнена различными трагически риторическими вопросами, типа «почему мы не отвечаем на то сё, пятое-десятое?», «почему мы не разбомбили мосты и дороги, ТЭЦ, НПЗ, заводы и пароходы?», «почему допустили блокаду Крыма?» и, кстати, «почему до сих пор не остановили турпоток в Крым?», «почему не бьем по центрам принятия решения, а бьем по сараям?», «почему все не так, почему все иначе?», ну и так далее. Послушаешь эти крики, создается впечатление, что мы в какой-то безвыходной ситуации пребываем. А на самом деле, смотрите выше, мы, то есть начальство, с которым почему-то ассоциируют себя многие эксперты, хотя никакого отношения к нему не имеют, в ситуации, очевидный выход из которой нам не нравится. Почему все так, как есть? Потому что не справляется система управления, административная система, допроса система. Система не принимает нужных решений, не проверяет и не хочет проверять исполнение уже принятых, не анализирует их эффективность, не способна думать даже на полшага вперед и в кадровом отношении прогнила снизу доверху. Она просто ничего не может, и вся Виагра мира не сможет ей помочь. Но эта ситуация совсем не безвыходная. Выход есть. Он в том, чтобы обновить систему, а именно полностью заменить руководящие кадры на всех направлениях, невзирая на заслуги и близость к телу, причем заменить на молодых и без опыта советской торговли, то есть не работавших ранее в системе. Одновременно хорошо бы всех смененных сразу изолировать где-нибудь за полярным кругом, чтобы они не могли помешать деятельности своих сменщиков. И пусть не очень быстро, пусть не сразу, но новая система заработает, и все проблемы решатся, и врагам мало не покажется. Почему это не сделано до сих пор, хотя неработоспособная система очевидна всем давно, и только клинический идиот может ее не заметить? А потому это не сделано, что мы, начальство, не способны думать ни о чем другом, кроме как о себе любимых, о своих детишках, которым вечно не хватает денежек, должностей и орденов, и о своих креслицах, в которых так уютно сидеть, а чуть привстанешь и сразу в тюрьму. Но это не значит, что сменить систему на ходу в принципе невозможно. Это возможно. И главное, все равно будет сделано так или иначе. Или врагом, который выбьет текущее начальство, как было в Иране, или возмущенным народом, который снесет начальство сам, как было много раз много где в истории. Так что нам стоит поторопиться. Итак, время уже упущено.
0: Михаил Ходорковский у себя на YouTube объясняет подход Путина и российских властей к ситуации в Крыму и обращается к так называемым патриотам России.
11: Я вот пытаюсь себе представить, например, Нетаньяху, который убирает систему «железный купол» от Иерусалима, чтобы надежнее прикрыть свою резиденцию. У меня как-то не получается. А вот Путин поступает именно так. Его резиденции надежно прикрыты с воздухом многочисленными панцирями, буками и прочими ПВО. Дороги на подъездах закрыты антидроновыми сетками, а в Крыму 160 атак за полгода. Перебои со снабжениями, бензин по талону. Получается, то ли Крым для России оказался не настолько сакральным, чтобы его защищать, то ли путинская отныне и навсегда имеет срок годности, который истек. То ли сакральность и цивилизационное значение – это для пропаганды. А когда выбор между обороной сакрального Крыма и защитой одной из 20 своих резиденций, тут уж не в защите. Я вот начал этот ролик с обращения к тем, кто считает себя патриотами, к тем, кто, может, и не поддерживает войну, но рад территориальным превращениям, к тем, кто видит в присоединении Крыма возрождение и восстановление державы. Вам же, наверное, неприятно видеть, что происходит в Крыму. Вас же должно задевать, что президент обороняет себя и свои дворцы, а не эту святыню и символ. Вы же понимаете, что вас обманули и использовали.
0: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
12: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
0: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. В Петербурге задержан известный бизнесмен Илья Трабер, которого в СМИ называют давним знакомым Владимира Путина. В определенных кругах Трабер известен как криминальный авторитет по кличке Антиквар. По данным источников правоохранительных органов, он фигурирует в деле об организации убийства депутата из Ленинградской области Александра Петрова, совершенного в 2020 году. Позже пресс-служба московских судов сообщила, что Басманный суд Москвы арестовал Трабера и еще одного фигуранта по делу о заказном убийстве депутата. В 90-х Илья Трабер установил контроль над Петербургским морским портом, одним из ключевых транспортных узлов северо-запада России. Его имя неоднократно фигурировало в международных расследованиях, в том числе в Монако и в Испании. В 2002 году французский журнал «Эль Экспресс» опубликовал данные налоговых служб, в которых Трабер назывался знакомым Владимира Путина и человеком, связанным с Тамбовской преступной группировкой, который приписывали влияние на деятельность порта. Телеканал «Дождь» в своем расследовании про Трабера в 2017 году называл его единственным из живых криминальных авторитетов, знакомство с которым признавал Путин. Уголовное дело в отношении предпринимателя основано на показаниях российского военнопленного, участника вторжения в Украину. Пленный, потрепанный пенсионер по имени Игорь Лыков, сбивчиво в очередном интервью с российскими военнопленными на YouTube-канале Дмитрий Карпенко «Апостол» рассказывает свою биографию. Судимость, работа водителем автобуса в Дагестане, затем водителем самосвала в Калуге. Но вот дальше история делает неожиданный поворот. Лыков утверждает, что еще в советское время сидел в одной колонии с криминальным авторитетом Владимиром Даниленко. По его словам, в 1987 году по просьбе Даниленко он избил слишком настойчивого оперативника, а спустя почти 30 лет тот якобы нашел его через интернет и снова вышел на связь. Фамилию Даниленко вы наверняка видели в новостях. Это партнер и правая рука Ильи Трабера. У них сегодня проходят обыски. Вот что рассказывает Лыков.
13: Ну и шел Трабер этот?
14: Ну вот они меня взяли к себе водителем, а водителей у них приближенных только... вот. Четверо. Я был пятым.
13: На какой машине ты ездил?
14: Я ездил на «Шкода Октаве», но мы выполняли роли посыльных. То есть приближенные, посыльные. Но мы всегда были, как говорится, рядом с ними. И не только мы могли выполнять роль посыльных, мы могли выполнять роль необходимых заказов выполненных.
13: Например?
14: Ну, например, устранить человека.
13: И что, вы устраняли людей?
14: Я отказался от этого. У них есть такой пример, который я отказался. За эти примеры, поверьте, вы, если с ним свяжетесь, они вам большие будут деньги предлагать, чтобы мне рот закрыли.
13: Трайбер ждут твоего звонка. Мои контакты есть. Плачу деньги за информацию. Кто в курсе, напишите мне пароль Трайбер. А что мне это даст? Пополнишь обменный фонд Трайбер. Ну, точнее, пополнишь фонд, из которого мы заплатим нашим силам обороны Украины за то, что пополняют обменный фонд. Закинь туда лямчик, и он не будет говорить. Или будет вторая серия, напишите в комментариях, нужна вторая серия или нет. Разоблачающий.
14: И я поступлю так, как мне скажет Дмитрий блогер. Так что, если вы не пойдете на его условиях, я буду болтать. Если мне скажут молчать, я с удовольствием послушаю здешних ребят. Но никак не вас, которые вы объявили меня другом, и слово «друг» предали.
0: На задержание Ильи Трабера отреагировал у себя в Фейсбуке журналист-расследователь Сергей Канев.
4: Как пишут СМИ, в Питере ФСБ задержало авторитетного бизнесмена Илью Трабера по прозвищу «Антиквар». а в его особняке и офисе прошли обыски. В лихие 90-е он начинал свой бизнес в тесной связке с Путиным и не раз бывал на его днюшках. С началом вторжения в Украину антиквар по всему Питеру развесил плакаты, рекламирующие эту самую СВО, а также давал бабло всяким провоенным фондам. Судя по всему, Трабер отказался передать свои доли в северных морских портах и терминалах еще более близким дружкам Путина. Короче, бизнес-поляна сужается, и грызня за многомиллиардные активы в самом разгаре. Ждем, когда наденут стальные браслеты на еще одного компаньона Путина, криминального авторитета Гену Петрова. У него тоже полно активов. После бегства из Испании Гена обитает в Питере, и гаишники отдают ему честь. Причем на задержание Трабера лично выехал первый замдиректора ФСБ Сергей Королев по прозвищу «Шлеп-нога». Он прекрасно знает Трабера и Петрова и засветился в испанских прослушках, когда с ними общался. Уже представляю картину. Чекист Королев. «Илюша и Гена, простите, братаны, но я приехал вас арестовывать. Вы там какого-то бизнесмена из Выборга заказали. Антиквар. Сколько? Королев. Сейчас калькулятор достану».
0: В твиттере небезызвестного канала «Незыгорь» предвосхищают чуть ли не транзит власти в Санкт-Петербурге.
2: Транзит власти в Санкт-Петербурге вступил в свою решающую фазу. Связь Трабера с питерским губернатором Бегловым слишком яркая. Задержание Трабера прямо или косвенно бьет еще по семье Шамаловых, частично Ковальчукам и залполпреду Совершаевой. Неприятные сигналы для Алексея Миллера. Трабер, вероятно, утомил многих. Задержание проводили сотрудники центрального аппарата ФСБ. Трабера везут в Лефортово.
0: А вот что пишет у себя в Facebook блогер Николай Сухинский.
3: В последние годы Илья Трабер фактически жил в Европе и даже женился на 23-летней девушке из Латвии. В Питер он приехал на ПМЭФ, чтобы провести ряд встреч. Назад его уже не отпустили. Илья Трабер был лично знаком с Владимиром Путиным и очень много знает. Позволять такому человеку оставаться в Европе было нежелательно. К тому же у него был конфликт с Анатолием Яблонским, которого поддерживает замдиректора ФСБ России Евгений Лавырев.
0: Высказался и Леонид Волков, задумываясь об истинных причинах задержания бизнесмена.
4: Чтобы Трабера задержали за какое-то там убийство, обхохотаться можно. Единственное, за что на самом деле может присесть человек такого калибра и бэкграунда в путинской России, это если он в бане кому-то из общих друзей сказал что-то в духе «Вовка-то совсем берега попутал». Вот на таком Трабер мог погореть, а иначе бы и дальше убивал кого угодно и сколько угодно.
15: Своим мнением в сети X делится и Мария Певчих.
16: Очень интересно, что там происходит в Питере. Обыски и задержания у главных мафиози Трабера и Петрова с почти 30-летним опозданием, но все же. Оба неразрывно связаны с Путиным. Пишут, что на месте лично замглавы ФСБ Королев. И примечательно здесь не то, что он слишком высокопоставленный, а то, что он фигурировал в испанском деле вместе с Петровым. Они вроде как приятельствовали и праздновали вместе дни рождения. Теперь вот один лично арестовывает второго. Хочется написать «тому-то и тому-то приготовиться», но совершенно непонятно кому – Сердюкову, Бастрыкину. Ну и интересно, что там у главы Тамбовской ОПГ Барсукова-Кумарина, беспросветно сидящего в колонии. Жив ли?
0: Своими воспоминаниями о встрече с Трайбером в нулевые в интервью Дудю делится один из основателей фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков.
17: Может быть, за всю свою жизнь я пересекался с Трабером раз 5. Я ближе был с московскими акционерами, бизнесменами, которые меня пригласили управлять финансами в порту.
18: А кто это был?
17: Такие два бизнесмена, Виталий Южилин и Андрей Кобзарь. И через несколько месяцев после того, как я туда пришел и стал там как-то наводить порядок, они мне на встрече сказали, что типа... Ты там слишком сильно что-то стал менять, и Трабер чуть ли не хотел тебя заказать. И я тогда это воспринял как шутку, потому что я тогда мало что знал о Трабере. Я занимался там контролем финансовых потоков и так далее. Но потом, когда я больше узнал о Илье Трабере, я теперь думаю, что, может быть, в этом была какая-то доля истины. И еще интересно, что в 2006 году, когда я уже... начал работать в «Альфе», Трабер со мной связался, пригласил на встречу, и он пригласил меня заниматься проектом, который тогда у них был, по строительству судостроительного завода в Ленинградской области.
18: Ты отказался?
17: Ну, я приехал к нему на встречу, это реально была встреча, как из фильмов про крестного отца.
18: Расскажи.
17: Тебя встречает бронированный Майбах в аэропорту Пулково. Ты приезжаешь в особняк.
18: Как ты понимаешь, что бронированная дверь тяжелая?
17: Ну да, это видно по толщине стекла.
18: Ага, так.
17: Ты приезжаешь в особняк в центре Петербурга, отделан в таком очень имперском петербургском стиле. У Трабера кличка «Антиквар» была, потому что он в советское время занимался антиквариатом. Там не просто какие-то охранники в стоптанных ботинках, там охранники как вот с автоматами УЗИ и экипированные как американские спецназовцы. И их там не один, а там 10 человек. Ну и за огромным столом сидит Илья Ильич Трабер, и мы с ним мило поговорили.
0: Невзоров пишет у себя в Телеграме.
19: У арестованного сегодня Ильи Ильича Трабера был серьезный дефект. Мало того, что он не был природным кретином, но он даже не удосуживался таковым притворяться. Но теперь без клейма кретина на челе рассчитывать на милосердие Кремля не следует никому. Да, на рожон Трабер особо не лез, но и в беседах не стеснялся. Был уверен, что упырь хорошо помнит, чем он обязан антиквару. Ильюшины пареньки вытаскивали Путина и из петель, и из жоп. Но когда московские гонцы потребовали миллионы на СВО, Илья Ильич опрометчиво послал гонцов, да еще и шутить изволил на эту столь болезненную для режима тему. И все. Тут же открылся персональный Ильюшин ящик Пандоры. Ему припомнили его мелкие шалости, давние и недавние. Таковые водятся за каждым питерским, ибо СПБ действительно был основной криминальной ареной страны. В принципе, могли бы и не поднимать никакие замшелые дела, а сочинить любую свежатинку, ибо, исполняя указ упыря, чекистам можно никак не ограничивать полет фантазии. Всем, кому принесчастилось иметь в черепе мозг, конечно, следует немедленно, любыми путями покинуть РФ.
0: Про легендарность Трабера в криминальном мире и о том, что знакомство с Путиным больше не гарантия безопасности, пишет в Facebook политик Андрей Пивоваров.
2: В Петербурге взяли Трабера. Ох, ни хрена себе была первая реакция, когда прочел «Молнию». Антиквар Трабер – легенда криминального Петербурга уровня Кумарина, Петрова, Малышева, но сумевший сохранить и жизнь, и свободу. Единственный бандит 90-х, связь с которым публично не отрицал Путин, имевший в бытность свою заместителем мэра Петербурга обширные контакты в криминальной среде. Хорошо известны истории, когда Путин просиживал несколько часов на стульчике в подсобке магазина Трабера на Невском в ожидании, когда авторитет найдет время его принять. Впоследствии именно Путин помогал ОПГ получить контроль над морским портом, не только прямой доход, но и прямой канал поставки наркотиков. В то, что Трабера взяли за дело, я вполне верю. Заказать убийство давнего товарища, хозяина Выборга Петрова, он вполне мог, да и жалеть того не вижу оснований. Счет трупов, что он закопал в Выборгских болотах, идет минимум на десятки. Интересен тут лишь момент, что знакомство с Путиным, близость к озеру перестали быть индульгенцией. И Путин дал добро на посадку с учетом возраста пожизненную для старого подельника. Другим старичкам из 90-х четкий сигнал.
0: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают Facebook, CTX, YouTube и Telegram. Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной?
1: В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
2: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
3: В кавычках, если то да.
4: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
5: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
6: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
7: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
8: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
9: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
10: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
10: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 25 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Заместитель председателя партии «Яблоко» Максим Круглов приговорен к 7 годам колонии по обвинению в так называемых фейках про российскую армию. Вооруженные силы Украины начали применять на фронте планирующие управляемые авиабомбы. В Венесуэле произошли два мощных землетрясения, в стране объявлено чрезвычайное положение. Также сегодня.
1: Главный вопрос даже не в том, примут ли запрет. Главный вопрос, получится ли его исполнить. Или дети, как это часто бывает, снова окажутся на шаг впереди взрослых, регуляторов и их правил.
0: Власти Великобритании готовят закон о запрете использования социальных сетей детьми младше 16 лет. Замоскворецкий суд Москвы вчера вечером назначил 7 лет колонии заместителю председателя партии «Яблоко», бывшему депутату городской думы Москвы Максиму Круглову по делу о так называемых фейках про российскую армию. Об уголовном деле против Круглова стало известно в начале октября прошлого года. Поводом для его возбуждения стали два поста в телеграм-канале Круглова. В одном экс-депутат писал об убийствах мирных жителей в городе Буча в Киевской области, в другом приводил данные ООН об украинцах, погибших в ходе российского вторжения. В своем последнем слове на суде Максим Круглов подчеркнул, что считал данные ООН надежным источником информации, а в другом посте говорилось о том, что нахождение российской армии в Буче, цитата, «неоспоримый факт», и что после ее пребывания в этом городе, еще одна цитата, «осталась смерть. Не мир, порядок, денацификация, а смерть и разрушение». Конец цитаты. Прокуратура требовала приговорить Максима Круглова к 8 годам колонии. Как пишет «Медиазона», среди свидетелей стороны обвинения были Валерий Сомов, который представился вначале ученым-политологом, однако оказался сотрудником ГБУ «Жилищник», а также волонтер организации «Молодая гвардия Единой России» Алина Матвеева. Круглов не признал вину, а в последнем слове подчеркнул, что несогласие с позицией властей в России теперь фактически приравнивается к ненависти. Вот фрагмент его последнего слова, опубликованный телеграм-каналом «Медиазона».
2: Не нужно посылать всей стране сигнал о том, что несогласие отныне приравнивается к ненависти, и за это можно получить санкцию до 10 лет тюрьмы. Не нужно разделять царство внутри себя, оно действительно может не стоять. Хватит уничтожать своих оппонентов, хватит уничтожать часть России. Этим вы воюете против России. Я верю в будущее, я верю в то, что я вижу страну мирной, процветающей, где человеческое достоинство ценится. Я верю в то, что я смогу увидеть, как растет моя дочь на моих глазах. Я действительно верю, и это мой мотив моей работы в солидарность, в сострадание, в кооперацию и взаимное уважение.
0: Это был фрагмент последнего слова на суде заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова. Депутатом Московской городской думы Круглов был избран в 2019 году. В марте 2022 был организатором марша «За мир», не согласованного с властями. Заместителем председателя партии «Яблоко» Круглов был избран в декабре того же года. В 2024 он пытался вновь избраться в Московскую думу, но ему было отказано в праве участвовать в выборах. Основатель «Яблока» Григорий Явлинский лично выступал в суде в защиту Круглова, назвав его, цитата, «адекватным членом партии, патриотом России и мирным цивилизованным политиком, который всегда уважал закон». «Яблоко» — единственная в России незапрещенная партия, выступающая за прекращение войны с Украиной. Она пока сохраняет представительство в нескольких региональных парламентах, однако многие члены ее руководства и активисты подвергаются уголовному преследованию. В СИЗО по делу о фейках находится другой заместитель председателя «Яблока» Лев Шлосберг, осужден бывший председатель алтайского отделения Александр Гончаренко, журналист из «Хакасии» и член «Яблока» Михаил Афанасьев признан виновным в распространении фейков об армии и приговорен к 5,5 годам лишения свободы. Активист партии из Петербурга Василий Неустроев приговорен к 10 годам по 6 статьям Уголовного кодекса, в том числе тоже по статье о фейках. В общей сложности в отношении членов «Яблока» возбуждены 11 уголовных дел. Все это делает практически невозможным участие «Яблока» в предстоящих в сентябре выборах в Думу и на региональных уровнях. С приближением выборов все более жесткой становится риторика Кремля в отношении Союза НАТО, который Москва обвиняет в попытках добиться распада России. Вслед за заявлениями об этом Владимира Путина, Сергея Лаврова, Дмитрия Пескова, Юрия Ушакова и других, этот тезис выдвинул в своем выступлении на Международном юридическом форуме в Петербурге бывший президент России, ныне заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
3: Прикрытием красивых слов о стремлении к партнерству с нашей страной НАТО на деле вплотную приблизилось к нашим границам. В качестве тарана Альянс использовал режимы марионетки. Так было с Грузией, так произошло с Украиной, которая в 2014 году превратилась в рассадник русофобии. К сожалению, так сейчас происходит с Молдавией и даже, увы, с Арменией.
0: Это был бывший президент России Дмитрий Медведев. Недовольство Москвы политикой Еревана связано с провозглашенным в Армении курсом на вступление страны в Европейский Союз, а также замороженным членством в Организации договора о коллективной безопасности, как не выполнившей свои обязательства перед Арменией во время ее конфликта с Азербайджаном, так считают в Ереване. В ответ Москва потребовала скорейшего проведения в Армении референдума о ее пребывании или выходе из Евразийского экономического союза, членство в котором одновременно с членством в ЕС невозможно. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сейчас такой референдум проводить бессмысленно, поскольку Армения даже не соответствует статусу кандидата на вступление в ЕС. Тем не менее, его политику в Кремле считают антироссийской, а голосам критиков Пашиняна почти одновременно с Дмитрием Медведевым, что, мне кажется, характерно, в эфире телеканала «Россия-1» присоединилась и директор телеканала «Арти» Маргарита Симоньян.
4: Я предлагаю вычислять по соцсетям, это очень легко делается сейчас. Вон пограничники это делают на границе легко и непринужденно. И у нас, и там, в Грузию. Попробуйте, поезжайте в Грузию, если что-то там у тебя про Абхазию, Осетию, тебя не пустят, да? Вычислять по соцсетям тех армян, которые поддерживают Пашиняна. И все. Въезд в Российскую Федерацию запрещен. Навсегда. Потому что если вы поддерживаете Пашиняна, значит, вы поддерживаете русофобию. Раз вы поддерживаете русофобию, значит, вы ненавидите Россию. Значит, вы забыли Грибоедова. Вы даже, наверное, не читали «Горе от ума» и не видели этот памятник. Нечего вам делать в России.
0: Это была директор телеканала «Арти» Маргарита Симоньян. По-прежнему бурно обсуждается и назначение теперь уже бывшего главы самопровозглашенной Республики Южной Осетии Алана Гаглоева советником Владимира Путина. Гаглоева заменил Марат Камболов, бывший директор научно-исследовательского центра «Курчатовский институт», президентом которого является друг президента России Михаил Ковальчук. Паата Давитая, в прошлом вице-спикер парламента Грузии, ныне председатель партии «Европейские демократы», полагает, что на фоне неудач в Украине Кремль может готовить аннексию Южной Осетии де юре, чтобы показать, что Россия прирастает землями. Другой вариант – оказать давление на внутриполитическую ситуацию в Грузии, угрожая аннексировать Южную Осетию в случае, если пророссийская партия «Грузинская мечта» не получит необходимую поддержку на предстоящих парламентских выборах в стране.
5: Ну, мы реально видим то, что готовится аннексия территории Грузии, а именно Цхинвальского региона. Все предпосылки этого есть, потому что в последнее время очень активизировалась та ситуация с договором так называемой Южной Осетии, а именно 9 мая, когда был подписан договор о стратегическом партнерстве и о углублении отношений. В этом договоре есть такая запись, что те решения, которые принимают органы местного самоуправления в России, действуют на территории Цхинвальского региона. Вы понимаете, это полный абсурд, так, если говорить о какой-то независимости. Также мы увидели то изменение в Конституции, которое произошло, и той ситуации, что в течение месяца Путин два раза встретился с лидером сепаратистского движения Гагловым и перевел его своим советником. И одним из пунктов того, что он стал советником, это его полномочия, это то, что об объединении Южной и Северной Осетии. Это говорит о том, что готовится аннексия в этой ситуации, и мы видим то, что когда представитель Ковальчука становится так называемым президентом, пока он исполняющий обязанности президента, по той информации, которую мы владеем, этот человек находится вот рядом с Ковальчуком по решению некоторых вопросов, как говорят по тем данным, что, как мы имеем, я применю жаргон, он является решалом, решает какие-то вопросы, которые надо проводить через Ковальчука. Это показывает этот уровень доверие, которое у него есть, и это показывает еще то, что готовится подпись, так называемое присоединение, потому что два раза был так называемый референдум проведен в Кривальском регионе, и 8 раз обращались в Государственную Думу, и теперь стоит вопрос, когда будет вопрос станет о присоединении. Те неудачи, которые у России на украинском фронте, и то, что происходит, прилет дронов, говорит то, что когда будут выборы в Государственную Думу, им нужна какая-то новая тактика в том плане, что как будто бы вот новые земли Россия присоединяет. Ну, чтобы вы имели понимание, что такое Цхинвальский регион, да, так называемая Южная Осетия, где-то 15 тысяч человек там проживает. Чтобы избрать президента, надо 5-7 тысяч голосов. Второй вариант развития событий, то, что будет оказано давление на грузинских властей, если вы не будете вести так, как хочет Россия, мы вот эту аннексию вам проведем в любой момент. И третий вариант, то, что когда будут выборы парламент Грузии в 2028 году, это может оказаться рычагом давления на выборов, и в том плане, что если не пройдет грузинская мечта, то Россия проведет аннексию. А грузинская мечта, вот, к сожалению, проводит это так, в зоне тишины, в Грузии ничего такого не происходит. Единственное то, что где-то месяц тому назад служба госбезопасности Грузии сделала отчет для парламента Грузии, где было сказано то, что готовится аннексия, и автор этой аннексии является Кириенко, да? И парламент, который занимается внутренней и внешней политикой, должен был этот вопрос рассмотреть. Но они не рассмотрели. Это о чем говорит? Это говорит о том, что идет полная тишина. И еще раз хочу сказать, и если это произойдет, значит, вся политика грузинской мечты, которая была, ну, нет в войне, то, что во время грузинской мечты не теряется территории, получится то, что другие президенты, другие партии, которые были в Грузии во главе, они воевали с Россией, они отстаивали свою независимость, они отстаивали свои территории, а грузинская мечта просто сдает это все. Да? Это приведет к тому, что даже сторонники грузинской мечты будут выступать против. И очень накалится ситуация в регионе в этом направлении. И, конечно же, это тоже опасно, накаление ситуации. Почему? Потому что если произойдет смена власти и будет тут революционный момент, Россия в тот же момент может аннексировать. Понимаете, в чем дело? Ситуация очень такая нестабильная. Может произойти такой момент, который взорвет регион.
0: Это был бывший вице-спикер парламента Грузии, ныне председатель грузинской партии «Европейские демократы» Паата Девитая. Фрагменты его интервью телеканалу «Настоящее время». Время свободы. Ну что, этот день настал. Наши асы на модных МиГ-29 разнесли вражеские позиции вместе с живой силой и БК-бомбами украинского производства. Как сообщает проект «Радио Свобода» Донбасс Реалии, так вечером 23 июня телеграм-канал бойцов воздушных сил ВСУ «Саняшник» подписал видео, на котором, как предполагается, было запечатлено первое применение планирующих авиационных бомб или КАБов украинского, подчеркну, это производство, под названием «Веревнювач». Заявлялось, что «Веревнювач» способен нести боевую часть в 250 килограммов, а самолеты могут сбрасывать такую бомбу с расстояния в более чем 130 километров от линии фронта. Российские авиабомбы «ФАБы» с унифицированным модулем планирования и коррекции стали самой большой проблемой для ВСУ на фронте, в частности, в Константиновке, в Донбассе, где Россия продолжает продвигаться. Вот что о том, как украинские управляемые авиабомбы, которые самолеты смогут сбрасывать с относительно безопасного расстояния, могут изменить ситуацию на фронте, говорит Мирослав Гай, офицер ВСУ, глава благотворительного фонда «Фонд Мир и Ко». Применение управляемых бомб российской авиации является одним из основных факторов их постепенного продвижения. К примеру, в полях мы выстраиваем фортификационные сооружения, но почти невозможно удерживаться на сводных опорных пунктах, потому что они уничтожаются КАБами. Именно поэтому у нас основными областями обороны становятся города. Они тоже подвергаются воздействию КАБов, вы это видели, но, по крайней мере, там можно сохранять важные элементы обороны, наблюдательные посты, наблюдательные точки, позиции для БПЛАшников, ну и так далее. Потому что в голом поле преимущество Российской Федерации в артиллерийских крупнокалиберных выстрелах и именно в КАБах, к сожалению, дает свой негативный для украинцев, вообще для Украины результат. Имея собственные КАБы, мы, соответственно, сможем эффективно на достаточно большом расстоянии уничтожать их подземные пункты управления и их укрепленные районы, а также многое другое. Понимаете, на дистанции 100 километров возможность наносить поражение планирующими авиабомбами дает серьезные преимущества. Вот если у нас будет хотя бы паритет по количеству таких авиационных бомб и при этом более современная авиация с современной авионикой, я думаю, что это существенно изменит ситуацию на фронте и принесет положительный результат. Это был офицер ВСУ, глава благотворительного фонда «Фонд Мир и Ко» Мирослав Гай, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». В Украине также прошли испытания, разработанные украинскими специалистами баллистической ракеты «ФП-7» тактического уровня. По данным компании-производителя ракеты, ее дальность полета более 200 километров, вес боевой части 150 килограммов, скорость полета 1500 метров в секунду. По характеристикам, ракету часто сравнивают с американскими ракетами «Атакамс» либо с советской ракетой «Точка-У». Главными целями новой украинской ракеты будут объекты недалеко от линии фронта либо границы Украины. Рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко.
6: Историю создания этой ракеты можно описать фразой «Не было счастья, да несчастье помогло». Украинское ракетостроение много лет стагнировало, и после начала полномасштабного вторжения Киев обращался к иностранным партнерам с просьбой предоставить подобное оружие. Но, во-первых, ни одна европейская страна не производит их самостоятельно, а во-вторых, в мире в целом таких ракет мало. Украина пошла кратчайшим путем. Новую ракету FP-7 создали в

0: 9. Это уже оружие оперативно-стратегического уровня. Оно больше и мощнее. Заявленная дальность полета 855 километров. Вес боевой части 800 килограммов. По своим характеристикам она похожа на российский «Искандер». Видео испытаний этой ракеты пока нет. Руководитель Firepoint добавил, что процесс кодификации, то есть регистрации ракеты в Министерстве обороны в Украине упрощен, и компания будет сразу делать десятки новых экземпляров для ускорения производства. Ранее Владимир Зеленский назвал баллистику последним российским аргументом в войне против Украины.
1: Сообщение Бориса Сачалко. Ну и добавлю, что вчера в овальном кабинете Белого дома президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте так высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского, которого в феврале 2025 года при личной встрече в том же самом овальном кабинете резко критиковал. У него все довольно хорошо, по крайней мере, он держится молодцом. Много людей погибает с обеих сторон, но я думаю, что у него все неплохо. Нужно признать, что он храбрый, у него отличное снаряжение. Ну и у него отличные люди, у него настоящие бойцы. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 25 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградцев. В Венесуэле вечером в среду по местному времени произошли два мощных землетрясения, которые привели к многочисленным жертвам и разрушениям. За первым землетрясением магнитудой 7,2, эпицентр которого находился всего в 160 километрах к западу от Каракаса, спустя минуту последовал еще более разрушительный подземный толчок магнитудой в 7,5. Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение.
2: Мы объявляем чрезвычайное положение в соответствии с положениями нашей Конституции. Хочу выразить искреннюю благодарность правительству всех стран мира, которые незамедлительно связались с Венесуэлой после произошедших землетрясений, чтобы выразить свою солидарность и поддержку. Хочу заверить народ Венесуэлы, что в духе национального единства он может рассчитывать на все органы власти, национальное правительство, региональные администрации и местные органы управления, которые уже активно работают над устранением последствий стихийного бедствия. Два землетрясения, произошедших одно за другим, ощущались практически на всей территории страны. Наиболее серьезно пострадали отдельные регионы, где уже ведутся работы по оказанию помощи пострадавшим, ликвидации последствий разрушений и восстановлению поврежденного жилья.
1: Это была исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» была подтверждена гибель почти 200 человек. К несчастью, эта цифра может многократно вырасти. Геологическая служба США оценивает последствия землетрясения в Венесуэле как катастрофические. Число жертв может превысить 10 тысяч человек. На многочисленных видео видны масштабные разрушения жилых многоэтажных зданий, люди остаются под завалами, ведутся срочные спасательные работы, главный аэропорт Венесуэлы закрыт. Время свободы. Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте вновь выразил недовольство тем, что европейские страны, входящие в Североатлантический Союз, недостаточно, по его мнению, тратят на оборону, в то время как США для их защиты разместили в Европе не менее 50 тысяч своих военнослужащих. Трамп также раскритиковал европейских партнеров за отсутствие, также, по его мнению, поддержки военной операции США против Ирана и назвал бессмысленной принятую Сенатом вслед за Палатой представителей Конгресса США резолюцию по военным полномочиям президента, которая ограничивает его право вести боевые действия против Ирана. За эту резолюцию голосовали не только демократы, но и некоторые республиканцы. Я был разочарован Италией, я был разочарован Великобританией, Стармера больше нет, и знаете, у него было много проблем. Мы были разочарованы Германией и Францией. Нас подвели. На самом деле, нам вообще не нужна была их помощь. Мы буквально разгромили иранцев за первую неделю. Но было бы неплохо, если бы они пришли и сказали, мы хотели бы помочь. Мы отлично ведем сейчас переговоры с Ираном, и вдруг посреди этого срочная новость. Сенат проголосовал за то, чтобы Трамп прекратил войну. Иран увидел это, и они говорят, что это вообще значит? Конечно, это не имеет никакого смысла. Голосовали 4 сенатора-республиканцы и все демократы. Знаете, демократы хотят проигрыша в войне, потому что они глупы. Это был президент США Дональд Трамп. Марк Рютте в дипломатичной, как всегда, форме пытался возражать Трампу, сказав, в частности, что

0: Германия, к примеру, собирается удвоить до 2029 года свои военные расходы, доведя их до 150 миллиардов евро в год. Военные расходы увеличивают и остальные члены Союза НАТО. Что же касается войны против Ирана, то Рютте назвал чрезвычайно важной задачу не допустить появления у Тегерана ядерного оружия, решение, которое взяли на себя США. В то же время, уже после встречи с Трампом, Рютте напомнил, что страны НАТО за редким исключением предоставляли свои базы американским военным самолетам, доставлявшим в район конфликта военнослужащих оружие и боеприпасы.
1: Я знаю, что он разочарован, но я хочу сказать, что это разочарование связано лишь с несколькими отдельными случаями. Да, они есть. Я понимаю это разочарование. Но если посмотреть на общую картину того, выполняют ли европейские страны свои двусторонние соглашения с Соединенными Штатами о размещении войск, это не документы НАТО, это двусторонние соглашения, но очевидно, что все они являются союзниками, то становится ясно, что период с конца февраля, когда началась война 28 февраля, и далее до прекращения огня в середине апреля, с европейских баз взлетело от 4 до 5 тысяч американских самолетов. Европа представляла собой единую платформу для защиты Соединенных Штатов. Трамп знает все эти цифры, но я думаю, справедливо будет еще раз отметить этот факт.
0: Это был генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя заявление Рютте о помощи США в войне против Ирана. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаер расценил их как признание в нарушении международного права и устава Организации Объединенных Наций. Ну и в заключение, как всегда, теперь по четвергам рубрика «Новости высоких технологий». Сегодняшняя тема касается едва ли не каждой семьи в мире. Речь идет о доступе, а точнее запрете доступа к социальным сетям, которые власти Великобритании планируют ввести для детей младше 16 лет, последовав примеру Австралии, где такой запрет уже действует. Слово директору по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадию Пильдесу.
2: 15 июня правительство Великобритании объявило план. Детям до 16 лет хотят закрыть доступ к большинству крупных соцсетей. Речь идет о платформах вроде TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook и так далее. А вот мессенджеры, например, WhatsApp или Signal, этот запрет включать не планируют. Там дети по-прежнему смогут общаться с друзьями и близкими. Школьные и учебные платформы тоже обещают не трогать. Учиться в интернете никто не запрещает. Теперь об ответственности. Кого, собственно, будут наказывать? Не детей и не родителей, а сами платформы. Если социальная сеть не примет достаточных мер, чтобы не пускать пользователей младше 16 лет, ей может грозить крупный штраф, вплоть до 10% мирового годового дохода сети. Для таких гигантов, как Meta или Google, это не миллионы, это миллиарды. В самых серьезных случаях регулятор может добиваться ограничения доступа к сервису в стране. Такими рычагами пользуются редко, но власти явно хотят показать. На этот раз речь идет не о мягкой рекомендации. Власти говорят, что социальные сети слишком часто вредят детям. Затягивают их в бесконечную ленту, подсовывают все новый и новый контент, делают нормальный выход из приложения почти подвигом. Проблема не только в самом факте общения в интернете, а в механике платформ, алгоритмах рекомендаций, автозапуске видео, контактах с незнакомцами, бесконечной прокрутке. Британские медицинские организации уже сравнили масштаб риска с курением. Вред может быть не сразу заметен, но он накапливается. Сюда же добавляют травлю, доступ к жестокому и опасному контенту, недосып, меньше живого общения и меньше физической активности. У запрета есть серьезная общественная поддержка. 9 из 10 опрошенных родителей поддержали идею возрастного ограничения. 2/3 молодых людей также согласились, что детям до 16 лет не стоит пользоваться, по крайней мере, некоторыми соцсетями. Поддерживают запрет и некоторые родители, потерявшие детей после контакта с вредным онлайн-контентом. Например, мать девочки, убитой двумя подростками в 2023 году, назвала такой запрет важным шагом для защиты детей. Когда о законе говорят такими словами и приводят такие аргументы, спорить довольно трудно. И все же обратная сторона есть. Первый вопрос. Как проверить возраст? Чтобы доказать, что тебе уже есть 16, придется как-то подтвердить, кто ты. Например, через оценку возраста по лицу, цифровому ID, банковским данным или другим формам подтверждения. И тут уже волнуются не только подростки, но и взрослые. Получается, миллионы людей будут передавать личные данные платформам или сторонним проверяющим компаниям. А чем больше таких хранилищ с лицами, документами и другими чувствительными данными, тем выше риск, что однажды они утекут. засекут. Второй риск – дети легко найдут обходные пути. И самый простой из них – VPN, который помогает сделать вид, будто вы заходите в интернет из другой страны, где такого запрета просто нет. В Великобритании уже видели резкий рост интернета к VPN после введения возрастных проверок для взрослого контента. Правда, здесь важно не упрощать. Далеко не все пользователи VPN – дети, далеко не все используют его только для обхода запретов. Но как техническая проблема для регуляторов, это вполне реально. И третий довод противников звучит так. Если выгнать подростков из больших соцсетей, они могут уйти в нишевые и часто менее регулируемые пространства, где правил модерации и понятной ответственности еще меньше. То есть лекарство может оказаться не только спорным, но и рискованным. При этом Великобритания здесь не первооткрыватель. Австралия уже ввела похожие возрастные ограничения для пользователей младше 16 лет. Многие страны Европы тоже движутся в эту сторону. Франция обсуждает запрет для детей младше 15. Дания договорилась о похожей планке. Греция планирует ограничения с 2027 года. За пределами Европы похожие меры обсуждают или вводят Индонезия, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты. Китай уже несколько лет ограничивает экранное время и онлайн-режимы для несовершеннолетних. Великобритания не открывает эту дорогу. Она встает в общий ряд и местами пытается пойти дальше соседей. Меры должны внести в парламент до конца 2026 года, а заработать они могут уже весной 2027. Времени еще много, споры наверняка будут жаркими и о защите данных, и о роли государства в семейных делах, о правах подростков, о свободе интернета и о реальной эффективности подобных запретов. Обсуждают и дополнительные меры, ночные ограничения, лимиты на бесконечную прокрутку или на общение детей с незнакомцами. Но главный вопрос даже не в том, примут ли запрет. Главный вопрос, получится ли его исполнить. Или дети, как это часто бывает, снова окажутся на шаг впереди взрослых, регуляторов и их правил.
0: Это был директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бубчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода». Преступление и война.
4: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
3: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
3: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время на Радио Свобода». Интервью политолога Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Александр Баунов, уехавший из России журналист, политолог, бывший дипломат, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Он занимается изучением путинской России, а в 2023 году выпустил книгу «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» о падении автократических режимов в Испании, Португалии и Греции в 20 веке. Как он сам говорит, его книга написана жителем автократии для других жителей автократии. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Бауновым в Праге, чтобы поговорить о том, на какую из других автократий похожа современная Россия, об уровне репрессий и тоталитаризма в нынешней России и позднем СССР, а также о том, почему прямо сейчас внутри российской электоральной автократии рождается полноценная военная диктатура.
7: Вообще здесь акцент не на диктатуре, а на конце. Да? Это тоже оптика, которая не часто встречается в нонфикшн-литературе мировой, потому что мировая нонфикшн-литература, и это хорошо продается, биография злодея, да, жанр, мы концентрируемся на злодеи, вот, на власти, на вопросе власти. И мы, собственно, сами вот эти моменты, когда власть утекает, как вино из дырявых мехов, почему-то интересует вот авторов популярной нонфикшн-литературы меньше, потому что злодей не находится больше на пике формы, он не такой демонический. А хочется, чтобы он совсем демонический. Ну, грубо говоря, книг про Сталина гораздо больше, чем книг про Брежнева. Один олицетворяет наиболее демоническую фазу советского режима, воплощает, а другой – менее демоническую фазу. Вот книг про Брежнева западных мало, а про Сталина много.
8: А про Горбачева?
7: Про Горбачева больше, больше. Горбачев все-таки для Запада почти канонизированный, это почти агеографическая фигура. Потому что как раз случился конец не просто режима, а режима, который все-таки держал в страхе западное общество десятилетия. Конец холодной войны случился. Ну и потом, знаете, очень симпатичная фигура. Да? Человек, который даже внутри западного мира чувствуется, что человек, который не применяет насилие, когда любой другой бы его применил, или не применяет его в тех масштабах. Как раз Хосе Серкас, по-моему, это испанский писатель тоже такой, и художественный, и нехудожественный, он вот назвал его героем отступления. Да? Есть такой героизм, который проявляется в том, что ты уходишь. И героев отступления в действительности в мире меньше в мировой истории, чем героев наступления. И представьте себе, как героически выглядел бы, например, Владимир Путин, даже если бы ушел сейчас. Вот он был бы герой отступления. А уж если бы он ушел в 2008 году, как ему положено, и не вернулся, ну, тогда вообще разговоров нет.
8: Не знаю, видели ли вы экс-советник Российского Центробанка, ваша коллега по Карнеги, Александра Прокопенко, она в последних интервью рассказывает о том, что чиновники из условно топ-250 в течение последних пары лет начали называть Путина дедом.
7: Это да.
8: Кажется, это ложится в канву того, о чем вы говорите. Но что это меняет внутри вот этой прослойки, когда даже уже вот эти люди за глаза на кухнях начинают называть человека, которого они, наверное, боятся, дедом?
7: Ну как? Это много что меняет. Это меняет, собственно, отношение к главе режима, его, опять же, правящей верхушке. Вся история с тем, что он подвешивал вопрос, уходит он или нет, и он сам объяснял, почему он это делал, связано с нежеланием ослабевать. То есть с нежеланием как раз создать ситуацию, при которой у членов правящей верхушки возникают планы на будущее без лидера. Но в итоге он получил ту же ситуацию, которую избегал, что, собственно, и по-другому быть не могло. Да? То есть автократ, который считает, что продлевая власть, он полностью устранит для себя неприятное время, когда он есть, но он становится прозрачным для своего окружения, для своей правящей коалиции, это время все равно наступит. Неважно, продлил себя автократ полномочия или не продлил. Вследствие накопленных ошибок, вследствие физического старения, с ослаблением умственных способностей, наступает момент, когда отдельные группы правящей коалиции начинают строить планы без автократа или на случай его ухода. То есть буквально смотрят сквозь него. И мы наблюдаем, что люди в России, ну, судя по тому, как они отреагировали на Боню, Викторию Боню на видео, в общем, с позиции начальству виднее перешли на позицию начальство ничего не видит. А это совершенно два разных взгляда на власть. Они перестают уважать власть. Пока только это. Да, это одно, это точно не конвертируется само по себе, я не знаю, в революционную ситуацию. И это скорее конвертируется в распад правящей коалиции, то, что political scientists, да, как их называют, политические ученые, перестают группироваться вокруг фигуры, которая теряет символический ресурс, то есть, или там, не знаю, символический капитал, если угодно. Вот уважение населения к первому лицу – это часть символического капитала, очень важного для любого, даже демократического правителя, тем более для автократа. Он его на наших глазах теряет. Это не значит, что он теряет вместе с ним власть, но он, безусловно, теряет, так сказать, плотность правящей коалиции вокруг себя. Потому что для правящей коалиции важно, чтобы автократ был ее защитником, был гарантом ее выживания. Вот. Путин, мы видим, что перестал быть гарантом выживания для значительной части своего окружения. Ну и другого они не видят.
8: Если говорить про нынешний момент, если я правильно понял, этот процесс необратимый, но есть ли вот у Путина именно сейчас возможность это несколько развернуть еще на сколько-то лет?
7: Да, есть. Больше того, вот это прозрение, которое мы связываем с бомбардировками Москвы, что там, да, россиян начало доходить, что автократия перестала быть гарантом безопасности, но при этом безопасность, она в рамках размена права на безопасность, она, значит, забирает у тебя права, а потом забирает и безопасность. Вроде бы такой почти публицистический, совершенно ненаучный лозунг, да, тот, кто там отдает свободу за безопасность, лишается и свободы, и безопасности. Казалось бы, да, это звучит, ну, немножко как риторическое упражнение. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но мы видим, что это ровно так и произошло в случае России. Свободы нет, и безопасности нет. И при этом нет свободы, чтобы сказать о том, что нет безопасности. Но, тем не менее, само по себе вот это прояснение горизонта тоже не означает перехода к действию. Там есть организационная сцепка. То есть от недовольства ты должен перейти к формулированию предложений. Недовольство люди способны сформулировать сами, но кто-то должен аккумулировать это недовольство и из этого недовольства сформировать проект. Если душить всех, кто способен сформировать проект, предложить людям, как они это недовольство могут удовлетворить, в принципе, неуважаемая власть может держаться довольно долго. Мы, в общем, помним, как это было. Ну, я не знаю, кто помнит, кто нет. Кто не помнит, скажу, под конец Советского Союза все его лидеры были крайне неуважаемыми людьми. Одних не уважали зло, других не уважали по-доброму. Но Брежнев не был уважаемым, особенно в последние годы, ну, когда он плохо двигался и плохо говорил, и был героем исключительно анекдотов, когда все смеялись буквально, родители, ученики и учителя, над тем, что в школьную программу были добавлены, в школьную программу по литературе, три его великие книги «Малая земля», «Целина» и «Возрождение». Он не был уважаемым лидером, но он умер своей смертью в кабинете, так сказать, правителя страны. Под многочисленные жалобы на жизнь собственного населения, потому что не было силы, которая могла бы, аккумулировав эти жалобы, выступить с некоторым предложением по этому поводу. На этом этапе все отсекалось. Там сидело КГБ.
8: Сейчас мы видим по, например, тому, что пишет The Bell, что решения о блокировках интернета принимаются уже второй службой ФСБ. И есть много слухов о том, что даже Касперская ходит ко второй службе и ничего не может сделать. Это уже тот же момент, как у Брежнева. То есть тогда было КГБ, сейчас ФСБ находится в той же стадии, как тогда.
7: Я думаю, в каком-то смысле хуже, чем у Брежнева. Потому что у Брежнева все-таки правящей институцией было Политбюро. И несмотря на софт-культ личности, все-таки Брежнев во второй половине своей жизни сформировал культ личности. Ну, вот там, упомянутые книги в школьной программе, ну, конечно, это вместе с бурными продолжительными аплодисментами, это, конечно, элементы культа личности. Он был мягкий по сравнению со сталинским, но был. Но все равно элементы коллективного руководства сохранялись, и все равно КГБ не было правящей организацией. Больше того, собственно, партии и КГБ находились в этом отношении в противоречии друг другу определенным, потому что правящая партия, правящая авторитарная коммунистическая партия была жертвой спецслужб, которые она сама, собственно, создала. И в Политбюро, в ЦК в тот момент сидели люди, которые потенциально могли бы там не сидеть, а лежать на Бутовском полигоне. И было понимание в партийной верхушке, что эту ситуацию повторить нельзя. Нельзя давать спецслужбам власти больше, чем партии. Поэтому были определенные ограничения. Ну, я не знаю, между прочим, некоторые соблюдались. Например, был запрет на прослушивание членов Политбюро, кандидатов в члены Политбюро. Возможно, членов ЦК. То есть это были непрослушиваемые люди. Ну, в общем, когда Андропов возглавил, будучи главой КГБ до этого, возглавил страну, это далось не без раздумий партийной верхушки. Нет, там был вот этот элемент и коллективного руководства, и идеи, что спецслужбы не должны быть главнее партии. А в современной России спецслужбы, конечно, главнее партии. Что такое «Единая Россия»? Это же не правящая партия, да? Это партия при власти, это не партия власти. А КГБ – это организация, которая реально властный ресурс. И чем слабее лидер, тем он в ней нуждается, тем больше идет перекос в сторону именно силовых корпораций.
8: Что это нам говорит о будущем репрессий? после Брежнева каких-то массовых репрессий мы, наверное, уже не видели в Советском Союзе, хотя, конечно, несогласных так или иначе репрессировали, но можно ли сейчас представить, что репрессии при Путине станут еще сильнее, чем они есть сейчас?
7: По моему ощущению, мы находимся в парадоксальном моменте. По степени тотальности путинское государство сильно уступает даже брежневскому государству. Оно менее тоталитарное, оно менее тотальное, оно менее всепроникающее. Там, при Брежневе не было частного сектора, ну, в крайнем случае, черный. Да, не было. Все были членами одной и той же организации. Тотальность путинского государства пока еще, конечно, значительно меньше, чем даже поздний Советский Союз, чем даже раннее Горбачевское время. А репрессивность выше. Именно, видимо, ровно по этой причине, когда ты находишься в процессе строительства диктатуры и строишь диктатуру в обществе, которое жило относительно свободно, не воспитано в тотальные, тоталитарные рамки, но тебе приходится этих людей репрессировать, потому что они избалованы свободой. Что с ними еще делать? Как ты их в эту рамку будешь загонять?
8: Ну вот в одном из последних текстов на «Медузе» вы пишете так.
9: Исследователи, которые описывают завершение политических периодов, узнают этот трудно передаваемый словами запах угасания, когда старая власть еще не ушла, но уже перестала восприниматься как естественное, само собой разумеющееся. В России словно бы изменился состав воздуха.
8: Почему он изменился?
7: Вот та энергия, которая довольно долго держалась в идее человека, который наведет порядок, человека, который вернет стране уважение, величие, эта энергия выгорела. Попробуйте себе представить людей, которые сейчас испытывают чувство восторга, глядя на Путина с экрана.
8: Я уверен, что такие есть.
7: Такие есть, да, но их было гораздо больше. Их было не то, что гораздо больше. Я думаю, что те, кто испытывает это чувство, в общем, превратились в социальных маргиналов. Просто невозможно это замерить никак. Основная часть общества перешла в состояние даже не равнодушия, а недовольства по его поводу. Люди недовольны тем, как этот человек руководит страной. Их об этом не спрашивают, у них нет обратной связи, но это видно. И, ну, кроме того, что, так сказать, что называется частный фидбэк, опросите своих друзей сейчас в России. Социологически мы не можем это замерить, но есть публичные реакции.
3: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью политолога, сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову.
8: Я в контакте с людьми, которые живут в России. Наверное, мои друзья не поддерживают режим, не поддерживают Путина. Но я вижу два паттерна, которые, как мне кажется, являются здесь доминирующими. Один паттерн – это когда люди действительно описывают реальность и потом удаляют эти сообщения в Телеграме и предупреждают об этом, но они пишут, что нам страшно, потому что, во-первых, уже прилетают украинские беспилотники везде, и мы об этом не знаем, и у нас не работает мобильный интернет, и мы не могли бы об этом узнать. И мы ждем, когда это уже закончится. Они имеют в виду не только войну, они имеют в виду
7: конец режима.
8: Конец режима, конечно. Но они боятся, и они боятся это артикулировать. Вторая категория людей, которые реагируют иначе, они делают вид, что ничего не происходит. Но при этом по их действиям видно, что они понимают, что происходит. Ну, то есть, например, у меня была такая история, когда я человеку прислал ссылку на материал телеканала «Дождь». Меня попросили это не присылать ему.
7: Типичные, кстати, реакции родственников. Я знаю, что многие жаловались, когда посылали всякие независимые видео родственникам. Родственникам, которые аполитичны, индифферентны, тоже была такая реакция часто. Не надо мне это слать, да, не надо нам это слать.
8: Но можно ли сказать, что когда люди находятся уже вот в такой фазе, они же ничего не могут изменить? То есть по факту они никак не могут повлиять сейчас.
7: Если бы они могли изменить, это не была бы диктатура, да, это не была бы автократия. Они могут перестать считать себя стороной размена, стороной компромисса. Общественный договор все-таки термин, который применяется, наверное, к сторонам, обладающим субъектностью политической, так или иначе. Не обязательно, кстати, в демократии, но вот, например, внутри каких-то сословных феодальных отношений. Но здесь общество, в общем, имеет довольно слабую субъектность, хотя все равно она есть. Но вот этот авторитарный компромисс, он, в общем-то, навязывается людям. К людям приходит правитель и говорит, сюда вы идете, если вы идете сюда, мы вас бьем. А если вы идете сюда, то то мы вас не бьем. И вы будете жить небитыми. Но когда там люди тоже оказываются битыми, почва для этого компромисса уходит. Если размен свободы на безопасность не срабатывает, как в нынешнем случае, социум перестает считать себя стороной компромисса. Он ничего с этим поделать не может, но он просто не считает себя стороной компромисса. А раньше считал. То есть люди буквально раньше говорили, да, нам не нужны эти ваши выборы, зато вот нам вернули государственное величие, соответственно, нас боятся, соответственно, государство выполняет функцию защиты от внешнего насилия потенциально, нам больше не развалит страну, и государство нам платит зарплату и так далее. Поэтому нам это не важно. Когда компромисс вот так вот просыпается сквозь разные дырки, обязательство, которое берет на себя авторитарная власть, все равно берет на себя обязательство. Да? Пусть она граждан не спрашивает, но эти обязательства существуют, так или иначе. Ей придется что-то делать с этим. Да? Либо менять свое поведение, либо ужесточать репрессии. Вот на этой развилке, собственно, сейчас находится российский режим. Вообще любая автократия так или иначе расходится на этой развилке почти в каждый момент своего существования. Либо увеличивать объем репрессий, либо увеличивать объем свободы. Автократия – это машина по сохранению власти. И автократ всегда, ну, если он вообще о чем-то думает, он думает о том, какой баланс свободы и репрессий позволит ему сохранить власть. Иногда автократ выбирает свободу, больше свободы, иногда он выбирает больше репрессий. Иногда он ошибается в выборе. Горбачев начал как автократ, ошибся с объемом свободы и потерял власть. Но превратился вот в этого самого героя отступления. А мог бы, например, возглавить ГКЧП. Или там посадить Ельцина. Он же его отправил в отставку в 86-м, по-моему. А мог посадить или убить вообще, как вот Путин Навального. Но совершенно другая личность, которая определяет другие стратегии. Но вот сейчас Путин тоже выбирает, тем более в кризисной ситуации, баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
8: У вас нет ощущения, что он вообще изолировался, что он как будто бы частично потерял интерес, ну, к тому, что происходит точно внутри России, и старается не принимать никаких решений? И даже, ну, собственно, вот это его стандартная стратегия, mm-hmm. когда он не комментирует проблемы, взрывы, то, что мы видели, начиная, наверное, с Беслана. Сейчас он просто не говорит ни о чем, что на самом деле волнует людей. То есть это буквально всегда подмененная повестка.
7: Это вот как раз туда, куда его завела вот эта тоже развилка, вот эта дилемма автократ. Он все дальше уходит от общественного мнения. И уходит так далеко, что перестает быть эффективным. Уход Путина от собственного населения, от народа, очень хорошо иллюстрируется как раз на примере интернета, потому что интернет – это то, чем он не пользуется. Почему он не пользуется интернетом? Почему он не понимает, что, собственно, он делает? Да потому что он вступил на путь авторитарной эффективности, который связан с изоляцией от общественного мнения, вступил он достаточно давно, 25 лет назад, уже 26. И это произошло в эпоху становления интернета. Тогда, значит, выбрав эффективность и безопасность для самого себя, он, грубо говоря, отключил себя от сети. И он не очень понимает, о чем ему вообще говорят. Что он, собственно, ограничивает, с чем он имеет дело. Он вот эту связь потерял. Когда он говорит, всегда для нас безопасность будет в приоритете, это после обращения Виктории Бонни, которые в той или иной форме, видимо, до него донесли, потому что была реакция Пескова, была реакция Новикова в администрации президента. Ну и вообще было видно, что эта тема там обсуждается. Видимо, до него донесли, что есть недовольство, связанное с сетью, с блокировками. И он сам 2-3 раза пытался ответить на это недовольство. И один из ответов вот так и прозвучал. Это, кажется, было в апреле. Он же сказал, что всегда в приоритете будет безопасность. Но там надо лучше объясняться с людьми. Примерно такая была конструкция.
10: То, с чем люди сталкиваются в крупных городах, не часто, но, к сожалению, такое происходит. Имея в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей.
7: Он это говорил не только и не столько даже про людей, сколько про себя. Всегда в приоритете безопасность. Так что ничего удивительного, что он, если чувствует угрозу, он прячется. А угрозу, конечно, чувствует.
8: Ну, я вернусь к этой метафоре про фазу угасания. Учитывая все, что вы знаете о других диктатурах и режимах, сколько такая фаза угасания может длиться?
7: Режим, знаете, он как атом. Конец режима всегда немножко разный. Все несчастные семьи несчастливы по-разному. Но угасание само по себе может быть длительным. Больше того, компромиссным выходом часто даже те, кто хочет, чтобы режим сменился, считают, да, естественный конец диктатора. Mm-hmm. Потому что насильственный конец диктатора все-таки предполагает там очень большую неопределенность и как-то, ну, страшно людям.
8: Если проводить аналогии, Россия в своем нынешнем моменте, на какой режим и на какую страну похожа сейчас наибольшим образом вот из истории?
7: Российская автократия родилась, в некотором смысле даже мой термин, я это называю автократизация по ошибке, тут есть разные критики. По ошибке почему? Потому что та властная коалиция, которая сложилась вокруг Путина, она сложилась все-таки не вокруг авторитарного проекта. Она сложилась вначале вокруг идеи восстановления государства в определенной степени, то есть выравнивания дисбаланса в сторону частных лиц. Но частные лица где-то между 96-м и 2000-м годом казались, во всяком случае, сильнее, чем государство. Эта ситуация крайне непривычная для России. И главное, было не очень понятно, как эти частные лица могут распоряжаться политической властью. И вот, собственно, возникла тоже такая рискованная ситуация для собственников, ну и для людей, которые там не хотели коммунистического реванша и так далее. В общем, коалиция, которая привела к власти Путина и сложилась вокруг Путина, не была авторитарной по задаче. Она была, ну, я не знаю, умеренно авторитарной. Потому что были как минимум рядом силы, которые делали более откровенную ставку на авторитарный выбор, начиная там с Примакова или коммунистов, заканчивая там Жириновцами. Все они откровенно говорили про диктатуру, в то время как Путин говорил про демократию. Все они говорили про конфронтацию с Западом. Путин говорил про кооперацию. Все крупные политические силы вокруг Путина говорили про так или иначе возрождение имперского пространства, его рекооптация, да, присвоение обратного в той или иной форме. А он говорил о том, что империя закрыта, имперский проект закрыт российский. Так что коалиция сложилась не авторитарная вокруг него, но дальше те решения, которые эта коалиция принимала или соглашалась в рамках разменов со своим лидером, постепенно привели ее к полноценной диктатуре. Ну и уже, собственно, сами члены этой коалиции, многие оставаясь на своих местах, те же либеральные экономисты в рядах режима, обслуживают совершенно другую власть, чем ту, которую они формировали четверть века назад. И те же крупные собственники, ну не все, некоторые бежали, погибли, но многие остались. И они вынуждены работать совершенно в других условиях, чем те, которые прогнозировали, когда поддерживали эту власть. Вот. Поэтому по способу прихода к власти это, в общем, диктатор, диктатура, связанная с эрозией демократических институтов. Больше того, большинство новейших диктатур таковы. Если классические диктатуры 20 века были связаны либо с военными переворотами, либо с какими-то формами околоэлекторальной узурпации, там, чрезвычайные законы в Третьем Рейхе или поход на Рим Муссолини, в меньшей степени были диктатуры распространены, связанные с эрозией демократической. Вот Салазар как раз такой пример. То сейчас большинство диктатур формируется как раз из демократий. Поэтому, когда говорят, да, вот в Америке нет опасности. Ну, наверное, такой нависающей угрозы нет, но, но вообще говоря, демократия вполне действующая может подвергнуться эрозии. И вот Орбан – это такой пример. Если бы не было Евросоюза, который был внешним ограничителем для Орбана, Орбан спокойно превратился бы в правителя типа Эрдогана. Турция не в Евросоюзе, она политическое наблюдение и там часть суверенитета не передала, общий центр. И он там делает, что хочет. И Орбан бы, конечно, вел себя так же. Он еще сильнее подкрутил бы систему под себя. Вот, поэтому Россия, конечно, автократия, которая сложилась в результате серии ошибок, которые правящая коалиция совершила, не будучи изначально авторитарной, но тоже по-своему вместе со своим народом избегавшей неопределенности, связанной с полностью открытой политической системой. После 22 года режим становится больше похож на военную диктатуру. Потому что военный режим, военная диктатура – это власть военной корпорации, которая выдвигает из своих рядов лидера. И часто приход военной диктатуры к власти связан так или иначе с войной, либо с гражданской, либо с внешней, либо с военной ситуацией, либо, как в случае Греции, военные приходят к власти, а потом развязывают войну, или в Аргентине. Они могут проиграть, выиграть, но это и так, как пойдет. Вот, поэтому Путин такой франко наоборот, если угодно. Он начал как сравнительно мягкий диктатор с экономической программой, как Франко 60-х, а заканчивает войной. То есть это песочные часы вот перевернули, и песок посыпался в обратном направлении. То есть мы можем сейчас считать Россию электоральной автократией, рождающейся военной диктатуры. И это видно технически даже потому, ну вот, например, кто вместо Гладкова сейчас, да, вот, губернатор. Герой своего из программы «Время героев» с лицом молодого генерала Скалозуба, только более жестокий, потому что Скалозуб такой глуповатый, но так вот представить себе Скалозуба, который людей убивает у Грибоедова, мы не можем. А тут прям такое конкретное, в общем, лицо, что, в общем, не завидую чиновникам Белгородской области, там, мне кажется, им очень страшно сейчас от взгляда на своего губернатора будущего. Ну вот, «Время героев», которое действительно потихонечку наполняет ряды режима, вытесняя гражданскую бюрократию. Постепенно война становится государственным строем. И ткань режима, конечно, мутирует. Режим движется в одном направлении, а люди в этом направлении двигаться не очень хотят. И отсюда вот этот разрыв, о котором мы говорили.
8: Всех аналитиков, когда мы говорим о России, о том, что будет с Россией, я спрашиваю один вопрос. Угу. Он такой. К чему людям в России готовиться в течение ближайшего года?
7: Знаете, мне кажется, что нужно готовиться к тому, что война будет более заметной. Нынешние успехи в воздухе ВСУ не будут свернуты, и нужно будет определяться по отношению к этой новой ситуации. Мы чувствуем войну, как мы на нее смотрим? Нужно выбрать для себя взгляд. Нужно привыкать к сиренам, к хлопкам, к дефициту информации. Когда я говорил, что брежневский и даже горбачевский Советский Союз был менее репрессивен, но более тотален. И если мы посмотрим, как сообщалось о Чернобыльской аварии, но мы движемся в этом направлении, значит, нужно будет думать о том, как получать информацию достоверную уже не о внешней ситуации или не о политической борьбе, которая в автократии касается немногих. А вот как добывать информацию, которая касается непосредственно тебя? Хотя автократ может выбирать стратегию сохранения власти в виде либерализации, в виде усиления репрессий, я думаю, что в нашем случае, ну, скорее, это усиление репрессий. Вот какие-нибудь собрания в малых группах, кружках, слушание поэзии, просмотр фильмов, которые сейчас допустимы, они могут вполне перестать быть допустимы. Тоже нужно думать, что с этим делать. Говорит без всякой радости, и ну, адаптироваться и к этому тоже.
3: Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров беседовал с Александром Бауновым. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
11: Студия подкастов «Радио Свобода».
12: Говорит «Радио Свобода».
13: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
12: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
13: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
14: «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. В эфире повтор программы «Мифы и репутации» от 3 мая 2015 года.

0: Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич, чего больше о Великой Отечественной войне, мифов или правдивых историй и конструкций?
1: Это вопрос, на который, вообще-то, не существует правильного ответа. И это вполне естественно, поскольку каждое последующее поколение, да и люди одного поколения, они интересуются разными сюжетами, их интересуют разные аспекты истории войны. И насколько они могут найти эти ответы, это зависит от того, насколько мы изучили историю войны. Изучаем мы ее, в общем, по-разному. У историков есть разные интересы, разные задачи. Скажем, длительное время важнейшей задачей было изучение сугубо военных аспектов войны. Это звучит немножко парадоксально, некоторая тавтология, но то, что называется military history, да, то есть история сражений, история военных операций, история снабжения и так далее. Сейчас все большее внимание привлекает социальная история войны, история людей на войне, или, если угодно, историческая антропология, да, вот как люди жили в тылу и на фронте, их повседневная жизнь, их психология, их мировосприятие, ну и так далее. То есть война – это… у нее очень много различных аспектов, очень много различных аспектов, и по мере того, как мы осваиваем, мы изучаем историю войны, по мере того, как нам становятся доступными новые документы, по мере того, как мы умнеем, в конце концов, то в истории войны становится меньше мифологии или пропаганды, если угодно, и больше реального знания о том, что происходило и почему происходило.
0: Хотя, казалось бы, military history предполагает, во всяком случае, априорно предполагает, что там меньше должно быть мифов. Это вещи проверяемые, это вещи измеряемые и количественно, и, конечно же, качественно, да? А вот история людей, история антропологии, она как раз, казалось бы, должна нас ввести в область мифов. Или это совсем не так?
1: Ну, видите ли, это зависит от того, насколько научные методы применяются при изучении истории. Это относится не только к истории войны, а к любому периоду истории. Если вы изучаете это научно, ну, на том уровне инструментария научного, это уровня понятия науки, соответствующего времени, когда вы живете, то мифов меньше. Если вы ориентируетесь не на процесс изучения, а на заранее известный конечный результат, тогда мифов больше. Кроме того, вы заблуждаетесь, если думаете, что вот мифологии по чисто военным аспектам истории войны, ее должно быть по определению меньше. Больше на самом деле. Ну, что далеко ходить? Известная всем и постоянно обсуждаемая спорная ситуация с потерями военными. Как трансформировалось вот наше знание о потерях, понесенных Красной Армией, вообще советскими людьми во время войны. Напомню, что Сталин озвучил цифру 7 миллионов человек после войны. Так, во времена Хрущева была цифра названа 20 миллионов. И уже в период перестройки была озвучена цифра, что около 27 миллионов погибших во время войны. И не случайно я говорю не о достижениях историков, я говорю о том, что сказал генеральный секретарь Коммунистической партии. Потому что право на вот это знание, точнее, на озвучивание того, что считалось правильным и целесообразным, принадлежало власти, а не историкам. И впервые книга о потерях советских времен войны была опубликована в 1993 году. Можете себе представить, да, сколько времени прошло после войны, когда впервые книга с характерным названием «Гриф секретности снят» была опубликована военными историками. Книга подверглась критике существенной, и дебаты по поводу истинного размера потерь ведутся до сих пор, называются самые разные цифры. Ну, по крайней мере, была дана некоторая основа на основании материалов Генерального штаба и Министерства обороны. Вот вам, пожалуйста, военная история. Ведь вопрос о потерях – это обязательный, так сказать, элемент военной истории. И этот основополагающий аспект, сколько лет он был мифологизирован. А если вы посмотрите на то, что, скажем, писали, говорили и продолжают говорить о потерях противника, то эта мифология вырастает вообще в кубе.
0: Поясните, пожалуйста, вот это.
1: Ну, я имею в виду, какие потери понес противник. Так, если, ну, например, и в ходе войны, что, ну, отчасти понятно, там всегда, это был вопрос не истории, вопрос пропаганды, и после войны назывались совершенно фантастические цифры, касающиеся потерь вермахта. Ну, например, Сталин в известной своей речи 6 ноября 1941 года, по случаю годовщины Октябрьской революции, он вообще сказал, что Германия потеряла уже больше 4 миллионов человек вермахта, и что вообще победа не за горами, и крах вообще вермахта, так? Ну и так далее. И эти цифры продолжали называться и далее, так же, как в сводках Сонформбюро, вы можете прочитать совершенно фантастические данные о потерях противника. И эти цифры сначала некритически перекочевывали в труды историков, потом, конечно, они там редактировались и так далее и тому подобное. Это продолжалось длительное время. Вот вам, пожалуйста, это то, что, казалось бы, подлежит просто арифметическому подсчету. Так?
0: Кстати, а сейчас историки останавливаются на какой цифре потерь вермахта?
1: Тут надо смотреть не то, что пишут российские историки, а надо смотреть на то, что пишут немецкие историки, я бы сказал так. У них, видимо, более точные подсчеты. И, насколько я понимаю, если говорить о сугубо военных потерях, я здесь не являюсь большим специалистом, сразу предупрежу, но речь идет о цифрах порядка 6 миллионов человек, насколько мне известно.
0: Скажите, а существуют западные цифры о советских потерях?
1: Цифры существуют, но вообще те данные, которые приведены были военными историками, и те цифры, которые подсчитали российские демографы, вышел целый ряд работ. В том числе фундаментальный труд по населению России в 20 веке, трехтомный академический. И множество выходило работ на эту тему. В общем, в основе эти цифры сомнению особому не подвергаются. Есть, конечно, люди, которые говорят, что СССР потерял 40 миллионов человек там, и так далее. Но, знаете, чтобы потерять такое количество людей, нужно иметь определенное население до войны. Так? Демография – это относительно точная наука. И цифры общие демографических потерь, они, в общем, понятны. Это приблизительно 26 миллионов и чуть меньше 700 тысяч человек. Ну, около 27 миллионов обычно мы округляем в ту сторону. Да? Так вот, что здесь подвергается критике и сомнению, и с этим согласны, видимо, вот те люди, которые работали с материалами Генштаба и Министерства обороны, это то, что названа изначально цифра военных потерь, я имею в виду убитые и умершие от ран, 8 миллионов 600 с лишним тысяч человек, что эта цифра, она, видимо, занижена. Потому что здесь шли по формальному критерию, ну, скажем, зачислены ли эти люди, собственно говоря, в воинские части. Например, 500 тысяч человек призвали буквально вот накануне войны, какие-то из них, из этих людей успели в своей части прийти, какие-то не успели, но пришел или не пришел, их не успели оформить, так? И на этом основании их приписали к потерям гражданского населения. Хотя львиная доля этих людей, конечно, прибыла в свои части, и те потери, которые относятся к этому полумиллиону, они должны быть по всем понятиям отнесены к военным потерям. Также расходятся, например, цифры по некоторым, вот советские и немецкие, скажем, цифры по военнопленным существенно расходятся. Почему? Потому что советские и российские историки, они считали тех, кто был... числился по документам в составе Красной Армии и Военно-Морского флота. Но ведь сражались не только те, кто формально там числился. Ну, например, я не знаю, там, добровольческие части, которых не успели там как-то оформить, милиция местная, части НКВД и так далее. Целый ряд вообще людей, которые с оружием в руках реально воевали, но формально не относились как бы к армии. Вот их не относят к числу военных потерь, поэтому расхождение по числу пленных, данных по пленным советских и немецких, они очень существенно различаются. При этом немецкие данные более надежны, с моей точки зрения, потому что у них реально эти люди были в лагерях. Они знали, сколько их у них. Независимо от того, был ли у них вообще военный билет, или красноармейская книжка, точнее, так это называлось, или эту красноармейскую книжку не успели выдать. Ну, скажем, по киевской операции, по советским /российским данным, потери превышали 450 тысяч человек, а немцы считают, что они захватили в плен более 600 тысяч человек, скажем. Ну, вот такие расхождения, и это по многим аспектам. Более того, вот сейчас опубликовано несколько лет тому назад из президентского архива вышла переписка Сталина и вообще высших советских политических руководителей и военных военного времени, и там приведены данные по те текущие, да, которые вот там докладывались. Но невооруженным глазом при первом же просмотре видно, что эти данные и вот те данные, к которым в итоге пришли военные историки, они существенно различаются. Предстоит, конечно, большая работа, чтобы понять, какие из них более достоверны, и, в общем, провести вот такую работу по подсчету и по идентификации, если возможно, личности каждого из погибших. Могу привести еще один момент, когда, скажем, книги памяти составлялись по различным регионам России и Советского Союза бывшего, то там опять-таки получалось данные о потерях выше, чем те, которые приведены в книге «Гриф секретности снят» и ее последующих переизданиях. Просто на местах, что называется, люди лучше знали, кто из их родственников, да, пошел воевать и не вернулся. А ведь бывали случаи, и таких случаев немало, когда люди нигде, ни в чем не значатся. Даже пропавших без вести их нет. Вот нет, и все, исчез человек. И я говорю не о единичных и не о сотнях, а о тысячах случаев такого рода. Поэтому мы, говоря о демографических потерях, я полагаю, что эта цифра более-менее верна. Вот эта вот цифра близкая к чудовищной цифре 27 миллионов. Но если мы говорим о потерях, собственно говоря, военных, по потерях армии и флота, то эта цифра, с моей точки зрения, не окончательная, и над этим предстоит еще работать и работать.

0: На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной» мы ведем с историком Олегом Будницким. Ну хорошо, это действительно относится к области военной истории, military history. Я хотел бы перейти с вами к истории людей и к мифам именно в этой вот части истории Великой Отечественной войны. Каковы самые главные мифы, на ваш взгляд?
1: Я бы говорил, наверное, не о мифах, а о стереотипах. Была такая советская формула, почему мы победили, да? Это преимущество социалистического строя, руководство коммунистической партии, единство советского народа, дружба и братство народа в СССР и так далее, через запятую. Ну, те, кто учился в советской школе, хорошо помнят эти, не только в школе, хорошо помнят эти вот формулы, которые повторялись постоянно. Изучение истории показывает, что во многом это не соответствовало действительности. Ну, скажем, дружба и братство народов Советского Союза. По-разному разные народы или люди, принадлежавшие к некоторым народам, вели себя во время войны и по отношению, вот, собственно говоря, к советской власти и к понятию вообще Родины. Это касается прежде всего тех территорий, которые были присоединены к Советскому Союзу в 1939-1940 годах. И когда мы сейчас читаем документы, ставшие доступными, ну что мы видим? Ну, например, то, что народы Прибалтики, они совершенно не рвались защищать в большинстве своем новообретенную советскую социалистическую родину. Так, более того, приветствовали нацистов как освободителей, и кто-то писал из последующих историков, что советская власть умудрилась за год сделать, казалось, невозможное, заставить вот прибалтов с симпатией относиться к немцам, а ведь это же были враги, да, это же были угнетатели, эти азейские бароны, которые были таким господствующим слоем Прибалтики, и которых в период независимости, в общем, как-то отодвигали, и которые, в общем, в довольно больших количествах уезжали куда-нибудь там в Германию еще до вхождения Латвии, Эстонии и Литвы в состав Советского Союза. Во многом это относилось и, скажем, к Украине, особенно в западной части, там, где как раз... В чем была особенность? То, что на этих территориях советизация прошла очень быстро, очень жестко. Понимаете, то, что, собственно, основные советские территории этот период прошли с 20-х годов, собственно, до конца 30-х, там это произошло в течение года, там года, чуть-чуть больше года. И это не создало советской власти большого количества друзей. И вот, например, когда мы читаем по документам, что происходило с некоторыми там армиями, с некоторыми войсковыми соединениями на там Западном, Юго-Западном фронте, там приписные, то есть тех, кого вот призывали, мобилизовали после начала боевых действий, они тысячами разбегались, тысячами дезертировали. По донесениям, там в день 4 тысячи дезертиров, 5 тысяч дезертиров и так далее. Это еще хорошо, что просто убегали, а то и в спину стреляли. Так? И это было, в общем, наследие вот этого предвоенного периода. И у меня вообще очень сложное отношение к тем тезисам, что вот та политика, которая проводилась накануне войны, она была единственно верной, и что вот это двинули границы на запад, так, прирастили территорию, увеличилось население и так далее и тому подобное, и это как бы позитивные моменты. Но, с одной стороны, технически позитивные. С другой стороны, когда мы посмотрим на то, что на самом деле происходило на начальной стадии войны, то мы видим, что и территории эти были очень быстро пройдены вермахтом, и мы видим, что вот то население, которое подверглось вот этой самой советизации, я не хочу сказать, что все население, оно было, конечно, очень разным, но значительная часть этого населения, она приветствовала противника и, более того, в общем-то, всячески вредила Красной Армии. И это тоже история войны.
0: Олег Витальевич, не могу не задать вам здесь такой вопрос о власовцах в этой связи. Вы вписываете этот феномен вот в этот самый контекст, в контекст обиженности, в контекст насильственного присоединения к Советскому Союзу, навязывания идеологии, каких-то клише и так далее, и так далее. В этой связи так много оказалось предателей и так много оказалось перебежчиков или людей, не сопротивлявшихся при угоне их в Германию?
1: Ну, как раз не в этот контекст, не, скажем так, не только в этот контекст. Ведь если мы говорим именно

0: переводе всего-навсего безобидное понятие «сотрудничество». Ну, поскольку маршал Петен употребил это слово во время встречи с Гитлером, да, что вот мы будем сотрудничать, это навсегда привело такую коннотацию, такой оттенок, что это речь идет о сотрудничестве с врагом, с противником. Так это символ стал измены, предательства. Но на самом деле коллаборационизм явление очень сложное, потому что был коллаборационизм идейный, то есть это те люди, которые были противниками, убежденными советской власти, и война стала для них возможностью с этой властью бороться. И некоторые из них ошибочно, как показала жизнь, полагали, что вот они вместе с Гитлером могут освободить Россию от большевизма и вот создать какое-то, значит, русское независимое национальное государство. Это было глубочайшее заблуждение. Это один аспект. И в этом плане это наследие советской истории, конечно, 30-х годов, потому что понятное дело, что те методы, которыми проводилось так называемое построение социализма, эти массовые репрессии, которые проводились против определенных социальных групп, против народов и так далее и тому подобное, они имели свои последствия. Ну, кроме того, те, кто ждал возможного противника, не обязательно нацистскую Германию, какого угодно, как возможность выступить против советской власти, там были вполне благополучные и успешные люди, которые просто не воспринимали того, что происходило в Советском Союзе. Можно назвать немало вполне успешных людей, не знаю, членов Союза советских писателей, там, например, там, или журналистов, еще там кого-то, кто какие-то административных работников, которые сотрудничали с оккупантами именно потому, что им не нравилась советская власть. Но большинство подавляющее людей, которые сотрудничали, это были люди, оказавшиеся в таком положении в силу обстоятельств. Напомню, что почти половина население Советского Союза оказалось на оккупированных территориях.
1: А какие цифры конкретно?
0: Где-то 68-70 миллионов человек.
1: Из 150?
0: Нет, не из 150. Население СССР по переписи 1939 года, это точные более-менее цифры, да, составляло около 180 миллионов человек. А на момент начала войны, учитывая рождаемость, присоединение новых территорий и так далее, оно составляло, видимо, где-то около 196 миллионов 700 тысяч человек. И, в общем, чисто технически на этих территориях оккупированных до войны проживало 88 миллионов человек. Но какие-то люди эвакуировались или просто бежали не в неорганизованном порядке, да, были призваны в армию. И по нашим подсчетам, они, конечно, приблизительные, на оккупированных территориях вот находилось 68-70 миллионов человек, ну, почти половина населения Советского Союза. При этом, ну, и опять-таки повторяю, что это цифры оценочные, формально статистически около почти половины, 88 миллионов. Сразу скажу, что три четверти – это были женщины, оставшиеся на этих оккупированных территориях, опять же, по ориентировочным оценкам. И вот люди, оказавшиеся на оккупированных территориях, они были вынуждены сотрудничать с оккупантами. А как они могли не сотрудничать? Они должны были как-то жить, зарабатывать себе на жизнь.
1: Тут вообще встает вопрос, что означает слово «сотрудничество», что вкладывать в это понятие?
0: Ну, это вот то, что называется бытовым коллаборационизмом, если угодно. Да? Если человек, например, работал там, не знаю, в каких-то городских службах, заведовал там, не знаю, канализацией, там, еще чем-то, или там, выпечкой хлеба, пришли нацисты, да, вот его вызывает и говорит, ну, давай, работай. Вот что он может и должен делать? Что было делать людям, которые работали на заводах, например? То, что он умеет работать на заводе, производить какие-то вещи. Вот он вынужден работать там и дальше. Более того, известны случаи, а теперь довольно много документов стало доступно, то есть документы НКВД, когда рабочие препятствовали взрыву предприятий, полагая, что вот их взорвут, они вообще там с голоду умрут после этого. Так останется завод, они все равно будут работать, кто бы ни был у власти. Если его взорвут, то, понимаешь, они останутся без куска хлеба, и их семьи будут голодать. И значительная часть людей, крестьяне, да, они ведь сдавали часть существенную продуктов оккупантам. Нацисты не распустили колхозы, запретили их распускать, они их переименовали, назвали их кооперативами. Но это была очень удобная форма изъятия продовольствия. И получалось, что крестьянство работало на оккупированных территориях на нацистскую Германию. Кстати говоря, политика нацистов была не только репрессивной, это была политика кнута и пряника. И, скажем, они в некоторых регионах снижали налоги, они разрешали увеличивать приусадебные участки там, и так далее и тому подобное. И на некоторых территориях технически крестьяне стали жить лучше в том плане, что они могли получать больше продовольствия для собственного потребления и для продажи.

0: Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким.
1: Самая трагическая часть истории – это, конечно, военнопленные, у которых был выбор или пойти служить вот в ту же армию Власова, но это уже на более позднем этапе. Но основная масса – это то, что называлось ХИВИ – добровольные помощники. Надо понимать, что людские ресурсы Германии были ограничены, и они совсем не против были заменить какую-то часть военнослужащих, занятых не боевыми задачами, да, какими-то вспомогательными, а советскими военнопленными. Вот этими добровольными помощниками, которые бы выполняли какие-то функции хозяйственному, там, техническому обеспечению действий вермахта. И такие были десятки, если не сотни тысяч. И перед человеком была, собственно, дилемма или голодная жизнь, а с большой долей вероятности смерть в лагере, или вот такая вспомогательная работа на нацистов. И многие люди выбрали лучшую жизнь, скажем так, а не голодную жизнь в лагере и возможную смерть. То же самое касалось тех, кто вступал, собственно, в боевые части, которые должны были использоваться против Красной Армии. Ну, практически, если говорить именно об армии Власова, практически не использовались. Напомню, что армия эта начала формироваться только в ноябре 1944 года, и нацисты, особенно Гитлер лично, с большим недоверием относились к любым вооруженным формированиям русским, считая, что вот сейчас они будут вместе с ними бороться против большевиков, а потом неизвестно, что они сделают. Он полагал, что это русские националисты, которые в конечном счете стремятся к восстановлению государства, но без большевиков. Так что коллаборационизм – это явление такое достаточно сложное и неоднозначное. И, кстати говоря, советская власть хорошо понимала, что не все проживавшие на оккупированной территории, занимавшие какие-то должности, что они являются предателями, там, преступниками и так далее, подлежат непременно наказанию уголовному. Ну, это было и технически невозможно, да, было чересчур много таких людей. Ну, например, вот в нашем, в общественном сознании, вот староста, например, там, да, бургомистр – это автоматически предатель, который, разумеется, подлежал наказанию. А по советским законам нет, не подлежал.
0: То есть по советским законам он был ХИВИ?
1: Он не совсем так. Я говорю о гражданских. ХИВИ это сугубо те, кто работали на вермахт. Сугубо эти люди.
0: Там, гражданские ХИВИ.
1: Ну, как вам сказать, это другая история. Ну, хорошо. Вот, повторяю еще раз, когда люди оказываются на оккупированных территориях, они должны как-то жить. В том числе должно какое-то управление осуществляться, поддерживаться порядок. Должны там следить за какими-то вещами, нужными для всех. Там, медицинское обеспечение, образование, здравоохранение, ну, там, хозяйственные какие-то вещи и так далее. И советская власть этих людей, огульно всех, которые занимали какие-то административные посты, не считала предателями, подлежащими уголовному преследованию. Если они принимали участие в действительно каких-то преступлениях или уж очень активно служили на пользу оккупантам, то да. Но это не было огульно, тотально, что вот все, кто эти должности занимает, старосты, все они, так сказать, изменники. Нет, это было не так.
0: Ну, кстати, наш читатель, не знаю, мое поколение, да и ваше, конечно, мы все хорошо знаем эту категорию людей по художественной литературе, например, по замечательным повестям Василя Быкова.
1: Да, да. Но это, да, проблема выбора. Кстати говоря, вот полицию тоже далеко не все шли добровольно, просто мобилизовывали часто людей определенного возраста, но вот там уж как совесть и обстоятельства позволяли. Кто-то принимал участие во всем, вплоть до массовых убийств, кто-то, собственно говоря, за пределы сугубо таких вот милицейско-полицейских функций старался не выходить, но это не всем удавалось, конечно. Так, но это тоже десятки, если не сотни тысяч людей, которые общее число вот этих вот коллаборационистов, включая в ХИВИ, воинские и вооруженные формирования, включая полицию, это все превышает миллион человек, между прочим. Это, говорю, те, кто был с оружием в руках. Это гигантская цифра, по некоторым оценкам до 1 200 000 300 000. И многие из этих людей принимали участие в массовых убийствах, в войне с партизанами и так далее и тому подобное. Это, безусловно, так. И после войны в СССР было осуждено наибольшее количество коллаборационистов по сравнению с любой другой страной. я могу назвать относительно точную цифру, с 43 по 53 год, вот за 10 лет, было осаждено 353-354 приблизительно тысячи человек за как раз коллаборационизм. Были процессы открытые, вот эти первые, особенно показательные процессы в Харькове, там, скажем, была введена смертная казнь через повешение, широко освещавшаяся в прессе в Краснодаре. И, ну, подавляющее большинство было, конечно, закрытых процессов, потому что такие масштабы коллаборационизма, их неприемлемо было демонстрировать, и это все были подавляющее большинство закрытые суды.
0: Есть еще одна категория людей, я подозреваю, что совсем не многочисленная, и тем не менее очень характерная и какая-то отличающаяся от тех категорий, о которых вы сейчас рассказывали. Вот мне интересно было бы выслушать ваше мнение о них. Это русские эмигранты, которые пошли на сотрудничество, которые стали коллаборировать с вермахтом, которые отправились в Россию не в составе частей вермахта, а в составе инженерных подразделений. Вот была такая в Берлине известная фирма «Эрбауэр», и некоторые русские приехали посмотреть на свою родину, кое-кто вообще впервые, а кто-то после 25 лет разлуки, после революционной, приехали посмотреть в составе, вот там, будучи инженером каким-то, строителем и какие-то еще такие вот гражданские специальности у них были, приехали посмотреть, и неизбежно они должны были, естественно, жить по немецким правилам, под немецким законом на этих оккупированных территориях. Очень много членов национально Трудового союза нового поколения были в составе этого Эрбауэра, но это хорошо очень известно по мемуарам и дневникам этих самых людей. Вот куда вы, как историк, отнесли бы этих людей?
1: Ну, это вопрос, на который довольно трудно дать ответ. Видите ли, ну, если мы говорим сугубо об инженерных работниках, да, которые как бы объективно работали на оккупантов, с другой стороны, хотели принести, может быть, какую-то пользу своему отечеству, ну, скажем, то те же мосты или железные дороги или еще что-то, то, что они помогали восстанавливать или создавать, могло ведь служить в конечном счете и отечеству, то здесь ситуация сложная. С моральной точки зрения, как я полагаю, любое сотрудничество с нацистами, особенно тогда, когда их стиль, их отношение к жителям оккупированных территорий и, в общем-то, довольно понятно было же, каковы их цели. В этих условиях любое сотрудничество с нацистами было неприемлемо и было аморально, с моей точки зрения. С точки зрения юридической, формально юридической, ведь большинство этих людей или значительная часть, они технически не были гражданами, не только не были гражданами Советского Союза, никогда ими не были, да, и поэтому не могли быть изменниками. По букве закона они граждане другой страны, там, Франции, например, или Югославии, или еще там, или Германии, да, на практике...
0: Но это техническая сторона именно дела.
1: Да, но, знаете, вопрос непростой, я бы так сказал. Тут нет однозначного ответа. Я не очень знаком с деятельностью как раз вот инженеров, да, но те, кто служил переводчиками, те, кто служил в некоторых разведывательных структурах, были такие, не так много, но были. Те, кто служил в печати, там, в берлинской, но оказывал какое-то содействие и там местной, это были, в общем-то, такие ярко выраженные коллаборационисты, и, с моей точки зрения, это были те люди, которые вполне заслуживали скамьи подсудимых, я бы так сказал, в том случае, если бы они были задержаны. Ну, например, яркий такой вот образец Николай Февр, скажем, да, журналист. Я все-таки перейду к более мне знакомому материалу. Журналист, который, собственно говоря, большую часть жизни в Югославии, он мальчиком там оказался за границей, и был довольно известным таким молодым журналистом. Вот он был первым корреспондентом «Берлинского нового слова», которому позволили поехать на оккупированную территорию. И те статьи, которые он публиковал, они совершенно омерзительны, просто омерзительны. Там есть кое-какая информация, и для историка они полезны, потому что историк черпает сведения, как Анна Ахматова писала, да, когда бы вы знали, с какого ссора растут стихи, не ведая стыда, а уж историк собирает сведения иногда из таких источников, от которых вообще пахнет не очень здорово. Но направленность этих статей, она совершенно однозначна. И его попытки там впоследствии, он потом оказался в Аргентине, и где и закончил дни свои в довольно молодом возрасте, что породило слухи о том, что он был убит агентами советских спецслужб. Но думаю, что это слухи, не та фигура, чтобы там посылать, не Троцкий, да, чтобы посылать кого-то там на край света убивать этого самого Февра. Но его попытки впоследствии как-то оправдать свою деятельность, мне кажется, довольно слабыми, довольно слабо аргументированными. И если сравнить его эмигрантские тексты с его статьями, которые публиковались во время войны, они совершенно пронацистские, это просто нацистские статьи, написанные русским журналистом на русском языке. И это вообще большой такой вопрос, дискуссионный, да, это вот вопрос о тех же самых казаках, да, которых эвлиенцы выдали британцы советской власти, то вот, дескать, они же вообще не были советскими гражданами, и поэтому чего их выдали? Такая дилемма есть, морально-юридическая, я бы сказал. Юридически, да, не были советскими гражданами. Но, как я говорил уже неоднократно по разным случаям, что в 1945 году судили не по паспорту, а по форме. Если ты называешься русским человеком и декларировал это всю жизнь, да, и говорил, что вот мы настоящие русские, а там живут не настоящие, и надел эту самую нацистскую форму и пришел, так сказать, освобождать в Россию от советской власти, то чего ж ты в 1945 году говоришь, да я уже не русский, я уже сербский, да? Уже как бы приходится отвечать по делам. И если тут есть нарушение юридических норм, то, ребята, вы сильно соблюдали юридические нормы, когда воевали, скажем, с сербскими партизанами или еще там с кем-то? И, кстати говоря, если бы по принадлежности их отправили не в СССР, а в Югославию, я думаю, участь была бы гораздо хуже, чем то, что с ними случилось в СССР. В отличие от расхожего мнения, что их всех там репрессировали, расстреляли и прочее, их бесспорно репрессировали, их отправили в лагеря. Вот. Но через несколько лет амнистировали, как ни парадоксально. Парадоксально я говорю, потому что советские люди за какие-то прегрешения там сидели гораздо дольше в этих самых лагерях, чем эти самые коллаборационисты, принимавшие с оружием в руках участие в войне на стороне нацистской Германии, их через несколько лет амнистировали, и они или там жили в СССР, или довольно большое количество получило возможность выехать за границу.
0: Насколько я понимаю, да, самая острая часть вот дискуссии вокруг этой выдачи заключается именно в факте самой выдачи. Почему этих людей, не обладавших советским гражданством, выдали именно Сталину, а не судили вот где-нибудь там в Югославии и так далее? Потому что вот эта сторона, которая вся наполнена лицемерием и обманом со стороны западных союзников, она как раз и кажется искупающей ту возможную вину, которая приписывается или которая действительно была на стороне этих казаков, коллаборировавших с вермахтом.
1: Ну, если мы развернем ситуацию наоборот и представим себе, что какие-то, ну, условно говоря, британско-подданные, да, вели бы себя вот так же, и они бы оказались во власти, или бывшие британско-подданные оказались бы во власти там, Советского Союза, и СССР выдал бы их Британии, ситуация была бы зеркальной. К сожалению, такого, или к счастью, такого, в общем, не было. Но это, на самом деле, не так однозначно, как это кажется, я бы так сказал.

0: Программа «Мифы и репутации» на волнах Радио Свободы. У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким. Каких мифов еще коснемся о войне? Или каких стереотипов?
1: Ну, вы знаете, стереотипов очень много. Если говорить о нашей стране, то одним из важнейших стереотипов, конечно, является то, что Великая Отечественная война – это какая-то отдельная война, что это не часть Второй мировой, и подавляющее большинство людей, россиян, бывших советских граждан, для них, ну, не для них, конечно, они знают о том, что началась война 22 июня 1941 года, и дальше идет какой-то рассказ о противоборстве СССР и Германии. И это вот один из важнейших стереотипов. Люди не всегда понимают, что то, что происходит 22 июня, нельзя вырывать из контекста, что Великая Отечественная война – это часть Второй мировой войны, что СССР в этой войне принимал участие с самого начала. И вот те территориальные изменения, которые происходили в 1939-1940 годах, это, конечно же, следствие и часть Второй мировой войны. Ни в каком другом контексте этого произойти не могло, просто-напросто. Люди не всегда понимают, что для того, чтобы понять, что произошло и почему СССР оказался в стане победителей, я это говорю не случайно, даже в советских учебниках было написано, что войну выиграла антигитлеровская коалиция, и что в поражение нацистской Германии СССР внес решающий вклад, что бесспорно 73 четверти, собственно говоря, войск вермахта было разгромлено именно на советско-германском фронте. Но при этом нельзя забывать, что когда мы говорим о мировой войне, речь идет в значительной степени о макроэкономике, если угодно, и каких-то таких макрофакторах, которые в конечном счете определяют, кто выигрывает. Это не войны прежнего времени, когда личная доблесть солдат определяла в конечном счете, кто победит. Определяла, кто победит, наличие ресурсов человеческих и экономических у противоборствующих сторон. И те страны, у которых налицо были те важнейшие элементы, без которых нельзя производить вооружение, боеприпасы и так далее и тому подобное, я имею в виду, там, скажем, нефть, никель, хлопок и далее по списку. Историки войны насчитывают примерно 15-20 наименований продукции, без которой войны, особенно такие длительные, не выигрываются. И надо понимать, что вот эти ресурсы у СССР, Соединенных Штатов Америки и Великобритании, Британской империи, они существенно превосходили ресурсы Германии. Более того, практически все это было у стран антигитлеровской коалиции и в очень незначительном масштабе было у Германии и ее союзников. Это же касается и демографических факторов, то есть совокупного населения и возможности, собственно говоря, мобилизовывать массовые армии. Вот эти факторы, и кроме того, что касается, я говорю как раз о россиянах, о людях, интересующихся войной или не интересующихся, что-то слышавших о войне, для них то, что происходит на других фронтах, все знают Второй фронт, да? Второй фронт, который открылся в июне 1944 года, который так долго не открывался. Но за пределами внимания остается тот первый фронт, который был, например, в 1940 году с июня 40-го по июнь 41-го, когда единственная страна воевала с нацистской Германией, это Великобритания. И это важнейший момент в истории войны, потому что если бы Британия пошла на условия Гитлера, он их предлагал, так, даже там, в прямом эфире выступая, с речью после разгрома Франции, то неизвестно, как события бы развивались дальше. Но Британия, несмотря ни на что, она на это не пошла и один на один сражалась с нацистской Германией. Был колоссальный театр военных действий, конечно же, в Азии и в Африке. И Тихоокеанский с момента вот нападения Японии на США и начала этой самой войны, и военные действия в Африке, в Италии и так далее и тому подобное. То есть война, она была вот такой гигантской, многосоставной, и очень многие факторы там сыграли роль в том, что в конечном счете наша страна оказалась в числе победителей, повторяю еще раз, внесла решающую вклад в это дело. Но надо понимать, что если бы это было единоборство СССР и Германии, исход мог быть совсем другим. И надо понимать, что и по счастью, несмотря на колоссальное диаметральное различие в понимании того, что такое хорошо и плохо, да, в колоссальные различия в политических системах и во всем чем угодно, в силу необходимости наши страны, я имею в виду СССР, Соединенные Штаты и Британия прежде всего, сумели найти общий язык и форму сотрудничества. И вот это, как мне кажется, как-то остается на обочине, и не все понимают вот этот мировой характер войны, и не все понимают, что Великая Отечественная – это часть того гигантского катаклизма, в который был вовлечен мир в 1939-1945 годах. Мифологизация истории войны – это общая проблема мифологичности мышления многих людей, которые черпают сведения об истории из телевизионных передач или из каких-то бульварных книжек. И глянцевые обложки и, мягко говоря, не слишком научное содержание заполонили полки книжных магазинов. И у нас очень большое количество сведений, доступных по истории войны. Но люди де-факто опираются на те мифологемы, которые идут от средств массовой информации. От средств массовой информации тут можно говорить очень много. Это один аспект. Другой аспект – это доступность архивных материалов. Даже не о мифологемах, а о фигурах умолчания, например. Вот недавно, по-моему, «Россия сегодня» отбрали интервью по поводу Киевского сражения. И я говорил, среди прочего, что это, увы, было одно из крупнейших поражений Красной Армии из 41 года за всю историю, и что Красная Армия потеряла там свыше 600 тысяч человек. Так, но тем не менее, это сражение, несмотря на то, что это была грубейшая, конечно, стратегическая и тактическая, какая угодно ошибка, когда войска не отвели своевременно, не попали в окружение. Это описано у маршала Жукова в воспоминаниях. Да, значит, Сталин снял его с должности начальника генерального штаба за то, что Жуков предлагал оставить Киев, так, и вывести войска. В итоге и Киев не отстояли, и войска погибли или попали в плен. Достаточно известная история. И достаточно известные цифры потерь. При этом все-таки это было оказано некоторое упорное сопротивление. И по советским данным, я подчеркиваю по советским, потому что надо сверить с немецкими, конечно, германские войска потеряли до 100 тысяч человек, собственно говоря, вот в это время этого сражения, там, с середины июля и до второй половины сентября 41 года. Естественно или неестественно, в эфир пошли немецкие потери, но ни слова о наших потерях. Но вот это к чему? Вот эта фигура умолчания. До 2015. Понимаете, об этом написано в любом справочнике. Это не является никакой тайной. Никто этого не отрицает. Но ведь человеку нужно справочник снять с полки или зайти в интернет, или делать еще что-то в таком духе. А здесь он получает готовую информацию. И что он усваивает? А вот то, что героически, да, было поражение, но значит, понесли такие немцы тяжелейшие потери. Зачем и почему умалчиваться о советских потерях? Вот так формируется у людей представление об истории войны, у массового, так сказать, потребителя, слушателя, зрителя там, и так далее. И другой аспект, конечно, это архивы. Военные архивы, все, несмотря на неоднократные декларации, что вот они все будут открыты и так далее, военные архивы остаются наиболее закрытыми. Я имею в виду Центральный архив Министерства обороны ЦАМО. Закрытые архивы ФСБ этого периода, содержащие весьма важную информацию. Полнейший, ну, например, вот я вам приведу такие поразительные вещи. Секретным является национальный состав Красной Армии. Секретным. Причем опубликованы данные о потерях по национальностям, а о численности, о национальном составе Красной Армии сведений нет.
0: Хоть чем-то рационально это можно объяснить?
1: Не могу это объяснить ничем. Это иррационально абсолютно, тем более, что там говорится, что вот эти потери по национальностям, они, поскольку такой учет не велся, они даются методом расчета, исходя из того, сколько людей этой национальности, значит, было в составе Красной Армии, и исходя из средних потерь, вот мы выводим такие-то цифры. Вот столько-то там русские, украинцы, белорусы, татары, евреи, первые пять по численности потерь, да? И, в общем-то, легко можно вычислить приблизительные цифры, с каких национальностей служили в Красной Армии. Ничем рациональным объяснить не могу. Когда вот был этот скандал, да, с высказыванием польского министра, что вот украинцы освобождали Освенцим. Моя версия это та, что это просто невежество. Первый украинский фронт, он считал, что там украинцы сражаются. В один день, там, буквально, сегодня на завтра, опубликовали данные о национальном составе тех войск, которые освобождали Освенцим. Ну, там выяснилось, что там что-то там, по-моему, 50 с небольшим процентов русских, 40 там чем-то процентов украинцев, там столько-то там людей других национальностей, да? То есть вот эти данные лежат. Скандал привел к тому, что какие-то данные были обнародованы по конкретным частям. Почему это не сделать по Красной Армии? Тайна сия велика. Есть простой рецепт. Надо думать. Надо думать и надо стараться понять, что было на самом деле и почему это произошло. Но это такая вечная задача историков, недостижимая мечта Леопольда фон Ранке, да, узнать, как было дело в действительности. Но добавлю еще и объяснить, почему это происходило. Вот это мы и пытаемся сделать, я имею в виду историки, на протяжении уже столетий. Иногда получается, иногда нет. Ну, а то, как уже наши труды воспринимает общество, читает ли оно их, это вопрос уже совсем другой. И он уже не только к историкам.

0: Программа «Мифы и репутации» на волнах Радио Свободы. У микрофона Иван Толстой. Победа и память. Разговор к 70-летию окончания Великой Отечественной мы ведем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич, у нас остается еще время для того, чтобы рассказать о какой-то искусственно навязываемой нам всей нашей истории схеме, каком-то еще важном мифе.
1: Мы с вами говорили о потерях, которые были чудовищными, конечно, в годы войны. Не все понимают, что вот эти люди погибшие, да, это не то, что мы относим к потерям военного времени, это не все они были просто физически уничтожены нацистами. Не все люди понимают, что в число военных потерь включаются превышение смертности над рождаемостью выше нормальных значений. И это ведет к довольно серьезным размышлениям и к довольно серьезному пересмотру того, как велась подготовка к возможной войне и каково было на самом деле наследие предвоенного десятилетия, которое многие наивно думают, что вот в это десятилетие было сделано все, чтобы подготовиться к войне. Многое, но далеко не все, а кое-что было сделано просто контрпродуктивно, что привело к увеличению этих потерь. Ну, я поясню. Да, я думаю, что мои теоретические рассуждения не всем понятны. Вот по нашим, так сказать, данным демографов, военных историков, я беру их как данность, да, прямые демографические потери, потери вооруженных сил 8 миллионов 600 с лишним тысяч человек. 7 миллионов 400 тысяч гражданское население, которое было уничтожено нацистами. Здесь очень существенное примечание. Не все отдают себе отчет, что треть приблизительно этого уничтоженного гражданского населения – это жертвы Холокоста. Это евреи, убитые нацистами. По разным данным, от 2 до 2,5 миллионов советских евреев было уничтожено нацистами во время Великой Отечественной войны, в том числе при активном участии коллаборационистов, вот о которых мы говорили. Украинских, белорусских, русских, литовских, латвийских и так далее. И без этого содействия Холокост в таких масштабах вряд ли был бы возможен. Так, мы знаем о жертвах блокады Ленинграда. Около 700 тысяч человек, но здесь есть разные мнения на этот счет. Нетрудно заметить, что остается еще существенное количество погибших. Из них часть относится к людям, вот это превышение смертности над рождаемостью на оккупированных территориях. И это понятно. Это понятно. Нацисты проводили политику депопуляции городов. Например, какой-то период, скажем, они запрещали в Киев подвозить крестьянам продовольствие для продажи. И такие были заграждения на въезд в город. Просто нацистам было не нужно, чтобы в городах было многочисленное население, в принципе, образованное, которое могло когда-либо оказать сопротивление. Но к военным потерям относятся и превышение смертности над рождаемостью в тылу. И СССР был единственной страной, между прочим, которая вот это включает в военные потери. Ну, по одной простой причине, что нигде практически ничего похожего не было. И это, с одной стороны, бесспорно следствие войны, следствие того, что плодородные территории оказались под нацистской оккупацией, но это и следствие вот этой самой предвоенной политики советской власти. Ведь политика коллективизации и де-факто война с крестьянством, она привела, с одной стороны, к гибели миллионов людей. Это, кстати говоря, еще один весьма важный фактор. Ведь от голода, и с этим согласны подавляющее большинство историков и демографов, умерло только в 1932-1933 годах от 6 до 7 миллионов человек. В период коллективизации, сопровождавшегося расстрелами, высылками, причем часто людей вывозили просто там в отдаленные места, там саживали на ровном месте, что называется, никак не подготовлены для их приема, это сотни тысяч человек, это жертвы репрессий. Особенно только в 1937-1938 годах было расстреляно около 700 тысяч человек. То есть вот такие гигантские потери предвоенные, и если отвлечься от морали, говорить сугубо прагматически, то сколько дивизий было уничтожено без всякой войны. То есть предвоенные потери, некоторые демографы считают, довольно авторитетные, что в 30-е годы потери СССР людские составили сопоставимы с потерями всех стран в период Первой мировой войны. Во всяком случае, совершенно очевидно, что эти потери сопоставимы со всеми потерями Красной Армии и флота в период вот, Великой Отечественной войны. Обращаясь к экономической последствиям этого дела. Это колоссальные продовольственные проблемы, которые возникли вследствие этого. Напомню, что был вот этот самый массовый забой скота, было резкое падение производства сельхозпродукции, страна села там на карточки и так далее, и так далее. И когда, собственно говоря, разразилась война, вот этот фактор того, что сельское хозяйство было крайне неэффективным, он сказался в колоссальной степени. И СССР фактически в значительной степени был зависим от поставок продовольствия из-за рубежа. Вот такая вот оказалась подготовка к войне. И смертность от недоедания, от голода, от болезни была достаточно высокой в советском тылу. Речь шла о миллионах людей. Приведу только один пример. В Архангельске в первую военную зиму смертность была сопоставима с блокадным Ленинградом, без всякой блокады. Умер каждый десятый житель города от голода. И если бы там не оставили, на это потребовалось личное распоряжение Сталина, 10 тысяч тонн канадской пшеницы, то неизвестно, что бы стало с жителями города Архангельска. Причем с течением времени, как ни парадоксально, смертность среди мужчин, особенно рабочих, она не снижалась, а возрастала. Почему? Казалось бы, становилось несколько лучше. Но это уже особенность физиологии, особенность организма. Ведь что такое голод, как показывают исследования, ну, собственно, и медицинские, и исследования историков, демографов, это не просто нехватка. Это не просто нехватка продовольствия, это превышение расхода вот этих самых калорий над их поступлением. И вот люди, которые были такие поразительные вещи, человек работал, раз и умер. Вроде бы ничего с ним не было. Просто ресурс организма, он истощался, израсходовался, да? И очень высокая смертность среди рабочих, особенно в тыловых районах, в Сибири, на Урале, была чрезвычайно высокой и в 1943, и в 1944 году, когда, казалось бы, ситуация стала налаживаться. Просто вот это регулярное недоедание и это превышение расхода, калорий, расхода энергии над получаемыми продовольственными ресурсами, оно сказывалось. Мы очень много знаем о героизме тружеников тыла, скажем так. Но мы до сих пор не вполне понимаем, каково на самом деле было людям в тылу, и не вполне понимаем, в каких невероятных условиях люди работали.
0: И на этом «На волнах свободы» мы заканчиваем разговор о победе и памяти, приуроченной к 70-летию окончания Великой Отечественной войны. У нас в гостях был историк Олег Будницкий. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и ведущий Иван Толстой. С праздником Победы, друзья!

0: говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
4: Какие каким вам представляется будущее России?
5: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
6: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
7: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Вот такие сейчас цены у нас в лагере. Уездовали, получается.
1: Ограничения на топливо охватили две трети российских регионов плюс оккупированные территории. Агентство Bloomberg зафиксировало самый высокий за 20 лет недельный рост цен на бензин. Путину доложили, ситуация под контролем.
2: Ну, что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая.
1: Не отлично, но и не ужасно. Как российские власти объясняют дефицит на заправках?
3: Придется либо вводить какие-то жесткие мобилизационные меры, либо объявить, что ищет мир.
1: И что происходит с топливом и электричеством в аннексированном Крыму?
4: Говорит Радио Свобода, показывая телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Рациональное потребление – залог стабильности. Такой слоган придумали в Минэнерго Дагестана, сопроводив, по всей видимости, нейрослопным дополнением такую идею для взволнованных жителей республики. Заправляться нужно по мере фактической необходимости. Это из официального канала ведомства в Телеграме. Цитирую, ситуация на контроле Минэнерго. Далее шел репост об увеличении региональных выплат контрактникам Минобороны. Причина и следствие в обратном порядке. Проблемы с топливом в России с мая, поэтому в конце июня Владимир Путин наконец прокомментировал происходящее. Дважды за день, 23 июня. Сперва на встрече с выпускниками военных вузов, сопроводив комментарий мини-лекции о том, как он был вынужден начать так называемую СВО.
5: Мы вынуждены были, в конце концов, сделать то, что сделали. Ну, а сейчас они явно, тот, кто с фронта пришел, знает. Ребята наши поджимают их, поджимают на всех участках боевых соприкосновений. На всех. Нет ни одного места, где было бы наоборот. Нет, значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество.
4: Затем на совещании с правительством тезисы примерно те же, плюс бонусные переговоры, которых Путин как будто бы пока что не то чтобы собирается возобновлять.
6: Делается только с одной целью – создать для себя благоприятные условия в случае начала или, точнее, возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь идет, может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позиций. Потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому. Наши воинские подразделения, как мы знаем, сейчас об этом еще скажу, каждый день двигаются вперед.
4: То ли отрицание, то ли не самые надежные источники информации, но для Путина главное верить в продвижение на фронте и повторять почаще, от этого верится гораздо успешнее и активнее. И пусть все нефтеперерабатывающие заводы страны подождут. Подробнее о том, как Россия переживает топливный кризис и у кого, вероятно, собирается закупать бензин, расскажем в нашем сюжете.
7: А там бензин-то хотя бы есть?
8: Да вот сейчас пойдем узнавать. Но говорят, единственное, где есть. Если здесь не будет, все, мы здесь машину оставляем.
9: Это очередь на заправку в Забайкальском крае. С конца мая ограничения на продажу топлива ввели как минимум в 62 регионах России, подсчитали важные истории. По данным агентства, в 4 регионах – в Забайкальском крае, Калужской, Ростовской и Тульской области – местные власти начали отменять некоторые маршруты общественного транспорта. С проблемами на заправках также столкнулись жители Ханты-Мансийского автономного округа, крупнейшего нефтяного региона страны.
10: На 2000 давайте. У вас не планируется проблем?
11: Почему? Все ограничение.
10: Ограничение?
11: Да.
10: Да, стоит. Сколько? 40 литров в одни руки?
11: 50.
10: 50? Весело.
9: Топливный кризис разразился на фоне регулярных атак украинских беспилотников на нефтяные хранилища и перерабатывающие заводы. По сообщениям Reuters, в середине июня выпуск бензина упал на 25% в сравнении со средним июньским показателем прошлого года, а текущее производство покрывает только в районе 80% спроса. По данным Росстата, за последнюю неделю бензин в России подорожал в среднем на 3%. Bloomberg сообщает, что это сильнейший недельный скачок за последние 20 лет. На некоторых заправках россияне отмечали трехзначные цены.
0: Вот такие-то цены у нас в лагере, у въезда в лагере.
12: Ростовская область. В Ростове нет бензина. Только в Роснефти там стоят огромные очереди.
9: Главы российских регионов, где ввели ограничения на топливо, зачастую называют дефицит искусственным и связывают его с ажиотажным спросом.
12: Важно уйти от искусственного дефицита и его негативных последствий. Подчеркиваю, что мера временная. Сколько она будет действовать, зависит от ответственного потребления ресурса и сроков налаживания логистических цепочек поставок топлива на АЗС.
13: Долго я попросил, мне бы пропустить. А так никакого нету, там все скорое, не скорое. Что, внимания не обращают внимания. Вот, попросил пропустить.
14: Ну, вообще давно ситуация такая с бензином? Что такие очереди?
13: Ну, нигде.
9: По данным Reuters, на фоне кризиса Россия ведет переговоры по закупкам около 50 тысяч тонн бензина АИ-92 у Казахстана, а также собирается обратиться за помощью к Индии. В июне Кабмин продлил разрешение для отдельных нефтезаводов производить бензин ниже качеством. Во время совещания с Путиным 23 июня вице-премьер Александр Новак заверил, что ситуация на топливном рынке, цитата, «непростая, но контролируемая».
2: Разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива. Особенно сейчас, в летний сезон, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты. Это позволяет нам решать периодически возникающие объективные логистические проблемы в отдельных регионах и на отдельных автозаправочных станциях.
9: Сам же Владимир Путин считает, что украинские удары по нефтяной инфраструктуре – это попытка улучшить переговорную позицию.
6: Мы знаем и видим, что киевский режим, по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон.
4: Вот об этой позиции российских властей в стиле одного персонажа сериала «Чернобыль» от HBO «Не отлично, но и не ужасно» мы обсудили с политическим аналитиком Сергеем Шилиным, в том числе в вопросе того, как россияне воспринимают вот такой успокоительный тон.
3: Насколько можно судить там, по откликам в сетях там, и по таким косвенным, но ясным приметам, нет, это не производит какого-то убедительного впечатления на людей. Скорее они значит, пожимают плечами там, или посмеиваются над Путиным. Не очень-то это эффективно. С моей точки зрения, примерно до осени они могут продержаться. Вот где-то примерно до этого времени, до так называемых выборов. Какими-то форсированными способами, там, может быть, все-таки обеспечивать людей топливом, там, еще что-то делать, как-то оправдываться. А дальше осенью придется решать, если интенсивность украинских налетов останется прежней или вырастет, придется либо вводить какие-то жесткие мобилизационные меры, либо объявить, что ищут мир.
4: А с нами в прямом эфире аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин. Михаил, здравствуйте.
15: Добрый день.
4: Хочется начать вот с этого инсайда о вероятной закупке топлива у Казахстана и Индии. На ваш взгляд, насколько это неизбежно, это во-первых? И правильно ли я понимаю, что вот издержки такой закупки, они вообще-то лягут на и без того дефицитный бюджет?
15: Ну, конечно. Индия получает из России сырую нефть и экспортирует нефтепродукты, в том числе в Европу, например. Сырую нефть она покупает со значительными скидками. Это сами индийцы объявили. Там индийское правительство объявило, что государственные компании не закупают российскую нефть, потому что опасаются американских санкций. Закупают частные компании и закупают, требуя большие скидки. А закупать дизельное топливо или бензин, произведенные в Индии из российской нефти, уже по мировым ценам, ну какая же тут коммерческая рентабельность? Раз Россия теряет возможность перерабатывать свою собственную нефть на своих заводах, то надо покупать откуда-то еще. То есть Индия – это один из вариантов. Мы видим, что нефть поступает с двух белорусских заводов, но там небольшие объемы, потому что два белорусских завода вместе имеют мощность по экспорту нефтепродуктов. Вот из нефти примерно 13 миллионов тонн в год. Это один российский НПЗ, можно сказать. Мы видим, что на Дальнем Востоке уже идут разговоры о том, что будут закупать топливо в Китае. В Китай идет сырая нефть с большими, опять-таки, скидками по трубе Восточной Сибири, Тихий океан, и через порт Казьмино. Ну, там еще с Сахалина идет, через Декастре идет небольшие объемы. Но, в принципе, там могла бы быть российская нефть, если бы ее не отправляли китайцам, а перерабатывали в Хабаровске, Комсомольске, на Амуре. А мы видим, что Роснефть, которая командует этими двумя заводами, она предпочитает отправлять все в Китай. А из Китая, значит, будем получать топливо. Я вижу, что уже идут разговоры о том, чтобы закупать нефтепродукты в Сингапуре. Возможно, как это было в 90-е годы, вот не получится, потому что тут санкции с Европой разругались, напали, ведем войну в середине Европы. И поэтому, вот как в 90-е годы бензин получали для Санкт-Петербурга из Финляндии, уже это не получится.
4: Ну, учитывая, как бы, что в этом ситуации Россия как бы делегировала, по сути, то, что могла бы делать сама, но нефтеперерабатывающие заводы один за другим оказываются под ударом. Но вот хочется в этом контексте обсудить механизм регулирования цен на топливо на российском рынке. Он годами откалибровывался, был и остается демпфер в случае роста цен на нефть за рубежом. Но сейчас ситуация, мягко говоря, нестандартная. Вот может ли так статься, что цены пойдут вверх вопреки желаниям и ожиданиям правительства? И главное, что может к этому привести?
15: А там два таких направления. Направление номер один. Мы видим, что из-за провалов в снабжении, из-за дефицита во многих районах независимые владельцы автозаправочных сетей, они повышают цены, не обращая никакого внимания на требования правительства удерживать цены на низком уровне. Если крупные компании еще каким-то образом пытаются цены сдержать, но они смотрят рядом, есть независимые какие-то центры, а там уже цена трехзначная, там 140-150 рублей за литр. И поэтому постепенно и даже эти крупные компании, Роснефть, Татнефть и так далее, они начинают повышать цены. Правительство спохватилось, потому что раньше механизм вот этот демпферный, он был рассчитан на то, что российские нефтяные компании работают на внутреннем рынке, поставляя топливо, но поскольку они могли бы намного больше денег получить, экспортируя нефтепродукты, то им надо это как-то компенсировать. И поэтому был введен такой демпферный механизм из федерального бюджета. Они получали деньги, иногда по 1,5 триллиона рублей в год. Вот ушли снова из... Ну, федеральный бюджет – это то, что принадлежит всему населению России. Отправляли это нефтяным компаниям. А сейчас, когда не удается сдержать цены, в правительстве созрел новый план. Смысл его такой. Давайте этот демпфер вообще отменим, потому что мы не можем сдерживать цены вот такими компенсациями. А это значит, если перестанут платить компаниям компенсацию, то нефтяные компании будут продавать нефтепродукты по тем ценам, по которым их население готово покупать. Это означает, что будут свободные цены. Они, в конце концов, я думаю, сравнятся с теми ценами, которые в Европе существуют на дизельное топливо, на бензин. И уже никакой компенсации, никакого демпфера не будет. Но цены вырастут.
4: Но это вопрос какого периода времени? Вот то, о чем вы говорите, что цены могут сравняться с европейскими.
15: А я думаю, что это уже где-то месяц. Потому что мы видим, что в некоторых случаях, ну вы посмотрите, цена топлива идет, ну, висит табло вот это где-то, 152 рубля за литр. Это уже близко к европейским ценам. То есть в Европе как раз вот где-то чуть меньше 2 евро за литр, вот примерно такая цена и есть. То есть это уже сравнялось.
4: А что, по вашим наблюдениям, происходит с авиатопливом в России? Ну вот как минимум его экспорт на паузе, если я правильно понял господина Новака, он говорил про авиакеросин.
15: А все, авиакеросин это тоже тот самый товар, который производили и еще производят на российских нефтеперерабатывающих заводах. Но, судя по всему, его тоже придется закупать. Мы видим, что компании, централизованные поставщики авиатоплива, ну, например, в московском регионе компания «Азимут», она уже говорит, мы не в состоянии выполнить все заказы. Теперь самолеты, если раньше заправлялись с каким-то запасом, а вдруг погода не позволит, вдруг невозможно будет сесть в аэропорту, И они отправлялись с запасом, чтобы покружить и сесть, например, в другой точке. А сейчас уже нельзя. Сейчас им заправляют. Это опасно. Это для безопасности полетов. Это очень плохо. Сейчас им вот в обрез дают топливо. А Москва, который главный такой узел, ну, из одной области в другую, можно прилететь очень часто только через Москву. Московские аэропорты могут лишиться возможности получать керосин авиационный. Московский нефтеперерабатывающий завод, который часть этого керосина им предоставлял, он, я думаю, до конца 27-го года он не сможет оправиться после ударов. И тот керосин, который им подвозят, например, из Рязани, из Кстова, Нижегородского, из Ярославля, этого недостаточно. Да еще и удары украинские идут по продуктопроводам, которые вот таким кольцом вокруг Москвы обеспечивают этот важнейший узел в России авиационным топливом, дизельным топливом и бензином. Вот эти удары, если еще пара-тройка ударов по чувствительным точкам этого кольца будут нанесены, то тогда придется завозить это топливо либо железнодорожными цистернами, либо автоцистернами. А тут уже тоже дроны украинские, они уже не менее чем два раза наносили удары по составам с топливом, которые из белорусских заводов шли в сторону центральной части Российской Федерации. Поэтому я думаю, что положение будет только ухудшаться. И когда говорят, выработан комплекс мер, это глупые бюрократические формулировки, за которыми абсолютно ничего практического не стоит.
16: Я с вами как раз хотел обсудить некоторые конкретные вот формулировки. Да, вот есть такие общие, вот эти вот на таком канцелярском языке сформулированные. Ну, в этом плане хотя бы Новак более-менее еще как-то отличался какой-то вот желанием более живым языком воспользоваться в подобной ситуации. Но вот российские чиновники, вот отдельные губернаторы, главы регионов, они часто вообще говорят о неком сезонном спросе, о сезонном росте спроса на нефтепродукты. А вот из-за чего он? Это действительно так? Такая вот сезонная история? Это из-за отпусков или с чем это может быть связано?
15: Да нет, конечно. Но сезонный спрос, это вот где-то в ближайшее время нужно ожидать повышения спроса на дизельное топливо из-за уборки урожая. Это сельхозпроизводство.

0: для того, чтобы дырки затыкать, дефицит хотя бы частично погашать. И поэтому мы видим, что во многих частях России, ну да, уже две трети субъектов федерации ощущают нехватку топлива на сельхозработы. Это не сезонные проблемы спроса. Я смотрю, некоторые губернаторы и некоторые продажные аналитики, я их так, провластные аналитики, объясняют это ажиотажным спросом, паника, нет никаких проблем. Но считаем по объемам, которые необходимы стране, мы видим, что удовлетворить потребности вот сейчас России в моторном топливе, в авиационном топливе можно меньше, чем на 80%. То есть хорошо отменили экспорт керосина, отменили экспорт бензина, а толку-то что? Вот удары украинские вывели из строя столько мощностей, что они не обеспечат внутренний рынок.
1: Ну, полагаю, про 80% там ушами обывателя, меня в том числе, кстати говоря, что уж там слышится так. Ну, мол, вот есть у меня машина, 5 дней в неделю я на ней езжу, ну, значит, буду ездить 4 раза в неделю. Ну, то есть на 20% сокращу потребление, скажем так, топлива. Насколько это на практике не стыкуется с тем, с моим примером, таким более бытовым?
0: Ну, а завтра вот нанесут еще новые удары. Вот когда вчера, позавчера были новые удары, по-моему, уже в 15-й раз по Кстову, по Нижегородскому заводу «Лукойла». А он вот в свое время выпускал 12% бензина 95-го для всей России. Вот выходит из строя та установка, 12% этого бензина долой. Сейчас мы видим новые удары по, ну, есть такой узел нефтеперерабатывающих предприятий около Уфы. Вот два или даже, может быть, по третьему тоже попали. То есть, и вдруг они тоже останавливаются в Башкортостане, вот эти предприятия, а дальше попадут еще по кому-нибудь. Вот московский стоит уже, не может работать, а выйдет из строя узел, ну, практически, он сильно сократил мощность, узел в Самаре, где Куйбышевский, Новокуйбышевский, Сызранский, три завода. Вот они остановятся. Рязанский завод, по-моему, сейчас он пытается что-то такое сделать, но я думаю, что пара ударов или даже один удар может окончательно этот завод вывести из строя. И поэтому вот эти рассуждения, что я буду ездить 3 дня вместо 4 или вместо 5, они уже не проходят. Вот мы видим в Крыму клип, человек говорит, вы знаете, у нас вот, тут нет никакого топлива, я немножко там накопил у себя в гараже. Сейчас я через Керченский мост поеду на материк, вот там вот в Тамане, говорят, по 100 литров отпускают. Вот там уже не по 100, конечно, сейчас не отпускают. Я возьму, вернусь сюда, и мне на какое-то время хватит. Я смотрю на фотографии этого Керченского моста, так весь транспорт идет туда, на материк. Там в пробке стоят от 700 до 1000 машин, которые удирают.
1: Михаил, кстати, мы как раз хотели показать эти кадры. Давайте вот мы сейчас с вами прервемся и как раз вот расскажем о том, что происходит в аннексированном Крыму, как в таком наиболее ярком примере того, к чему приводят и украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам, по нефтебазам и по логистике.
2: Уже несколько дней подряд у моста в Керченском проливе в направлении России наблюдается большое скопление автомобилей. Об этом сообщают ряд российских и украинских телеграм-каналов. Из-за воздушных атак Украины движение по мосту часто перекрывают, и люди, спешащие покинуть полуостров, вынуждены стоять в многокилометровых пробках. С сегодняшнего дня покинуть Крым стало еще сложнее. Российские железные дороги сокращают количество поездов в направлении полуострова и обратно. Соответствующее решение принял российский оперативный штаб из-за разрушенной украинскими военными железнодорожной инфраструктуры. Теперь фирменные поезда «Таврия» будут совершать всего 7 маршрутов в день из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера до станции Керчь-Южная, которая расположена примерно в 200 километрах от Симферополя и в 300 километрах от Севастополя. Оставшееся расстояние до конечного пункта людям придется преодолевать самостоятельно. Силы обороны Украины продолжают практически ежедневно наносить удары по военным и инфраструктурным объектам в Крыму. Но, как сообщает Крым Реалии, назначенные Россией власти полуострова скрывают от населения как факты самих атак, так и места их нанесения. В большинстве населенных пунктов введены ограничения на подачу света. Компания «Крымэнерго» назвала это режимом временного ограничения электроснабжения. Российские власти объясняют происходящее авариями, вынужденными мерами и перегрузом сетей.
3: В Ялте выключили свет. Сейчас в Приморском парке как у бабули ночью в деревне.

0: Разве что собаки не лают. Центральная набережная, какую вы ее еще точно не видели. Зато звезды...
1: Бензин в Крыму тоже в дефиците. Российские власти не могут обеспечить поставки топлива. Не только из-за обстрелов в ВСУ, а еще и потому, что в самой России с бензином большие сложности. С 21 июня бензин на крымских заправках перестали продавать, в том числе по талонам.
2: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.
1: Отсутствие бензина, перебои с электричеством и водой, ведь без света не работают насосные станции, уже отразились на местных производственных предприятиях.
3: У нас 17 гектаров лавандовых полей в Крыму. И 60 литров бензина. И бензин больше не продают. И мы не можем доехать до наших полей. Вернее, мы можем доехать туда и обратно, но это никак не поможет нам закрыть сезон.
1: Люди жалуются также на неработающие кафе и рестораны и даже на пустые полки в магазинах. В торговых сетях вводят лимиты на покупку продуктов питания.
4: Короче, кафешки, столовки не работают. Мы приехали в Яблоко.
5: Тут ничего не работает.
4: А тут пустота вон.
6: В магазинах нету хлеба. Совсем нету хлеба уже второй день.
1: По ряду сообщений в эту ночь ВСУ могли атаковать Таврическую ТЭС под Симферополем. Мониторинговые каналы также сообщают о взрывах в районе Балаклавской ТЭС, в Севастополе и у ряда других населенных пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция в отношении Крыма четко просчитана. По словам украинского лидера, Россия несет ощутимые потери на оккупированной территории, а ее военная логистика там чрезвычайно затруднена. В Киеве рассчитывают, что удары по российским инфраструктурным объектам и логистике принудят Москву к миру.
7: Я поручил нашей разведке и армии действовать на опережение по тем объектам, которые россияне используют для наращивания масштабов войны. Сейчас российское руководство перебрасывает под Москву, на Валдай и к Путинскому мосту через Керченский пролив дополнительные силы ПВО за счет ослабления противовоздушной обороны на других направлениях. Таковы их приоритеты. Они защищают свою власть, защищают источник этой войны.
1: Зеленский, ссылаясь на информацию разведки, рассказал, что на этом фоне в Москве задумались о переносе или даже отмене выборов в Государственную Думу, которые должны пройти в сентябре. По данным украинской разведки, в России не уверены в том, как будут развиваться события в стране к осени.
8: Тему продолжим с аналитиком нефтегазового рынка Михаилом Крутихиным. Михаил, ну вот какие выводы и наблюдения о текущем положении дела в аннексированном Крыму можно было бы, на ваш взгляд, транспонировать на Россию в границах признанных ООН? То есть какие-то явления, факторы, которые либо, скорее всего, ожидаемы в ближайшее время, либо вот на которые как-то напрашиваются здесь вот для сравнения?
9: Ну, я думаю, что фокус ударов будет, ну, с учетом опыта, накопленного в Крыму, украинские вооруженные силы перенесут на центральный регион, на Москву, который, ну, в принципе, я вижу, что его можно также в точности окружить и лишить возможности получать топливо. А если в Москве не будет топлива, это значит перебои со снабжением, с продовольствием и со всем, что только можно. Ну, как туда без автомобильного транспорта доставлять что-то для москвичей. Так что считайте, что это будет распространяться не только на другие области, регионы там в Москве, а будет и по Москве бить Украина так, чтобы, ну, центр принятия решений на своей шкуре почувствовал, что это такое.
8: Ну и у нас постепенно заканчивается время эфира, но мне хочется с вами еще обсудить вот такой момент. Вот очевидно, что удар по вообще нефтяной инфраструктуре, он, конечно, бьет по сельскому хозяйству в первую очередь уже в Алтайском крае. Депутат Госдумы от Алтайского края уже жаловалась, что там начинается кризис, и вообще все это идет к катастрофе продовольственной. Какие, на ваш взгляд, неочевидные последствия вот этих атак украинских, этого топливного кризиса будут ощутимы в ближайшее время, помимо вот истории с продовольствием, с перевозками и так далее?
9: Нет, но здесь еще перевозки и других грузов, в том числе и стратегических грузов. Мы видим, что экспорт, например, удобрений, металла и так далее, вот он захлебывается постепенно. И без обеспечения транспорта каким-то топливом, я думаю, что Россия просто долго не проживет. Она и сейчас главный поставщик сырья какого-то, а не каких-то там серьезных технологических товаров. А это просто будет, ну, такой склад китайские. Откуда китайцы, когда им потребуется, будут забирать все, что им нужно. А, ну, то есть перспектива всего этого перерастания в гигантский кризис, не только топливный, но и продовольственный, и снабженческий, и так далее, и так далее.
8: Михаил, большое спасибо. Аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин был с нами сегодня в прямом эфире. Ну вот, подводя итоги, такие промежуточные итоги того, что происходит с, собственно, нефтегазовым рынком в России прямо сейчас. Это и жалобы на дефицит топлива в разных регионах, в том числе в аннексированных и оккупированных территориях. А незадолго до начала нашего эфира издание «Медуза» выяснило, что Кремль попросил СМИ поменьше писать о дефиците и побольше показывать работающие заправки. Такие все еще остаются, они все еще есть. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время на Радио Свобода». Интервью политолога Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Александр Баунов – уехавший из России журналист, политолог, бывший дипломат, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Он занимается изучением путинской России, а в 2023 году выпустил книгу «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» о падении автократических режимов в Испании, Португалии и Греции в XX веке. Как он сам говорит, его книга написана жителям автократии для других жителей автократии. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Бауновым в Праге, чтобы поговорить о том, на какую из других автократий похожа современная Россия, об уровне репрессий и тоталитаризма в нынешней России и позднем СССР, а также о том, почему прямо сейчас внутри российской электоральной автократии рождается полноценная военная диктатура.
3: Вообще здесь акцент не на диктатуре, а на конце. Да? Это тоже оптика, которая не часто встречается в нонфикшн-литературе мировой, потому что мировая нонфикшн-литература, и это хорошо продается, биография злодея, да, жанр, мы концентрируемся на злодеи, вот, на власти, на вопросе власти. И мы, собственно, сами вот эти моменты, когда власть утекает, как вино из дырявых мехов, почему-то интересует вот авторов популярной нонфикшн-литературы меньше, потому что злодей не находится больше на пике формы, он не такой демонический. А хочется, чтобы он совсем демонический. Ну, грубо говоря, книг про Сталина гораздо больше, чем книг про Брежнева. Один олицетворяет наиболее демоническую фазу советского режима, воплощает, а другой менее демоническую фазу. Вот книг про Брежнева западных мало, а про Сталина много.
4: А про Горбачева?
3: Про Горбачева больше, больше. Горбачев все-таки для Запада почти канонизированный. Это почти агеографическая фигура. Потому что как раз случился конец не просто режима, а режима, который все-таки держал в страхе западное общество десятилетия. Конец холодной войны случился. Ну и потом, знаете, очень симпатичная фигура. Да? Человек, который даже внутри западного мира чувствуется, что человек, который не применяет насилие, когда любой другой бы его применил, или не применяет его в тех масштабах. Как раз Хосе Серкос, по-моему, это испанский писатель тоже такой, и художественный, и нехудожественный, он вот назвал его героем отступления. Да, есть такой героизм, который проявляется в том, что ты уходишь. И героев отступления в действительности в мире меньше в мировой истории, чем героев наступления. И представьте себе, как героически выглядел бы, например, Владимир Путин, даже если бы ушел сейчас. Вот он был бы герой отступления. А уж если бы он ушел в 2008 году, как ему положено, и не вернулся, ну, тогда вообще разговоров нет.
4: Не знаю, видели ли вы экс-советник Российского Центробанка, ваша коллега по Карнеги Александра Прокопенко, она в последних интервью рассказывает о том, что чиновники из условно топ-250 в течение последних пары лет начали называть Путина дедом.
3: Это да.
4: Кажется, это ложится в канву того, о чем вы говорите, но что это меняет внутри вот этой прослойки, когда даже уже вот эти люди за глаза на кухнях начинают называть человека, которого они, наверное, боятся, дедом?
3: Ну как, это много что меняет. Это меняет, собственно, отношение к главе режима, его, опять же, правящей верхушке. Вся история с тем, что он подвешивал вопрос, уходит он или нет, и он сам объяснял, почему он это делал, связано с нежеланием ослабевать. То есть с нежеланием как раз создать ситуацию, при которой у членов правящей верхушки возникают планы на будущее без лидера. Но в итоге он получил ту же ситуацию, которую избегал, что, собственно, и по-другому быть не могло. Да? То есть автократ, который считает, что продлевая власть, он полностью устранит для себя неприятное время, когда он есть, но он становится прозрачным для своего окружения, для своей правящей коалиции, это время все равно наступит. Неважно, продлил себе автократ полномочия или не продлил. Вследствие накопленных ошибок, вследствие физического старения, ослабления умственных способностей, наступает момент, когда отдельные группы правящей коалиции начинают строить планы без автократа или на случай его ухода. То есть буквально смотрят сквозь него. И мы наблюдаем, что люди в России, ну, судя по тому, как они отреагировали на Боню, Викторию Боню на видео, в общем, с позиции начальству виднее перешли на позицию начальство ничего не видит. А это совершенно два разных взгляда на власть. Они перестают уважать власть. Пока только это. Да, это точно не конвертируется само по себе, не знаю, в революционную ситуацию. Это скорее конвертируется в распад правящей коалиции, то, что political scientists, да, как их называют, политические ученые, перестают группироваться вокруг фигуры, которая теряет символический ресурс. То есть, или там, не знаю, символический капитал, если угодно. Вот уважение населения к первому лицу – это часть символического капитала, очень важного для любого, даже демократического правителя, тем более для автократа. Он его на наших глазах теряет. Это не значит, что он теряет вместе с ним власть, но он, безусловно, теряет, так сказать, плотность правящей коалиции вокруг себя. Потому что для правящей коалиции важно, чтобы автократ был ее защитником, был гарантом ее выживания. Вот. Путин, мы видим, что перестал быть гарантом выживания для значительной части своего окружения. Ну и другого они не видят.
4: Если говорить про нынешний момент, если я правильно понял, этот процесс необратимый, но есть ли вот у Путина именно сейчас возможность это несколько развернуть еще на сколько-то лет?
3: Да, есть. Больше того, вот это прозрение, которое мы связываем с бомбардировками Москвы, что там, да, россиян начало доходить, что автократия перестала быть гарантом безопасности, но при этом безопасность, она в рамках размена права на безопасность, она, значит, забирает у тебя права, а потом забирает и безопасность. Вроде бы такой почти публицистический, совершенно ненаучный лозунг, да, тот, кто там отдает свободу за безопасность, лишается и свободы, и безопасности. Казалось бы, да, это звучит, ну, немножко риторическое упражнение. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но мы видим, что это ровно так и произошло в случае России. Свободы нет, и безопасности нет. И при этом нет свободы, чтобы сказать о том, что нет безопасности. Но, тем не менее, само по себе вот это прояснение горизонта тоже не означает перехода к действию. Там есть организационная сцепка. То есть от недовольства ты должен перейти к формулированию предложений. Недовольство люди способны сформулировать сами, но кто должен аккумулировать это недовольство и из этого недовольства сформировать проект. Если душить всех, кто способен сформировать проект, предложить людям, как они это недовольство могут удовлетворить, в принципе, неуважаемая власть может держаться довольно долго. Мы, в общем, помним, как это было. Ну, я не знаю, кто помнит, кто нет. Кто не помнит, скажу, под конец Советского Союза все его лидеры были крайне неуважаемыми людьми. Одних не уважали зло, других не уважали по-доброму. Но Брежнев не был уважаемым, особенно в последние годы, ну, когда он плохо двигался и плохо говорил, и был героем исключительно анекдотов, когда все смеялись буквально, родители, ученики и учителя, над тем, что в школьную программу были добавлены, в школьную программу по литературе, три его великие книги «Малая земля», «Целина» и «Возрождение». Он не был уважаемым лидером, но он умер своей смертью в кабинете, так сказать, правителя страны. Под многочисленные жалобы на жизнь собственного населения. Потому что не было силы, которая могла бы, аккумулировав эти жалобы, выступить с некоторым предложением по этому поводу. На этом этапе все отсекалось. Там сидело КГБ.
4: Сейчас мы видим по, например, тому, что пишет The Bell, что решения о блокировках интернета принимаются уже второй службой ФСБ. И Есть много слухов о том, что даже Касперская ходит ко второй службе и ничего не может сделать. Это уже тот же момент, как у Брежнева. То есть тогда было КГБ, сейчас ФСБ находится в той же стадии, как тогда.
5: Я думаю, в каком-то смысле хуже, чем у Брежнева. Потому что у Брежнева все-таки правящей институцией было Политбюро. И несмотря на софт-культ личности, все-таки Брежнев во второй половине своей жизни сформировал культ личности. Ну, вот упомянутые книги в школьной программе, ну, конечно, это вместе с бурными продолжительными аплодисментами, это, конечно, элементы культа личности. Он был мягкий по сравнению со сталинским, но был. Но все равно элементы коллективного руководства сохранялись, и все равно КГБ не было правящей организацией. Больше того, собственно, партии и КГБ находились в этом отношении в противоречии друг другу определенным, потому что правящая партия, правящая авторитарная коммунистическая партия была жертвой спецслужб, которые она сама, собственно, создала. И в Политбюро, в ЦК в тот момент сидели люди, которые потенциально могли бы там не сидеть, а лежать на Бутовском полигоне. И было понимание в партийной верхушке, что эту ситуацию повторить нельзя. Нельзя давать спецслужбам власти больше, чем партии. Поэтому были определенные ограничения. Ну, я не знаю, между прочим, некоторые соблюдались. Например, был запрет на прослушивание членов Политбюро, кандидатов в члены Политбюро. Возможно, членов ЦК. То есть это были непрослушиваемые люди. Ну, в общем, когда Андропов возглавил, будучи главой КГБ до этого, возглавил страну, это далось не без раздумий партийной верхушки. Нет, там был вот этот элемент и коллективного руководства, и идеи, что спецслужбы не должны быть главнее партии. А в современной России спецслужбы, конечно, главнее партии. Что такое «Единая Россия»? Это же не правящая партия, да? Это партия при власти, это не партия власти. А КГБ – это организация, которая реально властный ресурс. И чем слабее лидер, тем он в ней нуждается, тем больше идет перекос в сторону именно силовых корпораций.
4: Что это нам говорит о будущем репрессий? После Брежнева каких-то массовых репрессий мы, наверное, уже не видели в Советском Союзе, хотя, конечно, несогласных так или иначе репрессировали, но можно ли сейчас представить, что репрессии при Путине станут еще сильнее, чем они есть сейчас?
5: По моему ощущению, мы находимся в парадоксальном моменте. По степени тотальности путинское государство сильно уступает даже брежневскому государству. Оно менее тоталитарное, оно менее тотальное, оно менее всепроникающее. Там при Брежневе не было частного сектора, ну, по крайней случае, черный, да, не было. Все были членами одной и той же организации. Тотальность путинского государства пока еще, конечно, значительно меньше, чем даже поздний Советский Союз, чем даже раннее Горбачевское время. А репрессивность выше. Именно, видимо, ровно по этой причине, когда ты находишься в процессе строительства диктатуры и строишь диктатуру в обществе, которое жило относительно свободно, не воспитано в тотальные, тоталитарные рамки, но тебе приходится этих людей репрессировать, потому что они избалованы свободой. Что с ними еще делать? Как ты их в эту рамку будешь загонять?
4: Ну вот в одном из последних текстов на «Медузе» вы пишете так.
6: Исследователи, которые описывают завершение политических периодов, узнают этот трудно передаваемый словами запах угасания, когда старая власть еще не ушла, но уже перестала восприниматься как естественное, само собой разумеющееся. В России словно бы изменился состав воздуха.
4: Почему он изменился?
5: Вот та энергия, которая довольно долго держалась в идее человека, который наведет порядок, человека, который вернет стране уважение, величие, эта энергия выгорела. Попробуйте себе представить людей, которые сейчас испытывают чувство восторга, глядя на Путина с экрана.
4: Я уверен, что такие есть.
5: Такие есть, да, но их было гораздо больше. Их было не то, что гораздо больше. Я думаю, что те, кто испытывает это чувство, в общем, превратились в социальных маргиналов. Просто невозможно это замерить никак. Основная часть общества перешла в состояние даже не равнодушия, а недовольства по его поводу. Люди недовольны тем, как этот человек руководит страной. Их об этом не спрашивают, у них нет обратной связи. Но это видно. И, ну, кроме того, что так сказать, что называется, частный фидбэк. Опросите своих друзей сейчас в России. Социологически мы не можем это замерить, но есть публичные реакции.
1: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью политолога, сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову.
4: Я в контакте с людьми, которые живут в России. Наверное, мои друзья не поддерживают режим, не поддерживают Путина. Но я вижу два паттерна, которые, как мне кажется, являются здесь доминирующими. Один паттерн – это когда люди действительно описывают реальность и потом удаляют эти сообщения в Телеграме и предупреждают об этом. Но они пишут, что нам страшно, потому что, во-первых, уже прилетают украинские беспилотники везде. И мы об этом не знаем, и у нас не работает мобильный интернет, и мы не могли бы об этом узнать. И мы ждем, когда это уже закончится. Они имеют в виду не только войну. Они имеют в виду...
5: Конец режима.
4: Конец режима, конечно. Но они боятся, и они боятся это артикулировать. Вторая категория людей, которые реагируют иначе, они делают вид, что ничего не происходит. Но при этом по их действиям видно, что они понимают, что происходит. Ну, то есть, например... У меня была такая история, когда я человеку прислал ссылку на материал телеканала «Дождь». Меня попросили это не присылать ему.
5: Типичные, кстати, реакции родственников. Я знаю, что многие жаловались, когда посылали всякие независимые видео родственникам. Родственникам, которые аполитичны и индифферентны, тоже была такая реакция часто. Не надо мне это слать, да, не надо нам это слать.
4: Но можно ли сказать, что когда люди находятся уже вот в такой фазе, они же ничего не могут изменить. То есть, по факту, они никак не могут повлиять сейчас.
5: Если бы они могли изменить, это не была бы диктатура, да? Это не была бы автократия. Они могут перестать считать себя стороной размена, стороной компромисса. Общественный договор все-таки термин, который применяется, наверное, к сторонам, обладающим субъектностью политической, так или иначе. Не обязательно, кстати, в демократии, но вот, например, внутри каких-то сословных феодальных отношений. Здесь общество, в общем, имеет довольно слабую субъектность, хотя все равно она есть. Но вот этот авторитарный компромисс, он, в общем-то, навязывается людям. К людям приходит правитель и говорит, сюда вы идете, сюда вы не идете, если вы идете сюда, мы вас бьем. А если вы идете сюда, то мы вас не бьем. И вы будете жить небитыми. Но когда там люди тоже оказываются битыми, почва для этого компромисса уходит. Если размен свободы на безопасность не срабатывает, как в нынешнем случае, социум перестает считать себя стороной компромисса. Он ничего с этим поделать не может, но он просто не считает себя стороной компромисса. А раньше считал. То есть люди буквально раньше говорили, да, нам не нужны эти ваши выборы, зато вот нам вернули государственное величие, соответственно, нас боятся, соответственно, государство выполняет функцию защиты от внешнего насилия потенциально. Нам больше не развалит страну, и государство нам платит зарплату и так далее. И поэтому нам это не важно. Когда компромисс вот так вот просыпается сквозь разные дырки, обязательство, которое берет на себя авторитарная власть, все равно он берет на себя обязательство. Да? Пусть она граждан не спрашивает, но эти обязательства существуют, так или иначе. И ей придется что-то делать с этим. Да? Либо менять свое поведение, либо ужесточать репрессии. Вот на этой развилке, собственно, сейчас находится российский режим. Вообще любая автократия так или иначе расходится на этой развилке почти в каждый момент своего существования. Либо увеличивать объем репрессий, либо увеличивать объем свободы. Автократия – это машина по сохранению власти. И автократ всегда, ну, если он вообще о чем-то думает, он думает о том, какой баланс свободы и репрессий позволит ему сохранить власть. Иногда автократ выбирает свободу, больше свободы. Иногда он выбирает больше репрессий. Иногда он ошибается в выборе. Горбачев начал как автократ, ошибся с объемом свободы и потерял власть. Но превратился вот в этого самого героя отступления. А мог бы, например, возглавить ГКЧП. Или там посадить Ельцина. Он же его отправил в отставку в 86-м, по-моему. А мог бы посадить. Или убить вообще, как вот Путина Навального. Но совершенно другая личность, которая определяет другие стратегии. Но вот сейчас... Путин тоже выбирает, тем более в кризисной ситуации, баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
4: У вас нет ощущения, что он вообще изолировался, что он как будто бы частично потерял интерес, ну, к тому, что происходит точно внутри России, и старается не принимать никаких решений. И даже, ну, собственно, вот это его стандартная стратегия, когда он не комментирует проблемы, взрывы, то, что мы видели, начиная, наверное, с Беслана. Сейчас он просто не говорит ни о чем, что на самом деле волнует людей. То есть это буквально всегда подмененная повестка.
5: Это вот как раз туда, куда его завела вот эта тоже развилка, вот эта дилемма автократа. Он все дальше уходит от общественного мнения. И уходит так далеко, что перестает быть эффективным. Уход Путина от собственного населения, от народа, очень хорошо иллюстрируется как раз на примере интернета, потому что интернет – это то, чем он не пользуется. Почему он не пользуется интернетом? Почему он не понимает, что, собственно, он делает? Да потому что он вступил на путь авторитарной эффективности, который связан с изоляцией от общественного мнения, вступил он достаточно давно, 25 лет назад, уже 26. И это произошло в эпоху становления интернета. Тогда, значит, выбрав эффективность и безопасность для самого себя, он, грубо говоря, отключил себя от сети. И он не очень понимает, о чем ему вообще говорят. Что он, собственно, ограничивает, с чем он имеет дело. Он вот эту связь потерял. Когда он говорит, всегда для нас безопасность будет в приоритете, это после обращения Виктории Бонни, которые в той или иной форме, видимо, до него донесли, потому что была реакция Пескова, была реакция Новикова в администрации президента. Ну и вообще было видно, что эта тема там обсуждается. Видимо, до него донесли, что есть недовольство, связанное с сетью, с блокировками. И он сам 2-3 раза пытался ответить на это недовольство. И один из ответов вот так и прозвучал. Это, кажется, было в апреле. Он же сказал, что всегда в приоритете будет безопасность. Ну, там надо лучше объясняться с людьми. Примерно такая была конструкция.
7: То, с чем люди сталкиваются в крупных городах, не часто, но, к сожалению, такое происходит. Имея в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей.
5: Он это говорил не только и не столько даже про людей, сколько про себя. Всегда в приоритете безопасность. Так что ничего удивительного, что он, если чувствует угрозу, он прячется. А угрозу, конечно, чувствует.
4: Ну, я вернусь к этой метафоре про фазу угасания. Учитывая все, что вы знаете о других диктатурах и режимах, сколько такая фаза угасания может длиться?
5: Режим, знаете, он как атом. Конец режима всегда немножко разный. Все несчастные семьи несчастливы по-разному. Но угасание само по себе может быть длительным. Больше того, компромиссным выходом часто даже те, кто хочет, чтобы режим сменился, считают, да, естественно, конец диктатора. Потому что насильственный конец диктатора все-таки предполагает там, очень большую неопределенность и как-то страшно людям.
4: Если проводить аналогии, Россия в своем нынешнем моменте на какой режим и на какую страну похоже сейчас наибольшим образом вот из истории?
5: Российская автократия родилась, это в некотором смысле даже мой термин, я это называю автократизация по ошибке, тут есть разные критики. По ошибке почему? Потому что та властная коалиция, которая сложилась вокруг Путина, она сложилась все-таки не вокруг авторитарного проекта. Она сложилась вначале вокруг идеи восстановления государства в определенной степени, то есть выравнивания дисбаланса в сторону частных лиц. Частные лица где-то между 96-м и 2000-м годом казались, во всяком случае, сильнее, чем государство. Эта ситуация крайне непривычная для России. И главное, было не очень понятно, как эти частные лица могут распоряжаться политической властью. И вот, собственно, возникла тоже такая рискованная ситуация для собственников, ну и для людей, которые там не хотели коммунистического реванша и так далее. В общем, коалиция, которая привела к власти Путина и сложилась вокруг Путина, не была авторитарной по задаче. Она была, умеренно авторитарной. Потому что были как минимум рядом силы, которые делали более откровенную ставку на авторитарный выбор, начиная там с Примакова или коммунистов, заканчивая там Жириновцами. Все они откровенно говорили про диктатуру, в то время как Путин говорил про демократию. Все они говорили про конфронтацию с Западом. Путин говорил про кооперацию. Все крупные политические силы вокруг Путина говорили про так или иначе возрождение имперского пространства, его рекооптация, да, присвоение обратного в той или иной форме. А он говорил о том, что империя закрыта, имперский проект закрыт российский. Так что коалиция сложилась не авторитарная вокруг него, но дальше те решения, которые эта коалиция принимала или соглашалась в рамках разменов со своим лидером, постепенно привели ее к полноценной диктатуре. Ну и уже, собственно, сами члены этой коалиции, многие оставаясь на своих местах, те же либеральные экономисты в рядах режима, обслуживают совершенно другую власть, чем ту, которую они формировали четверть века назад. И те же крупные собственники, не все, некоторые бежали, погибли,
3: но многие остались. И они вынуждены работать совершенно в других условиях, чем те, которые прогнозировали, когда поддерживали эту власть. Вот. Поэтому по способу прихода к власти это, в общем, диктатор, диктатура, связанная с эрозией демократических институтов. Больше того, большинство новейших диктатур таковы, если классические диктатуры 20 века были связаны либо с военными переворотами, либо с какими-то формами околоэлекторальной узурпации, там, чрезвычайные законы в Третьем Рейхе или поход на Рим Муссолини, в меньшей степени были диктатуры распространения, связанные с эрозией демократической. Вот Салазар как раз такой пример. То сейчас большинство диктатур формируется как раз из демократий. Поэтому, когда говорят, да, вот в Америке нет опасности. Ну, наверное, такой нависающей угрозы нет, но вообще говоря, демократия вполне действующая может подвергнуться эрозии. И вот Орбан – это такой пример. Если бы не было Евросоюза, который был внешним ограничителем для Орбана, Орбан спокойно превратился бы в правителя типа Эрдогана. Турция не в Евросоюзе, она политическое наблюдение и там часть суверенитета не передала, общий центр. И он там делает, что хочет. И Орбан бы, конечно, вел себя так же. Он еще сильнее подкрутил бы систему под себя. Вот поэтому Россия, конечно, автократия, которая сложилась в результате серии ошибок, которые правящая коалиция совершила, не будучи изначально авторитарной, но тоже по-своему вместе со своим народом избегавшей неопределенности, связанной с полностью открытой политической системой. После 22 года режим становится больше похож на военную диктатуру, потому что военный режим, военная диктатура – это власть военной корпорации, которая выдвигает из своих рядов лидера, и часто приход военной диктатуры к власти связан так или иначе с войной, либо с гражданской, либо с внешней, либо с военной ситуацией, либо, как в случае Греции, военные приходят к власти, а потом развязывают войну, или в Аргентине. Они могут проиграть, выиграть, но это и так, как пойдет. Вот, поэтому Путин такой франко наоборот, если угодно. Он начал как сравнительно мягкий диктатор с экономической программой, как Франко 60-х, а заканчивает войной. То есть это песочные часы вот перевернули, и песок посыпался в обратном направлении. То есть мы можем сейчас считать Россию электоральной автократией рождающейся военной диктатуры. И это видно технически даже потому, ну вот, например, кто вместо Гладкова сейчас, да, вот, губернатор. Герой своего из программы «Время героев» с лицом молодого генерала Скалозуба, только более жестокий, потому что Скалозуб такой глуповатый, но так вот представить себе Скалозуба, который людей убивает у Грибоедова, мы не можем. А тут прям такое конкретное, в общем, лицо, что, в общем, не завидует чиновникам Белгородской области, там, мне кажется, им очень страшно сейчас от взгляда на своего губернатора будущего. Ну вот, «Время героев», которое действительно потихонечку наполняет ряды режима, вытесняя гражданскую бюрократию. Постепенно война становится государственным строем. И ткань режима, конечно, мутирует. Режим движется в одном направлении, а люди в этом направлении двигаться не очень хотят. И отсюда вот этот разрыв, о котором мы говорили.
4: Всех аналитиков, когда мы говорим о России, о том, что будет с Россией, я спрашиваю один вопрос. Угу. Он такой. К чему людям в России готовиться в течение ближайшего года?
3: Знаете, мне кажется, что нужно готовиться к тому, что война будет более заметной. Нынешние успехи в воздухе ВСУ не будут свернуты, и нужно будет определяться по отношению к этой новой ситуации. Мы чувствуем войну, как мы на нее смотрим? Нужно выбрать для себя взгляд. Нужно привыкать к сиренам, к хлопкам, к дефициту информации. Когда я говорил, что Брежневский и даже Горбачевский Советский Союз был менее репрессивен, но более тотален. И если мы посмотрим, как сообщалось о Чернобыльской аварии, но мы движемся в этом направлении, значит, нужно будет думать о том, как получать информацию достоверную уже не о внешней ситуации или не о политической борьбе, которая в автократии касается немногих. А вот как добывать информацию, которая касается непосредственно тебя? Хотя автократ может выбирать стратегию сохранения власти в виде либерализации, в виде усиления репрессий. Я думаю, что в нашем случае, ну, скорее, это усиление репрессий. Вот какие-нибудь собрания в малых группах,
5: кружках, слушания поэзии, просмотра фильмов, которые сейчас допустимы, они могут вполне перестать быть допустимы. Тоже нужно думать, что с этим делать. Как говорит, без всякой радости, и ну, адаптироваться и к этому тоже.
1: Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров беседовал с Александром Бауновым. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
0: Студия подкастов «Радио Свобода».
8: Говорит Радио Свобода.
9: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
8: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 25 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Заместитель председателя партии «Яблоко» Максим Круглов приговорен к 7 годам колонии по обвинению в так называемых фейках про российскую армию. Вооруженные силы Украины начали применять на фронте планирующие управляемые авиабомбы. В Венесуэле произошли два мощных землетрясения, в стране объявлено чрезвычайное положение. Также сегодня.
1: Главный вопрос даже не в том, примут ли запрет. Главный вопрос, получится ли его исполнить. Или дети, как это часто бывает, снова окажутся на шаг впереди взрослых, регуляторов и их правил.
0: Власти Великобритании готовят закон о запрете использования социальных сетей детьми младше 16 лет. Замоскворецкий суд Москвы вчера вечером назначил 7 лет колонии заместителю председателя партии «Яблоко», бывшему депутату городской думы Москвы Максиму Круглову по делу о так называемых фейках про российскую армию. Об уголовном деле против Круглова стало известно в начале октября прошлого года. Поводом для его возбуждения стали два поста в телеграм-канале Круглова. В одном экс-депутат писал об убийствах мирных жителей в городе Буча в Киевской области, в другом приводил данные ООН об украинцах, погибших в ходе российского вторжения. В своем последнем слове на суде Максим Круглов подчеркнул, что считал данные ООН надежным источником информации, а в другом посте говорилось о том, что нахождение российской армии в Буче, цитата, «неоспоримый факт», и что после ее пребывания в этом городе, еще одна цитата, «осталась смерть. Не мир, порядок, денацификация, а смерть и разрушение». Конец цитаты. Прокуратура требовала приговорить Максима Круглова к 8 годам колонии. Как пишет «Медиазона», среди свидетелей стороны обвинения были Валерий Сомов, который представился вначале ученым-политологом, однако оказался сотрудником ГБУ «Жилищник», а также волонтер организации «Молодая гвардия Единой России» Алина Матвеева. Круглов не признал вину, а в последнем слове подчеркнул, что несогласие с позицией властей в России теперь фактически приравнивается к ненависти. Вот фрагмент его последнего слова, опубликованный телеграм-каналом «Медиазона».
2: Не нужно посылать всей стране сигнал о том, что несогласие отныне приравнивается к ненависти, и за это можно получить санкцию до 10 лет тюрьмы. Не нужно разделять царство внутри себя, оно действительно может не стоять. Хватит уничтожать своих оппонентов, хватит уничтожать честь России. Этим вы воюете против России. Я верю в будущее, я верю в то, что я вижу страну мирной, процветающей, где человеческое достоинство ценится. Я верю в то, что я смогу увидеть, как растет моя дочь на моих глазах. Я действительно верю, и это мой мотив моей работы, в солидарность, в сострадание, в кооперацию и взаимное уважение.
0: Это был фрагмент последнего слова на суде заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова. Депутатом Московской городской думы Круглов был избран в 2019 году. В марте 2022 был организатором марша «За мир», не согласованного с властями. Заместителем председателя партии «Яблоко» Круглов был избран в декабре того же года. В 2024 он пытался вновь избраться в Московскую думу, но ему было отказано в праве участвовать в выборах. Основатель «Яблока» Григорий Явлинский лично выступал в суде в защиту Круглова, назвав его, цитата, «адекватным членом партии, патриотом России и мирным цивилизованным политиком, который всегда уважал закон». «Яблоко» — единственная в России незапрещенная партия, выступающая за прекращение войны с Украиной. Она пока сохраняет представительство в нескольких региональных парламентах, однако многие члены ее руководства и активисты подвергаются уголовному преследованию. В СИЗО по делу о фейках находится другой заместитель председателя «Яблока» Лев Шлосберг, осужден бывший председатель алтайского отделения Александр Гончаренко, журналист из Хакасии и член «Яблока» Михаил Афанасьев признан виновным в распространении фейков об армии и приговорен к 5,5 годам лишения свободы. Активист партии из Петербурга Василий Неустроев приговорен к 10 годам по 6 статьям Уголовного кодекса, в том числе тоже по статье о фейках. В общей сложности в отношении членов «Яблока» возбуждены 11 уголовных дел. Все это делает практически невозможным участие «Яблока» в предстоящих в сентябре выборах в Думу и на региональных уровнях. С приближением выборов все более жесткой становится риторика Кремля в отношении Союза НАТО, который Москва обвиняет в попытках добиться распада России. Вслед за заявлениями об этом Владимира Путина, Сергея Лаврова, Дмитрия Пескова, Юрия Ушакова и других, этот тезис выдвинул в своем выступлении на Международном юридическом форуме в Петербурге бывший президент России, ныне заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
3: Прикрытием красивых слов о стремлении к партнерству с нашей страной НАТО на деле вплотную приблизилась к нашим границам. В качестве тарана Альянс использовал режимы марионетки. Так было с Грузией, так произошло с Украиной, которая в 2014 году превратилась в рассадник русофобии. К сожалению, так сейчас происходит с Молдавией и даже, увы, с Арменией.
0: Это был бывший президент России Дмитрий Медведев. Недовольство Москвы политикой Еревана связано с провозглашенным в Армении курсом на вступление страны в Европейский Союз, а также замороженным членством в Организации договора о коллективной безопасности, как не выполнившей свои обязательства перед Арменией во время ее конфликта с Азербайджаном. Так считают в Ереване. В ответ Москва потребовала скорейшего проведения в Армении референдума о ее пребывании или выходе из Евразии. Российского экономического союза, членство в котором одновременно с членством в ЕС невозможно. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сейчас такой референдум проводить бессмысленно, поскольку Армения даже не соответствует статусу кандидата на вступление в ЕС. Тем не менее, его политику в Кремле считают антироссийской, а к голосам критиков Пашиняна почти одновременно с Дмитрием Медведевым, что, мне кажется, характерно, в эфире телеканала «Россия-1» присоединилась и директор телеканала «Арти» Маргарита Симоньян.
4: Я предлагаю вычислять по соцсетям. Это очень легко делается сейчас. Вон пограничники это делают на границе легко и непринужденно. И у нас, и там в Грузию. Попробуйте, поезжайте в Грузию, если что-то там у тебя про Абхазию, Осетию, тебя не пустят, да? Вычислять по соцсетям тех армян, которые поддерживают Пашиняна. И все. Въезд в Российскую Федерацию запрещен. Навсегда. Потому что если вы поддерживаете Пашиняна, значит, вы поддерживаете русофобию. Раз вы поддерживаете русофобию, значит, вы ненавидите Россию. Значит, вы забыли Грибоедова. Вы даже, наверное, не читали «Горе от ума» и не видели этот памятник. Нечего вам делать в России.
0: Это была директор телеканала «Арти» Маргарита Симоньян. По-прежнему бурно обсуждается и назначение теперь уже бывшего главы самопровозглашенной Республики Южной Осетии Алана Гаглоева советником Владимира Путина. Гаглоева заменил Марат Камболов, бывший директор научно-исследовательского центра «Курчатовский институт», президентом которого является друг президента России Михаил Ковальчук. Паата Давитая, в прошлом вице-спикер парламента Грузии, ныне председатель партии «Европейские демократы», полагает, что на фоне неудач в Украине Кремль может готовить аннексию Южной Осетии де юре, чтобы показать, что Россия прирастает землями. Другой вариант – оказать давление на внутриполитическую ситуацию в Грузии, угрожая аннексировать Южную Осетию в случае, если пророссийская партия «Грузинская мечта» не получит необходимую поддержку на предстоящих парламентских выборах в стране.
5: Ну, мы реально видим то, что готовится аннексия территории Грузии, а именно Цхинвальского региона. Все предпосылки этого есть, потому что в последнее время очень активизировалась та ситуация с договором так называемой Южной Осетии, а именно 9 мая, когда был подписан договор о стратегическом партнерстве и о углублении отношений. В этом договоре есть такая запись, что те решения, которые принимают органы местного самоуправления в России, действуют на территории Цхинвальского региона. Вы понимаете, это полный абсурд, так, если говорить о какой это независимости. Также мы увидели то изменение в Конституции, которое произошло, и той ситуации, что в течение месяца Путин два раза встретился с лидером сепаратистского движения Гаглоевым и перевел его своим советником. И одним из пунктов того, что он стал советником, это его полномочия, это то, что об объединении Южной и Северной Осетии. Это говорит о том, что готовится аннексия в этой ситуации, и мы видим то, что когда представитель Ковальчука становится так называемым президентом, пока он исполняющий обязанности президента, по той информации, которой мы владеем, этот человек находится вот рядом с Ковальчуком по решению некоторых вопросов, как говорят по тот же данным, что, как мы имеем, я применю жаргон, он является решалом, решает какие-то вопросы, которые надо проводить через Ковальчука. Это показывает этот уровень доверие, которое у него есть, и это показывает еще то, что готовится подпись так называемое присоединение, потому что два раза был так называемый референдум проведен в Кривальском регионе, и 8 раз обращались в Государственную Думу, и теперь стоит вопрос, когда будет вопрос станет о присоединении. Те неудачи, которые у России на украинском фронте, и то, что происходит, прилет дронов, говорит то, что когда будут выборы в Государственную Думу, им нужна какая-то новая тактика в том плане, что как будто бы вот новые земли Россия присоединяет. Ну, чтобы вы имели понимание, что такое Цхинвальский регион, да, так называемая Южная Осетия, где-то 15 тысяч человек там проживает, чтобы избрать президента, надо 5-7 тысяч голосов. Второй вариант развития событий, то, что будет оказано давление на грузинских властей, если вы не будете вести так, как хочет Россия, мы вот эту аннексию вам проведем в любой момент. И третий вариант, то, что когда будут выборы парламент Грузии в 2028 году, это может оказаться рычагом давления на выборов, и в том плане, что если не пройдет грузинская мечта, то Россия проведет аннексию. А грузинская мечта, вот, к сожалению, проводит это так, в зоне тишины, в Грузии ничего такого не происходит. Единственное то, что где-то месяц тому назад служба госбезопасности Грузии сделала отчет для парламента Грузии, где было сказано то, что готовится аннексия, и автор этой аннексии является Кириенко, да? И парламент, который занимается внутренней и внешней политикой, должен был этот вопрос рассмотреть. Но они не рассмотрели. Это о чем говорит? Это говорит о том, что идет полная тишина. И еще раз хочу сказать, и если это произойдет, значит, вся политика грузинской мечты, которая была, ну, нет войны, то, что во время грузинской мечты не теряется территории, получится то, что другие президенты, другие партии, которые были в Грузии во главе страны, они воевали с Россией, они отстаивали свою независимость, они отстаивали свои территории, а грузинская мечта просто сдает это все. Да? Это приведет к тому, что даже сторонники грузинской мечты будут выступать против. И очень накалится ситуация в регионе в этом направлении. И, конечно же, это тоже опасно, накаление ситуации. Почему? Потому что если произойдет смена власти и будет тут революционный момент, Россия в тот же момент может аннексировать. Понимаете, в чем дело? Ситуация очень такая нестабильная. Может произойти такой момент, который взорвет регион.
0: Это был бывший вице-спикер парламента Грузии, ныне председатель грузинской партии «Европейские демократы» Паата Девитая. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Время свободы. Ну что, этот день настал. Наши асы на модных МиГ-29 разнесли вражеские позиции вместе с живой силой и БК-бомбами украинского производства. Как сообщает проект «Радио Свобода Донбасс Реалии», так вечером 23 июня телеграм-канал бойцов воздушных сил ВСУ «Саняшник» подписал видео, на котором, как предполагается, было запечатлено первое применение планирующих авиационных бомб или КАБов украинского, подчеркну, это производство, под названием «Веревнювач». Заявлялось, что «Веревнювач» способен нести боевую часть в 250 килограммов, а самолеты могут сбрасывать такую бомбу с расстояния в более чем 130 километров от линии фронта. Российские авиабомбы «ФАБы» с унифицированным модулем планирования и коррекции стали самой большой проблемой для ВСУ на фронте, в частности, в Константиновке, в Донбассе, где Россия продолжает продвигаться. Вот что о том, как украинские управляют авиабомбы, которые самолеты смогут сбрасывать с относительно безопасного расстояния, могут изменить ситуацию на фронте, говорит Мирослав Гай, офицер ВСУ, глава благотворительного фонда «Фонд Мир и Ко». Применение управляемых бомб российской авиации является одним из основных факторов их постепенного продвижения. К примеру, в полях мы выстраиваем фортификационные сооружения, но почти невозможно удерживаться на сводных опорных пунктах, потому что они уничтожаются КАБами. Именно поэтому у нас основными областями обороны становятся города. Они тоже подвергаются воздействию КАБов, вы это видели, но, по крайней мере, там можно сохранять важные элементы обороны, наблюдательные посты, наблюдательные точки, позиции для БПЛАшников, ну и так далее. Потому что в голом поле преимущество Российской Федерации в артиллерийских крупнокалиберных выстрелах и именно в КАБах, к сожалению, дает свой негативный для украинцев, вообще для Украины результат. Имея собственные КАБы, мы, соответственно, сможем эффективно на достаточно большом расстоянии уничтожать их подземные пункты управления и их укрепленные районы, а также многое другое. Понимаете, на дистанции 100 километров возможность наносить поражение планете детонирующими авиабомбами дает серьезные преимущества. Вот если у нас будет хотя бы паритет по количеству таких авиационных бомб и при этом более современная авиация с современной авионикой, я думаю, что это существенно изменит ситуацию на фронте и принесет положительный результат. Это был офицер ВСУ, глава благотворительного фонда «Фонд Мир и Ко» Мирослав Гай, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». В Украине также прошли испытания, разработанные украинскими специалистами баллистической ракеты «ФП-7» тактического уровня. По данным компании-производителя ракеты, ее дальность полета более 200 километров, вес боевой части 150 килограммов, скорость полета 1500 метров в секунду. По характеристикам, ракету часто сравнивают с американскими ракетами «Атакамс» либо с советской ракетой «Точка-У». Главными целями новой украинской ракеты будут объекты недалеко от линии фронта либо границы Украины. Рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко.
6: Историю создания этой ракеты можно описать фразой «Не было счастья, да несчастье помогло». Украинское ракетостроение много лет стагнировало, и после начала полномасштабного вторжения Киев обращался к иностранным партнерам с просьбой предоставить подобное оружие. Но, во-первых, ни одна европейская страна не производит их самостоятельно, а во-вторых, в мире в целом таких ракет мало. Украина пошла кратчайшим путем. Новую ракету FP-7 создали в корпусе советской S-400. Эксперты объясняют, это сэкономило время на разработку своего фюзеляжа, новой компоновки ракеты и проведение аэродинамических тестов и так далее. Ракета уже прошла летные испытания. Как заявляют производители Firepoint, цена одной такой ракеты будет рекордно низкой для мирового рынка – около 500 тысяч долларов. Для сравнения, американский «Атакамс» стоит от миллиона до 1,5 миллиона долларов. А другой вопрос – сколько ракет Украина сможет производить? Прямо сейчас в Украине разрабатывают еще одну баллистическую ракету – FP-9. Это уже оружие оперативно-стратегического уровня. Оно больше и мощнее. Заявленная дальность полета 855 километров. Вес боевой части 800 килограммов. По своим характеристикам она похожа на российский «Искандер». Видео испытаний этой ракеты пока нет. Руководитель Firepoint добавил, что процесс кодификации, то есть регистрации ракеты в Министерстве обороны в Украине упрощен, и компания будет сразу делать десятки новых экземпляров для ускорения производства. Ранее Владимир Зеленский назвал баллистику последним российским аргументом в войне против Украины.
0: Сообщение Бориса Сачалко. Ну и добавлю, что вчера в овальном кабинете Белого дома президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте так высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского, которого в феврале 2025 года при личной встрече в том же самом овальном кабинете резко критиковал. У него все довольно хорошо, по крайней мере, он держится молодцом. Много людей погибает с обеих сторон, но я думаю, что у него все неплохо.

0: эпицентр которого находился всего в 160 километрах к западу от Каракаса, спустя минуту последовал еще более разрушительный подземный толчок магнитудой в 7,5. Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение.
1: Мы объявляем чрезвычайное положение в соответствии с положениями нашей Конституции. Хочу выразить искреннюю благодарность правительствам всех стран мира, которые незамедлительно связались с Венесуэлой после произошедших землетрясений, чтобы выразить свою солидарность и поддержку. Хочу заверить народ Венесуэлы, что в духе национального единства он может рассчитывать на все органы власти, национальное правительство, региональные администрации и местные органы управления, которые уже активно работают над устранением последствий стихийного бедствия. Два землетрясения, произошедших одно за другим, ощущались практически на всей территории страны. Наиболее серьезно пострадали отдельные регионы, где уже ведутся работы по оказанию помощи пострадавшим, ликвидации последствий разрушений и восстановлению поврежденного жилья.
0: Это была исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» была подтверждена гибель почти 200 человек. К несчастью, эта цифра может многократно вырасти. Геологическая служба США оценивает последствия землетрясения в Венесуэле как катастрофические. Число жертв может превысить 10 тысяч человек. На многочисленных видео видны масштабные разрушения жилых многоэтажных зданий. Люди остаются под завалами, ведутся срочные спасательные работы. Главный аэропорт Венесуэлы закрыт. Время свободы. Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте вновь выразил недовольство тем, что европейские страны, входящие в Североатлантический Союз, недостаточно, по его мнению, тратят на оборону, в то время как США для их защиты разместили в Европе не менее 50 тысяч своих военнослужащих. Трамп также раскритиковал европейских партнеров за отсутствие, также, по его мнению, поддержки военной операции США против Ирана и назвал бессмысленной принятую Сенатом вслед за Палатой представителей Конгресса США резолюцию по военным полномочиям президента, которая ограничивает его право вести боевые действия против Ирана. За эту резолюцию голосовали не только демократы, но и некоторые республиканцы. Я был разочарован Италией, я был разочарован Великобританией, Стармера больше нет, и знаете, у него было много проблем. Мы были разочарованы Германией и Францией. Нас подвели. На самом деле, нам вообще не нужна была их помощь, мы буквально разгромили иранцев за первую неделю, но было бы неплохо, если бы они пришли и сказали, мы хотели бы помочь. Мы отлично ведем сейчас переговоры с Ираном, и вдруг посреди этого срочная новость. Сенат проголосовал за то, чтобы Трамп прекратил войну. Иран увидел это, и они говорят, что это вообще значит. Конечно, это не имеет никакого смысла. Голосовали 4 сенатора-республиканцы и все демократы. Знаете, демократы хотят проигрыша в войне, потому что они глупы. Это был президент США Дональд Трамп. Марк Рютте в дипломатичной, как всегда, форме пытался возражать Трампу, сказав, в частности, что Германия, к примеру, собирается удвоить до 2029 года свои военные расходы, доведя их до 150 миллиардов евро в год. Военные расходы увеличивают и остальные члены Союза НАТО. Что же касается войны против Ирана, то Рютте назвал чрезвычайно важной задачу не допустить появления у Тегерана ядерного оружия, решение, которое взяли на себя США. В то же время, уже после встречи с Трампом, Рютте напомнил, что страны НАТО за редким исключением предоставляли свои базы американским военным самолетам, доставлявшим в район конфликта военнослужащих оружие и боеприпасы.
2: Я знаю, что он разочарован, но я хочу сказать, что это разочарование связано лишь с несколькими отдельными случаями. Да, они есть. Я понимаю это разочарование. Но если посмотреть на общую картину того, выполняют ли европейские страны свои двусторонние соглашения с Соединенными Штатами о размещении войск, это не документы НАТО, это двусторонние соглашения, но очевидно, что все они являются союзниками, то становится ясно, что период с конца февраля, когда началась война 28 февраля, и далее до прекращения огня в середине апреля, с европейских баз взлетело от 4 до 5 тысяч американских самолетов. Европа представляла собой единую платформу для защиты Соединенных Штатов. Трамп знает все эти цифры, но я думаю, справедливо будет еще раз отметить этот факт.
0: Это был генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Комментируя заявление Рютте о помощи США в войне против Ирана, представитель МИД Ирана Исмаил Багаер расценил их как признание в нарушении международного права и устава Организации Объединенных Наций. Ну и в заключение, как всегда, теперь по четвергам рубрика «Новости высоких технологий». Сегодняшняя тема

0: касается едва ли не каждой семьи в мире. Речь идет о доступе, а точнее запрете доступа к социальным сетям, которые власти Великобритании планируют ввести для детей младше 16 лет, последовав примеру Австралии, где такой запрет уже действует. Слово директору по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадию Пильдесу.
1: 15 июня правительство Великобритании объявило план. Детям до 16 лет хотят закрыть доступ к большинству крупных соцсетей. Речь идет о платформах вроде TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook и так далее. А вот мессенджеры, например, WhatsApp или Signal, этот запрет включать не планируют. Там дети по-прежнему смогут общаться с друзьями и близкими. Школьные и учебные платформы тоже обещают не трогать. Учиться в интернете никто не запрещает. Теперь об ответственности. Кого, собственно, будут наказывать? Не детей и не родителей, а сами платформы. Если социальная сеть не примет достаточных мер, чтобы не пускать пользователей младше 16 лет, ей может грозить крупный штраф, вплоть до 10% мирового годового дохода сети. Для таких гигантов, как Meta или Google, это не миллионы, это миллиарды. В самых серьезных случаях регулятор может добиваться ограничения доступа к сервису в стране. Такими рычагами пользуются редко, но власти явно хотят показать. На этот раз речь идет не о мягкой рекомендации. Власти говорят, что социальные сети слишком часто вредят детям. Затягивают их в бесконечную ленту, подсовывают все новый и новый контент, делают нормальный выход из приложения почти подвигом. Проблема не только в самом факте общения в интернете, а в механике платформ, алгоритмах рекомендаций, автозапуске видео, контактах с незнакомцами, бесконечной прокрутке. Британские медицинские организации уже сравнили масштаб риска с курением. Вред может быть не сразу заметен, но он накапливается. Сюда же добавляют травлю, доступ к жестокому и опасному контенту, недосып, меньше живого общения и меньше физической активности. У запрета есть серьезная общественная поддержка. 9 из 10 опрошенных родителей поддержали идею возрастного ограничения. 2/3 молодых людей также согласились, что детям до 16 лет не стоит пользоваться, по крайней мере, некоторыми соцсетями. Поддерживают запрет и некоторые родители, потерявшие детей после контакта с вредным онлайн-контентом. Например, мать девочки, убитой 2 подростками в 2023 году, назвала такой запрет важным шагом для защиты детей. Когда о законе говорят такими словами и приводят такие аргументы, спорить довольно трудно. И все же обратная сторона есть. Первый вопрос. Как проверить возраст? Чтобы доказать, что тебе уже есть 16, придется как-то подтвердить, кто ты. Например, через оценку возраста по лицу, цифровому ID, банковским данным или другим формам подтверждения. И тут уже волнуются не только подростки, но и взрослые. Получается, миллионы людей будут передавать личные данные платформам или сторонним проверяющим компаниям. А чем больше таких хранилищ с лицами, документами и другими чувствительными данными, тем выше риск, что однажды они утекут. Второй риск. Дети легко найдут обходные пути. И самый простой из них – VPN, который помогает сделать вид, будто вы заходите в интернет из другой страны, где такого запрета просто нет. В Великобритании уже видели резкий рост интернета к VPN после введения возрастных проверок для взрослого контента. Правда, здесь важно не упрощать. Далеко не все пользователи VPN – дети, далеко не все используют его только для обхода запретов. Но как техническая проблема для регуляторов, это вполне реально. И третий довод противников звучит так. Если выгнать подростков из больших соцсетей, они могут уйти в нишевые и часто менее регулируемые пространства, где правил модерации и понятной ответственности еще меньше. То есть лекарство может оказаться не только спорным, но и рискованным. При этом Великобритания здесь не первооткрыватель. Австралия уже ввела похожие возрастные ограничения для пользователей младше 16 лет. Многие страны Европы тоже движутся в эту сторону. Франция обсуждает запрет для детей младше 15. Дания договорилась о похожей планке. Греция планирует ограничения с 2027 года. За пределами Европы похожие меры обсуждают или вводят Индонезия, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты. Китай уже несколько лет ограничивает экранное время и онлайн-режимы для несовершеннолетних. Великобритания не открывает эту дорогу. Она встает в общий ряд и местами пытается пойти дальше соседей. Меры должны внести в парламент до конца 2026 года, а заработать они могут уже весной 2027. Времени еще много, споры наверняка будут жаркими и о защите данных, и о роли государства в семейных делах, о правах подростков, о свободе интернета и о реальной эффективности подобных запретов. Обсуждают и дополнительные меры. Ночные ограничения, лимиты на бесконечную прокрутку или на общение детей с незнакомцами. Но главный вопрос даже не в том, примут ли запрет. Главный вопрос, получится ли его исполнить. Или дети, как это часто бывает, снова окажутся на шаг впереди взрослых, регуляторов и их правил.
0: Это был директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бубчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Преступление и война.
4: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
3: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко. Вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. Среди прочего, это кризис в оккупированном Крыму и арест российского предпринимателя Ильи Трабера. июня украинские силы нанесли удары по нефтебазе в Керчи в аннексированном Крыму, а также по порту Кавказ и объектам Керченской переправы. Крым продолжает жить в так называемом режиме «все под контролем». На полуострове ввели графики отключения электричества, ограничили продажу бензина, остановили паромные сообщения и сократили работу общественного транспорта. Назначенный Москвой так называемый глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что с 22 июня санатории и дома отдыха временно перестанут принимать детей. В Севастополе отключили уличное освещение и отменили массовые мероприятия. Украинские удары по Крыму в последние недели стали регулярными. Главные цели – топливная и транспортная инфраструктуры, обеспечивающие российскую группировку на юге Украины. В социальных сетях обсуждают последствия этих атак и спорят, насколько серьезно нынешние проблемы Крыма могут повлиять на ситуацию на фронте и перспективы переговоров о завершении войны. Военный аналитик Ян Матвеев у себя на YouTube-канале говорит об основных проблемах полуострова.
1: В Крыму – катастрофа. Мосты уничтожены на въезд и выезд, огромные очереди. Бензина нет, а власти и военные ничего не могут поделать. Системы ПВО даже самих себя защитить не в состоянии. Горят нефтебазы, газовые хранилища, бензовозы, грузовики. Детей эвакуируют из лагерей, а туристы, которые хоть как-то беспокоятся за свою жизнь, спешно покидают полуостров.
0: Блогер с ником «Профессор Преображенский» пишет у себя в сети X.
2: А я вот что хочу напомнить. Лучший друг Крыма Путин не был там уже 3 с лишним года. Как стало небезопасно, Путин туда ни ногой. Он кричит: «Работайте, братья», сам сидя под куполом персональных спецкомплексов ПВО за 1000 километров. Путину важна безопасность его тела, а на безопасность людей ему плевать.
0: О посещении Крыма задумался и певец Юрий Лоза у себя в Facebook.
3: Родственники из Керчи пишут, что украинцы усиленно лупят по городу уже второй день. Если раньше они были сосредоточены исключительно на атаках по мосту, то сейчас переключились на нефтянку и доставку. Паники нет, но нам советуют в ближайшее время воздержаться от традиционной поездки в Крым. Тем более, что мы всегда добирались сюда на машине, а ситуация с бензином пока не налаживается. Короче, и на море хочется, и сомнения не покидают. Будем думать и надеяться на лучшее.
0: Против вас играет адвокат Илья Бер, город Вильнюс.
4: Внимание, вопрос. Известный певец недавно написал в социальной сети о том, что сомневается, стоит ли ему сейчас ехать отдыхать в Крым, как он традиционно делает в это время года. Мол, украинцы усиленно лупят по Керчи уже второй день. Кроме того, он обычно едет на машине, а ситуация с бензином не налаживается. На это один из комментариев.

0: комментаторов посоветовал певцу добираться, ответьте точно, как именно.
1: Отвечает журналистка и филолог Ксения Туркова в комментариях к посту Юрия Лозы, что путь есть, но он будет нелегким.
2: Дорогой Юрий, всегда есть выход. Маленький плод.
1: О том, что валить из Крыма таки надо, говорит у себя на Ютубе и Алексей Арестович.
3: Надо ли уезжать из Крыма? Я обычно таких советов не даю, но в этом случае скажу. Уважаемый крымчан, я бы на вашем месте уехал из Крыма как можно скорее. Потому что скоро это физически будет сложно сделать. Я прошу прощения. То, что намечается в Крыму, ну, как бы лучше уехать.
1: Такого же мнения придерживается и блогер Майкл Наки.
4: В общем, избегайте Крым всячески, сейчас это опасное место, и вообще переобувание, Арестович всегда говорит о том, что ситуация в России становится все хуже, у российской армии, у российского руководства, ну а оккупированный Крым – это худшее место, где вы можете оказаться, ну, за исключением, наверное, окраин Малой Токмачки. Я вижу уже, что многие уезжают, правильно делайте, ни в коем случае не езжайте в Крым, там нет бензина, там нет электричества, там не будет всего, чем больше будет гуманитарная катастрофа, тем хуже будет для гражданских. Это неизбежное следствие того, что Крым является логистическим военным хабом для российской армии, поэтому его будут отрезать. Пожалуйста, уезжайте, пока есть возможность. Скоро такой возможности не будет.
5: Политолог Николай Митрохин в Фейсбуке пишет следующее.
6: Про Крым уже неинтересно. События там развиваются, как тут предсказывалось. Транспортный коллапс в плане бензина, прекращение работы поездов, потребительская паника, талоны. Скоро будут и карточки. Единственная небольшая новость в том, что ВСУ хочет понаделать дырок в мостах на перешейках, чтобы уж полностью заблокировать движение туда с материка. Чуть более интересно, но предсказуемо развивается ситуация на материковых оккупированных территориях, особенно в Причерноморье. Транспортный поток по трассе Новороссия упал в 3 раза. Министерство обороны официально отказалось от военных перевозок по ней. Появились первые сообщения, пока непонятной степени достоверности, об отходе передовых российских подразделений, самых дальних в плане логистики участков фронта, пока на конце Кинбурнской косы. Произойдет ли это в реальности, будем поглядеть. Напомним, что ВСРФ уже уходили в 24-м с острова в дельте Днепра, но потом вернулись, поскольку ВСУ не смогли там обеспечить регулярное снабжение своих подразделений. Но все может быть, тут важен масштаб. Если ни один автомобиль грузоподъемностью более 1,5 тонн не рискнет появляться западнее Мелитополя на любых дорогах, то все будет. Российская группировка Днепр вряд ли продержится без снабжения больше пары месяцев. Населению сочувствовать будем, что остается.
1: Блогер Анюта Степанова рассказывает в своем Facebook о том, как рушатся российские воздушные замки.
7: Вы все еще верите успокоительным сказкам из телевизора о том, что Сибирь – это наш глубокий и абсолютно недосягаемый тыл, а Крым обеспечен топливом на годы вперед? О, отложите утренний кофе и устраивайтесь поудобнее. Сегодня 21 июня 2026 года, и у меня для вас свежайший и буквально пылающий разбор за последние 24 часа. Пока чиновники в Москве судорожно пытались замазать коллапс на топливном рынке, география украинских приветов расширилась до таких неприличных масштабов, что у путинских генералов окончательно задрожали колени, а на заправках Крыма официально наступил конец прекрасной эпохи. Пока пропагандисты зазывали россиян на безопасный летний отдых в Крыму, логистический капкан полуострова захлопнулся с оглушительным треском. Доказательства и факты. В ночь на 21 июня силы обороны Украины нанесли мощный комбинированный удар по оккупированному полуострову. Точечно уничтожен крупный топливный терминал в порту Керчи, а также сожжена электрическая подстанция в Белогорске. Итог наступил незамедлительно. Местная оккупационная администрация и паблики вроде «Крымский ветер» зафиксировали огромный шлейф дыма на десятки километров, а заправки полуострова полностью остановили продажу бензина и дизеля гражданскому населению. Заправить машину теперь можно только по спецпропускам для государственных предприятий и военных нужд. Аналитика в правильном ракурсе. Какая грациозная стабильность. Нам годами рассказывали, что Крымский мост защищен с земли, воздуха и из-под воды. В реальности терминал в Керчи полыхает так, что дым перекрывает солнце, а на заправках введен комендантский час. Оккупационная администрация фактически расписалась в том, что запасов горючего на полуострове нет, а логистика через мост и Приазовье перерезана. Военная техника оккупантов забирает последние капли бензина у гражданских. Самое время ехать в Крым в отпуск, не правда ли? Главное, не забудьте взять с собой педальный привод для автомобиля.
5: Руслан Левиев анализирует последствия удара по нефтебазе и инфраструктуре в районе Керчи и порта Кавказ.
8: Ну, я считаю, что это такая часть продолжающейся кампании, как некоторые ее называют, превращению полуострова в Крым в остров. В том плане, что типа отряд затевот сообщение с Россией и в том числе оккупированными территориями. И, естественно, удар по порту Кавказ, где ходят паромы, тоже является частью такой вот способа воздействия на логистику. По части НПЗ есть сейчас уже прям куча видеозаписей от очевидцев, где видим прям такой большой полыхающий пожар, довольно-таки уже ставший для нас привычными кадры типичного горящего НПЗ. Вроде бы как там хранились в том числе нефтепродукты. Мне кажется, что для Крыма это особенно важны такие объекты, как вот хранилища нефтепродуктов, потому что поскольку есть топливный кризис, то то топливо, которое каким-то образом удается завести на полуостров, надо где-то хранить. Не все сразу поступает сразу в эти подземные хранилища автозаправочных станций. Нужна еще и какая-нибудь нефтебаза. И, соответственно, такой вот объект, он является одним из тех мест, где хранятся нефтепродукты, поэтому, да, это больно бьет и ухудшает и без того плохую обстановку по снабжению топливом полуострова. Ну, поскольку Крым, он мало связан с линией фронта прямо сейчас, потому что Крым во многом зависит разве что те участки фронта, где находится российская армия, отвечающая за такие направления, как Херсонская область и Запад Запорожской области. То есть эти направления, они довольно-таки тихие. Поэтому, в принципе, какая бы там ни была ситуация в Крыму, вряд ли это прям как-то может сильно повлиять на линию фронта. И, в принципе, этого и не происходит. А вот в плане туризма, экономики, вот это, нам кажется, что это типа главный удар, которым является цель всей этой кампании ударов беспилотников и ракет по полуострову.
1: Z-блогер, товарищ Артем, в чем-то согласен с противниками Путина?
9: В Крыму ситуация приближается к катастрофической, и что самое интересное, никакой реакции правящего слоя нет. В СМИ как будто ничего не происходит. Виртуальная реальность. Я могу понять логику, чтобы не поднимать панику, но в сфере дел тоже ничего не происходит. Никакого военного ответа нет и, похоже, не планируется. Может, прав Стрелков, который пишет, что часть правящего слоя уже поняла, что проиграла войну и ищет пути выхода, поэтому никаких ответов на блокаду не происходит.
1: Да и вообще стоит отметить, что в последнее время в Z-среде намечается тренд на перемены. Автор Z-канала в Telegram Verum Regnum считает, что пришло время менять систему.
10: Знаете, что такое безвыходная ситуация? Это такая ситуация, простой и очевидный выход из которой нам не нравится. Сейчас сеть переполнена различными трагически риторическими вопросами, типа «почему мы не отвечаем на то сё, пятое-десятое?», «почему мы не разбомбили мосты и дороги, ТЭЦ, НПЗ, заводы и пароходы?», «почему допустили блокаду Крыма?» и, кстати, «почему до сих пор не остановили турпоток в Крым?», «почему не бьем по центрам принятия решения, а бьем по сараям?», «почему все не так, почему все иначе?», ну и так далее. Послушаешь эти крики, создается впечатление, что мы в какой-то безвыходной ситуации пребываем. А на самом деле, смотрите выше, мы, то есть начальство, с которым почему-то ассоциируют себя многие эксперты, хотя никакого отношения к нему не имеют, в ситуации очевидный выход из которой нам не нравится. Почему все так, как есть? Потому что не справляется система управления, административная система, допроса система. Система не принимает нужных решений, не проверяет и не хочет проверять исполнение уже принятых, не анализирует их эффективность, не способна думать даже на полшага вперед и в кадровом отношении прогнила снизу доверху. Она просто ничего не может, и вся Виагра мира не сможет ей помочь. Но эта ситуация совсем не безвыходная. Выход есть. Он в том, чтобы обновить систему, а именно полностью заменить руководящие кадры на всех направлениях, невзирая на заслуги и близость к телу, причем заменить на молодых и без опыта советской торговли, то есть не работавших ранее в системе. Одновременно хорошо бы всех смененных сразу изолировать где-нибудь за полярным кругом, чтобы они не могли помешать деятельности своих сменщиков. И пусть не очень быстро, пусть не сразу, но новая система заработает, и все проблемы решатся, и врагам мало не покажется. Почему это не сделано до сих пор, хотя неработоспособная система очевидна всем давно, и только клинический идиот может ее не заметить? А потому это не сделано, что мы, начальство, не способны думать ни о чем другом, кроме как о себе любимых, о своих детишках, которым вечно не хватает денежек, должностей и орденов, и о своих креслицах, в которых так уютно сидеть, а чуть привстанешь и сразу в тюрьму. Но это не значит, что сменить систему на ходу в принципе невозможно. Это возможно. И главное, все равно будет сделано так или иначе. Или врагом, который выбьет текущее начальство, как было в Иране, или возмущенным народом, который снесет начальство сам, как было много раз, много где в истории. Так что нам стоит поторопиться. И так время уже упущено.
1: Михаил Ходорковский у себя на YouTube объясняет подход Путина и российских властей к ситуации в Крыму и обращается к так называемым патриотам России.
11: Я вот пытаюсь себе представить, например, Нетаньяху, который убирает систему «железный купол» от Иерусалима, чтобы надежнее прикрыть свою резиденцию. У меня как-то не получается. А вот Путин поступает именно так. Его резиденции надежно прикрыты с воздухом многочисленными панцирями, буками и прочими ПВО. Дороги на подъездах закрыты антидроновыми сетками, а в Крыму 160 атак за полгода. Перебои со снабжением и бензин по талону. Получается, то ли Крым для России оказался не настолько сакральным, чтобы его защищать, то ли путинская отныне и навсегда имеет срок годности, который истек. То ли сакральность и цивилизационное значение – это для пропаганды. А когда выбор между обороной сакрального Крыма и защитой одной из 20 своих резиденций, тут уж не в защите. Я вот начал этот ролик с обращения к тем, кто считает себя патриотами, к тем, кто, может, и не поддерживает войну, но рад территориальным превращениям, к тем, кто видит в присоединении Крыма возрождение и восстановление державы. Вам же, наверное, неприятно видеть, что происходит в Крыму. Вас же должно задевать, что президент обороняет себя и свои дворцы, а не эту святыню и символ. Вы же понимаете, что вас обманули и использовали.
12: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
13: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
12: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко.
1: В Петербурге задержан известный бизнесмен Илья Трабер, которого в СМИ называют давним знакомым Владимира Путина. В определенных кругах Трабер известен как криминальный авторитет по кличке Антиквар. По данным источников правоохранительных органов, он фигурирует в деле об организации убийства депутата из Ленинградской области Александра Петрова, совершенного в 2020 году. Позже пресс-служба московских судов сообщила, что Басманный суд Москвы арестовал Трабера и еще одного фигуранта по делу о заказном убийстве депутата. В 90-х Илья Трабер установил контроль над Петербургским морским портом, одним из ключевых транспортных узлов северо-запада России. Его имя неоднократно фигурировало в международных расследованиях, в том числе в Монако и в Испании. В 2002 году французский журнал «El Express» опубликовал данные налоговых служб, в которых Трабер назывался знакомым Владимира Путина и человеком, связанным с Тамбовской преступной группировкой, которой приписывали влияние на деятельность порта. Телеканал «Дождь» в своем расследовании про Трабера в 2017 году называл его единственным из живых криминальных авторитетов, знакомство с которым признавал Путин. Уголовное дело в отношении предпринимателя основано на показаниях российского военнопленного, участника вторжения в Украину. Пленный, потрепанный пенсионер по имени Игорь Лыков, сбивчиво в очередном интервью с российскими военнопленными на YouTube-канале Дмитрий Карпенко «Апостол» рассказывает свою биографию. Судимость, работа водителем автобуса в Дагестане, затем водителем самосвала в Калуге. Но вот дальше история делает неожиданный поворот. Лыков утверждает, что еще в советское время сидел в одной колонии с криминальным авторитетом Владимиром Даниленко. По его словам, в 1987 году по просьбе Даниленко он избил слишком настойчивого оперативника, а спустя почти 30 лет тот якобы нашел его через интернет и снова вышел на связь. Фамилию Даниленко вы наверняка видели в новостях. Это партнер и правая рука Ильи Трабера. У них сегодня проходят обыски. Вот что рассказывает Лыков.
14: Ну и шел Трабер этот?
15: Ну вот они меня взяли к себе водителем, а водителей у них приближенных только вот... четверо. Я был пятым.
14: На какой машине ты ездил?
15: Я ездил на «Шкода Октавия», но мы выполняли роли посыльных. То есть приближенные, посыльные. Но мы всегда были, как говорится, рядом с ними. И не только мы могли выполнять роль посыльных, мы могли выполнять роль необходимых заказов выполненных.
14: Например?
15: Ну, например, устранить человека.
14: И что, вы устраняли людей?
15: Я отказался от этого. У них есть такой пример, который я отказался. За эти примеры, поверьте, вы, если с ним свяжетесь, они вам большие будут деньги предлагать, чтобы мне рот закрыли.
14: Трайбер ждут твоего звонка. Мои контакты есть, плачу деньги за информацию. Кто в курсе, напишите мне пароль Трайбер. А что мне это даст? Пополнишь обменный фонд Трайбер. Ну, точнее, пополнишь фонд, из которого мы заплатим нашим силам обороны Украины за то, что пополняют обменный фонд. Закинь туда лямчик, и он не будет говорить. Или будет вторая серия, напишите в комментариях, нужна вторая серия или нет. Разоблачаю.
15: И я поступлю так, как мне скажет Дмитрий блогер. Так что, если вы не пойдете на его условиях, я буду болтать. Если мне скажут молчать, я с удовольствием послушаю здешних ребят, но никак не вас, которые вы объявили меня другом и слово «друг» предали.
1: На задержание Ильи Трайбера отреагировал у себя в Фейсбуке журналист-расследователь Сергей Канев.
0: Как пишут СМИ, в Питере ФСБ задержало авторитетного бизнесмена Илью Трайбера по прозвищу «Антиквар», а в его особняке и офисе прошли обыски. В лихие 90-е он начинал свой бизнес в тесной связке с Путиным и не раз бывал на его днюшках. С началом вторжения в Украину «Антиквар» по всему Питеру развесил плакаты, рекламирующие эту самую СВО, а также давал бабло всяким провоенным фондам. Судя по всему, Трайбер отказался передать свои доли в северных морских портах и терминалах еще более близким дружкам Путина. Короче, бизнес поляна сужается, и грызня за многомиллиардные активы в самом разгаре. Ждем, когда наденут стальные браслеты на еще одного компаньона Путина, криминального авторитета Гену Петрова. У него тоже полно активов. После бегства из Испании Гена обитает в Питере, и гаишники отдают ему честь. Причем на задержание Трайбера лично выехал первый замдиректора ФСБ Сергей Королев по прозвищу «Шлеп-нога». Он прекрасно знает Трайбера и Петрова и засветился в испанских прослушках, когда с ними общался. Уже представляю картину. Чекист Королев. «Илюша и Гена, простите, братаны, но я приехал вас арестовывать. Вы там какого-то бизнесмена из Выборга заказали. Антиквар. Сколько? Королев. Сейчас калькулятор достану».
1: В твиттере небезызвестного канала «Незыгорь» предвосхищают чуть ли не транзит власти в Санкт-Петербурге.
9: Транзит власти в Санкт-Петербурге вступил в свою решающую фазу. Связь Трайбера с питерским губернатором Бегловым слишком яркая. Задержание Трайбера прямо или косвенно бьет еще по семье Шамаловых, частично Ковальчукам и замполпреду Совершаевой. Неприятные сигналы для Алексея Миллера. Трайбер, вероятно, утомил многих. Задержание проводили сотрудники центрального аппарата ФСБ. Трайбера везут в Лефортово.
1: А вот что пишет у себя в Facebook блогер Николай Сухинский.
10: В последние годы Илья Трайбер фактически жил в Европе и даже женился на 23-летней девушке из Латвии. В Питер он приехал на ПМЭФ, чтобы провести ряд встреч. Назад его уже не отпустили. Илья Трайбер был лично знаком с Владимиром Путиным и очень много знает. Позволять такому человеку оставаться в Европе было нежелательно. К тому же у него был конфликт с Анатолием Яблонским, которого поддерживает замдиректора ФСБ России Евгений Лавырев.
1: Высказался и Леонид Волков, задумываясь об истинных причинах задержания бизнесмена.
0: Чтобы Трайбера задержали за какое-то там убийство, обхохотаться можно. Единственное, за что на самом деле может присесть человек такого калибра и бэкграунда в путинской России, это если он в бане кому-то из общих друзей сказал что-то в духе «Вовка-то совсем берега попутал». Вот на таком Трайбер мог погореть, а иначе бы и дальше убивал кого угодно и сколько угодно.
5: Своим мнением в сети X делится и Мария Певчих.
16: Очень интересно, что там происходит в Питере. Обыски и задержания у главных мафиози Трайбера и Петрова с почти 30-летним опозданием, но все же. Оба неразрывно связаны с Путиным. Пишут, что на месте лично замглавы ФСБ Королев. И примечательно здесь не то, что он слишком высокопоставленный, а то, что он фигурировал в испанском деле вместе с Петровым. Они вроде как приятельствовали и праздновали вместе дни рождения. Теперь вот один лично арестовывает второго. Хочется написать «тому-то и тому-то приготовиться», но совершенно непонятно кому – Сердюкову, Бастрыкину. Ну и интересно, что там у главы Тамбовской ОПГ Барсукова-Кумарина, беспросветно сидящего в колонии. Жив ли?
1: Своими воспоминаниями о встрече с Трайбером в нулевые в интервью Дудю делится один из основателей фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков.
17: Может быть, за всю свою жизнь я пересекался с Трабером раз 5. Я ближе был с московскими акционерами, бизнесменами, которые меня пригласили управлять финансами в порту.
18: А кто это был?
17: Такие два бизнесмена, Виталий Южилин и Андрей Кобзарь. И через несколько месяцев после того, как я туда пришел и стал там как-то наводить порядок, они мне на встрече сказали, что типа ты там слишком сильно что-то стал менять, и Трабер чуть ли не хотел тебя заказать. И я тогда это воспринял как шутку, потому что я тогда мало что знал о Трабере, я занимался там контролем финансовых потоков и так далее. Но потом, когда я больше узнал о Илье Трабере, я теперь думаю, что, может быть, в этом была какая-то доля истины. И еще интересно, что в 2006 году, когда я уже начал работать в Альфе, Трабер со мной связался, пригласил на встречу, и он пригласил меня заниматься проектом, который тогда у них был, по строительству судостроительного завода в Ленинградской области.
18: Ты отказался?
17: Ну, я приехал к нему на встречу. Это реально была встреча, как из фильмов про крестного отца.
18: Расскажи.
17: Тебя встречает бронированный Майбах в аэропорту Пулково. Ты приезжаешь в особняк.
18: Как ты понимаешь, что бронированная дверь тяжелая?
17: Ну да, это видно по толщине стекла.
18: Ага, так.
17: Ты приезжаешь в особняк в центре Петербурга, отделан в таком очень имперском петербургском стиле. У Трабера кличка «Антиквар» была, потому что он в советское время занимался антиквариатом. Там не просто какие-то охранники в стоптанных ботинках, там охранники как вот с автоматами УЗИ и экипированные как американские спецназовцы. Их там не один, а там 10 человек. Ну и за огромным столом сидит Илья Ильич Трабер, и мы с ним мило поговорили.
19: Невзоров пишет у себя в Телеграме.
20: У арестованного сегодня Ильи Ильича Трабера был серьезный дефект. Мало того, что он не был природным кретином, но он даже не удосуживался таковым притворяться. Но теперь без клейма кретина на челе рассчитывать на милосердие Кремля не следует никому. Да, на рожон Трабер особо не лез, но и в беседах не стеснялся. Был уверен, что упырь хорошо помнит, чем он обязан антиквару. Ильюшины пареньки вытаскивали Путина и из петель, и из жоп. Но когда московские гонцы потребовали миллионы на СВО, Илья Ильич опрометчиво послал гонцов, да еще и шутить изволил на эту столь болезненную для режима тему. И все. Тут же открылся персональный Ильюшин ящик Пандоры. Ему припомнили его мелкие шалости, давние и недавние. Таковые водятся за каждым питерским, ибо СПБ действительно был основной криминальной ареной страны. В принципе, могли бы и не поднимать никакие замшелые дела, а сочинить любую свежатинку, ибо, исполняя указ упыря, чекистам можно никак не ограничивать полет фантазии. Всем, кому принесчастилось иметь в черепе мозг, конечно, следует немедленно, любыми путями покинуть РФ.
1: Про легендарность Трабера в криминальном мире и о том, что знакомство с Путиным больше не гарантия безопасности, пишет в Facebook политик Андрей Пивоваров.
9: В Петербурге взяли Трабера. Ох, ни хрена себе была первая реакция, когда прочел «Молнию». Антиквар Трабер – легенда криминального Петербурга уровня Кумарина, Петрова, Малышева, но сумевший сохранить и жизнь, и свободу. Единственный бандит 90-х, связь с которым публично не отрицал Путин, имевший в бытность свою заместителем мэра Петербурга обширные контакты в криминальной среде. Хорошо известны истории, когда Путин просиживал несколько часов на стульчике в подсобке магазина Трабера на Невском в ожидании, когда авторитет найдет время его принять. Впоследствии именно Путин помогал ОПГ получить контроль над морским портом, не только прямой доход, но и прямой канал поставки наркотиков. В то, что Трабера взяли за дело, я вполне верю. Заказать убийство давнего товарища, хозяина Выборга Петрова, он вполне мог, да и жалеть того не вижу оснований. Счет трупов, что он закопал в Выборгских болотах, идет минимум на десятки. Интересен тут лишь момент, что знакомство с Путиным, близость к озеру перестали быть индульгенцией. И Путин дал добро на посадку с учетом возраста пожизненную для старого подельника. Другим старичкам из 90-х четкий сигнал.
1: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают Facebook, CTX, YouTube и Telegram. Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной?
1: В стране, где сажают за репост, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
2: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
3: В кавычках, если то да.
4: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
5: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
6: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
7: Да интернет, вот это куда ни пойди, ну что хоти говори.
8: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
9: Дальше хуже будет. Там же какое-то полицейское государство, можно сказать.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
11: Вот такие-то цены у нас в лагере.
12: Ограничения на топливо охватили две трети российских регионов плюс оккупированные территории. Агентство Bloomberg зафиксировало самый высокий за 20 лет недельный рост цен на бензин. Путину доложили, ситуация под контролем.
13: Ну, что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая.
12: Не отлично, но и не ужасно. Как российские власти объясняют дефицит на заправках?
14: Придется либо вводить какие-то жесткие мобилизационные меры, либо объявить, что ищет мир.
12: И что происходит с топливом и электричеством в аннексированном Крыму?
15: Говорит Радио Свобода, показывая телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Рациональное потребление – залог стабильности. Такой слоган придумали в Минэнерго Дагестана, сопроводив, по всей видимости, наирослопным дополнением такую идею для взволнованных жителей республики. Заправляться нужно по мере фактической необходимости. Это из официального канала ведомства в Телеграме. Цитирую, ситуация на контроле Минэнерго. Далее шел репост об увеличении региональных выплат контрактникам Минобороны. Причина и следствие в обратном порядке. Проблемы с топливом в России с мая, поэтому в конце июня Владимир Путин наконец прокомментировал происходящее. Дважды за день, 23 июня. Сперва на встрече с выпускниками военных вузов, сопроводив комментарий мини-лекции о том, как он был вынужден начать так называемую СВО.
16: Мы вынуждены были, в конце концов, сделать то, что сделали. Ну, а сейчас они явно, тот, кто с фронта пришел, знает. Ребята, это наши. Поджимают на всех участках боевого соприкосновения. На всех. Нет ни одного места, где было бы наоборот. Нет. Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество.
15: Затем на совещании с правительством тезисы примерно те же, плюс бонусные переговоры, которых Путин как будто бы пока что не то чтобы собирается возобновлять.
17: Делается только с одной целью – создать для себя благоприятные условия в случае начала или, точнее, возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь идет, может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позиций. Потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому. Наши воинские подразделения, как мы знаем, сейчас об этом еще скажу, каждый день двигаются вперед.
15: То ли отрицание, то ли не самые надежные источники информации, но для Путина главное верить в продвижение на фронте и повторять почаще, от этого верится гораздо успешнее и активнее. И пусть все нефтеперерабатывающие заводы страны подождут. Подробнее о том, как Россия переживает топливный кризис и у кого, вероятно, собирается закупать бензин, расскажем в нашем сюжете.
18: А там бензин-то хотя бы есть?
19: Да вот сейчас пойдем узнавать. Но говорят, единственное, где есть.
3: Если здесь не будет, все, мы здесь машину оставляем.
19: Это очередь на заправку в Забайкальском крае. С конца мая ограничения на продажу топлива ввели как минимум в 62 регионах России, подсчитали важные истории. По данным агентства, в 4 регионах – в Забайкальском крае, Калужской, Ростовской и Тульской области – местные власти начали отменять некоторые маршруты общественного транспорта. С проблемами на заправках также столкнулись жители Ханты-Мансийского автономного округа, крупнейшего нефтяного региона страны.
20: На 2000 давайте. У вас не планируется проблем?
21: Почему? Все ограничение.
20: Ограничение?
21: Да.
20: Да, стоит. Сколько? 40 литров в одни руки?
21: 50.
20: 50? Весело.
19: Топливный кризис разразился на фоне регулярных атак украинских беспилотников на нефтяные хранилища и перерабатывающие заводы. По сообщениям Reuters, в середине июня выпуск бензина упал на 25% в сравнении со средним июньским показателем прошлого года, а текущее производство покрывает только в районе 80% спроса. По данным Росстата, за последнюю неделю бензин в России подорожал в среднем на 3%. Bloomberg сообщает, что это сильнейший недельный скачок за последние 20 лет. На некоторых заправках россияне отмечали трехзначные цены.
22: Вот такие-то цены у нас в Адлере, у въезда в Адлер.
23: Ростовская область. В Ростове нет бензина. Только в Роснефти там стоят огромные очереди.
19: Главы российских регионов, где ввели ограничения на топливо, зачастую называют дефицит искусственным и связывают его с ажиотажным спросом.
24: Важно уйти от искусственного дефицита и его негативных последствий. Подчеркиваю, что мера временная. Сколько она будет действовать, зависит от ответственного потребления ресурса и сроков налаживания логистических цепочек поставок топлива на АЗС.
25: Долго я попросил, мне бы пропустить. А так никакого нету, там все скорое, не скорое, они... Внимание не обращает внимания. Вот, попросил пропустить.
26: Ну, вообще давно ситуация такая с бензином? Что такие очереди?
25: Ну, нигде.
19: По данным Reuters, на фоне кризиса Россия ведет переговоры по закупкам около 50 тысяч тонн бензина АИ-92 у Казахстана, а также собирается обратиться за помощью к Индии. В июне Кабмин продлил разрешение для отдельных нефтезаводов производить бензин ниже качеством. Во время совещания с Путиным 23 июня вице-премьер Александр Новак заверил, что ситуация на топливном рынке, цитата, «непростая, но контролируемая».
27: Разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива, особенно сейчас, в летний сезон, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты. Это позволяет нам решать периодически возникающие объективные логистические проблемы в отдельных регионах и на отдельных автозаправочных станциях.
19: Сам же Владимир Путин считает, что украинские удары по нефтяной инфраструктуре – это попытка улучшить переговорную позицию.
28: Мы знаем и видим, что киевский режим, по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон.
15: Вот об этой позиции российских властей в стиле одного персонажа сериала «Чернобыль» от HBO «Не отлично, но и не ужасно» мы обсудили с политическим аналитиком Сергеем Шелиным, в том числе в вопросе того, как россияне воспринимают вот такой успокоительный тон.
14: Насколько можно судить там, по откликам в сетях там, и по таким косвенным, но ясным приметам, нет, это не производит какого-то убедительного впечатления на людей. Скорее они значит, пожимают плечами там, или посмеиваются над Путиным. Не очень-то это эффективно. С моей точки зрения, примерно до осени они могут продержаться. Вот где-то примерно до этого времени, до так называемых выборов. Какими-то форсированными способами, там, может быть, все-таки обеспечивать людей топливом, там, еще что-то делать, как-то оправдываться. А дальше осенью придется решать, если интенсивность украинских налетов останется прежней или вырастет, придется либо вводить какие-то жесткие мобилизационные меры, либо объявить, что ищут мир.
15: А с нами в прямом эфире аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин. Михаил, здравствуйте.
0: Добрый день.
15: Хочется начать вот с этого инсайда о вероятной закупке топлива у Казахстана и Индии. На ваш взгляд, насколько это неизбежно, это во-первых? И правильно ли я понимаю, что вот издержки такой закупки, они вообще-то лягут на и без того дефицитный бюджет?
0: Ну, конечно. Индия получает из России сырую нефть и экспортирует нефтепродукты, в том числе в Европу, например. Сырую нефть она покупает со значительными скидками. Это сами индийцы объявили. Там индийское правительство объявило, что государственные компании не закупают российскую нефть, потому что опасаются американских санкций. Закупают частные компании и закупают, требуя большие скидки. А закупать дизельное топливо или бензин, произведенные в Индии из российской нефти, уже по мировым ценам, ну какая же тут коммерческая рентабельность? Раз Россия теряет возможность перерабатывать свою собственную нефть на своих заводах, то надо покупать откуда-то еще. То есть Индия – это один из вариантов. Мы видим, что нефть поступает с двух белорусских заводов, но там небольшие объемы, потому что два белорусских завода вместе имеют мощность по экспорту нефтепродуктов. Вот из нефти примерно 13 миллионов тонн в год – это один российский НПЗ, можно сказать. Мы видим, что на Дальнем Востоке уже идут разговоры о том, что будут закупать топливо в Китае. В Китай идет сырая нефть с большими, опять-таки, скидками по трубе Восточной Сибири, Тихий океан, и через порт Казьмино. Ну, там еще с Сахалина идет, через Декастры идет небольшие объемы. Но, в принципе, там могла бы быть российская нефть, если бы ее не отправляли китайцам, а перерабатывали в Хабаровске, Комсомольске, на Амуре. А мы видим, что Роснефть, которая командует этими двумя заводами, она предпочитает отправлять все в Китай. А из Китая, значит, будем получать топливо. Я вижу, что уже идут разговоры о том, чтобы закупать нефтепродукты в Сингапуре. Возможно, как это было в 90-е годы, вот не получится, потому что тут санкции с Европой разругались, напали, ведем войну в середине Европы. И поэтому, вот как в 90-е годы бензин получали для Санкт-Петербурга из Финляндии, уже это не получится.
15: Ну, учитывая, как бы, что в этом ситуации Россия как бы делегировала, по сути, то, что могла бы делать сама, но нефтеперерабатывающие заводы один за другим оказываются под ударом. Но вот хочется в этом контексте обсудить механизм регулирования цен на топливо на российском рынке. Он годами откалибровывался, был и остается демпфер в случае роста цен на нефть за рубежом. Но сейчас ситуация, мягко говоря, нестандартная. Вот может ли так статься, что цены пойдут вверх вопреки желаниям и ожиданиям правительства? И главное, что может к этому привести?
0: Там два таких направления. Направление номер один. Мы видим, что из-за провалов в снабжении, из-за дефицита во многих районах независимые владельцы автозаправочных сетей, они повышают цены, не обращая никакого внимания на требования правительства удерживать цены на низком уровне. Если крупные компании еще каким-то образом пытаются цены сдержать, но они смотрят рядом, есть независимые какие-то центры, а там уже цена трехзначная, там 140-150 рублей за литр. И поэтому постепенно и даже эти крупные компании, Роснефть, Татнефть и так далее, они начинают повышать цены. Правительство спохватилось, потому что раньше механизм вот этот демпферный, он был рассчитан на то, что российские нефтяные компании работают на внутреннем рынке, поставляя топливо, но поскольку они могли бы намного больше денег получить, экспортируя нефтепродукты, то им надо это как-то компенсировать. И поэтому был введен такой демпферный механизм из федерального бюджета. Они получали деньги, иногда по 1,5 триллиона рублей в год. Вот ушли снова из... Ну, федеральный бюджет – это то, что принадлежит всему населению России. Отправляли это нефтяным компаниям. А сейчас, когда не удается сдержать цены, в правительстве созрел новый план. Смысл его такой. Давайте этот демпфер вообще отменим, потому что мы не можем сдерживать цены вот такими компенсациями. А это значит, если перестанут платить компаниям компенсацию, то нефтяные компании будут продавать нефтепродукты по тем ценам, по которым их население готово покупать. Это означает, что будут свободные цены. они в конце концов, я думаю, сравнятся с теми ценами, которые в Европе существуют на дизельное топливо, на бензин. И уже никакой компенсации, никакого демпфера не будет, но цены вырастут.
15: Но это вопрос какого периода времени? Вот то, о чем вы говорите, что цены могут сравняться с европейскими.
0: А я думаю, что это уже где-то месяц. Потому что мы видим, что в некоторых случаях, ну вы посмотрите, цена топлива идет, ну, висит табло, вот это где-то, 152 рубля за литр. Это уже близко к европейским ценам. То есть в Европе как раз вот где-то чуть меньше 2 евро за литр, вот примерно такая цена и есть. То есть это уже сравнялось.
15: А что, по вашим наблюдениям, происходит с авиатопливом в России? Ну вот как минимум его экспорт на паузе, если я правильно понял господина Новака, он говорил про авиакеросин.
0: А все, авиакеросин – это тоже тот самый товар, который производили и еще производят на российских нефтеперерабатывающих заводах. Но, судя по всему, его тоже придется закупать. Мы видим, что компании, централизованные поставщики авиатоплива, ну, например, в московском регионе компания «Азимут», она уже говорит, мы не в состоянии выполнить все заказы. Теперь самолеты, если раньше заправлялись с каким-то запасом, а вдруг погода не позволит, вдруг невозможно будет сесть в аэропорту, и они отправлялись с запасом, чтобы покружить и сесть, например, в другой точке. А сейчас уже нельзя, сейчас им заправляют, это опасно, это для безопасности полетов, это очень плохо. Сейчас им вот в обрез дают топливо, а Москва, который главный такой узел, ну, из одной области в другую, можно перелететь очень часто только через Москву. Московские аэропорты могут лишиться возможности получать керосин авиационный. Московский нефтеперерабатывающий завод, который часть этого керосина им предоставлял, он, я думаю, до конца 2027 года он не сможет оправиться после ударов. И тот керосин, который им подвозят, например, из Рязани, из Кстова, Нижегородского, из Ярославля, этого недостаточно. Да еще и удары украинские идут по продуктопроводам, которые вот таким кольцом вокруг Москвы обеспечивают этот важнейший узел в России авиационным топливом, дизельным топливом и бензином. Вот эти удары, если еще пара-тройка ударов по чувствительным точкам этого кольца будут нанесены, то тогда придется завозить это топливо либо железнодорожными цистернами, либо автоцистернами. А тут уже тоже дроны украинские, они уже не менее чем 2 раза наносили удары по составам с топливом, которые из белорусских заводов шли в сторону центральной части Российской Федерации. Поэтому я думаю, что положение будет только ухудшаться. И когда говорят, выработан комплекс мер, это глупые бюрократические формулировки, за которыми абсолютно ничего практического не стоит.
15: Я с вами как раз хотел обсудить некоторые конкретные вот формулировки. Да, вот есть такие общие, вот эти вот на таком канцелярском языке сформулированные. Ну, в этом плане хотя бы Новак более-менее еще как-то отличался какой-то вот желанием более живым языком воспользоваться в подобной ситуации. Но вот российские чиновники, вот отдельные губернаторы, главы регионов, они часто вообще говорят о неком сезонном спросе, о сезонном росте спроса на нефтепродукты. А вот из-за чего он? Это действительно такая вот сезонная история? Это из-за отпусков? Или с чем это может быть связано?
0: Да нет, конечно. Но сезонный спрос, это вот где-то в ближайшее время нужно ожидать повышения спроса на дизельное топливо из-за уборки урожая. Это сельхозпроизводители. А мы смотрим, Краснодарский край, ну где уж урожай-то должны начать что-то такое убирать. Они воют, говорят, там не хватает дизельного топлива. Смотрим в Сибири, Забайкалье, Иркутск. Там говорят, вы знаете, мы вообще никакого урожая вам не соберем, потому что все, что здесь у нас есть топливо, Антипинский завод там, или Омский завод, прошу прощения, Ангарский, не Антипинский, они не подпадают под никакие удары. Но топливо, которое они производят, оно отправляется в европейскую часть России для того, чтобы дырки затыкать, дефицит хотя бы частично погашать. И поэтому мы видим, что во многих частях России, ну да, уже 2/3 субъектов федерации ощущают нехватку топлива на сельхозработы. Это не сезонные проблемы спроса. Я смотрю, некоторые губернаторы и некоторые продажные аналитики, я их так, провластные аналитики, объясняют это ажиотажным спросом, паника, нет никаких.

0: слышится так, ну, мол, вот есть у меня машина, 5 дней в неделю я на ней езжу, ну, значит, буду ездить 4 раза в неделю, ну, то есть на 20% сокращу потребление, скажем так, топлива. Насколько это на практике не стыкуется с тем, вот, с моим примером, таким более бытовым?
1: Ну, а завтра вот нанесут еще новые удары. Вот когда вчера, позавчера были новые удары, по-моему, уже в 15-й раз по Кстову, по Нижегородскому заводу «Лукойла». А он вот в свое время выпускал 12% бензина 95-го для всей России. Вот выходит из строя та установка, 12% этого бензина долой. Сейчас мы видим новые удары по, ну, есть такой узел нефтеперерабатывающих предприятий около Уфы. Вот два или даже, может быть, по третьему тоже попали. То есть, и вдруг они тоже останавливаются в Башкортостане, вот эти предприятия. А дальше попадут еще по кому-нибудь. Вот московский стоит уже, не может работать, а выйдет из строя узел, ну, практически, он сильно сократил мощность, узел в Самаре, где Куйбышевский, Новокуйбышевский, Сызранский, три завода. Вот они остановятся. Рязанский завод, по-моему, сейчас он пытается что-то такое сделать, но я думаю, что пара ударов или даже один удар может окончательно этот завод вывести из строя. И поэтому вот эти рассуждения, что я буду ездить 3 дня вместо 4 или вместо 5, они уже не проходят. Вот мы видим в Крыму клип, человек говорит, вы знаете, у нас вот, тут нет никакого топлива, я немножко там накопил у себя в гараже. Сейчас я через Керченский мост поеду на материк, вот там вот в Тамане, говорят, по 100 литров отпускают. Вот там уже не по 100, конечно, сейчас не отпускают. Я возьму, вернусь сюда, и мне на какое-то время хватит. Я смотрю на фотографии этого Керченского моста, так все, весь транспорт идет туда, на материк. Там в пробке стоят от 700 до 1000 машин, которые удирают.
0: Кстати, просто. Мы как раз хотели показать эти кадры. Давайте вот мы сейчас с вами прервемся и как раз вот расскажем о том, что происходит в аннексированном Крыму, как в таком наиболее ярком примере того, к чему приводят и украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам, по нефтебазам и по логистике.
2: Уже несколько дней подряд у моста в Керченском проливе в направлении России наблюдается большое скопление автомобилей. Об этом сообщают ряд российских и украинских телеграм-каналов. Из-за воздушных атак Украины движение по мосту часто перекрывают, и люди, спешащие покинуть полуостров, вынуждены стоять в многокилометровых пробках. С сегодняшнего дня покинуть Крым стало еще сложнее. Российские железные дороги сокращают количество поездов в направлении полуострова и обратно. Соответствующее решение принял российский оперативный штаб из-за разрушенной украинскими военными железнодорожной инфраструктуры. Теперь фирменные поезда «Таврия» будут совершать всего 7 маршрутов в день из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера до станции Керчь-Южная, которая расположена примерно в 200 километрах от Симферополя и в 300 километрах от Севастополя. Оставшееся расстояние до конечного пункта людям придется преодолевать самостоятельно. Силы обороны Украины продолжают практически ежедневно наносить удары по военным и инфраструктурным объектам в Крыму. Но, как сообщает Крым Реалии, назначенные Россией власти полуострова скрывают от населения как факты самих атак, так и места их нанесения. В большинстве населенных пунктов введены ограничения на подачу света. Компания «Крымэнерго» назвала это режимом временного ограничения электроснабжения. Российские власти объясняют происходящее авариями, вынужденными мерами и перегрузом сетей.
3: В Ялте выключили свет. Сейчас в Приморском парке как у бабули ночью в деревне. Разве что собаки не лают. Центральная набережная, какой вы ее еще точно не видели. Зато звезды.
2: Бензин в Крыму тоже в дефиците. Российские власти не могут обеспечить поставки топлива. Не только из-за обстрелов в ВСУ, а еще и потому, что в самой России с бензином большие сложности. С 21 июня бензин на крымских заправках перестали продавать, в том числе по талонам.
4: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.
2: Отсутствие бензина, перебои с электричеством и водой, ведь без света не работают насосные станции, уже отразились на местных производственных предприятиях.
5: У нас 17 гектаров лавандовых полей в Крыму. И 60 литров бензина. Бензин больше не продаем. И мы не можем доехать до наших полей. Вернее, мы можем доехать туда и обратно, но...

0: Это никак не поможет нам закрыть сезон.
1: Люди жалуются также на неработающие кафе и рестораны и даже на пустые полки в магазинах. В торговых сетях вводят лимиты на покупку продуктов питания.
2: Короче, кафешки, столовки не работают. Мы приехали в Яблоко.
3: Это ничего не работает.
2: А тут пустота вон.
4: В магазинах нету хлеба. Совсем нету хлеба уже второй день.
1: По ряду сообщений в эту ночь ВСУ могли атаковать Таврическую ТЭС под Симферополем. Мониторинговые каналы также сообщают о взрывах в районе Балаклавской ТЭС, в Севастополе и у ряда других населенных пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция в отношении Крыма четко просчитана. По словам украинского лидера, Россия несет ощутимые потери на оккупированной территории, а ее военная логистика там чрезвычайно затруднена. В Киеве рассчитывают, что удары по российским инфраструктурным объектам и логистике принудят Москву к миру.
5: Я поручил нашей разведке и армии действовать на опережение по тем объектам, которые россияне используют для наращивания масштабов войны. Сейчас российское руководство перебрасывает под Москву, на Валдай и к Путинскому мосту через Керченский пролив дополнительные силы ПВО за счет ослабления противовоздушной обороны на других направлениях. Таковы их приоритеты. Они защищают свою власть, защищают источник этой войны.
1: Зеленский, ссылаясь на информацию разведки, рассказал, что на этом фоне в Москве задумались о переносе или даже отмене выборов в Государственную Думу, которые должны пройти в сентябре. По данным украинской разведки, в России не уверены в том, как будут развиваться события в стране к осени.
6: Тему продолжим с аналитиком нефтегазового рынка Михаилом Крутихиным. Михаил, ну вот какие выводы и наблюдения о текущем положении дела в аннексированном Крыму можно было бы, на ваш взгляд, транспонировать на Россию в границах признанных ООН? То есть какие-то явления, факторы, которые либо, скорее всего, ожидаемы в ближайшее время, либо вот на которые как-то напрашиваются здесь вот для сравнения?
7: Ну, я думаю, что фокус ударов будет, ну, с учетом опыта, накопленного в Крыму, украинские вооруженные силы перенесут на центральный регион, на Москву, который, ну, в принципе, я вижу, что его можно также в точности окружить и лишить возможности получать топливо. А если в Москве не будет топлива, это значит перебои со снабжением, с продовольствием и со всем, что только можно. Ну как туда без автомобильного транспорта доставлять что-то для москвичей? Так что считайте, что это будет распространяться не только на другие области, регионы там, в Москве, а будет и по Москве бить Украина так, чтобы, ну, центр принятия решений на своей шкуре почувствовал, что это такое.
6: Ну и у нас постепенно заканчивается время эфира, но мне хочется с вами еще обсудить вот такой момент. Вот очевидно, что удар по вообще нефтяной инфраструктуре, он, конечно, бьет по сельскому хозяйству в первую очередь уже в Алтайском крае. Депутат Госдумы от Алтайского края уже жаловалась, что там начинается кризис и вообще все это идет к катастрофе продовольственной. Какие, на ваш взгляд, неочевидные последствия вот этих атак украинских, этого топливного кризиса будут ощутимы в ближайшее время, помимо вот истории с продовольствием, с перевозками и так далее?
7: Нет, но здесь еще перевозки и других грузов, в том числе и стратегических грузов. Мы видим, что экспорт, например, удобрений, металла и так далее, вот он захлебывается постепенно. И без обеспечения транспорта каким-то топливом, я думаю, что Россия просто долго не проживет. Она и сейчас главный поставщик сырья какого-то, а не каких-то там серьезных технологических товаров, а это просто будет, ну, такой склад китайский, откуда китайцы, когда им потребуется, будут забирать все, что им нужно. А, ну, то есть перспектива всего этого перерастания в гигантский кризис, не только топливный, но и продовольственный, и снабженческий, и так далее, и так далее.
6: Михаил, большое спасибо. Аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин был с нами сегодня в прямом эфире. Ну вот, подводя итоги, такие промежуточные итоги того, что происходит с, собственно, нефтегазовым рынком в России прямо сейчас. Это и жалобы на дефицит топлива в разных регионах, в том числе в аннексированных и оккупированных территориях. А незадолго до начала нашего эфира издание «Медуза» выяснило, что Кремль попросил СМИ поменьше писать о дефиците и побольше показывать работающие заправки. Такие все еще остаются, они все еще есть. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время на Радио Свобода». Интервью политолога Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Александр Баунов, уехавший из России журналист, политолог, бывший дипломат, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Он занимается изучением путинской России, а в 2023 году выпустил книгу «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» о падении автократических режимов в Испании, Португалии и Греции в 20 веке. Как он сам говорит, его книга написана жителем автократии для других жителей автократии. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Бауновым в Праге, чтобы поговорить о том, на какую из других автократий похожа современная Россия, об уровне репрессий и тоталитаризма в нынешней России и позднем СССР, а также о том, почему прямо сейчас внутри российской электоральной автократии рождается полноценная военная диктатура.
3: Вообще здесь акцент не на диктатуре, а на конце. Да? Это тоже оптика, которая не часто встречается в нонфикшн-литературе мировой, потому что мировая нонфикшн-литература, и это хорошо продается, биография злодея, да, жанр, мы концентрируемся на злодеи, вот, на власти, на вопросе власти. И мы, собственно, сами вот эти моменты, когда власть утекает, как вино из дырявых мехов, почему-то интересует вот авторов популярной нонфикшн-литературы меньше, потому что злодей не находится больше на пике формы, он не такой демонический. А хочется, чтобы он совсем демонический. Ну, грубо говоря, книг про Сталина гораздо больше, чем книг про Брежнева. Один олицетворяет наиболее демоническую фазу советского режима, воплощает, а другой – менее демоническую фазу. Вот книг про Брежнева западных мало, а про Сталина много.
4: А про Горбачева?
3: Про Горбачева больше, больше. Горбачев все-таки для Запада почти канонизированный. Это почти агеографическая фигура. Потому что как раз случился конец не просто режима, а режима, который все-таки держал в страхе западное общество десятилетия. Конец холодной войны случился. Ну и потом, знаете, очень симпатичная фигура. Да? Человек, который даже внутри западного мира чувствуется, что человек, который не применяет насилие, когда любой другой бы его применил, или не применяет его в тех масштабах. Как раз Хосе Серкос, по-моему, это испанский писатель тоже такой, и художественный, и нехудожественный, он вот назвал его героем отступления. Да, есть такой героизм, который проявляется в том, что ты уходишь. И героев отступления в действительности в мире меньше в мировой истории, чем героев наступления. И представьте себе, как героически выглядел бы, например, Владимир Путин, даже если бы ушел сейчас. Вот он был бы герой отступления. А уж если бы он ушел в 2008 году, как ему положено, и не вернулся, ну, тогда вообще разговоров нет.
4: Не знаю, видели ли вы экс-советник Российского Центробанка, ваша коллега по Карнеги, Александра Прокопенко, она в последних интервью рассказывает о том, что чиновники из условно топ-250 в течение последних пары лет начали называть Путина дедом.
3: Это да.
4: Кажется, это ложится в канву того, о чем вы говорите, но что это меняет внутри вот этой прослойки, когда даже уже вот эти люди за глаза на кухнях начинают называть человека, которого они, наверное, боятся, дедом?
3: Ну как, это много что меняет. Это меняет, собственно, отношение к главе режима, его, опять же, правящей верхушке. Вся история с тем, что он подвешивал вопрос, уходит он или нет, и он сам объяснял, почему он это делал, связано с нежеланием ослабевать. То есть с нежеланием как раз создать ситуацию, при которой у членов правящей верхушки возникают планы на будущее без лидера. Но в итоге он получил ту же ситуацию, которую избегал, что, собственно, и по-другому быть не могло. Да? То есть автократ, который считает, что продлевая власть, он полностью устранит для себя неприятное время, когда он есть, но он становится прозрачным для своего окружения, для своей правящей коалиции, это время все равно наступит. Неважно, продлил себе автократ полномочия или не продлил. Вследствие накопленных ошибок, вследствие физического старения, ослабления умственных способностей, наступает момент, когда отдельные группы правящей коалиции начинают строить планы без автократа или на случай его ухода. То есть буквально смотрят сквозь него. И мы наблюдаем, что люди в России, ну, судя по тому, как они отреагировали на Боню, Викторию Боню на видео, в общем, с позиции начальству виднее перешли на позицию начальство ничего не видит. А это совершенно два разных взгляда на власть. Они перестают уважать власть. Пока только это. Да, это одно, это точно не конвертируется само по себе, не знаю, в революционную ситуацию. Это скорее конвертируется в распад правящей коалиции, то, что political scientists, да, как называть, политические ученые, перестают группироваться вокруг фигуры, которая теряет символический ресурс. То есть, или там, не знаю, символический капитал, если угодно. Вот уважение население к первому лицу – это часть символического капитала, очень важного для любого, даже демократического правителя, тем более для автократа. Он его на наших глазах теряет. Это не значит, что он теряет вместе с ним власть, но он, безусловно, теряет, так сказать, плотность правящей коалиции вокруг себя. Потому что для правящей коалиции важно, чтобы автократ был ее защитником, был гарантом ее выживания. Вот. Путин, мы видим, что перестал быть гарантом выживания для значительной части своего окружения. Ну и другого они не видят.
4: Если говорить про нынешний момент, если я правильно понял, этот процесс необратимый, но есть ли вот у Путина именно сейчас возможность это несколько развернуть еще на сколько-то лет?
3: Да, есть. Больше того, вот это прозрение, которое мы связываем с бомбардировками Москвы, что там, да, россиян начало доходить, что автократия перестала быть гарантом безопасности, но при этом безопасность, она в рамках размена права на безопасность, она, значит, забирает у тебя права, а потом забирает и безопасность. Вроде бы такой почти публицистический, совершенно ненаучный лозунг, да, тот, кто там отдает свободу за безопасность, лишается и свободы, и безопасности. Казалось бы, да, это звучит, ну, немножко как риторическое упражнение. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но мы видим, что это ровно так и произошло в случае России. Свободы нет, и безопасности нет. И при этом нет свободы, чтобы сказать о том, что нет безопасности. Но, тем не менее, само по себе вот это прояснение горизонта тоже не означает перехода к действию. Там есть организационная цепка. То есть от недовольства ты должен перейти к формулированию предложений. Недовольство люди способны сформулировать сами, но кто должен аккумулировать это недовольство и из этого недовольства сформировать проект. Если душить всех, кто способен сформировать проект, предложить людям, как они это недовольство могут удовлетворить, в принципе, неуважаемая власть может держаться довольно долго. Мы, в общем, помним, как это было. Ну, я не знаю, кто помнит, кто нет. Кто не помнит, скажу, под конец Советского Союза все его лидеры были крайне неуважаемыми людьми. Одних не уважали зло, других не уважали по-доброму. Но Брежнев не был уважаемым, особенно в последние годы, ну, когда он плохо двигался и плохо говорил, и был героем исключительно анекдотов, когда все смеялись буквально, родители, ученики и учителя, над тем, что в школьную программу были добавлены, в школьную программу по литературе, три его великие книги «Малая земля», «Целина» и «Возрождение». Он не был уважаемым лидером, но он умер своей смертью в кабинете, так сказать, правителя страны. Под многочисленные жалобы на жизнь собственного населения. Потому что не было силы, которая могла бы, аккумулировав эти жалобы, выступить с некоторым предложением по этому поводу. На этом этапе все отсекалось. Там сидело КГБ.
4: Сейчас мы видим по, например, тому, что пишет The Bell, что решения о блокировках интернета принимаются уже второй службой ФСБ. И Есть много слухов о том, что даже Касперская ходит ко второй службе и ничего не может сделать. Это уже тот же момент, как у Брежнева. То есть тогда было КГБ, сейчас ФСБ находится в той же стадии, как тогда.
5: Я думаю, в каком-то смысле хуже, чем у Брежнева, потому что у Брежнева все-таки правящей институцией было Политбюро. И несмотря на софт-культ личности, все-таки Брежнев во второй половине своей жизни сформировал культ личности. Ну, вот там, упомянутые книги в школьной программе, ну, конечно, это вместе с бурными продолжительными аплодисментами, это, конечно, элементы культа личности. Он был мягкий по сравнению со сталинским, но был. Но все равно элементы коллективного руководства сохранялись, и все равно КГБ не было правящей организацией. Больше того, собственно, партии и КГБ находились в этом отношении в противоречии друг другу определенным, потому что правящая партия, правящая авторитарная коммунистическая партия была жертвой спецслужб, которые она сама, собственно, создала. И в Политбюро, в ЦК в тот момент сидели люди, которые потенциально могли бы там не сидеть, а лежать на Бутовском полигоне. И было понимание в партийной верхушке, что эту ситуацию повторить нельзя. Нельзя давать спецслужбам власти больше, чем партии. Поэтому были определенные ограничения. Ну, я не знаю, между прочим, некоторые соблюдались. Например, был запрет на прослушивание членов Политбюро, кандидатов в члены Политбюро. Возможно, даже членов ЦК. То есть это были непрослушиваемые люди. Ну, в общем, когда Андропов возглавил, будучи главой КГБ до этого, возглавил страну, это далось не без раздумий партийной верхушки. Нет, там был вот этот элемент и коллективного руководства, и идеи, что спецслужбы не должны быть главнее партии. А в современной России спецслужбы, конечно, главнее партии. Что такое «Единая Россия»? Это же не правящая партия, да? Это партия при власти, это не партия власти. А КГБ – это организация, в которой реальный властный ресурс. И чем слабее лидер, тем он не нуждается, тем больше идет перекос в сторону именно силовых корпораций.
4: Что это нам говорит о будущем репрессий? После Брежнева каких-то массовых репрессий мы, наверное, уже не видели в Советском Союзе, хотя, конечно, несогласных так или иначе репрессировали, но можно ли сейчас представить, что репрессии при Путине станут еще сильнее, чем они есть сейчас?
5: По моему ощущению, мы находимся в парадоксальном моменте. По степени тотальности путинское государство сильно уступает даже брежневскому государству. Оно менее тоталитарное, оно менее тотальное, оно менее всепроникающее. Там при Брежневе не было частного сектора, ну, по крайней случае, черный, да, не было. Все были членами одной и той же организации. Тотальность путинского государства пока еще, конечно, значительно меньше, чем даже поздний Советский Союз, чем даже раннее Горбачевское время. А репрессивность выше. Именно, видимо, ровно по этой причине, когда ты находишься в процессе строительства диктатуры и строишь диктатуру в обществе, которое жило относительно свободно, не воспитано в тотальные, тоталитарные рамки, но тебе приходится этих людей репрессировать, потому что они избалованы свободой. Что с ними еще делать? Как ты их в эту рамку будешь загонять?
4: Ну вот в одном из последних текстов на «Медузе» вы пишете так.
6: Исследователи, которые описывают завершение политических периодов, узнают этот трудно передаваемый словами запах угасания, когда старая власть еще не ушла, но уже перестала восприниматься как естественное, само собой разумеющееся. В России словно бы изменился состав воздуха.
4: Почему он изменился?
5: Вот та энергия, которая довольно долго держалась в идее человека, который наведет порядок, человека, который вернет стране уважение, величие, эта энергия выгорела. Попробуйте себе представить людей, которые сейчас испытывают чувство восторга, глядя на Путина с экрана.
4: Я уверен, что такие есть.
5: Такие есть, да, но их было гораздо больше. Их было не то, что гораздо больше. Я думаю, что те, кто испытывает это чувство, в общем, превратились в социальных маргиналов. Просто невозможно это замерить никак. Основная часть общества перешла в состояние даже не равнодушия, а недовольства по его поводу. Люди недовольны тем, как этот человек руководит страной. Их об этом не спрашивают, у них нет обратной связи, но это видно. И, ну, кроме того, что, так сказать, что называется частный фидбэк, опросите своих друзей сейчас в России. Социологически мы не можем это замерить, но есть публичные реакции.
1: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью политолога, сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову.
4: Я в контакте с людьми, которые живут в России. Наверное, мои друзья не поддерживают режим, не поддерживают Путина. Но я вижу два паттерна, которые, как мне кажется, являются здесь доминирующими. Один паттерн – это когда люди действительно описывают реальность и потом удаляют эти сообщения в Телеграме и предупреждают об этом. Но они пишут, что нам страшно, потому что, во-первых, уже прилетают украинские беспилотники везде. И мы об этом не знаем, и у нас не работает мобильный интернет, и мы не могли бы об этом узнать. И мы ждем, когда это уже закончится. Они имеют в виду не только войну, они имеют в виду...
5: Конец режима.
4: Конец режима, конечно. Но они боятся, и они боятся это артикулировать. Вторая категория людей, которые реагируют иначе, они делают вид, что ничего не происходит. Но при этом по их действиям видно, что они понимают, что происходит. Ну, то есть, например... У меня была такая история, когда я человеку прислал ссылку на материал телеканала «Дождь». Меня попросили это не присылать ему.
5: Типичные, кстати, реакции родственников. Я знаю, что многие жаловались, когда посылали всякие независимые видео родственникам. Родственникам, которые аполитичны, индифферентны, тоже была такая реакция часто. Не надо мне это слать, да, не надо нам это слать.
4: Но можно ли сказать, что когда люди находятся уже вот в такой фазе, они же ничего не могут изменить. То есть, по факту, они никак не могут повлиять сейчас.
5: Если бы они могли изменить, это не была бы диктатура, да? Это не была бы автократия. Они могут перестать считать себя стороной размена, стороной компромисса. Общественный договор все-таки термин, который применяется, наверное, к сторонам, обладающим субъектностью политической, так или иначе. Не обязательно, кстати, в демократии, но вот, например, внутри каких-то сословных феодальных отношений. Здесь общество, в общем, имеет довольно слабую субъектность, хотя все равно она есть. Но вот этот авторитарный компромисс, он, в общем-то, навязывается людям. К людям приходит правитель и говорит, сюда вы не идете, если вы идете сюда, мы вас бьем. А если вы идете сюда, то мы вас не бьем. И вы будете жить небитыми. Но когда там люди тоже оказываются битыми, почва для этого компромисса уходит. Если размен свободы на безопасность не срабатывает, как в нынешнем случае, социум перестает считать себя стороной компромисса. Он ничего с этим поделать не может, но он просто не считает себя стороной компромисса. А раньше считал. То есть люди буквально раньше говорили, да, нам не нужны эти ваши выборы, зато вот нам вернули государственное величие, соответственно, нас боятся, соответственно, государство выполняет функцию защиты от внешнего насилия потенциально. Нам больше не развалит страну, и государство нам платит зарплату и так далее. И поэтому нам это не важно. Когда компромисс вот так вот просыпается сквозь разные дырки, обязательство, которое берет на себя авторитарная власть, все равно берет на себя обязательство. Да? Пусть она граждан не спрашивает, но эти обязательства существуют, так или иначе. И ей придется что-то делать с этим. Да? Либо менять свое поведение, либо ужесточать репрессии. Вот на этой развилке, собственно, сейчас находится российский режим. Вообще любая автократия так или иначе расходится на этой развилке почти в каждый момент своего существования. Либо увеличивать объем репрессий, либо увеличивать объем свободы. Автократия – это машина по сохранению власти. И автократ всегда, ну, если он вообще о чем-то думает, он думает о том, какой баланс свободы и репрессий позволит ему сохранить власть. Иногда автократ выбирает свободу, больше свободы. Иногда он выбирает больше репрессий. Иногда он ошибается в выборе. Горбачев начал как автократ, ошибся с объемом свободы и потерял власть. Но превратился вот в этого самого героя отступления. А мог бы, например, возглавить ГКЧП. Или там посадить Ельцина. Он же его отправил в отставку в 86-м, по-моему. А мог бы посадить. Или убить вообще, как вот Путин Навального. Но совершенно другая личность, которая определяет другие стратегии. Но вот сейчас... Путин тоже выбирает, тем более в кризисной ситуации, баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
4: У вас нет ощущения, что он вообще изолировался, что он как будто бы частично потерял интерес, ну, к тому, что происходит точно внутри России, и старается не принимать никаких решений. И даже, ну, собственно, вот это его стандартная стратегия, когда он не комментирует проблемы, взрывы, то, что мы видели, начиная, наверное, с Беслана. Сейчас он просто не говорит ни о чем, что на самом деле волнует людей. То есть это буквально всегда подмененная повестка.
5: Это вот как раз туда, куда его завела вот эта тоже развилка, вот эта дилемма автократа. Он все дальше уходит от общественного мнения. И уходит так далеко, что перестает быть эффективным. Уход Путина от собственного населения, от народа, очень хорошо иллюстрируется как раз на примере интернета, потому что интернет – это то, чем он не пользуется. Почему он не пользуется интернетом? Почему он не понимает, что, собственно, он делает? Да потому что он вступил на путь авторитарной эффективности, который связан с изоляцией от общественного мнения, вступил он достаточно давно, 25 лет назад, уже 26. И это произошло в эпоху становления интернета. Тогда, значит, выбрав эффективность и безопасность для самого себя, он, грубо говоря, отключил себя от сети. И он не очень понимает, о чем ему вообще говорят. Что он, собственно, ограничивает, с чем он имеет дело. Он вот эту связь потерял. Когда он говорит, всегда для нас безопасность будет в приоритете, это после обращения Виктории Бонни, которые в той или иной форме, видимо, до него донесли, потому что была реакция Пескова, была реакция Новикова в администрации президента. Ну и вообще было видно, что эта тема там обсуждается. Видимо, до него донесли, что есть недовольство, связанное с сетью, с блокировками. И он сам 2-3 раза пытался ответить на это недовольство. И один из ответов вот так и прозвучал. Это, кажется, было в апреле. Он же сказал, что всегда в приоритете будет безопасность. Ну, там надо лучше объясняться с людьми примерно. Такая была конструкция.
7: То, с чем люди сталкиваются в крупных городах, не часто, но, к сожалению, такое происходит. Имея в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей.
5: Он это говорил не только и не столько даже про людей, сколько про себя. Всегда в приоритете безопасность. Так что ничего удивительного, что он, если чувствует угрозу, он прячется. А угрозу, конечно, чувствует.
4: Ну, я вернусь к этой метафоре про фазу угасания. Учитывая все, что вы знаете о других диктатурах и режимах, сколько такая фаза угасания может длиться?
5: Режим, знаете, он как атом. Конечно, режим всегда немножко разный. Все несчастные семьи несчастливы по-разному. Но угасание само по себе может быть длительным. Больше того, компромиссным выходом часто даже те, кто хочет, чтобы режим сменился, считают, да, естественно, конец диктатора. Потому что насильственный конец диктатора все-таки предполагает там очень большую неопределенность и как-то, ну, страшно людям.
4: Если проводить аналогии, Россия в своем нынешнем моменте на какой режим и на какую страну похоже сейчас наибольшим образом вот из истории?
5: Российская автократия родилась, это в некотором смысле даже мой термин, я это называю автократизация по ошибке, тут есть разные критики. По ошибке почему? Потому что та властная коалиция, которая сложилась вокруг Путина, она сложилась все-таки не вокруг авторитарного проекта. Она сложилась вначале вокруг идеи восстановления государства в определенной степени, то есть выравнивания дисбаланса в сторону частных лиц. Частные лица где-то между 96-м и 2000-м годом казались, во всяком случае, сильнее, чем государство. Эта ситуация крайне непривычная для России. И главное, было не очень понятно, как эти частные лица могут распоряжаться политической властью. И вот, собственно, возникла тоже такая рискованная ситуация для собственников, ну и для людей, которые там не хотели коммунистического реванша и так далее. В общем, коалиция, которая привела к власти Путина и сложилась вокруг Путина, не была авторитарной по задаче. Она была, ну, я не знаю, умеренно авторитарной. Потому что были как минимум рядом силы, которые делали более откровенную ставку на авторитарный выбор, начиная там с Примакова или коммунистов, заканчивая там Жириновцами. Все они откровенно говорили про диктатуру, в то время как Путин говорил про демократию. Все они говорили про конфронтацию с Западом. Путин говорил про кооперацию. Все крупные политические силы вокруг Путина говорили про так или иначе возрождение имперского пространства, его рекооптация, да, присвоение обратного в той или иной форме. А он говорил о том, что империя закрыта, имперский проект закрыт российский. Так что коалиция сложилась не авторитарная вокруг него, но дальше те решения, которые эта коалиция принимала или соглашалась в рамках разменов со своим лидером, постепенно привели ее к полноценной диктатуре. Ну и уже, собственно, сами члены этой коалиции, многие оставаясь на своих местах, те же либеральные экономисты в рядах режима, обслуживают совершенно другую власть, чем ту, которую они формировали четверть века назад. И те же крупные собственники, ну не все, некоторые бежали, погибли,
3: но многие остались. И они вынуждены работать совершенно в других условиях, чем те, которые прогнозировали, когда поддерживали эту власть. Вот. Поэтому по способу прихода к власти это, в общем, диктатор, диктатура, связанная с эрозией демократических институтов. Больше того, большинство новейших диктатур таковы, если классические диктатуры 20 века были связаны либо с военными переворотами, либо с какими-то формами околоэлекторальной узурпации, там, чрезвычайные законы в Третьем Рейхе или поход на Рим Муссолини, в меньшей степени были диктатуры распространения, связанные с эрозией демократической. Вот Салазар как раз такой пример. То сейчас большинство диктатур формируется как раз из демократий. Поэтому, когда говорят, да, вот в Америке нет опасности. Ну, наверное, такой нависающей угрозы нет, но вообще говоря, демократия вполне действующая может подвергнуться эрозии. И вот Орбан – это такой пример. Если бы не было Евросоюза, который был внешним ограничителем для Орбана, Орбан спокойно превратился бы в правителя типа Эрдогана. Турция не в Евросоюзе, она политическое наблюдение и там часть суверенитета не передала, общий центр. И он там делает, что хочет. И Орбан бы, конечно, вел себя так же. Он еще сильнее подкрутил бы систему под себя. Вот поэтому Россия, конечно, автократия, которая сложилась в результате серии ошибок, которые правящая коалиция совершила, не будучи изначально авторитарной, но тоже по-своему вместе со своим народом избегавшей неопределенности, связанной с полностью открытой политической системой. После 22 года режим становится больше похож на военную диктатуру, потому что военный режим, военная диктатура – это власть военной корпорации, которая выдвигает из своих рядов лидера, и часто приход военной диктатуры к власти связан так или иначе с войной, либо с гражданской, либо с внешней, либо с военной ситуацией, либо, как в случае Греции, военные приходят к власти, а потом развязывают войну, или в Аргентине. Они могут проиграть, выиграть, но это и так, как пойдет. Вот, поэтому Путин такой франко наоборот, если угодно. Он начал как сравнительно мягкий диктатор с экономической программой, как Франко 60-х, а заканчивает войной. То есть это песочные часы вот перевернули, и песок посыпался в обратном направлении. То есть мы можем сейчас считать Россию электоральной автократией рождающейся военной диктатуры. И это видно технически даже потому, ну вот, например, кто вместо Гладкова сейчас, да, вот, губернатор. Герой своего из программы «Время героев» с лицом молодого генерала Скалозуба, только более жестокий, потому что Скалозуб такой глуповатый, но так вот представить себе Скалозуба, который людей убивает у Грибоедова, мы не можем. А тут прям такое конкретное, в общем, лицо, что, в общем, не завидует чиновникам Белгородской области, там, мне кажется, им очень страшно сейчас от взгляда на своего губернатора будущего. Ну вот, «Время героев», которое действительно потихонечку наполняет ряды режима, вытесняя гражданскую бюрократию. Постепенно война становится государственным строем. И ткань режима, конечно, мутирует. Режим движется в одном направлении, а люди в этом направлении двигаться не очень хотят. И отсюда вот этот разрыв, о котором мы говорили.
4: Всех аналитиков, когда мы говорим о России, о том, что будет с Россией, я спрашиваю один вопрос. Угу. Он такой. К чему людям в России готовиться в течение ближайшего года?
3: Знаете, мне кажется, что нужно готовиться к тому, что война будет более заметной. Нынешние успехи в воздухе ВСУ не будут свернуты, и нужно будет определяться по отношению к этой новой ситуации. Мы чувствуем войну, как мы на нее смотрим? Нужно выбрать для себя взгляд. Нужно привыкать к сиренам, к хлопкам, к дефициту информации. Когда я говорил, что Брежневский и даже Горбачевский Советский Союз был менее репрессивен, но более тотален. И если мы посмотрим, как сообщалось о Чернобыльской аварии, но мы движемся в этом направлении, значит, нужно будет думать о том, как получать информацию достоверную уже не о внешней ситуации или не о политической борьбе, которая в автократии касается немногих. А вот как добывать информацию, которая касается непосредственно тебя? Хотя автократ может выбирать стратегию сохранения власти в виде либерализации, в виде усиления репрессий. Я думаю, что в нашем случае, ну, скорее это усиление репрессий. Вот какие-нибудь собрания в малых группах,
5: кружках, слушания поэзии, просмотра фильмов, которые сейчас допустимы, они могут вполне перестать быть допустимы. Тоже нужно думать, что с этим делать. Я говорю это без всякой радости. И ну, адаптироваться и к этому тоже.
1: Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров беседовал с Александром Бауновым. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
0: Студия подкастов «Радио Свобода».
8: Говорит Радио Свобода.
9: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
8: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 25 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Заместитель председателя партии «Яблоко» Максим Круглов приговорен к 7 годам колонии по обвинению в так называемых фейках про российскую армию. Вооруженные силы Украины начали применять на фронте планирующие управляемые авиабомбы. В Венесуэле произошли 2 мощных землетрясения, в стране объявлено чрезвычайное положение. Также сегодня.
1: Главный вопрос даже не в том, примут ли запрет. Главный вопрос, получится ли его исполнить. Или дети, как это часто бывает, снова окажутся на шаг впереди взрослых, регуляторов и их правил.
0: Власти Великобритании готовят закон о запрете использования социальных сетей детьми младше 16 лет. Замоскворецкий суд Москвы вчера вечером назначил 7 лет колонии заместителю председателя партии «Яблоко», бывшему депутату городской думы Москвы Максиму Круглову по делу о так называемых фейках про российскую армию. Об уголовном деле против Круглова стало известно в начале октября прошлого года. Поводом для его возбуждения стали 2 поста в телеграм-канале Круглова. В одном экс-депутат писал об убийствах мирных жителей в городе Буча в Киевской области, в другом приводил данные ООН об украинцах, погибших в ходе российского вторжения. В своем последнем слове на суде Максим Круглов подчеркнул, что считал данные ООН надежным источником информации, а в другом посте говорилось о том, что нахождение российской армии в Буче, цитата, «неоспоримый факт», и что после ее пребывания в этом городе, еще одна цитата, «осталась смерть. Не мир, порядок, денацификация, а смерть и разрушение». Конец цитаты. Прокуратура требовала приговорить Максима Круглова к 8 годам колонии. Как пишет «Медиазона», среди свидетелей стороны обвинения были Валерий Сомов, который представился вначале ученым-политологом, однако оказался сотрудником ГБУ «Жилищник», а также волонтер организации «Молодая гвардия Единой России» Алина Матвеева. Круглов не признал вину, а в последнем слове подчеркнул, что несогласие с позицией властей в России теперь фактически приравнивается к ненависти. Вот фрагмент его последнего слова, опубликованный телеграм-каналом «Медиазона».
2: Не нужно посылать всей стране сигнал о том, что несогласие отныне приравнивается к ненависти, и за это можно получить санкцию до 10 лет тюрьмы. Не нужно разделять царство внутри себя, оно действительно может не стоять. Хватит уничтожать своих оппонентов, хватит уничтожать честь России. Этим вы воюете против России. Я верю в будущее, я верю в то, что я вижу страну мирной, процветающей, где человеческое достоинство ценится. Я верю в то, что я смогу увидеть, как растет моя дочь на моих глазах. Я действительно верю, и это мой мотив моей работы в солидарность, в сострадание, в кооперацию и взаимное уважение.
0: Это был фрагмент последнего слова на суде заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова. Депутатом Московской городской думы Круглов был избран в 2019 году. В марте 2022 был организатором марша «За мир», не согласованного с властями. Заместителем председателя партии «Яблоко» Круглов был избран в декабре того же года. В 2024 он пытался вновь избраться в Московскую думу, но ему было отказано в праве участвовать в выборах. Основатель «Яблока» Григорий Явлинский лично выступал в суде в защиту Круглова, назвав его, цитата, «адекватным членом партии, патриотом России и мирным цивилизованным политиком, который всегда уважал закон». «Яблоко» — единственная в России незапрещенная партия, выступающая за прекращение войны с Украиной. Она пока сохраняет представительство в нескольких региональных парламентах, однако многие члены ее руководства и активисты подвергаются уголовному преследованию. В СИЗО по делу о фейках находится другой заместитель председателя «Яблока» Лев Шлосберг, осужден бывший председатель алтайского отделения Александр Гончаренко, журналист из «Хакасии» и член «Яблока» Михаил Афанасьев признан виновным в распространении фейков об армии и приговорен к 5,5 годам лишения свободы. Активист партии из Петербурга Василий Неустроев приговорен к 10 годам по 6 статьям Уголовного кодекса, в том числе тоже по статье о фейках. В общей сложности в отношении членов «Яблока» Яблоко возбуждены 11 уголовных дел. Все это делает практически невозможным участие Яблока в предстоящих в сентябре выборах в Думу и на региональных уровнях. С приближением выборов все более жесткой становится риторика Кремля в отношении Союза НАТО, который Москва обвиняет в попытках добиться распада России. Вслед за заявлениями об этом Владимира Путина, Сергея Лаврова, Дмитрия Пескова, Юрия Ушакова и других, этот тезис выдвинул в своем выступлении на Международном юридическом форуме в Петербурге бывший президент России, ныне заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
3: Прикрытием красивых слов о стремлении к партнерству с нашей страной НАТО на деле вплотную приблизилось к нашим границам. В качестве тарана Альянс использовал режимы марионетки. Так было с Грузией, так произошло с Украиной, которая в 2014 году превратилась в рассадник русофобии. К сожалению, так сейчас происходит с Молдавией и даже, увы, с Арменией.
0: Это был бывший президент России Дмитрий Медведев. Недовольство Москвы политикой Еревана связано с провозглашенным в Армении курсом на вступление страны в Европейский Союз, а также замороженным членством в Организации договора о коллективной безопасности, как не выполнившей свои обязательства перед Арменией во время ее конфликта с Азербайджаном, так считают в Ереване. В ответ Москва потребовала скорейшего проведения в Армении референдума о ее пребывании или выходе из Евразийского экономического союза, членство в котором одновременно с членством в ЕС невозможно. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сейчас такой референдум проводить бессмысленно, поскольку Армения даже не соответствует статусу кандидата на вступление в ЕС. Тем не менее, его политику в Кремле считают антироссийской, а голосам критиков Пашиняна почти одновременно с Дмитрием Медведевым, что, мне кажется, характерно, в эфире телеканала «Россия-1» присоединилась и директор телеканала «Арти» Маргарита Симоньян.
4: Я предлагаю вычислять по соцсетям. Это очень легко делать сейчас. Вон пограничники это делают на границе легко и непринужденно. И у нас, и там, в Грузию. Попробуйте, поезжайте в Грузию, если что-то там у тебя про Абхазию, Осетию, тебя не пустят, да? Вычислять по соцсетям тех армян, которые поддерживают Пашиняна. И все. Въезд в Российскую Федерацию запрещен. Навсегда. Потому что если вы поддерживаете Пашиняна, значит, вы поддерживаете русофобию. Раз вы поддерживаете русофобию, значит, вы ненавидите Россию. Значит, вы забыли Грибоедова. Вы даже, наверное, не читали «Горе от ума» и не видели этот памятник. Нечего вам делать в России.
0: Это была директор телеканала «Арти» Маргарита Симоньян. По-прежнему бурно обсуждается и назначение теперь уже бывшего главы самопровозглашенной Республики Южной Осетии Алана Гаглоева советником Владимира Путина. Гаглоева заменил Марат Камболов, бывший директор научно-исследовательского центра «Курчатовский институт», президентом которого является друг президента России Михаил Ковальчук. Паата Давитая, в прошлом вице-спикер парламента Грузии, ныне председатель партии «Европейские демократы», полагает, что на фоне неудач в Украине Кремль может готовить аннексию Южной Осетии де юре, чтобы показать, что Россия прирастает землями. Другой вариант – оказать давление на внутриполитическую ситуацию в Грузии, угрожая аннексировать Южную Осетию в случае, если пророссийская партия «Грузинская мечта» не получит необходимую поддержку на предстоящих парламентских выборах в стране.
5: Ну, мы реально видим то, что готовится аннексия территории Грузии, а именно Цхинвальского региона. Все предпосылки этого есть, потому что в последнее время очень активизировалась та ситуация с договором так называемой Южной Осетии, а именно 9 мая, когда был подписан договор о стратегическом партнерстве и о углублении отношений. В этом договоре есть такая запись, что те решения, которые принимают органы местного самоуправления в России, действуют на территории Цхинвальского региона. Вы понимаете, это полный абсурд, да, если говорить о какой-то независимости. Также мы увидели то изменение в Конституции, которое произошло, и той ситуации, что в течение месяца Путин два раза встретился с лидером сепаратистского движения Гаглоевым и перевел его своим советником. И одним из пунктов того, что он стал советником, это его полномочия, это то, что об объединении Южной и Северной Осетии. Это говорит о том, что готовится аннексия в этой ситуации, и мы видим то, что когда представитель Ковальчука становится так называемым президентом, пока он исполняющий обязанности президента, по той информации, которой мы владеем, этот человек находится вот рядом с Ковальчуком по решению некоторых вопросов, как говорят по вот тем данным, что как мы имеем, я применю жаргон, он является решалом, решает какие-то вопросы, которые надо проводить через Ковальчука. Это показывает этот уровень доверие, которое у него есть, и это показывает еще то, что готовится подпись, так называемое присоединение, потому что два раза был так называемый референдум проведен в Кривальском регионе, и 8 раз обращались в Государственную Думу, и теперь стоит вопрос, когда будет вопрос станет о присоединении. Те неудачи, которые у России на украинском фронте, и то, что происходит, прилет дронов, говорит то, что когда будут выборы в Государственную Думу, им нужна какая-то новая тактика в том плане, что как будто бы вот новые земли Россия присоединяет. Ну, чтобы вы имели понимание, что такое Цхинвальский регион, да, так называемая Южная Осетия, где-то 15 тысяч человек там проживает. Чтобы избрать президента, надо 5-7 тысяч голосов. Второй вариант развития событий, то, что будет оказано давление на грузинских властей, если вы не будете вести так, как хочет Россия, мы вот эту аннексию вам проведем в любой момент. И третий вариант, то, что когда будут выборы парламент Грузии в 2028 году, это может оказаться рычагом давления на выборов. И в том плане, что если не пройдет грузинская мечта, то Россия проведет аннексию. А грузинская мечта, вот, к сожалению, проводит это так, в зоне тишины. В Грузии ничего такого не происходит. Единственное то, что где-то месяц тому назад служба госбезопасности Грузии сделала отчет для парламента Грузии, где было сказано то, что готовится аннексия. И автор этой аннексии является Кириенко, да? И парламент, который занимается внутренней и внешней политикой, должен был этот вопрос рассмотреть. Но они не рассмотрели. Это о чем говорит? Это говорит о том, что идет полная тишина. И еще раз хочу сказать, и если это произойдет, значит, вся политика грузинской мечты, которая была, ну, нет в войне, то, что во время грузинской мечты не теряется территории, получится то, что другие президенты, другие партии, которые были в Грузии во главе страны, они воевали с Россией, они отстаивали свою независимость, они отстаивали свои территории, а грузинская мечта просто сдает это все. Да? Это приведет к тому, что даже сторонники грузинской мечты будут выступать против. И очень накалится ситуация в регионе в этом направлении. И, конечно же, это тоже опасно, накаление ситуации. Почему? Потому что если произойдет смена власти и будет тут революционный момент, Россия в тот же момент может аннексировать. Понимаете, в чем дело? Ситуация очень такая нестабильная. Может произойти такой момент, который взорвет регион.
0: Это был бывший вице-спикер парламента Грузии, ныне председатель грузинской партии «Европейские демократы» Паата Девитая. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Время свободы. Ну что, этот день настал. Наши асы на модных МиГ-29 разнесли вражеские позиции вместе с живой силой и БК-бомбами украинского производства. Как сообщает проект «Радио Свобода» Донбасс Реалии, так вечером 23 июня телеграм-канал бойцов воздушных сил ВСУ «Саняшник» подписал видео, на котором, как предполагается, было запечатлено первое применение планирующих авиационных бомб или КАБов украинского, подчеркну, это производство, под названием «Веревнювач». Заявлялось, что «Веревнювач» способен нести боевую часть в 250 килограммов, а самолеты могут сбрасывать такую бомбу с расстояния в более чем 130 километров от линии фронта. Российские авиабомбы «ФАБы» с унифицированным модулем планирования и коррекции стали самой большой проблемой для ВСУ на фронте, в частности, в Константиновке, в Донбассе, где Россия продолжает продвигаться. Вот что о том, как украинские управляющие авиабомбы, которые самолеты смогут сбрасывать с относительно безопасного расстояния, могут изменить ситуацию на фронте, говорит Мирослав Гай, офицер ВСУ, глава благотворительного фонда «Фонд Мир и Ко». Применение управляемых бомб российской авиации является одним из основных факторов их постепенного продвижения. К примеру, в полях мы выстраиваем фортификационные сооружения, но почти невозможно удерживаться на сводных опорных пунктах, потому что они уничтожаются КАБами. Именно поэтому у нас основными областями обороны становятся города. Они тоже подвергаются воздействию КАБов, вы это видели, но, по крайней мере, там можно сохранять важные элементы обороны, наблюдательные посты, наблюдательные точки, позиции для БПЛАшников, ну и так далее. Потому что в голом поле преимущество Российской Федерации в артиллерийских крупнокалиберных выстрелах именно в КАБах, к сожалению, дает свой негативный для украинцев, вообще для Украины результат. Имея собственные КАБы, мы, соответственно, сможем эффективно на достаточно большом расстоянии уничтожать их подземные пункты управления и их укрепленные районы, а также многое другое. Понимаете, на дистанции 100 километров возможность наносить поражение планирующими авиабомбами дает серьезные преимущества. Вот если у нас будет хотя бы паритет по количеству таких авиационных бомб и при этом более современная авиация с современной авионикой, я думаю, что это существенно изменит ситуацию на фронте и принесет положительный результат. Это был офицер ВСУ, глава благотворительного фонда «Фонд Мир и Ко» Мирослав Гай, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». В Украине также прошли испытания, разработанные украинскими специалистами баллистической ракеты «ФП-7» тактического уровня. По данным компании-производителя ракеты, ее дальность полета более 200 километров, вес боевой части 150 килограммов, скорость полета 1500 метров в секунду. По характеристикам, ракету часто сравнивают с американскими ракетами «Атакамс» либо с советской ракетой «Точка-У». Главными целями новой украинской ракеты будут объекты недалеко от линии фронта либо границы Украины. Рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко.
6: Историю создания этой ракеты можно описать фразой «Не было счастья, да несчастье помогло». Украинское ракетостроение много лет стагнировало, и после начала полномасштабного вторжения Киев обращался к иностранным партнерам с просьбой предоставить подобное оружие. Но, во-первых, ни одна европейская страна не производит их самостоятельно, а во-вторых, в мире в целом таких ракет мало. Украина пошла кратчайшим путем. Новую ракету FP-7 создали в корпусе советской S-400. Эксперты объясняют, это сэкономило время на разработку своего фюзеляжа, новой компоновки ракеты и проведение аэродинамических тестов и так далее. Ракета уже прошла летные испытания. Как заявляют производители Firepoint, цена одной такой ракеты будет рекордно низкой для мирового рынка, около 500 тысяч долларов. Для сравнения, американский «Атакамс» стоит от миллиона до 1,5 миллиона долларов. А другой вопрос, сколько ракет Украина сможет производить. Прямо сейчас в Украине разрабатывают еще одну баллистическую ракету FP-9. Это уже оружие оперативно-стратегического уровня. Оно больше и мощнее. Заявленная дальность полета 855 километров. Вес боевой части 800 килограммов. По своим характеристикам она похожа на российский «Искандер». Видео испытаний этой ракеты пока нет. Руководитель Firepoint добавил, что процесс кодификации, то есть регистрации ракеты в Министерстве обороны в Украине упрощен, и компания будет сразу делать десятки новых экземпляров для ускорения производства. Ранее Владимир Зеленский назвал баллистику последним российским аргументом в войне против Украины.
0: Сообщение Бориса Сачалко. Ну и добавлю, что вчера в овальном кабинете Белого дома президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте так высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского, которого в феврале 2025 года при личной встрече в том же самом овальном кабинете резко критиковал. У него все довольно хорошо, по крайней мере, он держится молодцом. Много людей погибает с обеих сторон, но я думаю, что у него все неплохо. Нужно признать, что он храбрый, у него отличное снаряжение. Ну и у него отличные люди, у него настоящие бойцы. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 25 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградцев. В Венесуэле вечером в среду по местному времени произошли два мощных землетрясения, которые привели к многочисленным жертвам и разрушениям. За первым землетрясением магнитудой 7,2, эпицентр которого находился всего в 160 километрах к западу от Каракаса, спустя минуту последовал еще более разрушительный подземный толчок магнитудой в 7,5. Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение.
7: Мы объявляем чрезвычайное положение в соответствии с положениями нашей Конституции. Хочу выразить искреннюю благодарность правительству всех стран мира, которые незамедлительно связались с Венесуэлой после произошедших землетрясений, чтобы выразить свою солидарность и поддержку.

0: моменту записи этого выпуска «Времени свободы» была подтверждена гибель почти 200 человек. К несчастью, эта цифра может многократно вырасти. Геологическая служба США оценивает последствия землетрясения в Венесуэле как катастрофические. Число жертв может превысить 10 тысяч человек. На многочисленных видео видны масштабные разрушения жилых многоэтажных зданий. Люди остаются под завалами, ведутся срочные спасательные работы. Главный аэропорт Венесуэлы закрыт. Время свободы. Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте вновь выразил недовольство тем, что европейские страны, входящие в Североатлантический союз, недостаточно, по его мнению, тратят на оборону, в то время как США для их защиты разместили в Европе не менее 50 тысяч своих военнослужащих. Трамп также раскритиковал европейских партнеров за отсутствие, также, по его мнению, поддержки военной операции США против Ирана и назвал бессмысленной принятую Сенатом вслед за Палатой представителей Конгресса США резолюцию по военным полномочиям президента, которая ограничивает его право вести боевые действия против Ирана. За эту резолюцию голосовали не только демократы, но и некоторые республиканцы.
1: Я был разочарован Италией, я был разочарован Великобританией, Стармера больше нет, и знаете, у него было много проблем. Мы были разочарованы Германией, Францией. Нас подвели. На самом деле, нам вообще не нужна была их помощь. Мы буквально разгромили иранцев за первую неделю. Но было бы неплохо, если бы они пришли и сказали, мы хотели бы помочь. Мы отлично ведем сейчас переговоры с Ираном, и вдруг посреди этого срочная новость. Сенат проголосовал за то, чтобы Трамп прекратил войну. Иран увидел это, и они говорят, что это вообще значит. Конечно, это не имеет никакого смысла. Голосовали 4 сенатора-республиканцы и все демократы. Знаете, демократы хотят проигрыша в войне, потому что они глупы. Это был президент США Дональд Трамп. Марк Рютте в дипломатичной, как всегда, форме пытался возражать Трампу, сказав, в частности, что Германия, к примеру, собирается удвоить до 2029 года свои военные расходы, доведя их до 150 миллиардов евро в год. Военные расходы увеличивают и остальные члены Союза НАТО. Что же касается войны против Ирана, то Рютте назвал чрезвычайно важной задачу не допустить появления у Тегерана ядерного оружия, решение, которое взяли на себя США. В то же время, уже после встречи с Трампом, Рютте напомнил, что страны НАТО за редким исключением предоставляли свои базы американским военным самолетам, доставлявшим в район конфликта военнослужащих оружие и боеприпасы.
2: Я знаю, что он разочарован, но я хочу сказать, что это разочарование связано лишь с несколькими отдельными случаями. Да, они есть. Я понимаю это разочарование. Но если посмотреть на общую картину того, выполняют ли европейские страны свои двусторонние соглашения с Соединенными Штатами о размещении войск, это не документы НАТО, это двусторонние соглашения, но очевидно, что все они являются союзниками, то становится ясно, что период с конца февраля, когда началась война 28 февраля, и далее до прекращения огня в середине апреля, с европейских баз взлетело от 4 до 5 тысяч американских самолетов. Европа представляла собой единую платформу для защиты Соединенных Штатов. Трамп знает все эти цифры, но я думаю, справедливо будет еще раз отметить этот факт.
0: Это был генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя заявление Рютте о помощи США в войне против Ирана. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаер оценил их как признание в нарушении международного права и устава Организации Объединенных Наций. Ну и в заключение, как всегда, теперь по четвергам рубрика «Новости высоких технологий». Сегодняшняя тема касается едва ли не каждой семьи в мире. Речь идет о доступе, а точнее запрете доступа к социальным сетям, которые власти Великобритании планируют ввести для детей младше 16 лет, последовав примеру Австралии, где такой запрет уже действует. Слово директору по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадию Пильдесу.
3: 15 июня правительство Великобритании объявило план. Детям до 16 лет хотят закрыть доступ к большинству крупных соцсетей. Речь идет о платформах вроде TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook и так далее. А вот мессенджеры, например, WhatsApp или Signal, этот запрет включать не планируют. Там дети по-прежнему смогут общаться с друзьями и близкими. Школьные и учебные платформы тоже обещают не трогать. Учиться в интернете никто не запрещает. Теперь об ответственности. Кого, собственно, будут наказывать? Не детей и не родителей, а сами платформы. Если социальная сеть не примет достаточных мер, чтобы не пускать пользователей младше 16 лет, ей может грозить крупный штраф, вплоть до 10% мирового годового дохода сети. Для таких гигантов, как Meta или Google, это не миллионы, это миллиарды. В самых серьезных

0: В серьезных случаях регулятор может добиваться ограничения доступа к сервису в стране. Такими рычагами пользуются редко, но власти явно хотят показать. На этот раз речь идет не о мягкой рекомендации. Власти говорят, что социальные сети слишком часто вредят детям. Затягивают их в бесконечную ленту, подсовывают все новый и новый контент, делают нормальный выход из приложения почти подвигом. Проблема не только в самом факте общения в интернете, а в механике платформ, алгоритмах рекомендаций, автозапуске видео, контактах с незнакомцами, бесконечно прокрутки. Британские медицинские организации уже сравнили масштаб риска с курением. Вред может быть не сразу заметен, но он накапливается. Сюда же добавляют травлю, доступ к жестокому и опасному контенту, недосып, меньше живого общения и меньше физической активности. У запрета есть серьезная общественная поддержка. 9 из 10 опрошенных родителей поддержали идею возрастного ограничения. 2/3 молодых людей также согласились, что детям до 16 лет не стоит пользоваться, по крайней мере, некоторыми соцсетями. Поддерживают запрет и некоторые родители, потерявшие детей после контакта с вредным онлайн-контентом. Например, мать девочки, убитой двумя подростками в 2023 году, назвала такой запрет важным шагом для защиты детей. Когда о законе говорят такими словами и приводят такие аргументы, спорить довольно трудно. И все же обратная сторона есть. Первый вопрос. Как проверить возраст? Чтобы доказать, что тебе уже есть 16, придется как-то подтвердить, кто ты. Например, через оценку возраста по лицу, цифровому ID, банковским данным или другим формам подтверждения. И тут уже волнуются не только подростки, но и взрослые. Получается, миллионы людей будут передавать личные данные платформам или сторонним проверяющим компаниям. А чем больше таких хранилищ с лицами, документами и другими чувствительными данными, тем выше риск, что однажды они утекут. Второй риск. Дети легко найдут обходные пути, и самый простой из них – VPN, который помогает сделать вид, будто вы заходите в интернет из другой страны, где такого запрета просто нет. В Великобритании уже видели резкий рост интернета к VPN после введения возрастных проверок для взрослого контента. Правда, здесь важно не упрощать. Далеко не все пользователи VPN – дети, далеко не все используют его только для обхода запретов. Но как техническая проблема для регуляторов, это вполне реально. И третий довод противников звучит так. Если выгнать подростков из больших соцсетей, они могут уйти в нишевые и часто менее регулируемые пространства, где правил модерации и понятной ответственности еще меньше. То есть лекарство может оказаться не только спорным, но и рискованным. При этом Великобритания здесь не первооткрыватель. Австралия уже ввела похожие возрастные ограничения для пользователей младше 16 лет. Многие страны Европы тоже движутся в эту сторону. Франция обсуждает запрет для детей младше 15. Дания договорилась о похожей планке. Греция планирует ограничения с 2027 года. За пределами Европы похожие меры обсуждают или вводят Индонезия, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты. Китай уже несколько лет ограничивает экранное время и онлайн-режимы для несовершеннолетних. Великобритания не открывает эту дорогу. Она встает в общий ряд и местами пытается пойти дальше соседей. Меры должны внести в парламент до конца 2026 года, а заработать они могут уже весной 2027. Времени еще много, споры наверняка будут жаркими и о защите данных, и о роли государства в семейных делах, о правах подростков, о свободе интернета и о реальной эффективности подобных запретов. Обсуждают и дополнительные меры, ночные ограничения, лимиты на бесконечную прокрутку или на общение детей с незнакомцами. Но главный вопрос даже не в том, примут ли запрет. Главный вопрос, получится ли его исполнить. Или дети, как это часто бывает, снова окажутся на шаг впереди взрослых, регуляторов и их правил.
1: Это был директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бубчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Преступление и война.
4: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
3: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
6: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко. Вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. Среди прочего, это кризис в оккупированном Крыму и арест российского предпринимателя Ильи Трабера. июня украинские силы нанесли удары по нефтебазе в Керчи в аннексированном Крыму, а также по порту Кавказ и объектам Керченской переправы. Крым продолжает жить в так называемом режиме «все под контролем». На полуострове ввели графики отключения электричества, ограничили продажу бензина, остановили паромные сообщения и сократили работу общественного транспорта. Назначенный Москвой так называемый глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что с 22 июня санатории и дома отдыха временно перестанут принимать детей. В Севастополе отключили уличное освещение и отменили массовые мероприятия. Украинские удары по Крыму в последние недели стали регулярными. Главные цели – топливная и транспортная инфраструктуры, обеспечивающие российскую группировку на юге Украины. В социальных сетях обсуждают последствия этих атак и спорят, насколько серьезно нынешние проблемы Крыма могут повлиять на ситуацию на фронте и перспективы переговоров о завершении войны. Военный аналитик Ян Матвеев у себя на YouTube-канале говорит об основных проблемах полуострова.
1: В Крыму катастрофа. Мосты уничтожены на въезд и выезд, огромные очереди. Бензина нет, а власти и военные ничего не могут поделать. Системы ПВО даже самих себя защитить не в состоянии. Горят нефтебазы, газовые хранилища, бензовозы, грузовики. Детей эвакуируют из лагерей, а туристы, которые хоть как-то беспокоятся за свою жизнь, спешно покидают полуостров.
0: Блогер с ником «Профессор Преображенский» пишет у себя в сети X.
2: А я вот что хочу напомнить. Лучший друг Крыма Путин не был там уже 3 с лишним года. Как стало небезопасно, Путин туда ни ногой. Он кричит: «Работайте, братья», сам сидя под куполом персональных спецкомплексов ПВО за 1000 километров. Путину важна безопасность его тела, а на безопасность людей ему плевать.
0: О посещении Крыма задумался и певец Юрий Лоза у себя в Facebook.
3: Родственники из Керчи пишут, что украинцы усиленно лупят по городу уже второй день. Если раньше они были сосредоточены исключительно на атаках по мосту, то сейчас переключились на нефтянку и доставку. Паники нет, но нам советуют в ближайшее время воздержаться от традиционной поездки в Крым. Тем более, что мы всегда добирались сюда на машине, а ситуация с бензином пока не налаживается. Короче, на море хочется, и сомнения не покидают. Будем думать и надеяться на лучшее.
0: Против вас играет адвокат Илья Бер, город Вильнюс.
4: Внимание, вопрос. Известный певец недавно написал в социальной сети о том, что сомневается, стоит ли ему сейчас ехать отдыхать в Крым, как он традиционно делает в это время года. Мол, украинцы усиленно лупят по Керчи уже второй день. Кроме того, он обычно едет на машине, а ситуация с бензином не налаживается. На это один из комментаторов посоветовал певцу добираться. Ответьте точно, как именно.
0: Отвечает журналистка и филолог Ксения Туркова в комментариях к посту Юрия Лозы, что путь есть, но он будет нелегким.
5: Дорогой Юрий, всегда есть выход. Маленький плод.
0: О том, что валить из Крыма таки надо, говорит у себя на Ютубе и Алексей Арестович.
6: Надо ли уезжать из Крыма? Я обычно таких советов не даю, но в этом случае скажу. Уважаемый крымчане, я бы на вашем месте уехал из Крыма как можно скорее. Потому что скоро это физически будет сложно сделать. Я прошу прощения. То, что намечается в Крыму, ну, как бы лучше уехать.
0: Такого же мнения придерживается и блогер Майкл Наки.
7: В общем, избегайте Крым всячески. Сейчас это опасное место. И вообще переобувание, Арестович всегда говорит о том, что ситуация в России становится все хуже. У российской армии, у российского руководства. Ну, а оккупированный Крым – это худшее место, где вы можете оказаться. Ну, за исключением, наверное, окраин Малой Токмачки. Я вижу уже, что многие уезжают. Правильно делайте. Ни в коем случае не езжайте в Крым. Там нет бензина, там нет электричества, там не будет всего. Чем больше будет гуманитарная катастрофа, тем хуже будет для гражданских. Это неизбежное следствие того, что Крым является логистическим военным хабом для российской армии, поэтому его будут отрезать. Пожалуйста, уезжайте, пока есть возможность. Скоро такой возможности не будет.
0: Политолог Николай Митрохин в Фейсбуке пишет следующее.
8: Про Крым уже неинтересно. События там развиваются, как тут предсказывалось. Транспорт и коллапс в плане бензина, прекращение работы поездов, потребительская паника, талоны. Скоро будут и карточки. Единственная небольшая новость в том, что ВСУ хочет понаделать дырок в мостах на перешейках, чтобы уж полностью заблокировать движение туда с материка. Чуть более интересно, но предсказуемо развивается ситуация на материковых оккупированных территориях, особенно в Причерноморье. Транспортный поток по трассе Новороссия упал в 3 раза. Министерство обороны официально отказалось от военных перевозок по ней. Появились первые сообщения, пока непонятной степени достоверности, об отходе передовых российских подразделений, самых дальних в плане логистики участков фронта, пока на конце Кенбурнской косы. Произойдет ли это в реальности, будем поглядеть. Напомним, что ВСРФ уже уходили в 24-м с острова в дельте Днепра, но потом вернулись, поскольку ВСУ не смогли там обеспечить регулярное снабжение своих подразделений. Но все может быть. Тут важен масштаб. Если ни один автомобиль грузоподъемностью более 1,5 тонн не рискнет появляться западнее Мелитополя на любых дорогах, то все будет. Российская группировка Днепр вряд ли продержится без снабжения больше 2 месяцев. Населению сочувствовать будем. Что остается?
0: Блогер Анюта Степанова рассказывает в своем Facebook о том, как рушатся российские воздушные замки.
9: Вы все еще верите успокоительным сказкам из телевизора о том, что Сибирь – это наш глубокий и абсолютно недосягаемый тыл, а Крым обеспечен топливом на годы вперед? О, отложите утренний кофе и устраивайтесь поудобнее. Сегодня 21 июня 2026 года, и у меня для вас свежайший и буквально пылающий разбор за последние 24 часа. Пока чиновники в Москве судорожно пытались замазать коллапс на топливном рынке, география украинских приветов расширилась до таких неприличных масштабов, что у путинских генералов окончательно задрожали колени, а на заправках Крыма официально наступил конец прекрасной эпохи. Пока пропагандисты зазывали россиян на безопасный летний отдых в Крыму, логистический капкан полуострова захлопнулся с оглушительным треском. Доказательства и факты. В ночь на 21 июня силы обороны Украины нанесли мощный комбинированный удар по оккупированному полуострову. Точечно уничтожен крупный топливный терминал в порту Керчи, а также сожжена электрическая подстанция в Белогорске. Итог наступил незамедлительно. Местная оккупационная администрация и паблики вроде «Крымский ветер» зафиксировали огромный шлейф дыма на десятки километров, а заправки полуострова полностью остановили продажу бензина и дизеля гражданскому населению. Заправить машину теперь можно только по спецпропускам для государственных предприятий и военных нужд. Аналитика в правильном ракурсе. Какая грациозная стабильность. Нам годами рассказывали, что Крымский мост защищен с земли, воздуха и из-под воды. В реальности терминал в Керчи полыхает так, что дым перекрывает солнце, а на заправках введен комендантский час. Оккупационная администрация фактически расписалась в том, что запасов горючего на полуострове нет, а логистика через мост и Приазовье перерезана. Военная техника оккупантов забирает последние капли бензина у гражданских. Самое время ехать в Крым в отпуск, не правда ли? Главное, не забудьте взять с собой педальный привод для автомобиля.
0: Руслан Левиев анализирует последствия удара по нефтебазе и инфраструктуре в районе Керчи и порта Кавказ.
10: Ну, я считаю, что это такая часть продолжающейся кампании, как некоторые ее называют, превращению полуострова в Крым в остров. В том плане, что это подряд затевало сообщение с Россией и в том числе оккупированными территориями. И, естественно, удар по порту Кавказ, где ходят паромы, тоже является частью такой вот способа воздействия на логистику. По части НПЗ есть сейчас уже прям куча видеозаписей от очевидцев, где видим прям такой большой полыхающий пожар, довольно-таки уже ставший для нас привычными кадры типичного горящего НПЗ. Вроде бы как там хранились в том числе нефтепродукты. Мне кажется, что для Крыма это особенно важно, такие объекты, как вот хранилища нефтепродуктов, потому что поскольку есть топливный кризис, то то топливо, которое каким-то образом удается завести на полуостров, надо где-то хранить. Не все сразу поступает сразу в эти подземные хранилища автозаправочных станций. Нужна еще и какая-нибудь нефтебаза. И, соответственно, такой вот объект, он является одним из тех мест, где хранятся нефтепродукты. Поэтому, да, это больно бьет и ухудшает и без того плохую обстановку по снабжению топливом полуострова. Ну, поскольку Крым, он мало связан с линией фронта прямо сейчас, потому что от Крыма во многом зависит разве что те участки фронта, где находится российская армия, отвечающая за такие направления, как Херсонская область и Запад Запорожской области. То есть эти направления, они довольно-таки тихие. Поэтому, в принципе, какая бы там ни была ситуация в Крыму, вряд ли это прям как-то может сильно повлиять на линию фронта. И, в принципе, этого и не происходит. А вот в плане туризма, экономики, вот это, нам кажется, что это типа главный удар, которым является цель всей этой кампании ударов беспилотников и ракет по полуострову.
0: Z-блогер, товарищ Артем, в чем-то согласен с противниками Путина.
2: В Крыму ситуация приближается к катастрофической, и что самое интересное, никакой реакции правящего слоя нет. В СМИ как будто ничего не происходит. Виртуальная реальность. Я могу понять логику, чтобы не поднимать панику, но в сфере дел тоже ничего не происходит. Никакого военного ответа нет и, похоже, не планируется. Может, прав Стрелков, который пишет, что часть правящего слоя уже поняла, что проиграла войну и ищет пути выхода, поэтому никаких ответов на блокаду не происходит.
0: Да и вообще стоит отметить, что в последнее время в Z-среде намечается тренд на перемены. Автор Z-канала в Telegram Verum Regnum считает, что пришло время менять систему.
3: Знаете, что такое безвыходная ситуация? Это такая ситуация, простой и очевидный выход из которой нам не нравится. Сейчас сеть переполнена различными трагически риторическими вопросами, типа «почему мы не отвечаем на то сё, пятое-десятое?», «почему мы не разбомбили мосты и дороги, ТЭЦ, НПЗ, заводы и пароходы?», «почему допустили блокаду Крыма?» и, кстати, «почему до сих пор не остановили турпоток в Крым?», «почему не бьем по центрам принятия решения, а бьем по сараям?», «почему все не так, почему все иначе?», ну и так далее. Послушаешь эти крики, создается впечатление, что мы в какой-то безвыходной ситуации пребываем. А на самом деле, смотрите выше, мы, то есть начальство, с которым почему-то ассоциируют себя многие эксперты, хотя никакого отношения к нему не имеют, в ситуации, очевидный выход из которой нам не нравится. Почему все так, как есть? Потому что не справляется система управления, административная система, допроса система. Система не принимает нужных решений, не проверяет и не хочет проверять исполнение уже принятых, не анализирует их эффективность, не способна думать даже на полшага вперед и в кадровом отношении прогнила снизу доверху. Она просто ничего не может, и вся Виагра мира не сможет ей помочь. Но эта ситуация совсем не безвыходная. Выход есть. Он в том, чтобы обновить систему, а именно полностью заменить руководящие кадры на всех направлениях, невзирая на заслуги и близость к телу, причем заменить на молодых и без опыта советской торговли, то есть не работавших ранее в системе. Одновременно хорошо бы всех смененных сразу изолировать где-нибудь за полярным кругом, чтобы они не могли помешать деятельности своих сменщиков. И пусть не очень быстро, пусть не сразу, но новая система заработает, и все проблемы решатся, и врагам мало не покажется. Почему это не сделано до сих пор, хотя неработоспособная система очевидна всем давно, и только клинический идиот может ее не заметить? А потому это не сделано, что мы, начальство, не способны думать ни о чем другом, кроме как о себе любимых, о своих детишках, которым вечно не хватает денежек, должностей и орденов, и о своих креслицах, в которых так уютно сидеть, а чуть привстанешь и сразу в тюрьму. Но это не значит, что сменить систему на ходу в принципе невозможно. Это возможно. И главное, все равно будет сделано так или иначе. Или врагом, который выбьет текущее начальство, как было в Иране, или возмущенным народом, который снесет начальство сам, как было много раз много где в истории. Так что нам стоит поторопиться. И так время уже упущено.
0: Михаил Ходорковский у себя на YouTube объясняет подход Путина и российских властей к ситуации в Крыму и обращается к так называемым патриотам России.
11: Я вот пытаюсь себе представить, например, Нетаньяху, который убирает систему «железный купол» от Иерусалима, чтобы надежнее прикрыть свою резиденцию. У меня как-то не получается. А вот Путин поступает именно так. Его резиденции надежно прикрыты с воздухом многочисленными панцирями, буками и прочими ПВО. Дороги на подъездах закрыты антидроновыми сетками, а в Крыму 160 атак за полгода. Перебои со снабжением и бензин по талону. Получается, то ли Крым для России оказался не настолько сакральным, чтобы его защищать, то ли путинская отныне и навсегда имеет срок годности, который истек. То ли сакральность и цивилизационное значение – это для пропаганды. А когда выбор между обороной сакрального Крыма и защитой одной из 20 своих резиденций, тут уж не в защите. Я вот начал этот ролик с обращения к тем, кто считает себя патриотами, к тем, кто, может, и не поддерживает войну, но рад территориальным превращениям, к тем, кто видит в присоединении Крыма возрождение и восстановление державы. Вам же, наверное, неприятно видеть, что происходит в Крыму. Вас же должно задевать, что президент обороняет себя и свои дворцы, а не эту святыню и символ. Вы же понимаете, что вас обманули и использовали.
0: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
12: Привет, с вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
0: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. В Петербурге задержан известный бизнесмен Илья Трабер, которого в СМИ называют давним знакомым Владимира Путина. В определенных кругах Трабер известен как криминальный авторитет по кличке Антиквар. По данным источников правоохранительных органов, он фигурирует в деле об организации убийства депутата из Ленинградской области Александра Петрова, совершенного в 2020 году. Позже пресс-служба московских судов сообщила, что Басманный суд Москвы арестовал Трабера и еще одного фигуранта по делу о заказном убийстве депутата. В 90-х Илья Трабер установил контроль над Петербургским морским портом, одним из ключевых транспортных узлов северо-запада России. Его имя неоднократно фигурировало в международных расследованиях, в том числе в Монако и в Испании. В 2002 году французский журнал «L'Express» опубликовал данные налоговых служб, в которых Трабер назывался знакомым Владимира Путина и человеком, связанным с Тамбовской преступной группировкой, который приписывали влияние на деятельность порта. Телеканал «Дождь» в своем расследовании про Трабера в 2017 году называл его единственным из живых криминальных авторитетов, знакомство с которым признавал Путин. Уголовное дело в отношении предпринимателя основано на показаниях российского военнопленного, участника вторжения в Украину. Пленный, потрепанный пенсионер по имени Игорь Лыков, сбивчиво в очередном интервью с российскими военнопленными на YouTube-канале Дмитрий Карпенко «Апостол» рассказывает свою биографию. Судимость, работа водителем автобуса в Дагестане, затем водителем самосвала в Калуге. Но вот дальше история делает неожиданный поворот. Лыков утверждает, что еще в советское время сидел в одной колонии с криминальным авторитетом Владимиром Даниленко. По его словам, в 1987 году по просьбе Даниленко он избил слишком настойчивого оперативника, а спустя почти 30 лет тот якобы нашел его через интернет и снова вышел на связь. Фамилию Даниленко вы наверняка видели в новостях. Это партнер и правая рука Ильи Трабера. У них сегодня проходят обыски. Вот что рассказывает Лыков.
13: Ну и что, Трабер этот?
14: Ну вот они меня взяли к себе водителем, а водителей у них приближенных только вот... четверо. Я был пятым.
13: На какой машине ты ездил?
14: Я ездил на «Шкода Октаве», но мы выполняли роли посыльных. То есть приближенные, посыльные. Но мы всегда были, как говорится, рядом с ними. И не только мы могли выполнять роль посыльных, мы могли выполнять роль необходимых заказов выполненных.
13: Например?
14: Ну, например, устранить человека.
13: И что, вы устраняли людей?
14: Я отказался от этого. У них есть такой пример, который я отказался. За эти примеры, поверьте, вы, если с ним свяжетесь, они вам большие будут деньги предлагать, чтобы мне рот закрыли.
13: Трайбер ждут твоего звонка. Мои контакты есть. Плачу деньги за информацию. Кто в курсе, напишите мне. Пароль Трайбер. А что мне это даст? Пополнишь обменный фонд Трайбер. Ну, точнее, пополнишь фонд, из которого мы заплатим нашим силам обороны Украины за то, что пополняют обменный фонд. Закинь туда лямчик, и он не будет говорить. Или будет вторая серия, напишите в комментариях, нужна вторая серия или нет. Разоблачающий.
14: Я поступлю так, как мне скажет Дмитрий блогер. Так что, если вы не пойдете на его условиях, я буду болтать. Если меня скажут молчать, я с удовольствием послушаю здешних ребят. Но никак не вас, которые вы объявили меня другом, и слово «друг» предали.
0: На задержание Ильи Трабера отреагировал у себя в Фейсбуке журналист-расследователь Сергей Канев.
4: Как пишут СМИ, в Питере ФСБ задержало авторитетного бизнесмена Илью Трабера по прозвищу «Антиквар», а в его особняке и офисе прошли обыски. В лихие 90-е он начинал свой бизнес в тесной связке с Путиным и не раз бывал на его днюшках. С началом вторжения в Украину «Антиквар» по всему Питеру развесил плакаты, рекламирующие эту самую СВО, а также давал бабло всяким провоенным фондам. Судя по всему, Трабер отказался передать свои доли в северных морских портах и терминалах еще более близким дружкам Путина. Короче, бизнес-поляна сужается, и грызня за многомиллиардные активы в самом разгаре. Ждем, когда наденут стальные браслеты на еще одного компаньона Путина, криминального авторитета Гену Петрова. У него тоже полно активов. После бегства из Испании Гена обитает в Питере, и гаишники отдают ему честь. Причем на задержание Трабера лично выехал первый замдиректора ФСБ Сергей Королев по прозвищу «Шлеп-нога». Он прекрасно знает Трабера и Петрова и засветился в испанских прослушках, когда с ними общался. Уже представляю картину. Чекист Королев. «Илюша и Гена, простите, братаны, но я приехал вас арестовывать. Вы там какого-то бизнесмена из Выборга заказали. Антиквар. Сколько? Королев. Сейчас калькулятор достану».
15: В Твиттере небезызвестного канала «Незыгорь» предвосхищают чуть ли не транзит власти в Санкт-Петербурге.
2: Транзит власти в Санкт-Петербурге вступил в свою решающую фазу. Связь Трабера с питерским губернатором Бегловым слишком яркая. Задержание Трабера прямо или косвенно бьет еще по семье Шамаловых, частично Ковальчукам и залполпреду Совершаевой. Неприятные сигналы для Алексея Миллера. Трабер, вероятно, утомил многих. Задержание проводили сотрудники центрального аппарата ФСБ. Трабера везут в Лефортово.
15: А вот что пишет у себя в Facebook блогер Николай Сухинский.
3: В последние годы Илья Трабер фактически жил в Европе и даже женился на 23-летней девушке из Латвии. В Питер он приехал на ПМЭФ, чтобы провести ряд встреч. Назад его уже не отпустили. Илья Трабер был лично знаком с Владимиром Путиным и очень много знает. Позволять такому человеку оставаться в Европе было нежелательно. К тому же у него был конфликт с Анатолием Яблонским, которого поддерживает замдиректора ФСБ России Евгений Лавырев.
15: Высказался и Леонид Волков, задумываясь об истинных причинах задержания бизнесмена.
4: Чтобы Трабера задержали за какое-то там убийство, обхохотаться можно. Единственное, за что на самом деле может присесть человек такого калибра и бэкграунда в путинской России, это если он в бане кому-то из общих друзей сказал что-то в духе «Вовка-то совсем берега попутал». Вот на таком Трабер мог погореть, а иначе бы и дальше убивал кого угодно и сколько угодно.
16: Своим мнением в сети X делится и Мария Певчих.
17: Очень интересно, что там происходит в Питере. Обыски и задержания у главных мафиози Трабера и Петрова с почти 30-летним опозданием, но все же. Оба неразрывно связаны с Путиным. Пишут, что на месте лично замглавы ФСБ Королев. И примечательно здесь не то, что он слишком высокопоставленный, а то, что он фигурировал в испанском деле вместе с Петровым. Они вроде как приятельствовали и праздновали вместе дни рождения. Теперь вот один лично арестовывает второго. Хочется написать «тому-то и тому-то приготовиться», но совершенно непонятно кому – Сердюкову, Бастрыкину. Ну и интересно, что там у главы Тамбовской ОПГ Барсукова-Кумарина, беспросветно сидящего в колонии. Жив ли?
15: Своими воспоминаниями о встрече с Трайбером в нулевые в интервью Дудю делится один из основателей фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков.
18: Может быть, за всю свою жизнь я пересекался с Трабером раз 5. Я ближе был с московскими акционерами, бизнесменами, которые меня пригласили управлять финансами в порту.
19: А кто это был?
18: Такие два бизнесмена, Виталий Южилин и Андрей Кобзарь. И через несколько месяцев после того, как я туда пришел и стал там как-то наводить порядок, они мне на встрече сказали, что типа... Ты там слишком сильно что-то стал менять, и Трабер чуть ли не хотел тебя заказать. И я тогда это воспринял как шутку, потому что я тогда мало что знал о Трабере, я занимался там контролем финансовых потоков и так далее. Но потом, когда я больше узнал о Илье Трабере, я теперь думаю, что, может быть, в этом была какая-то доля истины. И еще интересно, что в 2006 году, когда я уже... начал работать в «Альфе», Трабер со мной связался, пригласил на встречу, и он пригласил меня заниматься проектом, который тогда у них был, по строительству судостроительного завода в Ленинградской области.
19: Ты отказался?
18: Ну, я приехал к нему на встречу. Это реально была встреча, как из фильмов про крестного отца.
19: Расскажи.
18: Тебя встречает бронированный Майбах в аэропорту Пулково. Ты приезжаешь
19: как
18: в особняк. Как ты знаешь,
19: что бронированная дверь тяжелая?
18: Ну да, это видно по толщине стекла.
19: Ага, так.
18: Ты приезжаешь в особняк в центре Петербурга, отделан в таком очень имперском петербургском стиле. У Трабера кличка «Антиквар» была, потому что он в советское время занимался антиквариатом. Там не просто какие-то охранники в стоптанных ботинках, там охранники как вот с автоматами УЗИ и экипированные как американские спецназовцы. И их там не один, а там 10 человек. Ну и за огромным столом сидит Илья Ильич Трабер, и мы с ним мило поговорили.
16: Невзоров пишет у себя в Телеграме.
20: У арестованного сегодня Ильи Ильича Трабера был серьезный дефект. Мало того, что он не был природным кретином, но он даже не удосуживался таковым притворяться. Но теперь без клейма кретина на челе рассчитывать на милосердие Кремля не следует никому. Да, на рожон Трабер особо не лез, но и в беседах не стеснялся. Был уверен, что упырь хорошо помнит, чем он обязан антиквару. Ильюшины пареньки вытаскивали Путина и из петель, и из жоп. Но когда московские гонцы потребовали миллионы на СВО, Илья Ильич опрометчиво послал гонцов, да еще и шутить изволил на эту столь болезненную для режима тему. И все. Тут же открылся персональный Ильюшин ящик Пандоры. Ему припомнили его мелкие шалости, давние и недавние. Таковые водятся за каждым питерским, ибо СПБ действительно был основной криминальной ареной страны. В принципе, могли бы и не поднимать никакие замшелые дела, а сочинить любую свежатинку, ибо, исполняя указ упыря, чекистам можно никак не ограничивать полет фантазии. Всем, кому принесчастилось иметь в черепе мозг, конечно, следует немедленно любыми путями покинуть РФ.
0: Про легендарность Трабера в криминальном мире и о том, что знакомство с Путиным больше не гарантия безопасности, пишет в Facebook политик Андрей Пивоваров.
2: В Петербурге взяли Трабера. Ох, ни хрена себе была первая реакция, когда прочел «Молнию». Антиквар Трабер – легенда криминального Петербурга уровня Кумарина, Петрова, Малышева, но сумевший сохранить и жизнь, и свободу. Единственный бандит 90-х, связь с которым публично не отрицал Путин, имевший в бытность свою заместителем мэра Петербурга обширные контакты в криминальной среде. Хорошо известны истории, когда Путин просиживал несколько часов на стульчике в подсобке магазина Трабера на Невском в ожидании, когда авторитет найдет время его принять. Впоследствии именно Путин помогал ОПГ получить контроль над морским портом, не только прямой доход, но и прямой канал поставки наркотиков. В то, что Трабера взяли за дело, я вполне верю. Заказать убийство давнего товарища, хозяина Выборга Петрова, он вполне мог, да и жалеть того не вижу оснований. Счет трупов, что он закопал в выборгских болотах, идет минимум на десятки. Интересен тут лишь момент, что знакомство с Путиным, близость к озеру перестали быть индульгенцией. И Путин дал добро на посадку с учетом возраста пожизненную для старого подельника. Другим старичкам из 90-х четкий сигнал.
0: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают Facebook, CTX, YouTube и Telegram. Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной?
1: В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
2: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
3: В кавычках, если то да.
4: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
5: Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
6: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
7: Да интернет, вот это куда ни пойди, ну что хотите говори.
8: Россию свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
9: Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
0: Радио «Свобода», оставайтесь свободными.
10: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
11: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Разница во времени. Ленин сегодня. Подготовил и ведет передачу Владимир Тольц. Эфир 5 мая 2012 года.
12: Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодня в серии «Как у Дюма» обещанное продолжение ленинской темы. Январская запись 2004 года. Из участников предыдущего обсуждения в передаче Егор Яковлев и Владлен Логинов. Владимира Булдакова не оказалось тогда в России. Ленинская тема, похоже, пошла на экспорт. Голоса и имена остальных вы сейчас услышите. Включаем архивную запись.

0: Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
1: Был создан образ, который, как мы потом выяснили, совсем соответствует действительности.
2: Пожалуй, фигура Ленина стала во многом достаточно неясной.
3: Самый экзотический вопрос, который мне однажды был задан учеником, это правда ли, что Ленин был женщиной?
4: Значение для Европы или для сегодняшнего мира в политическом смысле значения Ленина, по-моему, совсем нет.
5: Наш Ленин, мысли великан, скончался на душе туман.
1: Пять лет назад на «Волнах свободы» в этой программе вышла в эфир передача «Ленин жил, Ленин жив, что дальше?». Вместе с исследователями ленинской жизни и последствий его деятельности я обсуждал тогда происходившую в течение трех четвертей века сначала канонизацию образа основателя советского государства, затем трансформацию этого канонического образа, перипетии в публикациях и трактовках письменного наследия вождя и перспективы дальнейшего развития ленинского мифа в массовом сознании. И вот прошло 5 лет. Срок немалый. Раньше в СССР он служил стандартной казенной меркой для констатации реальных и мнимых успехов советской власти. А в последние 5-летки сначала для замера ее стагнации, а затем масштабной линейкой нереализованных планов ее перестройки. В Российской Федерации, возникшей на обломках недоперестроенного Союза Советских Республик, за последние 5 лет тоже произошло и происходит немало. Страна пережила последствия дефолта 1998 года, сказавшиеся, кстати, и на Ленине, на публикациях его наследия и судьбе Мавзолея. Пережила и продолжает переживать Чеченскую войну, политический терроризм, взрывами и гибелью людей, докатившийся с самых окраин до Москвы. На эту 5-летку выпала и смена президентов, и многократно трансформация парламента, и равноудаление олигархов, и ушедшие в песок споры о перезахоронении мумии Ленина, и изменение политического веса коммунистов, давно уже соединяющих своего атеистического кумира с набирающим не только социальную, но и казенную мощь идеями православия. Да многое, что произошло, это особая тема. Сложился, к примеру, совершенно новый политический режим, управляемый демократией, в пропагандистско-идеологическом обеспечении которого образ Ленина, ленинский миф, занимают, на мой взгляд, несколько иное место, нежели 5 лет назад. Какое? Это я и хотел бы обсудить в передаче, посвященной 80-й годовщине со дня смерти Владимира Ильича. Итак, Ленин сегодня.

0: ему от народа попало в морду, хвост он поджал и удрал к морю, вперед зашагал Ленин.
1: Ну, прежде всего, что нового мы узнали о Ленине за прошедшие 5 лет? Этот вопрос я адресую профессору Владлену Логинову.
2: За вот эти годы очень вышло много любопытной литературы. Я, например, ужасно горжусь тем, что принял участие в издании вот этого объемистого тома «Ленин. Неизвестные документы». Это практически новый том к собранию сочинений, и просто издательство не рискнуло так его рекламировать. Там все те содержательные документы, которые не вошли в так называемое полное собрание. Вышли очень любопытные книги, скажем, вот недавно вышла известного ленинградского историка Геннадия Соболева, называется «Тайна немецкого золота». Это фундаментальное исследование, и надо, если не согласен, попытаться, абсолютно, конечно, бессмысленно, попытаться что-то противопоставить. Но самое интересное, что вышли книги, где какое-то дается новое осмысление каких-то вещей. Но самое интересное, это то, что написал Юра Буртин, это, вы знаете, наш покойный знаменитый критик, литературовед и так далее. Он написал прекрасную работу, называется «Другой социализм». Это совершенно новый какой-то подход к вот этому последнему этапу. Не только последнему, но особенно по последнему этапу жизни Ленина. Ну и за границей, наконец, тоже. Вы знаете, вышла вот эта книжка славянского философа Жижика. Называется «13 опытов о Ленине». Это тоже какой-то интересный шаг посмотреть на Ленина с точки зрения каких-то современных процессов. Так что, видите, довольно много уже есть новых материалов.
1: Владлен Терентьевич, а ваше личное отношение к Ленину за последние 5 лет изменилось?
2: Вы знаете, нет. Только в этом отношении появился какой-то немножко мотив ужасного, не то что раздражения, даже, может, иногда ожесточенности, потому что тот поток нелепости и просто глупости и невежества, который идет в связи с этим сюжетом, он совершенно не, просто невозможно читать. С точки зрения профессиональной даже, понимаете? Точка зрения, позиция – это другой вопрос. Это дело, как говорится, личное. А вот поток лжи, в чем-то заведомой, откровенной лжи, причем сами авторы прекрасно знают, что они врут. Они не могут не знать, что они врут. И тем не менее, поскольку где-то вот витает нечто вроде социального заказа. Вот тот же Жижик очень любопытно в газете «Коммерсант» дал интервью. Он говорит о том, что можно спокойно говорить о Марксе в любой аудитории и так далее, и так далее. Но с тех пор, как вышла моя книга, он говорит, о Ленине, вот эти 13 опытов о Ленине, я потерял половину знакомых. То есть это настолько жесткая, настолько больная тема.
1: Те же, что и профессору Логинову, вопросы я задал и другому участнику нашей передачи 97-го года. Автору книг, статей и кинофильмов о Ленине Егору Яковлеву.
3: Мое ощущение строится на том, что всю жизнь меня водили на поводке за Лениным. Сперва был кудрявый мальчонка, который у меня был в доме «Красный уголок», и висел его портрет. Потом мы интересовались Лениным с точки зрения противостояния тому режиму, который от нас, слава богу, ушел. Ленин все время был фигурой, так сказать, чистоты, порядочности, доброты и так далее. То есть за эти 5 лет произошло самое главное. Рассеялся тот густой, клубящийся туман, который был вокруг его фигуры. Нам все время предлагали какие-то поиски фигуры, которая бы нас устроила. Я, как и все другие мои соотечественники, пережил полное крушение того режима, в котором существовал Ленин. От этого режима, вы вспоминали «Управляемая демократия», но даже понять управляемой демократии противостоит такому режиму, в условиях которого мы с вами говорили 5 лет назад. И когда все это рассеялось, я вдруг понял, что я многие годы бродил то в поисках человеческого образа Ленина, то в поисках, как Ленин может противостоять сталинскому режиму, то в поисках человеческой порядочности в политике. А когда туман рассеялся, Я понял, что в этой рощице ничего не было. Ленин остается человеческой фигурой. Он мне, как, не знаю, психологу, писателю, журналисту, интересен. Как интересен фигура Гитлера, как интересна фигура Сталина, независимо от моих отношений к этим людям. Вот. Но сам по себе какой-либо ценности сегодня он для меня не имеет. Он может для меня быть только примером, предостерегающим сегодняшних правителей, которые делают, допустим, свои портреты из шоколада. Думаю, что если лизнут, то будет сладко.

0: Радио «Свобода». Программа «Разница во времени». К 80-летию со дня кончины Ленина передача «Ленин сегодня». Ее ведет Владимир Тольц. К обсуждению этой темы я привлек не только тех, кто участвовал в нем 5 лет назад. Вот впервые в нашей программе первый секретарь ЦК КПСС. Да-да, есть, как сказано героем этой передачи, такая партия – Сергей Скворцов. По образованию инженер-экономист, 1956 года рождения, член КПСС с 20-летнего возраста. Сергей Борисович, за те годы, что вы являетесь членом партии, ваше отношение к Ленину изменилось?
1: Конечно, кто-то потом сможет упрекнуть меня, может быть, в догматизме, но мое личное отношение к Владимиру Ильичу не изменилось. Оценить фигуру Ленина вполне можно было и по тем публикациям, которые существовали в советское время. Только вот надо было эту литературу действительно изучать, а не просто механически конспектировать, как это делало большинство, но и как, собственно, того требовала тогдашняя учебная программа. Ну, правда, мое мнение может быть здесь не совсем объективно, поскольку и в те годы, и сейчас я был оппозиционером к существующей власти, то есть я входил в подпольную коммунистическую группу, которая как раз и пришла в конце 70-х годов к выводу, что Советский Союз развивается не по тому пути, именно благодаря тому, что он во многом отходит от ленинских принципов.
0: Сергей Борисович, продолжаю я расспрашивать нынешнего первого секретаря, нынешней КПСС Скворцова. Но ведь за те годы, в которые вы сохранили свое неизменное отношение к Ленину, и ситуация в стране, и она сама, и отношение ее общества к образу и наследию Ильича многократно и резко поменялись.
1: Я бы сказал, что действительно отношение к Ленину изменилось. То есть это был, ну скажем, фигура почти обожествленная в 70-е годы. Потом, в конце 80-х, особенно в период перестройки и в начале 90-х, к Ленину отношение в массах, в народе, во многом под влиянием перестроечной прессы и прочих вещей, сильно изменилось на отрицательное. Вот сейчас, если верить собственным наблюдениям, то сейчас скорее немногим более половины населения относится к Ленину в целом положительно. Где-то 20% относится отрицательно, ну и есть люди, которые относятся нейтрально. В общем-то, если характеризовать и тех, и других, то отношение у этих людей достаточно такое расплывчатое. Те, кто относится положительно, больше вспоминают его именно как дедушку Ленина, как вообще человек, который много сделал для России. А вот что именно, наверное, если расспросить таких людей, далеко не все скажут. Примерно то же самое относится и к тем, кто относится к Ленину отрицательно. В целом же, как я уже говорил, пожалуй, фигура Ленина стала во многом достаточно неясной.
0: Образ Ленина, его трактовки и отношение к нему действительно претерпели в постсоветское время существенные изменения. Вот что говорит об этом не раз воссоздавший ленинский образ в кино и на сцене народный артист СССР Михаил Александрович Ульянов.
2: Был создан образ, который, как мы потом выяснили, не совсем соответствует действительности. Но то, что это был великий человек, которому удалось перевернуть в буквальном смысле этого слова «мир», то этого сомнения у меня никогда не было. И я очень не люблю, когда по поводу этой личности, трагической, жуткой, но личности. Когда недавно тут ко мне пришел один человек, тоже играть Ленина собрался, он маленький человек, низкорослый. Вот он собрался играть Ленина. Это меня уже, так сказать, просто возмутило. Потому что можно, конечно, потрясаться с той жестокости, той беспощадности, но той нацеленности человеческой, которая существовала в Ленине, но хихикать вокруг этого, ну, как бы сказать, недостойно.
0: А вот взгляд со стороны, но человека сведущего, автора монографии «Зарождение культа Ленина в СССР», доцента университета в Сент-Галлене, Швейцария, Бенна Энкера, рассматривающего фигуру советского вождя прежде всего как объект научного изучения.
3: В России, конечно, есть культ Ленина, но с другой стороны, для России и Советского Союза Ленин – основатель Советского Союза. Он государь и вождь во время первых 5 лет. Сегодня Ленин и культ Ленина являются для России феномен исследований, который надо разрабатывать как феномены других диктатур Европы в 20 веке. Без этого путь к новую демократию, я думаю, оставляет закрыт.
0: Ну, научная разработка темы, о которой говорит Бенна Энкер, подход к ней, он ведь во многом определяется и общественными настроениями, не так ли, Владлен Логинов?
4: Очень важно всегда, когда вы сравниваете Наполеона, скажем, книгу о Наполеоне, написанную Манфредом спустя там несколько десятилетий, то прежде всего видишь разницу эпох, когда написано. Да, за эти, в общем, годы что-то меняется и в общественном сознании. Ну, скажем, появилось, например, понимание того, что формы власти – это не статичные формы. То есть нельзя вот заведомо определить, вот это демократия, это диктатура, это полные антиподы, скажем. Или там, что демократия и вседозволенность – это очень серьезная проблема. Или там свобода слова – это, прежде всего, вопрос о том, кому дается эта свобода слова. Так что где-то появилось более серьезное, может быть, более вдумчивое отношение к тем категориям, с которыми мы так легко оперировали лет 5 тому назад.
0: Тема нашей передачи – «Ленин сегодня». Но тут поневоле хочется забежать вперед и спросить уже про завтра. А что дальше?
4: Мы с Егором как-то делали такой разговор, он, по-моему, в общей газете был опубликован, называлось «Когда спящий проснется». Это применительно к Ленину. И я тогда и сейчас придерживаюсь точки зрения той, что пока существует такая степень дифференциации внутри общества, пока существуют такие вопиющие проявления несправедливости, протестное движение неизбежно. Неизбежно, оно может прийти позже, совсем позже, но протестное движение неизбежно. Европа же показывает, скажем, такую форму нового протестного движения, которая, может быть, и станет для 21 века доминирующей. Это антиглобализм. Совершенно с иными пониманиями партийности, идеологии и так далее, и так далее. И вот вспомнит ли или не вспомнит? Видимо, я думаю, даже неизбежно это имя. И думаю, что

0: флагами приходится в фигуре Ленина на Калужской. Наверное, есть люди, которых Ленин интересует. Но сегодня Ленин, как образ, который как-то влияет на существующую жизнь, на мой взгляд, ушел полностью.
1: То есть вы, Егор Владимирович, полагаете, что социальная значимость этого образа, значение дальнейшего изучения ленинского опыта сократились ныне?
0: Если говорить о общественной значимости Ленина, она может для меня представлять интерес как один из уроков истории, к чему приводит культ. Потому что культ Ленина был при Ленине, и это сказки для детей дошкольного возраста, что при Ленине культа не было, был огромный культ, был завод Владимира Ильича, и все это было. О том, чем кончается культ. Если мало примера Сталина, есть сегодня пример Ленина. Должен сказать, что я живу в стране невыученных уроков. И в результате пример о том, к чему приводит культ, к сожалению, не очень беспокоит сегодняшних вождей в моей стране.
1: Егор Владимирович, покуда вы отвечали на мои вопросы, я, листая свои бумаги, наткнулся на давнее стихотворение известного поэта. «Однажды, став зрелей из скучной повседневности, мы входим в мавзолей, как в кабинет рентгеновский. Скажите, Ленин, в нас идея не ветшает?» И Ленин отвечает. На все вопросы отвечает Ленин. Как по-вашему, все-таки на какие сегодняшние вопросы он может ответить?
0: На мой взгляд, Ленин ничего, кроме неудачного опыта с преждевременной попыткой построения социализма в России, ни на что другое ответить не может.

0: Голосовой помощник «Радио Свобода».
1: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
0: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
1: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
0: Свобода становится еще ближе.
2: «Золотой запас свободы. Разница во времени. Ленин сегодня». Подготовил и ведет передачу Владимир Тольц. Эфир 5 мая 2012 года.

0: слушаете.
1: Говорит Радио Свобода. Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Напомню, в серии «Как у Дюма» мы знакомим вас с вышедшей в 2004 году передачей о трансформации образа и оценок Ленина через 80 лет после его кончины. Итак, продолжение архивной записи.
2: Вдруг узнали мы, Ленин умер. Нет, никогда умереть не может. На прощание Сталину в сердце душу свою вложил Ленин. Сталин дал нам свободу и силу, дал нам колхозы и совхозы, хлеб и мир.

0: правду. Ленин, товарищи, не умер. Да здравствует Сталин! Долго-долго, да здравствует сердце его! Ленин!
1: Обсуждая нашу тему «Ленин сегодня», нельзя, мне кажется, обойти вниманием все учащающееся в последнее время сопоставление в общественном сознании двух образов – Владимира Ленина и Владимира Путина. На эту параллель уже начинают обращать внимание исследователи, в частности, Алексей

0: и Плуцарсарно в его работе «Ритуал и миф в современной политике». Примеров такого сопоставления можно найти сколько угодно в российской периодике. Вот, к примеру, заголовок статьи в одной из питерских газет: «Путин подражает Ленину». Или это уже из парламентской газеты рубрика «Пьедестал»: «Ленин получил 4, а Путин 5». А вот и во французской «Либерасьон». Нашел ли, подобно Ленину, Путин в Солженицыне своего Горького? Это после встречи президента с писателем. Та же горьковская тема, но уже в другом преломлении в «Российских вестях» после отстранения телеведущего Сергея Доренко от эфира на ОРТ. Опять цитирую. По словам Доренко, он надеется, что ему будет позволено играть роль Горького при Путине-Ленине. Регулярно сопоставляются имена Ленина и Путина в социологических опросах. Вот, к примеру, РАМИР, ноябрь прошлого года. По данным опроса, 39% россиян поставили Путина на первое место среди российских лидеров, начиная с 2017 года. Второе место в рейтинге симпатий занял Леонид Брежнев, набравший 10%. За ним следует Ленин, 9%, и Сталин, 8%. Я уже не говорю об интернете, чего там только нет. И сравнение гороскопов, и обыгрывание биографических деталей, совпадение имен и внешних данных. Оба приехали в Москву из Питера, оба юристы. Оба достигли вершины власти в 47 лет. У обоих рост невелик, а с шевелюрой не густо и прочая ерунда. Я уж не говорю о постоянном обыгрывании знаменитого сталинского слогана «Сталин – это Ленин сегодня», его перефразировку «Путин – это Ленин сегодня». Ленин часто заменяется на Сталин. А еще анекдоты, живой героический эпос русской истории, но это уже отдельная тема. Однако вопрос, что сей сон означает? Ведь при всей очевидной часто комичности такого сопоставления, при лежащей в ряде случаев на поверхности политической ее конъюнктурности, здесь есть и более глубокие и серьезные основания, не так ли? Профессор Владлен Логинов.
1: Вы понимаете, не случайно возник такой разговор, хотя, конечно, это ужасно глупо звучит, что Путин – это Ленин сегодня. Потому что и тот, и другой оказались в похожей ситуации. Им достались разрушенные страны, где царила смута и, я бы даже сказал, буйство. И стояла одна и та же проблема, что надо наводить элементарный порядок, чтобы можно было в вечернее время или в сумерки спокойно пройти по улице города или деревни и так далее, и так далее. Вторая тоже проблема им досталась. Это попытки в какой-то иной, может быть, форме сохранить вот эту империю, которая называлась всегда Россией. Так что тут есть что-то похожее. Вы помните, как в 22-м году, когда взяли Владивосток, Ленин-то оценил не как форпост мировой революции или там какие-нибудь еще глупости в этом роде, а просто он сказал, ведь город-то это нашинский. Так, если брать по личным каким-то психологическим, тоже можно, наверное, найти какие-то общие моменты в том смысле, что и у Ленина, и у Путина был внутренний какой-то радар. Умение улавливать какие-то настроения, движения внутри общества и так далее.
0: А как считает первый секретарь нынешней КПСС Сергей Скворцов? Путин – это Ленин сегодня?
2: Нет, я бы так, конечно, не сказал. Прежде всего, у Ленина, как мы уже сегодня говорили, была своя стратегия. Была четко намеченная программа, и все тактические моменты он подчинял ей. У Путина такой программы не существует. Это и официально, о ней что-то нигде ничего не слышно, но кроме разве что послания о положении страны, назвать это концепцией все-таки нельзя. Другой момент, то, что Ленин в деталях разбирался в очень многих вопросах. Путин же часто, насколько вот я могу судить, полагается на свое окружение. Может быть, из-за недостаточной компетентности в каких-то определенных вопросах. В результате та тенденция, которая в окружении побеждает, она определяет какую-то текущую политику. Ну и, наконец, самый главный момент. Владимир Ильич Ленин свою деятельность подчинял интересам трудового народа. А вот Владимир Владимирович Путин свою деятельность подчиняет интересам олигархического капитала. И что бы там ни говорили о равноудаленности олигархов от Кремля, на самом деле это так.
0: Профессору Логинову отличия Ленина от Путина представляются более существенными, чем их сходство.
1: Гораздо важнее не то, что похоже, а то, что их отделяет. Потому что Путин — это просто, простите, менеджер. Это управленец. Ленин — это все-таки теоретик, это ученый. И это, конечно, политик иного совершенно мирового класса. Дальше, скажем, если брать в основе политики, которую проводит Путин, в чистом виде либеральная идея, в основе частная собственность. Ленин в этом отношении был гораздо гибче, потому что идея общего блага, ну пускай она называется социалистической идеей, она вполне у него сочеталась с либеральной идеей, когда он вел новую экономическую политику. Ну и, наконец, если уж совсем так копаться, то у Путина лежит идея, в основе его политики, идея патронажа, идея облагодетельствования, то есть народ как объект благодеяния. Это ужасная вещь, которая загоняет историю в тупик. А у Ленина совершенно другой подход. Это включение вот этой массы людей в политический процесс как субъекта, действующего субъекта и так далее, и так далее. Я уж не говорю о том, что у них совершенно разные понимания диктатуры. Ленин много раз писал о том, что в истории, да, действительно бывают такие ситуации, когда диктатор может выражать волю нации, волю народа и так далее, и так далее. Но он всегда говорил о том, что усиление власти должно сопровождаться усилением контроля за этой властью. Если Путин, усиливая вот эту вот вертикаль, например, укорачивает контрольные функции той же Госдумы, того же Совета Федерации и так далее, то Ленин на это смотрел по-другому.
0: У немецкого историка, работающего в швейцарском университете, Бенна Энкера, вопрос о сопоставлении Ленина с Путиным вызвал недоумение.
3: Ну, в этом я не верю. Действительно, дистанция Путина к Советскому Союзу можно видеть, если он решает закрыть этот мавзолей. Политические руководители до сих пор оставили этот труп в мавзолее из страха перед людьми советской ментальности. И, конечно, можно остаться этот мавзолей как исторический момент, но надо решать, чтобы этот человек не будет больше там. Можно сказать, это культурный стыд для России. И в этом, я думаю, это действительно отношение Путина к Ленину сегодня.
0: «Разница во времени». Передача к 80-летию со дня смерти Владимира Ильича Ленина. Мы говорим сейчас о значении образа Ленина и ленинского наследия для современного мира. Как оно ощущается из Европы? С этим вопросом я обращаюсь к немецкому историку Бенна Энкеру.
3: Значение Ленина в Европе только, можно сказать, объектом исторического исследования. Но без этого значение для Европы или для сегодняшнего мира в политическом смысле важных вопросов значения Ленина нет. По-моему, совсем нет.
0: Бенна, для понимания того, что значит сегодня для мира Ленин, важно оценить, что о нем знают наши современники. Вот вы преподаете в Швейцарии. Что знают о Ленине ваши студенты, например?
3: Они знают, что он был вождь-основатель Советского Союза. И, конечно, сегодня они знают, что он был тоже, можно сказать, террористический руководитель, преступник, действительно.
0: Другого живущего в Германии историка, Самсона Мадиевского, я попросил рассказать о том, что знают о Ленине и как относятся к Владимиру Ильичу его, Мадиевского, немецкие знакомые.
4: Среди моих немецких знакомых, друзей, соседей, есть представители почти всех слоев общества. Есть рабочие, научные работники, есть школьный учитель, два университетских профессора, художник, журналистка, программист, социальный работник, священник. Но разница в отношении к Ленину на мой взгляд, зависит не от принадлежности к тому или иному слою, скорее от возраста. Вот мои знакомые, несколько молодых ребят, рабочих, но все со средним образованием, работают на станках с цифровым программным управлением. Ленин? А кто это такой? Несколько большая степень осведомленности у медсестры. О, это был первый руководитель советского государства. Кажется, он не все делал правильно. У людей с высшим образованием, конечно, уже несколько более полное и дифференцированное представление. Ленин, бесспорно, великий человек, один из тех, кто делал мировую историю. Но последствия его деятельности, ввиду того, что руководствовался он утопической идеей, крайне отрицательные. Было погублено много людей, и из революционера он превратился в тирана. И в конечном счете получилось в России нечто обратное тому, к чему он стремился. Появляются иногда и некоторые еще более тонкие оттенки. Ленин был продуктом катастрофического положения, существовавшего в России до революции. Конечно, последствия его действий были во многом злополучными. И все-таки эти действия нельзя отождествлять с тем, что делал впоследствии Сталин. Есть еще более снисходительные оценки. Ленин искренне стремился ввести в мир идеи социальной справедливости. И потерпел неудачу, как все, кто пытался сделать это до него. Есть одно очень любопытное мнение. Ленин, ну что же, мы, немцы, не можем освободиться от своей доли ответственности за то, что он сделал в Россию. Ведь это наше правительство пропустило его в 1917 году туда, руководствуясь своей целью вывести Россию из войны. И только, пожалуй, один из моих знакомых, очень хороший художник, Петер Пауль Ходиамонт, которому уже под 80, дал однозначную оценку. Ленин, как и все великие революционеры, всегда был мне симпатичен, ибо эти люди шли против течения, боролись за благо бедных, униженных, эксплуатируемых. Один из моих знакомых сказал мне: «Да, я почти ничего о Ленине не знаю, но я не исключение. Люди моего поколения, мне сейчас под 30, наверняка в подавляющем большинстве своем больше не знают. Может быть, знают больше люди старших поколений, говорят, тогда лучше изучали историю».
0: Да, многие люди старших поколений, о которых говорит Ваахине собеседник доктора Мадиевского, знают про Ленина с малолетства.
5: «Мой сынок еще едва лепечет. Мало слов в его несвязной речи. Я его сажаю на колени. Кто шепчу там на портрете? Ленин. Ручку, что теплом моим согрета, улыбаясь, тянет он к портрету. Так вот с каждым новым поколением в каждый дом приходит снова Ленин».
0: Написано в 52-м. Сынок советской поэтессы, сочинивший это, наверное, уже внуков имеет. И не к каждому из этих внуков и их ровесников приходит сегодня в дом Ленин. Но то, что они знают о нем сегодня, думаю, во многом определяет судьбу социального бытования образа Ленина завтра. «А что знают сегодняшние школьники о Владимире Ильиче?» — спросил я преподающую в гимназии историю Марию Михайловну Кудюкину.
6: «Практически ничего, как это ни парадоксально. То есть какое-то время назад, когда в газетах было очень много статей с желтой окраской о личной жизни Ленина, о его болезни, о каких-то особенностях его характера, жизни, тогда интерес был именно вот такой житейский. И тогда представления о Ленине могли принимать самые неожиданные формы. Самый экзотический вопрос, который мне однажды был задан учеником, это правда ли, что Ленин был женщиной? То есть уже по этому вопросу ясно, насколько абстрактное представление учеников о Ленине. Это можно объяснить тем, что сейчас Ленин, как политическая фигура, отошел на второй план и заслонен фигурой Сталина. Ученики вообще очень плохо ориентируются в этом периоде советской истории, а они ее не знают, не понимают. И поэтому для них совершенно все равно, какая личность стояла во главе государства.
0: Как и подобает первому секретарю КПССовского ЦК, нынешний Сергей Борисович Скворцов внимательно следит за идейным воспитанием подрастающего поколения. Особенно за тем, что говорят в школе о Ленине. Это ему не так уж и сложно. У него трое детей и жена учительница.
2: Если судить по школьной программе и по тем учебникам, которые есть, я в свое время как-то просмотрел их все, в целом там содержится скорее положительная оценка Ленина. Там можно почерпнуть очень кратко, что вот был такой руководитель большевиков, что он сумел добиться победы в гражданской войне, причем совершенно непонятно почему, собственно, это ему удалось, и начал строить НЭП. Все это очень такой краткий экскурс. Из опыта общения с учителями могу сказать, что во многом отношение к тем или иным историческим фигурам определяется во многом у школьников отношением, собственно, учитель. Ну, а учителя настроены по своему материальному положению часто оппозиционно, поэтому они дают в целом положительную оценку Ленина, но все это достаточно отрывочно и коротко очень.
6: Мне кажется, что доля истины в этом действительно есть. Но дело не в том, что учителя симпатии относятся к Ленину. А дело в том, что сейчас общество вообще стало с большей симпатией относиться к Ленину. Почему? Потому что вот тот навязываемый миф, который господствовал в советское время, его уже нет. И люди смогли спокойно оценить реальную роль Ленина в истории государства. И, соответственно, оценка Ленина стала более спокойной. Они стали, может быть, в какой-то степени больше понимать Ленина как личность. И перестав его обожествлять, они стали рационально его оценивать.
0: Получается некоторая неувязка. Знать стали меньше, а оценивать рациональнее. Так что же все-таки знают нынешние школьники наше завтра о Ленине сегодня? Конкретизировать это я попросил преподающего в лицее завкафедры литературной критики Российского государственного гуманитарного университета Михаила Павловича Одесского.
7: Я воспользовался непринужденной ситуацией последнего занятия перед зимними каникулами и попросил написать эссе о Ленине. Экспромтом. Без подписи, без страха оценки. Опрошенные школьники учатся в 9 классе. Историю 20 века специально не проходили. Программа продвинутая, семьи обеспечены. И вот результат. У Ленина нет биографии, он возникает ниоткуда. Известно разве что родился в Ульяновске. Не в Симбирске же, которого и сейчас не существует. Далее цитирую. «Жил в селе Шушино и еще что-то. Организовал революцию 1917 года». Это понятно. Но в качестве кого организовал? В качестве кого затем руководил государством, уже непонятно. Самый распространенный титул – «вождь». Правда, радует, что многие закавычивают слово. Потому что титул «вождь» – явная победа многолетней советской пропаганды. Ленин, конечно, не член ЦК, не председатель Совета народных комиссаров. Советская история вообще чурала с конкретики и исторических подробностей. Термин «вождь» – агитационно емок, а содержательно неопределенен, что и заказывали. Как у мифографа Маяковского. Неужели про Ленина тоже «вождь милостью Божьей»? Далее. У Ленина два имени, так сказать, профанное и сакральное. Почему лидер государства использовал псевдоним, современному лицеисту, слава богу, не ясно. В остатке чистая магия. И приходится самим отыскивать рационализирующую мотивировку. Например, цитирую. «Настоящая фамилия Ленина – Ульянов. Вероятно, он поменял ее, чтобы в обычной, вне политической жизни его не доставали поклонники». У Ленина не очень четкая партийная принадлежность. Цитирую. «Во время правления Ленина были большевики и коммунисты. Я не помню, кем был Ленин». Представители старших поколений могут только позавидовать или вспомнить сходные размышления Кина Чапаева. При помощи политической колористики образ Ленина рисуется отчетливее. Он за красных. Цитирую. Тогда страна разделилась на людей, поддерживающих Белую гвардию, Королевскую, и Красную, Народную. Респондент-лицеист вполне точно объясняет символику цветов. Белая исторический цвет роялизма. Но, как известно, в России никаких влиятельных сторонников у царской власти не было. Соответственно, заявив, что сражаются с белыми, ленинские соратники тем самым одержали серьезную идеологическую победу. Как в глазах российского общественного мнения, так и мирового. Получается, что лицеист более корректен, чем коммунистические идеологи, которую эту же символику вбивали в головы корыстно и злокузненно. У государства Ленина нет ни начала, ни конца. Цитирую. «В результате революции установилась народная власть, которая держится до сих пор». Это очередной успех советской пропаганды. Школьники, в общем, догадываются, что живут далеко не по-ленински. Но логика мифологизирующего дискурса оказывается сильнее нетвердых исторических познаний. Хотя благодарность основателю неприходящей народной власти имеет отчасти легкомысленную форму. Цитирую. «Ленин провел много полезных для страны работ. Например, мы сейчас празднуем День Конституции, так что благодаря Ленину у нас есть лишний выходной». Даже трогательно, как при аналогичных обстоятельствах заметил Венедикт Ерофеев. У Ленина есть мифологическая гробница – мавзолей. Благодаря перестройке респонденты единодушно желают, чтобы тело красного диктатора предали земле. Автор одного эссе особенно убедителен. «Я считаю, что Ленина надо наконец-таки похоронить, а то он лежит в своем мавзолее и народ пугает». Непосредственность реакции и детская беззащитность заставляют вспомнить о зловещих похождениях какой-нибудь мумии. Наконец, внешность вождя, пресловутая его простота. При Сталине очень удачно был реализован контраст. Солидный Иосиф Виссарионович, Ленин, верткий, суетливый, несерьезный. Что напоминает архетипический контраст верховного бога и трикстера. Такого рода потенциал прямо актуализирован в сознании лицеистов. Простота Ленина, с одной стороны, чревата анекдотом, с другой стороны, угрозой. Последняя цитата. «Ленин любил детей». Во всяком случае, есть картина «Ленин и дети», на которой Ленин с заботливой улыбкой стоит в кругу маленьких детей. Это настолько фальшиво, что вызывает отвращение. По внешности Ленина не скажешь, что он мог быть вождем. Скорее, он похож на маньяка-убийцу. Но это лично моя ассоциация, завершает лицеист.
0: Ну что ж, попробую суммировать разнообразие информации и суждений, выслушанных нами. Через 8 десятилетий после своей смерти Ленин, похоже, уходит как из политической, так и обыденной повседневности, занимая при этом достойное место в пантеоне настоящей, завершившейся, то есть, истории. Политические перспективы ленинизма не очевидны даже его симпатизантам. О нем, как и о других крупных исторических фигурах, все меньше знают простые люди, и при этом все больше историки. Его трагический образ еще долго будет волновать воображение артистов и фрейдистов, поэтов и писателей. Как говорится, и спалать. Да только Шекспира всегда меньше, чем жизненных трагедий. Похоже, эпоха старых песен о Ленине уходит безвозвратно в прошлое, а новые еще будут сочинять. Одну из них мы использовали в нашей передаче. Ею и завершаем этот разговор о Ленине сегодня.
8: Вошел в Петроград со своим войском, метлу взять в руки не погнушался, вымел чисто направо, налево, поставил советскую власть. Ленин!
0: Разница во времени. В передаче использованы музыкальные сочинения группы «Коммунизм» из альбома «Лениниана».
8: Да здравствует Сталин! Долго, долго! Да здравствует в сердце его Ленин!
0: «Ленин сегодня». В серии «Как у Дюма» вы слушали архивную запись передачи 2004 года. Режиссером сегодняшней передачи был Александр Аркадьев. Автор, ведущий «Разница во времени» Владимир Тольц.
9: «Ленин сегодня». Эфир 5 мая 2012 года. Золотой запас свободы. И в завершении короткая рубрика «История органов КГБ». Федор Вишняков, Тибор Самуэле, о Радеке и Пятакове. Эфир 5 мая 1970 года.
10: У микрофона автор Федор Вишняков.
11: Как я сказал в своей последней передаче,
10: Карлу Радеку не помогли его измены, его верная служба Сталину. Его в сентябре 1936 года арестовали. Арест Радека был столь неожиданным, что он удивил даже работников НКВД. А сам Радек был совершенно разъярен. Настолько, что в течение нескольких месяцев до самого конца декабря он наотрез отказывался подписывать протоколы. Наконец, видя, что ничего не помогает, Радека в тюрьме посетил сам Сталин. И Радеку, так же, как и Сокольникову, Сталин обещал сохранить жизнь, при условии, конечно, что он будет полностью сотрудничать с НКВД. С этого момента Радека как подменили. Он заявил следователю, что сам будет составлять протокол. И действительно, Радек сам написал весь свой допрос от начала до конца, причем написал с присущим ему журналистским блеском. Наконец, все было подготовлено. Процесс антисоветского троцкистского центра открылся в Москве в Доме Союзов 23 января 1937 года. Он длился неделю до 30 января. Все обвиняемые, по установленному уже обычаю, признавали себя виновными во всем, состязались с Вышинским в самообличении. Ну и на этом процессе не обошлось без неприятных, острых моментов, даже срывов. Пятаков, Радек и другие признавали, да, они вели изменнические переговоры с немцами и японцами об открытии фронта в случае войны, о разделе СССР, о передаче Германии Украины, о Японии Приморья. Однако настоящий скандал вышел не с тем, что отрицал Пятаков, а наоборот, с тем, что он признавал. Дело в том, что по личному приказу Сталина в обвинительный акт, а затем в текст допроса, было включено указание о том, что в декабре 1935 года, находясь в командировке в Берлине, Пятаков тайно встречался в Норвегии с Троцким. Но так как нельзя было сказать, что Пятаков отсутствовал из Берлина в течение нескольких дней, ведь он вел официальные переговоры с германскими чиновниками почти ежедневно, и не хотели скандала, подобного тому, как произошло в связи с несуществовавшей гостиницей «Бристоль» в Копенгагене на Зиновьевском процессе, то по указке следователя Пятаков показал на процессе, что он тайно полетел на частном самолете в Осло, столице Норвегии, встретился там с Троцким и таким же путем вернулся спешно в Берлин. Но скандал все же разразился. День спустя норвежские власти опубликовали официальное сообщение о том, что в течение декабря 1935 года ни один частный самолет не садился в аэропорту Осло. Обойти это заявление было невозможно. И Вышинский не нашел ничего лучшего, как запросить в консульском отделе Советского наркомата иностранных дел справку о том, что аэропорт в Осло может принимать самолеты круглый год. То есть справку не о том, что он действительно принял этот самолет, но что он может это делать. Суд, конечно, вполне удовлетворился советским официальным опровержением. Но для международной общественности стало ясно, что опять произошел обман. Нелегко было на процессе и с Радеком. Правда, в соответствии со своим обещанием Сталину, он во всем охотно признавался. Но, как человек ловкий, хитрый и искушенный в политике, он давал все свои показания в весьма двусмысленной форме. А несколько раз, когда Вышинский чересчур уж грубо зарывался и оскорблял его, то Радек открыто давал понять, что он в любой момент все может опровергнуть. Например, в ходе допроса Вышинский попытался усомниться в искренности раскаяния Радека и упомянул ехидно о том, что ведь Радек в течение 3 месяцев отпирался и отказывался давать показания. И добавил: «Разве это не бросает сомнения на то, что вы сказали о ваших колебаниях и сомнениях?» Радек резко ответил: «Да, если вы отбросите тот факт, что вы узнали о программе и об инструкциях Троцкого только от меня, то это действительно набрасывает сомнения на то, что я сказал». Вышинский немедленно замолчал. В своем последнем слове Радек повторил все свои показания, заверения в полном раскаянии и так далее. И вдруг, возмутившись тем, что Вышинский назвал их обыкновенными преступниками и шпионами, сделал весьма знаменательное заявление. Цитирую. «Процесс выявил один важнейший факт. Он разоблачил кузницу войны и показал, что троцкистская организация стала агентурой сил, готовящих новую войну. Но каковы доказательства в поддержку этого факта? Этот факт поддерживается показаниями 2 человек. Моими, то есть показаниями человека, получившего директивы и письма от Троцкого, которые я, к сожалению, сжег, добавил он, и Пятакова, встречавшегося с Троцким. Все показания остальных обвиняемых основаны на наших показаниях. Если вы имеете дело лишь с обыкновенными преступниками и шпионами, то на чем же основана ваша уверенность в том, что то, что мы сказали, является правдой, истинной правдой?» Намек был как нельзя более ясен. Обвинения ни на каких доказательствах не построены, а основаны всего лишь на показаниях 2 человек – Пятакова и Радека. На этот намек Радека, конечно, ни суд, ни присутствовавший в суде не обратили никакого внимания. Гораздо более интересным был приговор. В отличие от приговора по делу Зиновьева-Каменева, не все обвиняемые были расстреляны. Расстреляно было 13 человек из 17. Сталин сдержал свое слово. Сокольников и Радек не были казнены, получили по 10 лет тюремного заключения. Правда, ни тот, ни другой никогда не вышли на свободу. По слухам, вскоре после процесса Радека в тюрьме убил в драке уголовник. Таким образом, Сталин достиг своей цели не мытьем, так катанием. Но официальное сохранение по приговору жизни Радеку и Сокольникову было для Сталина чрезвычайно необходимо в связи с планами, которые он в это время вынашивал.
9: Федор Вишняков, Тибр Самуэле о Радеке и Пятакове. Эфир 5 мая 70-го года. «Золотой запас свободы». Над программой работает редактор Иван Толстой. Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
11: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на 1-м месте среди всех российских радиостанций.
9: Цитируй «Свободу».
12: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
13: Был такой грех.
12: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
14: Свобода
13: – это возможность выбора.
14: Вот такие-то цены у нас в лагере. У въезда Адлер, получается.
15: Ограничения на топливо охватили две трети российских регионов плюс оккупированные территории. Агентство Bloomberg зафиксировало самое